большую часть христианства, это им подходит одна фраза, Фома неверующий, который сказал, пока не увижу глазами своими вот отверстий от гвоздей, пока перстами своими не почувствую, не пощупаю, то не поверю. С одной стороны, конечно, я могу сказать, что это правильно, это замечательно, что все нужно исследовать, да, но все-таки же мне кажется, что христианство – это религия чудес. Христианство – это религия чудес. И проповедь сегодня называется так. Я все еще верю в чудеса. Я верю в чудеса. Когда мы открываем с вами Новый Завет, Евангелие от Марка, 16 главу, с 17 по 18 стих, мы читаем, когда Христос обращается к своей церкви, и Он говорит, уверовавших же будут сопровождать сии знамения. И дальше Он начинает перечислять, что будет сопровождать верующих людей. Поэтому, друзья мои, мне бы хотелось вместе с вами посмотреть, во-первых, вначале на книгу Библия, на Библию и чудеса в этой книге, которые описаны. Мы, начиная с вами с самой первой книги, с книги «Бытие», мы открываем и видим, что Господь, написано «Словом Господа сотворены небеса и все воинство их». Мы видим, что каждый день Бог говорит что-то, и что-то происходит. Происходит чудо появления в этот мир жизни, который нас окружает. И все это Он делает силой Своего Слова. А как можно сказать, что это не чудо, когда Бог явился во плоти? Он родился Бога-человеком. Это тоже чудо. Если мы говорим о Библии, и мы... Тут, кстати, недавно был такой интересный момент в спортзале. Там с кем-то я познакомился уже. Они знают, что я священнослужитель. И там пришел один новый человек. И они ему говорят, это священнослужитель. Он поворачивается так ко мне с таким этим, говорит, да ладно, сколько книг в Библии, задает мне вопрос. Я говорю, 39 книг Ветхого Завета и 27 Нового. И эти авторы писали Библию на протяжении 2000 или более 2000 лет. Они с друг другом никогда не встречались. Они никогда не договаривались, но тем не менее Библия описывает одни и те же события. Библия описывает, эти авторы описывают пришествие Иисуса Христа на эту землю. Как не назвать это чудом? Мы с вами переживать будем скоро интересный праздник. Называется он Пасха. Мы с вами знаем события, которые происходили и описаны в Библии. Мы знаем, что Иисуса Христа распяли. Мы знаем, что Он погребен был по Писанию. И в третий день воскрес по Писанию. Пойдите, отвалите камень, не посмотрите, там он гроб пуст, в гробе никого нет. Разве это не чудо, что Иисус и Христос воскрес из мертвых? А когда 120 учеников находились в верхней горнице, находились единодушно вместе, и вот они услышали как бы шум дующего ветра, и сошел на них Дух Святой в виде языков пламени на каждом. Я не знаю, как это выглядело, но я думаю, что это было чудесное зрелище. И после этого события, когда они вышли и начали проповедовать, и приняло Господа более 3000 человек. Как не назвать это чудом? Ну и самое для меня яркое событие в моей личной жизни, что Бог является, или вера в Бога приводит к чудесам, это является то событие, что произошло лично со мной. Когда грешник, изменяем Богом, рождается свыше и становится совершенно иным человеком. Проходит через покаяние. Итак, друзья мои, невозможно объяснить молитву человека, почему человек молится, почему он обращается к Богу. Невозможно объяснить веру, и также невозможно объяснить благодать без чуда Божьего присутствия в нашей жизни. Поэтому, друзья мои, я все еще верю в чудеса. Я верю в чудеса. Нет чуда, и нет ничего сверхъестественного. И если нет ничего сверхъестественного, то это не является церковью. И я вместе с вами хочу на это посмотреть. Чем будет церковь без чуда? Без чуда преображения человека, без чуда обращения, без чуда веры в Бога. На самом деле церковь будет просто загородным клубом. Да, в этом клубе будут обеспечивать людей чувством товарищества, дающим возможность быть активным, совершать какое-то служение. Это просто будет клуб.
если верующие не станут сопричастны

божественного естества. Допустим, смерть мы переживаем с вами. Что такое смерть без чуда? Без чуда воскресения. Вот жил человек, родился в роддоме, я не знаю, там номер один, похоронен на кладбище номер два. Все. Если нет чуда воскресения, жизни нет, продолжения нет жизни. Если нет чуда, то проповедь Слова Божьего превращается просто в назидательную лекцию. Когда мы берем какую-то определенную тему, и эту тему раскрываем людям, они получили какую-то определенную информацию. Если нет чуда влияния Духа Святого, который влияет на сердце человека, который влияет на разум человека, который побуждает человека к преобразованиям в условиях сказанного, то это просто лекция. Что такое будет молитва без чуда, без чуда услышания? Молитва будет всего лишь отчаянным криком человека с одной стороны, и никого нет на другой стороне, никого нет на другой стороне провода. Итак, друзья мои, Новый Завет говорит нам, что церковь – это божественное учреждение, где люди собираются вместе, чтобы встретить Бога, где единая молитва возносит нас до небес, где сверхъестественная любовь связывает ищущие сердца в семью по вере, а немощные и смертные становятся строителями Царства Божьего. И время от времени Бог подтверждает свое слово знамениями и чудесами. Почему я решил сказать проповедь на эту тему? Я был на одном совещании. На этом совещании встречались руководители церкви, встречались пасторы. И один из докладчиков говорил о том, что церковь сегодня терпит, ну, мягко говоря, крах. Сегодня все больше церквей становятся пустыми, все больше людей перестают ходить в церковь, перестают верить в Бога. И эта тенденция, она и в Европе есть, и там, и на Западе есть, в Соединенных Штатах есть, и в нашей стране есть, когда люди перестают ходить в церковь. И мы переживаем интересное событие мирового масштаба, что вот этот докладчик сказал, что наступит время, когда от церкви совершенно ничего не останется. Церковь схлопнется, как будто ее и никогда не было. И вы знаете, эти слова могли... Я мог согласиться с ним, потому что были приведены определенные доводы, примеры, статистика определенная приведена. Но в то же время я подумал о том, что Бог – это не просто какой-то менеджер земли, да, а словом своим Господь сотворил чудеса. И я подумал про себя, да, может быть, с человеческой точки зрения, да, все катится к своему концу, катится к краху церкви, но я верю в чудеса, я верю, что наступило время Богу действовать. В чем разница между благотворительной организацией и истинной Божьей церковью? В принципе, и там людей учат добру, как помогать другим, как заботиться друг о друге. Но Божья Церковь отличается тем, что только Божья Церковь дает человеку возможность, да, или надежду на воскресение и вечную жизнь. В Деяниях апостолов во второй главе описано состояние церкви. Когда они, 120 человек, единодушно были вместе, они молились, они просили Господа о том, чтобы Господь излил на них Дух Твой Святой. И мы знаем, что произошло чудо. На учеников раздался шум, как будто сильного ветра, сошел Дух Святой в виде языков пламени. И начали происходить удивительные события. Несмотря на то, что церковь была гонима, несмотря на то, что Иисус Христос был только что распят, несколько дней буквально прошло с этого события, в церкви присоединилось огромное количество людей, более 3000 человек. Когда-то пели гимн прекрасный, который мы пели. «Приди с высот небесных, Дух истины святой, и посети нас грешных и страждущих душой». О, пусть огонь священный зажжет нас правды свет, даруй нам неизменно хранить святой завет. Сомнения и неверие растут все с каждым днем, умножь же нашу веру в борьбе с грехом и злом. Нам свыше дай терпение и силы побеждать, постигнут ли гонения, даруй нам устоять. Сверши, Дух Божий, чудо, сойди, как в те века, и пусть проникнет всюду,

свидетельство Христа. Даруй через все невзгоды весь смело возвещать, чтобы многие народы могли ее принять». Вот, друзья мои, вот такой гимн был прекрасный, когда церковь пела о том, чтобы Дух Святой сошел на нас с вами. И сегодня, если мы обратимся с вами к Писанию, вот это Слово Божье, о котором мы говорим, которое пронизано Божьими чудесами, Божьим присутствием, во второй книге Паралипоменон, 7 главе, в 14 тексте записаны слова. Что сегодня необходимо нам, чтобы мы видели чудеса, которые окружают нас в этом мире, в этой жизни? «И смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба и прощу грехи их, и исцелю землю их». Вот к чему призывает нас Слово Божье. Если мы хотим, чтобы Бог сегодня действовал точно так же, как 2000 лет тому назад, то первое, что необходимо, это смириться и обратиться от худых путей своих. В Иаиле, во 2 главе, в 17 стихе, записан такой текст. «Между притвором и жертвенником доплачут священники, служители Господни, и говорят: пощади, Господи, народ Твой, и тогда воззреет Господь на землю свою и пощадит народ свой». Вот, друзья мои, какой призыв сегодня звучит и к верующим людям, и к священникам, о том, чтобы мы могли обращаться к Богу, просить Его о милости, о благости, о Его святом присутствии. В современном мире, может быть, да, есть такой взгляд, что сегодня нужно как-то подстраиваться под молодежь, нужно подстраиваться в богопоклонении к людям, которые живут сегодня в этом мире. Но Слово Божие говорит о том, что не нужно ни под кого подстраиваться, нужно жить согласно Слову Божьему. Как же нам жить? Я сегодня хочу предложить вам для примера, для образца, как вести себя, как жить в этом мире. Послание апостола Павла к евреям. Послание апостола Павла к евреям. Книга «Евреям» описывает, начинается с описания того, кто такой Иисус. Это первая глава. Вторая глава книги «Послания евреям» описывает, кто такой человек. С 3 по 11 главу рассказывается о том, что Иисус Христос обладает компетенцией, и Он может... Он знает, что делать для человека. Он знает, как спасти человека. 11 глава свидетельствует о, или перечисляет о героях веры. 12 глава. Бог убедительно зовет к покаянию и вдохновляет нас проходить путь, представленный перед нами. И 13 глава раскрывается уже для нас таким образом, как нам с вами нужно жить в этом мире. Когда-то кем-то сказано, если у вас все валится из рук, то читайте инструкцию, как это делать. Так вот, если вы хотите быть хорошими христианами, в жизни которых происходят чудеса, читайте инструкцию. Итак, первый стих, о чем написано в послании Евреям, 13 главе. Этот стих говорит о братолюбии. Как выглядит настоящий христианин? Это человек, который обладает друг другу, питает братскую любовь. Второй стих говорит о странолюбии и гостеприимстве. Этот человек странолюбен и гостеприимен. Мне хотелось бы, знаете, вот заметить такую интересную вещь. Много лет тому назад, там больше 20 лет, когда я пришел в церковь, гостеприимство было просто... неотъемлемая часть верующих людей. Мы собирались вместе в церкви. Очень часто после богослужения мы устраивали такие застолья, чаепития, пили чай. Когда мы видели людей, которые приходят, гости церкви, мы приглашали их себе в дом. И мы, каждая семья, я думаю, что каждая семья в то время была готова принять у себя гостей. То есть, когда мы готовились к богослужению, мы уже готовили пищу так, чтобы мы могли кого-то принять к себе в гости. Так было раньше. На сегодняшний день, ну, я не знаю, может быть, из-за того, что стремительно бежит время, стремительно мы куда-то мчимся, мы уклоняемся от странолюбия и гостеприимства. Может быть, по причине того, что сегодня очень много так называемых профессиональных нищих, попрошаек, и это нас каким-то образом настораживает,

останавливает. Я понимаю все это, но тем не менее, если мы хотим видеть Бога в нашей жизни, то мы должны строго следовать этой инструкции «Страннолюбие и гостеприимство». Третий стих, он говорит о сострадании людям, что мы должны сострадать людям, которые нас окружают. Что значит сострадать? Это поставить себя на место человека. Это попытаться почувствовать то же, что чувствует человек, находясь в тех или иных обстоятельствах. Но помните, есть такие интересные тексты, когда в Библии написано «От просящего занять у тебя не уклоняйся. Если человек у тебя чего-то сегодня просит, не говори ему, приди завтра». Если человек сегодня плачет и просит тебя молиться, да, то есть не думай, что твои проблемы гораздо больше, чем его. То есть соучаствуй, сострадай. Четвертый стих. Кто такой верующий человек? И речь там идет о том, что мы должны быть верны брачному обету. Я себе представить не могу, друзья мои, даже такой ситуации лет 10 тому назад или 15 лет тому назад, чтобы христиане, верующие люди могли развестись. Это был нонсенс. Развод в церкви – это был нонсенс. Потому что люди жили Христом, люди жили Библией, люди жили Словом Божьим. И если мы с вами читали, что оставит человек отца и мать свою, прилепится к жене своей, будут двое одно, и мы читаем слова Иисуса Христа, где Христос говорит такие слова, что Моисей дал разводное письмо. Почему? По жестокосердию вашему. А вначале не было так, что соединит Бог, то не разделяет человек. И отношения выстраивались таким образом, что люди долго ухаживали друг за другом. Они долго приглядывались друг к другу. Подходят ли они, как сегодня говорят, мы характерами не сошлись? Не подходят. Но потом, когда уже шли под венец и заключали брачный договор, брачный союз, он был неразрывен. Навсегда. Но сегодня верующие люди, к моему большому сожалению, имеют такую тенденцию, что часто очень стали разводиться. Поэтому, друзья мои, если вы хотите видеть чудеса, если вы хотите видеть людей в церкви, пожалуйста, будьте верны брачному обету. Это инструкция для жизни нашей. Еще что включает в себя эта инструкция. Пятый стих. Этот человек доволен жизнью и избегает жадности. Но у апостола Павла написано «корень всех зол – сребролюбие». Даже есть такая поговорка, говорит, в магазин пришел, зла не хватает, потому что цены растут, да, и если корень всех зол – сребролюбие, да, зла не хватает, не хватает денег. Тем не менее, апостол Павел говорит о том, что верующие люди – это люди, которые должны быть довольны тем, что у них есть. Расскажу вам один маленький пример. У меня есть знакомые, такие достаточно состоятельные люди, и вот с одним, ну, такие достаточно близкие отношения. Есть еще один знакомый, но он такой побогаче, чем этот мой друг, так, гораздо богаче, ездит на очень крутых, дорогих машинах. Но каждый день, когда мы с ним встречаемся, он такой грустный. Вот каждый день он грустный, расстроенный. И мы как-то говорили, я говорю, Алексей, вот что-то денег не хватает. Он говорит, я вот на тебя смотрю, ты каждое утро приходишь такой, улыбаешься, улыбка у тебя на лице. Я вижу, что ты такой жизнерадостный, счастливый, довольный человек. Ты доволен своей жизнью? Я говорю, да. Ты счастлив? Я говорю, да. А вот смотри, вот видишь, человек богатый, у него деньги есть, а несчастен, говорит. Деньги ему счастья не приносят. Поэтому довольствуйся тем, что ты имеешь. Ты счастлив и будь доволен. И вы знаете, интересная вещь, что это сказал мне неверующий человек. То есть человек, который сделал выводы, просто он грамотный человек, он сделал выводы, что деньги не приносят человеку счастья. И поэтому, если мы хотим сегодня жить согласно вот библейских уставов, мы должны быть довольны, избегать жадности. Следующее, что значит жить согласно с библейской инструкцией. Седьмой стих говорит о верности своим наставникам. О том, что если вас кто-то обучал, если вас кто-то привел к Богу, то не будьте людьми неблагодарными. Я бы, знаете, как сказал, вот есть русская пословица «не плюй в колодец, пригодится водиться напиться». Так вот, если вы ходите в церковь свою, да, и в этой церкви есть у вас наставники, будьте им верны, будьте верны, будьте к ним дружелюбны. Девятый стих. Верный человек не при...

не принимает неизвестных доктрин, не принимает причуд. Сегодня очень модно стало, знаете, есть такие прогрессивные верующие, которые начинают говорить о том, что кто написал Библию, Библия неверна, Библию неправильно понимают, Библию неправильно толкуют. Вы знаете, что вера в Бога, христианство,

И вот одно из очень важных и популярных решений в церквях протестантских – это сола скриптура, Библия, ничего кроме Библии. И в Слове Божьем написано «вера от слышания, а слышание от Слова Божьего». И когда вот сегодня современные вот такие так называемые верующие пытаются дискредитировать Библию, мне хочется задать вопрос, а на основе чего вы будете верить, если вы будете дискредитировать Писание? Все Писание богодухновенно, полезно для научения, наставления, назидания в праведность. Итак, друзья мои, не старайтесь лететь за какой-то новизной. Придерживайтесь вот библейских критериев веры. 15-16 стих. «Верующий человек служит Богу, как первосвященник, приносящий жертву хвалы, плод уст и добрых дел». Вот так должен вести себя верующий человек. Он служит Богу, как первосвященник, и приносит жертву хвалы и плод уст своих. Дальше 17 стих. Написано, что истинно верующий повинуется своим наставникам. 18 стих напоминает нам о том, что они непрестанно молятся за них. И хочется задать вопрос, когда читаешь вот это Евреям 13 главу, и этот образ жизни, какой мы должны с вами вести, то хочется сказать, это высокие стандарты. Высокие стандарты. Но я хочу сказать вам, что не расстраивайтесь. Филиппийцам во 2 главе 13 стихе написано так. «Он был, есть тот, кто производит в нас, в верующих людях, и хотение, и действие по своему благоволению». Самое главное в нашей жизни с вами, друзья мои, знаете, как-то читал, в Откровении написано так. «Претерпевший же до конца спасется». Я думаю, что сегодня нам с вами, чтобы жить вот этой жизнью, исполненной чудес, в согласии со Словом Божьим, да, если мы согласны с Ним, если мы приняли Его как своего Спасителя и живем согласно Им, то наша жизнь будет наполнена чудесами Божьими, Божьим присутствием. Нам необходимо терпение. В этом терпении необходимо свой взор направить на Бога, направить на то, что вот для нас с вами год – это, казалось бы, время, а в Библии написано, что для Бога тысяча лет, как один день. И то, что мы проявляем свое нетерпение, нам кажется, быстрее-быстрее бы пришел Господь, быстрее бы закончилось все то, что происходит на земле. У Бога время немножко исчисляется не так. Я хотел бы вам посоветовать, как это терпение проявлять, дать вам маленький совет. Я когда-то купил себе новый автомобиль, взял его прямо с автосалона. И поставил на автостоянке, и кто-то мне гвоздем поцарапал. Вы знаете, раньше, когда я выходил, смотрел на машину, я наслаждался, видел, какая мне красивая машина. А после того, когда царапину сделали, я выходил и все время смотрел на эту царапину и расстраивался. И до меня дошла интересная мысль, что не нужно смотреть на царапину. В нашей жизни очень много, знаете, таких жизненных проблем и царапин, которые нанесла нам эта жизнь. И если мы на них смотрим, то мы расстраиваемся. Не надо смотреть на это, смотрите на жизнь в целом. Церковь установлена Богом, она никуда не денется, она никуда не исчезнет, она будет до самого его пришествия. Что от нас требуется, это, как написано у пророка, покаяние, это молитва. И что от служителей требуется, это молиться, просить за народ Божий, чтобы Господь благословил нас всех. И Слово Божие говорит, что Бог не оставит нас и не покинет нас, и Он будет вместе с нами. Пусть Господь благословит вас. Я все еще верю в чудеса, что Бог сохранит и благословит свою церковь до самого пришествия. Аминь.

0: «И покрыло облако скинию собрания, и слава Господня наполнила скинию».
1: Скиния – переносное святилище в виде шатра для служения Богу во время странствования израильтян по пустыне. Предметы скинии и совершавшиеся в ней ритуалы наглядно показывали Божий план спасения человечества от греха и смерти через последующую жертву Мессии. В 25 главе книги «Исход» Бог повелевает Моисею построить скинию, где он будет обитать среди

0: и своего народа и дает для этого подробные указания. По окончании сооружения скиния была освящена, помазана елеем. Скиния просуществовала вплоть до построения царем Соломоном храма в Иерусалиме. Вокруг скинии располагался двор, обнесенный оградой. Во дворе был устроен медный жертвенник всесожжений и медная умывальница. На жертвеннике сжигались жертвы, а умывальница предназначалась для омовения рук и ног священников. Скиния имела два отделения – святое и святое святых. В святом находились светильник с семью лампадами, стол со священными хлебами, которые заменялись на свежеиспеченные каждую субботу, и золотой жертвенник для воскурения благовоний. В святом святых находился ковчег Завета, в котором помещались скрижали с 10 заповедями, данными Богом Моисею на горе Синай. Крышку ковчега осеняли своими крыльями два отлитых из золота ангела Херувима. В отличие от святого, куда свободно допускались священники, в святое святых мог заходить только первосвященник и только один раз в год, в день искупления, с кровью закланной жертвы за грехи всего народа. Кровь, приносимых в жертву животных, указывала на истинную жертву – Сына Божьего и Иисуса Христа, который умрет на Голгофском кресте ради спасения всего человечества. В Новом Завете открывается истина о небесном святилище, по образцу которого была построена земная скиния. Апостол Павел называет это святилище скинией истинной, которую воздвиг Господь, а не человек. В нем воскресший Христос выполняет служение первосвященника. В книге Откровения скинией назван Новый Иерусалим, город, где будут жить спасенные. «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их».
1: Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие.

В 2011 году 53-летний мужчина заплыл далеко в воды залива Сан-Франциско. Случайные свидетели забеспокоились, что он может утонуть. Поэтому они вызвали спасателей 911. Вскоре к месту происшествия прибыли спасатели, и даже полиция, и пожарные. Однако они ничего не сделали, чтобы помочь этому несчастному человеку. Хотя это кажется странным, но так все и было. Причина в том, что за 2 года до этого случая была введена политика оптимизации, запрещающая спасение на воде. Это банально просто. Из-за сокращения бюджета тренировки по водному спасению были запрещены. Правило есть правило. Итак, 53-летний мужчина утонул, а спасатели остались сухими. И это самое ужасное в этой истории, потому что правила были соблюдены. Поступили ли они правильно? Кому нужны такие горе-спасатели, наблюдатели? Нельзя просто стоять и смотреть, как кто-то тонет в течение часа. Они побоялись нарушить правила города только потому, что они муниципальные служащие. Возможно,

сделать правильный поступок по неправильным причинам. Мы видим это сегодня, разбирая в одной из притч, которую Иисус преподал нам. И в рамках нашей серии «Притчи Христа» мы рассмотрим одну из них в Евангелии от Луки. Мы откроем 18 главу и посмотрим вот это повествование. Дело в том, что эта притча рассказывает нам о настойчивой молитве, о Боге, который любит реально отвечать на молитвы. Давайте начнем и откроем Евангелие. Первый стих 18 главы. В Библии сказано: «Итак, Иисус рассказал им притчу и сказал им также притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать». Это полезно сегодня знать. Ты должен молиться и не унывать. Продолжать молиться и не сдаваться, когда кажется, что все уже кончено. Позволь поделиться с тобой 7 секретами эффективной молитвы. С тобой когда-нибудь случалось такое, что ты искушаем не молиться? Было ли такое, что ты и вправду молился и думал про себя: мой брак никогда не улучшится, так что нет смысла молиться об этом? Или: мой отец никогда не поправится, так зачем же молиться о нем? Я никогда не найду себе работу или никогда не смогу сделать это предприятие успешным. Так какой смысл молиться? Несколько лет назад одна молодая женщина сказала, что брак ее родителей распался. Ее отец снова начал пить, и ее три брата перестали посещать богослужение. Она осталась в церкви, но то верит, то не верит. Ей кажется, что в основном не верит. Но она сказала сама себе, что готова молиться Богу и делать все возможное, чтобы вернуть всю свою семью к прежней, настоящей вере в Бога. Да, шансы на то, что это когда-либо произойдет, были ничтожными, даже нулевыми. Ее поддержали, помолились с ней. Наверное, каждый подумал, молясь: этого никогда не случится. Но как ты думаешь, дорогой друг, что случилось дальше? Да, как и в этой притче, в Евангелии от Луки, 18 глава. Иисус призывает нас продолжать молиться, не терять веру в Бога, продолжать верить, что Бог продолжает творить великие дела, даже когда кажется, что Он может этого и не сделать. Итак, давай вернемся к Евангелию от Луки, 18 главе, и мы продолжим с 2 стиха. Кстати, там Иисус сказал следующее: «Был в одном городе судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. Там была одна вдова в этом городе, и она приходила к нему и говорила: „Защити меня от соперника моего“. Но он долгое время не хотел. И после сказал сам себе: „Хотя я Бога не боюсь и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне“. И сказал Господь: „Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защитить их? Сказываю вам, что даст им защиту вскоре“. Судья, о котором говорил Иисус, ясно дал понять: я не боюсь Бога и не забочусь о ближних. Нужно помнить, что у судей сегодня также есть иммунитет и защита от правителей. И во многих вопросах у них есть полная автономия защитить или наказать человека. Имейте в виду, что без системы социального обеспечения в патриархальном обществе тогда, во время этой вдовы, она очень сильно нуждалась в помощи. И судья не хотел ей помочь. Так же бывает и в нашем мире. Люди не помогают другим. Но есть и другие примеры, когда хорошие, добрые помощники отдают себя другим и служат на благо страны. Один наш татарский

пенсионер пожертвовал 99% своего состояния для того, чтобы помогать детским школам, приютам. Это было удовольствием его жизни. Да, между прочим, Билл Гейтс пообещал, что отдаст большую часть своих ресурсов на добрые дела. Что-то плохо, не знаю, мне не верится. Ну, посмотрим, как оно будет. Многие люди, многие чувствуют ответственность и помогают другим. На самом деле. То же самое и даже больше можно сказать сегодня о преподавателях, о полицейских, о волонтерах и о тысячи всевозможных дел, которые люди совершают. И в нашей стране еще до революции был такой доктор Газ. И он от всего сердца помогал пациентам, он помогал страждущим, тем, кого забирали на каторгу. Он очень многое совершал в своей жизни и жил в очень скудных условиях. Между прочим, княгиня Ольга, сестра императора Николая II, тоже была добродетельной и помогала многим в своей жизни. Хотя могла жить комфортно, с прекрасными условиями, но эти люди старались облегчить ближним их тяжелую, трудную жизнь. Эти люди чувствовали и откликались на более высокий призыв. Судья же в этой притче был совсем другим, по своей сущности. Вдова приходит к нему и многократно рассказывая о несправедливости, которую она претерпела, но судья снова и снова отвергает ее. Однако там, где другой, возможно, сдался бы, эта женщина настойчиво и продолжает возвращаться, решив, что в конце концов добьется справедливости. Да, между прочим, она думала, что есть на этом белом свете правда. В конце концов, судью это утомляет. И он говорит: хотя я Бога не боюсь, людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне. Здесь Иисус учит нас. Это классический случай себялюбия и такого самовольного управленца, который делает все-таки правильную вещь, но по неправильным мотивам. Ему нет дела до справедливости, ни до горя этой бедной вдовы. Он просто делает это, чтобы она отстала. И в конце концов принимает правильное решение по отношению к этой вдове. Да, правильное дело по неправильной причине. Каков урок? Чему Иисус учит нас здесь в этом примере о Боге? Бог похож на этого судью. В 6 стихе мы читаем дальше. «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защитить их?» Вот ответ. Иисус фактически говорит: послушайте, вот судья по своей сущности, каков он, а Бог совсем не такой. Когда люди Божии приходят к нему в молитве, Бог слышит, Бог помогает, Бог не игнорирует человека. Однако, бывало ли, что ты молишься, опять молишься, и кажется, что Бог не отвечает? Ты молишься о больном родственнике, который не выздоровел. Может быть, ты молишься о финансовой ситуации, и она, казалось, вот-вот решится, но так и не разрешилась. Ты молишься, чтобы спасти брак, и что же теперь? Что делать с этим, когда такие молитвы остаются без ответа? Это непросто. И непросто, потому что такие молитвы совершаются под надрывом человеческой души. Возможно, просто еще не пришло время. Возможно, ты просил не о том. Возможно, есть причины, о которых ты не понимаешь. Могут быть вовлечены другие люди, а у них, между прочим, свободная воля, и они не отдали свое сердце воле Божией. Не стоит забывать, что Бог не Дед Мороз, и Он не действует по щучьему велению. Мы не всегда получаем то, что хотим, и это должно быть для нас нормой. Можно доверять Богу, даже необходимо доверять

тогда, когда, по вашему мнению, все идет не так, как надо. Очень важно, дорогой друг, вспоминать Бога как правильного, как судью честного и заслуживающего доверия. Не стоит прогибаться под изменчивый мир. Я бы даже изменил слова известной песни по-другому. Пусть Бог его прогнет под нас в нужный момент. По всей Библии вы прочитаете о Божьей милости. И от этого не уйти. В Псалме 102, в 11 стихе, мы читаем следующее. «Ибо как небо выше земли, так и велика милость Господа к боящимся Его». Многократно в Библии говорится: «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». Бог хочет, чтобы у нас была ясная картина этого мира. Вот какая она на самом деле. Вот такой у нас Бог, дорогие друзья. И Ему стоит доверять. Эта притча учит, что бывает так, неправедный судья игнорирует бедную, нуждающуюся вдову. Но Бог иной. Давайте рассмотрим дальше эту притчу. Женщина просит судью: «Защити меня от соперника моего». Библия говорит, что судья смотрел, и у этого народа есть противник. И у каждого из нас сегодня есть тот, кто клевещет перед Богом днем и ночью. И, между прочим, этот противник есть сатана, великий противник Бога и всего человечества. Он без выходных клевещет, клевещет и клевещет. Очень яркий пример мы находим в книге страдальца Иова. Один из величайших примеров в Библии, где раскрыта чистота, терпение и стойкость Божьего человека. Давайте посмотрим. В книге Иова, 1 глава, 7 и 8 стих. «И сказал Господь сатане», ну вот этому противнику, «Откуда ты пришел?» И отвечал сатана Господу и сказал: «Я ходил по земле и обошел ее». И сказал Господь сатане: «Обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле. Человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла». Это непростая история. Сатана тут же обвиняет Иова в верности Бога только потому, что Бог так явно благословил его процветание. Бог, к сожалению, позволяет сатане испытать Иова. И когда тот теряет все, богатство, имущество и даже детей, все, кроме придирчивой жены и троих слуг, которые передают вот этот смысл. И есть даже поговорка такая, что с такими друзьями и врагов не надо. И тем не менее, Библия говорит, что при всем этом Иов не согрешил и не произнес ничего неразумного о Боге. Это мы находим в 22 стихе. В один момент Иов даже заявил с горя, он объявил Богу и сказал: «Хотя бы он убивал меня, но я буду надеяться на него». 13 глава, 15 стих. А знаете, как заканчивается эта история? Она заканчивается тем, что Иов вознагражден за свою верность и терпение. И Бог дает ему совершенно новую семью, в два раза больше имущества, в два раза больше животных, которые содержал он раньше. И, кстати, детей ему Господь дал точно столько же, 10. Конечно, это не произошло в один миг по требованию настоящей веры от Иова. Но в этом и состоит суть притчи. Мы должны всегда молиться и не унывать, не сдаваться. Со временем вот это тяжелые эти раны залечиваются. Есть еще одна похожая история. Это записано в книге пророка Захарии. Причем там раскрывается история Иисуса Навина.

Савина очень интересно, образно представляется в Иисусе весь народ Божий. И вот он предстоит перед престолом Божьим, и вот такая сцена. Сатана обвиняет Иисуса, и в лице Иисуса весь народ в том, что они ужасные грешники. Иисус представлен одет в грязные одежды, и это символ греха всего народа Израиля. И как в истории у Иова, так же и у Иисуса обвинитель становится по правую сторону и снова произносит все свои ужасные обвинения. Захарии 3 глава, 1 стих там сказано. «И показал он мне Иисуса, великого Иерея, стоящего перед ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы противостоять ему. И сказал Господь сатане: Господь да запретит тебе, сатана, да запретит тебе Господь, избавивший Иерусалим, не головня ли он исторгнутый из огня?» Иначе говоря, что было сказано? «Отойди, сатана! Я с таким трудом спас вот этого искупленного дорогого человека из горящего огня. Отойди!» Теперь Иисус был одет в грязные одежды и стоял перед ангелом. Ангел отвечал и говорил стоящим перед ним так: «Снимите с него эти грязные одежды». Потом сказал ему: «Смотри, я снял с тебя вину твою и облеку тебя в одежды торжественные». Но злодей не унимался и не унимается по сей день. Сатана обвиняет народ Божий, но Бог быстро приходит на защиту, чтобы оправдать. Это история, которая должна ободрять сегодня тебя, мой друг. Потому что повседневная христианская жизнь не всегда так прекрасна и не все так просто и гладко у каждого из нас. Есть много чего из жизни Иова, жизни Захарии, много очень плохих, и, к сожалению, эти ужасные, жуткие моменты случаются и по сей день с каждым из нас. Мы подвергаемся этой массированной атаке дьявола, и годы, бывает даже месяцы депрессии, невзгод могут пройти, пока появится просвет, и это закончится. И ты задаешься иногда вопросом: если когда-нибудь я помолюсь, кто-нибудь услышит меня? Друг, поверь, Бог слышит тебя сейчас, и Он реально действует, даже если не ответил тебе сразу. И вот сейчас, будь внимателен, хочу поделиться вот этими 7 секретами успешной молитвы. Первое. Ты должен чувствовать необходимость в молитве. Бог заявляет в своем слове: «И залью воды на жаждущие и потоки на иссохшую землю». Исайя 44 глава, 3 стих. Иисус говорил о тех, кто считает себя совершенно здоровыми и не нуждающимися в враче. Если мы приходим к Богу, не чувствуя особой нужды, то мы как фарисеи. Мы не можем ожидать, что Он вмешается в нашу жизнь. Поэтому проси. Проси о том, чтобы Бог участвовал в твоей жизни. Потому что вот этот первый пункт: Бог помогает тому, кто осознает свою нужду. Избавься от явного греха. И это второе. Мы читаем в Псалме: «Если бы я взирал на беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь». Или другими словами: «Если бы я, видя, что явно грешу, и ничего бы не делал». Это значит, что Бог не отвечает на молитвы грешников, которые явно грешат и не хотят исправиться. Будь внимателен, береги себя от этого. Потому что, когда ты любишь грех и цепляешься за него, когда ты знаешь, что это настоящий грех, но называешь его просто проблемой или вот такие затруднения у меня, это мешает твоим молитвам быть услышанными.

возвышенными. Итак, третье. Имей твердую веру. Послание к евреям говорит нам, приступающий к Богу должен веровать, что Он есть, и ищущим Его воздает. В Евангелии от Матфея Иисус усиливает эту идею и говорит, «И все, чего не будете просить в молитве, с верою получите». Это очень сильное утверждение. Помни, ты молишься не просто, чтобы убедить Бога сделать то, что ты хочешь. В конечном счете, молитва – это на самом деле ты молишься о том, чтобы узнать, а что хочет Бог. И когда ты убежден, что есть вот это и есть воля Божия, тогда ты хватайся за Его руку, и Господь перенесет тебя в прекрасное и недоступное, чего ты не видел до сих пор. Друг, веришь ли, что Бог сделает это? Итак, четвертое. Будь готов прощать других. Это очень важно. Прощать, потому что на самом деле обиду можно помнить долго-долго. Причиненное зло держать в своем сердце годами, десятилетиями. Но Иисус очень ясно говорит, что если ты не готов простить тех, кто причиняет тебе зло, Бог не может простить и тебя. Итак, читаем текст библейский. «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Матфея 6 глава, 14 и 15 текст. Прощение – это самая лучшая идея. В любом случае. Итак, пятый. Будь настойчив, как вдова. Будь настойчив, как та женщина, которая просила защити меня от моего противника. И Иисус рассказал эту историю только для того, чтобы ободрить нас и дать нам бодрость и помнить, что уныние не помогает решению наших проблем. Да, Павел тоже говорит Фессалоникийцам, 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 17 стих, «Непрестанно молитесь». Итак, шестой пункт. «Молись везде». В истории Неемии царь Артаксеркс спрашивает у Неемии, чего тот хочет. И прежде чем ответить, Неемия помолился в мыслях про себя. Ты можешь молиться в школе, на работе, дома. И если ты занят уборкой квартиры или едешь на работу, или ждешь трамвая, поезда, представь, сколько всего изменится, если ты будешь молиться чаще. Просто молись в течение дня по мере возможности. И посмотри, что сделает Господь. Итак, седьмой принцип очень хороший. Молись с хвалой. Молитва часто бывает как список покупок. «Боже, вот что мне сегодня нужно от Тебя. Я хочу решить этот вопрос, чтобы и дома с моими родными все было хорошо и так далее». И мы перечисляем, как будто заходим в магазин и решаем обычные вопросы по покупкам. Да, в некоторой степени это нормально просить, но вот такое одностороннее, эгоистичное прошение приводит к пустоте. Проводи время в благодарении Господу, хвали Его. Между прочим, чтобы Бога похвалить, нужно и подумать, нужно и поискать, чтобы эта хвала была конкретной. И говори Господу искренне то, какую хвалу и что ты хотел бы порадоваться вместе с Ним. Давид однажды сказал, «О, чтобы восхвалили Господа за милость Его и за чудесные дела Его для сынов человеческих». Псалом 106, 8 стих. Друзья, вот они, семь принципов. Я очень прошу вас, доверяйте Богу. Если ты видишь, дорогой друг, что нет ответа на молитвы, доверяй Богу в любом случае. Он не перестает быть Богом только потому, что одна из молитв не услышана.
Бог видит полную картину.

Он знает, что тебе в действительности нужно. И он понимает, как может извлечь добро из того, что кажется бессмысленным, из того бездействия, которым ты можешь быть отручен. Помни, молитва – это не выход из тюрьмы, просто так. Это не безграничный кредит от Бога. Молитва дана, чтобы приблизить тебя к Богу, укрепить веру. Иногда неуслышанная молитва – это лучше, лучше, чтобы ты понял, что даже если молитва не услышана, даже если не отвечена так, как ты хочешь, ты все равно доверяешь Богу. Иисус учил именно в этой притче о неправедном суде, каким Бог не является. Он благ и милостив. Бог, отвечающий на молитвы тогда, когда это надо. И он слышит. Слышит человека напрямую, даже если в какой-то степени медлит с ответом. Какова твоя молитвенная жизнь сегодня, мой друг? Веришь ли ты, что Бог благ и желает ответить тебе на твою личную молитву? Если бы ты видел, что некоторые молитвы остались без ответа, возможно, тебя беспокоит это, и ты задаешь этот вопрос вновь и вновь. Но я хочу обратить тебя сегодня, твои взоры к Богу, и сказать, дорогой друг, Бог отвечает на большую часть молитв. Иисус сказал: «Просите, и дано будет вам». Бог дал сотни обещаний, чтобы заверить тебя, что Он заботится о твоих интересах. Итак, молясь, верь. Молись и ожидай, что Бог совершит великие дела для тебя. Он действительно это сделает. Ты хотел бы помолиться со мной? Давай обратимся к Богу, и пока я буду молиться, ты мысленно доверься Создателю. Отец наш Небесный, мы очень благодарны Тебе за этот чудесный, прекрасный пример этой бедной вдовы, которая непрестанно молилась и взывала о справедливости, о защите, которой она так сильно нуждалась. Боже любящий и праведный, Ты лучше этого поверхностного и очень несправедливого судьи. Ты по-настоящему проникаешься нашими проблемами. Ты знаешь, Господи, грех, который останавливает лично каждого в этой жизни. Поэтому, взывая к Тебе сегодня, я умоляю, Боже, спаси, защити и сохрани. Защити и сохрани для вечности, потому что Ты достоин сегодня хвалы. Ты достоин той радости нашей, когда мы увидим ответы на молитвы. Господи, мы понимаем, что не на все молитвы можно увидеть и услышать Твой ответ. Но мы очень надеемся, что когда Ты явишься на облаках небесных, когда закончится история этого мира, мы увидим всю картину и поймем Тебя гораздо лучше, чем сегодня. Боже, заступись сегодня за Твоих детей. Я очень прошу Тебя, Господи, заступись за друга моего, который находится сейчас по ту сторону экрана. Помоги, чтобы доверие к Тебе крепло день ото дня. Во имя Иисуса Христа молитва наша. Аминь. Итак, дорогие друзья, присоединяйтесь к нашей программе «Притчи Христа».

В Кремле Нижнего Новгорода можно увидеть экспозицию, которая состоит из 15 тысяч фотографий. И когда мы приближаемся к этой экспозиции, то мы можем увидеть лица людей, которые воевали во время Великой Отечественной войны. 15 тысяч фотографий, судьбы, медали. Мы можем все это посмотреть детально. И когда первый раз я увидел, меня это очень потрясло. Но что самое интересное во всем этом, когда ты отходишь от этой экспозиции на небольшое расстояние, то ты увидишь нечто другое. Появляется одна картина. И ты уже не видишь детали, ты не видишь лица, ты не видишь медали, ты не видишь обмундирование, ты видишь нечто другое. Ты видишь самолет, ты видишь «Катюшу», ты видишь танк Т-34. То есть одна большая картина появляется перед твоими глазами. Мне это напомнило изучение Священного Писания. Вы знаете, когда мы детально приближаемся, детализируем Священное Писание, смотрим на судьбу людей, это хорошо. Но очень важно в нашей жизни немножечко встать на расстоянии и увидеть весь замысел Творца, великого Творца, великий план Его спасения для того, чтобы понять глубину,

красоту и величие этого замысла спасения. Сегодня я предлагаю сделать это. Я хочу предложить посмотреть на это немножечко со стороны, увидеть всю картину. У одного знаменитого нейрохирурга Бена Карсона есть так книга, которая называется «Вся картина», которая помогает посмотреть весь спектр поднимаемого вопроса. И мы отправимся в этот путь. Какая проблема есть у людей, которые смотрят на план спасения в узком спектре своего видения? Проблема следующая, что много священных текстов, записанных в Священном Писании, они принадлежат тому или иному этапу плана спасения. И когда человек смотрит узко, когда он не понимает всей широты, то ему приходится запихивать эти тексты в узкий спектр своего богословия. И в итоге получается, ну, по сути, Вавилон. Он не может примирить эти тексты один с другим. Они никак не согласуются один с другим. И годами происходит так, что человек задает себе вопросы, не может найти ответы. И в итоге он сам стоит на неосновательном таком фундаменте, который сам не может объяснить. И какое благословение посмотреть на все Священное Писание, на весь замысел Творца от начала и до конца, от Ветхого Завета до Нового, от книги «Бытие» до «Откровения». Я хотел бы сегодня это и сделать. Многие христиане сегодня вообще не читают Ветхий Завет. Они говорят, что это было ветхое, это было старое, обращаясь к Новому Завету. И в итоге получается, что они не могут вместить многие библейские красивые истины в прекрасном замысле Творца, не могут их объяснить и живут в этом богословии долгие годы. Давайте посмотрим на некоторые тексты Священного Писания, которые очень часто смущают людей. В одном месте апостол Павел пишет: «Пища не приближает человека к Богу. Едим ли, не приобретаем, не едим ли, не теряем». Можем ли мы сказать «да» и «аминь»? Да, конечно, можем. «Да» и «аминь». Потому что об этом записал Павел в Священном Писании. Это записано в послании к Коринфской церкви. Но... И еще есть такой текст о том, что некоторые лжесловесники говорят или запрещают вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы люди верные употребляли это в пищу. Потому что всякое творение хорошо, и ничто не предосудительно, ибо принимается, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божьим и молитвой. Так пища – это важный фактор в жизни христианина или нет? Имеет ли какое-то значение ко спасению? С одной стороны, мы видим, что нет. Но в другом месте написано о том, что Господь сам дал пищу человеку. И сам ее разделил на чистую и на нечистую. Сам это сделал. И в другом месте написано о том, что у нас есть ответственность, потому что мы храм Духа Святого. И то, и как мы едим, и что мы едим, как мы живем, имеет важное значение. И человек в своей христианской практике начинает переживать, как же относиться к питанию. В одном из мест Священного Писания написано о том, что обрезание – ничто. Обрезан ли ты, не обрезан ли ты, не имеет никакого значения, пишет апостол Павел. А в другом месте в книге «Деяния» написано о том, что однажды, после одной из проповедей, наверное, апостол Павел сказал: «А теперь, Тимофей, останься, пожалуйста, и теперь я тебя обрежу». Вы представляете, Павел проповедует и в этой проповеди говорит о том, что обрезание ничто, и после проповеди говорит: «Тимофей, останься, я тебе сейчас, мы совершим этот обряд обрезания». Вы понимаете что-нибудь? Непростые вопросы. Или еще один из вопросов. В послании к Ефесянам Павел утверждает, что мы мертвые по преступлениям, и Бог оживотворил нас со Христом. Благодатью вы спасены. Бог говорит о спасении, что благодаря принятию жертвы Христа мы спасены. В другом месте, обращаясь в церкви в Филиппах, апостол Павел во 2 главе, в 12 и 13

там в текстах говорит: со страхом и трепетом совершайте спасение свое, потому что Бог производит и хотение, и действие по своему благоволению. Дорогие мои, так мы спасены или спасаемся? Апостол Павел, обращаясь к Филиппам, к церкви, к спасенным, к уверовавшим во Христа, говорит: со страхом и трепетом совершайте спасение свое. Так я же спасен. Уважаемые зрители, я хотел бы спросить сегодня и вас: а спасены ли вы? А что такое спасение? И некоторые, когда им задаешь вопрос, спасены ли вы, они поднимают руки. Другие, когда им задаешь вопрос, спасаетесь ли вы, они тоже поднимают руки. И третьи, когда им говоришь, будете ли вы спасены, они говорят, да, мы будем спасены, и тоже поднимают руки. А некоторые поднимают руки во всех трех случаях. Спасен, спасаюсь и буду спасен. Что же это такое? Что такое христианство? Как это понять? И вот сегодня мы и рассматриваем вот эту полноту плана спасения, потому что Священное Писание как раз и открывает нам полноту плана спасения. Апостол Петр пишет: вооружитесь той же самой мыслью, как и Христос, однажды пострадав, умер, то и вы вооружитесь той же самой мыслью. Есть некоторые тексты Священного Писания, которые не являются такими фундаментальными. Они такие точечные. Их не надо, ну, как бы глубоко или широко, может быть, рассматривать. Один из таких текстов я начал зачитывать. В послании Петра Петр говорит: вооружитесь той же самой мыслью. Христос пострадал, и страдающий плотью перестает грешить. Так ли это? Страдающий плотью перестает грешить, так написано в Священном Писании. Но сколько мы видели людей, которые страдали плотью, но грешить не переставали? Сложный вопрос, вроде бы, но достаточно лишь только посмотреть другой перевод, открыть оригинал текста, и станет все понятно. Этот вопрос не требует долгого и широкого рассмотрения, потому что там написано: вооружитесь той же самой мыслью, как и Христос пострадал. Вот, так и вы вооружитесь той же самой мыслью. Потому что тот, кто... Сейчас я прочитаю этот текст в другом переводе. Здесь написано следующее. Тот... Вооружитесь тем же самым решением, потому что тот, кто во плоти своей страдания претерпел, со грехом порвал. Тот, кто во плоти своей страдания претерпел, со грехом порвал. То есть смысл этого текста очевиден. Не страдающий плотью перестает грешить, а перестающий грешить будет страдать плотью. Вооружитесь той же самой мыслью, как и Христос пострадал, порвав со грехом. И мы, наверное, не видели ни одного человека, и вы не видели, который бы порвал со грехом, жил благочестивой жизнью и не страдал плотью. Плоть будет страдать, так оно и написано. Поэтому есть такие маленькие вопросы, которые не требуют широкого, может быть, рассмотрения. Как люди задают, допустим, вопрос: а сколько же лет евреи были в египетском рабстве? В одном месте написано 430, а в другом 400. И непонятно, вроде бы, с первого взгляда, но когда мы чуть-чуть только рассмотрим пошире, мы увидим о том, что в Египте евреи были 430 лет, а в рабстве они были 400. До тех пор, пока не восстал фараон, который не знал Иосифа, они жили в благоденствии в земле Гесем. Но мы сейчас касаемся фундаментальной темы плана спасения, она более широкая. И для того, чтобы раскрыть это широко, план спасения, я предлагаю сделать следующее. Я предлагаю представить план спасения в виде прямой линии. Даже не линии, а отрезка, потому что план спасения имеет начало и конец. Это будет ограниченный отрезок во времени, который имеет Бог и предложил нам для, в своем видении, в своем замысле, план спасения. И для того, чтобы увидеть широко план спасения или план исцеления, это то же самое. Бог исцеляет нашу землю. И это называется в одном месте планом спасения, в другом планом исцеления. Нужно найти границы эти. Давайте попробуем это сделать. Как вы думаете, когда план спасения на земле начал свою работу? Когда план спасения начал свою работу?
И здесь есть много ответов. Люди предлагают разные варианты.

План спасения был от начала. План спасения начал работать тогда, когда пришел в мир Христос. План спасения начал работать тогда, когда появились Адам и Ева, были сотворены. План спасения начал совершать свое действие, когда Адам и Ева приступили закон. На самом деле план спасения был от начала, но свое действие он начал совершать тогда, когда появилась в этом нужда, когда Адам и Ева приткнулись, и произошло грехопадение. Тогда план спасения начал работать. С этим просто найти начало вот этого отрезка плана спасения в библейской концепции. Труднее с последней точкой, когда наступит время, момент во времени, дата, событие, когда Бог скажет, план спасения закончился. Это непростой вопрос, над которым спорят многие. Но нам нужно это определить для того, чтобы знать, к какому действию, куда мы идем сегодня. И здесь есть много вариантов. Многие христиане говорят, ну, крест, Голгофа, это все. Бог все совершил на кресте. Да, Он много совершил на кресте. Другие говорят, второе пришествие. Бог во время второго пришествия все совершит. Да, Он много что совершит. Третьи говорят о том, что в небесах сейчас Господь совершает великое служение, и когда там произойдут некоторые процессы, все будет совершено, и праведный еще будет делать правду, а неправедный будет делать свое нечестие. Да, и это правда. Четвертые говорят о том, что после второго воскресения есть еще события, и все вроде бы люди правы. Так когда же наступит момент во времени, когда Бог скажет, план спасения закончился? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, я предлагаю пойти другим путем. Любой план достигает каких-то целей. Вот я приехал сюда и сегодня стою здесь. И у меня был план, у меня была цель приехать сюда. И для того, чтобы достичь эту цель, у меня появился план. Я спланировал свою жизнь, я заправил машину и так далее, и так далее. И по этапам я приближался к этой цели, чтобы сегодня быть здесь. Так и у Бога есть цели, которые Он достигает, реализуя план спасения. Если мы определим цели и определим их верно, то тогда нам будет проще увидеть, план спасения закончился или нет. Какие же цели преследует Бог, реализуя план спасения? Их три. И первое – это восстановить образ Божий в человеке. Божья цель – восстановить образ Божий в человеке. В дух, душа и тело во всей целостности без порока. Это грандиозный план. Бог желает восстановить человека в том образе, который был у него от начала. И это достойно того. Следующий замысел Божий, следующая цель – это уничтожить грех. Не просто восстановить образ Божий в человеке, не просто, чтобы мы были благочестивыми людьми, но чтобы вокруг не было греха, внутри не было греха. Потому что грех, он гнетет, он унижает человека. И Павел говорит, бедный человек, плоть, потому что требует своего. А духом я уже с Господом. Но Павел говорит, я благодарю Бога за то, что всегда я побеждаю. Но хотели бы вы всю вечность жить в этой борьбе? Нет. И Бог желает уничтожить грех. И до тех пор, пока Он не уничтожит грех, везде, до тех пор план Божий не закончился. До тех пор, пока Он не восстановит образ Божий, план Божий не закончился. И обо всех событиях библейских мы можем говорить лишь только как об этапе плана спасения. Об этапе плана спасения. Вы знаете, говоря о грехе, грех сегодня пронзает нас и делается нормой в жизни многих людей. Я слышал людей, которые в Африке совершают служение. У них там совсем другая культура, у них совсем другие возможности. Многие люди, которые едут там помогать, они говорят, там так сложно, там не просто, там такие неприятные запахи, там такая отвратительная вода и многое другое. И самое сложное, говорят они, одно из самых сложных, это ходить в гости к людям. Потому что ты приходишь, и вот этими ты видишь, как хозяйка грязными руками накладывает тебе этот стол, формирует. Потом берет куриное яйцо и начинает чистить. И оно уже такое грязное. Вот, и ты понимаешь, что она чистит его тебе. И когда она почистила, она видит эту грязь, вот так вот его делает, и потом подает тебе. Для них это норма, для тебя это невозможно. И грех искажает человека. Искажает. И сегодня то, над чем, где нужно плакать, люди смеются в пошлости, в грубости. Представьте Иисуса, который пришел на эту землю и

И вот ходил между людьми, которые смеялись над тем, над чем нельзя смеяться. Как тяжело было людям. Поэтому Бог желает уничтожить грех, чтобы его не было нигде и никогда. Следующая цель, которая третья цель, которую преследует Бог, она по богословии называется теодиция. Оправдание.

принимают за чистую монету, когда сатана свои качества предлагает Богу, а Божие качества, Божьими качествами наделяет себя. И поэтому сегодня нам нужно разобраться в этом. Вы знаете, даже мы, христиане, сегодня в этом приближении несовершенны в понимании характера Божьего. А объясню вам почему. Потому что, ну, представьте себе вопрос, который зададут когда-то вам, а может быть и задавали. Почему Бог не уничтожил сатану сразу? Почему Бог не уничтожил сатану сразу? Люди говорят, ну, потому что его действия были неочевидными. Нужно было, чтобы он проявил себя. Ну, и так далее, и так далее. И да, это верное, ну, это верный ответ. Но полный он или нет? И тогда я задаю людям другой вопрос. Скажите, пожалуйста, а у вас есть дети? А когда они несносны, когда они противны, а может быть, они являются очень противными дома, почему бы вам их не убить и новых не родить? И никто еще пока не сказал мне о том, что ну, их действия неочевидными для соседей являются. И вот когда они станут очевидными, тогда я, в принципе, об этом подумаю. Все люди говорят, я люблю его. Поэтому, но в отношении Бога почему-то мы забываем об этом, что Бог любит свое творение. И в Библии мы читаем, что осеняющий Херувим был любимым творением. Да, он убийца от начала, но каким, чем наполнены эти слова из уст самого Господа? Ужасной болью и страданием. Поэтому сегодня Бог решает все эти вопросы, полноту, восстановить образ Божий, уничтожить грех и оправдать свой характер планом спасения. В итоге Бог желает, чтобы человек вернулся в первоначальное состояние, в Эдемский сад, там, где не было греха, где был образ Божий и там, где никто не сомневался в характере Божьем. Вот такой Бог максималист, перфекционист. И до тех пор, пока он это не совершил, до тех пор план спасения не закончился, и мы можем говорить лишь только об этапах плана спасения. Поэтому богословие выделяет три этапа плана спасения. Это оправдание, освящение и прославление. И к каждому этапу в Библии находится свое место. И все тексты Священного Писания, они определены или к этому, или к этому, или к этому этапу плана спасения. Если мы этого не понимаем, если у нас все в кучу, то тогда у нас появляется иное богословие, тогда мы повреждаем Слово Божие, тогда это называется библейским словом «Вавилон». Вот нам нужно разобраться во всем этом. Давайте посмотрим с вами на первый этап, этап оправдания. Каким образом человек оправдывается перед Богом? Каким образом? Вместе с апостолом Павлом мы можем смело утверждать. И апостол Павел в послании к Римлянам в 3 главе, в 28 тексте пишет, «Мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона». Мы оправдываемся верою. И чуть раньше, в 24 тексте, получая оправдание даром по благодати Его. И далее. Один Бог оправдывает обрезанных по вере и необрезанных через веру. В одной главе, в нескольких текстах апостол Павел утверждает эту фундаментальную истину, что мы оправдываемся верою вне зависимости от дел закона. И мы можем сказать «Аминь». Истина так. Мы можем добавить через покаяние, да, по вере, принимая Господа своим спасителем. Что происходит в этот момент в духовном мире, в момент, когда человек через покаяние принимает Господа своим спасителем? Происходит буквально следующее. Имя человека записывается в книгу жизни. Скажите, пожалуйста, человек спасен? Да. Человек спасен по вере. В тот момент, когда мы принимаем Господа Спасителем, имя записано в книгу жизни, значит, я имею право на небо. Да и аминь. Что происходит еще? А происходит следующее. Грехи человека прощаются. Царство Божие внутри вас есть. То есть мы соглашаемся и принимаем Господа своим Спасителем и даем Ему право на самого себя, чтобы Он там жил и возрастал внутри нас. Но хочу задать вопрос. Скажите, пожалуйста, достиг ли Бог своих целей? Образ Божий восстановлен в человеке? В полноте? Дух, душа и тело, все совершенно в человеке становится? Нет. Грех существует еще? Существует. И иногда спотыкает и притыкает человека, и ты вокруг видишь его, внутри ты с ним борешься.

и ты познаешь характер Божий. То есть, по сути, мы можем сказать, что когда человек получает спасение по вере, план Божий не закончился. Он, может быть, даже только начался, когда мы даем Богу право восстанавливать образ Божий в нас. Это великий путь, который мы проходим, когда каждый день, откликаясь на призыв Духа Святого, позволяем Духу Святому совершать в нас, чего Бог того хочет, чего Бог хочет в нашей жизни. Поэтому сегодня мы должны это твердо понимать. Великий процесс освящения начинается. То есть в момент принятия Господа своим Спасителем, начинается великий процесс освящения. Многие люди, приняв Господа своим Спасителем, они говорят: «Аллилуйя, Господь нас спас! Аллилуйя, Господь нас спас!» Они поклоняются, они прославляют Господа за это великое действие. И это нужно делать. Но, глядя на картину спасения широко, мы должны понимать, что у Бога больший замысел, чем понимают эти люди. И в жизни этих людей ничего не происходит в сторону изменения. Образ Божий не восстанавливается в них. Поэтому сегодня я хотел бы, чтобы мы могли посмотреть на это, вот, смотря на это широко, понимать, что в тот момент, когда мы приняли Господа своим Спасителем, и Бог нас утвердил и заверил в том, что Он спас нас, избавил нас от страха смерти, чтобы мы смело, впустив Его в свою жизнь, позволяли Богу делать то, что Он хочет. И поэтому сегодня христианская жизнь, христианский путь – это благословенное сотрудничество, когда, будучи спасенными, мы начинаем откликаться на призывы Духа Святого, и в нашей жизни продолжают происходить изменения. Именно об этом пишет апостол Павел в послании к филиппийцам. Посмотрите, как все становится складно, как уместно становится то выражение, та весть апостола Павла в послании к Филиппам во 2 главе: «Со страхом и трепетом совершайте спасение свое, потому что Бог производит в вас и хотение, и желание по своему благоволению». Будучи спасенными, не сомневаясь в этом, избавившись от страха смерти и других страхов, мы можем, сотрудничая с Богом, позволять Ему менять себя. Именно к этому призвал апостол Павел в своей проповеди тогда церковь в Филиппах. Замечательный путь восстановления. Если человек не соглашается, не откликается, то Богу очень тяжело будет его довести до конца, до конца. А в конце книги Откровения, в 14 главе, апостол Павел пишет: 144 тысячи спасенных, взятых от земли, это будут те, которые будут следовать за Иисусом, куда бы он ни пошел. А где они этому научились следовать? Они научились этому следовать здесь, живя на земле. Поэтому сегодня христианство – это не просто принятие Господом своим Спасителем, но понимание Его замысла и согласие, чтобы этот замысел исполнился в жизни каждого человека. В этом есть воля Божия. Поэтому апостол Павел говорит: воля Божия есть освящение ваше. Будучи спасенными, мы имеем великое преимущество иметь Господа своим наставником в своей христианской жизни. Поэтому сегодня я хотел бы, завершая, обрадовать, да, и еще раз утвердить эту истину. Праведный человек спасается по вере. Приняв Господа своим Спасителем, он имеет спасение и может смело поднять руку: «Да, я спасен по вере». Но замысел Божий намного шире. И поэтому я сегодня хотел бы призвать всех христиан или всех людей подумать об этом, посмотреть и отойти немножко дальше, и посмотреть на всю картину для того, чтобы увидеть величие его замысла. Для того, чтобы все тексты Священного Писания могли примирились и не конфликтовать друг с другом, чтобы наше богословие не было узким. И только тогда, с чистым сердцем, уразумев от начала до конца замысел Божий, мы будем говорить: «Слава Господу! Велики и чудны дела Твои!» Когда мы увидим замысел,

замысел Божий, который Он имеет в отношении каждого из нас, тогда, именно тогда мы скажем: «Господь велик». Пусть Господь благословит сегодня нас в этом размышлении, и пусть Господь благословит всех нас, будучи спасенными, продолжать сотрудничать с Ним. Аминь.

мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу: Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела». Блаженны миротворцы, Божьими их назовут детьми. Блаженны те, кого за праведность преследуют. Их царство – Царство Небесное.

0: Здравствуйте. В рамках цикла «Тайна жизни» мы начинаем снимать новые программы о животном мире. И первое, о котором мы будем говорить, это тукан. Очень интересная птица, необычная. Она еще и очень миролюбивая и уживчивая. Например, в одном дупле могут ночевать 5 или 6 туканов, тесно прижавшись друг к другу. А если на одного из их слабых сородичей нападет хищник, то вся стая бросится ему на выручку. Что еще можно сказать об этой необыкновенной птице? Нам расскажет магистр биологии Дарья Хасанова. Здравствуйте, Дарья.
1: Здравствуйте, Ольга.
0: А правда, что это такая вот дружная птица?
1: Конечно, правда. Туканы, они проводят совместную жизнь вместе со своими сородичами. Это помогает им и обороняться от врагов, и, соответственно, ну, просто иметь общение между собой.
0: А у них врагов много?
1: Ну, конечно, есть хищники у всех, и у тукана тоже могут быть враги. Но вот опять же повторяю, что вот совместная оборона от любого хищника, она их очень хорошо выручает.
0: А вот как они вместе, вот я читала то, что они живут, могут жить в одном дупле. Ну, наверное, не всей стаи, а какой-то небольшой группы. Как они там располагаются? Как не ссорятся?
1: Ну, дупло они находят в лесу. Конечно, они сами дупло делать не могут. Их не клюв, он не предназначен, допустим, как у дятла, выдавливать дупло в дереве. Но они занимают чужое дупло и, соответственно, потом просто подгоняют это дупло уже под свои как бы размеры. Ну, а как вы спросите, наверное, с таким клювом можно умещаться в одном...
0: Ну, да. Дупле. Туда в дупло полезешь и клювом в стенку упрешься. Вот первая картина, которая возникает перед глазами.
1: Да, или, конечно. Или, допустим, кому-то собрать, им там будет тесно, скажут, что ты на меня свой клюв кладешь.
0: Да, да,
1: и
0: да.
1: Будет там ссора. Но это не так. Туканы, они научились очень, как бы сказать, практично умещаться в дупле.

0: несколькими штуками. А как они складываются-то там?
1: Прежде всего, они пятятся назад хвостом. Да, хвост они кладут себе на спинку. И потом уже, когда он в дупле, он кладет свой клюв на спину, себе же самому.
0: То есть птица-трансформер.
1: Да, она сложилась все. Также все они вот так складываются, и очень компактно они вот ночуют в этом
0: дупле. Им там тепло, комфортно,
1: конечно,
0: и уютно. Я в зоопарке, когда первый раз тукана увидела, мне казалось, что у него клюв не настоящий. Наверное, не только у меня такое впечатление возникает. Самая заметная часть его тела, самая необычная, наверное, да? Угу. Что можно необычного про клюв тукана сказать?
1: Ну, конечно, его размер.
0: Да, в первую очередь, наверное.
1: Форма,
0: да,
1: очень достаточно большая. В отличие от других птиц, у которых клюв, как вы знаете, вот, допустим, мы возьмем дятла или еще какую-то другую птицу, то клюв намного меньше размера тела птицы.
0: Ну да, даже если он длинный, он, по крайней мере, не объемный.
1: Да, он не объемный.
0: А тукана можно назвать рекордсменом по размеру клюва среди других птиц?
1: Если мы с вами возьмем, допустим, пеликана, то пеликан тоже имеет очень большой клюв.
0: Да, клюв-мешок.
1: Да, клюв-мешок достаточно серьезный. Иногда даже из-за этого клюва птица выглядит неловкой, когда она идет по земле, она переворачивается, ну, переваливается, и, соответственно, очень сложный. Но тело пеликана, оно очень массивное и большое. А что же касается тукана, то у него клюв в соотношении с телом, он одинаковый.
0: Ну, то есть в соотношении тела и клюва тукан действительно рекордсмен, побил все рекорды. Так, ну вот он, наверное, тяжелый. Вот я предположение могу выдвинуть. Мне кажется, что он тяжелый. У него и шея, кажется, толстая у тукана. Это правда?
1: Конечно, по внешнему виду мы смотрим и видим, ну как же такая птица может, наверное, перемещаться по веткам, может тем более летать.
0: Да, клюв перевешивает.
1: Да, клюв может перевешивать. Это вот как мы с вами сейчас думаем. Но увидев такую птицу в естественной природе, даже вот в зоопарке, мы видим, что она легко прыгает с ветки на ветку, и клюв ей нисколько не мешает, а уж тем более в полете. Вот что самое интересное в строении клюва, то, что клюв внутри, он имеет полую структуру.
0: А на что это похоже? То есть он пустой просто, только оболочка или там что?
1: Нет, конечно, нет. Клюв, он же необходим птице не только для того, чтобы как бы красоваться в тропических лесах, но прежде
0: Хотя
1: всего...
0: Хотя с таким клювом покрасоваться можно.
1: Ну,
0: да,
1: конечно, клюв очень такой симпатичный, яркий и очень сразу бросается издалека. Но прежде всего это тоже и оборона от хищников или, допустим, для разгрызания каких-то крупных плодов. Клюв должен быть прочный.
0: А так что же у него внутри тогда?
1: Так вот, сейчас я вам покажу на примере. Вот как раз я приготовила тот такой вот муляж клюва тукана. Это пена. Обыкновенная строительная пена.
0: Строительная пена, ага.
1: Да. Вот мы заполняем ею вот такой стаканчик. Вот, Ольга, попробуйте, какой стаканчик? Он легкий?
0: Практически невесомый.
1: Практически невесомый. А теперь попрошу вас подержать вот это.
0: Ну, разница невелика особо. То есть монтажная пена, она очень легкая, но это понятно.
1: Да.
0: И вот эта вот пористость видна, это клюв тукана внутри?
1: Это клюв тукана, да, изнутри. Вот можно я возьму?
0: Казалось бы.
1: Клюв тукана, он имеет внутри такой вот решетчатый лабиринт. То есть внутри даже, вот, даже пена, она не может показать, насколько клюв тукана идеально, вот он...
0: Спроектирован, даже можно сказать.
1: Да, вот такая вот сложная структура его. Дело в том, что внутри есть много разных решетчатых таких лабиринтов, которые обеспечивают прочность клюва тукана, и в то же время он легкий.
0: То есть летать ему оказывается не тяжело.
1: Не тяжело.
0: И вот прочная оболочка сплошная, да, сверху все это прикрывает?
1: Снаружи клюв тукана, он покрыт такими, вот знаете, вы наверняка наблюдали, сейчас в строительстве используется черепица,
0: да,
1: на,
0: конечно,
1: крыше домов. Ну вот клюв тукана имеет тоже такую черепицу, только она, естественно, намного меньше,
0: ну, да,
1: то, которое мы с вами видим, меньше
0: и красивее.
1: Тоньше, да. И если вот с вами мы обратим внимание на фотографию клюва тукана, то мы не увидим здесь такой черепицы. Да. Дело в том, что это видно только под микроскопом или
0: вот
1: под лупой.
0: Она мелкая?
1: Да, она очень мелкая и почти что незаметна. И вот это как раз и обеспечивает вот прочность именно клюва.
0: Как интересно. У него вот эти зазубринки на клюве, они...

0: как бы тоже создают прочность конструкции, или они для чего-то другого нужны?
1: Ну, здесь уже другая функция этих зазубринок. Вы знаете, что тукан, он питается фруктами, плодами. Да. Ага. Ну, вот здесь мы с вами видим такой достаточно крупный фрукт, и он имеет оболочку. Чтобы эту оболочку разломать,
0: клюв
1: надо, да,
0: раскусить.
1: Вот, раскусить. Клюв должен иметь такие вот зазубрины и удержать прежде всего, потому что достаточно крупные плоды.
0: Они друг другу, раз они такие стайные и дружные, они друг другу передают фрукты, угощают друг друга, не знаете?
1: Да, конечно, ученые заметили то, что иногда туканы, особенно вот когда у них любовные игры, иногда вот они перекидываются ягодками. Но это стайные животные, птицы, поэтому они имеют возможность вот баловаться.
0: Дарья, а я вот слышала, что когда исследуют какие-то необыкновенные свойства животных или птиц, то ученые потом результаты своих исследований могут применять где-то в производстве, в создании там, может, каких-то сооружений. У тукана вот то, что связано с клювом, вот эти вот результаты исследований, нашли какое-то свое применение?
1: Конечно, человек, он... Все, что находит в окружающей природе, он использует для своих нужд. Ну вот ученые, они, когда разгадали строение клюва тукана, они это использовали в строительстве, допустим, бамперов машин.
0: Автомобильных, да?
1: Да, автомобильных бамперов. Бампер, как вы знаете, часто бывает вот подвергается повреждениям,
0: да,
1: особенно
0: да,
1: если это молодые, неопытные водители.
0: Ну и в большом городе пробки.
1: Да, да, пробки. И вот бампер имеет такую возможность не ломаться. Ну, конечно, если удар не превышает его возможности, вот, и прогибается, но не ломается.
0: То есть эта технология уже используется, да? Впечатляет.
1: Да, конечно, Ольга, но это еще не все. Дело в том, что вы знаете, что тукан, он живет в тропических лесах.
0: Да.
1: А как вы думаете, какая температура там?
0: Очень высокая, я думаю.
1: Очень жарко, да, вы правильно говорите. Ну вот вы, наверное, спросите, а как же тукан, он борется с окружающей вот этой температурой, то есть с жарой, которая там происходит?
0: Ну да, интересно. Я, честно сказать, вообще даже не знаю, как птицы справляются с перепадами температуры. У тукана что? Что-то особенное припасено на этот счет?
1: Дело в том, что тукан, он обитает в Южной Америке. Южная Америка, там у нас распространены тропические леса, и здесь температура достаточно высокая, да, и еще влажность.
0: Ну, это вот окрестность Амазонки как раз, да? То есть там, да, сплошная вода кругом.
1: Да, это влажность, и вы знаете, что в условиях влажности очень сложно переносить жару.
0: Да, но, как в парнике.
1: Да, как в парнике, как в теплице. Но вот тукан, он имеет такую вот способность регулировать температуру своего тела. И как раз-то вот эту способность обеспечивает ему его большой клюв. Дело в том,
0: вот он еще и поэтому такой большой.
1: Да, конечно. Дело в том, что вот если мы с вами возьмем млекопитающих животных, то млекопитающие животные, они имеют потовые железы. А это им помогает как раз вот справляться именно с окружающей температурой. То есть, когда если жарко, то потеет, допустим, животное, и, соответственно, охлаждается тело. Но у тукана нету потовых желез. Именно клюв, он помогает вот справиться с этой проблемой.
0: А как? У клюва-то тоже нет потовых желез.
1: Да, да, вы правильно заметили. Дело в том, что ученые, когда вот начали изучать клюв тукана, они обратили внимание на это. Они взяли инфракрасные датчики и просветили как бы вот клюв тукана. И обнаружили, что тукан, он способен, когда температура воздуха повышается, то клюв тукана, он начинает тоже под инфракрасным датчиком, видно, что он начинает краснеть. То есть он набирает в себя тепло.
0: А как? За счет чего?
1: Клюв тукана, он тоже снабжен, так же, как и все тело тукана, клюв тукана снабжен кровеносной системой. И это помогает ему регулировать движение крови в организме.
0: То есть у него получается, что происходит отток крови к клюву во время
1: жары. Правильно думаете.
0: И он охлаждается благодаря клюву. А если ему клюв в воду опустить, наверное, он бы еще быстрее охладился, да? Интересно, они об этом догадываются?
1: Ну вот Бог им дал такую вот возможность, как

0: бы не самим думать об этом, а вложил именно в их настроение это свойство. Учеными было замечено, что когда температура окружающей среды начинает повышаться, то клюв тукана на конце его он начинает тоже краснеть. То есть это все опять же через инфракрасные датчики. Он набирает тепло. Тепло из организма. Если температура дальше повышается окружающей среды, то и весь клюв он начинает уже более, вот он набирает тепло организма. И, соответственно, помогает птице не перегреться.
1: Можно выдвинуть предположение в связи с этим?
0: Угу.
1: Наверное, он еще поэтому такой светлый. То есть черный клюв, он бы от солнца нагревался, да?
0: Угу.
1: И тукану было бы труднее охладиться.
0: Конечно.
1: Почему вот у него такой цвет? Я правильно гадала?
0: Конечно, вы правильно говорите, что черный цвет, он притягивает тепло, и сложно охладиться черному цвету. Здесь мы видим, что цвет тукана, цвет клюва тукана, прежде всего, он имеет такую вот оранжево-красную окраску.
1: Да.
0: Это помогает птице больше всего не в терморегуляции, а для того, чтобы отпугивать непрошенных гостей.
1: А, то есть тех же самых хищников
0: отпугивать? Да, конечно, красный цвет, он очень
1: цвет опасности,
0: вот пугающий.
1: Да. Не подходи, а то получишь. Я хотела уточнить, ведь тукан, он не родственник попугаям, да? Он ближе к дятлам, по-моему, насколько я знаю. Я готовилась к программе, читала эту информацию.
0: Да, к дятлам.
1: А гнезд они вообще не вьют?
0: Вот, допустим, как воробьи, как голуби, они не вьют гнезда.
1: Угу.
0: Туканы, они тоже, как и дятлы, живут в дуплах. Только вот эти дупла, они не подготавливают сами. Они занимают чужие дупла.
1: Выгоняют
0: жильцов? Да, они выгоняют тех жильцов, которые там жили, которые
1: старались.
0: Вот для
1: чего еще нужен такой устрашающий клюв.
0: Конечно, тут любой испугается. Ну, а, соответственно, те жильцы, которые там жили, они этот дом для себя готовили, для своих размеров, для своих нужд. А тукан, он пришел как бы занять чужую территорию.
1: А, то есть его еще нужно перестроить, да?
0: Да, конечно. И он подгоняет, опять же, этим клювом это дупло для себя.
1: Подскоблит, где надо.
0: Да, где-то подскоблит, где-то там отточит. И своих птенцов они выращивают именно вот яйца, они откладывают вот на этой стружке, которую вот соскребают с этого дерева.
1: Дарья, вот из того, что вы рассказали, я, наверное, могу сделать вывод, что удивительное строение тукана, особенно его клюва, оно свидетельствует не о цепочке случайностей, как говорят сторонники теории эволюции, а свидетельствует о разумном замысле, что у тукана есть творец. Есть библейский текст, который я хотела бы прочитать, это как раз об этом. «И подлинно спроси у скота, и научит тебя, у птицы небесной, и возвестит тебе, или побеседуй с землею, и наставит тебя, и скажут тебе рыбы морские. Кто во всем этом не узнает, что рука Господа сотворила сие?» Дарья, спасибо вам большое за такую интересную беседу, за то, что вы даже наглядные пособия подготовили. Очень было приятно пообщаться. Дорогие друзья, спасибо, что вы были с нами. Смотрите наши следующие программы. Пишите нам, звоните. Всего доброго. До свидания.

Эта морская черепаха размером в несколько сантиметров и весом около 200 граммов собирается отправиться в морское путешествие длиною в 1000 миль и продолжительностью в несколько десятилетий. С масштабностью опасности и трудностей этой черепаховой одиссеи могут сравниться только чудеса, сопровождающие ее жизненный цикл и творческая сила создателя. Эта история начинается на скрытых от глаз пляжах, простирающихся вдоль побережья Центральной и Северной Америки. После того, как на протяжении 6 недель яйца пролежали в теплом песке, из них вылупляется новое поколение решительных маленьких рептилий, которые начинают прокладывать себе путь в мир. Движимые инстинкты.

инстинктом они изо всех сил мчатся навстречу прибою и затем плывут, не останавливаясь, на протяжении следующих 48 часов в попытке спастись от хищных птиц, крабов и рыб. Но спасение от хищников – это не единственная их цель. На протяжении первых 2 суток они проходят критическую подготовку, необходимую для жизни в новой, жидкой вселенной. Ориентироваться в открытом океане – задача не из простых. Поэтому с самого рождения черепахе предстоит не только научиться определенным навыкам, но и определять место, куда она движется. Морские черепахи в одиночку пересекают Атлантический, Тихий и Индийский океаны, не имея при этом каких-либо постоянных визуальных ориентиров. Они полагаются на биологическую систему, откалиброванную для взаимодействия с невидимым щитом, который окружает Землю. Наша планета постоянно подвергается бомбардировке частицами высокой энергии, излучаемой Солнцем. Мы защищены от этого смертоносного шквала магнитным полем, которое простирается на 65 тысяч километров в космосе. Оно подобно огромному стержневому магниту, линии поля которого текут вверх из южного полушария и оборачиваются вокруг Земли. Каждая линия пересекает разные точки на поверхности Земли под определенным углом и с определенной интенсивностью. Они наиболее сильны на полюсах и слабее всего на экваторе. В итоге они создают отчетливую картину, которая может быть нанесена на карту, подобно линиям широты или долготы, уникальным для любого места на планете. С момента своего рождения черепаха может фиксировать свойства магнитного поля, его интенсивность и угол наклона. Таким образом, она делает геомагнитный отпечаток своего места рождения и начинает путешествие к месту кормления, где она проведет долгие годы своей жизни. Например, для черепахи, родившейся в Коста-Рике, ареал обитания может быть коралловым рифом в Доминиканской республике на расстоянии более 1000 километров. Когда молодая черепаха дрейфует в Карибском море, она продолжает запечатлевать координаты на карте магнитного поля. Как только черепахи входят в воду, они обнаруживают магнитные поля и ориентируются по ним во время своего дрейфа. В течение первых 2 лет жизни они запоминают путевые точки, которые будут потом использовать 15, 18 или 25 лет спустя для того, чтобы вернуться к своему гнездовому пляжу. С возрастом все больше развивается их способность ориентироваться по внутренним компасам в их мозге. Микроскопические клетки, обогащенные кристаллами магнетита, реагируют на магнитное поле Земли, выравниваясь на север. Этот крошечный магнит действует подобно стрелке компаса. Для ориентации в пространстве им нужно понимать, где они находятся и в каком направлении движутся. После того, как черепаха достигает кормовой базы, она часто остается там на 10 лет или даже дольше, пока не достигнет зрелости. Взрослая особь, в зависимости от вида, может весить от 30 килограмм до тонны. И когда она готова к размножению, то берет курс на возвращение к пляжу, где она родилась. Во время этого обратного путешествия она снова будет полагаться на свой внутренний компас и следовать координатам, которые запечатлела в своей памяти много лет назад. Но когда она приближается к суше, в дело вступают другие органы чувств.
Для того, чтобы определить точное местоположение своего

Своего родного пляжа она использует еще один навигационный прибор – свое обоняние. С помощью него черепаха распознает в воде определенные химические вещества. Это могут быть молекулы разных отложений или грязи на пляже. Эта информация фиксируется и хранится в ее мозге. И потом, спустя 25 или 30 лет, черепахе нужно вспомнить эти сигналы, чтобы понять, какое конкретное место ей нужно. Каждый год эта сцена разыгрывается на тропических пляжах по всему миру. Взрослые самки выползают из океана и движутся к тому самому месту, где они когда-то появились на свет. Они роют гнезда и откладывают сотни яиц, из которых появятся новые черепахи, которые выйдут в море. А потом, спустя десятки лет, вернуться в это же место. Этот миграционный цикл будет повторяться десятки раз в течение следующего полувека. Как ученый, я восхищен тем, насколько это сложная и удивительная система. Трудно представить, что черепахи способны, мигрируя на тысячи километров, найти дорогу обратно с точностью порой до нескольких метров к месту, где они родились. Когда мы изучаем систему навигации морской черепахи или детали и точность функционирования какого-либо другого живого организма, это не может не удивлять как интеллектуально, так и духовно. Так же, как мы аплодируем работе талантливого ученого, архитектора или инженера, нам стоит признать поразительную творческую силу Бога, который даровал жизнь каждому существу силой своего слова.

0: Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем общаться на тему святилища с Виталием Олейником. И сегодня мы поговорим о святилище как о центре духовной жизни людей. Приветствую вас, Виталий.
1: Добрый день.
0: Вот в жизни израильского народа святилище не просто был некий храм в центре поселения, да, или в центре их страны, а вообще занимал центральное место в жизни, потому что необходимость постоянного принесения там жертв, необходимость постоянного участия в служении так или иначе заставляла человека не забывать об этом святилище. Да. Чуть что жертва в храм, чуть что в храм, чуть что консультация со священником, левитом или другим представителем вот, священства. У нас вообще это все, в принципе, потеряно уже, потому что храма нет, жизни совершенно другие цели, другие аспекты являются, находятся на центральном месте. Есть ли какие параллели, и не потерялись ли мы вообще из Священного Писания и из спасения из-за этого?
1: Я думаю, что здесь важно вспомнить хотя бы

0: вскользь, о чем мы говорили касательно разницы духовного опыта и целей, которые осуществлялись в храме, в храмовом служении и в синагогальном богослужении. То есть далеко не по каждому поводу нужно было ходить в храм. Фактически Тора предписывает только лишь трижды в год физически ходить на паломнические праздники, на Пасху, на Пятидесятницу, на праздник Кущей. Вот это нужно было, как говорится, виновен или невиновен, идти туда и участвовать в служении.
1: Ну а как же жертвы в случае, если человек согрешил, он должен был принести за себя жертву, когда и куда он шел с этой жертвой?
0: Верно. И здесь это определенную сложность составляло для человека, потому что не все жили в 5 минутах ходьбы.
1: Так вот, в том-то и дело. Храма. Чуть что, и беги. Это, получается, тебе 2 недели туда, 2 недели обратно. А за эти 2 недели ты еще нагрешишь, ого, так можно и не уходить.
0: Ну, там чуть меньше, скажем, было 3-4 дня, это максимум.
1: Тем не менее.
0: Ну, условно говоря, верно, время тратилось. Силы тратились, ресурсы тратились, потому что жертву нужно принести. Это, вот, знаете, как вот в тех обществах, где штрафы действуют. Мы знаем это на своем опыте, вот по России или по любой другой стране. Когда вот штрафы стали явлением более серьезным, то и нарушений как-то стало меньше. Потому что когда человек сопрягает последствия с поступком, то тогда и легче это мотивирует тебя делать правильный выбор.
1: Один раз прогулялся и понял, что больше не хочется. Да,
0: да? То есть это дополнительный вот такой вот способ мотивирования человека. Ну, вместе с тем, все равно верно, что храм был значимым. Важно еще раз подчеркнуть, что он не служил всем нуждам верующих, да, то есть туда фактически никто не мог зайти, чтобы там богослужение провести, да, то есть там все, что на еженедельной вот основе происходило, это все в синагогах происходило, да, которые тождественны вот в христианском понимании церковному служению. Тем не менее, храм в действительности был центром литургического служения, литургического богослужения, и вот теперь, когда наступила эпоха Нового Завета, нам важно помнить слова Иисуса Христа, которые Он оставил в Нагорной проповеди. Это самая известная проповедь Спасителя. Евангелие от Матфея, 5 глава, стихи 17-18. «Не думайте, — говорит Христос, — что Я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел Я, но исполнить». Несколько пояснений. Слово «нарушить» вот так вот, на первый взгляд, кажется лишь описанием нарушения предписаний, то есть нарушить закон.
1: Ну, то есть согрешить, допустим.
0: Согрешить, да. Ага. И все христиане соглашаются в том, что Христос не согрешал.
1: Да.
0: Иначе Он не мог бы стать вот агнцем непорочным, незапятнанным, Он не мог бы стать нашим заместителем и нашей жертвой. Угу. Однако термин «нарушить» в оригинале, в данном случае на греческом языке, это слово, которое в следующий раз встречается в 24 главе Евангелия от Матфея, где Христос говорит о разрушении храма. Сказано, ученики пошли показать Ему здания и камни храма. И Он говорит, все это будет разрушено. Соответственно, вот базовое значение этого слова. Христос здесь говорит, не думайте, что Я пришел разрушить закон. То есть не думайте, что Я пришел положить Ему конец, не думайте, что Я пришел Его уничтожить, отменить и так далее. Вместо этого, говорит Он, Я пришел исполнить. И вновь слово «исполнить», ну, в качестве вот такого часто используемого смысла, означает «соблюсти». То есть Я пришел соблюсти закон. Это в действительности верно. Однако термин, который используется в подлиннике, он имеет еще несколько нюансов. Когда Матфей использует этот вот древнегреческий глагол «плероо», то оно звучит часто вот в каком контексте. Например, говорится, что произошло то-то и то-то, да сбудется, реченное через пророков, которые говорят то-то и то-то. То есть «плероо» означает исполнение в смысле исполнения предсказания. То есть не в смысле соблюсти только лишь, а именно в смысле вот воплотить в реальность то, что было сказано в законе.
1: Ну, естественно, это можно было сделать только Христу. Получается, да. В этом плане никто не мог исполнить закон, кроме
0: Него. Абсолютно верно. То есть это говорит нам о том, что закон, все предписания, Торы, они делятся на предписания, которые...

0: которая необходима к исполнению, и одновременно же часть этих предписаний является прообразной, является пророческой, и только один мог это исполнить в полном смысле этого слова, то есть воплотить в себе. И Иисус Христос стал воплощением Агнца и всего, что происходило с Агнцем, и Он же стал воплощением служения священника и всего того, что происходило со священником. Потому Он пришел не для того, чтобы упразднить, отменить, разрушить, а чтобы вот часть подтвердить, то есть нравственные принципы остаются неизменными на все века, а часть в себе воплотить, и он это доселе исполняет, доселе соблюдает.
1: Вот вы сказали, доселе исполняет. Это что значит? Разве он не сказал, я пришел исполнить все? Вот в совершенном виде этот глагол звучит.
0: Но если читать дальше, то сказано: «Ибо истинно говорю вам», 18 стих, «доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». То есть, соответственно, смотришь на небо на месте, на землю на месте, доколе не исчезнет небо и земля, доколе не придет небо и земля, ни одна йота, ни одна черта не пройдет. То есть, соответственно, до сих пор все законы Торы, в том числе касающиеся святилища, в служении Иисуса Христа как Агнца и служении Его как священника, исполняются. Библейская модель молитвы – это не монолог или стол заказов.
1: Куда нам приходить со своими грехами? Извините, крыльев пока у себя не наблюдаю.
0: Он вознес нас.
1: Тогда и моя жизнь должна быть построена совершенно по-другому.
0: Андрей, как бы вы сказали, насколько фанатично регулярно питаться?
1: Интересно, а разве мы не говорили вот несколько тем ранее о том, что служение в святилище, оно уже прекращено, и все те, или та часть закона, которая относилась к церемониальному служению, она уже упразднена, и она не совершается больше здесь, на земле?
0: Верно, поскольку на земле храма нет. Всевышний позволил своему храму, своему дому в Иерусалиме на горе Мориа быть разрушенным в силу того, что когда Иисус Христос в качестве Агнца Божьего умирал на кресте, то сказано, в этот момент завеса в храме разодралась сверху донизу. Бог показал, что здесь теперь служение проводить больше не надо. Но, как уже было сказано ранее, служение здесь на земле было лишь тенью служения на небе. И вот Священное Писание говорит о том, что Иисус Христос вошел в небесное святилище, чтобы ради нас предстать там пред лице Господне. И когда мы открываем книгу Откровения, то там очень много говорится о том, какое служение происходит уже теперь в небесном святилище. Ну, вот несколько картин. Например, в первой главе Иисус Христос описан так, стихи 12-13. «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и, обратившись, увидел семь золотых светильников, семь лампад, минора, семисвешник».
1: То есть то же самое, что было в первом отделении земного святилища.
0: Верно. «И посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в падир», падир – длинная одежда первосвященников, так? «И по персям, опоясанного золотым поясом». То есть он совершает вот там служение в первом отделении.
1: Причем совершает служение первосвященника.
0: Да.
1: И единственный, кто может это делать в небесном святилище, это Христос.
0: Это Иисус Христос. Мы пролистываем несколько страниц, и потом в начале 4 главы, в первом стихе написано: «После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мной, сказал: „Взойди сюда, и я покажу тебе, чему надлежит быть вскоре“». И открывается картина святого святых. То есть там Божий престол, здесь служители, одетые в льняную одежду. И дальше вот в 5 главе описывается, как вот чаши золотые, вновь строго по Торе, полные фимиама, возносятся. Затем у нас в 8 главе описано, как есть золотой жертвенник, где воскуряется фимиам. И далее происходят определенные события на земле. В 11 главе мы видим, в начале 11 главы сказано в стихе 1 и 2

0: Так, дана мне трость, подобная жезлу, и сказано, встань и измерь храм Божий. Угу. Иоанн в видении по-прежнему на небе находится. Вот. А в конце 11 сказано, отверзся храм Божий, 19 стих. И явился ковчег завета его в храме его. И далее, хотя бы еще одну картиночку давайте посмотрим. 15 глава, сказано в 5 стихе. «После сего я взглянул, и вот отверзся храм скинии свидетельства на небе, и вышли из храма семь ангелов, имеющие семь язв, облеченных в чистую и светлую льняную одежду». Вновь, это строго по Торе. Именно так служители храма одевались. И сказано, наполнился храм дымом от славы Божьей и от силы его, и никто не мог войти в храм, доколе не окончились семь язв, семь ангелов. То есть, что мы видим? Там происходит служение, как вот оно предписано было Моисею, как Моисей все устроил, как на земле все происходило. Ныне это все продолжается, но на небе в небесном святилище.
1: По большому счету, можно сказать, что в земном святилище оно было установлено только потому, что небесное существует, и только потому, что в небесном святилище происходит какое-то служение, то было сделано земное для того, чтобы на земле люди понимали, что происходит на небе.
0: Если уточнить, то поскольку на момент дарования истины о святилище Моисею однажды в небесном святилище, помимо служения поклонения, должно было начаться еще и искупительное служение, ибо без пролития крови не бывает прощения, соответственно, только лишь вот в первом веке нашей эры началось служение в небесном святилище. Вот поэтому Господь, готовя свой народ, фактически готовя все человечество, начиная с Адама, который был первым, кто участвовал в жертвоприношении и так далее, он это все показал и раскрыл.
1: Хорошо. Вот теперь, когда служение происходит в небесном святилище, в земном святилище служение не происходит.
0: Да.
1: И мы видели, что для израильтянина земное святилище служило эдаким центром, центром богопоклонения, центром богопознания. И хотя он не каждый день там проводил, в силу как бы и наличия только одного святилища, и того, что он живет, может быть, далеко, да и в силу того, что были какие-то синагоги вот,
0: по месту жительства,
1: где он мог решить повседневные свои нужды. Как нам быть теперь? Если у нас небесное святилище, то куда нам приходить со своими грехами? Извините, крыльев пока у себя не наблюдаю, чтобы можно было туда.
0: Так. В послании к евреям это все объясняется очень обстоятельно. Я думаю, если мы почитаем хотя бы несколько отрывочков, это поможет вот сформировать библейскую концепцию нашего участия в этом служении. Ну, например, в 10 главе послания к евреям с 19 стиха читаем. Сказано, «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, краплением очистивших сердца от порочной совести, омывши тело водою чистую». То есть, смотрите, что происходит. Используются все слова, которые являются повторением предписаний Торы. То есть то, что происходило в земном святилище, продолжает происходить теперь в небесном святилище. И Священное Писание говорит о том, что мы можем туда входить. Что это значит? Верою. Вот этот вот термин неоднократно повторяется и в послании к евреям, и в иных местах Священного Писания. То есть мы знаем на основании Слова Божьего, что небесное святилище реально. И мы знаем, что там происходит то же служение, что и в земном святилище. Соответственно, все нужды верующих, которые в храме удовлетворялись, а не в синагогах, ибо те нам и доселе доступны, то есть церковное служение, общинное служение, так, все эти нужды доселе удовлетворяются там. С разницей в том, что теперь мы делаем это, не видя этого. Вот это разница. Здесь визуально человек приносил жертву, осязаемую, кровную. А вот эпоха служения в небесном святилище – это эпоха, где наша вера должна постоянно возрастать. Лично я, когда вхожу верою в небесное святилище, я рисую себе те картины, которые нам даны. У нас есть картина первой главы книги пророка Иезекииля, где престол Божий, где херувимы. У нас есть шестая глава книги пророка Исаии. У нас есть седьмая глава книги пророка Даниила. В книге Откровения святилище подробно описано. То есть я мысленно представляю себе вот именно то место, которое реально существует. И когда, допустим, мне нужно очищение от греха, я подхожу к крови Агнца и ее востребую. Когда я молюсь, это уже служение во святом, тогда курение воспринимается и вот востребуется. Или же, когда речь идет о просвещении, которое связано со светильником, с Духом Божьим во мне, или новой нуждой в Духе Божьем, я этот образ представляю, и так далее. То есть мы могли бы подробнее поговорить о всех вот элементах предметов святилища. При исследовании окажется, что каждый из них доселе востребован и может быть использован для нужд верующих.
1: То есть, получается, вы все это проводите, все это действие, все эти картины вы проводите во время молитвенного своего служения с Богом, общения с Богом.
0: Это в любом случае связано с молитвой в первую очередь. Молитва – это не единственный ресурс. И опять же, очень важно подчеркнуть, что библейская модель молитвы – это не монолог или стол заказов, да, у Всевышнего, а это именно общение. То есть ты спрашиваешь, Господь отвечаешь, этот ответ реален и действителен, и Господь осуществляет руководство. Но вот верно будет сказать, что для нас, живущих на земле, верою входить в небесное святилище, помимо того, чтобы реально представлять, именно так, как оно нам дано, как оно описано, вот каналом являются наши слова. И здесь очень важный момент. В послании к евреям наш первосвященник Иисус Христос назван так. Он назван первосвященником, это 3 глава, 1 стих, сказано: «Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего». Иисуса Христа. Термин «исповедание» часто понимается в контексте вероисповедания. То есть, как бы, вот есть такое учение, есть такое течение, скажем, да, или вот какой-то набор доктрин, набор истин.
1: Я состою в этой церкви, соответственно, я его принимаю. Там,
0: это мое исповедание или мое вероисповедание. Однако термин, который используется здесь, греческое «homologeo», дословно означает «говорить тоже». «Логео» – «говорить», «homo» – тот же, одинаковый, такой же. То есть это означает, что что-то человек вслух провозглашает.
1: То есть вот это то самое свидетельство, о котором мы как-то с вами общались и говорили, что если человек засвидетельствует о Господе перед людьми, то, соответственно, и Господь засвидетельствует перед Отцом Небесным.
0: И ангелами. И именно там, где он совершает служение. Да. Да, то есть он первосвященник исповедания нашего. Это не в том только смысле, что мы исповедуем, то есть верим, что он наш первосвященник, но и в том также, что когда мы совершаем исповедание, во-первых, это исповедание грехов, когда мы подходим к жертвеннику всесожжения, и вот там осуществляем процесс, о котором можно было бы чуть подробнее поговорить сегодня, мы вслух это произносим. Во-вторых, исповедание как заявление о том, кем он для меня является. Вот когда это происходит, то тогда он и может быть нашим первосвященником. Если этого нет, то тогда нет основания, на котором он мог бы задействовать все свое служение в небесном святилище. Поэтому повторю, первосвященник исповедания нашего, эта фраза означает, что на основании нашего провозглашения, на основании наших слов, запускается механизм его служения для нас.
1: Так получается, что мне действительно приходится регулярно приходить вот такой вот верой во святилище небесное. Тогда и моя жизнь должна быть построена совершенно по-другому.
0: Да, начнем с того, что в служении во святилище предписано утром и вечером приносить жертву всесожжения и утром и вечером воскурять фимиам. Фимиам, мы говорили уже, это молитва. Соответственно, минимум дважды в день я должен молиться. Это минимум. Молиться можно в любое время, всегда.
1: Ну да, как апостол Павел говорил, непрестанно молитесь. Но вообще

0: тогда с колен не вставать? То есть тоже в определенном смысле надо понимать правильно, иначе нонсенс.
1: Теперь только бы найти, кто бы зарплату за это платил.
0: Да.
1: То есть понятно, что речь идет о так называемой умной молитве, так она называется в православной традиции, когда ум человека настроен на Всевышнего, и вот беседу с ним и так далее.

0: выделенное время, выделенное место, и я прихожу для того, чтобы помолиться Богу. И молитва, которая происходит в моих мыслях, в какой-то там спонтанно в течение дня или вдруг по необходимости там когда-то, то есть это разные вещи.
1: Это разные. То есть нечто установлено законом, просто чтобы мы не забыли, просто чтобы уже привычка сформировалась. И когда это стало вот на уровне автоматизма, то тогда человек защищен. Он уже не пропустит вот это драгоценнейшее время духовного роста, вот этой связи с Господом. В это же самое время утром и вечером зажигаются лампады. Который говорит, что вот Аарон священник утром и вечером будет это делать. Ну, что значит зажигается? Они всегда горели. Просто это означало, что добавляется масло туда, фитили поправляются, там снимается какая-то, вот все, что там нагорело и так далее. То есть приводится светильник в порядок. Ну и коль скоро, как уже речь об этом шла, кратко, светильник – это, во-первых, сам Господь, во-вторых, это Его Слово, Слово Твое есть светильник, и затем мы призваны, будучи светильниками, сияющими в темном мире, это Слово отражать, то это вновь минимум дважды в день, утром и вечером, когда молитва происходит, необходимо посвящать время изучению Священного Писания, потому что вот это способ, которым Бог с нами говорит. Если молитва, это в основном мы Богу говорим, ну и надо не забывать, что мы должны дать Ему возможность нам лично что-то сказать, то вот Слово Божье – это Божий голос для нас. Вот это то, что происходит регулярно, ежедневно, вне зависимости от погоды, времени года и так далее. Это вот стабильная такая духовная жизнь, которая нас взращивает и которая нас питает.
0: Вы знаете, очень многие слушатели могут сказать, так это совершенно фанатизм. Потому что для некоторых у них есть жизнь, у них есть подъем там, у кого раньше, у кого позже, сборы на работу, и там нет лишнего времени для того, чтобы... Ну ладно, для молитвы я могу еще найти, там выкроить 5 минут для того, чтобы помолиться в уголочке или перед сном, или что-то еще. Но для изучения Писания 5 минут, извините, тут вникнуть не успеешь в то слово, которое ты читаешь. То есть надо выделять какое-то время. А это, получается, перестраивать весь график. А у некоторых этот график настолько плотный, что там некуда что-то вклинивать.
1: Да. Андрей, как бы вы сказали, насколько фанатично регулярно питаться?
0: Ну, хочешь не хочешь, даже если я пропущу день-два, но на третий все-таки желудок востребует.
1: Ну, проживешь, может быть, 30-40 дней максимум, ну и все. То есть в Библии Слово Божье представлено в образе пищи. Духовное молоко, потом твердая пища и так далее. Чтобы духовно жить, нужно духовно питаться. Потому это просто вопрос жизни и смерти. Человек может принимать решение сам, но вот если мало ешь, то и, как говорится, трудно будет тягаться с врагом и так далее. Вот. Важно упомянуть, пока у нас есть немножечко времени, и о том, что когда теперь что-то случается вне графика, вне плана, вот как грех, да, то нужно тогда уже идти во святилище. И там я просто напомню, что когда приносила жертва за грех, человек поименно, конкретно называл, в Торе сказано так, исповедуется, в чем он согрешил. То есть эту исповедь мы направляем к нашему первосвященнику Иисусу Христу, он же и Агнец Божий, который уже этот грех оплатил. И вот во время этого исповедания грехов мы обретаем очищение и обретаем силу
0: для служения. Я так понимаю, это в первую очередь нужно самому человеку для того, чтобы осознать, что он, что же все-таки он сделал неправильно.
1: Да. И, может быть, еще хотя бы коротко сказано, что мы входим туда благодаря служению Иисуса Христа. Он в действительности открыл это служение и вход туда. Но в Библии говорится о том, что Он, Слово, стал плотью. И Священное Писание в апостольских писаниях говорит о том, что мы со Христом умерли, если мы крещены во имя Его, но мы же с Ним воскресли. Сказано, Он вознес нас. Когда сам возносился, он в своем теле весь человеческий род вознес в небесный туда храм, и сказано, мы там с ним в его лице присутствуем. То есть в лице Иисуса Христа есть все ресурсы для полной победы над грехом, для преобразования характера. То есть вот там на небе есть человек, который уже прошел весь этот путь, одержал полную победу, и в его лице, благодаря завету с ним и служению, которое он совершает, у нас нет никаких ограничений, что касается уподобления образу Божию, что касается вот духовных побед и достижения Божьей цели в нашей жизни.
0: То есть, действительно, получается, без посредника нам там делать нечего. И нам нужен посредник, и этим посредником является Господь.

0: И он один.
1: И он один. Спасибо вам, Виталий. Спасибо вам, дорогие друзья. И мы видим действительно, что Господь призывает нас вот в это небесное святилище. И наш Господь Иисус Христос стоит там, как посредник между нами и Богом, и Он желает, чтобы мы приходили к Нему чаще. Приходили к Нему и сделали Его и вот это святилище центром своей жизни, как оно было центром действительно духовной жизни в Израиле. Пусть Господь вас благословит найти этот уровень взаимоотношений с Господом, чтобы мы не истощились без духовной пищи. Куда делся храм?
0: Вспоминается мне сейчас известная басня. А слона я там и не приметил.
1: Такое ощущение, как будто он прослушал вот то, что ему сказано было.
0: Внутри этого храма другого храма больше нет. О городе небесном, о городе Божьем всегда, оказывается, знали.

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

Дорогие друзья, приветствую вас вновь на наших видеоуроках. И сегодняшняя наша тема называется «Молитва и воля Божья». Случалось ли с вами, что вы просили Бога о чем-то важном, а получили совсем другое? Это происходит часто, потому что люди не знают условий, которые управляют молитвой. Многие думают, что Бог их просто не слышит, потому что Он не заинтересован в том, чтобы благословлять. Но дело в том, что в самой молитве, точнее в том, как она совершается, есть нечто мешающее человеку получить просимое. Послание Иакова в 4 главе, в 3 стихе ясно, точно говорит: «Просите и не получаете, потому что просите не на добро». Просить не на добро может иметь много последствий. Существует правильный способ молиться. Мы уже узнали, что должны молиться во имя Иисуса и по Его заслугам, должны молиться, искренне демонстрируя реальную нужду, должны молиться в настойчивости и вере, веря, что Бог нас любит и всегда делает для нас нечто лучшее. Но и этого недостаточно. Картина должна быть полной. Библия добавляет еще одно условие. Чтобы молитва была приемлема для нашего Небесного Отца. Это записано в первом послании Иоанна, в 5 главе, 14 стихе сказано, что мы должны молиться согласно

на воле Божьей. Если хорошо подумать, молитва имеет отношение к исполнению воли нашего Творца. Мы выражаем нашу волю через молитву, обращаясь с просьбами к Богу. И естественно, что желанием нашего сердца является, чтобы эти просьбы были приняты. Конечно, мы хотим, чтобы вещи происходили или не происходили. Мы хотим быть исцеленными, хотим, чтобы наши близкие тоже были исцелены. Мы хотим быть защищены, хотим процветать, хотим самого наилучшего. Все, что в мире есть для нас и для нашей семьи. Поэтому нам нужно научиться молиться, подчиняя нашу волю воле Всевышнего. Эллен Уайт, христианская писательница, учит нас: посвящайте себя Богу с утра, сделайте это вашим первым делом, пусть ваша молитва будет: «Возьми меня, Господи, целиком к своим ногам, представь все мои планы, используй меня на свое служение, прибудь со мной и позволь мне творить все в тебе, все твое, все для тебя». Далее, на этой же странице она говорит: «Это вопрос каждого утра. Посвящайте себя Богу на этот день, подчините Ему свои планы, чтобы они исполнились или не исполнились согласно Его провидению. Так день за днем вы можете отдавать свою жизнь в руки Божьи, и она будет все больше и больше формироваться по подобию жизни Христа». Мы должны понимать, что Всевышний Бог знает, что для нас лучше. Мы должны осознавать, что Бог знает будущее с самого начала, с минуты зачатия. Поэтому мы должны просить Его исполнить свою волю, когда мы молимся, обращаемся к нашему Творцу. Прося Его исполнить свою волю в нашей жизни, мы не только признаем Его верховную власть и смиряемся перед Его замыслом, но и видение нашей жизни будут определяться не только Божьим суверенитетом, но и Его вечной любовью. Именно так, когда Бог слышит молитву или не слышит ее, чтобы исполнить свою волю, которая в том конкретном случае противоположна нашей просьбе. Бог поступает так не просто потому, что Он верховный властелин, прежде всего потому, что Он нас любит, знает наше будущее и знает, что для каждого из нас лучше. Запомните. Подчинение Божьей воле не только имеет отношение к Его суверенитету, но прежде всего к Его любви к нам. Есть прекрасный пример подчинения Божьей воле, который мы находим в словах Иисуса в Евангелии по Луке, 22 глава, 42 стих, где показано, что в Гефсиманском саду в момент величайшей скорби сам Иисус молится, доверяя вечной любви Отца, и учит нас, что цель молитвы не изменить Божью волю, а согласоваться с Божьей волей. Мы можем быть в этом уверены словами Бога из книги пророка Иеремии, 29 глава, 11 текст, где записано: «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Когда мы молимся, ища Божьей воли, мы сталкиваемся с мыслями Божьего мира, и этот мир поселяется в нашем сердце. Так, в
в покорности мы

обретаем уверенность, что Бог нас любит. Он знает, что для нас лучше, и Он исполнит только то, что произведет мир в нас. Проблема в том, что нам трудно понять Божью волю, потому что мы не думаем, как Бог, не видим так далеко, не понимаем, как Бог, и поэтому не знаем, что для нас лучше. Нам нужно обновить свой ум, то есть перенаправить мысли и желания и волю, чтобы согласоваться с тем, чего Бог хочет для нас. Такое обновление ума, чтобы понимать Божью волю, возможно только через ежедневное действие Святого Духа, понимая важность искать Божьи замыслы. Желаете ли вы подчинить свою молитву Его доброй и угодной совершенной воле? Давайте мы помолимся этой молитвой. Дорогой наш Творец и Спаситель, благослови нас получать и видеть Твою волю в нашей жизни, в наших прошениях, в наших молитвах. И пусть Твоя воля исполнится, но не наша. Именем Иисуса мы молим и просим об этом. Аминь.

Творец дарует нам преимущество лично искать Его в ревностной молитве и найти у Него облегчение нашим душам, ничего не утаивая от того, кто пригласил нас. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Как, по идее, должен быть благодарен человек, что Иисус желает и может понести все наши немощи, укрепить нас, исцелить все наши болезни, если это, конечно, будет служить для нашего блага и для Его славы.

«Придите ко мне», — призывает он. «Каковы бы ни были твои тревоги и тяготы, расскажите о своих бедах Господу». Очень немногие по достоинству оценивают или используют драгоценные преимущества молитвы. Нам необходимо рассказывать Иисусу обо всех наших нуждах. Ему можно открывать как совершенно незначительные наши заботы, так и серьезные неприятности. Что бы нас ни тревожило и не беспокоило, для нас будет лучшим решением отдать все свои переживания Господу в молитве.

тогда у сатаны останется мало возможностей подойти к нам со своими искушениями. Его самые продуманные усилия направлены на то, чтобы держать нас подальше от нашего самого лучшего и сострадательного друга. Нам не следует

Телекомпания «Три ангела» в тиши вечерней природы приглашает вас поговорить с нашим вечным другом прямо сейчас. Доверим ему свои тайны и заботы, откроем стремления и желания тому, кто никогда не останется равнодушным к нам.

0: Великий Бог, Творец Земли и Вселенной, да услышит вас. Аминь.
1: Распорядок дня домохозяйки значительно отличается от графика бизнес-леди. Так или иначе, каждому приходится распределять свое время так, чтобы успеть как можно больше в рекордно короткие сроки. Важных дел порой так много, что даже не знаешь, за какое взяться в первую очередь. А вечером, когда сил уже не осталось, ты возвращаешься к своей семье. И чаще всего ты бываешь настолько эмоционально истощен, что ни детям, ни родителям, ни мужу или жене уже ничего стоящего дать не можешь. Это так странно, что на самые важные дела у нас никогда не хватает ни времени, ни сил. Мы ведь живем ради них, ради наших близких. И больше всего нам не хватает ни денег, нет, нам не хватает друг друга. Но есть еще кое-что. Часть нашего сердца не может быть занята никем и ничем другим, кроме Бога. Мы так всю жизнь не будем чувствовать пустоту и неудовлетворенность, пока не придем к Нему. Только не получается. Как в том афоризме. Слишком молод, чтобы думать о Боге. Слишком весело, слишком влюблен, слишком занят, слишком устал, слишком стар. А потом слишком поздно.
2: Ибо для Бога нет ничего невозможного.

затих поток речей ненужных, незваных мыслей карнавал. Мне в тишине Творец Вселенной слова любви своей

В любом возрасте, при любой занятости, будь то дом и дети или бизнес и карьера, нам, женщинам, очень важно знать, что тебя ценят и любят просто потому, что ты есть. Почему же порой мы чувствуем себя ненужными? Зададим сегодня этот вопрос. –

0: Девочки, а вот что, на ваш взгляд, приводит к тому, что женщина, даже имея семью и работу, порой чувствует эмоциональную какую-то неудовлетворенность?
1: Вообще, мне кажется, для женщины внешние признаки благополучия, вот семья, работа, это, в принципе, не так уж важно. Женщина — это существо эмоциональное. Вот если она понимает, что она нужна, ее ценят, любят, тогда она будет довольна собой, и у нее все будет хорошо в душе. А если этого нет, тогда очень много может быть не так.
2: А может быть, ее и ценит, и уважает, и все остальное, а самореализации нету. Да. Вот тоже может быть. А то ее все ценят, уважают, а она сидит.
0: Она сама себя не ценит, ты имеешь в виду?
2: Ну, не то, что не ценит, а как бы у нее нет удовольствия в том, что она делает. Например, она там что-то хочет чем-то заниматься, да, или она для себя это открыла, вот она это делает, она прям вся в этом растворяется, она прям там.

0: А то, что ее там ценят, уважают, это важно. Но важно еще найти себя, мне кажется, в этой жизни. Не просто ты мама, там жена, но что-то еще. Потому что ведь, я думаю, и муж, и дети ценят, когда ты не просто мама и жена, кушать им подносишь, еще что-то делаешь, но у тебя есть какой-то род деятельности.
1: Да, что-то оставить для себя, именно вот этим быть довольной.
0: Ну, да.
2: Ну, мне кажется, если у нас такая хорошая семья, то, в принципе, наверное, нас ценят и любят. Может быть, не стоит трактовать их действия так? Может быть, мы, женщины, склонны к тому, чтобы трактовать их какие-то слова и действия так, что это не проявление нужных нам любви и уважения. И поэтому мы начинаем испытывать какие-то не те чувства. А ты, Танюш, что или Алена, думаете?
3: Не знаю, я не знаю, почему так может себя женщина чувствовать, иногда неудовлетворенная, эмоционально упавшая, расстроившаяся, когда у нее есть там семья, работа. Потому что, мне кажется, вообще для женщины очень важно, что у нее есть семья. Поэтому нет семьи, тоже как-то не совсем.
0: А кто одиночка? Угу. Кто еще не замуж не вышел? Все.
3: Ну, в перспективе будет.
0: Ну, то есть она сейчас еще не удовлетворена, у нее нет эмоционального удовольствия.
4: Надежда, надежда. Вот а, то есть, ну, мне кажется, мы сейчас, обсуждая это, вот особенно с Таниных слов, мы такое впечатление, что лишаем женщину, знаете, образа личности. То есть вот есть у тебя семья, вот ходи, подтирай за всеми.
0: И будь счастлива.
4: Вот, и будь счастлив. Все, в принципе, твоя миссия выполнена. Такое ощущение, что женщина, как только выходит замуж, больше у нее никаких не должно быть интересов.
0: Ну, как единица, как бы отдельно, да. Она не существует.
4: Все, да, она не личность. То есть она жена, она мама, она кухарка, там она прачка, она воспитатель. Но ни в коем случае не человек. Да, получается так? Что, значит, все, что она должна делать, и все ее существование сводится к тому...
0: Служи.
4: Да, просто вот семья, все, семья. Получается так? Когда мы говорим, ну как она может быть несчастлива? Как она может быть несчастлива? Она должна быть счастлива. Работа есть, о, уже муж не попрекнет, что сидит на ее шее. Все, уже одну статью можно вычеркнуть, да? Дети есть, все хорошо, не бесплодное, да?
2: Алена, я знаю, что действительно у тебя есть многое, что сказать женщинам, чтобы мы не впадали в такое состояние. Давай мы дадим чуть позже тебе слово. Знаю, что сегодня нам Ангелина будет готовить что-то очень вкусное.
1: Вкусная выпечка всегда ассоциируется у меня с мамой. И то, что сегодня я вам покажу, это произведение моей мамы. Но я не скажу то, что у нас в результате получится. Создадим небольшую интригу и начнем замешивать пока тесто. Для приготовления его нам потребуется вода, масло, соль, ванилин, дрожжи, сахар, пшенная каша, которая обогатит и сделает более питательным состав теста. И, конечно же, мука. В качестве красителя нам потребуется сок свеклы и куркума, курага и киви для оформления. Прежде всего, в одной чаше необходимо соединить несколько ингредиентов. Берем сахар, пшенную кашу, дрожжи, сухие или классические, сырые, пожалуйста, любые, ванилин, соль, вода и масло. Все эти продукты необходимо взбить до однородной консистенции.

Почему же женщина может оказаться в своей собственной семье невостребованной? Откуда появляется этот эмоциональный вакуум однажды в ее жизни? Сегодня мы попытаемся разобраться с этим и дать себе совет, что же сделать для того, чтобы выбраться из этой ситуации или не попасть в нее. Для начала давайте подумаем о том, что каждый имеет право. Мы условно назовем это «работа над собой». Признайте и поразмышляйте, что все имеют право на свои интересы и увлечения,

Самое главное, на это имеете право и вы. Следующая рекомендация. Найдите дело. Условно назовем работа над ситуацией. Подумайте и займитесь каким-нибудь хобби, чтобы это касалось именно вас, чтобы это было ваше хобби. Но если вам интересно это хобби разделить со своими подругами, или родственниками, или детьми, то почему бы и нет? Пусть увлечения вас сближают. Если вам необходимо, чтобы вас одобрили, чтобы это было в пользу всех ваших близких, пусть ваше увлечение приносит эту пользу. Например, вы любите читать, и ваша любовь к литературе точно так же может послужить вам в этом. Например, внесите в список вашего чтения какое-нибудь произведение из школьной программы ваших детей. И когда наступит время, вы можете с удовольствием помочь своему ребенку написать на сочинение, и это, возможно, объединит вас. Не ждите сразу внимания и благодарности. Все равно продолжайте делать и работать над собой. И результат обязательно будет.

я покажу, как формируются розы. Как вы видите, здесь мы вставили начинку. Это может быть курага, это может быть изюм, чернослив, что угодно. Маслом смазываем края. По центру масла быть не должно, потому что там нужна такая поверхность, чтобы она хорошо слипалась. Сахаром посыпаем. Можно, кстати, кунжутом или кокосовой стружкой, как вариант. И сворачиваем, начиная с того места, где у нас начинка. Так. Давайте посмотрим. Ага, отлично. Можно немножко вот так вот соединить, чтобы уже наверняка у нас не расползлось ничего. И аккуратненько разрезаем пополам. Так. Переворачиваем. Смотрим, что у нас получилось. Надо немножко подкорректировать. Можно вот так углубить начинку, чтобы она была более такой, более низкой розы. Корректируем. И все, собственно. Кладем на противень. Какая прелесть, правда? Мне так кажется, прям как настоящий. А теперь несколько моментов, что касается дальнейших действий с нашими булочками. Необходимо дать им время подняться в теплом месте. Зависит это от температуры и качества дрожжей. Это где-то 40 минут, а может быть и час нужно будет. А после этого выпекаем при температуре 180 градусов 20-25 минут. Очень внимательно следите за тем, чтобы не подгорел верх изделий. Сами понимаете, что розы тогда потеряют свою привлекательность. Что мы сделаем с ними потом, я вам пока не скажу. Переходим к напитку. Имбирный лимонад. Для приготовления нам потребуются лимоны, мед или сахар, по вашему желанию, куркума и имбирь. Прежде всего, нужно нарезать лимоны такими кусочками, которые вас вот устроят, и залить их медом, оставить на некоторое время, чем мы и займемся.

Девочки, как вы думаете, вот если хобби занимает не только время, но и деньги, которые мы должны как бы потратить, ну, на что-то там, что нам интересно, как вы думаете, вообще это нормально?

0: нормально, как бы мы можем взять из бюджета денежку или нет?
1: Ну, конечно, нормально. Не может быть такого хобби, чтобы оно не отнимало ни денег, ни времени. В любом случае отнимает. Просто во всем должна быть разумность.
0: Ну,
1: конечно, не больше половины
0: быть.
1: Бюджета на это тратить.
2: Ну, а как
0: семья как должна реагировать?
2: Да, на это.
3: Ну, мы говорили о том, что мы должны набраться терпения. Что, потому что это не значит, что ваши интересы могут разделяться интересами вашей семьи. Нужно понять, что это определенные вложения тоже. Вложение в саму себя. Вложение о том, что через там, 10 лет, да, Катя такая вот в каком-то состоянии эмоционального вакуума, да, решила заняться, вот, к примеру, своим хобби, и она вот через 10 лет осталась полноценной, жизнерадостной Катей. Они удрученные, не удрученные, не депрессивные такой. И это будет, я думаю, что это достойное вложение. И муж будет рад, и дети будут достойны.
0: Вот какой надо аргумент говорить.
3: Только так.
4: А вот по поводу себя, моего хобби, мне вот хочется, чтобы хобби пользу приносило. То есть не просто так, для интереса, для увлечения, чтобы это имело какое-то, ну, для пользу для окружающих, даже, наверное, может быть, для близких.
3: Ты не можешь
4: определить? Не могу определиться. Да.
3: Ну, вот мы же только что говорили, если плавно перетекать, то польза, что есть польза, да? Какая польза? Польза для того, чтобы ты себя чувствовал востребованной, да? То есть, опять-таки, через хобби ты, можно сказать, пытаешься, ну, как бы...
2: Получить благодарность,
3: да? Получить благодарность, получить внимание. Но дело в том, что как бы мы можем найти такие хобби действительно. Просто у нас как бы есть такой стереотип восприятия хобби. То есть хобби там это вязание, там шитье.
2: Вышивать крестиком.
3: Вышивание, да, еще что-то. Ну, вот я, допустим, не обладаю ни одним из этих талантов, честно говоря. И все это меня только раздражает нервную систему. Я не могу сидеть.
1: Наоборот.
3: Но я, к примеру, люблю читать, да? Или, к примеру, люблю писать. Вот, то есть я стараюсь всем своим знакомым, кому нужно там какую-нибудь программу составить или еще что-нибудь. То есть это доставляет, там, участвую в каких-нибудь там лагерях. То есть я пытаюсь реализоваться. Иногда ты просто разрываешься, наоборот, от того, что ты не знаешь уже, куда бежать. И там ты востребована, и там, и там. И при этом я тебе хочу сказать, что не всегда, допустим, я вижу понимание со стороны своей семьи, да, они, конечно, там ворчат, там, зачем это тебе надо, тебе лишь бы смыться из дома.
2: То есть общественная деятельность — это твое хобби,
3: да,
2: можно
3: вот
2: сказать.
3: Да, вот я могу свадьбу, к примеру, провести, да, и вот муж мне говорит, да хватит, тебе уже сколько лет, хватит там прыгать, как клоун. А я все равно это делаю, потому что мне это приятно, да. С одной стороны. А с другой стороны, я понимаю, что, допустим, есть моменты, когда вот... Это потому что мне не надо, к примеру, чтобы они 100% меня одобрили. А вот у меня, знаете, одна знакомая, она, к примеру, такое сделала себе хобби. Она каждый день, допустим, вот готовила, если там любит она что-то делать, она каждый день готовила своему мужу, значит, такую маленькую открыточку приятную. Такую. Mm-hmm. И там писала такие слова и запихивала в кармашек. Когда он открывал, он... Срабатывало несколько как бы таких вот моментов. Во-первых, ему было приятно, что она подумала о нем, да, запихнула, что это от нее открыточка. Во-вторых, а что она его внимательно выслушала накануне, не просто в одно ухо влетела, что, то есть, он любим и нужен. И, знаешь, я тебе хочу сказать, 100% никто не может пройти против этого. Вот мимо этого, вернее. Никто не может, потому что всем нужно, чтобы их любили. Всем. Даже всяким букам все равно нужно, чтобы их любили. Мы таким образом можем свое хобби.
2: Но ты знаешь, Ален, вот иногда мне кажется, что женщине уже трудно даже бывает разделить, это дела ее или это ее хобби. Например, многие женщины любят там кулинарию, то есть готовить что-то. Кто-то любит очень огородничество. Есть женщины, я знаю, которые любят убираться. И вот здесь уже вообще не понимаешь, то ли ты занимаешься только постоянно делами, то ли все-таки у тебя есть просто хобби, которое приносит пользу.
5: Так может, ей вообще не надо хобби? Она там готовит, убирает, и вообще у нее удовлетворенности, никакого вакуума нету.
3: Мы говорили о том, что если разобраться, по сути, хобби для чего нужно?
5: Для удовлетворения.
3: Реализация.
5: Да? Реализация.
3: Да. То есть, ну, мы сейчас здесь, конечно, безусловно, собрались молодые достаточно женщины, да, которые еще имеют очень много функций, которые затрачивают
2: нам не скучно,
3: много. Да, мне скучно. Нам бы, наоборот, поскучать. Да? А вот я, допустим, очень часто разговариваю с женщинами, которые более в возрасте, да, которые более зрелые, которые действительно в этом эмоциональном вакууме находятся. То есть они пришли к тому пониманию, что дети выросли, Дети не нужны, дети самостоятельные, они уже в бабушке.

0: Да?
1: А, то есть в свое время они как бы не были хобби, них, да, они там свои функции и они, выполняли, функции кончились.
0: Да, Катя, они не сформировали совершенно никакие свои увлечения. Знаете, все ее, весь ее смысл жизни свелся к чему? К дому, к семье, да? А своей какой-то вот ниши, такой маленького занятия у нее нет. Потому что
2: и это очень
0: да,
2: важно.
0: То есть очень важно, чтобы мы были реализованы. Да? Мы же люди. Таким образом мы устроены. Нас Бог таким образом создал, что мы прежде всего личность.
1: То есть мы не можем быть реализованы в том, что мы мама,
0: мы можем,
1: жена.
0: Можем, да.
1: Или если может, это... на каком-то определенном уровне мы...
0: Мы до определенного момента, это безусловно, все делаем. Но ты же сама знаешь, что очень много, там просто механических движений, да? Очень много просто физических сил отрачивает. Но при этом, допустим, когда ты моешь посуду, ты много реализовываешься.
2: Обычно ты пережевываешь какие-то другие эмоции.
0: Да, ты в этот момент можешь где угодно, да?
1: Но не с посудой.
0: Да, но не с посудой, безусловно. Нет, есть, конечно, женщины, которые получают колоссальное удовольствие от чистоты, идеальной чистоты дома. Или вот есть у меня одна знакомая тоже, которая говорит, вот я люблю готовить. Вот люблю я готовить. Вот я проснулась сегодня утром, и мне захотелось, чтобы у меня дома пахло пирогами. Все это хорошо. Если действительно женщина чувствует себя вот комфортно в этой обстановке, она вот созидает, у нее процесс созидания, это же тоже творческий процесс. То есть созидание дома – это тоже творческий процесс. Но если дом уже создан...
1: Нет, а если другая ситуация, например, я нашла свое хобби, я нашла то, чем я хочу увлекаться, все вот это вот, и вот я знаю, я иду... Но семья у меня страдает. Говорит, иди лучше на кухню, мне муж говорит. Чего ты тут сидишь? Иди на кухню, вари.
0: Понимаешь, если они уже не хотят понять тебя в этом отношении, да, то тут проблема не в твоем хобби. Проблема в том, что ты говоришь, послушайте, мне нужно немножко воздуха. Мне нужно немножко реализации. Я чувствую, что мне это необходимо. Вот сейчас, в данный момент. И проблема же не в хобби совершенно. А проблема в том, что тебе нужна какая-то у тебя возникла какая-то потребность, а эта потребность нарушает планы твоей семьи. Они хотят видеть тебя в другом месте, понимаешь? И они всегда будут хотеть там тебя видеть. И более того, если, допустим, ты все-таки решишь пренебречь своими собственными потребностями, однажды ты поставишь им вину, что ты не пошла по пути своей собственной реализации, понимаешь? А пошла на кухню. Да, они были накормлены, но завтра они снова будут голодные.
2: А послезавтра ты будешь злая?
0: Да.
2: Конечно, а ты что хотела сказать?
3: Да я подумала о том, что, мне кажется, есть еще другая группа людей, у которых крайность, наверное, в другую сторону будет. Они хотели бы, может быть, хобби какое-то иметь, чем-то заняться, но они не уверены, что они смогут что-то сделать. То есть не верят в свои силы, что получится, что они что-то умеют, что что-то смогут достичь. Просто
1: если не пробовать, то ты никто и не узнает. Надо
2: сможешь
1: что-то
2: или не
1: куда-то,
2: сможешь.
1: Куда-то, куда-то. Просто если у тебя это уже есть, ну, то есть потребность, что как-то себя реализовать, ты найдешь, я думаю.
4: Вот это... Неуверенность в себе, мне кажется, она идет у женщины от того, что она чересчур на самом деле занята семьей. Когда ты постоянно в заботах о муже, о ребенке, еще о чем-то, то ты вот в этот круговорот погружаешься и боишься уже сделать шаг вправо, шаг влево, что-то поменять в своей жизни. Уже думаешь, я не смогу. Вот в этом я ключе живу, и все, больше уже никуда и не стоит пытаться. Вот у меня была мысль, я в лекции тоже об этом услышала. Должно быть еще какое-то хобби, которое объединяло бы семью. Вот мы говорим лично о своих сейчас. У кого-то такое, у кого-то такое. А должно быть еще какое-то общее увлечение. А не то, чтобы муж в одном углу квартиры, жена в другом, ребенок вообще в третьем. Хочется что-то найти вот такое, что было бы приятно всем. А до сих пор этого не нашла. Вот как в этом случае быть, пока я еще и не придумала. Не знаю.
0: Кать, но все-таки, мне кажется, слово «должно быть» – это неправильное слово в этом случае. Потому что все мы люди с правом выбора, да? И если, допустим, не надо себе ставить это вот прям в цель, так, напрягаться и думать, у меня нет хобби, обвиняющий, знаешь, семью, да, у меня нет хобби. На самом деле, просто нужно, мне кажется, что нужно просто стремиться к пониманию, и просто свою жизнь стараться разнообразить. Вот это очень важно. Потому что, как ты сказала, мы очень часто себя загоняем вот в эту рутину. Мне кажется, важно разнообразить свою жизнь.
2: Ведь... То есть, имеешь в виду, будем пробовать какие-то разные моменты все вместе, и вдруг наткнемся на то, что нам всем понравится.
0: И стараться быть интересным друг для друга. То есть, если ты знаешь, допустим, о том, что твой муж увлекается...

увлекается рыбалкой. Но ты хотя бы сделай попытку заинтересоваться этим тоже. Не надо заранее себя отгораживать, к примеру, от этого. А почему нет? Запросто. Вот, да, у нас у всех дети. Естественно, мы их любим, как без них. Мы для этого их и рожали, чтобы любить. Да? Значит, детьми надо заниматься, но...

0: другая пишет стихи, третья шьет костюмы на вот этот наш коллектив. Мы все путешествуем семьями, понимаете? Хобби? Хобби. Всем нам очень весело. Выезжаем на природу. И там, почему нет? И, казалось бы, мы востребованы. Да, и семья предели, и мы с детьми рядом. Мы не тяготимся им присутствием. И как наши мужья говорят, вам лишь бы повод. А нам лишь бы повод, почему бы нет? А все же от этого хорошо всем. Хобби, оно и есть, это как бы дополнение. Это какая-то такая изюминка, да, твоя вот, которую ты бы вот подчеркнуть, вот какие-то свои вот
1: свои качества. Да.
0: Ну, я же говорю, вот Бог нас создал очень вот такими творческими людьми. Мы же по образу и подобию, да? Мы созданы творческими людьми. И, естественно, у нас все равно возникает какая-то потребность, чтобы нас воспринимали как личность. Как вот личность, которая имеет вот спектр всяких талантов, да? И вот как бы, когда мы вот занимаемся просто повседневными делами, рутиной, вот этими бытовыми проблемами, постоянно изо дня в день мы делаем одни и те же движения, да, изо дня, особенно когда у нас маленькие дети. И, естественно, все равно возникает какой-то момент, когда нам хочется вот все, что в нас сложил Бог, тоже реализовать, да.
1: Ой, девочки, спасибо вам огромное, спасибо, Алена. Я думаю, тема эта просто неисчерпаемая. Есть нам теперь над чем подумать и пофантазировать. Давайте посмотрим, что же в итоге получилось у Ангелины.

Осталось добавить имбирь, куркуму. И охлажденную воду. Для того, чтобы специи равномерно растворились, будем воду добавлять понемногу. Вот и готово. По желанию можно процедить напиток и подавать. Давайте посмотрим, какие получились розы. Правда красиво? Дарю.

0: Ни шагу назад, ни шагу на месте, а только вперед и с хобби вместе.
1: Хобби моей мамы и мое личное хобби – кулинария. Мы открыли для себя удивительный мир и нашли себя в нем.
2: Сегодняшняя встреча вдохновила меня на поиск новых семейных увлечений. Я хочу, чтобы и моя семья, и ваша тоже стали еще дружнее и счастливее благодаря новым семейным традициям.
3: Милые женщины, желаю вам непременно обрести себя и с Божьей помощью найти понимание.
4: Я благодарна программе и девочкам, которые сегодня были тут, потому что я убедилась в том, что мое хобби – это важное вложение в мое будущее.
5: Не забывайте, что творческое начало заложено в нас самим Богом. Всего вам самого доброго, благословений!

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

Так будьте тверды и неколебимы, братья мои возлюбленные. Отдавайте себя беспредельно делу Господню, определенно зная, что труд ваш не тщетен в нем.

0: Здравствуйте, дорогие зрители! Вы смотрите программу «Мужчина и женщина». И сегодня в нашей студии Ольга Лебедева, которая является клиническим психологом. Ольга, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Роман.
0: Я хочу начать с одной истории. Это интервью одной интересной пары. Я видел их и это интервью еще тогда, когда не был женатым, и мне они стали очень симпатичны, эти мужчина и женщина. Они рассказывали о своих взаимоотношениях, рассказывали о том, что уже на протяжении многих лет, а порядка 40 лет они были вместе, их отношения становились все лучше и лучше. Они продолжали улыбаться друг другу, продолжали дарить друг другу подарки. Mm-hmm. И каждый год, встречаясь, отмечая годовщину своей свадьбы, они делились вот этими чувствами, нежные слова друг другу говорили. Ну, в общем, смотрел я на них, mm-hmm. умилялся, удивлялся, мечтал, чтобы в моей жизни mm-hmm. так было. И такой вопрос. У этой пары что-то не так, как у всех. Они застряли на влюбленности, той, которая была в самом mm-hmm. начале. Либо же они развили эту влюбленность. Или еще какой-то вариант. Вот mm-hmm. скажите, что с ними происходит? Может быть, что-то не так?
1: Мне кажется, что с ними все так. И наоборот, и вот то, что есть у этой пары, я бы желала всем парам, всем супружеским союзам, которые есть. Вот. Но я думаю, что эти люди просто развивают свои отношения, и они развивают свою эмоциональную связь, укрепляют ее. В принципе, они делают очень правильно. А с другой стороны, вот здесь вот речь в вашем вопросе шла о влюбленности, как о угу. таком начальном периоде, большинство отношений начинается вот именно с нее. Большинство отношений.
0: Ну, я прошу прощения, складывалось такое впечатление, как будто они действительно только познакомились. Вот только mm-hmm. 3 месяца назад влюбились друг в друга.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Да.
0: Вот, наверное, отсюда и вопрос.
1: Вот нормально ли
0: да,
1: это?
0: Да, нормально ли это?
1: Ага. А сколько они были?
0: Ну, в районе 40 лет.
1: А, порядка 40 лет.
0: Да.
1: Здорово. Ну, этой паре можно только позавидовать, в хорошем смысле слова, пожелать счастья.
0: Угу.
1: Да. Ну вот, что происходит, да, я вот хочу немножечко, может быть, по циклам, угу. которые проходят отношения, как бы немножко пройти, что эти люди сумели сделать это просто правильно. Вот. Обычно, как я уже сказала, большинство отношений начинается с влюбленности. Вот. И ну, очень важно, чтобы эта влюбленность переросла именно в любовь.
0: Mm-hmm.
1: Очень важно. Потому что что такое влюбленность? Это надетые розовые очки, это такие нереалистичные ожидания, это очень много ошибок, которые люди совершают, в плане того, что ошибок не в действиях, а ошибок того, что они приписывают свои чувства другому человеку, качества, они дорисовывают образ. То есть mm-hmm. что такое влюбленность? Это когда есть какой-то образ у человека в голове, складывается из каких-то сказок, мифов, мультиков, фильмов, реальной жизни. И потом приходит человек, и этот образ, он на него надевается, ну, как бы неосознанно. То есть, когда

0: еще узнать человека его настоящего со всеми плюсами и минусами как раз еще предстоит. И почему вот в браке одним из таких тяжелых периодов может быть, когда эти розовые очки спадают, когда человек, у человека возникает очень много разочарования.
1: Но... Ну так может быть эти розовые очки спадают еще до бракосочетания?
0: Да? Может быть. У кого? У всех по-разному.
1: Но это может быть кризисом. Я знаю одного молодого человека, были хорошими друзьями еще в далекой молодости, и он встречался с девушкой. Потом вдруг, внезапно, они расстались. Ну, девушка хорошая была, и мы ценили их отношения. Я стал задавать ему вопросы, что не так. Он говорит, ты знаешь, что-то как-то все уже скучно. Я понял, что хочу еще вот этих вот чувств особенных.
0: У него притупились чувства? И он пошел искать.
1: Ну, с другой стороны, чувство. Не сказать, что в их отношениях что-то шло не так. Все благополучно было. Человек стал понимать, что влюбленность куда-то пропадает, и их отношения приобретают более стабильный характер. Вот это его испугало?
0: Я думаю, да, может быть. Да, может
1: а
0: быть,
1: если это в браке происходит, не может быть разочарования?
0: Может быть, люди разочаровываются, и возникает очень много ссор, скандалов. И главное то, что люди винят в этом партнера. Хотя на самом деле все вопросы должны быть к самому человеку, что это я придумала такой образ, это я надела эту маску на другого человека. Этот человек не оправдал именно моих ожиданий, то есть речь шла о моих ожиданиях, а не о том человеке. То есть это вот как бы, ну, люди склонны смотреть на другого через такую определенную призму. Но я даже сейчас не об этом хочу поговорить, а о том, как, с чего начинаются большинство отношений. Конечно, не все. Есть из этого исключения. Но все-таки такая статистика, что большинство пар начинает свои отношения именно с влюбленности, и большинство пар начинают свои отношения с так называемого симбиоза. То есть вот это вот полная слитость с другим человеком. И это эйфория. То есть кажется, что это рай. И кажется, что у нас одна жизнь на двоих, одни чувства на двоих.
1: Шалаша и... только не хватает.
0: Вот это, вот эти вот, еще причем, ну, все песни, романтические фильмы, они вот именно подыгрывают вот этому вот образу. Вот такая песня «Я — это ты это я», то есть границ никаких нету, и нам так хорошо, и так вообще здорово в этом вот симбиозе. И то есть, и если это представить так вот графически, ну, метафорически картинка, это представить вот... Если два кружочка, две отдельные жизни, которые раньше были у людей, что они полностью слились воедино, полностью. То есть границ никаких нет.
1: Но... Я прошу прощения, Ольга, если вернуться к тому примеру, который я рассказал в самом начале. Вот у этой пары, у них сохранился этот симбиоз или у них что-то другое?
0: Нет, я думаю, что они перешли на новый, более качественный уровень.
1: О, расскажите об этом.
0: Да.
1: Это интересно.
0: Но вот я продолжаю свой рассказ, что вечно вот так вот продолжаться невозможно. Вечно в симбиозе быть нельзя. Кому-то становится тесно, душно, скучно, ну, как бы надоедает. Это уже такая вот... Потому что это не зрелая любовь, это, скорее всего, что зависимость, это эмоциональная зависимость. Конечно, поначалу это приносит огромную-огромную какую-то эйфорию. Но... Законсервировать свои отношения навсегда вот в этом вот, это невозможно. Почему? Потому что у отношений есть, естественно, цикл развития. Это все равно, что понятно, что когда у нас рождается ребеночек маленький, это вот сладкий младенчик, мы его так любим. Но я думаю, ни один родитель не захочет, чтобы ребенок и в 20 лет сохранял такой же вот вид младенца. Такое иногда бывает. Это огромное горе, это болезнь, ну, то есть это серьезная болезнь, это горе для родителей. То есть мы понимаем, что сейчас этот маленький сладенький младенчик, которого мы вообще любим просто безусловно любовью, он будет расти, и у него будет неприятный кризис 3 лет, у него будет неприятный подростковый возраст, а потом он вообще уйдет из нашей семьи. Мы понимаем, что все эти стадии немножко болезненные, они будут. Также и здесь отношения, они не могут законсервироваться, ну, вот в этой вот стадии. И происходит какая дальше вещь, какая вот естественная как бы эволюция отношений, что происходит дальше? Дальше происходит, что кому-то из партнера становится немножко скучно и тесно, и уже происходит тяготение вот этой вот зависимостью. И обычно это бывает мужчина, потому что мужчины, ну, чаще всего мужчины, потому что более ценят свою какую-то независимость, самостоятельность. И мужчина на каком-то этапе, он понимает, что ему уже здесь вот полностью слитым быть с другим человеком скучно. Хочется выйти куда-то, хочется вернуться к своим развлечениям, хочется вернуться к своим каким-то хобби, к друзьям, ну, какие-то вот как бы начать опять

0: опять вернуться к той прежней жизни, которая у него была до отношений. И получается, что вот этот вот наш круг, он вытягивается в такой треугольник. То есть получается, что на одном углу треугольника он, на другом углу треугольника она, на третьем углу треугольника его интересы, его какие-то интересы прежние. И для женщины, если она не перестроится, вот эта ситуация, она воспринимает очень болезненно, как предательство. То есть особенно это мы говорим о женщине, которая, ну, скорее всего, находится не в состоянии взрослой ответственной личности, она находится в состоянии ребенка. То есть симбиоз он кому нужен? Симбиоз нужен маленькому ребенку. Вот. И обычно, если такая ситуация происходит, женщина очень болезненно, очень ревностно начинает реагировать вот на эти вот, на попытку, ну, супруга, мужа или парня, да, если у них еще отношений нет, ну, в смысле, не зарегистрирован брак, вернуться к каким-то своим увлечениям. Вот. Она начинает очень ревновать его к этим увлечениям, к друзьям, к старым, и все это заканчивается слезами, ссорами, сценами, ревностью. Вот. Таким образом, женщина неосознанно пытается вернуть вот эти вот отношения опять в круг. Но это уже сделать невозможно. Как ребенок у нас вырос, мы его опять не затолкаем в те самые размеры. Угу. То есть либо здесь происходит разрыв, такой достаточно болезненный для женщины. Для мужчин это понятно, что он хочет вырваться на свободу. Ну вот если его так начинают, ну, как сказать... Угу. Вот, возвращать в зависимость, то есть то, что я рассказываю, это эмоциональная зависимость. Угу. Вот. Либо здесь выход такой, что женщине нужно вот этот вот, эту фигуру треугольник превратить до фигуры квадрат.
1: То есть у нее свое еще должно что-то.
0: Да, вырасти. Да. То есть он, она, его интересы, ее интересы. То есть он, она, его интересная жизнь, ее интересная жизнь. И вот.
1: Я прошу прощения, а может оставаться треугольник, когда он, она и их что-то совместное интересное?
0: Да, тут даже знаете, какая вот как бы правильная схема? Вот если мы показываем графически кружками, да, вот он, она, их жизни, угу. Они соединены, ну вот, вот настолько, да. Угу. То есть, конечно, у них есть перехлёст, конечно. Угу. Это мы, обязательно в паре должно быть наша интересная жизнь, наши интересы. Но, с другой стороны, вступая в брак, вступая в отношения, человек не должен терять себя. Ни в коем случае. Ни женщина не должна полностью растворяться в мужчине, в детях, в семейной жизни. Ни мужчина не должен полностью растворяться, ну, в жизни женщины вот, и иметь только семью и все.
1: Ну вот я прошу прощения, не должен или не может?
0: Не должен. Он, конечно, не может. Должен. Он, конечно, может, но это уже называется перекос. То есть есть mm-hmm. отношения такие симбиотические, есть отношения, где люди порознь вообще находятся, между ними ничего общего mm-hmm. нету. Как бы перекосов на самом деле их, ну, существует достаточное количество. Но единственный возможный вариант, когда отношения способны именно приносить огромную радость и удовлетворение, это когда и он, и она являются взрослой самостоятельной ценной личностью. И общаются они на равных. То есть они партнеры. Mm-hmm. У них отношения взрослый-взрослый. Это не отношения ребенок и ребенок. Вот этот вот симбиоз – это отношения ребенок и ребенок. По сути, иногда бывают такие пары, что, ну вот у нас тело вырастает, нам там по паспорту уже много лет, а душевный человек может оставаться в детской позиции, ну, из-за каких-то травм детства. И он всю жизнь может пытаться искать партнера, который заменит ему недополученную, там, допустим, материнскую любовь. Mm-hmm. И всю жизнь он будет пытаться прыгать, сделать симбиоз, ну, вот, с каким-то человеком. Ну, просто такому человеку нужно расти. Вот. И бывает такой также перекос, когда, например, кто-то из партнеров находится в состоянии ребенка в детской позиции, кто-то занимает родительскую mm-hmm. позицию. То есть есть женщины, которые становятся мамами, ну, в кавычках, мама.
1: Но им эта позиция нравится? Устраивает их эта позиция?
0: Кому? У кого? Мужчинам?
1: Женщина как мама.
0: Видимо, устраивает, если она туда забирается. Другой вопрос, как чувствует себя мужчина? Некоторым мужчинам тоже это выгодно и интересно, и просто. То есть кто такая мама? Ну, в кавычках, мама для своего мужа. Она указывает мужу, что нужно делать.
1: Так, может быть, их оставить в покое, пусть живут себе счастливо?
0: Это недолговечный союз.
1: Это чем чреват?
0: Это недолговечный союз, потому что либо женщина устает быть постоянно мамой, и она, ну, потому что это достаточно большая нагрузка, она просто выходит. Кто-то из них может выйти просто из отношений. Вот. Либо мужчине надоедает быть в роли ребенка.

0: И чаще происходит так, что он находит себе другую женщину и уходит из этих отношений. По сути, он уходит от мамы, ну, от мамы в кавычках. Вот. Ну, женщине, конечно, приносит это очень много страданий. Она не понимает, почему так случилось. Вроде бы как она заботилась, старалась, любила, да, и все делала. То есть эти вещи нужно очень, ну, как, хорошо отслеживать. Бывает, конечно, перекос в другую сторону, когда женщина находится в состоянии ребенка, и она ищет себе папу, то есть муж ее находится в состоянии папы. Но это все перекосы, то есть разные варианты перекосов есть. Но единственный вариант, вот, как можно достичь тех отношений, о которых вы рассказывали в этой паре, это когда каждый из партнеров повзрослеет, когда отношения не будут партнерские. А партнерские отношения – это равные отношения. И здесь идет уважение к личности другого человека и уважение к его границам. То есть партнеры, они не переступают границы личности, ну, другого человека, супруга. Ну, ни в ту, ни в другую сторону. Они уважают чувства, они уважают мнение другого человека, они не берут ответственность друг за друга, не поучают, не воспитывают, не переучивают, не переделывают.
1: На практике это в чем может выражаться? Я имею в виду вот эти вот моменты, развлечение, может быть, какое-то, может быть, хобби или еще что-то. Об этом вы говорите? Свой какой-то интерес? Или, может быть, профессиональные навыки определенные?
0: Это на практике что означает?
1: Я имею в виду, когда мы говорим о квадрате.
0: Да, да, да.
1: Есть
0: да.
1: мужчина, есть женщина, да. А в противоположных углах да, это
0: их,
1: что?
0: Их интересы, какая-то их личная жизнь.
1: Личная есть, жизнь. Но это профессиональная личная жизнь или, может быть, какое-то развлечение?
0: Какая им и нравится. То есть до этого же, до того, как люди встретились... Они же были личностями, они имели, вели свою какую-то интересную жизнь. Вот почему? Может быть, не вели, конечно, да, но это проблема. Если человеку скучно, этот из скуки, он пытается эту скуку решить супружеством, ну, как бы это проблема. Но, по сути, мы берем сейчас двух, допустим, зрелых, здравых личностей. По сути, у мужа была какая-то интересная жизнь до брака, и у жены была какая-то интересная жизнь до брака. Свои хобби, увлечения, может, какая-то самореализация в любимом деле, в профессии. И они соединили свои жизни. Но, с другой стороны, они остались, они не перестали быть личностью, они не перестали быть самостоятельным людьми, они полностью не растворились друг в друге. То есть вот эта ненормальная ситуация, она потом аукается и приносит очень много проблем, когда люди стремятся полностью раствориться друг в друге. Долго вот эту ситуацию выдержать нельзя. Кому-то станет, ну, тесно, скучно, кто-то кого-то потянет вернуться опять к интересам. То есть когда женщина имеет интересную жизнь, когда мужчина имеет интересную жизнь, с другой стороны, у них есть еще то, что очень сильно связывает их. То есть еще их совместное что-то есть.
1: Действительно, тема очень важная, актуальная, наверное, для каждого из нас. Спасибо вам большое, Ольга. А мы желаем вам сохранить свою индивидуальность, цените отношения, и пусть семьи будут ваши счастливы. Вы смотрели программу «Мужчина и женщина». Мы прощаемся с вами. Всего доброго. До свидания.

0: Как-то у нас с детьми получается, мне так кажется.
1: Я не ощущаю себя взрослым сейчас. Дети выросли, а мы стали моложе. Я с ним общаюсь на равных. Мы с ним говорим на одном языке. Он меня понимает, я понимаю его прекрасно.
0: Они очень разные, я люблю их по-разному, но всем на всех всего хватает.
1: Мне с ними очень хорошо. Они моя компания.
2: Дорогие друзья, телекомпания «Триангла» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. Жизнь с избытком. Практичная книга о здоровом питании.

0: Вечно ли Бог любит грешника? Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти? И что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте www.3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: Блаженны миротворцы, Божьими их назовут детьми. Блаженны те, кого за праведность преследуют, их царство – Царство Небесное.

В этом мире, где каждый день приносит новые вызовы, новые тревоги, существует одно умение, превосходящее по ценности все остальные. И это способность распознавать голос Божий в шуме дел, повседневности. И Библия свидетельствует, Бог, Он не перестал говорить. То есть Его Слово сегодня, оно так же живо и действенно, как и тысячи лет назад. Поэтому, когда мы учимся слышать Его и повиноваться, наша жизнь, она наполняется невероятной глубиной, смыслом и удивительными Божьими сценариями, которые мы бы не могли бы придумать сами. Общение с Богом – это всегда диалог. И мы уже много говорили на предыдущих темах о том, как общаться с Богом, как обращаться к Нему. Но вот подлинная близость, она рождается, когда мы начинаем не только говорить, но и внимательно слушать. Представьте, Владыка Вселенной жаждет общения с вами. Каждое ваше утро – это новая возможность для Него сказать что-то важное, открыть свои мысли, направить ваши шаги. И сегодня мы начинаем с вами завершающий цикл наших тем и вопрос исследования того, как настроить свое сердце на Его чистоту, как отличить Его голос от множества других и как сделать так, чтобы эти диалоги стали неотъемлемой частью вашей, моей повседневности. Готовы ли вы к этому самому важному уроку вашей духовной жизни? Если да, то давайте начнем. Дорогие друзья, приветствую вас вновь на очередной теме нашего цикла встреч онлайн с Богом. Эти встречи посвящены вопросу того, как лично общаться с Богом, как иметь эту связь с Ним. Поэтому сегодня у нас начинается такой небольшой завершающий цикл, где мы больше будем говорить именно о том, как слышать Бога и через какие способы или инструменты Бог обращается к нам. Несколько тем мы посвятим именно этому. Как услышать голос Божий? Потому что я думаю, что каждый, особенно те, кто смотрит эту тему, каждый желает и верю, что, и надеюсь, что у каждого был определенный свой опыт, когда вы слышали Бога. И нам, конечно, хочется слышать Его голос без каких-то особых усилий, может быть, даже чтобы вдруг внутри нас Он звучал или говорил, что делать, с кем общаться, встречаться, дружить, куда пойти, что одеть и так далее. То есть вот, знаете, как сегодня мы уже многие привыкли к помощникам, виртуальным помощникам, когда ты просто дал запрос, и он тут же тебе ответил. Окей, Google, и все. Да? Но ясно понимать, что Бог говорит нам различными способами. И когда Бог говорит нам, знаете, это наивысшая точка практического познания Бога. То есть если мы научились только говорить Богу и не слышим Его, ну, это говорит о том, что что-то нарушено в нашей христианской жизни, в нашем общении с Богом. Быть близким к Богу означает общаться с Ним, говорить Ему о том, что у нас на сердце, да, но также и слышать, и понимать, что Он говорит нам. Именно вот эта вторая половина нашего разговора с Богом очень важна.

Но в то же время может быть очень сложно для нас. Как мы слышим его голос? Как мы можем быть уверены, что то, что нам кажется, да, и то, что мы слышим, действительно принадлежит Богу, а не просто нашему подсознанию? Какую роль в этом играет Библия? Что, если то, что Бог говорит нам, оно непонятно? Попытаемся в этом разобраться, и важно понять, что Бог говорит нам через Святого Духа, и Он делает это разными способами. В Священном Писании мы видим достаточно много способов того, как Бог говорит человеку. Начиная от таких, скажем, нечасто встречаемых каких-то уникальных случаев, потому что мы видим, что Бог может и через ослицу сказать пророку, Бог может послать ангела, сон, видение, сам проговорить своим голосом. Но при этом есть те способы, которые чаще встречаются в нашей христианской жизни. И мы поговорим об этих способах в этих передачах. Это общение с Ним или умение слышать Бога через Священное Писание, в молитве, через различные обстоятельства, через верующих людей и церковь. И вот в Библии мы видим, что Бог общался с людьми, опять же, да, и какими-то иными способами. В Ветхом Завете мы также можем вспомнить, там использовались камни, Урим и Тумим. Были знамения, чудесные какие-то проявления. То есть, и я не исключаю того, что в жизни верующего такое может произойти. Но все-таки, общаясь, анализируя свой опыт, опыт других людей, я вижу, что Бог общается посредством Святого Духа чаще всего через вот те инструменты, которые я перечислил. И если ты находишься в тесном общении с Ним, у тебя есть эти личные отношения, то ты будешь узнавать Его голос. Да? И это сложно порой объяснить тем, кто не переживал этого опыта, но я верю, что большинство из вас переживало. Ну, если нет, то, возможно, после этой темы вы сможете тоже пережить этот опыт слышания Бога. И это тот момент, когда ты понимаешь, что к тебе обращается Бог. Ты понимаешь, что это не просто твои мысли, не просто ты размышлял об этом, и у тебя родилась какая-то мысль. Нет. В этот момент происходит нечто сверхъестественное, если так можно сказать. В этот момент ты соприкасаешься с чем-то непонятным для тебя, и у тебя есть четкое, устойчивое понимание того, что это не просто так. То есть в этот момент Бог говорит к тебе. И по моему мнению, да, и поэтому мы сегодня начнем в этой теме, что основной способ общения с Богом, с человечеством, это Слово Божие, это Библия. Да, это и есть речь Бога, сохраненная для нас в письменной форме. То есть Бог непосредственно обращался к Моисею, Иезекиилю, Павлу и многим другим, затем уже к их устами к народу Израиля или к церкви, а посредством Библии ко всему миру, то есть ко всем поколениям. И есть два подхода к восприятию Божьего Слова. То есть в духовной жизни существует принципиальное различие между таким поверхностным и глубоким восприятием слова. То есть первый тип людей лишь формально присутствует там, где звучит Слово Божие, при этом со своей стороны не прилагают усилий для его осмысления. Или они, может быть, читают Слово, не просто его слушают в церкви, они открывают, читают, но читают его поверхностно. Второй тип – это те, кто с искренним рвением ищет Божьего водительства, да, записывая какие-то важные моменты, задавая вопросы и стремясь применить услышанное в жизни. И вот такой активный подход, первое можно назвать пассивным подходом к слову и к слушанию Бога через Священное Писание, а второй – это активный подход к изучению Писания. Да, и прекрасно можно этот пример проиллюстрировать примером, помните, верийцев, благомысленных верийцев, христиан, которые не просто слушали проповедь Павла, но они ежедневно проверяли его слова, да, по Священному Писанию. То есть апостол Иаков также он подчеркивал важность не просто слушания, но такого глубокого проникновения, да, как он пишет, закон совершенный, закон свободы, с последующим исполнением того, что вы узнали. К сожалению, многие верующие могут десятилетиями оставаться вот такими пассивными слушателями, они регулярно посещают богослужение, но Слово Божие, оно не оставляет какого-то глубокого следа в их сердцах, потому что где-то там они не верят или не пришли к этому пониманию того,
что Слово Божье

же это, ну, не просто полезные истины для жизни. Они не пришли к пониманию того, что Слово Божие — это и есть ответ Бога на твои запросы, на твои нужды, вызовы, перед которыми ты стоишь. То есть это непосредственно то, что Бог сегодня желает тебе сказать. Да? И здесь это есть в этом слове. Если так позволить сказать, он знал, что однажды, в определенный день, вы откроете это место из Писания, и вы должны будете через действие Святого Духа в вашей жизни и прочитанные слова получить ответ именно на те, ну, чаяния или те проблемы, которые у вас сейчас есть. И, конечно, когда Слово Божие не оставляет вот этого глубокого следа, да, в жизни человека, в результате, даже после многих лет в церкви, такие люди, они, ну, оказываются неспособными поделиться библейской истиной с другими или, может быть, дать какой-то духовный совет. То есть представьте, ну, если бы вы получили личное письмо от самого Бога. Ну, и это было бы действительно так. Открываете вы свою электронную почту, а там письмо от Бога. И вы были бы уверены, что это именно так. Разве стали бы вы откладывать его чтение или, не знаю, пробегать глазами по диагонали? Да, конечно, нет. Да, мы бы с трепетом изучали каждое слово, перечитывали и размышляли над, да, этим посланием. Вот Библия — это и есть такое Божье письмо каждому из нас, которое содержит истины, способные преображать нашу жизнь. Поэтому так важно не просто механически слушать слово или читать, но вникать в него всем сердцем, позволяя ему изменить наши мысли, изменить наши поступки. И вот цель Библии состоит в том, чтобы мы воплотили библейские принципы в жизнь. И псалмопевец, он, восклицая, говорил так: «Закон Бога совершен, укрепляет душу, откровение Бога верно, умудряет простых, повеление Господа праведно, веселят сердце, заповедь Господа светла, просвещает очи». В первой главе книги Иисуса Навина мы также читаем очень известный отрывок, да, связанный опять же со Словом Божьим, где Иисус Навин говорит следующее: «Но только будь тверд и мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой, не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Бог открывает свою волю в Слове Своем. Да, каким образом это может происходить? Ну, те, кто уже слышал голос Божий, я думаю, надеюсь, многие уже слышали, это происходит, и вы поймете, о чем речь. Это происходит таким образом, что вы читаете, да, какую-то главу, какой-то текст, какой-то отрывок Священного Писания, и вдруг в определенный момент вы, ну, встречая этот отрывок, и прочитывая какие-то места, вы можете вновь вернуться к нему, и вдруг это место, оно вас цепляет, если так можно выразиться. И, знаете, ты присматриваешься, и такое ощущение, что даже, у меня иногда такое впечатление, что даже шрифт как будто там другой в этом отрывке. То есть ты вдруг понимаешь, что вот эта мысль, да, заложенная в этом тексте, это то, что Бог именно тебе сейчас и сегодня приготовил. И вы начинаете исследовать этот отрывок, читать, и он особенно как-то ложится на ваше сердце. И вы где-то можете записать этот текст, поразмышлять над ним, с кем-то поделиться и сказать: ты знаешь, как Господь мне сегодня ответил. Посмотреть, может быть, другие места Священного Писания, которые тоже говорят на эту тему. И когда Бог открывает вам текст, да, что можно сделать? Можно отделить время. И, возможно, кто-то сегодня это сделает, когда услышите эту тему. Отделить время, чтобы пообщаться с Господом, а именно попытаться услышать Его голос через Писание. Потому что читать Библию тоже можно по-разному. Но из своего опыта скажу, что я читаю Библию по-разному, то есть разные есть мотивы и цели чтения Библии. То есть я читаю Библию первое, как уже говорил в предыдущих темах, желая познать Господа. То есть для меня это основное. Да, такой способ чтения Библии. Но при этом я скажу, что у меня, допустим, есть графики, где я читаю Библию по определенному количеству

глав каждый день для того, чтобы в целом, да, видеть весь контекст Священного Писания. Я могу читать Библию с целью изучать ее. Допустим, готовясь к проповеди, к служению, я изучаю какие-то отрывки и так далее. А можно читать Библию именно с целью услышать, что же Господь сегодня желает сказать мне, да, опять же, на какие-то мои вопросы. Поэтому вы можете даже записать ваши вопросы. Запишите их в блокнот, составьте список вопросов, да, которые у вас есть и на которые вы хотели бы получить ответ. Что делать, куда двигаться, как поступить в какой-то вашей ситуации. Я верю, что Бог будет давать вам ответы. Да. Важно сформулировать, что вы конкретно хотели бы услышать от Господа. И дальше начинайте читать Священное Писание, и при этом он не обязан ответить вам именно сегодня, да, всему свое время, именно так, как, может быть, вам хотелось. То есть он может ответить в любой момент. Но вы, читая Священное Писание, встречая ответ, вы будете понимать, что да, это ответ на тот ваш запрос. Что Бог открыл вам, да, о себе, о своих намерениях, что вы должны произвести в вашей личной жизни, семье, церкви, на работе. И вы можете записать свою ответную молитву. Ну, приведу пример. Например, читая книгу Псалтырь, например, Псалом 36, что там написано в 21 тексте? Написано следующее. Нечестивый берет взаймы и не отдает. Ну, просто такой, можно сказать, рандомный текст. Нечестивый берет взаймы и не отдает. И, возможно, кто-то много раз читал этот псалом, этот текст. Но в этот раз этот текст влечет человека. То есть он возвращается к нему, он перечитывает его. Почему? Не случайно. Он вспоминает о долге, который не вернул. И Дух Святой, он обращает внимание его на этот стих. Да, он обличает его в этом грехе. Да, и таким образом Бог говорит через это слово. Он хочет, чтобы у каждого из нас не было каких-то препятствий в отношениях любви с Ним. Чтобы не было какого-то греха или еще что-то, что мешает нам быть в этом близком общении. Да, ну и следующий шаг, когда ты услышал голос Божий через Писание, которое обличило тебя или наставило, вдохновило. Важно, как ты ответишь на это. То есть, применишь ли ты это слово, этот ответ, который дал Бог в своей жизни. То есть, конечно, ты, по-хорошему мы должны согласиться с этой истиной, потому что эта истина относится к нам. Да, и исповедовать, и исправить обстоятельства, проявив это послушание к Слову Божьему. Ну, из своей жизни могу привести несколько примеров. Конечно, такое случается регулярно и постоянно. Я думаю, как, так же, как и многие из вас, я не записываю все случаи, когда Бог мне отвечает через Писание, то есть, ну, потому что не всегда записываю. Он ответил, я обрадовался, да, у меня есть определенный опыт, какое-то время я живу этим опытом, ну, дальше он может где-то забываться, и да, приходит следующий опыт в твоей жизни. Но есть какие-то такие яркие опыты. Я, наверное, хотел бы привести один из таких самых для меня ярких опытов, который произошел еще когда я был студентом. Но тогда впервые я понял, что Бог мне вот прям ответил сейчас из Библии. Это было практически тогда, когда я только пришел к Богу, стал посещать собрания, я стал читать Писание, и вдруг я где-то услышал от кого-то мысль о том, что мы должны всегда спрашивать волю Божию в различных наших делах. И так как я очень хотел, чтобы именно воля Божия исполнялась во всей моей жизни, во всех обстоятельствах моей жизни, то я очень буквально и ревностно воспринял эту мысль, идею, и я стал во всем спрашивать волю Божию. Ну, я скажу так, доходило до, ну, даже крайности, абсурда, может быть. Я мог спрашивать во всех таких мелких вопросах. Типа, Господи, есть ли Твоя воля, чтобы я сегодня пошел на занятия в университет? Или, Господи, есть ли Твоя воля, чтобы я сегодня там, ну, одел это? Ну, то есть буквально вот в каждом вопросе я задавал этот вопрос Господу. Господи, в чем воля Твоя? И знаете, ну, я задавал этот вопрос. И читая Священное Писание, я помню, что как раз передо мной стоял какой-то важный выбор, и я вновь молился, обращался к Господу. Господи, в чем же воля Твоя? В чем воля Твоя? В этом вопросе я уже не совсем помню, в чем был конкретно вопрос, но я помню, что я очень ревностно и спрашивал,

его воли, знание его воли. И открыв священное писание после этого, да, послание к фессалоникийцам, я стал читать, и конкретно прям вот первый текст, который мне попался, там написано: «Воля же Божия есть освящение ваше». И для меня это был четкий явный ответ, потому что только что я задал вопрос: «В чем воля твоя?» И тут же я получил ответ. И Дух Святой как бы через этот текст он проговорил ко мне, и я понял: «Господи, ну подожди, у меня же другой запрос. У меня был другой вопрос». Условно говоря: «Господи, ну, буду немножко утрировать, какой свитер мне сегодня одеть?» А ты мне говоришь: «Воля твоя есть освящение». И вдруг действительно я понял, что мне Бог сказал. То есть вот Дух Святой, он четко мне дал эту мысль, что: «Антон, моя воля, она в первую очередь в освящении. А все остальное, ну, я ставил либо в Писании, да, я тебя также наделил разумом, возможностью выбирать согласно моим принципам. Поэтому, ну, ты задаешь слишком много вопросов. То есть ты свободная личность, поэтому, ну, я, если тебе так важно мое мнение знать, я оставил его, Священное Писание. И на данный момент я больше хочу, чтобы ты задавался вопросом не в чем твоя воля, а то, что ты планируешь делать, приведет тебя к освящению в твоей жизни, к твоему духовному возрастанию, к изменению твоего характера». И знаете, для меня это такой был прям четкий ответ, и я вдруг остановился, и после этого я, ну, перестал вот это постоянно, эту практику, да, применять, задавая вопросы Богу, такое количество вопросов на эту тему. Я вдруг понял, что каждый раз, когда у меня вдруг что-то такое происходит: «Господи, в чем воля твоя?», я каждый раз возвращаюсь к этому тексту, знаете, на всю жизнь, что: «Антон, не переживай. Мое самое главное желание и воля — это в том, чтобы освящалась твоя жизнь». Вспоминаю еще один тоже случай. Мы только создали семью, поженились, и я помню, как один брат из церкви обратился ко мне с просьбой, что: «Антон, ну, мог бы ты выступить поручителем? Я планирую взять определенную сумму денег в банке под развитие и так далее. Мне нужен поручитель. Я бы хотел, чтобы ты был». Мы были в очень хороших отношениях, и, ну, я так подумал: наверное, ну, надо как-то помочь брату. Но другое место из Священного Писания, да, прозвучало для меня как ответ. Потому что, когда я поделился вот этой своей мыслью с женой, она говорит: «Подожди, но в Библии же написано: не поручайся, да, за другого». И это тоже был ответ Божий. Я вдруг понял, вот как. То есть действительно в Библии есть ответ на это. И знаете, это было правильное решение. Потому что в дальнейшем, ну, если бы я поручился, у меня было бы много проблем. Вот так Священное Писание, оно может отвечать, да, на какие-то наши вопросы. При этом есть другая крайность, скажу так, что есть люди, которые считают, что в Библии есть ответы абсолютно 100% на все вопросы. Библия не рассматривает все абсолютно житейские вопросы. Здесь нет, может быть, тех вызовов, проблем, которые есть сегодня. Но в Библии есть основные принципы. При этом Бог может говорить к нам и с помощью других способов, о которых мы с вами поговорим на следующих темах, поэтому обязательно послушайте. Поэтому Бог может говорить нам через Писание. Но опять же, здесь, говорит, есть некоторые опасности. Есть опасности попытки поиска ответов на все вопросы различными способами, методом случайности, открывая какие-то тексты. Да. Есть опасность также в том, что мы можем, когда у нас есть уже какой-то желаемый ответ, мы можем искать в Библии тексты, которые подтвердили бы то, что мы желаем, а не то, что Бог желает нам открыть. Да, то есть так бывает, что мы пытаемся соотносить нашу волю со словом из Библии. Поэтому тут надо быть очень аккуратным и не выдавать желаемое за действительное. Знаете, тут важный совет следующий. Относитесь к избранному вами отрывку как к месту священной встречи с Богом. То есть вот прочтя несколько строк, задумайтесь над ними и помолитесь, чтобы Дух Божий помог вам полностью понять их умом и соотнести их с собственной жизнью. Да? Всегда спрашивайте себя: если это верно, то так ли я живу? Как я должен жить, говорить и действовать? Возможно, вам захочется

только что прочитанными словами прославить Бога или обратиться к Нему с молитвенной просьбой. Чтобы обрести спасительное живое знание Бога, совершенно не обязательно быть, не знаю, ученым-библеистом или вообще ученым. Достаточно со смирением и открытым сердцем подойти к Священному Писанию. Те, кто все знает о Слове Божьем, могут так никогда и не услышать его, и не узнать. Те же, кто слышал его и умеет узнавать,

Однако, чем больше людей знают слово и о слове, ну, тем, наверное, легче будет этот путь к такому единству верующих, и тем полнее будет отклик в их сердцах. Только при этом условии христиане научатся слышать голос Бога. Поэтому сегодня я приглашаю вас к тому, чтобы научиться слушать Бога. Не только говорить Ему, а научиться слышать Его через Слово Его. Запишите вопросы, если они у вас есть. Помните, что Бог вне времени и ответит тогда, когда это будет нужно. То, что нам сегодня кажется незамедлительным и важным, Он даст нужное время и, возможно, не сейчас, потому что Он смотрит совершенно в другой перспективе. Почитайте сегодня Священное Писание с целью услышать голос Божий. То есть читайте до тех пор, пока вы не увидите этот текст или какая-то мысль, она не запечатлеется в вашем сознании. Бог проговорит вам через него. Может быть, запишите, поразмышляйте. То есть, если он обличает, примите какое-то решение следовать согласно этому слову. Уделяйте время тому, чтобы слышать голос нашего любимого Господа. И помните, что первый способ, о котором мы сегодня размышляли, как Бог чаще всего желает обратиться к нам, это именно Священное Писание. Именно в Слове Божьем есть от Бога ответы на многие вопросы в нашей жизни. Именно Слово Божие, как я говорил в одной из тем, это ну, такой мессенджер. Да, это то, что дает нам ответ Бога здесь, сейчас и сегодня. Если мы в молитвенном духе приходим к Священному Писанию, и открывая его, мы понимаем, что это способ, как Бог сегодня говорит ко мне. Мы искренне подходим к этому слову. Мы честны сами с собой и пред Богом. То мы можем быть уверены, что Бог будет говорить нам через него. Поэтому я желаю каждому из вас пережить в этой жизни этот опыт и переживать его регулярно. Именно опыт слышать Господа через Слово Его. В завершение я хотел бы совершить молитву и помолиться за вас. Отец Небесный, Господь, благодарность Тебе за то, что Ты предусмотрел такой доступный и простой способ общения с Тобой. Это Слово Твое, которое Ты дал нам и которое каждый день может звучать лично к нам в нашу жизнь, раскрывая Твою волю, Твои желания для нас. Боже, помоги нам быть способными слышать этот голос. Помоги, Господь, нам слышанное верой растворять в сердцах наших, дабы это приносило добрые плоды в нашей христианской жизни. Благодарность Тебе, Господь, за то, что Ты сам инициируешь эти двухсторонние отношения между нами. И Ты предусмотрел много различных возможностей, чтобы в разные периоды нашей жизни, с учетом наших особенностей, Ты мог обращаться к нам. Слава Тебе и хвала за это. Аминь. Ну что, я приглашаю вас досмотреть этот цикл онлайн с Богом до конца, потому что в ближайшие встречи мы расширим эту тему и поймем, что Бог говорит к нам и может говорить к нам и обращаться к нам не только через Священное Писание. У него есть еще и другие удивительные способы, как он может донести до нас свою волю, свои желания. Поэтому обязательно услышьте это для того, чтобы Бог услышал вас. Божьих вам благословений, до скорых встреч, пока-пока.

0: Здравствуйте, дорогие телезрители. Продолжает цикл «Пророки в Коране». Мы вновь приветствуем Джабира Исмаиловича. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: И сегодня хотелось бы поговорить с вами о Боге, о Его святости и, как ни странно, о связанных суевериях, как они противоречат или вступают в конфликт со святостью Божией, с тем, что святость только в Боге. В Священном Писании, в Библии, да, в Законе, в Торе у Моисея есть такая заповедь. «Не произноси имени Господа Бога твоего в суе или напрасно». Да? Что такое суеверие? Есть ли в исламе понятие суеверия? Есть ли в исламе то, что на практике противоречит тому, что святость только в Боге? И откуда вообще это понятие взялось, что святость вот в Боге только?
1: Да. Ну, вы знаете, символ ислама, сам символ ислама, он уже как бы вступает сразу в конфликт с суеверием. Он уже вступает в конфликт.
0: Для многих символ ислама – это полумесяц. Вы что и подразумеваете
1: под символом? Символ ислама – это произношение калима. То есть это сокрытых в словах. Калима в словах. Да? Это звучит «Ля иляха илляллах».
0: «Нет Бога, кроме Аллаха» обычно переводят это.
1: «Нет Бога, кроме Аллаха». Но вот если так мы говорим, тогда мы оставляем какие-то вещи каким-то святыням, каким-то святостям, которые потом приобретают какие-то формы оберегов, формы амулетов, и мы понимаем, что они могут нас защитить от чего-то, сохранить, там разные цепочки. Там,
0: это если этим... мы переводим «нет Бога, кроме Аллаха», да?
1: Ну, потому что да. Вот, или даже многие, даже произнося это, просто не понимают, что это
0: что
1: такое.
0: Что это такое?
1: И вторая часть Мухаммаду Расулалла, то есть Мухаммед является посланником. А первая часть, что она значит, люди даже не понимают. Конечно, люди, которые арабский язык у них родной, они понимают, что это такое.
0: Ля Илла – это еще не просто божество, а это еще и святость, да?
1: Да,
0: слово может переводиться.
1: Да, ля Иляхи. То есть это что-то… Ля Иляхи Илляллах. То есть нет никакой святыни или святости, кроме Бога, кроме Аллаха. Вот когда мы так это понимаем, то мы понимаем, что нет никаких амулетов, нет никаких надписей, нет никаких записей, нет никаких
0: талисманов,
1: все правильно, каких-то брелков, которые могут спасти нас, понимаете? Если мы на прошлых передачах, да, мы говорили о том, как можно спастись, то мы понимаем, что вот эти маленькие какие-то вещи...
0: Ну, какие, например, вот в исламе...
1: Ну, амулеты. Знаете, детям шьют разные, цепляют там на булавочках какие-то в треугольниках красивых, в таких вот, в материях треугольничками вшивают туда надписи из Корана.
0: Они обращаются
1: к муле и говорят, вот ребенок болеет, что делает? Ага, мула выписывает, там, духовный служитель выписывает какую-то суру из Корана, они складывают и носят на ребенке. Опять же,
0: и верят, что сама вот эта вот бумажка...
1: И верят,
0: бумажка,
1: что это дает силу, да, верят в это.
0: Ну, такое же часто бывает и в христианстве, когда берут поясок, например, на нем псалом 90-й, живые помощи. И вот этот поясок либо в кармашек кладут, либо опоясываются им и верят, что это их хранит. А смысла

0: Псалма 90-го, что живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится, что Бог защищает этого человека, не понимает. То же самое и тут, мне кажется.
1: Понимаете, вот может быть мы сейчас скажем что-то, может быть, противное слушателям уха, что Коран не может защитить. На самом деле Коран это всего лишь навсего книга.
0: Так же, как и Библия, так же, как и любая другая.
1: Слово Бога.
0: Воспринятое, услышанное и растворенное верою слышавших, как сказано. Вот оно спасает, оно охраняет, оно дает защиту.
1: Да. Написано, что человек не рождается верующим. Он становится, потому что вера от услышания. А услышание от Слова Божьего. Поэтому человек не рождается верующим, он становится. А как стать верующим? То есть потихоньку, шаг за шагом, ты меняешь свою жизнь, ты меняешь свои принципы. Ты меняешь свое понимание о мире.
0: В результате чтения, изучения священных писаний.
1: В результате молитв, в результате того, что ты уже начинаешь действовать не так, как ты жил вчера. И это помогает тебе начинать изменять.
0: Ну да. А если ты просто взял текст, сложил его, положил куда-то себе, вшил ли, и думаешь, что это тебя охраняет, а смысла этого не понимаешь, вот мне кажется, врагу Божьему, да, врагу рода человеческого, этого и надо, чтобы люди как можно меньше читали, изучали и знали о Боге, о характере Божьем и так далее, и думали, что их при этом, что они в Бога верят, да. Что его какие-то священные предметы
1: свитки или
0: их, надписи, охраняют.
1: Да, их охраняют. И вот представьте ситуацию. Вот, например, я родитель, да, несведущий человек. У меня заболел ребенок. Я обратился там, в мечеть, в церковь. Мне объяснили, дали 90-й псалом, сказали, пришей куда-нибудь ребенку там, в распашоночку или написали что-то. И вот представьте, ребенок мой исцеляется. Вот исцелился ребенок. Как я эту весть понесу другим родителям?
0: Кто исцелил?
1: Бумажка исцелила, понимаете? Открытка исцелила с надписью. И я уже буду говорить людям о том, что моего ребенка спасла бумажка. Или моего ребенка спас амулет. Понимаете? И я уже начинаю, потому что я сам в это поверил. Мне не объяснили, мне толком ничего не сказали. Мне дали эту вещь, сказали, повесь, вот ребенок исцелился, и теперь, когда я пойду, я-то не понимаю, что в этом деле мне поспешествовал враг Всевышнего. Дьявол.
0: Ну и Бог, я думаю, может, понимая наше незнание, нашу ограниченность, то, что человек искренне ждет и верит, и Бог может, конечно же, исцелять через вот это. Но самое главное, что не Богу, потом люди благодарны.
1: Конечно.
0: Они будут советовать другим не к нему обращаться,
1: конечно.
0: А пойти купить побольше таких
1: конечно.
0: Же амулетов.
1: Купите амулеты, и они вам помогут. Понимаете? И потом в таких случаях сразу цена амулетов растет. И самое главное, что нет понимания о том, что тебе ребенка кто дал? Бог дал. Его судьба в Божьих руках. Если что-то и будет с твоим ребенком, это воля Бога. Нет того, что могло бы меня исцелить или могло дать мне спасение. Это прерогатива Божья. Вместо паломничества, знаете, паломничество.
0: Превратили сейчас, наверное.
1: Толпы людей туда ходят. Толпы людей.
0: Мусульманами себя считающих.
1: Вы верите, что вода вас исцеляет? Вы верите, что камни вас исцеляют? Или вот, например, есть тоже такой оберег, этот глаз Фатимы. То есть, если он моему сыну дал жизнь, это его прерогатива, в какой день его забрать.
0: Но человеку свойственно просто желать видеть какой-то ощутимый предмет, ли какое-то либо изображение, или какое-нибудь, может быть, специальное место, в котором вот сосредоточена определенная святость, да, святыня и так далее. И вот туда приходя, эти люди настраиваются на определенную волну, на определенное, может быть, какое-то вот такое смирение и так далее. Но мы знаем, что много в язычестве очень было этого. И я вот, например, был уверен, что как раз в исламе нету ни изображений в мечетях, да, ни каких-то вот предметов, пред которыми они преклоняются. Я был уверен до сих пор, что мусульмане только Аллаху поклоняются. Да, и даже Мухаммед – это просто вестник. Это не святой, и ему не надо там поклоняться. Он недостоин, как Бог, такого же поклонения. Но вот из ваших слов понял, что не совсем так. А какие примеры есть?
1: Скажу вам, знаете, сплошь и рядом –

0: вот, может быть, арабоязычные страны, у которых арабский язык родной, которые, когда говорят, что «ля иляха илля Аллах»,
1: они понимают,
0: что
1: нет святости,
0: кроме Бога. Нет ничего, что может спасти в этом мире. Ничего на земле нет того, что могло бы меня исцелить или могло дать мне спасение. Это прерогатива Божья. Это в его руках. Но люди, которые не понимают арабского языка, это сплошь и рядом. Начинается с источников воды. Вот есть источники воды, туда нужно прийти один раз в неделю, там какой-то день недели, четверг там, или пятница, и там есть время какое-то, да, там с 6 до 7 утра нужно прийти, вот воду набрать, и потом пойти дома попить, там может какое-то исцеление прийти, понимаете?
1: Или вот, это в исламе так, да? Потому что то, что вы говорите, вспоминаю крещение, да, вот в христианской традиции, что крещенская вода, она там исцеляет, и она святая, и там целый год будет стоять и не протухнет, и эту воду ставят вот обычно в какое-то место, и весь год хранят люди. И в исламе такое же
0: есть? В исламе тоже такое же есть, знаете, больше того. Вот в исламе, опять же, я говорю в исламе. Говоря ислам, мы должны понимать,
1: конечно,
0: что это даже, может быть, если и в исламских традициях, но это в странах, где арабский язык не был родным. Понимаете?
1: То есть это не традиционный ислам?
0: Это не традиционный ислам, да.
1: Учение Корана.
0: Же, да. Вот, например, вот там, откуда я родом, да, есть одно место такое, вы знаете, большая пещера, она между городами находится.
1: Между Самаркандом
0: и городом Карши находится одно место, она называется Святой Давид. Угу. Так называется эта пещера.
1: Это связано как-то с царем Давидом, нет?
0: Да, вот я когда говорю, спрашиваю. Есть один Давид. И в книге Коран, и в Священном
1: Писании. Который Забурно писал,
0: есть один,
1: да?
0: Давид, да, который Дауд. Являлся царем. Да. Как он оказался в наших краях? Якобы он там пришел, вот пещеру, прям камни, прям видно, пальцами раскрыл. За ним гнался якобы дьявол, и он раскрыл пещеру и туда спрятался от дьявола. Угу. И теперь эта пещера является вот местом.
1: Ну, Давид скрывался в пещерах от царя Саула. Мы читаем в Библии об этом, да, то есть, ну, есть похожие
0: штуки. Мы находимся минимум в 3000 километрах.
1: Да, далековато.
0: Да. Ну, хорошо, даже если он спрятался. Но это место приведено в место паломничества, знаете, паломничества.
1: Превратили сейчас в него, да.
0: Толпы людей туда ходят, толпы людей.
1: Мусульманами себя считающих.
0: Режут, приносят в пожертвование туда, да.
1: Баранов режут,
0: приносят туда, отдают мясо, приходят, молятся, оставляют свои записки там. Это место превращено в место паломничества, понимаете?
1: И вот эти действия, они суеверием являются, да?
0: Это просто отвержение Бога.
1: И противоречит главному вот исповеданию ислама, что нет, да, святости.
0: Нет святости. Я начинаю объяснять.
1: Кроме Бога, да, нет
0: как, святости. А как вы понимаете... Тогда, да, для чего вам символ ислама нужен? Зачем вам символ, если вы начинаете ходить, поклоняться? Вы верите, что вода вас исцеляет? Вы верите, что камни вас исцеляют? Вы верите, что вот исцеляют какие-то амулеты? Зачем тогда вам называться мусульман? Зачем вам называться приверженцами ислама?
1: Да и в христианстве то же самое. И в 10 заповедей, из них 2 говорят: да не будет у тебя других богов, не служи им, не поклоняйся им, не сделай кумира, никакого изображения, да, не поклоняйся им также. Но люди со временем отошли от этого тоже, и не исполняются эти заповеди сегодня во многих местах, потому что люди поклоняются видимым каким-то вещам. Причем не просто почитают эти предметы, а многие доходят до такого в суеверии в своем, естественно, этому не учат официальная религия и церковь, что соскребают там с иконы красочку, вот эту вот, да?
0: Для чего?
1: А смешать, чтобы с кашкой или с чем-то, и вот больного накормить. И верят, что вот таким образом получат исцеление. Рассказывают притчу такую, что одна благочестивая старушка дала записанную молитву женщине, которая к ней пришла, говорит: вот ребенок болеет, что сделать? Она дала молитву: вот это тебе поможет. И она пришла и не знает, что с этой делать молитвой. Взяла ее, порезала на мелкие кусочки, и в чайник заварила и поила вот этим настоем, этим чаем с этой молитвы. Люди до того в своем суеверии доходят, что не знают, что делать с текстом Библии, что делать с текстом Корана, что это надо читать и изучать, а не чай из него заваривать, там, да, не пришивать к одежде, не опоясываться, потому что это не поможет. Поможет только сила Божия.
0: Алексей, вы правильно сказали.

0: человек хочет видеть Бога. Вот понимаете?
1: Но для меня удивительно, что даже в исламе. Я думал, ислам все-таки они воздерживаются от таких.
0: Вот в таких странах, арабских странах, там я не знаю, я не был. Но вот откуда я родом, все ходят в пятницу на мечеть, в мечеть на молитву, все совершают намаз 5 раз в день, любят Бога, любят Священное Писание, но при этом, у них, у маленьких детей, вот есть такой, знаете, от сглаза, оберег такой, от сглаза. Он так и называется, от сглаза. Да. Детишки носят, да, понимаете, вот. Или вот, например, есть тоже такой оберег, этот глаз Фатимы сейчас.
1: Из Турции многие привозят такую,
0: да. Его где-то, ну, я не знаю, он, когда я был молодым, я не видел этого сглаза. Вот сейчас где-то лет 15, может, 10-15 назад он стал очень модным. Во многие машины садишься, многие там водители вешают этот глаз. Вот. А Фатима, это дочка Мухаммеда, дочь пророка Мухаммеда, она была женой Али, это его и племянник был, и зять, который стал впоследствии вождем шиитского движения, да. Вот она, как-то его отправляя в путь, она собрала его в путь и взяла камешек, вот, сжала его с сердца, там, к сердцу, там, как-то, ну, вложила свое чувство, свою любовь и дала ему камень этот. И он, уйдя, придя обратно, вернулся живым и здоровым. И вот этот камень он как бы потом начал в дальнейшем хранить. Ну, вы знаете, может быть, на самом деле, когда говорят о камнях, да, когда говорят о камнях, все цари там, все вельможи тоже на коронах носили драгоценные камни. Да. Да, там алмаз, бриллиант,
1: большие камни. Ну, просто потому что это украшение.
0: Кто знает, может быть, это украшение, а может быть, это тоже была какая-то сила оберега, сила там от сглаза. Но я знаю то, что символ ислама, он четко и ясно говорит, что в этом мире ничего нас не спасет, ничего нас не исцелит.
1: Не сохранит.
0: Да, в том плане, что нас не исцелит, когда мы к чему-то обращаемся и просим у него спасения или исцеления, понимаете? Да? То есть в этом мире ничего такого нет. Это прерогатива Бога. И здесь я всецело согласен вот именно с этой частью символа веры, что «Ля иляха илля Аллах». Нет святынь, нет никаких оберегов, нет никаких амулетов, нет ничего, кроме Бога. Бог для нас дает и жизнь, Бог нам дает и смерть. Понимаете? То есть, если Он моему сыну дал жизнь, это его прерогатива, в какой день его забрать. Я могу что делать? Я могу только Богу молиться, просить продлить жизнь сыну, а если нет, просить себе терпения и силу жить дальше. Вот все, что я могу сделать. А вот когда я начинаю уже, знаете, там обращаться к земным вещам, как-то к земле обращаться, да, к земле, то есть там, ну, пещера, дерево, источники, все это.
1: Гадалкам обращаются.
0: Гадалкам,
1: экстрасенсам.
0: Это все земное. Вот в данном случае.
1: Если просто земное, а часто ведь это и бесовское бывает.
0: Все, если я обращаюсь. То есть, все, что я должен сделать, я должен понять. Дал Бог, если ему нужно, возьмет Бог. Но при этом просить себе силы жить дальше. Вот и все. Потому что я без ребенка жил, Бог мне дал ребенка. Если он возьмет, конечно, это теперь.
1: Мы будем скорбеть, но мы понимаем, это воля Божия. Таким образом, если подводить итог нашей сегодняшней встречи, то можно сказать, что святости кроме Бога нет ни в чем. Ни в предметах, ни в местах, ни в амулетах, ни в каких-то там списках и прочих вещах. Святость и сила только у Бога. Да, мы можем, читая Библию, узнавать больше о его характере. Мы можем с помощью текстов священных узнавать о Боге больше. И там приводится много разных молитв, которые мы можем использовать в псалтире, например, да, чтобы это стало частью нашей молитвы. Но если мы превращаем Библию, либо другую какую-то священную книгу, в амулет, в талисман, в оберег, то это тоже нам не поможет. Только Господь может дать сил для исцеления, только Господь может сохранить нас в пути, сохранить нас от каких-то недоброжелателей. Нет святости, кроме Бога. Пусть Господь благословит нас в этом.

0: нужно благодарить уже, потому что мы находимся в этом мире, в это время, в этой стране, где мы находимся. Он все переносил, эти трудности, эти все страдания. Но самое главное, он не понимал, почему это с ним происходит.
1: Значит ли это, что каждый верующий в Бога человек должен стремиться к тому, чтобы жить благополучно, как можно лучше?
0: Это пишутся о таких людях, которые жили не мечтами, а богатстве.
1: А что есть богатство на самом деле? Вот есть люди очень богатые, но они недовольны.

слышали много слов, много мудрых поучений, славных наших праотцов. Чтобы был во всем порядок, много правил нужно знать.

видели много дел, как Соломон построил храм и вавилонский беспредел. Но дела сего Иисуса не творил еще ни

0: Когда случаются проблемы, мы расстраиваемся. И это нормально. Но представьте, если бы кто-то сказал вам: радуйтесь, что у вас трудности. Звучит странно, правда? Именно так начинает свое послание Иаков. Почему? Что особенного он знал о радости и испытаниях? Сегодня на наши вопросы отвечает Михаил Юрьевич Долженко, священнослужитель. Здравствуйте, Михаил Юрьевич.
1: Здравствуйте.
0: Михаил Юрьевич, вот мы с вами, да, на прошлой программе говорили о том, что чем уникально это послание, да, что оно очень такое маленькое, но очень емкое, и в нем есть много практических, интересных советов. Вот. И мы сегодня начинаем читать с вами первую главу. Угу. Мы читаем как синодальный перевод, так и институт перевода Библии. Вот мы коснемся, конечно, наших еще вопросов, да, про испытания и радость. Но вот хотелось бы, наверное, начать читать.
1: Да, давайте с первого текста.
0: Да, прочитайте, пожалуйста.
1: Да. Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться.
0: И вот первый вопрос. Да, что вообще? Кто такой вообще раб? Да, и вот поясните, пожалуйста, что здесь имелось в виду?
1: Вообще, еще бы хотелось немножко про само послание сказать, да, о том, что Иаков один из первых, кто вообще начал писать откровения о Боге и из всех евангелистов. И датировка послания Иакова примерно где-то 45-49 год. А это говорит о том, что это было раньше, чем евангелисты начали описывать жизнь Иисуса Христа. И по праву можно сказать, что это практически самые первые слова, адресованные будущим поколениям. Естественно, они писались тогда для своих современников, но это легло в основу. И многие вещи, которые потом будут повторяться у других авторов, они вот перекликаются с тем, о чем будет говорить Иаков.
0: То есть он был первопроходцем?
1: Он был практически, да, первопроходцем в этих темах. И что самое интересное, вот обратите внимание, что его послание, его вступительное слово, оно очень короткое, но очень четкое и емкое. Мы сейчас попробуем разобраться, почему. Потому что во всех остальных посланиях, у остальных апостолов, у них есть какое-то там вступление. Иногда там по 10 стихов они приветствуют, они говорят о любви Божией, там еще что-то. Иаков нет. Это даже не послание, не письмо, а это проповедь, которую он просто решил записать. И здесь он излагает те мысли, которые касаются веры и проявления веры в делах. И поэтому он практически, Иаков, врывается в сознание читателя, но он это делает через призму определенных очков, которые он тут же пытается предоставить читателю.
0: Ну, вообще интересно, я раб.
1: Да, вот, и вот и он сразу... Начало. И вот возникает вопрос, да, он пишет, Иаков, то есть он говорит, да, Иаков автор. И дальше он говорит, раб Бога и Господа Иисуса Христа. И вот сразу практически, когда человек начинает читать Библию, да, если он вдруг открыл Священное Писание с послания Иакова, первый такой удар очень серьезный по сознанию, по интеллекту, это раб Бога и Господа Иисуса Христа. Для человека не христианина, для человека, допустим, который в Священное Писание глубоко не погружался, это некий шок такой интеллектуальный.
0: Ну, вообще, да.
1: Потому что выражение «раб Бога, Господа Иисуса Христа», как понять? У нас же ассоциация с рабом обычного человека, да, там, рожденного в советское время, особенно, да, это вот средний возраст, мой возраст, который люди начинают читать Библию, потому что жизнь заставила, да, вот, и...

0: В нашем представлении раб – это афроамериканец, закованный в кандалы, где-то там на сахарном тростнике пашет под палящим солнцем.
1: Ну да.
0: У нас представление, да, это униженная, это растоптанная личность, говоря языком психологов, да. И человек в таком состоянии, а кто он? Да, ты безличностен, ты безволен, ты не имеешь свободы, ты, в принципе, ну все, ноль. Тобой управляет кто-то другой. Когда Иаков начинает говорить и позиционировать себя, он таким образом пытается разъяснить не униженное состояние себя как раба Бога, а возвышенное состояние. Иаков не стесняется говорить о себе, что он раб Бога. Вот кто бы из нас сегодня сказал, да, я там раб Божий, да.
1: Это понятно. Интересно, вот, а возвышенное, что, как это, он возвышается над нами?
0: Как раз Иаков пытается объяснить вот эту разницу между представлением рабства, которое присутствует в сознании людей, да, безволие, отсутствие свободы. А он говорит, что рабство в Боге – это, наоборот, привилегия обрести свободу. То есть практически Иаков говорит, он позиционирует «я кто перед Богом?». То есть он четко говорит «мой господин Бог,
1: так,
0: не человек». Да? То есть «мой господин Бог». Подчиняться Богу – это высшая степень мудрости и самое высокое звание человека. То есть практически так Иаков позиционирует. И он говорит, дорогой читатель, когда ты сейчас начнешь читать вот эти строки дальше, да, которые пойдут ниже, давай ты как бы сразу в своем сознании, в своем разуме ты выставишь четкое понимание, чей ты.
1: То есть для того, чтобы... Вот это и есть самоопределение человека.
0: Ты должен определиться. Ты вот ты чей сейчас, да? Ты сейчас раб человеческих интересов, ты раб мирских, ты раб похоти, плоти, там, что чего-то, да, или ты раб Божий. Если ты раб Божий, для тебя Писание сейчас откроется во всей своей красоте, во всей своей прелести. Практически Иаков дает в руки читателю ключ, который откроет замок его послания. Если ты человек, который читаешь сейчас, приступаешь к чтению Священного Писания как скептик, критик, да, а что я здесь могу увидеть там, а что мне тут вот предлагается, и начнешь возмущаться там, ты не откроешь эту книгу.
1: То есть получается, когда он говорит, что я раб Божий, он тем самым помогает нам просто быть более открытым к тому, что мы дальше будем читать.
0: Это переформатировать сознание. Другими словами, человек сразу должен задать себе первый вопрос. Я чей? Да? Я принадлежу кому? Я вообще себя позиционирую как кто? Да? Потому что мы люди, мы очень часто как-то пытаемся возвысить себя в том, в чем мы невысоки. Да? Человек всегда пытается представить себя сильнее, чем он есть на самом деле. Это вот наша греховная такая природа. Вот, и мы очень любим бороться за определенное свое положение в этом мире. И это не касается, ну, начиная от каких-то, не говоря уже о глобальных вещах. Дело в том, что человек, ему не свойственно смиряться, ему свойственно властвовать. И вот это вот проявление власти, оно везде. Допустим, в семье, да? Например, родители, они любят властвовать над детьми. Я тебе сказала, сделай, да? Вот. А братья и сестры между собой начинают постоянно выяснять, кто старший, кто младший. И старшие всегда требуют подчинения младших. Ты младший, ты давай там, да, делай вот это, вот уберись там, вот то, все, потому что ты младший. То есть сразу такое вот принижение статуса. Ты подчиняешься мне. А там муж пытается постоянно как-то перевоспитать жену, да, говорить о том, что ты жена, ты подчиняешься. А жена сегодня современная, она говорит, а с какой стати, да? А вообще, как бы, ну, сегодня современный взгляд на мир, он другой. Так что, извини, подвинься. Мы с тобой как минимум равны, как максимум, ну, я больше зарплату получаю. Так что сиди, помалкивай. Вот, ну, то есть, как бы, вот эта борьба за власть, она вот присутствует. И человек никогда не хочет добровольно сказать, что, ну, я раб, я в подчинении, да, то есть я в смирении. Что делает Иаков? Иаков, он...

0: сразу говорит, что я принадлежу Богу без остатка.
1: Угу.
0: То есть дышу, вижу, слышу, мыслю. Это все потому, что Бог мой
1: Господин.
0: Господин, да? Я безраздельно принадлежу Ему. Я сейчас, я инструмент в руках Бога. Я подчиняюсь Духу Святому, который через меня дальше будет раскрывать важные вещи, инструкцию жизни, инструкцию спасения. И то, что сейчас, дорогой читатель, ты будешь делать, ты должен понять.
1: Угу.
0: Ты раб своих мыслей, своих идей, которые ты черпаешь, да, из суетного греховного мира. Или ты сейчас раб Божий. Ты смиришься, и ты будешь принимать все, что ты здесь будешь читать и услышишь, даже если это будет взрывать просто твой мозг, если это будет противоречить твоей человеческой логике, но ты будешь смиряться, ты будешь соглашаться с этим, что я тебе предлагаю. И Иаков, он такой пример, он говорит, я раб Бога. Я раб Бога, я раб Иисуса Христа.
1: Христа. А, то есть получается, что для того, чтобы, мне кажется, признать, что я раб Божий, для этого тоже уже нужна какая-то вера. Ну, потому что как мы можем, допустим, прийти к какому-то смирению, к подчинению, если у нас нет веры?
0: Вопрос, знаете, очень интересный по одной простой причине, потому что технологии сегодня подчинения, они бывают такие, что не до веры.
1: Угу.
0: Но как раз вот особенность Священного Писания, и о чем мы говорили в прошлой программе, о том, что Бог очень индивидуален к подходу к человеку, угу. да, и Он очень осторожен. Если посмотреть на взаимоотношения Бога и человека, Бог очень ласково и нежно на самом деле подступает к каждому человеку, зная его боли, его страдания, его переживания.
1: То есть он не действует как раз-таки через вот...
0: Да, Бог не желает прогнуть во что бы то ни стало, хотя он это может сделать. Для него как бы, ну, раз и все, и ты...
1: Для Бога нет ничего невозможного.
0: И ты смиришься очень сильно. Но вопрос возникает в том, что Богу нужно смирение не потому, что ты боишься, а потому что ты любишь. Это разные вещи.
1: Да,
0: можно, допустим, я сын своей матери, да? И в какой-то период времени, допустим, будучи сыном своей матери, я подчинялся, потому что мама могла наказать. Но насколько это приносило удовольствие матери, ну, большой вопрос. И я думаю, что, ну, да, может быть, для выполнения какой-то задачи родительской, ты действуешь по короткому пути, да, сказал, сделал, и все, не будешь делать, накажу. Но у Бога совсем другой подход, не человеческий подход у Бога. У Бога вопрос смирения и вопрос осознания рабства, он основан не на страхе, а наказания, а это больше связано с переживанием и страхом причинения, ну, неудобства Богу, обиды, да, какой-то огорчение, может больше так сказать. И поэтому Иаков, он с гордостью заявляет об этом. Он говорит, я раб Божий. Это высшая степень осознания человеком своего положения во
1: Вселенной. Кажется, принятие даже некого Бога в свое сердце, некой открытости, потому что мне кажется, что Бог, он же не действует, да, вот как мы сказали, не насильно, да, и не действует, допустим, только в свою какую-то там, допустим, выгоду. Он же это делает, потому что он нас любит.
0: Безраздельно, да. Бог делает ради человека. Это, просто человек не всегда это осознает, ну, и понимает.
1: Это сложно иногда осознать и понять. Особенно, когда у нас есть, допустим, какие-то, да, уже какие-то убеждения, и нам кажется, что этот мир, он настолько прекрасен, мы знаем какие-то блага этого мира, и нам кажется, что ничего лучшего быть не может. Но когда мы, мне кажется, знакомимся со Христом и признаем Его, то тогда, наверное, и рождается вот это понимание и осознание того, что прекрасно все-таки быть рабом-то Божьим,
0: ну да, а не рабом здесь, человеческим. Находясь в руках Господина, Иаков говорит, это лучшее благо. Опять же, если Господин Бог, он говорит, это лучшее благо, потому что Бог своим детям, он не пожелает злого. Хотя иногда, вот мы дальше будем читать, может показаться, что как-то это шокирует.
1: Да, вот интересный был такой момент, да, вот испытание, радость в испытаниях. Я думаю, что мы коснемся этого.
0: Да, но он здесь как раз и пишет, он говорит, 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться, да.
1: Это
0: речь
1: как?
0: Ведется о тех иудеях, верующих во Христа, которые исповедуют религию, новую религию. И, естественно, Иаков говорит, ну, это сложное время. Потому что вы в гонениях за свою веру. И в то время евреи были рассеяны, и не только по причине того, что кто-то из них

0: веровал во Христа, как в Мессию, и стал его последователем, а в принципе, потому что евреи требовали свободы, независимости от римского ига, что естественно по человеческим меркам. Но так как Иаков сказал: ребята, я раб Божий, а вы чьи рабы? То есть вы хотите отстаивать, ну, себя, позиционировать как дети Божии, или вы хотите позиционировать себя как революционера, который во что бы то ни стало, вы хотите сменить одну правящую империю на другую, как это в греховном мире всегда происходит.
1: Ну да, за одной властью приходит
0: убрать. Пусто место, да, свято не бывает. Поэтому как бы вот эта вот тема, она как раз говорит о том, что вот вы верующие, вы, которые сейчас позиционируете себя как дети Божии, вы же как бы, ну, избранный народ, да, находясь в рассеянии, он говорит им радоваться. То есть ваше состояние, ваше положение, в котором вы оказались, смотрите дальше. Смотрите на это через призму того, что ваш Господин Бог. И если ваша ситуация жизни, вот она такая сейчас, это благо для вас. То есть это Бог приготовил что-то, что будет вам важно понять. Уроки, которые вам необходимо будет усвоить. И он говорит: дорогой читатель, то, что будет происходить дальше, это нелогично в некоторых вещах, с которыми ты привык сталкиваться в своей жизни. Ты сейчас столкнешься с тем, что твою логику будет ломать. И первое, что он делает, он говорит: я раб Божий. Ты готов признать, что ты раб Божий? Если готов, читаем дальше, и ты поймешь, насколько все интересно.
1: Мы готовы. Читаем дальше.
0: Да.
1: Что там дальше написано? То есть,
0: да, дальше немножко давайте перейдем в Институт перевода Библии, потому что оборот речи, он более такой приближенный к нам. «Братья мои, если выпадает на вашу долю какие-то испытания, пусть это будет вам в радость, так об этом думайте. И знайте, что в испытаниях веры вашей обретете вы стойкость». А стойкость должна получить свое полное развитие в вас, чтобы стать вам людьми зрелыми, характера цельного, без всякого недостатка.
1: Вот здесь вот как раз-таки и раскрывается тот самый вопрос, который вначале был задан в том плане, как можно радоваться испытаниям. И вообще о чем здесь может идти речь, потому что эти тексты достаточно насыщены смыслом. Что вы здесь, вот, к чему первому мы должны прикоснуться?
0: Ну, во-первых, о чем я говорил, это слом парадигмы.
1: Да.
0: Потому что мы, люди, всегда стремимся за комфорт. Ну,
1: да,
0: то есть, как бы, весь технический прогресс, вся сейчас индустрия потребления, она построена на удовлетворении, ну, комфорта, да, то есть сотовые телефоны, я не знаю, вся бытовая электроника, техника, она создается для того, чтобы создать комфорт.
1: Ну да, чтобы людям было...
0: Чтобы сэкономить время для чего-то главного. Ну, по крайней мере, так это теоретически звучит. И у нас есть там робот-пылесос, который за тебя все ходит пылесосить, у нас есть стиральные машины, у нас есть хлебопечки, мультиварки там и все остальное, остальное, остальное. И оно все высвобождает время для главного. А что это главное?
1: А что, да, вот, а что это что главное?
0: И как выясняется, что на самом деле практика жизни показывает то, что мы высвобождаем огромное количество времени, ну, не для главного, а для очень второстепенного и очень приземленного, исключительно плотского, да, там сериалы, интернет, я не знаю, что-то еще, все что угодно, но только не то, что по-настоящему тебя, ну, становится для тебя главным.
1: Порой мы освобождаем время и не знаем просто, чем его занять. И в этот момент мы начинаем убегать в какой-нибудь там сериал. Нам, мне кажется, не хочется иногда думать о главном, потому что нам порой очень сложно осознать и принять, что я раб Божий. Нам легче быть рабом чего-то другого.
0: Да, поэтому Иаков и задает этот вопрос. Но когда мы читаем этот текст, посмотрите, он обращается сразу с определенным повелением. То есть мы с вами читаем, что Иаков – это книга действий.
1: Да.
0: Вера, которая проявляется в делах. Он обращается к братьям по вере, он говорит: братья мои, если выпадают на вашу долю какие-то испытания, пусть это будет вам в радость. И вот почему я задаю этот вопрос. Да, когда мы сталкиваемся с дискомфортом, мы пытаемся решить эту проблему, да, и вернуться опять в зону комфорта. Да, то есть никто

0: не будет самостоятельно сидеть на горошине, да, и там терпеливо выдавливать из себя новые черты характера. Понятно, что он попытается как-то с этим дискомфортом что-то решить. Но здесь речь о чем? Здесь Иаков говорит не просто о каком-то бытовом дискомфорте. В контексте речь ведется о том, что испытания, с которыми сталкивается верующий человек здесь на земле, это испытание противопоставления, как раз осознание того, что я раб Божий, тому, что в этом мире царит.
1: А что это может быть за испытание?
0: Для верующего человека того времени, представьте себе, вы буквально недавно приняли Христа, вы называетесь христианином. Вы автоматически становитесь проблемным человеком для существующей иудейской традиции. По одной простой причине. Потому что иудеи официально Христа не приняли. Он не их мессия. А значит, последователи Христа, они не больше не ходят в храм. Они не приносят денежку в храм. Они не покупают жертв, которые приносили до этого. Да? Они не платят за это. Они собираются отдельно, у них отдельное богослужение, появилась какая-то форма поклонения, которая и иудеям неприемлема. Это вопрос политики, это вопрос контроля и власти. И поэтому, естественно, христиане становятся невоспринимаемыми иудеями и их лидерами. С другой стороны, присутствуют римляне, у которых своя жесткая система, в которой есть свои боги, да, в которой есть своя система поклонения, своя есть система подчинения, и эта римская машина отлично работает. И когда появляется конкурентоспособная какая-то организация или угрожающая конкуренции, да, и которая подвергает сомнению власть императора, как Бога на земле и всего остального, естественно, для римлян, кто такие христиане? И вот в этих тисках оказывается верующий человек. Это испытание, внешнее давление, которое он испытывает, и каждый из этих сторон, с одной стороны иудеи, с другой стороны римляне, пытаются тебя прогнуть, чтобы ты остался шестеренкой в этой огромной системе, сидел, как говорится, и не блеял. Вот, и поэтому он обращается к ним и говорит, когда вы испытываете, когда вы попадаете в дальнюю ситуацию, он говорит, радуйтесь. Почему? Потому что это подтверждает ваше звание раба Божьего. Ваша принадлежность к Господу. А раз вы принадлежите Господу, понятно, весь мир будет вас ненавидеть. Но это, они говорят, это не ужасно, это неплохо, это радость. И дальше фундаментальная вещь, которая звучит из уст Иакова. Это формула для того, чтобы иметь силу переживать вот эти испытания. Он говорит, так об этом думайте. Так об этом думайте. Сегодня уже доказано о силе мысли.
1: Да.
0: Дело в том, что мысль практически формирует человека. Любое желание, которое возникает в наших мозгах, оно сначала здесь, оно здесь формируется. Дальше мы его пытаемся как-то реализовать. Из-за этой, когда мы продумываем четкую реализацию каких-то своих действий, рано или поздно они вот будут проявляться. То есть на более научном медицинском уровне, да, мы формируем новые связи нейронные, да, которые начинают диктовать, да,
1: гормоны,
0: свою волю. Да, и да, а так как человек сегодня греховен, понятно, нам сформировать какие-то отрицательные вещи очень легко.
1: Да.
0: Это быстро происходит. И поэтому здесь, когда речь об этом ведется, да, он говорит, смотрите, знайте, что в испытаниях веры вашей обретаете вы стойкость. Вот как раз ключевая тема – это победить проблему своей похоти на уровне мыслей. И поэтому он говорит, когда вы попадаете в проблемное испытание вашей веры внешними факторами, да, он говорит, вы вооружитесь мыслью, что вы дитё Божие. Вы представитель Бога на земле, царя Вселенной. То есть, вооружившись этой мыслью, вы начнете понимать на самом деле, что ваше испытание, оно временно, оно касается, ну вот, земли. И тяжесть этого испытания закаляет вашу верность, ваш характер, о чем здесь как раз идется и речь. И вот это Иаков здесь четко выстраивает то, к чему пришли сегодня ученые-мужи, там, которые uh-huh. занимаются психологией там, и нейрохирургией, о том, на медицинском уровне, психологи на другом, о том, что мысль формирует определенное настроение человека. Да, это настроение человека, оно толкает к

0: решением, решение к действиям, а действие, в свою очередь, формирует привычки, черты mm-hmm. характера,
1: да,
0: а характер определяет судьбу в итоге.
1: Еще бы вот я хотела здесь затронуть такой момент. Сейчас очень многие люди стремятся к некой какой-то осознанности, да, это используя различные там медитации или различные там практики и тому подобное. Мне кажется, здесь мы, кстати, видим о том, что преодолевая какие-то, может быть, маленькие

0: смиряться перед Ним в том плане, что вот открываем свое сердце для чтения, да, да, как вы ранее сказали о том, что здесь мы можем увидеть и для кого-то найти спокойствие, для кого-то там обрести, может быть, поддержку какую-то в испытаниях, да, ну, выстоять, так скажем. И вот через это как раз-таки обретается та самая осознанность, да, вот когда мы преодолеваем, да, как вы рассказывали про то, что, да, действительно у нас происходят разного рода физиологические процессы в голове, вот, когда мы идем не по уже протоптанному пути, а немножечко вырабатываем в себе новые нейронные связи или новые навыки, да, обретая вот эту осознанность и стойкость нашего характера.
1: Да, вот в этом как раз и связь у Иакова между верой и делами. Потому что вера, которая формируется в сознании, да, вот в этот момент, то есть я переживаю проблемы, я переживаю стойкость, да, я переживаю гонения какие-то, да, со стороны там евреев, со стороны римлян. В современном мире мы, верующий человек сталкивается вот с гонениями со стороны вот менталитета, да, мирского, да, как бы вот человека пытается прогнуть под систему потребления там или чего-то еще, дальше мы об этом будем говорить. Но когда верующий человек, он понимает, я кто, да, я чей, он как бы таким образом он отдает свою проблему своему господину. Говорит, Господи, слушай, я твой раб, да, вот сейчас проблема, да, ну, ты, Бог, разрулишь. И это очень серьезно формирует как раз вот представление в голове о том подчинении, которое позволяет тебе выйти из сложной ситуации, потому что ты отдаешься в руки Божьи. Это вопрос веры.
0: Да.
1: А дальше Бог говорит тебе, радуйся, проявляй стойкость. То есть эта радость позволит тебе выстоять. Понимание глобальности твоей принадлежности Богу, это позволяет тебе выстоять.
0: То есть мы, получается, приобретаем ценность и радость, когда...
1: А это выливается в поступки, в дела.
0: Да.
1: Поэтому твердость христиан, она была независима от внешних факторов. Они готовы были умирать за Христа с улыбкой на лице. Они пели гимны, потому что они знали, чьи они.
0: И это вот обрели эту главную ценность.
1: И по-настоящему это вот ломает современные стереотипы.
0: Благодарю вас, Михаил Юрьевич, за такие ценные советы.
1: Да, мы только начали, обязательно продолжим.
0: Дорогие друзья, спасибо, что это время вы были вместе с нами. В следующий раз мы поговорим о том, как справляться с гневом. Советами Иакова уже более 2000 лет, но они работают и сегодня.

мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

Ведь вы благодатью спасены, на основании веры спасены. Не за заслуги ваши сей дар Божий.

0: Привет, ребята. Марк, я смотрю, ты не теряешь времени даром. Уже какую-то поделку мастеришь. Что ты на этот раз нам приготовил?
1: Нет, Настя, я не поделку мастерю. Это я себя в порядок привожу.
0: Марк, у тебя рукав от кофты отвалился.
1: Ну вот опять. Он не отвалился, мне его дедушка один оторвал.
0: Дедушка?
1: Ну да, когда мы с Колькой и Витькой брали вражескую крепость.
0: Подожди, подожди, Марк, а что, дедушка на стороне врага воевал, что ли?
1: Ну, не совсем. Понимаешь, Надь, мы построили две крепости. Колька сказал, что мы с Витькой еще малявки, а он на 2 года старше нас. Поэтому он генерал, а мы солдаты, и все его приказы выполнять должны.
0: Ну, Марк, что же делать, какая же армия без солдат?
1: Вот мы и стали с Витькой солдатами. Тут Колька приказал нам брать штурмом вражескую крепость. Но как только мы к ней подбежали, нас оттуда вражеская армия стала забрасывать колючками и обливать водой. Колька сказал, что нам надо отступать. Но тут же отдал новый приказ, что нам надо брать камни и бомбить крепость издалека.
0: Ого, так и покалечить кого-нибудь можно. Вы что, и этот приказ выполнили?
1: Не, мы отказались. А Колька сказал, что раз он генерал, и мы должны выполнять все его приказы, а если не будем, то мы трусы. А я сказал, что главнее всех генералов Бог. Я в первую очередь его слушаюсь. Бог велит выполнять только добрые приказы.
0: Угу.
1: Тут Колька взял камень и как кинет его во вражескую крепость. Но попал в окно. Окно разбилось, а Колька скрылся.
0: А потом пришел хозяин разбитого окна, да?
1: Не пришел, прибежал. И как начал нас с Витькой трясти, у меня аж рукав оторвался, пока мы ему все объясняли.
0: Бедный дедушка. Ему надо было помочь стекло-то вставить.
1: Я тоже бедный. Мне рукав оторвали.
0: Ну, твой рукав, Марк, я быстро пришью. Главное, что ты остался послушным Богу. А значит, все у тебя будет хорошо. Марк. А ты помнишь, какие чудеса происходили с людьми, которые тоже брали вражескую крепость, но при этом оставались послушными Богу?
1: За правду. А теперь об этом узнаете и вы, ребята.

0: Эта история произошла давным-давно, когда народ Божий вышел из плена в новую землю, которую Бог пообещал ему.
1: На его пути был город Иерихон, окруженный высокой крепостью. Жители этого города не были послушными Богу и не захотели впустить его народ.
0: Тогда Господь сказал вождю народа Божьего: «Никто не устоит пред тобою, только храни и исполняй закон мой».
1: То есть будь мне во всем послушным, и тогда ты победишь.
0: Верно, Марк. После этого вождь народа Божьего послал в город двух лазутчиков, чтобы они выведали,

0: Много ли в городе вооруженных людей? И как можно преодолеть стены крепости?
1: А в это время царь Иерихона узнал, что в его город проникли лазутчики, и отдал приказ поймать их.
0: Стража повсюду искала этих людей, но не нашла. А они были в доме девушки по имени Раав.

0: Она спрятала их на крыше своего дома, потому что знала, что Бог этих людей совершает великие чудеса и хотела быть послушной ему.
1: Когда стража ушла, лазутчики покинули дом Раав, но пообещали ей, что помогут позже за то, что она спрятала их.
0: А в это время народ Божий ожидал вестей из города. И вот, наконец, вдалеке показались лазутчики. Когда они подошли, то рассказали, что стены города Иерихона неприступны.
1: Тогда Бог объяснил вождю народа Божьего, как взять город. А вождь дал приказ народу, и послушный народ стал в точности исполнять повеление Бога.
0: Каждый день народ Божий обходил крепость один раз в полном молчании.
1: Только священники, которые шли после воинов, трубили трубами. Так они делали целых 6 дней.
0: А в 7-й день народ встал очень рано и обошел город не один раз, а целых 7. Им, наверное, очень хотелось поговорить. Трудно ведь целый день ходить по жаре и ни одного словечка не вымолвить.
1: Конечно, трудно, но они были послушны Богу. А он велел им воскликнуть громким голосом только после того, как священники затрубят трубами в 7-й раз.
0: И когда в 7-й раз затрубили трубы, весь народ закричал изо всех сил. Произошло настоящее чудо. Стены города рухнули.

0: Взаправду, так и было. Из всего города спаслась только девушка Раав и ее родственники.
1: Вот так Бог помог взять неприступную крепость народу, который слушался его. Знаешь, Надь, мне кажется, что Колька никогда не слышал эту историю. Значит, бы он знал, что любую крепость можно взять, только когда Бога слушаешься.
2: Теперь ты можешь рассказать ему эту историю. А чтобы было понятней, можно смастерить модель Иерихонской стены.
1: Здорово! А как?
2: Очень просто. Сейчас покажу. Берем альбомный лист и нарисуем на нем стены древнего города. Так... Такая надо быть башня. Кошечка. И здесь тоже такую же башню нарисую. Так, теперь мне понадобится кисточка и краски.

какая крепость у нас получилась. Теперь надо ее вырезать. Самое главное, не забыть оставить по 1 сантиметру с каждого края для склеивания.

0: Теперь нужно приклеить ее на лист бумаги, на котором мы нарисуем голубое небо.
1: А еще можно нарисовать солнце, облака и птиц.
0: Хорошая идея, Марк. Давай ты пока вот этим займешься. Вот тебе краски. Кисточка. Пока ты рисуешь, Марк, я возьму лист картона и напишу на нем такие слова. Я Господь Бог ваш.

0: У тебя тоже все готово, да, Марк?
1: Да.
0: У меня тоже. Смотри, что у меня получилось. Теперь с обратной стороны этого листа нужно будет приклеить небольшие кусочки картона. Это будут держатели для того, чтобы этот лист стал устойчивым.

0: Наш держатель готов. Смотри. Мне нужно твое небо, Марк. Давай пока положим. Вот сюда. Так. На твоем рисунке, Марк, мы тоже отрезали все лишнее и оставили края по 1 сантиметру для склеивания. Теперь начинаем клеить. Наносим клей на эту сторону и на эту. И приклеиваем нашу иерихонскую стену. Так. И здесь то же самое делаем. И теперь поставим обе части одну за другой.
1: И когда я буду рассказывать Кольке эту историю о том, как народ Божий обходил крепость, на счет 7 я подтолкну наш макет, и откроется надпись.
0: Ребята, если вы захотите рассказать эту необыкновенную взаправдышную историю своим друзьям, то такая поделка вам поможет.
1: И песня тоже.

чем генерал. Он задание мне дал, я его исполнить рад. Точно, лучше я солдат. Все задания на пять я намерен выполнять. Жить со всеми дружно, слабым буду помогать. И, конечно, защищать, хоть и без оружия. Бог важнее, чем генерал.

0: Я не понимаю. Ты хочешь, чтобы я выбросила эту пустую, ненужную коробку или нет?
1: Хочу.
0: Так дай выбросить.
1: Ты ее не туда выбросишь.
0: Куда еще можно выбросить эту коробку, как не мусорное ведро?
1: Другое мусорное ведро.
0: Больше не могу. Забирай. Я Маша Грачева.
1: А я Сережа Сироткин. И сегодня мы будем говорить о мусоре. У меня есть важная информация. Чтобы спасти землю, нужно перерабатывать мусор раздельно. Коробки, еду, все в разные ведра.
0: А если в одно, что будет?
1: Придется на другую планету переселяться. На Марс, скорее всего. Последние новости смотрела?
0: Нет.
2: Глава аэрокосмической компании SpaceX и миллиардер Илон Маск изложил свой план освоения Марса людьми. Гвадалахарион рассказал, что SpaceX разрабатывает гигантский космический корабль. Он может перевозить 100 пассажиров и 450 тонн груза. Пилотируемый корабль может полететь на Красную планету уже в 2024 году. Затем SpaceX намерена отправлять корабли к Марсу каждые 26 месяцев. По словам Маска, нет никакой гарантии, что будущие колонизаторы Марса выживут во время опасной миссии.
0: Я лично туда не собираюсь. У нас на Земле тысячу раз красивее. А там даже пофоткаться негде. И при чем здесь мусорные ведра?
1: Если мусор не перерабатывать, Маш, а перерабатывать его нужно раздельно, то селфи можно будет делать только на фоне большой помойки.
0: А народ-то об этом знает?
1: Спросим.
3: А вы бы хотели сфотографироваться, если бы сзади вас была куча мусора?
4: Нет.
3: А ты слышала когда-нибудь о том, что разный мусор надо в разные ведра складывать?
5: Да.
3: А что?
5: Я видела мусорки, которые распределены, то что у меня туда пластмасса, туда стекло, еще что-то. Ну, что угодно.
3: А что ты об этом слышал?
6: То, что разный мусор загрязняет землю, и батарейки загрязняют очень-очень сильно землю.
3: А ты слышала о том, что разный мусор надо в разные ведра складывать?
5: Да, я слышала.
3: А что?
5: Не знаю.
3: А ты слышал когда-нибудь о том, что разный мусор надо в разные ведра складывать?
7: Ну, нет, это я не слышал такого.
3: А что ты об этом слышала?
5: Ничего.
7: Нет.
1: Почти никто не знает, что надо разделять мусор. А дело-то ведь серьезное.
0: Взрослые идут.
8: Дело в том, что старые свалки инфицируют воздух, воду и землю болезнетворными видами жизни и неестественными для природы веществами. Если мы не начнем в срочном порядке перерабатывать повторно, пускать в дело создаваемый нами же хлам, то вскоре отравим свою среду обитания до неузнаваемости. Причем перспектива...
0: В трех словах наша планета в опасности. Вот бы ученые придумали такого робота, который бы сам разделял мусор.
1: Уже придумали, только не ученые, а дети. Пойдем покажу.
9: Юные дарования из Белоруссии приняли участие в национальном этапе Всемирной олимпиады роботов. Лучшие команды будут бороться за победу на международных соревнованиях в Дели. Тема предстоящей олимпиады – «Борись с отходами». И робот одной из команд, похоже, может успешно справиться с этой задачей.
10: Наш робот, вы его можете увидеть, он сам автоматически находит мусор, допустим, в парке. Ну, здесь такие ленивые люди, которым лень дойти до мусорки и выкинуть.

0: кинутую бумажку, там, допустим, от мороженого. Вот, наш робот находит такой мусор, собирает его, определяет, из чего сделан этот мусор. Там, допустим, пластик, стекло, металл, пищевые отходы, банановая кожура и так далее. И раскидывает по трем контейнерам.
1: Поняла. Классно. Только что делать людям, у которых нет таких роботов?
2: Есть люди, Маш, которые знают, что делать.
1: Ты куда пошел? Пойдем.
2: Ага, ну ладно.

0: Расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь? С чего все началось?
1: Начали мы данную акцию год назад, в ноябре прошла, в октябре прошла эта акция. И то есть сейчас мы собираем за одну акцию минимум 500 килограмм вторичного сырья.
0: А почему нужно разбирать мусор?
1: Свалки накапливаются и занимают большую территорию. Кроме этого, при разложении выделяются вредные вещества и в воду, и в воздух, и загрязняют почву. Плюс это же все то, что мы делаем, там банки стеклянные, какая-то упаковка, это все изначально были природные ресурсы, которые исчерпаемые. Поэтому лучший выход – это собирать их, перерабатывать и изготавливать другие предметы.
0: Спасибо большое.
1: Ребят, я хочу вам подарить ручки, как раз сделанные из переработанного вторичного сырья.
0: Пишите.
1: Пользуйтесь, рассказывайте всем.
0: Спасибо.
2: Здравствуйте, расскажи, пожалуйста, с чего все началось?
3: Я первый раз увидела этой акции ВКонтакте, в группе, и решила в ней принять участие. Первый раз я пришла как просто участник акции, а сегодня я здесь как волонтер. Я занимаюсь разделением мусора, который приносят другие люди.
4: Началось все с того, что я начал собирать макулатуру, старые газеты, книги. Они захламили у меня там полки, балкон. И я подумал, куда мне их деть? Пошел в ближайший какой-то пункт местный сдавать. А сюда, когда мы на акцию приезжаем, здесь можно сдать все виды вторсырья. Коллеги мои стали тоже собирать сейчас вторсырье и привозить его сюда, либо в ближайшие пункты какие-то. Вот.
2: А почему нужно разделять мусор? Почему нельзя перерабатывать его весь сразу?
4: А нужно ведь, чтобы пластик был пластиком, дальше стал. Целлюлоза, это макулатура, книги, бумага, журналы. Она должна дальше пойти тоже в целлюлозу, в переработанную бумагу. Ее могут отбелить, а могут просто так и лотки для яиц, например, сделать, или какую-то упаковку.
2: А что случится, если не разделять мусор?
4: Это на самом деле опасная вещь, мусор. Там начинаются ядовитые вещества поступать в грунтовые воды, отравлять воду. И чтобы этого не было, делают полигоны специальные. Там дно у них не пропускает ядовитые вещества. Но под эти полигоны вырубаются леса. А леса производят кислород, которым мы дышим. И их становится все меньше. И почва, которая там есть, на ней уже никогда ничего не будет расти. А если мы сможем это все во вторичную переработку поставлять как можно больше, тем меньше мы лесов вырубим, тем больше у нас будет свежего воздуха.
2: Получается, вы спасаете нашу землю от гибели?
4: Я вношу свой вклад посильный, какой я могу внести.
2: А как разделять мусор дома?
4: Берешь два пластиковых контейнера и складываешь, допустим, начинать надо с чего-то малого, в один бумагу, а в другой, например, пластиковые бутылки. И начать можно с этого.
5: Наверное, началось с поездки в Швецию. Там мусор собирают раздельно.
6: Там в домах вообще очень интересная система. Стоит сразу много контейнеров и просто собирается мусор отдельно.
2: Как собирать мусор дома?
6: Да, у нас разные коробочки
5: стоят. В одну мы складываем стекло, в другую бумагу, в третью пластик и еще пакетик под жесть. Вот можно коробки.
6: А стекла
5: какие-то
6: у нас много, потому что наш малыш кушает детское питание.
5: Да. Вот. Соответственно, мы это все копим, и когда накапливается, заполняются коробки, мы отвозим их сюда. Сдаем.
0: То есть, получается, даже сможет сделать маленький ребенок?
6: Может.
5: Конечно, если он умеет отличать стекло от бумаги, то он вполне может сам разделять мусор.
0: Спасибо.

0: дела. Теперь понятно, почему ты про Марс говорил. Вся Земля может мусором покрыться. Жди, пока он весь испарится.
1: Сейчас взрослый что скажет.
2: Дело в том, что консервные банки не исчезнут с поверхности Земли около 100 лет. А полиэтиленовые бутылки около 200 лет. А стеклянные бутылки около 1 000 000 лет. К тому же, если пищевые отходы хранятся в полиэтиленовых кульках, то образуется вредоносный газ метан.
0: Проще говоря, чтобы чистым воздухом дышать, надо мусор разделять. Воду чистую, чтобы пить, надо мусор разделить. Еда полезной будет, если...
3: Если Маша не забудет, как правильно мусор разделять. Для начала ставим 2 ведра.
0: Ой, да все просто. Как в игре, съедобное и несъедобное. В красную коробку, в синюю пиццу. Шутка, что-нибудь вредное или лишнее?
3: Научилась.
0: Слушай, Сереж, а ведь есть такой мусор, который можно выбрасывать, не разделяя.
3: Ну что же это?
0: Жадость, зависть, злость, обиды, ворчалки, обзывалки и все тому подобное.
3: Ну, дела.

За несколько десятков лет у нас в голове очень сильно засело слово «мусор», которое вызывает неприятные ассоциации. Он плохо пахнет, разлагается и течет, источник инфекции крыс и, конечно же, портит красивый пейзаж. Когда начали говорить о сортировке мусора, то все с отвращением представляют себе грязную и вонючую кучу и говорят: «А почему я должен это разгребать?» Но мало кто понимает, что мусором все становится только когда вы все смешаете у себя в одном ведре. И надо ввести еще два понятия – отходы и вторичное сырье. И это разные вещи. Давайте разбираться. Отходы – это когда вы отделили органику от остальной упаковки, и у вас получается два ведра. Теперь упаковку вы можете отнести в специальные контейнеры, а пищевые – компостировать. А если вы сполоснули, высушили, смяли, удалили этикетку и пленку с упаковки, то получаете вторсырье. Вторичное сырье вы можете сдать на акциях раздельно или в приемные пункты. Теперь вы знаете разницу. При сортировке у вас не остается мусора, а только полезные отходы для переработки и компостирования.

Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.

0: Библия на славянский язык переводилась много столетий.
1: Вот те части Библии, которые считались за богослужением, они были переведены в первую очередь.
2: А была ли эта Библия русской? Ну, вообще-то она была церковно-славянской.
3: В этой программе перевод Библии на церковно-славянский язык. Геннадьевская Библия, Острожская Библия, Елизаветинская Библия, синодальный перевод.
4: Что мы называем Библией? Для нас уже людей 20-21 века это такая толстая книга, содержащая полный перевод Священного Писания Ветхого и Нового Завета, отпечатана в достаточном количестве экземпляров, чтобы любой желающий мог ее приобрести. Но в древности было не так. Скажем, у евреев вот Библии в виде одного целого свитка не было. Обычно Священное Писание писалось во многих свитках. Ну, так удобнее было пользоваться и хранить. У греков тоже Библия, как отдельный кодекс, была достаточно редким явлением. Ну, сейчас вот мы знаем там Синайский кодекс Библии, Александрийский, Ватиканский. Позднее, вот еще в 15 веке в Венеции переписывались тоже библейские кодексы. Но в основном у них были сборники, причем как книг Ветхого, так и Нового Завета. Скажем, Новый Завет в одном кодексе тоже у греков был редким явлением, до нас только 3-4 кодекса дошло. Ну и, соответственно, эта традиция пришла к славянам.
2: Когда на Руси появилась Библия? В 1499 году. Вот так. До этого никакой Библии на Руси не было. Это не значит, что не было библейских текстов. Но Библия – это сборник текстов, еще раз. Поэтому под одной обложкой только в 1499 году в Новгороде под руководством архиепископа Геннадия была сделана Геннадьевская Библия, рукописная еще. И, кстати, во многом по западному образцу, потому что в это время уже и в Германии печатали, да, Гутенберг уже давно сделал свой первый тираж, уже печатали в разных странах, прежде всего в Германии, с которой Новгород торговал довольно активно, Ганзейский союз. Вот выходили эти самые полные Библии, и в Новгороде решили тоже сделать свою. Была ли эта Библия русской? Ну, вообще-то она была церковно-славянской.
0: Церковно-славянский язык – это искусственный язык, на котором никто никогда не говорил и не думал. Многие считают, что это был старославянский язык, но это был именно церковно-славянский язык, искусственный язык, специально сконструированный для перевода Библии.
2: Еще прошло довольно много времени, пока в середине XVI века не появилась так называемая Острожская Библия. Это уже печатная первая Библия. Причем она была издана вовсе не в Москве. Ее издали в городе Остроге. Сегодня это Украина, тогда это была Речь Посполитая. То есть там издат, как это называлось в советские времена. И в Москве, может быть, она или в другом русском городе на территории Московского царства, может быть, она не могла появиться, потому что была серьезная оппозиция, как это технические новинки, как это печатать Библию, зачем вообще это нужно, чтобы полная Библия.
3: Острожская Библия – это первое полное издание Библии на церковно-славянском языке. Оно было напечатано основателем русского книгопечатания Иваном Федоровым в Остроге в 1581 году на средства князя Константина Острожского. Издание включает в себя 76 книг Ветхого и Нового Завета. Тираж составил 1000 экземпляров.
2: Что было до того? Естественно, до того тоже были разные библейские

0: Греческие тексты, когда восточные славяне принимали христианство, то, конечно, вот случай для Средневековья необычный. Сразу началась переводческая деятельность. Они не учили латинский или греческий в массе своей, а наоборот, на их язык те, кто знали латинский и греческий, переводили библейские тексты, не только библейские, богослужебные. И в основном как раз Кирилл и Мефодий, славянские учители, которые, кстати, не были славянами, они были греками из Салуни, Фессалоники сегодня называют. Вот они переводили то, что нужно для практических нужд, то, что нужно как раз для переводов богослужебной литературы, в том числе и библейской. Первое, что они перевели, Евангелие Апрокос, буквально Евангелие нерабочих дней, то есть то, что читается по воскресеньям в церкви. Есть в православной традиции свой круг недельных богослужений, и, соответственно, в воскресенье прочитывается, в зависимости от недели, разные евангельские чтения.
1: История вот этого перевода Библии на славянский язык и вообще перевода в Библии, она сопряжена с конфликтами, с огромным сопротивлением, с преследованием переводчиков, в том числе и на церковно-славянский язык. Это была очень драматическая история. Переводчиков Библии Константина и Михаила, в монашестве они приняли имена Кирилл и Мефодий, неоднократно вызывали высшие церковные инстанции, чтобы они дали отчет о том деле, которым занимаются. А на них непрерывно писали доносы, и доносов было столько, что с ними разбирались три римских папы подряд. Николай I, Адриан II и Иоанн VIII. Перевод Библии на церковно-славянский язык происходил в Моравии, это территория нынешней Чехии, а тогда это была часть территории Священной Римской империи германской нации. И на эту территорию распространялась власть римского папы. Эти доносы были связаны с тем, что епископы, а это были немцы, считали, что Священное Писание не может и не должно переводиться на варварский язык. То есть вообще на языки, которыми люди общаются в повседневной жизни. Епископы считали, что Священное Писание должно звучать только на трех языках, на которых была надпись на табличке на кресте, где был распят Иисус. То есть по еврейски, по-гречески и по-римски, то есть по-латыни. Это была очень распространенная точка зрения, и обосновывалось оно тем, что Священное Писание слишком возвышено, слишком глубоко, слишком таинственно для того, чтобы выражать вот эти вот возвышенные тайны Божии на языке простолюдинов или на языке, которым мы общаемся в повседневной жизни. Поэтому считалось, что ни на какой национальный язык Библию переводить не следует, в том числе и на славянский. Даже на немецкий язык, даже на языки западноевропейские. Эта мысль сама о переводе Библии считалась ересью. Фактически Библия на славянский язык переводилась много столетий. То есть это не был труд только Кирилла и Мефодия, но также их учеников и учеников-учеников.
2: И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев. Одного по правую, а другого по левую сторону. И Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И делили одежды его, бросая жребий. И стоял народ и смотрел. Насмехались же вместе с ними и начальники, говоря: «Других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий». Также и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус и говоря: «Если ты царь иудейский, спаси себя самого». И была над ним надпись: написанная словами греческими, римскими и

0: еврейскими. Сей есть царь иудейский.
1: Долгое время в России не было полной Библии. Вот то, что переводилось, это были куски Библии, связанные с богослужением. Вот те части Библии, которые считались за богослужением, они были переведены в первую очередь. Это Евангелие, это апостольское чтение, это те отрывки из Ветхого Завета, которые используются за богослужением тоже. И книга Псалтырь, конечно, она была переведена полностью тоже, достаточно быстро. А вот все остальное, ну, те книги, которые редко читаются или вообще никогда не читаются за богослужением, их переводили очень долго. Собственно, первый вот такой свод, кодекс библейских книг в нашем Отечестве появился только в самом конце 15 века. Это так называемая Геннадьевская Библия. Значит, под авторитетом инициировано это собрание было новгородским епископом Геннадием, вот по имени которого, собственно, мы называем эту Библию. Собирались разные рукописи, которые были, все это составилось в одну.
0: В 15 веке архиепископ новгородский Геннадий Гонзов поставил задачу собрать книги Священного Писания на славянском языке в единую Библию. Он организовал поиск частей славянской Библии по монастырям и соборам. Часть книг найти не удалось, и их перевел с латинской вульгаты хорватский монах-доминиканец Вениамин. Созданный трудами новгородского скриптория библейский кодекс получил имя его заказчика – Геннадия.
1: Там были очень разные по качеству переводы. Что-то они брали из Кирилло-Мефодиевского наследия, что-то они брали из богослужебных книг, которые ходили из русских, болгарских, моравских, из разных. Вот. Ну, когда начали сравнивать с Септуагинтой, оказалось, что некоторых книг по-славянски вообще нет. И что-то надо было делать. Почему-то решили, что надо переводить не с греческого, а с латинского. И вот тут взяли как раз вульгату. И перевели некоторые книги с вульгаты. Вот первые переводы, которые были, значит, вот в Геннадьевской Библии, это книги Паралипоменон, Исфирь, Тавит, Иудив, Премудрость Соломона, некоторые части из пророков Иезекииля и Иеремии были переведены с вульгаты, Маковейские книги. Интересная история, что, ну, считается, что есть такая версия, что книга Исфирь, первая ее часть, Геннадьевской Библии была кем-то переведена с иврита. Есть даже такое мнение, что, видимо, это был перевод, сделанный еврейской общиной, иудейской общиной где-то в России, и потом он был использован для, значит, Геннадьевской Библии. Получилась вот такая вот очень сильно скомпонованная Библия. В плюс вот к такому разношерстности в текстологии. От Вульгаты мы взяли раз и навсегда порядок книг. У нас порядок книг не по Септуагинте с тех пор, а по Вульгате.
2: Полная Библия – это была чрезвычайно редкая и дорогая книга. И она была недоступна даже для учащихся духовных учебных заведений.
3: Экземпляры мы встречаем и в Москве, и в Болгарии, и в Сербии, всюду, где пользовались церковно-славянским языком.
4: Потом эта работа была дополнена, перевозили много раз, переписывали, редактировали, поэтому, собственно, та церковно-славянская Библия, которую можно видеть сегодня, она не являлась, строго говоря, Кирилло- и Мефодиевской. Эта Библия зафиксировала состояние текста, которое сложилось в середине XVIII века. Ее называют Елизаветинской, потому что она вышла в царство Елизаветы Петровны. Хотя указ о том, что нужно издать Библию, сверив ее с древними рукописями, издал Петр I, но, как и многие его начинания, они, вот эти библейские работы, не были при его жизни не то что завершены, даже, кажется, начаты.
0: По указу императрицы Елизаветы в 1751 году была издана тщательно исправленная церковно-славянская Библия, так называемая.

0: называемая «Елизаветинская». Ее текст был сверен с древним греческим переводом – «Септуагинтой». Елизаветинскую Библию почти без изменений до сих пор использует Русская Православная Церковь.
1: Это такой действительно опыт, первый опыт критического какого-то осмысления текстологии в славянской Библии и опять очередная попытка стандартизации. Вот то, что мы сейчас имеем, вот если вы пойдете в библейское общество, попросите продать вам славянскую Библию, вам продадут, в общем-то, Библию на основе елизаветинской.
2: Потом, конечно, они так или иначе издавались, но оставались очень дорогими. И, кстати, доступные Библии появились в России в начале XIX века, и во многом это связано с деятельностью британского иностранного библейского общества, которое в том числе открыло свое представительство и в России, а потом это представительство стало основой для российского библейского общества, и первой его задачей было дать народу дешевые Библии. Нужна была прежде всего технология, мы очень сильно зависим от технологии, и вот тогда в Петербурге была организована типография по новейшему слову техники тогдашней, печатавшая церковно-славянские Библии относительно большими тиражами. Ну, а параллельно в эпоху после победы над Наполеоном и в связи с этой победой, кстати, потому что вот Россия выходит в мировые лидеры, и на языках всех народов Европы, включая какой-нибудь румынский, уже существует Библия, а на русском нет, как же так? И, соответственно, Александр I издает указ о двух предприятиях, о строительстве храма Христа Спасителя в Москве и о создании русского перевода Российского библейского общества, которое должно заниматься русским переводом Библии.
0: Библейское общество учреждено 13 января 1813 года в Санкт-Петербурге по высочайшему повелению государя-императора Александра I. В 1814 году Санкт-Петербургское библейское общество получило наименование «Российского».
2: Но все довольно быстро завяло, еще даже при жизни Александра в 1824-м прекратилась вся эта деятельность. А при Николае, конечно, никто возобновлять ее не стал, такое время заморозки. И вернулись к идее перевода Библии только официально в царствовании Александра II. Неофициальная работа, конечно, продолжалась. Там были протоиерей Герасим Павский. Он читал лекции и, собственно, переводил как бы для этих лекций куски Ветхого Завета, пророки в основном там были. И эти переводы были настолько популярны, что их распространяли просто литографическим способом, копировали рукописи, да, и распространяли. Я сам видел такую копию в исторической библиотеке. Ну, а в царствовании Александра II работу решили возобновить. Взяли и труды Павского, и труды архимандрита Макария Глухарева, который был миссионером на Алтае. Помимо того, что он помогал алтайцам с переводами на их родной язык, он, соответственно, перевозил Ветхий Завет на русский, посылал даже в Петербург, и в Синод, и другие разные места свои переводы, но большого успеха это все не имело, то есть государственная политика была ничего не трогать, пусть все остается как есть, и тогда эти переводы оставались его частным делом, но вот в новое царствование они пригодились. И, соответственно, составили из этих переводов и отредактировали существующие, включая Новый Завет, вышедший еще в 21 году. И в 1876 вышла так называемая Синодальная Библия, поскольку она выпущена под эгидой Святейшего Синода.
3: Я лично имею возможность читать на оригинальных языках текст. Это очень действительно важно. Но Не следует думать, что если у человека нет такой возможности, то у него нет возможности общения с Библией. Я совершенно точно знаю, что это не так. Такая возможность остается через переводы. И Библии повезло. Все-таки существует огромное количество переводов, из них очень много хороших и вполне качественных и адекватных.
4: Лунный диск среди россыпей звездных добела раскален от мороза. Серебрятся сугробов откосы, на ветру люденеют слезы. И ступая ногами босыми, Он идет полями и лесом.

по заснеженной зимней России, царь распятый, царь иудейский. Босоногий царь без короны, царь презренный, отверженный черни. Всех отрад на земле просторы дышат светом твоих речений. Всех печалей глубокие дали утешение твои излучают. Прокаженных дрожащие длани благодарно тебя осеняют. Ты прошел земным бездорожьем, чтобы смертным сияла вечность, чтобы утраченный образ Божий в ликах наших вочеловечить. Царь единственный, настоящий, воцарись, созидай и властвуй, в обретающей веру России, покаянно к тебе припавшей.

0: «Трубите трубою на Сионе, и бейте тревогу на святой горе моей, да трепещут все жители земли, ибо наступает день Господень».
1: Труба – сигнальный инструмент для созыва народа и возвещения важных событий. В Библии слово «труба» обычно обозначает «бараний рог». В 10 главе книги «Чисел» также говорится о двух серебряных трубах, которые Бог повелел изготовить Моисею, чтобы созывать народ. Богоявление на горе Синай, описанное в 19 главе книги «Исход», сопровождалось громким звуком, подобным звуку трубы. Наиболее часто трубы использовались на войне. Они сигнализировали о начале и конце атаки, предупреждали о нападении или провозглашали победу. В 6 главе книги Иисуса Навина рассказывается о завоеваниях израильтянами Иерихона, стены которого обрушились от звука труб. Согласно 10 главе книги «Чисел», трубы отмечали начало каждого месяца. В 23 главе книги «Левит» говорится о празднике труб, который отмечался в первый день 7 месяца. В этот день трубили на самых звучных трубах. Израильтяне прекращали работы и собирались на священное собрание. Звук труб призывал народ к исследованию сердец и покаянию в преддверии Дня Искупления или Судного Дня. В Новом Завете труба провозглашает пришествие Христа и День Суда. «Тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великую, и пошлет ангелов своих с трубою громогласную, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их». Апостол Павел в 15 главе 1 послания к Коринфянам говорит о последней трубе, звук которой пробудит мертвых. В книге Откровения описано последовательное звучание семи труб. Шесть труб объявляют о начале разных несчастий, которые постигают землю, а седьмая труба возвещает второе пришествие Христа.
0: «И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков».

0: начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус: «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мною». И, отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил: «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты».
1: После пасхальной трапезы Христос вместе с учениками медленно направился в Гефсиманский сад. Полная луна сияла на безоблачном небе. Тишина объяла спящий стан паломников. Иисус, как всегда, откровенно беседовал со своими учениками, наставлял их, но, приблизившись к Гефсимании, вдруг замолчал. Он часто приходил сюда, чтобы помолиться и поразмышлять, но никогда его сердце так не скорбело, как в эту ночь, в предчувствии последних мучений. Здесь, в Гефсимании, Иисус вынес тот страшный гнет безмерной душевной муки, который исторг из его уст невольный душераздирающий вопль: «Душа моя скорбит смертельно». Борение означает здесь духовную борьбу между двумя сторонами природы Христа – человеческой, которая страшится неминуемых мучений и желала бы избежать их, и божественной, которая придает ему силы. В искусстве встречается много изображений моления Христа в Гефсиманском саду. Определенный иконографический тип изображения этого сюжета установился в эпоху Возрождения. Посмотрим на картину итальянского художника XV века Андреа Мантегни. Моление о чаше Андреа Мантегни обильно символами. Коленопреклоненный Спаситель молится на скале, которая символизирует мужество, силу, твердость в вере. С неба к нему являются ангелы. Один из них держит крест в руках. В руках другого – копье. У третьего ангела – колонна. Это орудие страстей Господних. Слева от Христа, вверх по скалистой дорожке, убегают кролики, олицетворяющие робость и плотские похоти, что символизирует победу духа над плотью. У подножия горы крепко спят трое его любимых учеников. Сон символизирует духовную смерть. А три кролика, что-то грызущие возле учеников, указывают на то, что в учениках еще много человеческих слабостей, которыми и объясняется их сон. На высоком полусухом дереве сидит пеликан, символ жертвенной смерти Христа. А внизу, возле спящих учеников, мы видим птенцов пеликана. Издревле существовала легенда об этой птице, которая вскармливала птенцов своей собственной плотью и кровью, принося себя в жертву ради них. Поэтому Данте называл Христа «Ностра пеликана» – «наш пеликан». Скала, на которой находится Христос и его ученики, отделена от остального мира руслом ручья, через который перекинут мосток. Мост, соединяющий два берега, символизирует переход из одного мира в другой, от мира смертных и смерти к миру вечной жизни, бессмертия. На бесплодной скале рядом с учениками видны ростки новой жизни. Растет молодое деревце, и местами сквозь камни пробивается травка. Учение Христа уже дало ростки в душах учеников, которые в будущем станут сильными проповедниками новой веры. Вдали мы видим стены Иерусалима и группу воинов во главе с Иудой, которые уже приближаются к саду, чтобы взять Христа под стражу. Картина Мантегни кажется очень рассудочной. В ней идеи и символы преобладают над образностью. Обилие деталей и подробностей разрушают целостность образа и гармонию эстетического

эстетического восприятия произведения. Во многих картинах художники помещают трех спящих учеников Христа на переднем плане. Почему это так важно для них? Дух бодр, плоть же немощна. Художники строят композицию на основе антитезы. Сон как символ духовной смерти человека и бодрствование как работа над совершенствованием души. А также при внимательном рассмотрении картин на сюжет «Моления о чаше» неизбежно, само собой разумеется, возникает раздумье о трагическом одиночестве Иисуса Христа во время Его земного служения и жертвенного искупления. Атмосфера тревожного предчувствия надвигающейся беды передана в картине испанского художника греческого происхождения Эль Греко «Страсти в саду» или «Моления о чаше». Лунный свет ночи, мрачное грозовое небо, вихревые потоки ветра пригнули к самой земле небольшие деревья и кустарники. Справа неумолимо приближаются стражники с мечами. Слева ни о чем не подозревающие спящие ученики Христа. На этом фоне, в самом центре картины, художник запечатлел фигуру Христа, смиренно стоящего в молитве на коленях. Удлиненная фигура Христа изгибается и мерцает, подобно языкам пламени, свободным от земного притяжения. Судьба всего человечества оказалась на колеблющихся весах. Его взор обращен к небесам. В прозрачном и сияющем облаке к нему спускается чудесный ангел с чашей в руке. Цветовые тона, ярко-красное одеяние Христа с синей накидкой и блистающие золотистые одежды ангела призваны подчеркнуть основные смысловые акценты картины. В тот момент Христос мог еще отказаться испить чашу, предназначенную для виновного человека. В Библии образ чаши используется не только в Евангелиях, но довольно часто встречается и в Ветхом Завете, являясь символом страданий и испытаний, выпадающих на долю народа или человека. На склоне лет Эль Греко не покидала мысль об одиночестве и близкой смерти. Отпечаток этих личных переживаний лежит на его работе. Трагическое восприятие мира, чувство обреченности составляет своего рода лейтмотив его произведения. Он звучит с огромной эмоциональной силой. И изобразительные приемы мастера подчинены этому лейтмотиву. Деформация и экспрессия становятся основными средствами выразительности. «Моление о чаше» – одна из вершин его творческих поисков. Испанский художник и гравер – один из первых и наиболее ярких мастеров изобразительного искусства эпохи романтизма, это вторая половина XVIII века, Франциско Гойя, в позднем своем творчестве обращается к религиозной живописи, которая по своей экспрессии напоминает визионерские полотна Эль Греко. Гойя осваивает живописные традиции Эль Греко. Роднит этих двух художников и трагическое восприятие жизни, обусловленное внешними ее обстоятельствами. В середине жизни на Гойю обрушивается страшная болезнь – сатурнизм, которая вызвана, как предполагают исследователи, используемыми им красками, содержащими свинец. Она приводит художника к глухоте. Ранние жизнеутверждающие картины Гойи с их праздничными и утонченными светлыми оттенками сменяются на монохромные, напряженные, написанные на очень трагические сюжеты. В его живописи все чаще царит подвижный ночной мрак, поглощающий фигуры, которые то едва проступают сквозь тьму, то ненадолго разгоняют ее, вспыхивая тревожным сиянием.

творчестве художника остро зазвучало также чувство одиночества, уязвимости человека в тревожном мире. Мрачные видения Гойи не останавливают движение, которое становится лейтмотивом в алтарной картине «Моления о чаше». В облике Христа, в его раскинутых покорно руках, Гойя отобразил борьбу и решимость Христа принять волю Отца. «Да будет воля Твоя». Посмотрим на картину «Моления в Гефсиманском саду» французского художника, крупнейшего представителя постимпрессионизма Поля Гогена. Поль Гоген, далекий от религии, некогда преуспевающий брокер, счастливый семьянин, живший в Париже, потерял все в 1882 году из-за финансового кризиса. Всеми оставленный, Гоген пытается искать себя в искусстве, колесит по свету, пробует разные стили живописи, пока не найдет свой собственный, чтобы выразить свою тоску по единству Творца и творения. И только в маленьком южном городке Понт-Авене, где он будет окружен бедными, но искренними людьми, он сможет открыть для себя смысл веры и секрет рая. Художник увлекся Библией, которая ожила перед ним, пробудила его воображение, обожгла его сердце. В 1889 году Гоген написал картину «Моления о чаше». Христос явно напоминает его самого. Художник входит в пространство евангельского повествования и стремится почувствовать то, что чувствовал Христос, молясь до кровавого пота. Гоген передает состояние человека, оставленного наедине со своим страданием. Нестерпимая душевная мука читается в положении его рук, наклоне головы, всей его позе. Дерево делит картину надвое. С одной стороны – Христос или Гоген в образе Христа, а с другой – приближающаяся стража, готовая его схватить. Цвета красок на картине мрачноватые, и только рыжие волосы главного героя пламенеют на темном фоне. Благодаря сохранившемуся письму Гогена известно, что для самого живописца эта работа имела колоссальное значение. Он писал ее не для показа, а для себя, пытаясь решить свои внутренние проблемы. Может быть, художник, страдая от одиночества, молился словами Христа: «Боже, для чего ты меня оставил?» Гогена часто критиковали за экстравагантность его картин. Но как отрадно для нас видеть, что и в XIX веке, когда Гоген писал свои картины, а Ницше провозгласил смерть Бога, и в наше время Бог оживает на картинах многих художников, жаждущих веры, ищущих правды и истины.

0: Ивана III. Георгий Вернадский, комментируя политическую и дипломатическую историю того времени, отмечает, что Ивану несказанно посчастливилось заручиться поддержкой такого способного дипломата, каким был его посольский дьяк Федор Курицын. Федор Курицын был не только видным дипломатом, но и фаворитом великого князя Ивана III. Иосиф Волоцкий, настоятель одного из монастырей, жаловался, что царь во всем его слушает. И было почему. Это был образованнейший человек своего времени, владевший несколькими иностранными языками, который действительно оказал сильное влияние на религиозную жизнь того времени. Федор Васильевич Курицын – один из самых загадочных персонажей русской истории. Шел 15 век. Посольский дьяк Федор Курицын играл важнейшую роль в развитии дипломатических отношений Руси с другими странами. Не только европейскими, но и с крымским ханом Менглигереем, который поднял восстание против Золотой Орды. Менглигерей стал ценнейшим союзником для Ивана III, который использовал его как против Литвы, так и против Золотой Орды. Важной мотивацией крымской политики Ивана III было культивирование дружеских отношений с рядом влиятельных евреев. Русский ученый Владимир Иванович Вернадский отмечает, что Курицын использовал евреев так же, как проводников московской политики в Литве, Крыме и на Ближнем Востоке, имеющих широкие полномочия.
1: Как человеку глубоко религиозному, думающему и ищущему, Федору Васильевичу не безразлично было духовное положение тогдашнего общества и церкви. Он глубоко почитал Священное Писание и проповедовал обращение от церковной традиции к первоначальному пророчеству или откровению Писаний и признание именно его основным источником религии.
0: Он осуждал самоправедность внешнего жительства, как фарисейство, и отрицал необходимость посредников между Богом и человеком. Он подчеркивал непосредственность этих отношений. Федор Курицын был одним из лидеров так называемой ереси жидовствующих, которая отстаивала чистоту библейской истины. Он твердо стоял за авторитет Библии. Жидовствующие разрушили традиционные стереотипы древнерусского мышления. Они привнесли в него элементы просвещения и критического анализа и также стремились к тому, чтобы каждый человек мог свободно обращаться к знаниям и не страшился инакомыслия, веротерпимости. В практических делах Курицын выступал против церковной иерархии, обрядовости и монашества как явлений небиблейских. Таким образом, центром борьбы между реформаторами и хранителями старины стал вопрос об авторитете. Что является авторитетом в вере? В своем лаодикийском послании Федор Курицын так рассуждает о душе и вере.
1: Душа самовластна, ограда ее – вера. Вера – наставление, устанавливается пророком. Пророк, старейшина, направляется чудотворением. Чудотворение, дар, поддерживается мудростью. Мудрость – сила, фарисейство – образ жизни. Пророк ему наука, наука преблаженная. Ею приходим к страху Божьему. Страх Божий – начало добродетели. Им вооружается душа.
0: Против еретиков выступил Иосиф Волоцкий, настоятель Иосифа Волоколамского монастыря. Идеалом, к которому он стремился и преуспевал в этом, был суровый, хорошо организованный монастырь с долгими службами и постами, тяжелым трудом. Иосиф Волоцкий считал, что Библию нельзя читать своим разумом, но необходимо руководствоваться толкованиями святых отцов –

0: Он резко выступал против попыток знать Библию и размышлять над ней. По его словам, Библия плодит ереси.
1: У реформаторов нашлись союзники. Это были нестяжатели, монахи Кирилла Белозерского монастыря во главе с наставником Нилом Сорским, молитвенника, духовно мыслящего, кроткого и совершенно нечистолюбивого человека. История нестяжательства – одна из светлых страниц в истории отечественного православия. Кирилло-Белозерский монастырь Нила Сорского на многие годы стал центром религиозной жизни, духовности, светом для всей страны.
0: Иосиф Волоцкий требовал, чтобы инакомыслящих сжигали заживо, как врагов христианства. А Нил Сорский мечтал и верил, что сила молитвы, любви и наставления может преобразовать всю русскую жизнь. Он отказывался от всех высоких постов, которые предлагал ему Иван III, и верил, что жизнь преобразуется изнутри, а не извне. Все эти споры привели к формированию двух основных проблем, которые должен был разрешить собор 1504 года. И это был вопрос об авторитете. То есть одна Библия или все священные книги в совокупности? И вопрос о том, как поступать с инакомыслящими, то есть с еретиками. Этим собором заканчивались все религиозные идейные движения XV века и открывался новый XVI век. Он ознаменовался и еще одним важным событием. В борьбе с реформаторами была собрана первая полная Библия на славянском языке, которая до тех пор была только в разрозненных книгах. Некоторые из них были известны только образованным реформаторам. Заслуга собирания Библии принадлежала новгородскому архиепископу Геннадию. Но он сделал это не из любви к Божьему Слову, а из ненависти к реформаторам, чтобы знать, чему они учат. На соборе 1504 года встретились нестяжатели и иосифляне. И победили последние. Чтобы казнить Федора Курицына, нужно было лишить его защиты царя. На Ивана III было оказано сильное религиозное давление. Ему угрожали адом, и больной царь сдался, а вскоре и умер. Брата из подвижника Федора Курицына сожгли в клетке. Других единомышленников тоже казнили. И с реформаторами, как казалось, было навсегда покончено. Собор 1504 года оказался судьбоносным в истории России. На нем открыто торжествовало обрядовое христианство, и были сформулированы его основные принципы. А именно, неприятие ни Библии, как Слова Божьего, ни права на ее исследование и обсуждение, ни людей, которые желали жить по Писанию.
1: Федор Курицын в повести о валашском воеводе Дракуле нарисовал образ грозного правителя, который пытался истребить в своей стране всякую неправду и зло жестокими мерами, и среди них прежде всего казнями и мучительствами. «Толика грозен бысть этот Дракула», по-русски «дьявол».
0: Но грозная власть, на которую так рассчитывали еретики конца XV века, обманула их надежды. Сам Федор Курицын, очевидно, на собственном опыте убедился, что может принести с собой власть монарха-деспота. Костры 1504 года повлияли на взгляды наследников Федора Курицына.
1: Несмотря на репрессивные меры, которые предприняла государственная власть вместе с официальной церковью по отношению к жидовствующим, влияние их взглядов на русское общество продолжало оставаться довольно-таки значительным. Это видно хотя бы из того факта, что стоглавый собор Русской Православной Церкви, собравшийся в 1555

0: первом году при Иване IV Грозном, в 95 главе повелевает праздновать наряду с воскресным днем и субботу на основании правила, приписываемого апостолам Петру и Павлу.
1: В 1500 году Курицын вел переговоры с литовским послом Петрашкевичем. Это последнее упоминание о нем в исторических источниках. К сожалению, нам ничего не известно о дальнейшей судьбе Федора Васильевича. Вероятно, он умер в самом начале XVI столетия и не стал свидетелем тех жестоких казней, которые постигли его друзей и брата Ивана в 1504 году. Известно только, что один из районов Москвы называется Куркино. Мало кому известно, что своим названием тихое сельцо обязано Федору Васильевичу Курицыну. Именно ему в XV веке принадлежало тогдашнее Курицыно, впоследствии ставшее Куркино. Так виднейший деятель Средневековья увековечил свое имя в русской столице.

0: С этим земноводным связано множество мифов. Французские моряки брали его в плавание, так как считали, что оно отпугивает корабельных крыс. На Львовщине его целовали, чтобы губы не трескались. Ну а в России многие сегодня не возьмут его в руки из страха заработать бородавки. Верили также, что это животное помогает появиться любви, родиться детям. Если оно пересекало дорогу молодоженам, это был добрый знак. Да, к свадьбам мы еще вернемся. Ну а что касается нашего героя, то вы наверняка уже догадались. Это жабы. Вы знаете, что такое жабоход? Только недавно я сам выяснил, что так на Псковщине называют пересыхающие проходимые болотца. Но странное это слово «жабоход» пришло мне в голову несколько лет назад, когда я шел от станции к дачному участку. Заканчивался апрель. Утро было прохладное, и по едва оттаившей грунтовке двигались толпы серых жаб.
1: Пожалуйста, не путайте жаб и лягушек. У лягушек кожа гладкая, они длинноногие, хорошо прыгают, я с трудом удерживаю ее в руке. А жабы, напротив, довольно неуклюжие, больше ходят, чем прыгают. Их кожа покрыта большим количеством желез, таких вот пупырышков. В старину было поверье, что жабы происходят из земли, а лягушки – из воды. Здесь есть доля истины, потому что жабы зимуют в почве лесной подстилки, а лягушки на зиму уходят в водоемы. Кстати сказать, ни лягушки, ни жабы бородавок не вызывают. Это вымысел.
0: Зиму и лето жабы проводят на суше. Там они кормятся беспозвоночными, уничтожая вредителей на огородах. Зимуют в земле или в лесной подстилке, а весной отправляются на размножение в водоемы. Во время своих жабьих свадеб они не квакают, а тихонько улькают и похрюкивают. Икра жаб похожа на подводные слизистые шнуры, где икринки скрепляются в цепочку. За свои весенние путешествия главная задача жаб – расселить икру, а значит, головастиков и жабят, как можно шире. Жабоход – одно из первых и самых ярких проявлений весеннего праздника жизни. На своих коротеньких ножках жабы с завидным терпением преодолевают километры, рискуя погибнуть под колесами машин. И правда, немало жаб уже было раздавлено. И чтобы не умножать их число, мне приходилось постоянно смотреть под ноги. Временами я поднимал жаб и бросал их в лес, но они снова вылезали на дорогу. Для них это был сравнительно быстрый, хотя и опасный путь к окрометанию. Из ближайшего прудика уже раздавалось восторженное ульканье и довольное похрюкивание. Это явление происходит ежегодно. В Подмосковье,

В зависимости от того, когда тает земля, жабоход начинается в конце апреля или в начале мая и длится несколько дней. Даже если погода портится, исход серых жаб не прекращается. Их настырности можно позавидовать. Днем и ночью они идут к цели. Если бы каждую весну они не рисковали жизнью, стремясь любой ценой отложить икру, жабий род давно бы исчез. Так что не только люди, но и жабы могут быть примером целеустремленности и терпения в борьбе. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, с терпением будем проходить приближающие нам поприще.

Все, наверное, слышали слова «Иоанн Предтеча». А что означает слово «предтеча»? Давайте будем разбираться. Здравствуйте, дорогие друзья! Николай Генрихович Кунцевич, я, Юлия Ефимовна Уткина. Приветствуем вас вновь в программе «Что есть Евангелие». Передаем привет нашей дорогой Елене Валентиновне. Сегодня ее с нами пока тоже нету. Скучаем без нее. Нам гораздо легче, приятнее, когда она здесь.

0: Но Господь все равно руководит этими программами, все равно Он дает нам раскрывать те темы, которые Он полагает в наши сердца, в ваши сердца, когда вы нам пишете, обозначаете те темы, которые вам интересны. Коль, мы в 13 главе книги «Деяния апостолов», и мы утверждаем, что книга «Деяния апостолов» — это Евангелие в действии, и что оно, это Евангелие, работает и сегодня с нами, с вами, с каждым человеком, живущим на земле. Оно проявляется. Вот, и мы пытаемся его все глубже и глубже понять, что есть Евангелие для нас с вами сегодня. Итак, Коль, ты выбрал вот такую тему сегодня – предтеча.
1: Да, ну, очень интересно звучит проповедь апостола Павла вот, в той синагоге, где он появился вместе с Варнавой, Марком, своими помощниками, и где им предоставили слово сказать наставление для народа. Вот Павел сказал такое слово. У него одна мысль – проповедовать Христа распятого и воскресшего. И цель-то у него, чтобы Христос поселился в каждом человеке, чтобы все приняли Его как своего Царя, как своего Господа, и чтобы вошли в Его Царство, в Царство благодати, в Царство славы.
0: А ты считаешь, что это вот и к нашим зрителям сегодня относится тоже, что всех Господь хочет видеть в Своем Царстве славы? Он хочет, чтобы Господь поселился в каждом, чтобы Он поселился в каждом сердце, да, в каждом?
1: Конечно, потому что все люди являются детьми и дочерьми Божьими, созданными по Его образу и подобию.
0: Независимо от того, как складывается их жизнь, и каким, может быть, тяжелым и даже, может быть, очень греховным путем они идут, это не играет роли.
1: Конечно, Бог переживает, Бог страдает вместе со страдающими и плачет с плачущими. Тем не менее, Он хочет, чтобы никаких больше слез у человека не было, и страданий тоже, чтобы он выбрался из всех вот сложных ситуаций, в которые мы оказываемся, может быть, даже по своей вине. Тем не менее, Господь хочет, чтобы все люди были счастливы, все были радостные, исполненные благодарности Богу, исполненные счастья. Вот такими хочет нас видеть Господь. И Он нас такими делает, если мы позволяем Ему вселяться в наше сердце, в наш разум. И это происходит вот не просто каким-то символическим образом, это происходит буквальным образом. Ведь апостол Павел знал, что такое Христос, живущий в вас, то есть в нас, во мне, конкретно в Павле.
0: Духом Святым Он живет у нас, да?
1: Духом Святым, да, который является другим утешителем или, можно сказать, что заместителем Иисуса Христа на земле.
0: Ну, представителем.
1: Но он чудесным образом может быть во всех людях, и одновременно во всех, и по времени, и в пространстве. Для него этого никаких проблем не составляет. Такой чудесного нам Господь послал заместителя себе. Вот Павел с этой целью начал речь в синагоге, чтобы Христос вселился в людей, в слушателей, что Он...
0: То есть прямо вот во время чьей-то речи, во время вот чьего-то разговора, даже нашего сейчас разговора, Христос может вселиться в сердце человека, да?
1: И стать полноценным владетелем, то есть управителем, царем, что ли?
0: Этого сердца.
1: Этого сердца, этого человека. И дальше вести по жизни, при этом не умаляя индивидуальных качеств, не умаляя личности человеческой. Он не такой, он не так действует.
0: Но... Ведь вот сказано, да, что вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. То есть вот так приходит к нам вера, так вселяется Господь в наше сердце.
1: Да, Слово Божие, да, оно первично, задолго до нашего рождения оно уже было, это Слово, у Бога. И оно само было Бог, как написано в Евангелии от Иоанна. И Слово потом стало плотью, обитало с нами. И мы тоже можем стать Словом, что ли, плотью своей, прославлять Царя и позволять Ему жить в нас. Вот о предтече здесь Павел упоминает дальше в своей речи. В 23 стихе. «Из сего потомства, то есть из потомства Давида, царя, Бог по обетованию

0: Ваню воздвиг Израилю Спасителя Иисуса.
1: Христа, про Христа речь.
0: То есть он был рожден в Вифлееме иудейском, в обычной семье иудейской, как человек рожден, Спаситель нам Иисус. И затем, перед самым явлением Его,
1: то есть воплощением, когда, да, на земле?
0: Когда Он уже вошел в зрелые, вот, в зрелые года, вот, когда Иисусу было лет 30, как Лука говорит, вот в это время, перед явлением Его, Иоанн, Креститель уже, проповедовал крещение покаяния всему народу израильскому. То есть перед тем, как Христос должен быть явлен народу, как царь, как Христос, как помазанник, как спаситель, должен был прийти Иоанн, то есть предтеча, вот, о чем мы с вами и начали говорить.
1: Значение этого слова – предтеча. Как можно?
0: Ну, вот, старорусский, вот нам Михаил наш Севастьянов подсказал, что как бы впереди текущий, что ли, вот это русское слово такое. Но это предшественник, этот человек, который проходит путь, тот же самый, по сути дела, путь, который пройдет следующий за ним.
1: Понятно.
0: Предшественник, что ли. И действительно...
1: И можно даже сказать, прокладывающий путь, да? Даже так можно сказать?
0: Можно, потому что вот есть в книге Малахии такое пророчество о пришествии Мессии, о пришествии предтечи. Вот я пошлю, Господь говорит, вот я пошлю к вам Илью пророка перед наступлением Дня Господнего, великого и страшного. И вот этот Илья пророк обратит сердца отцов к детям, сердца детей к отцам, чтобы я, Бог, то есть, придя, не поразил земли проклятием. Ну, вот, про Илья уже давным-давно приходил, вот по времени написания вот этого пророчества. И этот пророк Малахи предрекает, что придет еще Илья, перед тем, как наступит День Господень. Угу. Какой День Господень? Что значит День Господень? Мы можем говорить о двух днях Господних, о первом пришествии Христа и о втором пришествии Христа. И оба можем назвать днями Господними, что ли. И когда пришел Христос в первый раз, родился в Вифлееме, в человека, то есть как человек, перед этим родился Иоанн Креститель за полгода где-то. Тоже удивительным образом, чудесным образом он был рожден. И вот этот, кстати, они были даже родственниками дальними. И вот этот Иоанн Креститель, он должен был приготовить путь Господу. Как он сам говорил, как написано в книге Исаии, прямыми сделайте пути ему, кривизны да выпрямятся, долины да разгладятся. В общем, вот так, что прежде чем придет вот этот день Господень. И во многом Иоанн Креститель повторил судьбу самого Иисуса. То есть проповедь его была та же самая. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». И Иисус, когда пришел, его никто не узнал. Хотя должны были бы узнать по всем пророчествам. Звезда даже там была Господом зажжена, чтобы люди, чтобы люди только поняли, что пришел Мессия. Пришли люди из дальних северных стран, как называют в Библии, волхвы, мудрецы, то есть. И тем не менее, ни Ирод, царь тогдашний, ни окружение его, ни религиозные круги совершенно этому не придали значения никакого. Но вот предтеча как раз должен был приготовить сердца людей своей деятельностью, своей жизнью. Он действительно, как Илья пророк, выглядел. Жил в пустынных местах, носил такие вот одежды из кожи, из шерсти. Ел скромную пищу с полей. В общем, люди могли принять его за Илью, да. Очень был похож. И об этом-то и писал Малахия, пророк, что придет Илья и приготовит путь.

0: служить Господу. И действительно, много народа крестилось, когда я провозгласил весть. И однажды он такую вещь сказал: вот среди вас стоит тот, кому я недостоин развязать ремень обуви. Вот агнец, который берет на себя грех мира. И вот он указал на Иисуса. Вот он, смотрите. И все могли его видеть. То есть, перед самым явлением его Иоанн проповедовал крещение покаяния. Вот для чего все это нужно было. Чтобы люди обратились от грехов своих, раскаялись и впустили бы царя вот уже тогда в свое сердце, чтобы Царство Божие внутрь них оказалось, чтобы оно начало свое победоносное шествие по земле с этого момента, с этой точки, что ли. И при окончании поприща своего Иоанн говорил: «За кого почитаете вы меня?» А люди ждали Мессию, царя. Как об этом вот все Евангелие нам повествует. Ждали победоносного владыка, который придет, все тут устройство теперь изменит, римские войска он уберет, ликвидирует, может быть, даже. И теперь будет, как во времена царя Давида и царя Соломона, всеобщее процветание Израиля. Вот этого ждали Мессию, такого царственного. А он пришел...
1: И воинственного, да?
0: Да. А он пришел как простой плотник. Он пришел ни вида, ни величия. И народ отвращался даже, как вот мы отвращали от него лицо свое. И он изъязвлен был, в конце концов, еще за грехи наши. И мучаем за беззаконие наши.
1: Это Николай сейчас цитирует слова из пророка Исаии.
0: Да. Это 53-я знаменитая глава, где говорится о мессии-страдальце, мессии-жертве. Вот эту жертву люди не хотели принимать. И вот к этой-то жертве должен был подготовить предтеча Иоанн Креститель, людей. «За кого почитаете вы меня?» – это вопрос к людям. А люди, конечно, говорили: это, наверное, Христос, это Мессия.
1: На Иоанна Предтечу, да?
0: На Иоанна Предтечу, да. Хотя он не сделал никакого чуда, как Писание говорит. Никого не исцелил, никого не воскресил из мертвых. Вот никого не накормил хлебами. Там, ни, по воде он не ходил. То есть он ходил, как обычный человек, по воде. И ничего он такого не сделал. Но он указал на Агнца, который должен спасти мир. Угу. На Избавителя Иисуса.
1: То есть в этом вот было... что ли, суть миссии предтечи, да, указать на Христа.
0: И поэтому он был величайшим из пророков, назван Христом потом. И интересно, что люди, они, вот израильские, иудейские, им было свойственно пропускать предтечу, пропускать сразу к Мессии. Никаких предтеч, нам сразу Мессию подавайте. Нет, говорит Господь, нет. Я сначала должен вас приготовить. Ваши сердца не готовы к приходу Мессии. Вы совсем не тем, не о том думаете, не того желаете. Вам нужно сердце чистое, чтобы от грехов ваших освободить и чтобы получить прощение грехов. Потому что спасение, как вот в Евангелии написано, спасение заключается в прощении грехов. А прощение грехов без покаяния невозможно. Вот к этому-то и готовил Иоанн Креститель людей, приходящих к нему. То есть, в преддверии второго пришествия, ведь книга Деяния – это пророческая книга, она и говорит о втором пришествии, о событиях второго дня Господнего. Ведь в случае с вторым пришествием Христа ситуация похожа та же. Люди не ждут предтечу.
1: Это как раз то время, в которое мы с вами живем, да? Вот сейчас. Да, ждет ли кто-нибудь предтечу? Предшественника Иисуса Христа.
0: Все ждут сразу Христа, без предтечи. Но без предтечи не приходит Мессия. Вот к чему нас должен научить случай вот с отвержением тогда Христа и Мессии, и предтечи в том числе.
1: А предтеча – это обязательно вот просто конкретный человек?
0: Ну, Библия говорит, что да, кто-то должен прийти, конкретный человек.

0: как царь конкретный человек, так и предтеча конкретный человек. Но вот Христос в первый раз приходит как, не как царь, вернее, как царь, но не от мира сего. Он приходит как скромный труженик из бедной семьи для того, чтобы пострадать. Второе пришествие Христа – это уже совсем другое дело. Христос уже не приходит как страдалец. Он не придет как мученик, как бедный человек. Он придет
1: как жертва,
0: да, как жертва, как агнец. Да. Вот это же все было, все. Это этап прошел. Теперь мир нас ждет приход царя, царей. Приход царственного Христа, что ли. Вот того Христа, который ждали Израиль тогда в первый раз. Но это они ждали второго, по сути дела, пришествия, а не первого. А мы сейчас ждем второго. И перед этим приходом конкретный должен быть предтеча. Вот так говорит нам Писание. Я пошлю Илью пророка перед Днем Господним. Перед первым Днем Господним Илья пророк. И перед вторым Господним тоже
1: может
0: должен
1: быть. Может это быть какое-то движение?
0: Вот может какое-то быть, но движение,
1: пробуждение.
0: Да. Тогда нужно в движение и включить и следующий этап, то есть царя. Но мы знаем, что это не так, что царь должен быть конкретный. Скорее всего, и предтеча должен быть конкретный. Вот о чем я хочу сказать. Угу. Может быть, это только теория, может быть, только это мои там, не знаю, умозаключения. Но вот я к этому как бы склоняюсь. Вот такой вот мысли, что должен быть... Причем это должна быть царственная особа. Это не какой-то пустынник, да, в таких скромных одеждах, и которого никто не знает. Этот человек должен быть известным и должен быть царем. Так же, как и тот, кто за ним идет. Потому что предтеча повторяет путь. То есть не повторяет, а...
1: Прокладывает.
0: Прокладывает, да. Как тут это слово еще... предшествующим путем идет. Он предтеча. Он первый, что ли. А уже за ним идет дальше. Ну, вот, я не знаю.
1: Ну, когда-нибудь или сами увидим. Застанем, или потом нам Господь уже покажет всю историю человечества.
0: Пока еще этот предтеча не пришел, во всяком случае. Но мы можем быть действительно, правильно ты говоришь, что мы можем быть сами предшественниками, предтечами. Потому что мы царственное священство все-таки. Верующие люди. И наша задача тоже похожа на задачу Иоанна Крестителя. Готовить путь Господу в сердцах наших близких, наших знакомых, соработников.
1: Угу. Этим самым... И вас, дорогие друзья, да. Всех тех, кто смотрит нас.
0: Этим самым мы расширяем продвижение Царства Небесного на земле. Что, в общем-то, Господь делает. Он хочет, чтобы вся земля в итоге осветилась от славы Его. И оно так и будет, как нам говорит книга Откровения. Вот здесь вот мы дальше читаем. «Я недостоин развязать обувь в ногах Его». Это слова Иоанна Крестителя. И вот дальше Павел. «Мужи-братья, дети рода Авраамова и боящиеся Бога между вами, нам послано слово спасения сего. Ибо жители Иерусалима и начальники их, не узнав его и осудив, исполнили слова пророчества, читаемые каждую субботу». И вот вопрос, что это за слова пророчества, которые читались каждую субботу в синагогах? Ведь в синагогах читались... Совершенно разные тексты.
1: В разные субботы.
0: В разные субботы, да. Книга Ветхого Завета, она очень обширная. И там очень много, что написано. И читались они, вот эти тексты, каждый раз разные. Угу. А Павел тут пишет нам, что они исполнили слова пророческие, которые читали каждую субботу. Угу. Что же это за слова такие? И тут напрашивается вот то, о чем мы говорили в прошлую программу, что Ветхий Завет, он

0: для человека иной культуры, не иудейской, не израильской, не совсем понятен. Может быть, даже совсем непонятен. И думаешь, зачем мне вот... Я вот когда читал первый раз книгу Левит, я думаю, зачем мне вот об этом знать? Это там жертвоприношение, эти вот обрядность, вот это вот все вот эти... скрупулезно так выписано прям вот там до мелочей все это.
1: Кто как одет, да, кто какие действия совершает, да, во время храмового служения.
0: Ну, это, конечно, интересно, познавательно, может быть, да, для историков. Мне что-то вот не очень как-то это интересно. И самое-то главное, чему я поразился, столько крови, а зачем столько крови? Вот столько же...
1: Невинных животных, да.
0: Да, это целый прям вот цех прям по производству мяса тут. Все, вот это храм, и там потоки крови, вот это льется, все это зачем, все. И описание каждой жертвы, как должна принестись, как вот, что с ней нужно сделать. Все это в мельчайших подробностях. Я подумал, не, я эту книгу не понимаю, я лучше ее потом почитаю как-нибудь. Буду дальше читать. Но в дальнейшем я понял, что никакая из книг Ветхого Завета так выпукла и так подробно не говорит о Христе, как Левит. Потому что она говорит о жертве Христа, вот об этих всех о нюансах, вот, то есть о значении его жертвы. Вот это можно увидеть в книге Левит. И, конечно, когда вот так мы читаем Ветхий Завет, то он становится уже нам более понятным. И он, вот все его сцены оживают. Когда мы на, допустим, место Иоаннафана ставим Христа в истории Давида и Иоаннафана. Вместо Давида ставим Христа, когда он в истории Давид-Саул, там, да, то есть когда он там отрезает кусочек плаща у царя вместо того, чтобы лишить его жизни. Или вот такие вот случаи с любыми героями Ветхого Завета происходящими. Мы можем все это через служение и деятельность и жизнь Иисуса Христа вот так вот посмотреть и увидеть там ответ, почему же это все, зачем это все написано, и почему нам это нужно знать. А потому что вот Ветхий Завет открывается через Христа. И поэтому вот эти слова, которые читались в синагогах каждую субботу, все пророчества, они все... жирной стрелкой указывали на Христа, на его служение.
1: То есть это их все объединяло?
0: И это все их объединяло, да. И вот эти пророчества, они были исполнены, в конце концов, когда пришел Христос. И он даже сказал так, Павел, «Жители Иерусалима и начальники их, не узнав его и осудив, исполнили слова пророчества сего».
1: Угу.
0: Вот как должно было пострадать Христу. Ну вот по поводу «к сожалению», да, конечно, там ну, такая жертва, это немыслимо просто, какие страдания испытал Христос там на Христе. Это, да, это очень тяжело. Но тем не менее, без этой жертвы мы бы с вами здесь не жили и не сидели бы сейчас.
1: Угу.
0: Просто нас не было бы никого. Этой жертвы, это вот с одной стороны, да, великая скорбь, а с другой стороны, это великая радость, великое благословение для нас. Вот так вот двояко эту жертву, понимаете, это, ну, не знаю, какое-то раздвоение получается. Но вот, как сказать, к счастью это или к огорчению нашему, да, наверное, все-таки к счастью.
1: Нет, к счастью, да.
0: Потому что Иисус, Он на это пошел, чтобы мы были счастливы, чтобы мы радовались жизни. И чтобы радовались наступлению Его Царства.
1: Ну, избавил нас от власти греха, да? Понес на себе все наше беззаконие.
0: Поэтому вот 2000 лет написанные слова, вот эти, они приобретают и для нас актуальность сегодня, что и мы можем... То есть мы благодаря жертве, во-первых, живы, и можем спастись, и можем оказаться в Царстве Небесном, и Царство Небесное оказаться внутри нас. Благодаря вот этим всем вот историям, которые мы читаем и в Ветхом, и в Новом Завете. «Не найдя в нем никакой вины, достойной смерти, просили Пилата убить его. Когда же исполнили все написанное о нем», опять же, да,

все написанное о нем исполнилось. И этому послужили люди, которые жили тогда в Иерусалиме, и которые не понимали значения этих вот пророчеств всех, хотя каждую субботу они их слышали. И

0: который ныне суть свидетелей его перед народом.
1: Свидетели. Это все, ведь вот идет рассказ Павла, да?
0: Это все его проповедь. Его, вот, подобный проповеди Стефан тогда, вот, по-моему, в 7 главе книги Деяний. То же самое, ну, их можно сравнить параллельно, вот, как бы и тот в историю, там, в экскурс вот этот вот вошел, и Павел тоже говорит об истории, желаю напомнить. Немножко разная тут цель у них. То есть Павел все-таки, Стефан все-таки стремился расположить вот эти черствые сердца, которые, людей, которые его судили, хотели судить на смерть, уже готовы были камни. Вот он хотел и к этим людям достучаться все-таки. Попытку делать эту последнюю. Павел же здесь говорит о другом. Он проповедует Христа распятого и воскресшего. Он хочет, чтобы Царство Божие сейчас, оно раздвинуло свои пределы за счет вот этих слушателей. Там ведь и язычники сидели тоже в этой синагоге. Не только к иудеям было обращение, но большей частью Павел ссылался для язычников. Он в продолжении многих дней являлся, то есть Христос, являлся тем, которые вышли с ним из Галилеи, то есть очевидцем, да. Но вот сам-то Павел очевидцем не был. Он все это слышал от кого-то. А историю о распятии Христа, историю о воскресении, сам он не был вот очевидцем. Тем не менее, Бог его избрал. Вот одним из самых выдающихся глашатай в Царстве Небесном, потому что он был, наверное, более благословен, чем очевидец. Точно так же более благословенны сегодня и мы. Блаженные, не видевшие, как сказал Христос, но уверовавшие. И по нашей вере. Мы сегодня тоже, вот, мы же не участвовали в этих событиях. Мы не знаем точно, какие там, ну, что там происходило, как это все выглядело. Но, тем не менее, вот мы сегодня свято верим, что Христос наш Спаситель, Христос, Он вошел в нашу жизнь, Он ее изменил. Реально. Это не вот какие-то вот наши, я не знаю, или умозаключение, или
1: или символическая какая-то система, да, в нашем...
0: Или, может, что-то мы вбили в голову себе, да, просто вот так, что вот, да, угу, надо менять жизнь и так далее. Это же он реально преобразовывает нас.
1: И... Ну да, он реально действует в нас.
0: Мы по вере нашей сейчас действуем, не видя Христа, не видя всех событий, не участвуя в этих событиях. И Павел тоже. Самым, наверное, ну, если так можно сказать, успешным апостолом, если так можно выразиться, среди всех апостолов Павел, являлся Павел, обращающий язычников. Один за другим, один город за другим, то есть устраивая одну церковь за другой. И Павел, причем, не был... действовал только по вере своей, что вот да, на кресте умер Христос, да, он был воскрешен из мертвых. И в это Павел свято верил, хотя этого не видел. Он видел очевидцев только. Но, тем не менее, это его была центральная весть. Вот, центральная весть всех его проповедей. Угу. Он заканчивал на этом. Воскрес Христос, вот воскрес он. И радуйтесь теперь, что он живой, что он воскресший, что он не умер, вернее, что он умер, но воскрес. И вот дальше вот его слова. Он в продолжении многих лет, да. И мы благовествуем вам, что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, в детях их, воскресив Иисуса. Как и во втором псалме написано. И тут же Писание. Вот Павел Богослов, он все это, у него сразу... вот эти мысли на Писание, на текст, на псалмы. Как во втором псалме написано, «Ты, сын мой, я ныне родил тебя». И вот этот текст очень многих, как, кстати, смущает. Как это Иисуса кто-то, значит, родил? Что это значит? Вот, это Рождество? Или что это? Или это крещение? Или еще что-то? Что значит «родил»? Как это? А вот Павел дальше объясняет. А что воскресил его из мертвых, так это уже не обрати... что он уже не обратился в тление. О сём сказано так: «Я дам вам милости, обещанные

0: Давиду верно. То есть, речь идет о воскресении его из мертвых. «Ты, сын мой, я ныне родил тебя». Читай: «Ты, сын мой, я ныне воскресил тебя».
1: Угу.
0: Из мертвых.
1: Очень интересно.
0: Угу. Поэтому и в другом псалме, в другом месте написано: «Не дашь святому твоему увидеть тление». То есть смерть навсегда. Тление – это значит без воскресения. Давид в свое время, говорит дальше Павел, «послужив изволению Божию, почил и приложился к отцам своим и увидел тление». То есть Давида никто не воскрешал. Давид до сих пор в могиле. Он истлел. Он увидел тление, как тут сказано. А Давид в свое время, послужив изволению Божию, почил, приложился к отцам своим, увидел тление, а тот, которого Бог воскресил, не видел тления. Итак, вот вывод из всей речи Павла. «Итак, да будет известно вам, мужи и братья, что ради него возвещается вам прощение грехов».
1: Угу.
0: Вот к чему готовил предтеча Иоанн Креститель. Прощение грехов. Вот к этому все люди должны быть готовы. Принять Христа, чтобы получить прощение грехов. Все ли мы нуждаемся в прощении грехов? Вот, вот вопрос. Может, кто-то говорит, что... Вот я так считал долгое время. Какое... Зачем прощение? Я ничего такого... Я никого не ограбил, никого не убил, никого... Ну, гадости какие-то я не делал особые. Так, ну да, по мелочи там что-то. Но я же хороший человек. Зачем мне прощение грехов? Но Господь показал мне, зачем. Без прощения грехов не может быть спасения. Ради Него возвещается вам прощение грехов. И во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий, то есть им Христом. То есть мы не можем оправдать себя никак. Как бы я ни говорил, что я хороший человек, я от этого не стану хорошим человеком и не стану спасенным.
1: Даже если ты никого не убил и не ограбил, ты все равно не хороший человек.
0: Ну, потому что моя плоть уже греховна, я уже истлеваю. Это значит, что ну, грех все-таки живет в плоти человеческой. Во всех он живет. Независимо от того, хороший ты человек, плохой ты человек. Ты все равно греховный, а значит смертный, а значит нуждаешься в спасении.
1: Ты в какой-то момент это понял, да?
0: Это нужно, да. Это, конечно, это... в какой-то момент, да. Я не знаю, как это приходит к человеку, в какой момент, в как... что должно произойти, чтобы вот, это при... чтобы вот это пришло внимание. Вот с Павлом произошло одно, да. Хотя он как бы вроде бы верующим был всю жизнь, но оказалось, что он был необращенным верующим. И обращение пришло ему вот так вот. Кому-то приходит, я не знаю, у всех свои пути.
1: И у всех свои предтечи?
0: И у всех свои предтечи, да. Всех свои предтечи. Что-то происходит, какая-то пустыня перед этим происходит. Маленькая она, большая, или что-то мы, ну, что-то мы лишаемся, чего-то мы теряем. И вот эта пустыня помогает нам приблизиться все-таки к Богу. А потом приходит вот некое слово. Откуда оно приходит?
1: Оно приходит в сердце, это слово, да?
0: Оно приходит, да. Оно как вот копьем тебя. Раз, и ты понимаешь, вот это вот, да, вот это вот что-то, что-то вот, это очень важное что-то, вот это надо мне принять, вот это нужно об этом, хотя, во всяком случае, подумать, поразмыслить все-таки.
1: Вот, дорогие друзья, когда такое что-то происходит, ну, когда Господь обращается к сердцу, то не проигнорируйте это, не отвернитесь от этого, не отметите это как что-то малозначимое, потому что это очень-очень много значит. Вот сегодня мы вам свидетельствуем об этом. Николай рассказал свою историю. Я могла бы рассказать свою историю. Я думаю, что большинство верующих могут рассказать свою историю о том, насколько важно отдать свое сердце Богу.
0: И вот заканчивается вот эта проповедь тоже вот таким же похожим вот воззванием: «Смотрите, презрители». Это Павел цитирует Ветхий Завет. «Смотрите презрители, подивитесь и исчезните». А, перед этим он говорит: «Берегитесь, чтобы не пришло».

0: пришло на вас сказанное у пророков. Смотрите, презрители, подивитесь и исчезните, ибо я делаю дело во дни ваши, дело, которому не поверили бы вы, если бы кто рассказал вам».
1: Презрители, то есть, наверное, от слова «презирать», да, то есть те, кто презирают Божью весть, те, кто, ну, пренебрегают Словом Божьим, про это, наверное.
0: Да, и берегитесь, он, Павел говорит, чтобы вот это вот не исполнилось, вот это пророчество, чтобы оно не исполнилось в вашей жизни. Это пророчество для тех, кто презирает вот знание о Боге, знание Бога, весть Его, который презирает Священное Писание, говорит, что это просто люди пишут там, от нечего делать. Вот как бы вот это не исполнилось в вашей жизни. Вот Павел об этом вот в конце своей проповеди, он предупреждает, что это, ну, это не шутки. На кону стоит наша вечная участь. Как и во Второзаконе написано, «Вы свидетели, призывая небо и землю, говорит Господь, жизнь и смерть предложила тебе, благословение и проклятие, и избери жизнь, чтобы жил ты».
1: Ну что же, очень интересно, Николай. Мы еще ведь до конца 13 главы не дошли. У нас много еще впереди?
0: Ну, наверное, десяток текстов точно. Да.
1: Но я думаю, что можем мы сейчас вот на этом завершить сегодня. Избери жизнь. Господь предлагает нам жизнь. Господь нам каждому дает своего предтечу, того, кто открывает нам Слово Божье. А может быть, открывает даже не Слово Божье, а просто своей жизнью открывает вот Божью суть. Да, вот своей добротой, своей любовью. Давайте не будем пренебрегать, давайте будем внимательными ко всему тому, что в нашей жизни открывает нам Господь, все, каким образом Он нас ведет. Ну что ж, дорогие друзья, пожалуйста, пишите нам, комментируйте наши программы, а мы ждем следующей встречи с вами. До свидания.

0: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу: Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
1: Благ Господь к надеющимся на Него, к душе ищущей Его. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа –

Нам задали такой вопрос, очень интересный. Почему Божий пророк берет в жены блудницу? Очень интересный вопрос, поскольку в какой-то степени в нашем представлении, что Божий человек, Божий пророк – это совершенный образ, человек, который во всем слушается Господа, который живет безукоризненно, безупречно, он действительно святой, безгрешный, ведь он же общается с Богом, он близок очень к Нему, и как он мог вообще на такой шаг-то вообще решиться? На самом деле, действительно, вопрос непростой. О ком вообще идет речь? Вначале давайте попробуем определиться. Речь идет о пророке Осии. У пророка есть целая книга. Она так и называется «Книга пророка Осии». И вот в этой книге как раз и описывается вот эта драматичная история самого пророка. Но на самом деле это не сам пророк решает взять в жены блудницу, а действует он именно потому, что ему так повелевает Бог. И вот тут еще больше может появиться вопросов, но тем не менее давайте попробуем прочитать. В самом начале первой главы книги пророка Осии мы читаем во втором стихе: «Начало слова Господне к Осии. И сказал Господь Осии: иди, возьми себе жену-блудницу и детей блуда». И вот вам, пожалуйста, сам Бог повелевает пророку взять в жены блудницу. Это как вообще? Я понимаю, что наше представление о Боге, особенно сегодня, настолько причесанное, такое, знаете, идеальное, да, представление о Боге. И мы, к сожалению, сами живем немножечко в такой культуре, где слишком много стереотипов и представлений о Боге. Потому что уже веками, тысячелетиями складывался определенный образ Бога. Но если мы читаем Священное Писание, то мы видим, что когда Слово Божие говорит о Боге, то оно очень часто показывает Бога не очень однозначным. То есть Он всегда своими какими-то действиями или словами вызывает какой-то, ну, либо Он провоцирует, да, либо Он вводит недоумение, и, естественно, появляется много вопросов и непонимания. Но именно в той культуре, в которой живет Оси, именно в ту эпоху, в которой он живет, это было важным. И Оси действительно в данном случае выполняет безукоризненно то, что говорит Бог. Но причина вот какая. Посмотрите, этот же самый второй стих, вторая его часть. «Ибо сильно блудодействует земля сия, отступив от Господа». Что делает Господь? Господь берет на примере жизни пророка целую иллюстрацию. Он разворачивает целую драму, которая происходит на глазах у жителей. Когда Оси идет к блуднице, берет ее в жены, потом от этого брака у них появляются дети, потом она опять от него убегает, и Бог вторично говорит о том, чтобы ее снова взять, вернуть к себе. И мы видим, как страдает сам пророк, насколько он переживает вообще всю эту ситуацию, насколько глубоко она затронула его сердце и душу, и насколько скандальным становится эта ситуация. Но она, эта ситуация, которая, скажем так, вот на глазах людей разворачивается, она используется теперь пророком для того, чтобы показать, что вот эта ситуация, вот на что похоже, что Оси, как Господь Бог, а блудница, как народ Израиля. И получается, народ Израиля грешит, блудодействует, отступает от Бога, а Господь пытается, как пророк Оси, вернуть Божий народ к покаянию, вернуть его, наконец, к осознанию того, что Бог есть истинный, и что все, что Он велит сделать, нужно слушаться и исполнять. И вот в этом отношении получается, что пророк не грешит этим, а он, наоборот, исполняет Божий замысел. Это, знаете, как сегодня, например, какой-нибудь нестандартный подход в кино. Какой-нибудь режиссер задумывает такой провокационный сценарий и показывает этот фильм так, что и в этом фильме, например, он обличает пороки общества. Да? То есть вот как бы так неоднозначно, да, необычным образом
сценарием, да, он показывает какую-то проблему, но так, что это вызывает в людей, ну, действительно, недоумение, может быть, даже интерес, а может быть, на том, что они начинают задумываться над тем, как они живут, и в обществе происходит какое-то переосмысление. Вот в какой-то степени Бог в данном случае, как режиссер, срежиссировал вот такой сценарий для пророка Осии и для Божьего народа Израиля с тем, чтобы он вернулся к нему, с тем, чтобы он покаялся, одумался и, наконец-то, услышал слова Божии и стал жить так, как он, собственно, и обещал жить, да, что жить в повиновении у Господа Бога. Поэтому вот по этой причине Осия берет себе в жены блудницу как метафора, как иллюстрация возвращения и любовь даже, можно сказать, Бога к своему народу.

Я думаю, что каждый человек, который относит себя к последователям той или иной религии, безусловно, нуждается в соблюдении своих законных интересов, порой в их отстаивании и даже защите. Более того, мне кажется, что в этом нуждается и общество, независимо от того, состоит ли оно из людей верующих или неверующих, поскольку мы хорошо понимаем, что принцип светскости общества не подразумевает его жесткой атеистичности, как это было в некоторые времена, да, памятные нам. Поэтому задача сохранения мира, согласия в российском обществе подразумевают и нормальное взаимоотношение между верующими и неверующими, и между верующими всех религий. Поэтому очень большого одобрения заслуживают такие структуры, как Российская ассоциация защиты религиозной свободы РАРС, как комиссия Совета при Президенте Российской Федерации по взаимодействию с религиозными объединениями по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений. Аналогичного названия комиссия Общественной палаты Российской Федерации. И, как мне хочется отметить, деятельность профильного комитета Ассамблеи народов России по взаимодействию с религиозными объединениями. Дело в том, что социальный мир, он зиждется на согласии всех членов общества. И поэтому доброе, нормальное отношение, взаимопонимание, способность понять запросы и потребности своего собрата, другого россиянина, это непреложное условие для того, чтобы мир и согласие были.

0: Мне кажется, ребенок, он априори толерантен. Это нам нужно у них учиться, у детей, общаться с друг с другом. Я занималась в детстве 7 лет в ансамбле грузинского танца «Колхида». У меня эта проблематика. Вот человек другой национальности, как же мне с ним найти общий язык? Александр Сергеевич Пушкин, он какой был национальности? Мы все разные, но мы все едины, как букет из цветов.
1: Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наше. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его.

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня темой наших духовных размышлений будет возрождение и роль Святого Духа. В наше время очень часто слышится слово «возрождение». Возрождение – это подъем, это возобновление после периода упадка и разрушения. Возродиться – это значит вновь стать деятельным, живым,

восстановиться. Библейское определение слова «возрождение» следующее. Это обновление духовной жизни. Это оживление сил разума и сердца. Это воскрешение от духовной смерти. От возрождения неотделимо преобразование, изменение привычек, поведения, обычаев. Истинное возрождение и преобразование могут иметь место только под руководством Святого Духа. Размышляя о возрождении и преобразовании, это особое время. Время нашей личной духовной инвентаризации, пересмотра и переоценки имеющихся ценностей, верная расстановка их по приоритетам. Это обновление своих отношений с Богом. Это время духовного прозрения. Это возможность увидеть себя во свете духовного рентгена Слова Божия и улучшить свои отношения с Богом и ближними. Возрождение имело место во все века и времена. Когда мы открываем страницы Ветхого Завета, мы читаем об общественном возрождении. Во второй книге Паралипоменон с 29 по 34 главы мы читаем о возрождении, которое было во времена царя Езекии и во времена царя Иосии. Это, во-первых, очищение святилища, это исследование священного писания, это удаление различных идолов из сердца народа и из в той стране, и страны, в которых они находились. Мы читаем также и о личном возрождении. В книге Псалмов, 50 главе, мы читаем следующие слова: «Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня». Давид восклицает: «Ибо беззаконие мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Отврати лицо Твое от грехов моих, и изгладь все беззакония Твои». Все беззакония мои. «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения, и Духом владычественным утверди меня». Новый Завет также открывает нам эти удивительные периоды возрождения, о чем мы читаем в Евангелии от Матфея в 3 главе. «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит: „Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное“. Тогда Иерусалим и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои». Другой пример возрождения мы находим в Евангелии от Луки, в жизни сборщика податей Закхея. Когда Христос посетил его дом, произошло следующее. Закхей же, став, сказал Господу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама». Возрождение способствовало не только подъему, вдохновению, восстановлению отдельных личностей, но возрождение способствовало и проповеди Евангелия по всему лицу земли. И Господь Иисус Христос в книге «Деяния апостолов» говорит следующие слова: «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее, Самарии и даже до края земли». Мы читаем об обильном излитии Святого Духа на апостолов во второй главе книги «Деяний апостолов», когда Дух Святой излился в обильной мере, и плодами и результатом излития Святого Духа были сотни и тысячи душ, обретших надежду и спасение в Господе Иисусе Христе. Эллен Уайт, известная писательница, однажды

Ты написала следующие слова. Христос, великий учитель, имел на выбор бесчисленное множество тем, но та, на которой он останавливался наиболее обстоятельно, была тема об излитии Святого Духа. Какие великие свершения предсказывал он благодаря этому излитию. Однако, о каком предмете мы реже всего размышляем сейчас? Какое обетование исполнено в наименьшей степени? В случайных рассуждениях мы касаемся вопроса о Святом Духе, после чего эту тему оставляем для дальнейшего размышления. Почему сегодня нужно размышлять и говорить о возрождении силы Святого Духа в жизни людей, живущих в 21 столетии? Потому что без силы Святого Духа все наши усилия в борьбе с грехом напрасны. Мы нуждаемся в том, чтобы увидеть свое настоящее духовное состояние, но сами этого сделать не сможем. Эту работу совершает нас Дух Святой, и одна из его задач является в том, чтобы прикоснуться к сердцу человека. Под действием этого прикосновения происходит осознание греха. Исаак Ньютон сказал об этом так: «Человек никогда не сознается и не захочет признать себя заблудшим, жалким грешником до тех пор, пока его не преодолеет и не убедит сверхъестественная сила Духа Божия». В чем же наше участие в возрождении? Каково наше участие? Каков наш вклад в возрождение, которого мы ожидаем на просьбу об излитии Святого Духа в нашу жизнь? Наше участие – это исповедание. Наше участие – это смирение. Наше участие – это покаяние. Наше участие – это серьезнейшая молитва об исполнении тех условий, на которых Бог обещал дать нам свои благословения. Возрождение следует ожидать только на молитву о Духе Святом. Давайте коснемся нескольких факторов, побуждающих нас к возрождению и преобразованию. Один из них – это обстоятельства жизни. Очень часто Господь помещает нас в различные обстоятельства жизни, чтобы удержать нас от греха и самодовольства морем душевных волнений. И, казалось бы, в этом негативном, несимпатичном для нас мы находим те удивительные плоды, которые делают нас ближе к Богу. Следующий фактор – вечность побуждает нас к этому. И апостол Павел в послании к Колоссянам пишет следующие слова: «Если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога, а горнем помышляйте, а не о земном». И апостол продолжает: «Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Однажды женщина пришла к врачу, и у которой болели глаза в результате перенапряжения, и врач дал ей совет – чаще смотреть на далекие виды природы. Когда мы взираем на эти удивительные, прекрасные вопросы вечности, открытые нам в Священном Писании, мы можем по-настоящему осмыслить ценность каждого из нас и ценность служения и поклонения Богу. Следующим фактором, побуждающим нас к возрождению, является второе и скорое пришествие Господа нашего Иисуса Христа на землю. И евангелист Матфей в 25 главе, в 13 тексте, записал следующие слова: «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». Есть еще один фактор, побуждающий нас к возрождению и преобразованию. Когда Господь Иисус Христос

оставил наш мир, осуществив свою спасительную миссию, Он оставил нам особого утешителя, Он оставил нам особого руководителя, третью личность Божества, которая является нашим помощником в нашем духовном следовании на этой земле и в поиске спасения. И в книге Бытие, в 6 главе, в 3 тексте мы читаем удивительные слова. «И сказал Господь, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками». Бог всегда будет оставаться милостивым и долготерпеливым. Он всегда исполнен любви и сострадания. Однако его огорченный и оскорбленный дух может покинуть нас и уйти в последний раз. Что же предваряет возрождение? В чем же проявляется возрождение? Каковы его плоды? Возрождение каждого из нас предваряет глубокое покаяние, глубокое смирение, осознание своей греховности и желание изменить настоящую ситуацию. Возрождение проявляется в очищении внешнем и внутреннем, храма нашего тела и храма нашей души. Плоды и результаты возрождения выражаются в поиске Господа, Его воли и желании исполнять волю Божию превыше всего. Каковы же те плоды истинного возрождения и преобразования? Священное Писание открывает нам эти удивительные плоды в книге «Послание апостола Павла к Ефесянам» в 4 главе. Апостол записал следующие слова: «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Посему, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу. Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». В чем проявятся эти плоды истинного возрождения и преобразования? Во-первых, в прекращении греховной жизни. Кто использовал свой язык для сплетен и злословия, исповедует свой грех и впредь будет благословлять. Кто был небрежен в соблюдении субботы, будет свято почитать День Господень. Кто был небрежен относительно принципов здорового образа жизни, будет есть и пить во славу Божию. Возрождение и преобразование проявятся в том, что тот, кто был поклонником различных представлений, ведущих к потере времени и отвержению Господа, найдет удовольствие в исполнении Его воли, в исследовании Священного Писания и в служении ближним. Плоды истинного возрождения и преобразования проявятся в том, что наши семейные очаги превратятся в уголки рая на земле. И пророк Малахия говорит об этом так: «Вот я пошлю к вам Илию, пророка, перед наступлением Дня Господня, великого и страшного, и он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, пришед, не поразил земли проклятием». В чем еще проявится возрождение и преобразование? В принесении глубоких духовных плодов. Когда мы начинаем делать шаг за шагом в богопознании, когда мы ближе приходим к нашему Господу,

когда нашим дыханием души, естественным дыханием души будет молитва. Мы будем благодарить Бога больше в молитве, чем просить. Мы будем не спрашивать благословения на окружающих людей больше, чем на свои нужды. Возрождение проявится и в интереснейшем и глубоком желании исследовать Священное Писание. Мы будем прочитывать одну книгу за другой. Многие тексты нам глубоко западут в наши сердца и души. Некоторые из них будут заучены нами наизусть, потому что мы будем находить в них силу, красоту, упование и надежду. Возрождение и преобразование проявятся также и в спасении людей, не знающих о Боге. Когда вы имеете какую-то особую радость, имеете удивительное счастье или удивительную надежду, вы не можете молчать. Также и те из нас, кто познакомился с Господом Иисусом Христом как своим Спасителем, не смогут молчать и будут делиться с этой надеждой с теми людьми, кто не имеет ее. В книге притчей мы читаем эти удивительные слова: «Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение?» Итак, сегодня к нам звучат слова Священного Писания: «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час придет Сын Человеческий». Итак, давайте проснемся ото сна. Давайте удостоверимся, что наши светильники полны елея Святого Духа. Давайте будем молиться ежедневно, чтобы Господь излил на нас в обильной мере Дух Святой, и чтобы в жизни каждого из нас произошли великие преобразования и возрождения. И да поможет нам Господь в этом.

Тем, кто был уверен в своей праведности и свысока глядел на всех остальных, Иисус рассказал такую притчу. Два человека зашли в храм помолиться. Один фарисей, а другой сборщик налогов. Фарисей, встав впереди, молился про себя так: «Боже, благодарю Тебя, что я не такой, как остальные люди, грабители, мошенники, прелюбодеи, да и не такой, как этот сборщик налогов. Пощусь два раза в неделю, отдаю десятую часть всего, что приобретаю». А сборщик налогов, стоя поодаль, не смел даже глаз поднять к небу и бил себя в грудь, говоря: «Боже, прости мне, грешнику, вину мою». Говорю вам, что он, а не фарисей, вернулся домой оправданным в глазах Божьих. Ибо всякий, возвышающий себя, унижен будет, а принижающий себя будет возвышен.

0: верою во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
1: Распятого за нас при Понтии Пилате,
2: воскресшего в третий день,
3: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
4: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
0: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
5: Почему народ Божий так долго скитался по пустыне на пути к обетованной земле? Кто в этом виноват? Народ? Или таким был план Бога? Что происходило в пустыне?

0: Сегодня у нас в гостях доктор практического богословия, священнослужитель Олег Юрьевич Гончаров. Здравствуйте, Олег Юрьевич.
1: Здравствуйте.
0: Ну, вот, собственно, тема «Народ в пустыне». Давайте, может быть, предысторию какую-то расскажем.
1: Да, как же оказался там народ в пустыне. Книга «Исход» посвящена как раз этой теме выхода народа из египетского плена. Потому что в предыдущей книге, в первой книге Священного Писания, книги «Бытие», рассказывается о том, как семья Иакова оказалась, благодаря Иосифу, в Египте. Они нашли там спасение от голода. И фараон дал семье Иакова хорошие земли для жительства. Они поселились, стали жить. Они занимались скотоводством. Вот, и жили отдельно, потому что египтяне, у них была другая форма, значит, заработка на жизнь. Они занимались в основном растениеводством, да, и они как бы были землепашцы, а семья Иакова были они скотоводы, поэтому они жили отдельно от египтян. И, в общем-то, в начале своей жизни в Египте они процветали, эта семья умножалась, у них рождались дети, внуки, правнуки. Но потом прошло время, Священное Писание говорит о том, что появились новые правители Египта, которые забыли о всех чудесах Божьих, явленных во времена Иосифа, да, которые забыли о том, что сделал Иосиф для них. И, в общем-то, стали угнетать народ Израилев. К тому времени он уже весьма-весьма размножился, увеличился. Писание говорит, что ко времени появления Моисея фактически народ оказался в рабстве. Египтяне использовали евреев в качестве рабов и на самых тяжелых работах. И, конечно, они лишили евреев всяких прав социальных в то время. Вот Моисей, как посланец Божий, приходит к фараону. В результате, опять же, Божьих чудес, Божьих язв, которые он наложил на Египет, народ Божий получает свободу, они переходят через Красное море, Господь раздвигает даже волны, воды моря, они по суше переходят, это было чудо. И оказываются они на той стороне Красного моря, на Синайском полуострове современном. Но мы знаем по географии, что Синайский полуостров – это засушливая местность, в общем-то пустыня, по-нашему, если говорить. Вот они оказываются в этой пустыне, пустыне Син ее там называли, называется она в Священном Писании. Им не хватает, естественно, воды, они идут, значит, по этой пустыне, Бог их поет водою, проявляет чудеса, им не хватает пищи, Бог их кормит манной. Ну и в конечном итоге они приходят к горе Синай, получают там 10 заповедей, возобновляет свой завет с Господом. И после Синая Господь готов ввести народ в землю обетованную, как он обещал Моисею, или через Моисея. Они должны прийти в землю обетованную для того, чтобы там поселиться и жить вместо языческих народов, живших там, хананеев, ферезеев, хитеев. Эти народы должны были быть изгнаны или уничтожены. Почему так жестко, да? Потому что эти народы к тому времени, они настолько далеко отошли от Бога, что потеряли всякие остатки какой-либо нравственности или морали. Вот, там процветали человеческие жертвоприношения, там процветала храмовая, так называемая, языческая проституция. В общем, это было развращенное, жестокое, безнравственное общество. И Господь решил вот таким образом, что они должны быть изгнаны с этой земли, там должен был поселиться Божий народ.
0: Ну, то есть израильтяне, если коротко, должны были осуществить суд, который Богом определен, и занять эту территорию. Территорию, которую изначально Бог им обещал. Ну, не им лично, а там через их предка, через Авраама, через Исаака, через Иакова, Господь.

0: Господь говорил, что вот они должны туда вернуться и, собственно, поселиться в этой земле. Называется, вообще говоря, земля обетованная по этой причине. У нас на самом деле, когда говорим земля обетованная, мы подразумеваем некую, практически рай. То есть, где не надо ничего делать, где, можно лечь.
1: Ну да.
0: Можно лечь под плодовым деревом и ждать, как.

0: тоже уничтожил нечестивых людей. Вот. А зачем еще, какой еще смысл вот того, чтобы Бог дал землю обетованную или обетованную народу Божьему? Чтобы они не просто жили там, вот, а чтобы они прославляли имя Божие своей жизнью. Потому что Божий народ был избран для того, чтобы через этот народ миру явился Спаситель, грядущий Спаситель, Мессия. То есть основная задача или миссия Божьего народа заключалась в том, чтобы через него в этот мир пришел Мессия, Спаситель, который умрет за грехи человеческие, всех людей, живущих на земле, и который спасет всех людей на земле. То есть через Израиль должны были быть спасены все народы, включая, кстати говоря, и представителей хитеев, там, ферезеев или так далее. То есть они должны были тоже иметь возможность покаяния, ну, те, кто останутся, да, как бы, в живых. Вот фактически на народ Божий была возложена вот эта вот особая миссия на этой земле. И теперь наступил момент какой. Они должны войти в эту землю. Но как войти? Ведь эти народы, которые там жили, они были воинствующие такие, воинственные народы. Довольно сильные воины. Вот, и причем физически очень сильные. И вот книга чисел повествует нам о том, 13 глава книги чисел говорит о том, что Господь посылает, прежде чем начать военные действия в этой земле обетованной, Он посылает разведчиков. Ну, как обычно, это делается в любом военном искусстве, да? Господь говорит в 13 главе, со 2 стиха мы читаем. «И сказал Господь Моисею, говоря, пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю ханаанскую, которую я даю сынам Израилевым. По одному человеку от колена отцов их пошлите, главных из них». И здесь вот, мы не будем читать, Господь посылает 12 разведчиков, то есть от каждого колена по одному представителю, для того, чтобы они произвели вот эту разведку, посмотрели на землю. «Смотрите землю, говорит Господь, какова она, и народ, живущий на ней, силен ли он или слаб, малочислен он или многочислен». Вот. И эти разведчики пошли, потом они вернулись, написано 26 стих, высмотрев землю, возвратились они через 40 дней и пришли доложить народу. Ну, они принесли плоды той земли, куда они ходили. Плоды были очень такие богатые и обильные, так что виноградную кисть там они несли на специальной палке, мужчины как бы не могли ее...
1: Вдвоем.
0: Вдвоем, да, несли виноградную кисть. Представляете, сколько она там килограмм весила, да? Ну, если так, наверное, килограмм 40, да? Вот, 30-40. Вот, такие плоды были. Это только одна виноградная кисть. Но вот что говорят разведчики. Они говорят, да, там течет молоко и мед, то есть это плодородная земля, 28 стих. Но народ, живущий на земле, то есть силен, города укрепленные, весьма большие. Но Янаковых мы видели там. То есть они видели там великанов. И распускали худую молву о земле, которую они осматривали, говоря, земля, которую... Это 33 стих. «Проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней. И весь народ, который видели мы среди ее, люди великорослые, великаны, сыны Янакова, исполинского рода», написано 34 стих. «Мы были в глазах наших перед ними, как саранча, такими же были мы в глазах их». Ну, действительно, потом в дальнейшем мы читаем историю с Голиафом. Видимо, Голиаф, он был как бы потомок вот этих сынов Янаковых. И, соответственно, с теми данными, которые дает нам Священное Писание, рост его был больше 3 метров.
1: Ну, там вот. больше шести локтей, да?
0: Ну, больше 3 метров, по сути дела. То есть сегодня таких людей даже не живет, да? Если там баскетболисты, там 2 10, может быть, 2.20, это уже считается какой-то вот в книгу рекордов Гиннесса.

0: его записывают, да, человека, а там жили великаны по 3 метра. Вот, и естественно, что разведчики испугались. Все, кроме двух разведчиков. Одного звали Халев, другого Иисус, сын Навина.
1: Ну, по большому счету, я так вклинюсь, по большому счету, народ должен представлять из себя армию, войско, для того, чтобы осуществить ту миссию. Да. Ну, то есть, они должны прийти, они должны изгнать эти народы.
0: Да, да, да.
1: А как изгнать? Изгнать военной силой.
0: Да.
1: А к этой военной миссии народ был абсолютно не готов. Ну, то есть, военных среди них, ну, Моисей, наверное, какую-то военную науку приобрел в свое время. А все остальные, будучи рабами, пусть даже, может быть, кто-то из них был начальствующим в своем народе, там еще чего-то, но точно никаких военных навыков они не имели.
0: Да, да, по сравнению, тем более, с этими народами. Именно поэтому они испугались.
1: Ну, логично.
0: И логично, их можно понять, да, с этой точки зрения. Они испугались и говорят, ну, как мы это сделаем, мы все погибнем, да. И только двое из этих разведчиков, как я сказал, вот Иисус, сын Навина и Халев, они стали убеждать народ, что, а чего вы боитесь? Ведь до этого, смотрите, Господь какие чудеса совершил. Он спас нас от египетской армии, не менее могущественной и воинственной в то время, да. Он кормил нас в пустыне, да, он показывал чудеса у Синая, вы все это видели, чего вы боитесь, с нами будет Господь. Но народ возроптал, и они отказались как бы идти в эту землю, вот, и за это Господь посылает наказание. Раз вы готовы...
1: Я тоже вставлю еще один момент. Вот, как мы говорили, страх – это нормально. То есть то, что они испугались, то, что, ну, как бы вот пришли, ну, это можно понять. Но штука в том, что они же не просто испугались, они стали свои страхи оправдывать и говорить, что, ну да, земля-то плодородная, но на самом деле она плохая земля-то. То есть она вот поедает...
0: Ну, смотрите, ответ-то, в общем-то, в Священном Писании мы можем прочитать. Мы не будем выдумывать, да?
1: Ну да.
0: Просто прочитаем. Числа, 14 глава, с 20 стиха. «И сказал Господь Моисею, прощаю по слову твоему, но жив я, и славы Господней полна вся земля. Все, которые видели славу мою, знамения мои, сделанные мною в Египте и в пустыне, и искушали меня уже 10 раз, и не слушали гласа моего, не увидят земли, которую я с клятвой обещал отцам их, все раздражавшие меня, не увидят ее. Но раба моего Халефа, за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне, введу в землю, в которую он ходил, и семья его наследует ее». И также дальше он говорит про Иисуса, сына Навина, что вот те двое, которые... не побоялись разведчики, да, их Господь сказал, они войдут в землю обетованную еще живыми, а все остальные должны умереть в пустыне в течение 40 дней. Вот по количеству этих дней, когда
1: лет.
0: Они... Да, угу. В течение 40 лет, да, по количеству дней, тут где-то написано, которые вот они ходили, да, осматривали... значит, эту землю, да, ну, сейчас я не вижу здесь тексты, написано здесь. Для чего так делает Господь? Здесь же Священное Писание объясняет как раз. Они видели все чудеса Божьи, и 10 раз они роптали. Ну, 10 – это, опять же, наверное, символическое число. Угу. То есть они видели все, что делал Бог для них, все вот эти чудеса, и продолжали роптать на Бога. То есть они не просто испугались, они проявили недоверие Богу, который их вел. И вот в этом была основная причина того, что Господь вынужден вот произнести такое, в общем-то, проклятие, да, что они все умрут, не увидят землю.
1: Но вообще интересно, потому что ну, мы помним, что вот это вот путешествие их по пустыне, ну вот, когда они...

0: дошли к земле обетованной, оно сопровождалось очень многими тоже событиями, когда народ проявлял неверие, когда народ роптал, когда народ, ну, вообще говоря, прямо отступил от Господа, ну, когда, например, сделали золотого тельца, ему поклонялись и так далее. То есть таких эпизодов было довольно много. Ну, то есть, возможно, больше, чем написано даже. Вот. Таких эпизодов было много. Но, тем не менее, Господь их вот до конца довел, сказал, вот мы подошли, вот идите разведайте, идите занимайте эту землю. То есть до какого-то времени получается так, что Господь их учил, учил, учил, учил, прощал. Ну, хотя там был один момент, когда даже, ну, возможно, он испытывал Моисея, когда сказал, давай, все, я сейчас, они меня раздражают, я их сейчас уничтожу, от тебя создам новый народ. Вот, но, тем не менее, вот он их прощал, прощал, прощал до какого-то момента, а здесь народ говорит, нет, не пойдем. И, по сути, то, что сказал Господь, это ж был выбор самого народа.
1: Да, безусловно. Кроме того, если брать военную точку зрения, да, этого вопроса, вот мы говорим сейчас, потому что они должны были войти и силой взять эту землю. Понимаете, если любая армия морально духом пала, да, вот, то есть дух армии ослаблен, какое бы ни было количество солдат в этой армии, она проиграет заранее. То есть в армии значит, важен дух. Дух войска. Вот у них, они, сердце их, как говорится, трепетало. Они боялись, страх. Они перестали... Понятно, основная причина, что они перестали полагаться на Бога. Вот, они должны были положиться на Бога. Но и это тоже, как бы, аспект надо учитывать, что они не могли воевать в таком состоянии, да? Это тоже было невозможно.
0: По большому счету, та земля, в которую они шли, у них и военного-то преимущества не было. Ну, имеется в виду количественного какого-то.
1: Конечно, конечно. То есть... Тут не в преимуществе дело, Олег Иванович, а именно в духе вот, тех людей, которые сражаются. Об этом еще, кстати, Лев Николаевич Толстой в известном романе «Война и мир» писал, что победа зависит не от количества войска, да, там, порою, да, и, хотя это тоже важно, там, пушек или так далее. Победа зависит от духа войска. Вот дух их был надломлен, сломлен. Угу. Но, конечно, без Бога они не могли вообще ничего сделать. И, кстати, вот следующая эта страница Священного Писания, они показывают именно это, потому что дальше история как развивается. Они пошли воевать против небольшого города, который... Это уже было, да, это я извиняюсь, это уже была история из книги Иисуса Навина. Там, когда после Иерихона они пошли завоевывать Гай, город, а они потерпели поражение, потому что они пошли без Бога. Вот. И вообще в Священном Писании...
0: Уверовав в свои силы.
1: Да, уверовав в свои силы. Вот. Ну и здесь тоже как бы это описывается поражение, потому что после того, как Господь сказал, вы все умрете, они стали спорить с Богом. И второзаконие, первая глава, кстати, описано там эти события, они сказали, нет, а мы вот все-таки мы поняли свою ошибку, осознали. Нет, мы пойдем воевать. Они пошли и потерпели поражение от этих племен. Это вот второзаконие, первая глава. То есть мы видим, что без Бога невозможно было выиграть вот эти битвы, невозможно было выполнить этот план.
0: Ну, то есть дух важен, безусловно. Уверенность войска в победе важна. Но уверенности, под этой уверенностью что-то должно быть.
1: Но они,
0: то есть основание.
1: Понимаете, но это все как бы все это едино, так скажем. Да? То есть, если бы они полагались на Бога, то и, ну, соответственно, дух был бы у них высокий, да, вот, смелость бы у них была. Это все такие увязанные вещи, да. Как мы говорим. Ну, вот такая история. Они 40 лет действительно скитались по пустыне, пока не вымерло это поколение и не родилось новое поколение, уже готовое выполнить Божьи повеления. Да?
0: Ну, то есть, по большому счету, можно увидеть в этом определенную милость Божью.
1: Да, потому что все эти 40 лет

0: когда они ходили, странствовали по пустыне, Господь же не оставлял их, он...
1: Люди жили.
0: Он их поил, люди... кормил, защищал, да?
1: Да.
0: Они жили, то есть...
1: Они жили, они приобретали опыт, они воспитывали своих детей, да, уже в определенном... Ну, потому что, слушайте, ну, дети – это продолжение родителей.
0: Да, и детям они уже говорили, что вот мы не можем войти, да, потому что мы вот согрешили.
1: Мы проявили малодушие.
0: Да, и вы вот такими не будьте. Совершенно верно, выросло вот это поколение новое за это время, уже воспитанных детей в духе доверия Богу. И они смогли выполнить свою миссию уже потом, во времена Иисуса Навина, он их повел.
1: То есть, когда мы читаем поверхностно, ну, просто вот прочитываем текст, есть определенное недоумение. Ну, вот вывел. Ну, вот, ну, они как бы тут вот проявили свое малодушие. А чего же вы хотели? Они, да, они рабы, которые привыкли так жить. Они боятся, да. И после этого Бог их по пустыне водит 40 лет, пока все не умрут. Выглядит, ну вот на первый взгляд, выглядит как какое-то издевательство. То есть вывел, обещал, но не ввел, и 40 лет водит по пустыне, ну вот во всех этих лишениях, страданиях, хотя, ну, там можно по-всякому на это посмотреть, но никто не вошел в землю обетованную. Если же немножко поразмышлять, подумать, посмотреть, то, в общем-то, понятно, что в этом милость.
0: Да, в этом проявлена милость Божия по отношению к народу. Вот. Ну и, кроме того, мы же говорим о том, что Господь должен был подготовить новое поколение для покорения, да, израильтян. То поколение, которое не знало Египет, все-таки они, живя в Египте, народ Божий, он впитал в себя вот эти суеверия, традиции языческие, да, образ жизни египетский. Они в себя это впитали, они не могли это, знаете, как у нас говорят, что можно переселить человека из деревни, да, вот, на новое место жительства, но вот деревню из его головы очень трудно как бы выселить, да, из мышления. Вот то же самое и здесь. Господь вывел из Египта свой народ, но Египет еще продолжал жить в их мышлении, в их менталитете. И они постоянно роптали на Бога именно из-за этого, вспоминая о том, как они хорошо жили в Египте.
1: Ну, то есть контекст Завета же можно вспомнить, да? То будете слушать меня, будете мои постановления исполнять.
0: Мне кажется, что это очень хороший урок вот для...
1: И будете моим... народом среди всех, будете народом священников и царей и так далее. Ну, ну трудно представить себе священников и царей, которые, ну, что бы там ни говорили, которые потерпели поражение. Большое духовное такое вот поражение. Ну,
0: вот Священное Писание говорит о том, что вся история израильского народа дана в наставление нам. В частности, в послании к евреям об этом написано. Вот. И в других апостольских посланиях тоже упоминается история из Ветхого Завета. Все это полезно для нашего научения, наставления, как все Писание полезно, да, Бог вдохновенно, пишет апостол Павел. И вот эти истории, они, в общем-то, для нас, потому что мы верующие, я говорю о верующих людях, мы тоже в определенном смысле евреи. Хотя по национальности, конечно, каждый из нас, я вот русский, например, кто-то украинец, кто-то там другой национальности, грузин и так далее. Мы все разные, у нас разная, значит, земная родина. Но если мы приходим ко Христу и обретаем веру, то у нас появляется еще и небесная родина. То есть та родина, которую когда-то принесет на эту землю Господь. Вот. То Царство Небесное, которое, в принципе, уже приходит к верующему человеку, когда он уверовал во Христа. Да? Уже Царство Божие наступает в его душе. И вот мы, получается, подобно Божьему народу, на этой земле, почему я сказал, что мы похожи на евреев, да? В каком-то смысле, евреи – это пришелец, так переводится это слово на наш язык. Вот мы, как пришельцы, мы, обретя веру в Иисуса Христа, мы начинаем свое движение здесь.

0: на земле к Царству Божьему, который придет во время второго пришествия Христа в соответствии с...
1: Ну, то есть аналогия простая. Наша земля обетованная.
0: Да. И мы при этом обещаны. Тоже, подобно народу израильскому, мы выходим из плена, из Египта. Угу. Египет в этом смысле, образно говоря, это прежний образ жизни наш. Это греховный мир, в котором мы живем. Грех. Да?
1: Ну и, по сути, мы этот Египет в себе несем.
0: И мы несем, конечно, мы боремся с ним. Вот поэтому очень-очень такие глубокие параллели с скитанием Божьего народа по пустыне и нашей жизнью, христианской жизнью здесь на земле. Ведя христианскую жизнь, мы боремся с этими искушениями, испытаниями. В нашей жизни тоже ропот бывает, и очень часто. Вместо того, чтобы возблагодарить Бога за те благословения, которые мы имеем, мы часто ропщим и говорим: вот, Господи, а почему с нами такое произошло? Почему у нас этого нет, того нет, и вот это случилось? И часто мы находим только какие-то отрицательные вещи, да, в своей жизни, подмечаем, но мы забываем о тех обильных Божьих благословениях, которыми Он каждый день нас одаривает, нас наделяет. И мы то же самое в этом случае совершаем ошибку, как народ израильский. Мы отвергаем Бога. Да? И трудности нас страшат. Многие говорят: а как же, если я стану верующим, уверую в Иисуса Христа, ой, а как же я буду, как меня поймут мои родители, как поймут меня мои другие родственники, там, может быть, муж или жена. А вдруг они будут смеяться надо мной? А как меня поймут мои друзья? А начальство на работе? А я теперь вот уверую и потеряю работу, потому что я вот буду жить по другим принципам. И вот у меня все будет плохо. И дьявол порой пытается нашептывать это и говорить: ну, куда ты? Зачем тебе какая-то церковь? Зачем тебе какая-то вера? Живи, как все. Тебе будет плохо. И вот, вот эти вот страхи, это подобно тем высокорослым народам, да, с которыми встретились. И затем мы боимся этих трудностей, и забываем о том, что ведь с нами-то идет Господь, не своими силами мы будем это все преодолевать. Да? Вот как раз эта история и учит нас, чтобы мы не забывали о Божьих благословениях, а свою христианскую жизнь доверили Богу. И, живя здесь на земле, идя к небесному Ханаану, мы твердо полагались на волю Божию, на Божию милость, благодать, и всегда были благодарными, благодарными людьми. Тогда с нами не случится того, что случилось вот с народом Божьим.
1: Спасибо большое, Олег Юрьевич, за эту беседу. Дорогие друзья, мы благодарны вам за то, что вы смотрите нашу программу. Всего доброго, до свидания.

Для поддержания жизнедеятельности все клетки нашего тела, друзья, должны постоянно снабжаться кислородом. Лишь несколько минут без этого газа, и они погибнут навсегда. Эту важную функцию в нашем организме выполняют легкие. Кроме них, в процессе дыхания также задействованы нос, рот, гортань, трахея и бронхи. В совокупности эти органы образуют дыхательную систему человека. Сегодня мы хотим поговорить с вами о том, как употребление тех или иных продуктов питания влияет на ее здоровье. И вначале мы предлагаем сравнить некоторые группы продуктов. В последние годы быстро растет количество научных исследований о пищевых продуктах, а методы химического анализа приобретают все большую точность. В связи с этим становится очевидным, что, например, молочные продукты способны инициировать обострение кашля, поскольку увеличивают выработку слизи в дыхательных путях.

путях. Ракообразные и моллюски могут вызывать аллергический ринит, воспаление слизистой оболочки носа. А переработанные мясные изделия, такие как колбаса и ветчина, являются частой причиной затрудненного дыхания у людей. В то время как фрукты и овощи производят полностью противоположный эффект. Их употребление облегчает дыхание и снижает риски удушья. Они также защищают организм от острых респираторных заболеваний, препятствуя развитию бронхита и пневмонии. А весь секрет в том, что растительная пища содержит некие элементы, которых нет в продуктах животного происхождения и коровьем молоке. Вам интересно узнать, что это за элементы? Во-первых, это витамины-антиоксиданты А, С и Е. Они укрепляют иммунную систему и борются с токсинами и другими ядовитыми веществами. А также они поддерживают слизистую оболочку дыхательных путей и легких в хорошем состоянии. Кроме того, растительные продукты изобилуют природными минералами. К примеру, в здоровье дыхательной системы важную роль играет магний. Он хорошо расслабляет и расширяет бронхи. Дефицит этого минерала может провоцировать бронхиальную астму. А еще фрукты и овощи содержат фитохимические соединения, такие как флавоноиды и эфирные масла. Эти вещества уничтожают вирусы и укрепляют защитные силы организма. А теперь давайте рассмотрим два растительных продукта, которые помогут укрепить здоровье органов дыхания и дыхательных путей. И первый продукт, на который мы хотим обратить внимание, это лук. О его целебных свойствах люди знали еще в глубокой древности, когда строились египетские пирамиды. Чтобы сделать достаточно кирпичей, работникам целый день приходилось возиться в мокрой глине. Представьте, насколько велик был их риск заболеть бронхитом или воспалением легких в таких условиях. Однако употребление в пищу лука заряжало их энергией и укрепляло иммунитет. Этот овощ и сегодня считается ценным природным продуктом. Так, например, в педиатрической клинике университета Людвига Максимилиана в Мюнхене, в Германии, было доказано, что тиосульфенат, один из компонентов эфирного масла лука, воздействует на респираторный центр мозга, расширяя дыхательные пути. Возьмите себе на заметку, друзья, что все респираторные заболевания от синуситов до пневмонии при употреблении лука облегчаются. Лечебный эффект этого овоща сравним с действием антибиотиков. Кстати, вдыхание эфирного масла лука также полезно при любой простуде и больше подходит для детей. Помимо того, исследования показали, что использование сырого лука оправдано при бронхиальной астме по причине его противоаллергенного и бронхорасширяющего действия. При его употреблении в этом случае улучшения наступают уже через несколько минут. Следующий продукт, который мы сегодня рассмотрим, это инжир. Сочный, сладкий инжир созревает на прекрасном дереве, которое называется смоковницей. Первое упоминание о нем мы находим на страницах Священного Писания, когда Адам и Ева сшили себе из крупных смоковных листьев одежду. События, связанные с инжирным деревом, неоднократно будут встречаться и в Новом Завете. По всей видимости, это райское дерево считалось каким-то особенным и восхищало как самого Бога, так и людей. И это неудивительно, ведь его нежные плоды не только вкусны, но и невероятно полезны. Велико их влияние и на здоровье дыхательной системы. Приготовленный любым способом инжир благотворно воздействует на органы грудной клетки, борясь с разного рода инфекциями. Употребление смокв останавливает кашель, облегчает отхаркивание и смягчает дыхательные пути. Инжир особо рекомендован при хронических бронхитах, а также при простуде и гриппе. Помимо того, что плоды кушают свежими, их еще и отваривают в соевом молоке, добавив в сироп несколько столовых ложек меда. А также инжир употребляют в сушеном виде. Кстати, в результате сушки целебные свойства

Свойства продукта только усиливаются. А в качестве десерта и в завершении нашей сегодняшней беседы мы хотим предложить вам простой рецепт изумительных инжирных пирожных. Они зарядят вас энергией и укрепят весь организм. Для этого понадобится сушеный инжир. Измельчите его в блендере, выложите в емкость и смешайте с тертым миндалем. Затем добавьте щепотку ароматных трав и сформируйте из полученной массы шарики. Инжирные пирожные готовы. В книге «Бытие» во 2 главе написано: «И создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лице его дыхание жизни». Любящий Бог даровал нам величайшую возможность дышать. Дышать легко и свободно. Цените, друзья, этот дар. Берегите себя и будьте здоровы. При каких-либо сопутствующих заболеваниях перед употреблением того или иного продукта проконсультируйтесь с врачом.

Слава тому, чья сила может совершить в нас своим действием нечто несравненно большее, чем то, о чем мы просим или даже только помышляем.

0: В вашей семье счастливое событие. Родился ребенок. Отныне ему предстоит пройти долгий путь от крохотного комочка до почти сознательного годовалого малыша. Но не так просто молодым родителям понять, есть ли у их крохи проблемы в развитии, какие изменения происходят с их ребенком в каждый из 12 месяцев его первого года. Чему учится малыш в первый год своей жизни и как он воспринимает мир вокруг себя. Чтобы лучше понять малыша в эти первые месяцы развития, мы пригласили специалиста, врача-педиатра Наталью Анатольевну Драч. Здравствуйте, Наталья Анатольевна.
1: Здравствуйте.
0: Первый месяц для молодой мамы, ну, наверное, самый сложный, самый такой беспокойный, трудный. А какие моменты в этот период, ну, можно выделить как самые главные? Вот что нужно знать в первую очередь и уделить этому особое внимание?
1: Ну, самое главное, самое большое внимание нужно уделить маме. Mm-hmm. Да, чтобы мама была отдохнувшая, чтобы она не нервничала. Ей нужно обеспечить отдых, покой и помощь.
0: Надо, чтобы эту передачу тогда смотрели еще и папы, и бабушки.
1: Да, да. Вот. Это, наверное, самое главное. Если мама будет спокойная, сытая, выспавшаяся, не будет сильно нервничать, и новорожденному ребенку тоже будет хорошо.
0: Угу. То есть только это?
1: Нет, конечно, не только.
0: Но только это, в первую очередь.
1: Это самое главное.

0: Главное, мама, да, самое главное. Сначала мы уделяем внимание маме.
1: Хорошо. Медицинские осмотры в первое время, да, они постоянны, буквально каждый месяц, иногда чаще. На что здесь нужно уделить особое внимание?
0: Маме уделить.
1: Да, да, при осмотре, когда она приходит на этот осмотр, на что она должна уделить?
0: Ну, мама должна подготовить вопросы, которые ее беспокоят. Вот. Не просто она пришла, постояла рядом с ребенком или там засыпала доктора вопросом. Мне должны, вот что ее беспокоит, она подготовила, пришла в поликлинику, спросила. Также дома мама сама должна наблюдать за ребеночком. Она должна померить окружность головы, да, чтобы там не в попыхах медсестра померила грудь, там мама не успела посмотреть. Мама должна следить за окружностью головы. Вот. Потому что форма, там что-то соседка сказала, нет. Мы обращаем внимание на окружность головы и пропорциональность этой окружности головы к грудной клетке. Вот. Mm-hmm. Если что-то туда плюс-минус, мама задает вопрос. Это не значит, что нужно паниковать, там, да? Потому что роднички, они могут быть большие, маленькие, они могут закрыться раньше, позже, а мы смотрим на окружность головы. Также мы смотрим на плач ребенка. Ну, обычно плач на грудного ребенка, ну, мама может, ну, там, не переживать, он хочет кушать, он мокрый. А если ребенок плачет монотонно, или он переходит на писк, вот, появляется какой-то судороги, тремор, вот, и такое периодические закатывания, то мама тоже должна об этом сказать. Угу. Если это ребеночек постарше, месяц-два, мама должна смотреть, когда он начинает поднимать головку, вот. А если ребеночка вот нас выписали с роддома, мы смотрим, что мама даже вот... Конечно, доктор это должен посмотреть, доктор может все посмотреть, но бывает, что не везде есть врачи. Иногда это фельдшерский, акушерский пункт, да, иногда просто медсестра домой пришла. Вот, и мама должна посмотреть ключицы. Вот после роддома целые ключицы нет, да. Если что-то будет, какие-то изменения, будет припухлость, мама это заметит. Ручка. Ну, ребеночек у нас спонтанно шевелит руками, вот у нас ребеночек, да, вот он лежит, и он будет спонтанно шевелить руками. Одна ручка может не участвовать. Иногда бывают родовые травмы, или кости, или нервы, что-то вот повреждается. И все вот это лучше, вот чем раньше мама заметит, тем вот лучше сказать. Также у мальчиков мы смотрим наличие яичек в мошонке. Угу. Это очень важно, да. Также чем раньше мама увидела, тем больше прогноз, если вдруг не опущение. Угу. Вот. И, ну, что можно сказать? Мама должна следить за пупочной ранкой. Если ей что-то не нравится по уходу, который ей посоветовали в роддоме, она также обращается к врачу. Потому что сейчас есть два направления. Мы обрабатываем или мы не обрабатываем. Кто-то не обрабатывает, и все прекрасно, вообще. Да, и все хорошо. Кто-то не обрабатывает, и у нас там такие загноения, что мы кладем ребенка в стационар, мы ребенка капаем. Ужас. Потому что маме сказали, не капаем, сейчас все мамочки, ой, не обрабатываем, простите, сейчас все мамочки так не делают, и я тоже так не буду. И потом у ребенка идет воспаление в кровь.
1: Я даже так о таком не слышала.
0: Да, да, сейчас есть такое нововведение. Это хорошо, может быть, хорошо, но микрофлора дома, микрофлора у родителей разная. Вот. Поэтому если что-то вдруг пошло не так, мы все должны сказать доктору. Вот.
1: У меня в связи с этим такой вопрос насчет пупка. Вот сейчас прищепки, и когда ребенка выписывают, то что с этой прищепкой делать? Вот я, например, очень боялась ее трогать. Несколько дней я прям ее очень аккуратно передвигала, потом пришла медсестра через 7 дней и сказала, ты что, надо ее вообще вот так вот вертеть, чтобы она быстрее отвалилась. Вот, а мне было страшно. Как все-таки правильно в этой ситуации себя вести при обработке, да? То есть я обрабатывала, и как вот ее, можно ли ее трогать так, вертеть, так скажем?
0: Ну, во всяком случае, ребенку больно не будет. А если вы не будете применять таким прям жестких
1: отрывательных
0: методов,
1: пытаться
0: да,
1: ее скорее
0: конечно,
1: убрать.
0: Да. Если вы вдруг прям уж таки боитесь, что даже не дотрагиваетесь одежды и прям открываете всю эту прищепку, выставляете на показ на улице, нет, ну, до такой степени нет, вы ее немножко, ну, задели. Ну, с разных сторон вы ее обходите, если вы обрабатываете, да, и там перекисью, зеленочкой. Можете чуть-чуть приподнимать, специально отрывать. Нет, она все равно у вас подсохнет, она все равно у вас отвалится, и это может быть и ночью, и может быть сами памперс. Если она большая или в каком-то неудобном положении, вы берете памперс просто, и вот эту вот сторону памперса вот так вот подгибаете, и вот так вот под прищепочку. Чтобы... Да. Сейчас есть памперсы, у которых прям вырез под эту...
1: Так удобно.

0: Да, ну вот. Ну, во всяком случае, бояться этого не стоит точно. Это все
1: то
0: нормально.
1: Спокойно к ней относиться?
0: Да, спокойно. И лишний раз по этому поводу переживать точно не стоит. Да.
1: Вот и еще мне сейчас пришел такой вопрос в голову. Насчет микрофлоры вы просто сказали. Вот ребенка выписали, можно ли его целовать, так как микрофлора же у нас разная. Мы просто, например, в роддоме нам медсестра сразу сказала, целуй, целуй скорей. Вот, чтобы он твою микрофлору. А свекровь мне, например, всегда говорила, не надо, зачем ты лезешь к ребенку, что ты ему свои микробы передаешь. Вот здесь как правильно, здраво к этому относиться? Целовать же хочется.
0: Хочется, да. Ну, вообще микрофлора заселяется у ребенка в первый день-два, ну, там, у кого-то неделю.
1: А, то есть
0: да?
1: Это в роддоме происходит?
0: Да, и лучше, конечно, что первый контакт с мамой, да, почему сейчас уделяют этому внимание очень большое. Да, вот там, например... В некоторых странах, если мама вдруг на кесарево, то они сажают папу и дают, чтобы папа брал ребенка, да, чтобы был этот контакт, чтобы, да. А, потому что ребеночка стерильна, у него пока нету там бактерий, там среда кишечника, вот, и, да. Знаете, почему раньше вот бабушки наши считают, что нельзя целовать? Вот, что нельзя сопли глотать ни в коем случае, чтобы ребенок не проглотил ни сопли, ничего. Потому что раньше было много туберкулеза. Вот, и были вот эти легочные формы. И когда эта палочка микобактерии туберкулеза со слюной попадает в желудочно-кишечный тракт, то появляется вот кишечная форма туберкулеза, желудочная форма. Вот. И поэтому старались ограничить вот именно контакт со слюной, закрывали коляски, чтобы никто не посмотрел, вот именно предотвратить вот распространение этой инфекции.
1: Вот откуда?
0: Да.
1: Все.
0: А так, ну, вы можете целовать, вы можете прикладывать, потому что у нашей кожи это тоже там такое, у нас столько всего нашей микрофлоры, хорошие, добрые, полезные, ребеночек свое возьмет. Ну и, конечно, грудное вскармливание.
1: Угу, понятно, спасибо. Первое время ребенок спит аж по 18 часов. Потом, когда он вырастает, растет, то он спит уже буквально ну, час в день, да, там дневной, да, вот этот сон. Как маме правильно организовать режим дня ребенка и к чему вообще нужно быть готовым изначально?
0: Угу. Ну, первое время нужно быть готовым. Поспать самой, отдохнуть, да. Вот Бог так устроил, что ребеночек, он маленький, он высыпается. И мама родила, у нее стресс. Если ребенка ничего не беспокоит, он сыт, и маме тоже нужно максимально отдохнуть. Не нужно там наглаживать пеленки, кипятить воду, там, стирать коляску. Вот он спит, и подстраивайтесь под режим ребенка. Вот. Когда он начинает различать день-ночь, когда у него бывает, появляются дневные бодрствования, ночные, все-таки лучше как бы подстроить это под маму. Некоторые мамы не спят целыми ночами с детьми, потому что он у них перепутал день-ночь. И днем ребенок спит, мама варит папе кушать, а и ночью он не спит. Да. Все-таки нужно как-то регулировать. Да? Потом до года ребеночек два раза у нас переходит к двухразовому, после года к разовому, дневному сну.
1: Угу.
0: Дневной сон очень важен, и нужно постараться максимально сохранить для ребенка вот, дневной сон. Потому что у ребенка раннего возраста, у него очень большой поток эмоциональной информации. И во сне немножко нервная система раскладывает по полочкам и отдыхает. Вот. Поэтому режим дня под малыша мы подстраиваемся. Если у ребенка проблемы с животиком, и нужно его кормить как-то стараться по часам, да, если вы на груди, если вы видите, он переедает, то старайтесь выдерживать интервалы вот, на грудном. Если вы на смеси, вам все равно придется там выдерживать интервалы, да. Вот. А ребеночек подрастает, и вы подстраиваетесь. Трехразовый сон, двухразовый, и потом один раз.
1: Ясно. То есть надо об этом знать, наверное, в начале, да, и к этому, в общем-то, себя готовить, чтобы правильно относиться и к своему режиму дня тоже. Пустышка.
0: Угу.
1: Как к ней правильно относиться? Вообще, мне говорили, нельзя давать пустышку, потому что зубы будут кривые, неправильный прикус разовьется. Я не смогла обойтись без пустышки, но тогда встает вопрос, какую лучше выбрать, потому что их настолько много вариантов и форм, и из чего сделана она, да, вот латексная, да, и всякие вот они. Что вы скажете вообще? Хорошо, плохо?
0: Угу.
1: И ну, какие?
0: Почему вы не могли обойтись? Плакал или... Почему
1: да, потому что он плачет, и
0: решила

0: что, наверное, надо его успокоить, uh-huh. что он будет сосать, и ему станет легче. Uh-huh. Действительно, так и было. Дашь uh-huh. сосочку, ну, я ее так называю, пустышку, да? Uh-huh. И все, ребенок как-то притих, успокоился. Uh-huh. Он вот почмокал, и ему стало uh-huh. хорошо.
1: Да, действительно, у них сосательный рефлекс, и от этого сосательного рефлекса ребеночек успокаивается. Но понятно, что вы не будете ребенку пустышку давать до 5 лет.
0: Да.
1: Прикус у нас портится, если вы до 5 лет, ребенок у вас там ночами, и это уже психологическая зависимость, угу. да, когда у ребенка полезли зубы, мы ему даем пустышку, суем постоянно в рот. Сейчас...
0: Так, подождите, тогда, вот чтобы мы еще не выбирали их, а до скольки оптимально? Если можно, то до скольки оптимально, или когда отнять, скажем так, пустышку?
1: Ну, ребенок вас начал кушать. Угу. Забирайте, зачем ему пустышку? Угу. Вот, он покушал, угу. все. И у него, он хочет что-то, ну, дайте ему воды попить в промежутках, да, и все, ему больше не нужно. Заигрывайте, играйте, да. А, бывают беспокойные дети, если они не на груди, ночью укачали угу. и потихонечку достаем. Угу. Вот. Ну, лишний раз не нужно, да, угу. с пустышкой. Вообще, в принципе, пустышка, она не нужна. И грудной ребенок, мои грудные дети, они не брали эти пустышки, я старалась, да, у них были проблемы с животом, я старалась им туда засунуть, они выплевывали, вот, хотелось дать пустышку, и действительно, если ты же не будешь ему все время кормить, он успокаивается, да. но потом ему становится хуже, да, пустышка вручает, ты дал, он пососал, успокоился, вот, но только в таких случаях, злоупотреблять не нужно вот, все-таки этими пустышками.
0: Хорошо, тогда покажите, угу. расскажите, какие же из них нам угу. в первую очередь лучше выбрать, а какие угу. стоит вообще отмести и не брать.
1: Ну, они, в принципе, делятся на латексные, да, и силиконовые угу. пустышки.
0: Да.
1: Очень часто бывает аллергия на латекс и на силикон. Но
0: у и на то, и на другое?
1: У взрослых.
0: А, у взрослых.
1: Да, у взрослых. У детей, в принципе, аллергии, они, в большей части, вот у таких малышей пищевые, но... Угу. Реакции могут быть разные. Поэтому если у мамы на что-то аллергия, нужно быть поосторожным. Да? Мы сначала просто, если вот есть такие вот случаи с аллергией у кого-то были, мы там к ножке прикладываем, немножечко подержим, если кожа спокойная, все. Если даете и увидите какие-то раздражения, тоже убираете. Вот. Это латексное и силиконовое. И, в принципе, вы поймете по ребенку, какая ему больше нравится. Не маме, а ребенку.
0: Лучше попробовать тогда, получается, несколько, да, взять для того, чтобы...
1: Да, просто... Она будет схожа со структурой маминой груди. У всех у женщин разная угу. кожа, и поэтому ребенок подберет именно то, что похоже. Они бывают анатомической формы, вот, ортопедические формы, бывают плоские. Это тоже ребенок смотрит из, ну, он ассоциирует с формой соска материнской. Угу. Вытянутые, загнутые, большие, маленькие. Вот. Но не рекомендую брать дешевые там, по 10 рублей, такие круглые, и особенно для более старших детей. Потому что вот действительно вот эти круглые такие пустышки, они портят прикус. Mm-hmm. Если уж у вас ребенок старший, вы ему или забираете пустышку, или берете ему анатомическую и согласно вот маркировочке возраста. Они делятся mm-hmm. до года, до полгода, с полугода, да, до полтора, ну так вот. Понятно, да, вот с mm-hmm. пустышечками.
0: Ясно. Mm-hmm. Насчет пеленания вопрос. Mm-hmm. Вот у меня был такой вопрос, очень остро стоял, потому что, опять же, моя добрая свекровь говорила, что надо обязательно туго пеленать ребенка, он тогда будет спокойнее, и вообще у него будут красивые ровные ноги. А я, начитавшись и насмотревшись, мне нравилось, чтобы ребенок был в красивой распашоночке, чтобы он свободно двигал ручками, ножками. Вот как все-таки правильно? И вообще, как правильно пеленать, если это нужно?
1: Правильно то, как будет комфортно ребенку. А дети бывают разные. Бывают дети легко возбудимые. Вот. А у детей вот, нас испугают, мы вздрогнули. У детей реакция генерализованная. На любой шум, шорох, боль, животики, колики, они отвечают генерализованной реакцией. Вздрагивание всем телом, ручки, ножки, голова. И вот он спит и вздрогнул. Ну, может, ему во сне угу. что-то вот приснилось. И есть детки, которые ручкой себя разбудят, все, они не могут спать, угу. они плачут. И таких деток пеленают. Это не должно быть тугое пеленание. Да. Если раньше считали, что будут прямые ноги,
0: да,
1: да, ну вот у папы моему ноги не прямые, не стали, его пеленали, но не стали. У мамы наоборот. Вот. Если вы хотите вот именно этого добиться, это вот именно для комфорта ребенка.

мешали ручки, ему не мешали ножки. Еще пеленание хорошо в том плане, если вы хотите, чтобы ребеночек отдохнул от памперсов. Mm-hmm. Вы можете, конечно, ему натягивать каждый раз ползунки, но, знаете, он дергает ножками, ползунок слез, фиксировать носочками жарко. Поэтому проще мы одеваем распашоночку, снизу мы ему ножки запеленали, и все. И он у нас так лежит. Потом пеленочку сменили. Вот. Или если это беспокойные детки. У меня

0: Вали, он руки кверху, вот так вот у нас спас матч. Смотрите на ребенка.
1: Ясно. Ну и напоследок покажите, как надевать подгузник.
0: Угу. Ну, наверное, для такого малыша это у нас будут не трусики, а обычный подгузник. Угу. Да? Мы немножечко берем нашего малыша, открываем подгузничек, расправляем все, никаких складочек, липучечки. Фирму мама подбирает каждого под кожу ребенка. Кому-то подходят обычные, дешевые, кому-то и дорогие не подходят. Вот, поднимаем. Не бойтесь, что вы что-то сломаете ребенку, что у него что-то отвалится. Нет, все крепко,
1: спокойно
0: все крепко сделано. Да, наоборот, это физическая активность, гимнастика будет малышу. Хорошо. Подставляем. Ручки, ножки. Закрепили, расправили. Мальчикам можно перед этим немножечко приподнять наше добро, чтобы ничего не зажать последующими надеванием ползунков. Все. Туго затягивать не надо. Если у вас прищепочка, немножечко отгибаем.
1: Опустили.
0: Да, все. Малышка.
1: Наталья Анатольевна, большое вам спасибо. Очень интересно, познавательно. Мы с вами продолжим эту тему буквально совсем скоро. До встречи.
0: До свидания.
1: Подведем итоги. Ваш малыш после рождения абсолютно беспомощен и полностью зависит от вас. Будьте для него всем – теплом, любовью, питанием, защитой, счастьем и источником информации. Для нормального развития нервной системы и всех внутренних органов в целом малышу будет полезен правильно установленный режим дня. Но не стоит слишком строго относиться к нему, нужно подстраиваться под ритмы малыша. При подборе пустышек учитывайте индивидуальные особенности ребенка и возрастные потребности. Будьте счастливы и здоровы!

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сколько уже интересных блюд мы приготовили вместе с вами из самых простых продуктов. Неужели нас можно еще чем-то удивить? Сегодня я просто не сомневаюсь, что да, потому что с нами Оксана Козлова, которая любит готовить именно вкусную и здоровую пищу. Здравствуй, Оксана!
1: Здравствуй, Анечка!
0: Ты говорила, что сегодня будут блюда, на первый взгляд, простые, но тем не менее необычные. С чего начнем?
1: Начнем с горячего картофельного салата.
0: А почему такое интересное название? Почему он горячий?
1: А сейчас все узнаешь.
0: Тогда давай пока перечислим продукты.
1: У нас картофель, маслины черные, помидоры, зеленый горошек, редис, лук, зеленый огурец свежий, соль, растительное масло, соевое молоко и мука. И зелень, укропчик.
0: Хорошо. Очень много продуктов.
1: Да.
0: Наверное, нужно что-то сделать с картошкой.
1: Я тебя попрошу, Анечка, сначала нашинковать картофель не очень мелко, средними такими кусочками. А сама пока займусь соусом для картофеля.
0: На сколько частей нужно порезать картофель?
1: Порежь на 6-8 частей.
0: Хорошо.
1: Сегодня мне досталось шинковать лук.
0: Вот так я хорошо режу?
1: Хорошо. Мне вообще нравится готовить простые блюда, которые не требуют многого времени, но при этом они могут быть очень интересными. Простые и интересные.
0: Да, это замечательно. Ты уже ставишь пассироваться лук?
1: Да. Сейчас у нас лук немного по

0: Прекрасно.
1: Так, вот я закончила.
0: Угу. Так, давай я переложу это в кастрюльку.
1: Да, я подам тебе горячую воду.
0: Так, спасибо.
1: Оксана, откуда такой рецепт? Ты взяла?
0: Ну, должна признаться, что я его обнаружила в одной книге очень интересной о здоровой пище. Я добавлю немного соли, и мы поставим варить.
1: Хорошо. А здесь у нас лук уже, да, наверное, почти готов, да?
0: Да.
1: Помешай немножечко, да, его?
0: Угу. Спасибо.

0: Мы нальем маслица, чтобы оно у нас не успело поджариться. Мы его сейчас слегка перемешаем. И добавим муки.
1: Да, такой ответственный всегда момент при добавлении соуса, чтобы мука не была одним комом.
0: Да.
1: Все-таки
0: да,
1: это был потом соус, а не кусок теста в воде.
0: Добавим немножечко у нас еще соли.
1: Соли, да?
0: Да, потому что уже в соусе будет соль.
1: Я смотрю, что ты здесь используешь соевое молоко, да?
0: Да, я использую соевое.
1: Я думаю, что с луком оно приобретет такой интересный очень вкус. Мы с тобой пробовали его обычно в сладких каких-то блюдах, да?
0: Да.
1: А здесь оно с луком очень интересно.
0: Вот сейчас секундочек 30, это теперь мы можем залить молоко.
1: Здесь так много достаточно соуса, да, у нас?
0: Да. Сейчас это будет закипать, и это должно потушиться, ну, минуточки две.
1: Наверное, соус будет постепенно густеть?
0: Да, конечно, за счет муки. Так, Анечка, вот видишь, у нас соус загустел.
1: Да, замечательно.
0: Закипел, загустел,
1: нет.
0: Да. Пусть он у нас немножечко потушится, пару минуточек. Так. И у нас, как видишь, закипел картофель. Угу. И ему нужно повариться минуточки три.

0: Соус готов? Для того, чтобы в него поместить картофель наш, который тоже уже слегка поварился, да?
1: И готов соединиться с соусом.
0: И мы сделаем это таким образом. Просто мы картофель переложим в соус. Ты видишь, все очень просто.
2: Да, все очень просто. И ты знаешь, я просто предвкушаю же, насколько это вкусно. Потому что вот соус сейчас благодаря вот этой жидкости с картофеля чуть-чуть стал более жидким. И такая масса действительно аппетитная.
0: Мне нравится тебя удивлять. Приятно.
2: Приятно удивлять. Знаешь, я тоже люблю удивляться, потому что Бог вот просто... творит как будто чудеса. Простые продукты и новые блюда. Мне кажется, уже меня сложно бывает удивить. А я все еще продолжаю удивляться с удовольствием.
0: Да, слава Богу. Теперь мы перемешаем все это. И оставим тушиться до готовности картофеля. Это где-то 5-7 минут. А пока наш картофель доходит, мы с тобой займемся украшениями. И я попрошу тебя порезать кольцами маслинки и пошинковать нашу зелень. А я займусь редисочкой и помидорами.
2: Ты знаешь, я думаю, что это как раз те самые краски, которые разукрасят это блюдо из картофеля. Потому что, хотя оно и вкусное, но я думаю, что недостаточно для того, чтобы действительно оно радовало и глаз, и вкус, да?
0: Да,
2: а здесь сейчас
0: ты верно
2: такие
0: думаешь.
2: Краски вообще замечательно.
0: Ну, это не секрет, что блюдо должно быть не только вкусным, но и приятно взору, приятно глазу. Ведь его даже аппетитнее будешь, с большим аппетитом будешь кушать, когда это красиво. Ведь сначала у нас глазки включаются в процесс пищеварения.
2: Да.
0: Особенно это мужчинам нравится.
2: И когда видишь, знаешь... красивое какое-то блюдо, сразу испытываешь чувство благодарности и ешь уже совсем в другом настроении. А это, кстати говоря, одно из условий хорошего пищеварения.
0: Да, действительно.
2: Все маслины порезать кольцами, нет?
0: Половинку порежу.

0: нас половинка пойдет кольцами, а половинка будет украшение силиконовыми масляными. Редиску мы режем тоже кольцами.
1: А еще ты знаешь, Оксана, если бы мы говорили только о пользе, мне кажется, это было бы как-то скучно и занудно. А дело в том, что на самом деле пользу Бог сочетал с прекрасным видом и прекрасным вкусом. То есть разные овощи, они дополняют друг друга, да? Не да. только ведь по пользе, но по вкусу, по цвету, по аромату.
0: Да, я абсолютно с тобой согласна.
1: И тогда процесс пищи для нас становится таким приятным занятием.
0: У тебя не только хорошо получается резать лук, но и укроп.
1: Спасибо, Оксана.
0: Ну, все. Здоровье. Все овощи для украшения мы с тобой нарезали. Теперь займемся соединением всей этой красоты. Анечка, попрошу тебя, да, большое блюдо.
1: Хорошо.
0: Мы включим картофель, он у нас готов. И сейчас ты узнаешь, почему именно горячий картофельный салат. Пока картофель горячий, и когда он залит в этом соусе, мы его выкладываем на большое блюдо.
1: Слушай, так аппетитно, так восхитительно выглядит.
0: Сейчас, Анечка, я его разровняю. Мы его должны положить горочкой. Так. И теперь самый, наверное, приятный момент, который мне нравится, это украшение. И начну с помидора. Я положу его просто посерединке. Раз, это можно уже отставить. Мы возьмем теперь огурчик. И будем вот так вот вдоль укладывать.
1: Да, так да. интересно. То есть сейчас здесь пойдут такие круги?
0: Да.
1: Слушай, мне кажется, что этот салат можно было бы назвать радугой.
0: Я не против. Я не против. И последний штрих к нашей прекрасной картине. Анюта, подай, пожалуйста, зелень.
1: Да, я думаю, что мы про нее уже забыли. Но какое блюдо может быть без зелени, правда?
0: Мы вот так вот украсим, да, действительно. Особенно укропчик, да к картошечке.
1: Да к огурчику с редисочкой.
0: Да к огурчику с редисочкой.
1: Давай мы. И горошку, замечательно.
0: Огурчик с редисочкой. Приятного аппетита.
1: Спасибо, Оксана. Запишем рецепт.
2: Горячий картофельный салат. Картофель, 7-8 штук, разрезать на 6-8 частей. Запустить в кипящую подсоленую воду и варить около 3 минут. Приготовить соус. Для этого одну луковицу мелко нарезать. Потушить с небольшим количеством воды. Когда лук будет готов, добавить 2 столовые ложки растительного масла. Перемешать. Добавить 2 столовые ложки муки. Тщательно перемешать, посолить. Влить 1 стакан молока. При помешивании довести до кипения. И поварить еще несколько минут. Картофель переложить в соус. Перемешать и тушить 5-7 минут до готовности картофеля. Маслины порезать кольцами. Редис и свежий огурец кружочками. Свежую зелень укропа порезать мелко. На большую тарелку выложить горкой картофель. На вершину положить половинку помидора, а затем кругами выложить остальные овощи. Огурцы, редис, зеленый горошек, маслины, зелень.
1: А какое второе блюдо ты сегодня нам приготовила?
0: Ну, хотелось бы удивить и приготовить колбасу из гороха.
1: Из гороха?
0: Да.
1: Перечисляй скорее продукты.
0: У нас гороховые хлопья. Растительное масло, чеснок, кориандр, соль и свекла.
1: Так, с чего начать вообще? Гороховые хлопья, что с ними делать?
0: Нам нужно их заварить. Мы для этого возьмем, закипятим воду.
1: Да, такой новый продукт, гороховые хлопья, недавно появился у нас в магазинах, да?
0: Угу. Вот водичка у нас закипела, и мы всыпем наши хлопья. Размешаем.
1: Они быстро варятся?
0: Да, они варятся 10 минут. 10-15 минут и достаточно. Нужно периодически помешивать, чтобы они не прилипали ко дну. Хлопья готовы. и займемся специями, которые придадут колбасе особо.

0: Какой вкус?
1: Действительно, какая колбаса без чеснока, да? То есть для всех такой привычный вкус. А ты знаешь, ведь на самом деле люди, которые употребляют в пищу мясо, это один из самых распространенных продуктов – колбаса, с помощью которого можно всегда быстро и очень легко утолить голод.
0: В нашем случае это практически так же.
1: Да?
0: Теперь мы выкладываем наши хлопья сюда. У нас стеклянный кувшин, стеклянный. У кого кувшин пластмассовый, можно немножечко подождать, чтобы хлопья совсем немножко подостыли, но не совсем остыли.
1: Да, потому что горох, когда остывает, он схватывается, действительно.
0: Теперь мы всыпаем соль.
1: Да, то есть хлопья, так же, как и все бобовые, варятся.
0: Анечка, дай мне, пожалуйста, еще сок свеклы. Это вот наша изюминка. Почему, казалось бы, гороха желтоватого цвета, а у нас колбаса будет натурального цвета.
1: Но ты же обещала, что это будет все-таки как колбаса.
0: Мы добавляем свеклы. И сейчас нам нужно включить. Надо иногда останавливать, чтобы немножечко помочь нашему, скажем так, фаршу прокрутиться. И вот когда уже у нас образовалась вороночка, мы можем влить масло.
1: Как обычно, тонкой стройкой?
0: Ну да.

0: остановим. Еще немного перемешаем.
1: Ты видишь, оно светлеет.
0: Да,
1: и приобретает нежно-розовый цвет.
0: Да, удивительные свойства натуральных красителей. Слушай, что произошло со свекольным соком?
2: Ну вот, Анечка, мы достигли нужной консистенции, и теперь мы займемся формированием колбасы.
0: Интересно, как ты это будешь делать?
2: Я попрошу тебя подать мне вон ту бутылочку, и сейчас все расскажу. Мы заранее, это тоже все просто, мы заранее приготовили обыкновенную пластиковую бутылку, отрезали в ней горошко, и будем просто-напросто выливать сюда наш полученный фарш.
0: Да, слушай, наверное, важно это сделать, пока еще пюре теплое, да?
2: Да, да. Вообще желательно, чтобы это все, весь процесс был быстро произведен, чтобы пока она горячая, залить ее в бутылку.
0: Да, это масса.
2: Да.
0: А что-то можно здесь использовать вместо гороховых хлопьев? Гороховая мука еще появилась в продаже.
2: Да, можно использовать гороховую муку и в тех же пропорциях, в которых будет потом дан рецепт. Анечка, возьми, пожалуйста. Немножко вот так прижмем. Ничего страшного, если будут эти пустоты. Они придадут интересный вид колбасе. Теперь это нужно остудить. Можно под холодной водой, можно при комнатной температуре. И потом отправить в холодильник на несколько часов.
0: Хотелось бы посмотреть на это блюдо в готовом виде.
2: Конечно, Анечка, я приготовила заранее.
0: Да, слушай-ка. Действительно.
2: Мы вытаскиваем из бутылочки вот таким вот образом. И у нас получился действительно как батончик колбасы. Возьми, пожалуйста. Важное такое дополнение, что когда мы наливаем колбасу в бутылочку, ее можно немного смазать маслом, чтобы потом легче было вытащить. Но если вы подзабыли или еще что-то, бутылочку можно просто разрезать острым ножом. И как видишь, у нас консистенция получилась как у натуральной колбасы. Она плотная, розовая.
0: Я думаю, что это было не самое главное, когда мы готовили это блюдо. Но действительно очень удобный такой продукт, который можно приготовить заранее. Сколько он хранится в холодильнике?
2: До 3 дней может храниться. Ты знаешь, что удивительно, когда я угощаю своих друзей и гостей этим продуктом, они сначала даже не понимают, что это гороховая колбаса. Они думают, что это какой-то мясной продукт. И когда я говорю о том, что это на самом деле гороховая колбаса, какое-то время удивлены.
0: А ты знаешь, ведь горох на самом деле, он очень питательный продукт. Его в самом деле сравнивают с мясом.
2: Да.
0: И он вполне может его заменить.
2: Поэтому он стал прекрасным заменителем в этом отношении.
0: Ты знаешь, а ведь мы, например, готовим летом окрошку или готовим какие-то привычные для нас картофельные салаты. Ты уже научил нас делать соевый майонез, а теперь благодаря такому рецепту мы сможем изменить привычный для нас салат

0: суши и другие блюда. Слава замечательно.
1: Богу. Я рада, что могла принести вам какую-то пользу и радость. Будь добра, дай, пожалуйста, и мы сделаем такой маленький штрих.
0: Чудесно.
1: Последняя маслинка. И, пожалуйста, Аня, приятного аппетита.
0: Спасибо, Оксана. Мы готовили вместе, и время пролетело совсем незаметно. Нам пора прощаться, но думаю, что мы еще не раз встретимся с вами, чтобы готовить вместе, экспериментировать с самыми простыми продуктами. А сейчас не забудьте записать рецепт. Всего вам доброго. До свидания. Да благословит вас Бог.
2: Колбаса из гороха. 1 литр воды довести до кипения. Всыпать 2 стакана гороховых хлопьев. При помешивании варить до готовности. В блендер положить 4 зубчика чеснока, вареные гороховые хлопья, 2 чайные ложки соли, 2 чайные ложки кориандра, 2 столовые ложки свекольного сока. Взбить до однородной массы. Тонкой струйкой влить 4 столовые ложки растительного масла и продолжать взбивать. Из горячего фарша сформировать колбасу. Убрать на несколько часов в холодильник.

0: Иисус сказал: «Я хлеб жизни. Никто из приходящих ко мне не будет голодным, и тот, кто верит в меня, никогда не будет томиться жаждой».
1: Мир вам, дорогие друзья! И с вами снова Виталий Овчинников. И наша встреча посвящена тренировкам бицепса. Если у вас есть какие-то заболевания или ограничения, то прежде чем заниматься спортом, проконсультируйтесь с врачом. Также в начале тренировки мы делаем разминку. И эту разминку вы можете посмотреть в нашей первой встрече. Нам сегодня будет помогать наш ассистент Армен. Поприветствуем. Также помним о перчатках, либо о магнезии, чтобы защищать наши руки. И начнем мы нашу тренировку бицепса с первого упражнения. Нам понадобится турник или перекладина. На уровне плечей, ладонями на себя, делаем подтягивание. Разворачиваем ладонь на себя. Когда мы делаем это упражнение, то руки до конца разгибать не надо. Наш бицепс должен быть в постоянном напряжении. Это будет очень хороший эффект. Ладони на себя. Хорошо. До конца не разгибаем, правильно. Это упражнение мы выполняем 3-5 подходов, а повторение в зависимости от вашей физической подготовки. Переходим к следующему упражнению. Тоже подтягивание, только ладони уже от себя узким хватом. Армен, пожалуйста. Руки тоже до конца не разгибаем. Это упражнение мы выполняем от 3 до 5 подходов и повторение в зависимости от нашей физической подготовки. Переходим к следующему упражнению. И это тоже будут подтягивания, но немножко иные. Перекладину мы обхватываем вот таким образом. Наши руки до конца не разгибаем. Сначала вправо, потом влево. Пожалуйста. Хорошо. До конца не разгибаем руки. Хорошо. Также это упражнение

мы делаем 3-5 подходов, а повторение зависит от вашей физической подготовки. Также во время подходов не забываем смену рук. До конца не разгибаем. Хорошо. Переходим к следующему упражнению. Для этого нам понадобится вот такая вот резинка и такая палочка. Узким хватом на себя. И не забываем, что наши руки не должны разгибаться полностью. Бицепс должен быть в постоянном напряжении. Пожалуйста, Арман. Угу. Заворачиваем кисти еще на себя. Также это упражнение мы выполняем 3-5 подходов, а повторение от вашей физической подготовки. Не отходя от этого снаряда, мы делаем наше завершающее упражнение. Мы берем также ладонями на себя узкий хват, но немножко по-другому это упражнение. Когда мы тянем на себя, наши кисти, они остаются вот в этом положении. Мы не заводим их на себя, а наоборот. И получается, мы подтягиваем вот так вот. И очень хорошо прочувствуете, как сокращается ваш бицепс. Сюда вытягиваем. Угу. Это даже видно, как мышцы бицепса очень сильно сокращаются. Угу. Хорошо. Угу. Это очень хорошее упражнение на бицепс. И это упражнение мы должны выполнять 3-5 подходов, а повторение зависит от вашей физической подготовки. После того, как мы потренировали наши бицепсы, нам нужно сделать заминку. Растянуть мышцы. Другую руку. Растягиваем наш бицепс. Следующее упражнение – заминки. Руки вытягиваем вниз и выпираем наш бицепс. Растягиваем. Когда мы тренируем бицепс, мы должны понимать, что бицепс – наша мышца. Должна быть постоянно напряженная. Поэтому мы никогда не разгибаем руки до конца. Это будет лучшим эффектом для наших упражнений. Также мы должны давать нашим мышцам отдых. Поэтому трехдневная тренировка на всю неделю – это то, что нам нужно. Потому что когда наши мышцы отдыхают, в этот момент они растут и укрепляются. Но чем особенно тренировки бицепса, мы должны понимать, что нам достаточно 3-4 упражнения, которые мы должны выполнять, чтобы не перенагрузить бицепс. Бог создал нас удивительными. И сегодня мы можем стремиться к совершенству, включив в свой образ жизни физические упражнения. Примите решение измениться сегодня и навсегда. Будьте здоровы!

0: Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы вновь рады приветствовать вас на очередной программе в рамках цикла «Глубина Евангелия». И сегодня наша тема – суд. Большинство, наверное, из вас слышали о страшном суде. Что Библия говорит об этом? В Евангелии от Иоанна, 5 главе, тексте 24, сказано: «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». В то время как в послании к Коринфянам, во втором послании к Коринфянам, в 5 главе, в 10 тексте, говорится, что всем нам должно явиться пред судилище Христово. Так все-таки есть суд или он уже состоялся? Как понять два этих, казалось бы, противоречащих друг другу текста? Сегодня нам поможет разобраться во всем этом наш гость Виталий Иванович Олейник. Здравствуйте, Виталий Иванович.
1: Добрый день.
0: Проясните, пожалуйста, нам ситуацию, что говорит Священное Писание о суде.
1: Коль скоро у нас цикл «Глубина Евангелия», я предлагаю посмотреть на отрывочек, где понятие «Евангелия» и «суда» упоминается в рамках одного повествования. Это книга Откровение, 14 глава, стихи 6 и 7. Откровение, 14 глава, стихи 6 и 7. «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу». И вот, имея это вечное Евангелие, он говорил громким голосом: «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю и море и источники вод». Таким образом, очевидно, что частью вечного Евангелия, благой вести о спасении, является весть о наступлении Божьего суда.
0: Странно.
1: Суд является частью Евангелия.
0: Ну да, казалось бы.

0: В Евангелии это благая весть, добрая весть. И все, когда мы думаем о суде, у большинства из нас возникают какие-то вовсе неблагие ощущения. Суд — это всегда страшно, суд — это всегда связано с тем, что тебя могут осудить.
1: Верно, верно. Потому-то и нужно нам Божье откровение на эту тему. И слава Богу за то, что в Священном Писании при более тщательном исследовании эта истина с легкостью открывается. Давайте посмотрим на тот отрывочек, который вы прочитали в самом начале. Это Евангелие от Иоанна, 5 глава, 24 стих, где сказано, что верующий в пославшего меня, говорит Христос, слушающий Слово Мое, имеет жизнь вечную и на суд не приходит. На суд не приходит. Что означает это? Не приходит ли на судебное заседание? Имеется ли в виду, что его могут судить без его присутствия? Да? На суд не приходит.
0: Но сказано, перешел от смерти в жизнь.
1: Все, как бы вопрос для вечной жизни решен.
0: То есть он уже да. Оправдан на суде.
1: Я посмотрел на вот формулировочку, которая используется в подлиннике. Оказалось, что эта фраза, ну, во-первых, суд – это кризис, откуда в русском языке соответствующее слово «кризис». Кризис – это ключевой термин. И вот то, что ему предшествует, коротенькое слово «эйс». «Эйс кризис». Вот что говорит подлинник. У нас это переведено «на суд». «Эйс кризис».
0: А буквально «в суд».
1: Вот в этом-то и вся штука, чтобы понять, о чем идет речь. Оказывается, всего 4 раза используется в подлиннике апостольских писаний вот это словосочетание. Давайте посмотрим, где и как оно переводится. Тогда смысл станет совершенно очевиден. Первое послание Тимофею, 5 глава, 24 стих. 1 Тимофею, 5, 24. «Грехи некоторых людей явны и прямо ведут к осуждению, а некоторых открывается впоследствии». Вот эта фраза «к осуждению» – это «эйс кризис». То есть речь идет об осуждении. Дальше, 2 Петра, 2 глава, 4 стих, еще один отрывочек. 2 Петра, 2 глава, стих 4, говорит: «Ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания». Вот эта фраза «эйс кризис»
0: на суд здесь,
1: буквально «на суд для наказания», четырьмя словами в синодальном переводе. То есть это не просто суд как разбирательство, это не просто попытка выяснить, определить дело человека. Речь идет именно о наказании. Значит, у нас есть перевод «осуждение», дальше «наказание». И в третий раз, когда это используется, фраза «послание Иуды», 1 глава, 6 стих, здесь неподалеку, Иуды, 1 глава, 6 стих, говорит: «И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня». Вот. То есть вот здесь переведено «на суд». Но контекст тоже очень понятен. Речь идет о тех, кого Бог содержит в узах для наказания. Ибо сказано: «Идите в огонь, уготованный для дьявола и ангелов его». То есть вот тот вот день суда для них несет с собой осуждение.
0: То есть правильно ли я вас понял, что словосочетание в греческом языке, как вы сейчас хотите сказать, «эйс кризис», означает приходить на суд в качестве обязательно подсудимого?
1: Не только подсудимого, но это означает услышать в отношении себя приговор «виновен и осужден». То есть это приговор наказания. Потому текст надо
0: приходить
1: читать
0: на суд для осуждения.
1: Современные переводы предлагают так. Вот эту фразу «и на суд не приходит», они говорят: «и не будет осужден». То есть верующий в меня, давайте еще раз, кто слушает Слово Мое, говорит Христос, верит в пославшего меня, имеет жизнь вечную и не будет осужден, не будет наказан. Вот о чем идет речь. Все мы предстанем на суд Христов. Суд является частью вечного Евангелия. Речь идет о том, что те, кто принял это Евангелие, они на этом Божьем суде не будут осуждены. И сейчас нам очень важно задать вопрос, почему? Почему верующий в Иисуса Христа уже перешел от смерти к жизни? Причина заключается в том, что

0: имело место во время Голгофской жертвы. В пророческих писаниях, начиная с самого начала Богооткровения, провозглашается истина о том, что будет заместительная жертва. В частности, пророк Исаия в 53 главе, в стихах с 5 по 10, использует целый ряд понятий, которые описывают Божий суд, совершившийся тогда, когда Иисус Христос отдал Себя в качестве Агнца Божия. Давайте прочитаем. 53 глава Исаии с 5 по 10.
1: «Но Он изъязвлен был за грехи наши, и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас».
0: Если позволите, в 5 стихе говорится «за грехи наши». «За беззаконие наше» в конце 6-го «возложил на него грехи всех нас». Далее по тексту, когда мы читаем, например, 8 стих, написано «от уз и суда он был взят, но род его кто изъяснит, ибо он отторгнут от земли живых». И вновь важная фраза для нашего исследования «за преступление народа моего претерпел казнь». А в стихе 10 сказано, когда же душа его принесет жертву умилостивления. Угу. То есть суд уже состоялся. Все грехи мира, которые были сотворены на момент смерти Иисуса Христа и которые продолжают твориться до конца истории земли, все они целокупно и одномоментно были возложены на Иисуса Христа. И Иисус Христос Себя дал в качестве жертвы. То есть Божий суд над грехами состоялся в жертве Агнца Божия Иисуса Христа. Потому тот, кто принимает Его в качестве именно вот этой заместительной жертвы, он таким образом принимает ту смерть и то наказание, и тот Божий суд, который над его личными грехами уже в лице Иисуса Христа состоялись. Тот постоянно находится в пространстве, защищенном от излития Божьего суда. Не были найдены в книге жизни и были ввержены в озеро огненное. И на облаке сидит подобный Сыну Человеческому, на голове Его золотой венец и в руке Его острый серп.
1: А зачем ангелам судить нас? Разве Бог не лучше их знает, кто достоин вечной жизни, а кто осуждения? То, чье имя записано в книге жизни, тот верующий, да?
0: Если посмотреть на апостольские писания, то апостол Павел в послании к римлянам в 8 главе об этом пишет так, 3 стих, римлянам 8 глава, 3 стих. «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти». То есть суд Божий над грехом состоялся в лице Иисуса Христа. Он выпил вот ту самую чашу, о которой он говорил в Гефсиманском саду.
1: Осуждение. Вот
0: он говорил, да, если возможно, пронеси эту чашу, потому что эту чашу невозможно было бы никому выпить. Чашу Божьего гнева за все грехи всего мира. Это была очень тяжелая ноша, но Иисус Христос по любви своей к нам ее понес, чашу он эту выпил, потому Божий суд в лице Иисуса Христа на Голгофе состоялся. Поэтому тот, кто принимает эту жертву, и тот, кто входит в заветные отношения с Иисусом Христом, кто, войдя во Христа путем крещения, вот облегшись во Христа, продолжает жить в Нем и во Христе находится, тот постоянно находится в пространстве защищенном от излития Божьего суда, потому что Божий суд уже состоялся.
1: То есть тогда логично сделать вывод, что суд, о котором говорится, страшный суд, он будет только над теми, кто не принял Иисуса Христа?
0: Именно так. Священное Писание рисует нам несколько этапов суда. Можно говорить о трех самых важных этапах суда. И каждый этап для разной аудитории – что касается вот свидетелей, что касается присяжных заседателей, также что касается подсудимых и что касается результатов суда. Угу. И вот когда мы дойдем до последнего

0: третьего этапа Божьего суда, о котором мы читаем в 20 главе книги Откровений, уже после тысячелетнего периода, там вот подсудимые – это нечестивые, и они были судимы по делам своим, не по делам Христовым. И потому вот там описывается тот суд, который и будет вот судом осуждения на гибель, ибо сказано, не были найдены в книге жизни и были ввержены в озеро огненное, это смерть вторая. То есть эти люди сами умрут второй смертью, как заплата или расплата за свои грехи, а вот те, кто принимает жертву Иисуса Христа, над ними смерть вторая не имеет власти. Но если вернуться к тому стиху, который мы прочитали касательно единства между вечным Евангелием и судом, там открывается именно тот суд, который все же касается верующих. Касается, как сказано у апостола Петра, Дома Божия. Время начаться суду с Дома Божия. И всем нам, апостол Павел пишет, верующим, должно явиться предсудилище Христово. То есть будет какое-то время, где подсудимыми будут те, кто поверил. Да? И вот здесь, если мы вернемся к книге Откровения, к этой 14 главе, где провозглашается вечное Евангелие, частью которого является весть о суде, то интересно задать вопрос, что происходит сразу же после того, как эти вести трех ангелов прекращаются, как они перестают звучать. Говорится о том, что час суда уже наступил, то есть, когда эти вести звучат, суд уже идет, да, ибо наступил час суда его. А сразу же после того, как умолкает последний ангел, в 14 стихе написано следующее, 14-15. «И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный сыну человеческому, на голове его золотой венец, и в руке его острый серп. И вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке, «Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела». То есть сразу же после того, как заканчивается звучание вести трех ангелов и заканчивается исполнение того, о чем они прорекли, начинается описание пришествия Иисуса Христа. То есть вот эта вот жатва, которая созрела, это конец истории земли. Сидящий на облаках небесных, да, Сын Человеческий, Он приходит для того, чтобы одних в житницу, а другую жатву на уничтожение. Сказано в учении Иисуса Христа, жатва есть кончина века. То есть перед нами открывается удивительная картина. Оказывается, еще до кончины века, до второго пришествия Иисуса Христа, будет суд.
1: Странно, потому что в сознании большинства людей суд как раз связан с пришествием Христа. Да. То есть страшный суд – это вот когда уже конец этому веку, после второго пришествия Иисуса Христа, он сядет судить живых и мертвых и прочее, прочее.
0: И этот суд в действительности описан в Священном Писании. Да, мы могли бы уточнить, что будет, скажем, такой частичный суд над живыми во время пришествия Иисуса Христа, но это далеко не все нечестивые. Да? Чтобы всех можно было подвергнуть суду, нужно всех их воскресить. И об этом повествуется только в 20 главе книги Откровения, где говорится о том, что будет иметь место после тысячелетнего периода. Все нечестивые всех веков, они будут перед Божьим судом. Вот. То есть это в действительности состоится, но это не все, что Библия говорит о суде. Есть вот эта первая фаза суда, которая, как мы только что увидели, будет иметь место еще перед пришествием Христовым. И когда мы читаем книгу Откровения, мы всегда должны помнить, что написана она языком всего Священного Писания. То есть
1: символизм там всего
0: Священного. Апостол Иоанн, когда пишет, он не изобретает новые термины, новые образы. Он пользуется уже, если говорить таким техническим языком, он пользуется устоявшимися техническими терминами, которые имеют свой смысл и уже утверждены, установлены в Богооткровении, в священных книгах, написанных до этого. То есть, иными словами, чтобы понять книгу Откровения, необходимо основательно знать все Священное Писание. И оказывается, что вот в описании этого суда, который будет иметь место до второго пришествия Иисуса Христа, Иоанн оперирует терминами и понятиями из 7 главы книги пророка Даниила. Давайте посмотрим. Даниила, 7 глава, стихи 9 и 10 для начала. Даниила, 9 глава, то есть 7 глава, стихи 9 и 10. «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхий днями. Одеяние на нем было бело, как снег».

0: снег, и волосы главы его, как чистая волна, престол его, как пламя огня, колеса его, пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила пред ним, тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним, судьи сели и раскрылись книги».
1: А почему мы думаем, что именно этот отрывок Иоанн к этому отрывку оперирует, к 7 главе?
0: Потому что по мере прочтения мы находим здесь все действующие лица. Да?
1: Которые в Откровении.
0: Которые в книге Откровения. И главное, чем этот суд заканчивается. Давайте читать 13-14. «Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы Сын
1: как
0: Человеческий,
1: раз второе пришествие описывается.
0: Дошел до ветхого днями и подведен к нему. И ему дана власть и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему. Владычество его, владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится». То есть этот суд заканчивается пришествием Господа, установлением его царства, как написано и в 22 стихе далее, в изъяснении этого сна. «Доколе не пришел ветхий днями, и суд дан был святым Всевышнего, и наступило время, чтобы царством овладели святые». То есть книга Даниила повествует нам в действительности о суде, который будет иметь место перед пришествием Иисуса Христа, и который заканчивается вторым пришествием Иисуса Христа. Ну вот теперь несколько интересных моментов. Кто здесь судьи? Да? А судьи кто? Сказано, тьмы тем предстояли пред ним, тысячи тысяч служили ему, судьи сели и раскрылись книги. То есть это небесное воинство, это те, кто у Божия престола находится. То есть это картина небесная, ибо с облаками небесными подошел Сын Человеческий прежде земли, прежде явления на землю, подошел к ветхому днями.
1: Ну да, до второго пришествия там никого у Божьего престола с земли еще и нет.
0: Да. Речь идет о том, что вот там у Божия престола, среди небожителей, в присутствии небожителей, и они-то как раз являются судьями, открываются книги. А в книгах наши записи. Потому что суд дан был святым
1: наши записи,
0: Всевышним.
1: Записи наших дел, имеется в виду, или чего? Какие записи?
0: Вот это, конечно, можно было бы отдельно обсудить. Есть памятная книга, есть книга жизни, да? Есть информация обо всем, что мы собой представляем. И наши слова, и мысли, и дела, и так далее. И есть книга жизни, куда вписываются те, кто вошел в заветные отношения с Господом. Так вот, книги раскрываются, и вот эти небожители начинают процесс рассмотрения.
1: Но это небожители, вопросов. Ангелы, да, то есть те, кто у престола Божьего присутствует.
0: А если вы посмотрите, что вот означает эта фраза «тьмы темы тысячи тысяч», в Библии это всегда ангелы.
1: А зачем ангелам судить нас? Разве Бог не лучше их знает, кто достоин вечной жизни, а кто осуждения?
0: Конечно, конечно. Коль скоро в Священном Писании мы уже прочитали, что верующий не судится,
1: да,
0: но перешел от смерти в жизнь, для Бога, соответственно, этот вопрос уже решен. Потому-то я и подчеркиваю, что Бог здесь не назван судьей.
1: Угу.
0: Этот процесс не для Бога, не для его пользы.
1: Он уже знает, кто будет спасен, а кто нет на тот момент.
0: Более
1: да?
0: того, именно он является тем, кто определяет, кто в книге жизни оказывается, а кто нет. Но Бог исповедует то, что можно назвать принципом открытого суда. Вы помните нашу тему «Нужда в Евангелии»?
1: Да, конечно.
0: Во Вселенной возник конфликт. Бог был оклеветан.
1: Его справедливость подставлена под вопрос.
0: Да.
1: И здесь то же самое. То есть у Бога решение есть,
0: да,
1: но он хочет продемонстрировать справедливость этого решения всей Вселенной.
0: Угу. Да. То есть это та же самая тематика, это теодицея, да, это оправдание Бога. И Бог здесь демонстрирует, Бог открывает все записи и показывает, что в действительности имело место. Нам теперь нужно обратить внимание на то, что и в апостольских писаниях есть та же самая картина. Вот с участием всех этих действующих лиц, то есть у нас Бог-Отец, ангелы и Сын Божий, и решается вопрос о святых Всевышнего, представителей народа Божия. Книга Откровения, 3 глава, 5 стих, содержит чудное обетование на сей счет. Откровение 3:5. «Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедаю имя его пред отцом моим и пред ангелами его».
1: То есть здесь чье-то имя изгладится из книги жизни, а чье-то там останется. И вот то, чье имя записано в книге жизни, то тот верующий, да?
0: И тех, и Иисус Христос исповедует на этом великом.

0: Суде. Есть те же самые действующие лица. Отец, ангелы, Сын Божий Иисус Христос. И Он здесь дает обетование о том, что Он там на суде будет наше имя представлять как спасенных, как тех, кто достоин войти и наследовать жизнь.
1: И достоин вечно. Не по своим делам, которые в книге дел будут тоже отражены, да, а потому что эти грехи исповеданы.
0: Да, да, да, да. То есть потому-то он и может нас там представлять, потому что в его естестве, когда он жил на земле, не было греха, потом он стал агнцем Божьим, чистым, незапятнанным, и он понес грехи всего мира. И те, кто эту жертву принял, кто верует в него...
1: Кто исповедал свой грех.
0: Кто исповедал свой грех, известный, да, знакомый ему, да, осознаваемый грех, тот будет исповедан Иисусом Христом для того, чтобы быть вписанным в книгу жизни для наследования Царствия Божьего.
1: Осужден не будет.
0: Да. Так вот, вот по этой причине это и есть Евангелие. Потому что это суд не для того, чтобы осудить. Это суд для того, чтобы продемонстрировать вот, имена и назвать имена тех, кто будет спасен. И очень важно отметить, что уже в самом изначальном откровении книги Даниила на эту тему есть такая фраза. «Суд дан был святым Всевышнего, и наступило время, чтобы царством овладели святые». Вот эта фраза «дать кому-то суд», она имеет устойчивое значение в Богооткровении. Я приведу один отрывочек коротко из книги «Псалтирь», глава 82, стихи 3 и 4. «Давайте суд бедному и сироте». Та же фраза. «Давать кому-то суд». Да? «Давайте суд бедному и сироте, угнетенному и нищему оказывайте справедливость, избавляйте бедного и нищего, исторгайте его из руки нечестивых». То есть цель суда – это...
1: Давать суд – это защищать. Значит.
0: Защитить. Потому что во всей этой 7 главе книги Даниила на сцену мировой истории выходят звери, разные государства языческие. Потом зверь страшный и ужасный, который постулирует себя как религиозно-политическая власть. И вот от всех этих зверей народ Божий страдает. Доколе не приходит ветхие днями, и им дан суд. То есть Господь их защищает. И вот этот вот суд на небе, он делает определения и постановления, которые для народа Всевышнего являются спасительными. И потому и завершается он вторым пришествием Иисуса Христа. Теперь это дело небесное. Мы там не присутствуем, но наши дела там будут изучены в определенный момент истории. Вопрос, как это практически может касаться каждого из нас?
1: Ну, да.
0: Если вернуться к Евангелию от Иоанна, Иисус Христос дает там очень четкое определение суда. В 3 главе, в стихах с 19 по 21 сказано так. 3 глава, стихи с 19 по 21.
2: «Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы».
0: Угу. Суд есть свет.
1: Угу.
0: Суд состоит в том, что свет пришел в мир. Угу. И вот когда Божья благодать, когда влияние Духа Святого вскрывает состояние человека, и человек начинает разуметь, что он грешен в том или в другом, вот это момент его личного суда. От того, как он отреагирует, пойдет ли к свету, пойдет ли к Спасителю, пойдет ли к прощению, пойдет ли к Господу, чтобы от него получить избавление от этого греха, от вины греха, а потом и от самого греха, или нет, вот от этого зависит, как его дело будет рассмотрено на суде. То есть в практических категориях ключевой вопрос заключается в том, когда Святой Дух освящает мои грехи, мое тайное, то, что я не хочу, чтобы кто-то знал, когда я понимаю, что Бог об этом знает, когда я понимаю, что это грех, когда грех становится крайне грешен, как пишет апостол Павел, да, вот выхожу ли я сам, прихожу ли я с покаянной Господу и исповедую, обнаруживаю ли этот грех, называю ли его по имени, отрекаюсь ли от него, прошу ли прощения за него. И если да, то тогда мне нечего бояться. Меня могут, как говорится, просвечивать со всех сторон.
1: Любым

0: Свет. У меня ничего тайного нет, о чем я бы знал. Вот это благая весть о суде.
1: Спасибо. Дорогие друзья, евангельская весть к нам звучит сегодня со страниц Священного Писания и гласит о том, что на Божьем суде все верующие в Иисуса Христа, все, кто исповедовали Ему свои грехи, будут оправданы. И нам нет нужды бояться этого суда. Напротив, мы должны с радостью думать о нем.

это так называемые семь язв Божьего гнева, они изливаются на принявших начертание зверя. Они знают, у кого власть над этими язвами, они знают, кто эти язвы посылают, и они его хулят. Не будет того, чтобы какой-то грешник просто не успел добежать до Бога. Как грех влияет на человека и как он изменяет человека. Есть печать зверя. Зверь по природе прямо противоположен Христу. Антихрист, да, вместо Христа.

0: «Да не завидует сердце твое грешникам, но да пребудет оно во все дни в страхе Господнем».
1: Много есть подходов к пониманию того, что такое душа. Давайте сегодня посмотрим, что об этом говорит книга Откровения Иоанна Богослова, книга «Апокалипсис». Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с Еленой очень рады новой встрече с вами. Приветствуем Александра Камнева. Александр – пресвитер церкви, глубоко исследует Священное Писание. Я как-то вот люблю это подчеркивать, что он специалист в области IT-технологий. То есть склонность есть вот к какому-то такому техническому анализу, обобщению. Вот, Лен, что такое душа? Ну, на самом деле, многие говорят, это вот опыт, я не знаю, там, когда человек находится в коме, что вот у него душа там отходила, что-то видела и так далее. У тебя какое представление о том, что такое душа? А потом Александр нас направит, потому что наше последнее размышление было о душах поджертвенников.
2: Да, о душах поджертвенников. Угу.
3: Но вообще, ну, как бы, читая Священное Писание, я, ну, вот, пришла к пониманию, что такое душа. Потому что, ну, до чтения Священного Писания, то есть были разные предположения, но они были основаны, можно сказать, ну, просто на каких-то человеческих измышлениях. Вот. А Священное Писание говорит, что душа живая – это мы с вами. Потому что Господь сотворил человека и назвал его душою живое.
2: Да. Ну, давайте сейчас вернемся к этому нашему видению, да, потому что мы их видим, эти души.
1: Это видение Иоанна Богослова, которое он имел на острове Патмос.
2: Души, да. Смотрите, давайте посмотрим на слайд опять. Этим душам даны каждому из них белые одежды.
1: Души поджертвенников.
2: Души поджертвенников, да. Вот. Смотрите, то есть, ну, давайте будем разбираться, что такое душа. Душа вообще впервые появляется в книге «Бытие».
1: Слово «душа».
2: Да, да, да. Вот «нефеш», да, появляется в книге «Бытие», когда нам идет рассказ о том, как же Бог сотворил человека. И это сотворение очень интересное на самом деле, да. Ну, давайте рассмотрим.
1: Это, наверное, тот текст, Лен, который как раз ты и прочитала, да?
2: Да, посмотрите. «Создал Господь Бог человека из праха земного».
1: Что вам? Можно сказать, что это из химических веществ
2: конечно,
1: земли?
2: Конечно, конечно. Он же создал землю. Вот человек творит самым последним, на самом деле. Это, так сказать, пиковое творение. Это самое лучшее творение, что мог создать Бог на земле. Он все до этого сделал. Да? За 6 дней творил это небо и землю. А человек создал последнего, да, в последний день, в 6-й день, в пятницу. Создал Господь Бог человека из праха земного. И вот посмотрите, там молекула ДНК, я специально, да, вот эта спираль, отобразил. Она очень длинная, очень, очень сложная, да.

0: углеводородное соединение очень сложное. Вот если кто химики, они это понимают, о чем я сейчас говорю.
1: Он ДНК, она свойственна только живым существам, да? Только животным?
0: Ну, животным, растениям, то есть она у них есть. То есть это очень сложная структура, сама молекула.
1: В отличие от неживой природы, да?
0: Да, в отличие от неживой. Так сказать, не органика есть, и органика, да? То есть вот это органика, то есть создал Бог органика. Органика может жить, но она еще не живет. Почему? Потому что Бог, смотрите, следующее действие, вдунул в его лицо дыхание
2: жизни.
0: Угу. Вот это чудо, которое дает Бог. Он его создал.
1: Жизнь.
0: Да, он, представляете, совершенный человек. Не мы с вами. Не мы с вами. А совершенный человек, Адам, это же, о котором скажет потом Бог, весьма хорошо он его создал. Угу. И вдунул в лицо его дыхание жизни.
1: Можно сказать, что вдунул в лицо его жизнь?
0: По сути, да. То есть я к этому и веду на самом деле. Причем, посмотрите, Бог сказал, и появились животные. Бог сказал, и море закишило рыбами. Ага. А как Бог создал человека?
2: Руками.
0: Нет, да.
2: Руками.
0: Да. И вдунул в лицо. Понимаете, насколько это личное отношение. Он еще не живет. Угу. Отношение лицом к лицу уже. Понимаете, как Бог хотел общаться с человеком. Лично вдунул в лицо его, да, написано. Угу. Свое дыхание, дает ему жизнь. И вот я хочу вас спросить, да, как у нас рождаются дети. То есть вот ребенок рождается, он связан с пуповиной, со своей матерью, да?
1: Угу. Причем он в утробе не дышит.
0: Он же не дышит в утробе, он пользуется кислородом,
2: да,
0: от своей мамы, да, то есть питательные вещества, да, вот.
1: Да.
0: И только он, значит, выходит на свет, первое действие, что он делает?
2: Раскрываются легкие.
0: И вот он должен что сделать? Закричать. Вот когда он закричал, это значит, означает, что все, он дышит нормально. Все.
2: Он живет.
0: Он живет. Я все время представлял этот момент, как Бог взял в руки созданного им Адама, да, и вдохнул. Что Адам вдохнул? Первый человек на нашей планете начинает дышать, да, посмотрите. И стал Адам душой какой?
1: Живое. Это вот здесь впервые упомянуто слово «душа».
0: Да, здесь вообще написано, как сделан человек.
1: И что такое душа?
0: Да, сделан очень... Что такое душа, по сути, да.
1: Угу.
0: То есть это то, что Бог создал из праха земного, да, то есть земной материи, и вдохнул в него. Вот это вот то, чем обладает только сам Бог. Это вот как написано,
2: источник жизни.
0: Имеющий жизнь в самом себе. Помните, Христос что сказал? Как отец имеет жизнь в самом себе, так и дал. И сын имеет жизнь в самом себе. И дает ему, кому он хочет. Поэтому дал и суд вести сыну, потому что он...
1: Христу.
0: Да, Христу, да. И потому что он еще является сыном человеческим. Он был одним из нас.
1: То есть еще раз, прах земной,
0: да.
1: То есть элементы... Ну, не знаю, там материя, да?
0: Да.
1: Дыхание жизни от Бога.
0: От Бога, да.
1: И
2: душа, это есть душа живая.
1: Это есть душа живая, да.
0: То есть человек стал жить.
1: То есть вот Лена – душа живая, да. Я – душа живая, да. Александр, да. – душа живая, да?
0: Живая, живой, значит,
1: причем
0: дышит.
1: В комплексе, ведь вот и тело тут тоже, да? То есть вот прах земли-то тоже...
0: Мы можем обратный путь рассмотреть, да, то есть помните, что Бог сказал, значит, Адаму, как только ты вкусишь, начнешь умирать, там-от, умереть умрешь.
1: Вкусишь от дерева познания добра и зла.
0: От дерева познания добра и зла, станешь грешником, да, вот, а апостол Павел говорит, что конец греха – это что?
2: Смерть.
0: Это смерть. И что говорит Бог Адаму, он говорит, ибо ты прах, прах ты что? И?
1: Возвратишься.
0: Проклята за тебя земля, ибо ты прах, в прах возвратишься.
1: Это вот, после грехопадения.
0: Вот. Этих текстов много, на самом деле, в Священном Писании. Но здесь вот у нас Псалом 145.
1: Угу.
0: Там как написано? «Не надейтесь на князей, на сына человеческого». Ну, почему не надейтесь? В них нет спасения. Выходит дух его, да?
1: То есть дыхание жизни, да?
0: Ну, то есть вот это же вот руах, дыхание, да? Дух его уходит, и он возвращается куда?
1: В землю
0: свою. Вот скажите, пожалуйста, какой признак клинической смерти вообще? Самый главный.
2: Отсутствие дыхания.
0: Отсутствие дыхания. А как понимать, жив человек или мертв? Как вот врачи, вот самое простое, что нужно сделать?
2: Ну, там зеркало.
0: Зеркало, потому что когда человек дышит, да, там же влага все равно присутствует, да?

0: в его дыхании, тогда зеркало начинает запотевать. То есть отсутствие дыхания, это называется клинической смертью. Вот сколько человек может без еды прожить?
1: Ну, без еды 40 дней.
0: Может 10 прожить. Дней, да, может, может как-то протянуть. А без воды?
1: Ну, дней 15.
0: Да меньше, наверное, да? То есть вода нужна, то есть смотря где он находится, да, еще. Потому что когда потеешь, это же быстро, там расход воды и все прочее. А без воздуха?
2: Ну, несколько минут, наверное.
1: Да, несколько минут.
0: Минуты две максимум. То есть нас, наверное, нетренированных людей. Вот, посмотрите. И через 3-4 минуты после отсутствия дыхания начинается потеря нейронов мозга. Клетки мозга начинают что делать?
2: Умирать.
0: Умирать. Вот смотрите, что написано. Выходит дух его, исчезает. И он возвращается. В тот день исчезают все помышления.
1: Его.
2: Угу. Все помышления его. То есть память обо всем.
0: Да. Вот я и хотел как раз вас спросить. А что такое человеческая личность? Что такое разум? Это память, способность мыслей, правда?
1: Да.
0: Вот, вот выходит дух его, клиническая Все. Смерть, а потом биологическая смерть. Начинается она как раз с клеток
2: мозга.
0: Первые умирают клетки мозга.
1: Угу.
0: Вот, посмотрите, как устроен наш организм, как Бог создал вот эту систему дыхания. Да? Угу. Посмотрите. А дыхательная система, легкие, бронхи, да, трахея, там, ноздри и так далее. И самое главное, в легких там есть такие эти альвеолы, да, куда попадает атмосферный воздух, они как работают, как меха, да, человек вдыхает, туда попадает воздух. Кстати, площадь легких, благодаря вот их расширениям и то, что они состоят из таких мешочков, она значительно превышает площадь кожи,
1: человека.
0: Кожи, да, да, да, да, да. Может 70 раз превышать, 100 раз превышать, у тренированных людей даже.
1: Угу.
0: Понимаете? Вот, и эти, и легкие, они испещрены капиллярами. И благодаря вот тонкой структуре воздух способен проникать через вот это вот, через мембраны, да, то есть клеток, попадая в кровь. Попадая в кровь. Поэтому у нас есть кровеносная система, в которой главная вещь у нас, это мотор наш, это сердце, это наш насос. Что он делает? Он
1: качает
0: кровь. Да. Через те же легкие, кровь, насыщенная кислородом, поступает в каждой клетке нашего организма, и кислород, попадая в клетку, начинает в ней окислительные реакции, без которых невозможна жизнедеятельность
1: человека.
0: Клетки, да?
2: Так все сложно, да? Так удивительно.
0: Это все просто, на самом деле.
2: Дивно. Дивное устройство человека.
0: Оно дивное.
2: Да, когда говорится, что все могло это эволюционизировать, то есть постепенно образоваться, а на самом деле одно без другого невозможно. Оно могло возникнуть только все в комплексе. Точно так же, как зрение невозможно без слуха. Слух невозможен без зрения. То есть оно все... нету вариантов, чтобы оно бы постепенно возникало. Оно все было создано Богом одновременно.
0: Да. Более того, что такое еще дыхание еще? То есть кислород, он, значит, окислился, да? И поскольку у нас углерод очень такой элемент, который присутствует в клетке, он забирает углекислый газ и возвращает их опять в альвеолы легких.
1: Кислород,
0: и там, да. Да, и опять это разность давления, опять через мембраны, и через дыхание, обратный процесс, человек возвращает углекислый газ в атмосферу, атмосферный воздух. То есть ему нужен атмосферный воздух. То есть вот.
1: И даже содержание воздуха, да, то есть если был бы нарушен те пропорции, которые есть, да, то мы не смогли бы дышать.
0: Вы понимаете,
1: то есть там вообще на мили-мили какие-то,
0: конечно,
1: даже.
0: Конечно, конечно. Вот, а вы понимаете, почему душа живая стала? Потому что без кислорода ни одна клетка не живет.
1: Угу.
0: Не живет. А первые клетки, которые умирают, это клетки нашей нервной системы, центральной нервной системы, клетки мозга. Вот как, значит, устроен наш организм. И вот, посмотрите, еще есть одно определение слова «душа» в Священном Писании. Это книга Левит, 17 глава.
1: Угу.
0: Если кто из дома Израилева или из пришельцев, которые

0: живут между вами, будет есть какую-нибудь кровь, предупреждает Бог через Моисея, то обращу лицо мое на душу того, кто будет есть кровь, и истреблю ее из народа ее, душу, да, истреблю. Потому что душа, тело где находится?
1: В крови.
0: В крови. То есть вот то, что мы сейчас говорили с вами о анатомии человека, оно, оказывается, прямо подтверждается словами Священного Писания. Вот что такое книга Библии, оказывается. Представляете, вот в этом неинтересно.
1: И анатомия, и физиология.
0: Самые, как считается, неинтересные вот левиты, числа, да, книги, то есть там скучные. Можно найти такие...
2: Непонятно.
0: Да, они как будто бы непонятно. Можно такие найти вещи, вот, которым вам просто будут аплодировать современные врачи. Душа человека, дыхание его находится в крови. Вот, понимаете? Вот мы сейчас об этом говорили, а Моисей когда это написал? Давно, до полторы тысячи лет еще до нашей эры, представляете? Я назначил вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает. Смотрите, тут и жертвенник есть. Душа-то, значит, кровь, да, она где должна оказаться? Почему? На жертвеннике, потому что душа, пролитая кровь, символизирует смерть Иисуса Христа.
2: То есть не кровь, обязательно пролитая человеком, то есть не о смерти человека,
0: нет,
2: тут говорится,
0: не о смерти человека,
2: а о принятии жертвы Иисуса Христа, да?
0: О принятии жертвы Иисуса Христа. То есть нет, жертва Иисуса Христа, любая жертва на жертвеннике, вот на этом медном, с которым связано святилище, в пятом печати, вот, который мы сейчас продолжаем рассматривать, как раз говорится о том, что Иисус пролил кровь на жертвеннике. Любая жертва, принесенная на жертвеннике в ветхозаветном святилище, символизировала пролитую кровь Иисуса Христа. Кровь любой жертвы всегда попадала на жертвенник. Всегда. Всегда. Обязательно. Вот, посмотрите, дальше Моисей прям конкретно пишет: «Ибо душа всякого тела, кровь его, она, душа его, потому я сказал вам, сынам Израилевым, не ешьте крови ни из какого тела, потому что душа всякого тела есть кровь его. Всякий, кто будет есть ее, истребится». Вот смотрите, что мы в итоге имеем. Мы имеем душу под жертвенником. Значит, символическую кровь Иисуса Христа, которая всегда изливает.
2: Это мы сейчас делаем связку с предыдущей нашей встречей.
0: Да? Встречи, да.
2: Еще раз напомню, что такое душа под жертвенником.
0: Ну, душа под жертвенником – это пятая печать, когда Иисус снимает пятую печать.
2: Это те, кто записаны в книге жизни, да? Те, кто имели...
0: Да, они точно записаны в книге жизни. Это те, которые... Ну, вы же к жертвеннику не подойдете, если вы не заключили завет с Богом. Понимаете? Вот, это народ Божий.
2: То есть это те, кто приняли Господа в свое сердце.
0: Да. И мы говорили о том, что начался суд. Они требовали суда и получили белые одежды. Вот все-таки, кто эти люди? Как они туда попали? Почему это все-таки души, да, под жертвенником? Вот мы будем как раз об этом с вами на следующих передачах разбираться.
2: Ну, очень интересно, я считаю, вот полезно то, что мы сегодня поговорили о том, что такое душа. Лен, еще раз, душа – это совокупность тела и Божьего дыхания.
1: Дыхание жизни, да.
2: Вот, и в то же время душа – это кровь. Угу. Как это связано между собой?
1: Ну, вот как я понимаю, да, то есть не могут никакие процессы проходить у нас в организме, да, без кислорода, который обогащает кровь, и благодаря этой крови, то есть живет человек, то есть человеческая жизнь.
2: Да, да. Потому что именно вот кислород, он разносится по организму, ну, и питательные вещества, они разносятся кровью.
1: Да. И вот эта вот связь. Да. Поэтому...
0: Мы же с вами заметили, когда читали Священное Писание, что пролитие крови в Священном Писании означает потеря жизни. Вот почему она связана с жертвенником, вот почему это связано с Иисусом Христом, вот почему это душа, вот эта пролитая кровь, нас очищает. Вот почему нельзя есть кровь, принимать кровь и съедать ее. Говорит нам Господь через Моисея.
2: Ну, то есть мы тут говорим параллельно и о крови вот, физической, да, и о крови Христа, которую мы принимаем верой, как кровь, пролитая за нас, как жизнь Христа.

0: Христа, отданное за нас, вместо нас, во искупление нас от грехов. Да?
1: Да, хочу сказать о том, что мы будем в следующей передаче говорить. То есть, ведь все-таки там люди находятся. Как они туда попали? То есть, мы же знаем, мы сейчас только что говорили, что любая жертва символизирует Иисуса Христа. Но мы до конца еще не разобрали этот символ, мы будем в нем дальше разбираться вот на следующей передаче. Как они туда попали, почему именно люди, почему именно души. Вот.
0: Ну что же, очень интересно, это мы продолжаем с вами разбирать книгу Откровения Иоанна Богослова, его видение, которое было ему дано на горе Патмос. Его видение является основой книги Апокалипсис. Очень важно и интересно это все понимать. Спасибо большое, Александр, Лена. Ждем новых встреч с вами. До свидания.
1: До свидания.

0: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
1: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
2: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
3: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
4: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
5: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
6: «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезней уже не будет, ибо прежнее прошло».

Причина, по которой многие боятся и в глубине души не любят Бога, состоит в том, что люди представляют Его в виде бесчувственного механизма. И не осознают, что у Него тоже есть сердце.

0: Вы когда-нибудь просили у Бога что-то и не получали? Молились, но ответа не было. Иаков говорит, возможно, дело не в Боге, а в том, как мы просим. Почему одни молитвы Бог исполняет сразу, а другие будто не слышит? И при чем здесь мудрость? Если нам нужно решение проблемы здесь и сейчас? Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем разбирать послание Иакова, первую главу. И у нас в гостях Михаил Юрьевич Долженко, священнослужитель. Михаил Юрьевич.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Давайте, наверное, продолжим читать,
1: потому что
0: это такое практическое очень
1: послание. Мы будем практиковать.
0: Послание, да.
1: Хорошо, сегодня у нас тексты с 5. «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему, но да просит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих».
0: Вы прочитали синодальный, да. А у меня перевод Института Библии.
1: Угу.
0: Вот интересные такие тексты, да, я смотрю, здесь есть про мудрость и вообще про сомнения. Вот первый вопрос, наверное, касается 5 стиха, да, мы читали с 5 по 8 первой главы. «Если же кому-то из вас недостает мудрости, просите у Бога, и дано будет ему». Вот мы уже в прошлой теме, да, разбирали о том, что да, очень важно обретать вот, стойкость, да, характера, и она закрепляется в испытаниях. Да, вот, а здесь мы тоже читаем вот этот вот самый такие изначальные тексты, здесь начинается почему-то тоже опять-таки про мудрость. То есть не про что-то простое, а про мудрость. Почему именно про нее?
1: Ну, вообще Иаков, он на самом деле в своем послании, он берется за самое вот, важное, за самое интересное и за самое необходимое для человеческой жизни, по крайней мере, для отношений с Богом, которые 100% влияют на твою реальность здесь, на земле. Вот. Нам, людям, иногда свойственно, знаете, духовность отодвигать на второстепенное что-то по самой последнюю очередь.
0: Ну,
1: где-нибудь
0: да,
1: там, на смертном одре, да. Я, может быть, вспомню о Боге. Да?
0: Или в старости подумаю.
1: Да, и человек, в принципе, он как бы склоняется к тому, что моя главная задача – это здесь и сейчас решать материальные вопросы. Да, первый вопрос – деньги, второй вопрос – здоровье, третий вопрос – духовность. Со временем может что-то поменяться, то есть когда вдруг здоровья начинает не хватать, это такой… Ой, я понял, да, я денег зарабатывал, угробил здоровье. Так, теперь нужно заняться здоровьем. То есть я теперь заработанные деньги трачу на то, чтобы поправить здоровье.
0: Поправить здоровье.
1: Да, а когда иногда люди...

0: уже и этот момент пропустили. Они вдруг так, стоп, ага, что-то с деньгами не то, со здоровьем еще хуже. Ну, хоть как говорится, ну, о Боге надо подумать, да? И человек начинает ковылять в церковь для того, чтобы как-то примириться с Богом. И как раз вот здесь Иаков, он задает вопрос о мудрости. Потому что предыдущие тексты говорили о характере.
1: Да.
0: То есть верующий человек, который позиционирует себя рабом Божьим, он выстраивает отношения с Богом через эту призму. Он воспринимает испытания своей жизни, понимая, что он в руках Божьих. А значит, Бог допускает их для того, чтобы сформировать в тебе характер. Почему характер? Потому что кроме характера ты перед Богом ничего не представишь.
1: Ну да, это вообще то, что у нас...
0: Это базис христианский, да.
1: И есть, будет с нами
0: да,
1: всегда.
0: Да, и понимаем, что кроме характера, и характер, в принципе, определяет судьбу твою и твое восприятие Бога и все остальное. Поэтому он здесь говорит, хорошо, вопрос формирования характера. Он говорит, что для этого нужно? Это не просто там записывайте, я продиктую, пункт 1, пункт 2, пункт 3. Он говорит, нужна мудрость. Потому что, да, у Бога есть 10 заповедей. Это такой минимум. И в то же время максимум для того, чтобы защитить себя, сохранить себя для Царства Божьего. Но Бог говорит, ребята, включайте мозг. А для этого нужна мудрость. А вот вопрос, о какой мудрости Иаков говорит? Вот это, мне кажется, основа, что здесь пытается Иаков...
1: Да, потому что Бог всем ее даст просто и без упреков. Но
0: да, вот
1: о какой именно мудрости здесь идет речь?
0: Вот главный вопрос, о какой мудрости. И когда ты начинаешь читать Священное Писание, когда ты, в принципе, уже немножко знакомишься, мудрость мы в Библии встречаем в псалмах. А это за 900 лет до Рождества Христова. Псалмы Иаков знал. Он был еврей. Очень хорошо он знал эти тексты. А, например, в 110-м псалме есть такой текст интересный. «Начало мудрости
1: – страх Господень».
0: Страх Господень, да? В Институте перевода Библии это звучит как «начало мудрости – благоговение перед Богом».
1: Красиво звучит.
0: Да, очень красиво. И вот осознание человеком свое положение перед Богом, смирение, кротость и благоговение перед Богом. А благоговение – это не просто физический страх «Бог меня накажет». За какой-то мой проступок, да, или за что-то еще. Нет, здесь благоговение от осознания того, что я его дитё. Дитё, которое призвано своего господина возвысить, да, вот в обществе, в мире, да, для себя лично его возвысить его перед другими. И поэтому здесь, когда говорится о формировании характера в испытаниях, Иаков говорит «мудрость». Потому что поступать правильно, как этого хочет Господь, для этого нечеловеческая мудрость нужна. Вы знаете?
1: Да, вот я хотела как раз-таки спросить про то, что есть у нас человеческая мудрость, и вообще под мудростью мы можем разное понимать.
0: Да, но вот знаете, что самое интересное? Вот логически, да, если мы говорим о мудрости, то ассоциация у человека с мудростью – это что? Это зачастую или старец, который умудрен сединою, он много прожил, у него опыты жизни там, и так далее, и тому подобное. Да? Или под мудростью мы понимаем просто опытного человека, нашего близкого, родного, у которого были много переживаний в жизни, разных испытаний. Он сформировал в себе какие-то вот четкие ответы на какие-то вопросы, и он может дать тебе мудрый и умный совет. Да? Ты как бы ему думаешь, вот мудрость это вот про это. Потому что мудрость от знания отличается тем, что человек может очень много знать. Человек может выучить Священное Писание наизусть, но быть неверующим.
1: Да, конечно,
0: вот,
1: потому
0: может
1: что
0: об
1: знания
0: этом.
1: Не дают нам веры.
0: Но мудрость иногда, человек может спотыкаться в некоторых текстах Священного Писания, но в своих поступках, в своих действиях он явно отражает веру, которую он имеет. И поэтому Иаков, он здесь говорит вот о мудрости какой? Мудрость в простоте. И вот здесь он поднимает вот этот вопрос, вот посмотрите в тексте в самом. Допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и даст ему. То есть, если мы понимаем, если мы просим у Бога благоговение перед Богом, разве Бог не даст? А благоговение перед Богом – это как раз ключик, который открывает очень много доступа к тайнам Божьим.
1: Вот благоговение к Богу. Что вкладывается в это понятие? Что значит быть благоговением?

0: благоговенным?
1: Благоговение – это осознание, что Он царь твоей жизни.
0: То есть, опять же, принятие?
1: Это принятие, это вопрос веры. Мы опять возвращаемся к тому, о чем всегда Иаков говорит. О том, что вера и дела – это две вещи, которые неразделимы. Они, они действуют одним единым целым, одним фронтом. И поэтому здесь, когда он говорит о мудрости перед Господом, то есть мудрости, которую дает Господь, это мудрость, в которой ты осознаешь себя инструментом в руках Божьих. Ты его представитель здесь на земле. Ты посол, да, как бы Царства Божьего, но живешь, находишься здесь на земле. И в твоих поступках, в твоих действиях, в твоих реакциях проявляется, чей ты господин, кому ты принадлежишь, представителем кого ты здесь на земле являешься.
0: Кому ты веришь.
1: И поэтому он говорит, вот об этой мудрости идет речь. Да, Яков говорит, не достает тебе, как это сделать правильно, проси у Бога, Бог тебе даст. Бог тебе поможет, как это сделать наилучшим образом, чтобы вот это представление Бога в этом мире, в тебе, в самом и для других, оно было максимально благословенным.
0: Да, понятно, про какую мудрость идет речь. Да, только просит пусть с верой, без малейших сомнений.
1: Да.
0: Вот вопрос теперь вот касается, наверное, вот этих вот малейших сомнений. В чем вообще, в принципе, ну вот мы живем в 21 как бы веке, да, у нас есть Библия, она уже достаточно давно, да, мы много чего знаем. Какие сомнения у нас вообще, в принципе, могут быть? В чем вообще мы можем сомневаться, и да, и про какие вообще сомнения?
1: Ну, это вопрос как раз постоянного скептицизма, это вопрос как бы противостояния. А вообще, это тема, которую Иаков очень хорошо понимал. Он затрагивать начинает здесь вопрос борьбы, великой борьбы между добром и злом, между Богом и противником Божьим, в котором человек занимает не последнее место. И с самого начала, почему Иаков говорит, что раб, он раб Божий? Он четко дает позицию. Он говорит о том, что «я принадлежу Богу, я Божий воин». Я тот, который инструмент в руках Бога. А это значит, что есть те, которые являются рабами не Бога.
0: Ну да.
1: Это
0: да,
1: те, конечно, которые становятся на противоположной стороне, не те, которые сопротивляются. И дальше мы с вами как раз читаем о том, что христиане оказываются частью этого конфликта. Поэтому верующий человек, неважно, жил он тогда, живет он сегодня, он вступает вот в это противостояние. Он вступает в конфликт с законами противоборствующей стороны, он вступает на территорию противоборствующей стороны, он вступает на какие-то мотивы, какие-то понятия, какие-то действия противоборствующей стороны, ловушки противоборствующей стороны, да, какие-то засады. И здесь мы с вами как раз видим, что речь, о чем Иаков ведет. Он говорит, что сомнение – это один из инструментариев. Если силы христианина в вере, то сомнение – это как раз инструментарий, разрушающий веру. И поэтому он здесь говорит, такого верующего человека, то есть вера и сомнение несовместимы просто-напросто в человеческом сердце. И поэтому он здесь говорит, начинает он делать сравнение, да, аллегория. Сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой.
0: Какое интересное вообще сравнение, какое красивое. Почему именно с ним сравнивается?
1: Ну, во-первых, вообще для евреев море – это была страшная вещь. Вот. Они явно не были людьми моря. Вот. И для них, представьте себе, скорость волны – это страшно. Но Иаков, он наблюдателен. И он наблюдает о том, что какой бы страшной волна ни была, она временна. И ветром она может быть поднята, но ветром она раздуваема, развиваема, да, разбиваема в прах. То есть тонны воды, которые превращаются в пыль водную. И здесь он как раз это сравнивает и говорит, что сомнения, какими бы страшными они ни были, будь то давление снаружи, будь то давление изнутри, но они вот развиваемые, они просто вот разбиваемые. И вот эти сомнения, о которых говорит Иаков, говорит о том, что нету ничего общего между сомнением и верой. Потому что сомнения, которые начинают подтачивать основание веры, они разрушат в первую очередь понимание тобой, чей ты.

0: А это за собой влечет потерю мудрости. А потеря мудрости толкает тебя к действиям и решениям глупым.
1: То есть получается, что если мы смотрим на призму нас сейчас, да, очень часто мы задаемся вопросом, кто я, да? Мы знаем, если мы знаем ответ, да, что я сын, да, или дочь, да, Божий, угу. Мы знаем это определение, мы понимаем свою ценность. Мы понимаем о том, что у кого мы просим мудрости.
0: Конечно.
1: Мы уже понимаем, что, вот как мы ранее говорили, да, через питание формируется наш характер, да, это наша основа. И, соответственно, мы уже понимаем, да, мы верим, начинаем верить. Да, это тоже приводит к, вот, к нашей такой уверенной вере. И тем самым у нас сомнений, ну, возникает все меньше и меньше. Но сомнения могут вообще в принципе быть? Или любое сомнение это является, так скажем, смертным грехом?
0: Нет. Дело в том, что о чем Иаков как раз изначально говорит о силе мысли. Почему здесь он не просто так показывает о том, что мы должны вооружиться мыслью определенной. Да?
1: Угу.
0: Мысль – сильная вещь. И даже уже доказано на сегодняшний день, например, когда мать, переживающая за своего сына, очень чувствует, что с ее сыном или дочерью где-то происходит. Между ними может быть тысячи километров. Но она чувствует какую-то тревогу, что-то еще. Может позвонить по телефону, написать в соцсетях, и действительно проблемы у дочери или у сына. То есть это говорит о том, что какие-то процессы нам непонятные, они в сознании есть. И материализация мыслей как раз это то, чем сегодня ученые и занимаются. Угу. Что когда в твоей голове, даже мы можем просто из практики жизни, да, вот, допустим, какая-то свербящая мысль, какого-то желания, вот она засела в сознании,
1: угу.
0: Да, если ты даешь ей развитие, 100% она реализуется.
1: Угу. Если вот 100%. Есть мысль, есть желание, и
0: да.
1: Значит, это может
0: когда действовать. Ты начинаешь эту мысль муссировать, да, ты начинаешь угу. Думать, как ее воплотить, она рано или поздно выстрелит. Иногда для этого достаточно несколько мгновений, иногда для этого уходят месяцы и годы. Но угу. Ты вот целенаправленно к осуществлению идешь. И поэтому как бы здесь Яков это хорошо понимает, он это знает.
1: Угу.
0: И он говорит о том, что если ты допускаешь в своем сознании мысль сомнения, да, она может появиться, потому что мы греховны. Вот эту поправку на грех никогда не нужно забывать. А раз мы греховны, мы таким образом приоткрываем дверь для сил, противящих Богу, для того, чтобы Он поселил в нашем сознании сомнения и начинал, да? Как в Бытие мы читаем, когда
1: да.
0: Люцифер в виде змея говорит Еве, а истина ли, да? Ну, то есть как бы он сразу подверг
1: вот
0: сомнению,
1: да.
0: И когда это сомнение, ему стоило поселить сомнение в сознании Евы, дальше мы с вами что уже? В следующий момент мы видим, Ева с радостью бежит и несет плоды Адаму. Смотри, я тут вкусила, я там, короче, змей там разговаривал, я его понимала, слушай, вот это вообще они дают знания, мы вообще станем сейчас богами.
1: Педалага.
0: Давай съедим.
1: Вот
0: понимаете,
1: вот.
0: Как бы, вот оно, мысль, которая посеяна в сознании, и она воплощается в действие. Сегодня в современном обществе борьба за мысли жестокая.
1: Да.
0: Она звучит, эта борьба, она визуализирована, эта борьба, в том, чтобы поселить в твоей голове какую-то идею. И человек не может жить без идей. И Бог это хорошо знает. Именно поэтому для Бога ценность человеческой жизни, она превыше всего. И Бог говорит...
1: Это знает не только Бог.
0: Да, и Бог говорит о том, что сегодня в твоей голове одна идея, но я силен эту идею поменять. Мы же люди иногда, мы говорим, нет, человек безнадежен. И вешаем на него
1: ярлычок.
0: Какой-то штамп, ярлык. Да.
1: Да?
0: Вот. Но Бог говорит по-другому. Бог говорит, пока человек жив, я с ним работаю. Но при этом здесь же он предупреждает, он говорит, будь осторожен. Иаков пишет об этом. Он говорит, разрыв между верой и делами происходит, когда появляются сомнения. Сомнения подтачивают основу веры.
1: То есть если мы поддаемся сомнениям,
0: да.
1: То, соответственно, наша вера, она ослабевает.
0: Она ослабевает.
1: Это инструмент к ослаблению.
0: Да.
1: То есть получается, что вот в самом начале, да, когда я говорила про то, что молитвы, вот на некоторые молитвы мы не слышим ответа. Может быть, это зависит от нашей веры, от того, что мы, может быть, не совсем так доверяем, может быть, мы не просим как раз-таки той самой мудрости. Мы действуем житейской мудростью.

0: полностью, которая зависит больше от нашего опыта, а не от нашего взаимоотношения.
1: К сожалению, вот именно так оно и часто и происходит. Мы же ограничены. И
0: да, наше сознание.
1: Наше сознание ограничено, наше представление о Боге ограничено, и о Его действиях оно ограничено. Мы иногда просим и просим то, что мы видим в определенных рамках. Угу. Мы говорим: «Господи, хочу вот так». Да, угу. И мы молимся и говорим: «Вот, наверное, вот так оно и должно быть». Бог может давать ответ совсем по-другому. Но мы такие: «Не-не-не-не, подожди, Господи, это не так, я вот так хочу». Да, Бог говорит: «Слушай, ну как бы я-то тебе предлагаю лучший вариант. Ты даже не представляешь себе, насколько он лучше». Мы говорим: «Не-не-не-не, мне вот именно вот такой». А если вдруг Бог не дает такой, как я хочу, мы говорим: «Ну все, Бога нет, что-то он мне не дает того, что я хочу», и так далее и тому подобное. Очень много великих людей споткнулись именно вот об эти сомнения. Они не увидели Божьего ответа, они не готовы были смириться пред предоставленным Божьим инструментарием, потому что они посчитали: «Бог должен ответить только так, как я это вижу».
0: Мне кажется, вот мудрость, кстати, здесь еще заключается в том, что очень часто мудрость житейская, она основанная на опыте. И нам кажется, что вот если я буду делать, как вот делал раньше, то вот, шор, да, нам страшно шагнуть куда-то вправо или влево. Когда мы надеемся на Бога, и когда мы знаем, что у нас вот эта вот есть связь, мы слышим Его голос, мы понимаем, что Он нам хочет сказать, наш страх, в любви же нет страха, они немножечко, так скажем, расширяются, и, соответственно, вот эта мудрость, она помогает видеть нам мир немного иначе. Мне кажется, это очень важно. Тогда мы можем, вот как Иаков, вносить какие-то очень важные мысли.
1: Ну вот как раз главный инструмент, о чем здесь Иаков говорит, он говорит о сомнениях, и он говорит: да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Звучит достаточно жестко.
0: Да.
1: Потому что сомнение – это то, что убивает веру. А если человек не имеет веру, он не может правильно понять Божью волю в отношении своей жизни. И поэтому это губительно. И дальше написано, что человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Знаете, наверное, видели в интернете такой мем, когда человек пытался куда-то попасть, у него две очереди, да?
0: Ага.
1: И он за одной встал, потом видит, параллельно двигается быстрее. Он раз переметнулся в эту.
0: Да-да-да-да.
1: Тут это застопорилось, движется это быстрее. Он раз сюда. В итоге, пока он прыгал по очередям, все закрылось и закончилось. И он никуда не успел. Поэтому здесь иногда в жизни, вы знаете, бывает точно так же. Мы сомневаемся, и мы то в одно дернемся, то в другое. Угу. То верю, то не верю, да, то вот так вот. И человек, Иаков, он конкретный, он не врет, он честно говорит. Он признается так, как есть. Он говорит: не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Потому что если человек думает: давай, может быть, по-моему, да? Ну, Господи, давай по-моему. Нет, ну, как бы я христианин, надо, чтобы все-таки твоя воля была, да? Ну, твоя воля, ну, я не знаю, ну, что-то как-то вот мне вот боязно. Нет, давай все-таки, ну, как бы твоя воля, ну, по-моему. И вот, понимаете, как бы Бог говорит: слушай, ты чего хочешь на самом деле?
0: За двумя зайцами погонишься,
1: да, не
0: зря
1: это пословица.
0: Не поймаешь.
1: На двух стульях не усидишь.
0: Да.
1: И два раза в одну речку не войдешь. Вся эта мудрость, она была основана на библейских принципах человеческой. Поэтому как бы здесь речь тоже ведется о том, что человек с двоящимися мыслями не тверд во всех, написано, путях своих.
0: Да, я, конечно, не думаю, что это про раздвоение личности.
1: Нет, это не про раздвоение личности, это как раз про то, что когда человек вот в таком состоянии, да, во-первых, он теряет главный ответ на свой вопрос: кто ты и чей ты?
0: А
1: и
0: это
1: дальше,
0: важно.
1: Иаков он пишет, что такой человек не тверд во всех путях своих.
0: Да.
1: Всегда. То есть получается, что ты постоянно будешь подвергаем каким-то внешним влияниям. И твоя жизнь, она полностью будет зависима исключительно вот от внешних ветров.
0: Вот, еще очень часто с чем сталкивается современный человек, что мы живем, как сейчас любят говорить, не своей жизнью. А получается, что если мы не помним свой ориентир, кто я, если мы не имеем вот эту взаимосвязь с Христом, мы не проживаем свою жизнь, потому что мы постоянно подвергаемся воздействию, влиянию извне. Ну, если мы постоянно сомневаемся и колеблемся вообще в принципе в жизни, во всех каких-то делах и вопросах, да, потому что мы каждый день, каждую минуту принимаем какие-то важные решения в своей жизни. Ну, там, пойти что-то сделать, от этого тоже очень многое зависит. Ну,
1: вот. Но это происходит, да, же формирование. Почему Иаков говорит о самом главном, о характере? Потому что он говорит, человек с двоящимися мыслями, он не формирует свой характер.
0: Ну, да.
1: Он формирует привычки, которые, к сожалению,

0: не делают человека счастливым и не делают счастливым людей вокруг него. И вот эти проблемы, связанные с влиянием, там, ну, да, вот ты подросток, да. На тебя влияют друзья. Сверстников, потом ты пошел окружение. В институт, на тебя влияет окружение, да. В институте. Пришел ты на работу, как говорится, не проставишься, коллектив не вольешься. Ну ладно, я пить не люблю, но надо. И вот это, понимаете, вот это вот... А в итоге ты, когда очнешься, извини, у тебя цирроз печени или еще что-нибудь, разбитая жизнь, там, дважды женатый, детей, куча алиментов, и в итоге ты такой сидишь и думаешь, а чего я в жизни добился?
1: А чего я в жизни вообще хотел? Я куда же шел?
0: Да, и в итоге как бы вся жизнь разбитая, ты думаешь, ну все, вот ну теперь как бы, а что теперь?
1: Вот получается, что Христос и вера, они формируют в нас вот этот вот четкий стержень понимания, к чему мы должны стремиться в жизни, чего мы должны хотеть и куда мы должны двигаться. Вот этот вот характер... Да, как закалялась сталь, как закалялись мы.
0: Да, да. Ну, вообще, на самом деле, я для себя вот в течение жизни, да, я вот уже 30 лет нахожусь среди верующих, верующим человеком, и вся моя жизнь в принципе сформирована. То есть я пришел к вере в 18-летнем возрасте. И я вижу разницу, вот за 30 лет я вижу разницу между своими сверстниками. И с той компанией, в которой я вращался, половина уже на кладбище моих сверстников. Это то есть печально. Мне еще нет 50 лет, но половина моих сверстников уже на кладбище. Потому что их жизнь как раз была вот под влиянием вот сомнений. То есть их позиционирование себя перед Богом, оно не сформировалось. В результате вот одно влияние, второе влияние, третье влияние, да, привычки и так далее, то подобное, разбитые семьи, там кто-то покончил жизнь самоубийством, кто-то умер от наркотиков, кто-то от того, что допился до белой горячки. Но факт тот, что вот, нет, это, к сожалению, это реальность, в которой мы живем. Некоторые люди думают, ой, меня это не коснется. Нету людей, которые сегодня стоят в сторонке и наблюдают за борьбой между Богом и сатаной со стороны и думают, о, я никому не принадлежу, я свободная личность. Нет свободных людей, иллюзия. Да. Ты или раб Божий, или раб противника Божьего. Третьего не дано.
1: Мне очень понравилась как-то фраза, я слышала, что каждый человек во что-то верит. Даже если ты, так скажем, да, человек, который считает себя полностью атеистом, ты веришь, что в Бога нет. Твоя вера, она все равно во что-то есть. Конечно. То есть получается, что если ты не веришь, если там в Христа, в Бога, да, вот, то получается, ты веришь совершенно другой как бы силе, да, или веришь
0: иному. Ты принадлежишь ей, но ты об этом даже не знаешь.
1: Да.
0: Верующий человек, почему он обладает мудростью? Потому что он конкретно знает, чей он, кому он принадлежит и что ему делать.
1: Да, тогда у него есть вот эта взаимосвязь, и, соответственно, есть вот эта Божья мудрость, которая помогает ему ориентироваться по жизни. Михаил Юрьевич, благодарю вас.
0: Да, мы продолжим.
1: Спасибо вам, дорогие друзья, что это время вы были вместе с нами. Помните, апостол Иаков открывает секрет. Бог готов дать мудрость каждому, кто благоговеет перед ним.

а я воспевать буду силу Твою, и с утра раннего, ликуя, любовь Твою неизменную восхвалять. Ибо Ты крепостью был для меня, прибежищем в день бедствия.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога

0: не в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем, приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: Глаша, смотри, какие красивые куклы.
1: Не трогай, мама не разрешает.
0: А я хочу играть.
1: Ты можешь их сломать.
0: А я не буду их ломать.
2: Привет, маленькая синьорита. Хочешь узнать, что это за куклы?
0: Я хочу с ними поиграть.
2: Конечно же, ты поиграешь с ними, но только после того, как я расскажу, что это за куклы.
0: А я хочу сейчас.
1: Ты слышишь, что дедушка не разрешает с ними играть?
2: Вита, посмотри, а что там лежит на диване?
0: Что?
2: Иди посмотри, это небольшой сувенир для тебя.
3: Глашенька, присмотри за Витой, пока все не собрались.
1: Ух ты, что это за памятники древнего зодчества?
0: Не трогай, это мои куклы. Их дедушка не разрешает трогать.
1: Ах, да, это твои куклы, забирай.
4: Забирай свои куклы, а мы будем есть мороженое.
0: Какое мороженое? Я тоже хочу.
1: Клубничное. Зачем вы ее дразните? Они шутят, нет у них никакого мороженого.
5: Ну что, друзья, мы готовы рассказать вам новую историю. Присаживайтесь поудобней.
0: А можно я буду слушать историю с моей собачкой?
5: Конечно, и твоя собачка пусть тоже слушает.
2: Но прежде чем мы расскажем нашу сегодняшнюю историю, я хочу показать вам, насколько она древняя. Если сегодня вы попадете на Ближний Восток, вы сможете увидеть там холмы или курганы. Местные жители дали им название Тель. Тель – это холм, который возник в результате строительства древних городов. Тель образовывался, когда один народ нападал на города другого народа и в знак наказания разрушал эти города.
5: Потом на этом же месте строили другой город, но снова приходили завоеватели и также его разрушали.
2: Таким образом, слой за слоем и возникали эти курганы или тели.
1: Это как? Это что? Город стоит на городе?
2: Да, город стоит на городе. Эти тели – настоящая находка для археологов. Когда археологи раскапывают первый слой, они раскапывают города из средних веков. Опускаясь ниже, они находят останки культуры времен Римской империи, потом Персидской империи, и на самом дне, уже под землей, находятся останки самых древних культур, которые развивались 4-5 тысяч лет назад.
6: Именно в это время и жил герой нашей сегодняшней истории. Этого человека звали Авраам.
0: Он жил 4000 лет назад?
2: Да, Авраам жил около 4000 лет назад.
0: Ого!
2: Он вместе со своей семьей жил в древнем городе.

0: городе Ур.
1: В этом городе и находились подобные статуи. Но это были не просто статуи. Это были боги, которым поклонялись жители древнего города Ур.
2: Как это боги? Ведь бог живет на небесах, и его никто не видел.
0: Да, к сожалению, с этой историей и дальше мы будем рассказывать о народах и их так называемых богах, которым они поклонялись.
1: Еще мы будем называть этих богов идолами или истуканами.
3: Но ведь Авраам не поклонялся идолам.
2: Он любил Бога, и Бог его любил.
0: Правильно, Вита, молодец. Именно поэтому Бог нашел Авраама и сказал ему: «Пойди из земли твоей, от родства твоего и от дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе».
4: И куда он пошел?
1: Дорогие ребята, а вот куда пошел Авраам, когда послушался Бога, и какую награду он получил за свое послушание, вы узнаете в нашей следующей серии. До новых встреч!

0: Итак, Авраам послушался Бога и покинул город, в котором жил много лет.
1: Авраам жил в древнем городе Ур. Однажды к нему обратился Бог и сказал: «Авраам, пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе». Авраам взял с собой также и Лота, своего племянника. Вместе они пошли в ту землю, которую указал ему Бог.
0: За то, что Авраам и Лот послушались Бога, Господь их обильно благословил. Стада овец, коз и верблюдов стали настолько большими, что их пастухи стали часто ссориться из-за того, где пасти скот.
1: Тогда Авраам предложил Лоту разделиться. Он дал Лоту возможность, чтобы тот сам выбрал землю, которая ему нравится больше.
0: Лот посмотрел вокруг и увидел реку Иордан. Вокруг нее росли прекрасные сады, и избрал Лот себе всю окрестность Иорданскую.
1: После этого Бог снова явился Аврааму и сказал: «Авраам, тебя ждет великая награда».
0: Но Авраам сказал Богу: «Ты не дал мне детей, и мой слуга получит мое наследство».
2: Авраам напрасно беспокоится, Бог может все.
1: Авраам не напрасно беспокоился. Ему на тот момент было уже больше 80 лет. Он был старше, чем я.
3: Ого!
2: Дедушка, ты еще не старый.
1: Спасибо, Вита.
4: А почему Авраам огорчался, что у него не было детей?
1: В те времена считалось большим проклятием не иметь наследника.
2: А почему Бог не давал ему детей? Он же сделал все, что сказал Бог.
0: Мы не всегда знаем действия Бога, ведь Бог действует так, как ему угодно. Но именно при этой встрече Бог снова повторил свое обещание.
2: Он пообещал Аврааму малыша?
1: Да, Бог снова заверил Авраама, что его ждет великая награда. Но прежде чем Авраам получит обещанного малыша, он должен будет вступить в завет с Богом.
5: Дедушка, а что такое завет с Богом?
1: Завет – это вступление двух сторон в особые отношения верности и преданности.
0: В древние времена люди очень хорошо знали это слово. Когда два человека вступали друг с другом в завет, они давали друг другу клятвы и обещали быть верными своим клятвам.
1: Подобный завет Бог предложил вступить Аврааму. Бог дал ему клятву, что если Авраам останется верным ему, то Господь Бог даст его потомкам всю землю, по которой странствовал Авраам.
2: А какую клятву Богу дал Авраам?
0: А Авраам поклялся Богу, что он будет верным ему и будет соблюдать его святой закон, и не будет поклоняться идолам.
1: В этот день Господь заключил завет с Авраамом, сказав ему: «Потомству твоему даю я землю сию, от реки Египетской до великой реки, реки Ефрата».
2: Ура! Скоро у Авраама появится малыш.
4: Сколько же ему было лет?

0: Трудно поверить, но Аврааму было 100 лет, а его жене Саре было 90 лет.
1: Ого!
2: А разве такое возможно?
3: Нет, такое невозможно. В этом случае Бог совершил явное чудо для Авраама и Сары, потому что в такие годы люди не способны иметь детей.
2: А может, поэтому они так долго и ждали? Бог хотел им объяснить, что это чудо.
0: Именно так, Глаша. В Библии написано, что вера во всемогущество Бога позволила Аврааму стать отцом.
2: Какая хорошая история. Я люблю такие истории.
4: Авраам слушался Бога, и Бог дал ему малыша.
3: Правильно, Вита. У Бога были большие планы для потомков Авраама. Бог ожидал, что они совершат великие дела для Господа на этой земле.
2: А как Авраам и Сара назвали своего малыша?
5: Они дали ему имя Исаак, и переводится оно «тот, кто будет смеяться».
4: Он был хорошим малышом, он слушался своих родителей.
5: Да, но больше про Исаака и его потомков мы расскажем вам в наших следующих сериях. До новых встреч!

0: Всем привет! Привет! А я такую замечательную новость узнала. Кстати, а вы уроки сделали?
1: Да,
2: не полностью.
0: Ну, не полностью это классно, но если сделали, тоже хорошо. Все равно же потом придется это делать. Но после моего известия это будет делать намного легче.
1: А какое известие?
0: А я узнала такое замечательное средство для пятерок. Вот сейчас я вам расскажу. Я в журнале вот что прочитала. Существуют замечательные продукты, которые активизируют работу мозга. Ну, то есть умнее становится человек. В списке этих продуктов также у нас вот эти капуста и перепелиные яйца. Представляете, круто?
1: Вау!
0: Вот сейчас еще. Морская капуста помогает уставшему человеку вернуть силы и улучшить здоровье.
1: Вау!
0: А еще тут написано, что один китайский император Канси издал указ, чтобы все граждане обязательно ели морскую капусту. А если кто-то не ел, того считали антигосударственным преступником, представляешь?
2: Ничего себе!
0: Просто из-за того, что не ел капусту. Вот так вот этот император поддерживал здоровье своих подчиненных. А еще вот тут про перепелиные яйца кое-что написано. Перепелиные яйца также положительно влияют на умственное развитие и способности детей.
1: Вот это да.
2: Вот.
0: Да. И поэтому правительство Японии издало закон ежедневно есть по 2-3 перепелиных яйца детям и по возможности взрослым. Представляете? Круто. И вот ученые выяснили, что при употреблении перепелиных яиц, вот слушайте, дети меньше устают и становятся более подвижными, и у них нет проблем с приготовлением уроков.
1: Да-да.
2: А, вот бы птичка-перепелка была дома.
0: Ага. Ну что, не будем терять время и начнем приготовление.
1: Да.
0: Сначала мы морскую капусту готовим. Вот она такая сушеная. В мисочку ее выкладываем. Вот. Давай. Так, оставляем.
2: А еще тут.
0: Ладно, все.
2: Все.
0: Теперь заливаем водой. И нужно ее обязательно промыть, потому что в ней очень много песка. Вот смотрите.
2: Вот
0: вот так. На, попробуй тоже.
2: Какая она, если
1: как водоросли.

0: так это и есть водоросли. А потом грязную воду нужно вылить, чистую налить и оставить ее постоять 3 часа. Но у меня она уже есть приготовленная. Клади. Вот так. Я сейчас вам покажу ее. Смотрите, какая. Я тут уже воду слила. Смотрите, она как будто со дна моря.
1: Да. О, как макароны какие.
0: Только они немножечко липкие, но вот смотрите, какие красивые. Теперь, Вить, можешь, пожалуйста, нам раздавить чеснок? А ты вот выдавить лимонный сок.
1: Выдавить лимонный сок?
0: Вот, на ножичек пополам. Теперь мы берем паприку.
1: Ага, спасибо, Аля.
0: Мы кладем туда чайную ложечку. Теперь еще берем чайную ложечку соли.
1: Что это такое?
0: Витя, можешь мне подать, пожалуйста, сахар?
1: Угу.
0: Спасибо.
2: Пожалуйста.
0: Берем столько же сахара. Теперь идем. Ты все уже?
1: Я?
0: Ну да. Тогда наливай. У тебя скоро, ведь?
2: Да, сейчас последнюю дольку выложу.
0: Тогда мы тебя подождем.
1: Ароматно пахнет.
0: Ага.
2: Все.
0: Все. Вот мы кладем чеснок.
1: Еще.
0: Сюда же.
1: Тут перемешать надо.
0: Да. Теперь вот смотрите, вот берем ручками и также перемешиваем. Да. Так, подожди, Алена, давай я сейчас. И потом я тебе тоже дам.
1: Какие красивые ручки.
0: Ага. Так. Вот так вот перемешиваем. Хочешь тоже перемешать? Давай. И мы берем тарелочку.
1: Все, перемешали.
0: Теперь мы берем и выкладываем ее на тарелочку. Не берем много. Берем вот столечко.
1: Почему?
0: Ну, может быть, еще чуть-чуть. И помогите мне ее выложить в форме гнездышка. Давай вот так на середину. Ага. Спасибо. Вы догадались, почему в форме гнездышка?
1: Там да, это яйца будут там лежать.
0: Ага, правильно. И теперь надо почистить 3 перепелиных яйца. Мы еще 2 оставим, как на запас. Держите каждый по 1 яичку. Так, и я возьму. Они очень маленькие и вот легко чистятся.
1: И просто сожмешь, они уже чистятся.
0: Это вот такие вот у нас вареные перепелиные яички.
1: Уже вареные?
0: Да. Лишнее выбрасываем.
2: А яичко?
0: А яичко сейчас я вам покажу. Что можно с этим сделать? Ах, точно, я еще маслом забыла полить. Вот берем оливковое масло и вот так вот еще поливаем.
1: Пока ты поливал, я же тут закончила.
0: Ну, это хорошо.
1: У меня вот такое гладенькое.
2: Что делать с яичками?
0: Сейчас я вам покажу. Давайте мне яички. Сейчас мы сделаем, вот, например, из этого яичка сделаем маленького цыпленка. Вить, ты можешь вот из морковки отрезать буквально 3 тоненьких кружочка, только вот без этой. А ты, Ален, можешь одну оливку порезать на маленькие кусочки? Угу. А я пока и сделаю из этого яичка цыпленка. Сначала мы вот здесь вот

0: контуру вот это вот все белок надрезаем.
1: Я сделал 3 тоненьких колечка.
0: Можешь еще потоньше?
1: Это решить? Было Надь, как подсказать?
0: Маленькие-маленькие кусочки.
1: Маленькие. Кружочки?
0: Нет, просто маленькие кусочки.
1: Вот. Какие-то такие.
0: Да, можно еще поменьше будет.
1: Вот, еще одна тоненькая.
0: Вот сейчас мы этот белок вытаскиваем, но желток оставляем внутри. Тут у нас будет такой цыпленок.
1: Пока она...
0: Вот. Давай.
1: Морковки.
0: Спасибо. Мы берем чуть-чуть, вот буквально надрезаем здесь. И сделаем из вот этого маленький хохолочек цыпленочку.
1: Хохолочек? Это что такое?
0: Гребешочек такой хохолочек. Ну вот, вот такие вот. Можно даже побольше чуть-чуть. Ты просто делай несколько таких. Вот, вставляем этот хохолочек наверх.
1: Это теперь... корона.
0: Это не корона.
1: Это похоже.
0: А теперь берем, вот, например, такой вот маленький треугольничек у нас здесь остался. И это будет его маленький клювик. Вот видите как?
2: Прикольный.
0: А теперь...
1: Теперь глазки, глазки, глазки.
0: Да. Так, один глазок.
1: Так. Второй тебе тоже, пожалуй, нужен.
0: И второй. Вот, вот так вот. У нас получился вот такой красивый
2: тушок.
0: Цыпленочек, который только что вылупился. Давайте поставим его.
1: Внутрь.
0: Вот так вот. И тут рядом скорлупка, из которой он вылупился. Теперь из второго яйца сделаем маму.
2: А как мы сделаем, если я такое же маленькое яичко?
0: А вот так вот, смотри. А мы тоже делаем хохолочек. Вот здесь у нее наверху, надрезик наверху.
1: А почему она вот так, вот цыплят вот так, а она вот так?
0: А сейчас увидишь. Вот здесь вот делаем чуть поменьше. И вот у нас будет вот такой вот здесь... У нее хохолочек. Гребешок.
1: Корона. А это кто будет, папа?
0: Да, это будет папа.
1: Такой маленький, правда.
0: Так, вставляем этот хохолочек. Теперь нам нужно сделать для нее клювик. Вставляем тоже, вот, например, клювик чуть побольше, чем у цыпленка. Делаем небольшой надрез для клювика.
1: Я забыла, что это вот так вот мама выглядит. Я подумала, что это будет хвостик.
0: А здесь еще делаем надрезики для глазиков.
1: Только глазики.
0: Можно еще чуть-чуть побольше их сделать?
1: Давайте.
0: Я пока возьму вот такие вот. Вот у нас получается такая вот красивая мамаша.
1: А ей ножки не надо?
0: Нет, пусть она вот так вот сидит рядом с вылупившимся цыпленком. А из последнего мы сделаем папу петуха.
1: Она его целует.
2: А у него еще должен быть этот... Как его? Ну, то, что...
0: Бородка.
2: Да, бородка.
0: Да, сейчас мы это сделаем. Мы берем, отрезаем такую штуку.
1: Покажите.
0: Вот. Сейчас сделаем надрез.
1: А хвост ему тоже нужен.
0: Да, можно потом еще сделать хвост.
1: А это чего? Тоже морковки?
0: Да. Вот у него такой.
2: Я сейчас сделаю кружочек
0: хвостика.
1: Бородка. Бородка.
0: Из вот этого сделаем ему хохолок. Даже можно сделать побольше вот такой вот хохолок. У петухов же большие хохолки.
1: Это разве петух?
0: Да, это будет у нас петух, большой папа.
1: А я думала, что сосиски-то птички какие-то-нибудь, а это не курицы. Курицы слишком вроде бы маленькие.

0: пока слишком большие. Может быть.
1: Вот. Для хвостика.
2: Угу. Тоже можно будет вставить. Вот вставляем хохолок. Можно еще вот такой вставить. Еще нужно глазики. Ой, можешь глазики поменьше. Есть.
0: Вот такие подойдут.
2: Да. Берем один глазик.
0: Можно я второй?
2: Да. Вот. А теперь сделаем ему хвостик.
0: Хвост у него вот такой, может быть, будет, да? Сейчас.
2: Ну, вот так вот можно сделать просто.
0: Нет, может быть, у него такой хвост, да?
2: Ну, вот, смотри.
0: Такой? А ты не слишком вот маленький?
2: Да нет. И вот у нас, смотрите, вот здесь полноценная папа, семья. Папа, мама и цыпленок. Ну вот, друзья, у нас тут все готово. Желаем вам быть всегда здоровыми, счастливыми и получать много пятерок. Пока!
3: Пока!

Хотели бы вы знать, любит он вас или нет? Правдивы его слова или он говорит их каждой девушке, которую встречает? Однажды я услышал об одном 100% тесте, который поможет найти ответ на этот вопрос. Он настолько простой, что доступен каждой девушке. Нужно сказать мужчине, что у вас не будет интимных связей до тех пор, пока вы не поженитесь. Кто-то может возмутиться, но ведь это архаика, мы живем в современном обществе, я ведь не монашка. Действительно, сейчас интимные отношения до брака считаются вполне логичным продолжением отношений между двумя влюбленными людьми без заключения брачного завета. И поэтому многим людям кажется, что ветхозаветный закон «не прелюбодействуй» устарел. Но христиане до сих пор относятся серьезно к этому. И вот почему я готов попытаться объяснить. Библия говорит: «никакого секса вне брачного обета». Или в положительном тоне: «секс только по брачному обету». Секс только в браке. Обет — это не просто слово, это мышление. Если два человека вступают в интимные отношения без обета, то есть без обещания друг другу заботиться и быть рядом при любых обстоятельствах, то это значит, что один или оба партнера выступают в этих отношениях потребителями, а это лишает их отношения уверенности и стабильности. Христианство утверждает, что интимные отношения являются священными. И в Библии написано: «станут двое, одна плоть». Интимные отношения — это способ соединиться с человеком полностью, не только физически, но духовно и эмоционально. Христианская идея брака основана на словах Христа, что мужа и жену следует рассматривать как единый организм. Это одна плоть. Христос, изобретатель брачных уз, сказал нам, что две половины брака, мужская и женская, созданы для того, чтобы соединиться в пары. Причем не только ради половых отношений. Союз этот должен быть всесторонним. Очень хорошо по этому поводу высказался Клайв Льюис. Уродство половых связей вне брака в том, что те, кто выступают в них, пытаются изолировать один аспект этого союза, то есть половой, от всех остальных. Между тем, именно в неразделимости их залог полного и совершенного союза. Христианство не считает, что удовольствие, полученное от половых отношений, более греховно, чем, скажем, удовольствие от еды. Но оно считает, что нельзя прибегать к ним лишь как к источнику удовольствия. Это также противоестественно, как, например, наслаждаться вкусом пищи, избегая глотания и пищеварения. То есть, прожевывая пищу, просто выплевывать ее. Внутри брака секс – это способ сказать: «я принадлежу тебе полностью». Я отдаю тебе свое тело, как и отдал тебе всю свою жизнь. Это как церемония обновления завета. Но человеку нравится ощущение, что кто-то близкий рядом. Он берет, но не отдает. Он оставляет свою жизнь себе, держится за свою независимость. И секс становится просто товаром. В журнале New York Times была опубликована статья «Негативные стороны сожительства». Оказалось, что люди, сожительствующие до брака, больше склонны к разводу. Кажется, это абсолютно нелогично, так как около 70% опрошенных утверждают, что сожительство до брака повышает вероятность сделать правильный выбор. Автор статьи пишет, что это невозможно. Он брал интервью и у мужчин, и у женщин, и он отмечает, что и мужчины, и женщины соглашаются, что стандарты для сожительства ниже, чем для мужа или жены. Одна женщина сказала: «я чувствовала, что нахожусь на многолетнем бесконечном собеседовании на вакансию его жены». Секс вне брака становится способом поддержания отношений.

отношений, но в нем нет доверия, покоя и отдачи. Сожительствуя, люди привыкают жить с потребительским отношением. А секс в браке является постоянным заверением в любви. Выбор остается за вами. Может быть, тест на любовь не так уж и невыполним?

0: Привет!
1: Дорогие друзья, вы вновь заехали к нам в гараж на пит-стоп, чтобы починить свои мысли, чувства, просто послушать интересную и полезную для вас тему. И с нами сегодня в гараже Богдан, Наташа, Надя и Сергей. А сегодня мы поговорим об экстремальном спорте. Подвиг или глупость?
2: Вот от чего я получаю удовольствие? Вот едете вы на Урал, берете свою доску. Вообще первая моя доска, это практически была моя первая девушка. Это просто такие чувства. И ты едешь на Урал, поднимаешься на гору, на подъемнике. Там, в сугробах, в лесу, где не все катаются, заезжаешь куда-нибудь подальше. Там снега, вот так вот тебе, если ты упадешь. Ты просто плюхаешься вот так вот, идет снег. Ты в горах далеко от суеты какой-то, это все свежий воздух, снег на тебе идет, елки. Это просто, это атмосфера, это не обязательно вот то, что там экстрим, это реально отдых.
3: На самом деле опасность, что вот твоя жизнь прервется, может быть в любой момент, не только в экстремальном спорте. Но когда идти прямо в ту ситуацию, когда ты знаешь, что вот там 50 на 50, как пойдет. То есть ты не контролируешь ситуацию, тебе никто не обеспечивает как-то твою безопасность, но ты все равно на это идешь. Мне кажется, это больше безрассудство.
1: Я знаю, вот, например, я человек такой, что мне... Когда я делаю что-то новое, мне хочется сразу делать классно, клево, круто, так же, как все, если там я катаюсь где-нибудь на какой-то плоской, да, там, равнине, а смотрю, там люди с горок прыгают с трамплина, мне хочется сразу тоже за ними. Поэтому я, зная себя, не буду, так скажем, подвергать себя таким вещам, не буду себе позволять идти туда и делать, повторять что-то за ним.
2: Ну, потихонечку, потихонечку.
1: Вначале хочу рассказать вам вот такую историю, которая произошла в нашей стране. Не так давно в одном из городов произошел трагичный случай. Двое молодых людей, парень и девушка, совершая прыжок на веревках с автомобильного моста, упали прямо на лед и чудом остались живы. Причина проста. Веревка оказалась слишком длинной, пострадавших увезли на скорой помощи в реанимацию. И это не первый случай. Вот такие случаются ситуации. Но это бывает очень редко, может быть, да? То есть чаще всего просто все проходит хорошо, люди получают массу эмоций, экстрима и так далее. Скажите, как вы вообще относитесь к экстремальному спорту?
2: Ну, экстремальный спорт – это то, что может тебя оживить, если твоя жизнь, например, идет очень скучно. Потому что ты испытываешь какие-то такие чувства, ты испытываешь страх, ты понимаешь, что ты можешь умереть. Вот, поэтому, ну, как бы для тебя это какое-то новое, что-то очень интересное, и поэтому это очень завлекает многих. Вот, и я вообще за экстремальный спорт, но это смотря какой, например, я
1: так, бы сейчас, не стал... Давай пока остановимся, ты за экстремальный спорт, да. Давай на этом остановимся. Наташ, ты хотела...
4: Я когда-то очень давно... мечтала запрыгнуть с парашютом, просто, ну, летать, там все такое, вот, а, ну, недавно, может, года два назад, мы с родителями и еще друзьями купались, и рядом с нами была площадка, где, ну, прыгали с парашютом, и вот на наших глазах человек прыгнул, и у него парашют не раскрылся, и он...
1: Ничего себе,
4: так получилось, что он так запутался, что он прям в нем летел,

0: а потом, ну, и что-то
1: То есть он упал прямо у вас на глазах?
0: Да. И он просто запутался в этом парашюте, и ты так вольно-невольно задумываешься, вот стоят вот эти ощущения вообще вот твоей жизни, по факту.
1: Да. Надя, как ты относишься к экстремальному спорту? У нас есть видео, уже мы как-то перечислили два негативных опыта. Не хочу, чтобы мы на этом только строили наше понимание, да, и сразу в негативном цвете, в плане говорили об экстремальном спорте, просто мы пока наши субъективные взгляды рассматриваем. Надя.
2: Ну, я на самом деле ничего не имею против экстремального спорта, и, в принципе, иногда люблю тоже себе, ну, очень редко пощекотать так нервы, но когда я точно уверена, и когда меня человек убедит, что это безопасно, потому что...
1: Например, как ты себе щекочешь нервы?
2: Ну, не знаю, я прыгала с похожей тарзанки, как было в истории, но, по крайней мере, до меня люди тоже прыгали, и я была уверена в том, что все будет хорошо, хотя не совсем была уверена, но... Меня нужно убедить, что я не потеряю как бы свою жизнь, потому что для меня она более ценна.
0: Ну, ты же не всегда, ну, не всегда все равно в экстремальном спорте, но то он экстремальный, что стопроцентная гарантия того, что ты выживешь. Даже вот борды. Есть вероятность того, что ты просто можешь умереть. Вот недавно случай в Грузии произошел. Там эскалатор, он сошел с ума.
1: Да.
0: Просто ты вот... Люди могли погибнуть, но
3: это тяжелые уже, травмы. Это уже, ну,
1: это, конечно, зависит не от,
3: там и лыжи.
1: Не от спорта, это зависит там от да. инфраструктуры, ну, на этих, да, площадках. Да.
3: На самом деле, даже в экстремальном виде спорта, в каком-то конкретном, можно контролировать уровень экстрима. Например, на сноуборде ты можешь просто не прыгать с больших трамплинов, можешь вообще с трамплинов не прыгать, можешь вообще сидя на нем кататься, как бы снизить экстрим до минимума, потому что, ну, все зависит от тебя, насколько ты, не знаю, хочешь. Ну, в любом случае, ну, ты не останавливаешься.
0: Вот,
3: на этом.
0: Я так...
1: вот в этом вопрос.
3: Вот. Это да,
1: способен
3: конечно.
1: Ли человек остановиться на том, чего он достиг, потому что, вставая на доску, ты рано или поздно захочешь делать что-то лучше, что-то круче, что-то интереснее, потому что всегда доза экстрима, она, когда добавляется, ты всегда хочешь добавить что-то еще большее. Вот. То есть здесь вопрос стоит, так скажем, вообще участвовать в этом, в экстремальном спорте или нет. Хотя многие из вас высказались положительно, хотя только от Наташи я слышал чисто негативный отзыв, да?
3: Вот я бы не стал, например, прыгать с моста на веревке, ну, потому что, ну, как-то для меня это, ну, оно, ты либо разобьешься там, либо не разобьешься.
1: 50 на 50.
3: Как бы, да, как-то вот по мне вот так.
0: Не знаю.
3: И, например, горное катание на велосипедах, да, это уже прикольно, это требует каких-то тебе навыков и так далее, вот, такие вот вещи.
0: Это тоже же, они разные же. Может, в этом прыжке с моста... Ты не порвешь, ну, веревка не порвется, но у тебя сердце остановится от страха. Сердце может остановиться вот даже не при экстремальном спорте, ну, даже, ну, менее экстремальном.
3: Вот знаете, что я вам
0: скажу? На здоровье
1: бильярд,
0: тоже.
1: Играешь в бильярд и хоп.
0: Нет, вот в аквапарке.
1: Опасный удар.
0: В аквапарке недавно женщина с горки скатилась, и все, умерла. И она не ударилась.
1: От разрыва сердца?
0: Не ударилась, ничего, но вот ее сердце не выдержало, и она молодой погибла. Тоже нужно учитывать свое здоровье.
3: Ну, да.
0: И на это обращать внимание, конечно.
3: По большому счету, просто люди привыкли смотреть, что да, это опасный спорт, это ужасно. Вот, но вот от чего я получаю удовольствие? Вот едете вы на Урал, берете свою доску. Вообще первая моя доска, это практически была моя первая девушка. Это просто такие чувства. И ты едешь на Урал, поднимаешься на гору, на подъемники. Там, в сугробах, в лесу, где не все катаются, а заезжаешь куда-нибудь подальше, там снега, вот так вот тебе, если ты упадешь, ты просто плюхаешься, вот так вот идет снег, ты в горах далеко от суеты какой-то, это все свежий воздух, снег на тебе идет, елки. Это просто, это атмосфера, это не обязательно вот то, что там экстрим, это реально отдых.
0: Ну, атмосфера такая может быть в любом лесу. Ну, на лыжах нет, даже нет, вот так нет. На лыжах катаешься, такая же атмосфера.
1: Хорошо, вопрос такой. Вот, ребята, если вы идете в Богдане.

0: немножко уже как бы ответил косвенно на него. Когда вы идете заниматься этим спортом, участвовать в нем, с какой целью? Получить удовольствие или как-то физические какие-то упражнения и так далее? Ну, какая главная основная
1: удовольствие,
0: цель?
1: Удовольствие, оно, конечно, есть, но цель – развиваться в этом, цель – становиться лучше, прыгать все с крутых трамплинов, приземляться все.
0: То есть развиваться в этом спорте?
1: Конечно.
2: А у меня больше все-таки преодоление себя и своих страхов. Не сказать, что я во всех, там, когда прям экстремальные ситуации какие-то происходили бы, я бы получала от этого удовольствие. Но преодоление себя и момента, когда тебе очень страшно, но ты делаешь выбор, что вот да, я там поеду или да, я там прыгну, ну, это преодоление себя и потом гордость какая-то все равно, что
1: есть
2: ты смог.
1: Такое, да-да-да.
0: Ну вот вопрос тогда такой, мы уже переходим к самому главному. Если это риск, определенный риск для жизни, любой спорт, даже вот видите, девушка просто каталась, женщина, да, каталась на горках, аквапарке. Если что-то несет риск нашему здоровью, вообще не грех ли это себя туда помещать с риском для своей, ну, для здоровья своей жизни? Тем более, если ты не свободный человек, тем более, если у тебя есть жена, дети, которые, если ты с тобой что-то случится, они останутся одни. Будете ли ты, например, вот ты, Богдан, Надя, Наташа, будете ли вы подвергать риску своего здоровья и делать что-то такое?
3: Ну, конечно, нет. Это не грех. Я думаю, если ты полностью контролируешь, ну, как, максимально от себя делаешь все, чтобы... Ну, ты понимаешь там то, что я все-таки, ну, в пределах какой-то нормы, ну, вот катание на бордах, да, я стараюсь все-таки какие-то такие упражнения, которые я не умею и которые мне не получаются, не делать, чтобы мало ли что не произошло. Но произойти может что угодно с тобой в любой момент жизни, на дороге, если, ну, вот это дело случая. Просто при экстремальном спорте этот процент вероятность, она вырастает. Но если ты уверен, что эта вероятность не вырастает, то почему бы и нет?
2: Да, я, в принципе, согласна, что на самом деле опасность, что вот твоя жизнь прервется, может быть в любой момент, не только в экстремальном спорте. Но когда идти прямо в ту ситуацию, когда ты знаешь, что вот там 50 на 50, как пойдет, то есть ты не контролируешь ситуацию, тебе никто не обеспечивает как-то твою безопасность, но ты все равно на это идешь. Мне кажется, это больше безрассудство.
0: Да, знаете, в Библии как раз есть такая ситуация, когда, помните, дьявол возвел Христа на храм высоко и сказал ему: прыгни с высоты, потому что написано в Библии, что тебя ангелы подхватят, и тебе ничего не будет. И Христос ему как отвечал, помните? Именно четкие слова.
2: Не искушай.
0: Не искушай Господа Бога твоего. То есть не делай то, чтобы как бы якобы проверить, насколько Бог тебя спасет. Насколько Бог тебе верен. И это, может быть, немножко сегодня, даже немножко, я думаю, напрямую относится к нашей теме. Часто мы в нашей жизни, мы иногда, может быть, не часто у кого, как принимаем какие-то решения, которые своего рода искушают нашего Бога. То есть мы себя подвергаем риску, и прося у Бога благословения и охраны для нас. А может быть, Бог вообще говорит: зачем ты на меня просишь охраны, если ты идешь на этот риск? Может, тебе вообще не стоит туда идти? Вот, поэтому стоит как бы здесь мудро оценивать, на самом деле, как Надя сказала, насколько это все безопасно, туда, куда вы идете, куда выступаете, даже становясь на борт. Если я знаю, вот, например, я человек такой, что мне, когда я делаю что-то новое, мне хочется сразу делать классно, клево, круто, так же, как все, если там я катаюсь где-нибудь на какой-то плоской, да, там, равнине, а смотрю, там люди с горок прыгают с трамплинов, мне хочется сразу тоже за ними. Поэтому я знаю себя, не буду, так скажем, подвергать себя таким вещам, не буду себе позволять идти туда и делать, повторять что-то за ним.
1: Ну, потихонечку. Просто потом уже со временем ты не будешь так, ну, бояться этих трамплинов, ты будешь эти трамплины так же легко преодолевать, как ты там поднимаешься по лестнице, например. Это будет так же для тебя легко, и ты там никогда в жизни не разобьешься на самом деле. Но когда ты уже...
2: Раз на раз не приходится все равно.
1: Ну, смотря какие трамплины.
3: Ну, неужели тебе ни разу не было такого, чтобы ты не падал, чтобы у тебя не было никаких травм?
1: Нет, у меня на самом деле травм особо никаких нет, и это у меня, ну, на самом деле у меня есть небольшая такая штуковина, но она случилась даже не на трамплине, а просто на маленьком пригорочке. Я как-то просто неудачно подпрыгнул и неудачно приземлился, у меня что-то в коленке щелкнуло, вот, и с тех пор у меня

0: Колено болит, если я делаю нагрузки, но я это дело вылечу и обязательно вернусь.
1: Когда я еще раз получу травму, я потом обязательно. Нет, я, это, конечно, шутка. Знаешь, у меня тоже есть травма, и тоже я люблю футбол на футболе, но почему-то как бы травма меня не остановила, потому что участвовать в футболе. Вот что-то с нами людьми такое происходит, что мы, если что-то любим, даже если это нам, ну, так скажем, приносит какие-то боли или вред нашему здоровью, мы продолжаем это делать. И здесь нужно нам разумное решение принимать. Вот знаете, что хотел прочитать фразу, которую процитировать, слова знаменитого, не боксер, он бои без правил, Федор Емельяненко. Я думаю, вы слышали о нем. Вот что он пишет. И у него задали вопрос: Федор, вы человек верующий, как вера в Бога сочетается с вашим видом спорта? А он занимается не просто там катанием каким-то, а именно, так скажем, мордобой. В простонародье драки, да? То есть они просто дерутся на поле, и как можно... Это понятно априори, что это опасно. То есть можно опасно для здоровья, и даже есть случаи исхода смерти. И вот вопрос, как ваша вера в Бога сочетается с вашим видом спорта, где проявляется агрессивность? Что он говорит? У меня на ринге нет агрессии. Я выхожу и стараюсь четко сделать все, что умею. Хотя многие вещи наработаны до автоматизма, прежде всего во время боя я думаю. Потому что бой выигрывает не тот, кто сильнее, но часто тот, кто умнее. Потому что главное на ринге – это думать. Вера в Бога – это не просто поклониться чему-то. Это смысл нашей жизни. Этим надо жить, а не просто сочетать в себе какие-то качества христианина. Нужно повышать свою духовность. Я выхожу на ринг, и я не озлоблен, не агрессивен. Я бьюсь, потому что я спортсмен. Это моя работа. Вот вопрос. Вы согласны с ним? Согласна с ним, что человек, выходя на бой и участвуя вот в этом бою, никогда не проявляет агрессивность. Или даже он не может не проявить агрессивность.
2: Ну, честно или говоря, мне кажется, так же можно сказать, я пойду в солдат и буду убивать людей, я, конечно, это делаю без агрессии, потому что это моя работа.
3: Угу. Очень сложно представить, как равнодушно бьющего человека.
0: Нет, ну, если это его работа, и он к этому, в принципе, привык и выходит на это просто как вот чисто вот механически действовать, возможно, да, возможно, он совсем там не агрессивен. Ну, хотя, если, может быть, ему так хорошенечко двинут, я думаю, тут как бы ты по-любому как-то среагируешь эмоционально. Вот, поэтому, не знаю, какая-то доля, наверное, все-таки есть. Агрессии.
1: Знаешь, я соглашусь с тобой, я сам как-то пытался играть с ребятами, да, боксировать в общежитии, мы когда жили. Знаешь, вот как бы ты человека не любил, если тебе попадут по лицу хорошенько, хоть это, ну, перчаткой мягкой, там, да, супермягкой, боксерской большой, она такая толстая, мягкая, тебе от этого, так скажем, радости не прибавят и любви к этому человеку, а наоборот. Вот, тебе хочется также ответить.
0: В бою, как правило, ну, даже, в принципе, наверное, где угодно, к тебе приходят силы, энергия от адреналина. Адреналин приходит от какой-то конкретной ситуации, от какого-то, ну, реакции на что-то. Это удар там, или это там, когда ты видишь эту очень крутую гору, которую ты боишься спускаться, сразу вырабатывается адреналин. Это энергия, благодаря которой, в принципе, ты можешь делать вещи, которые ты не сможешь сделать в любое другое время.
1: Знаете, что я хочу еще добавить в конце? Часто очень вот в таких экстремальных видах спорта погибают те люди, которые являются профессионалами в этом. Почему? Потому что эти люди не боятся себе допустить зайти куда-то очень далеко. Конечно. Такой риск. И у нас был случай в моем городе, когда очень хороший пловец утонул, потому что он заплыл очень далеко, он там на себя рассчитывал свои силы, на свой опыт, и он утонул. То есть не было случая, что кто-то там глупый там, или человек первый, новенький, они потому что боятся. Но именно вот опасность в том, что если ты очень себя хорошо как раз чувствуешь, Богдан, если ты хорошо катаешься на бордах...
3: Уметь останавливаться.
1: Ты, да, то есть надо уметь остановиться.
3: Азарт такой просыпается.
1: Во всем, азарт есть, во всем, да. В Библии написано, все мне позволительно, но не все полезно, апостол Павел пишет. Давайте мы будем сохранять вот эту вот мудрость, координацию, что если я знаю, что вот у меня есть такое чувство, я не могу остановиться, я не умею останавливаться. Я люблю вот это вот чувство, да, как ты сказал, драйва, экстрима, чтобы помнить от этого и себя периодически ограничить в этом, понимать, что это, ну, имеет очень большой риск. Спасибо, ребят, что вы участвовали в беседе с нами, обсуждали, рассказывали свои опыты. Это была программа «Пит-стоп».

0: сегодня говорили об экстремальных видах спорта. Мы вам желаем всем здоровья, жизни, чтобы вы могли себя вот в этом мудро оценивать в спорте, если вы этим занимаетесь, чтобы вас Господь охранял, но чтобы вы тоже могли делать это осторожно, как Надя сегодня нам рекомендовала, всегда оценивать меры предосторожности, насколько это надежно, и просите Бога, чтобы Он вас охранял. Пока!
1: Пока! Пока.

0: жить по заповедям Его – вот что значит любить. Сама эта заповедь была дана вам от начала, чтобы и вы следовали ей».
1: Почему люди решили, что они вечные? Как узнать, ты во власти лжи и что такое истина? Давайте чуть больше узнаем об этом. Вторая глава книги Даниила начинается с удивительного повествования о том, как царь волнуется, и в целом в царском дворце воцаряется хаос. Что случилось? Царь увидел сон. Увидел его несколько раз, но забыл его содержание и тем более не мог понять его значение. Что сделать в этой ситуации? Согласно верованиям языческих народов, забыть сон означает находиться во власти, в ярости богов. И, конечно же, нужно было решить эту дилемму. Даниил сдал экзамены. Прошло 3 года с того момента, как были эти экзамены, как сон увидел царь. И вот здесь разворачивается очень интересная драма, и мы увидим с вами, как снова Бог вмешивается в жизнь того или иного человека. Когда мы читаем с вами 2 стих этой главы, мы видим с вами, что царь велел созвать тайновецев, гадателей, чародеев, халдеев, чтобы они могли бы рассказать содержание сна и дать ему толкование. Интересно, что халдеи, они приветствуют царя такими словами: «Царь, вовеки живи». И в этих словах мы с вами усматриваем иронию. Почему? Потому что в этой главе как раз и будет идти повествование о том, что царствование Навуходоносора не простирается на вечность, как бы он этого не желал и не хотел. Вообще мы с вами думаем, что мы на этой земле вечные. Некоторые люди, особенно имея силу, власть, хорошее здоровье, деньги, хотели бы, конечно, чтобы они жили и жили и снова жили. Мы читаем с вами историю известного Рокфеллера, который 7 раз провел операцию по пересадке сердца и умер в 101 год. Конечно же, он хотел бы прожить больше. И цель всего сделанного была для того, чтобы простиралась земная жизнь бесконечно. Но мы увидим с вами, что в этом повествовании как раз и будет звучать истина о том, что человек не вечен. Это одна из причин, почему мы нуждаемся с вами в Боге, почему мы должны строить с Ним отношения, почему Бог желает достучаться до сердца каждого человека и сказать ему, что ему нужен Бог. Я помню очень интересную ситуацию, печальную в то же самое время. Я был еще подростком, мне было всего 14 лет. Я шел вместе с отцом из церкви. И он своему другу говорит такие слова, что сегодня вечером в нашей церкви будет интересное богослужение, не хотел бы ты прийти и послушать? На что он ему сказал: «Мне не нужен твой Бог. Ешь, пей и веселись. Это девиз моей жизни». Нужно сказать, что они, наши соседи, они были неподалеку от нас, жили. И на самом деле всю субботу, воскресенье они ели, пили, веселились. Но в понедельник, когда я шел в школу в 8 часов утра, я увидел, что ворота открыты настежь. В нашей местности это означало, что беда случилась в этом доме. Я очень хорошо запомнил тот момент, как я побежал снова домой и говорю:

отцу: «Иди посмотри, что случилось». И буквально минут 10-15 спустя я узнал, что этот молодой человек, ему было всего лишь 48 лет, что от того, что много ели, много пили, у него произошел инсульт, видимо, обширный, и его не стало, врачи ничего не могли ему сделать. И вот в этом повествовании то же самое. Приходит

Они говорят, вовеки живи, царь. Но истина была как раз-то в обратном, что Бог, знающий будущее, предостерегает и желает сообщить о том, что жизнь земная коротка, и в том числе императору, царю, нужно пережить в своей жизни встречу с Богом, с тем, кто любит, с тем, кто желает лучшего человеку. И давайте мы увидим, что происходит дальше здесь. Царь, конечно же, здесь издает указ, чтобы были все созваны, чтобы дали толкование, значение. И он говорит такие слова. «Так как вы не объявляете мне сновидение, то у вас один умысел. Вы собираетесь сказать мне ложь и обман, пока минет время. Итак, расскажите мне сон, и тогда я узнаю, что вы можете мне объяснить его и значение его». Он говорит, я знаю, что вы можете солгать. Я знаю, что вы можете обмануть меня, потому что вы хотите выжить. И на самом деле, чтобы выжить, люди иногда склоняются к такому варианту и такому образу жизни. Обман как средство выживания. Обман, чтобы успокоить свое сердце. Обман, чтобы пережить ситуацию. Но в вопросах вечных обман неуместен. В вопросах познания Бога очень важно знать истину. И поэтому Иисус сказал, что вы познаете истину, и она вас сделает свободными. Это очень важно. И мы читаем дальше, что халдеи говорят, нет на земле человека, который мог бы открыть это дело. Нет на земле человека. И вы знаете, когда мы читаем с вами 7 главу книги Даниила, это слово, используемое здесь для, на языке оригинала как человек, используется в отношении сына человеческого позже, того, который открывает историю земли, того, кто создал эту землю. Эта фраза имеет отношение непосредственно к Иисусу. И вот здесь они говорят, как будто бы, что нет на земле человека, в принципе, нет никого и нигде, кто бы дал бы тебе истину. Нет никого и нигде, кто мог бы помочь тебе как-то. И такое ощущение складывается, что мы обречены на ложь, мы обречены на обман. И нам нужно обманывать друг друга для того, чтобы достичь каких-то эфемерных целей на этой земле. И мы читаем дальше в этом повествовании, что снова царь рассвирепел, очень сильно разгневался, и вышло повеление убивать всех мудрецов. И в этот момент искали Даниила и товарища его, ведь они были самые лучшие, ведь они как раз-то и могли что-то сказать, ведь и они как раз могли эту ситуацию спасти. Уже было известно, что они люди, обладающие знанием. Очень интересно, что в истории, когда мы читаем с вами, замечаем, что в Вавилонской империи, поскольку она была очень большой, простиралась от Индии до Эфиопии, очень тяжело было удержать власть, и было очень много восстаний. И поэтому царь очень сильно боялся заговора. Но здесь, в стихе, мы читаем с вами, в 16-м, Даниил говорит «дай мне время». А в 17 стихе мы читаем с вами, что Даниил пошел в свой дом и рассказал все Анании, Мисаилу и Азарии своим товарищам. Ему нужно было провести небольшое совещание, чтобы помолиться и воззвать к Богу. И Навуходоносор дает возможность это сделать. Вы замечаете, что эти люди были особенные, что им доверяли, что нельзя было делать по отношению к остальным халдеям, тайноведцам и гадателям. Навуходоносор мог бы подумать, что сейчас будет очередной заговор, что как раз-то у них есть возможность все сочинить и подогнать. Но он говорит, пожалуйста, если в этом есть необходимость, им дано было время. И дальше мы читаем, что и тогда открыта была тайна Даниилу в ночном видении, и Даниил благословил Бога Небесного. Очень интересно, в этой главе повествуется, что истина или откровение для человека, оно имеет божественное происхождение, что истина не исходит от людей, что ее нельзя сочинить, изобрести здесь, на этой земле. Мы читаем с вами о том, что Даниил показывает и ставит акцент в этой истории, что Бог Небесный открывает эту тайну, что Он дает познание и мудрость. И вы знаете, друзья, очень часто мы с вами попадаем именно в эту ловушку, когда люди становятся эталоном
для каждого из нас. Когда

мы с вами пытаемся найти у людей истину и правду, когда мы пытаемся изобрести ее и спрашиваем людей, скажите нам, помогите нам. Я сегодня здесь не случайно с этой книгой, Библией. Это книга, которая помогает нам строить отношения с Богом. Она помогает нам познать живого и истинного Бога. Это книга, которая ведет нас к вечному. Это откровение от Бога к человеку. И в этой истории Даниил показывает, да, тайновецы, гадатели, халдеи. И, впрочем, люди. Ложь и обман сказать могут. Но, царь, сейчас такая ситуация, когда Бог открывает будущее, и для тебя у Него есть специальная весть. И эту весть ты должен услышать не от людей. Эта весть от тебя, для тебя будет сказана специально в этот час. И у Бога есть особый план. И дальше мы читаем с вами, что Даниил прославляет Бога и говорит: «Славлю и величаю Тебя, Боже отцов моих, что Ты даровал мне мудрость и силу и открыл мне то, о чем мы молили Тебя». Халдеи такую фразу интересную говорят, что это человек познать не может. Никакой царь, никто. Но у вас есть боги. Почему же вы не спросите ваших богов, чтобы они вам сказали? Но боги тоже молчали. После этих слов прославления мы читаем с вами о том, что Даниил повествует непосредственно само откровение. Оно было последовательным. Царь увидел во сне истукана. Истукан состоял из разных металлов. И мы читаем с вами, что первая часть этой головы, она была из золота. И на самом деле царь не сомневался в том, что он есть эта золотая голова, потому что в Вавилоне золото, как песок, было много, везде, богатая империя и владычествующая. И здесь в 38 стихе даже очень интересное упоминание написано, что «Ты, царь царей, которому Бог Небесный дал царствовать власть, силу и славу, и всех сынов человеческих, всех зверей земных и всех птиц небесных». Три категории владычества, что мы встречаем в Библии тоже, в книге Бытие, когда Бог Адаму дает владычество над этой землей, над птицами небесными, над всеми полевыми зверями. То есть Даниил в этом откровении говорит, что ты, подобно Адаму в прошлом, ты владычествуешь над всем, ты великая личность, ты есть та золотая голова. Конечно же, дальше, когда мы читаем с вами о другом царстве, втором, это царство, представленное серебром, Медоперсия, и царь Кир, который возглавил, его мама была медянкой, отец персом, и он был тем, который управлял этими двумя империями, завоевывает их и дальше завоевывает Вавилон непосредственно. За ним следует третье царство, Медное, которое будет владычествовать, и мы читаем в этой истории, что это Великая Греция. И на самом деле Александр Македонский, который владычествует, стремительно завоевывает такую большую территорию. И четвертое царство, очень интересное, оно здесь в символах сравнивается с металлом, с железом. Оно как железо разбивает, раздробляет все, подобно всесокрушающему железу. И мы знаем с вами, что в Римской империи, как ни в какой другой, использовалось железо. И мы читаем дальше особую отметку о том, что ты видел дальше и ноги, и пальцы. И на ногах они состояли частью из глины горшечной и частью из железа. То будет царство разделенное. Когда мы с вами читаем об этой четвертой империи, для нас это очень важно. Потому что мы видим с вами очень важные характеристики, здесь две. Она состоит вначале из железа, а после этого ноги, и часть пальца и ступни железа, смешанное с глиной. То есть оно будет разделенное до конца всей истории этой планеты. После четвертой империи, которую мы видим здесь, мы читаем с вами о камне, который без содействия рук человеческих упал и раздробил всю эту статую, то есть все земные царства. Вы помните, что вначале было сказано «Вовеки живи».

Оказывается, не только Навуходоносор, но ни один правитель, ни Медоперсии, ни Греции, ни Рима, никто из них не будет жить вечно, и даже царства эти вечно жить не будут. В этой истории есть еще одна очень интересная деталь. Как вам кажется, такая высокая и большая статуя, а здесь отмечает Даниил, что это был большой истукан, неужели он мог этот истукан держаться на глине? Ведь непосредственно сами ноги, пальцы состояли частью из железа и частью из глины. И отмечается, что вот глина как раз-то и держит все эти ценные металлы, всю эту большую мощную статую. И на самом деле, вот в этом элементе отмечаются две очень важные мысли. Все земное, оно нестабильно, оно очень хрупко, оно разделенно, оно не может удержать историю этой земли, оно не может нашу жизнь сделать постоянной, оно не может нашу жизнь сделать наполненной. Глина не может удержать все царства этой земли. И в этой истории мы замечаем с вами, как автор показывает несостоятельность всего земного. Когда мы читаем также о глине, мы видим с вами, что глина и, в принципе, тот термин, что используется здесь, имеет еще одно значение. Все металлы – это металлы, а глина – инородная, другого свойства власть. И в Римской империи возникает религиозная власть в будущем, которая оказывает существенное влияние. Как интересно, Бог показал Даниилу все, что произойдет до образования Европы и в разделенной Европе в том числе. Но для нас важна еще одна деталь, немаловажная в этой истории, что все земные царства завершаются, и на смену этим царствам приходит камень, скала. И как ты видел, что камень отторгнут был от горы не руками и раздробил железо, медь, глину, серебро и золото, великий Бог дал знать царю, что будет после того. В Библии камень или скала – это символ стабильного, вечного, долговечного, несокрушимого. Скала в Библии – это Христос. И Бог показал Даниилу и царю, что на смену всем мировым державам придет небесное царство, царство Божие. И на смену этому временному придет вечное. И поэтому, если и говорить о вечности, о жизни вечной, то о ней можно говорить только в рамках этого вечного небесного царства. А все остальное, вовеки живи, это всего лишь желание, которое заложено в человеке жить, но оно несостоятельно без веры в Бога. Очень интересная деталь также в этой главе, когда мы с вами читаем. Вы не забыли еще об указе, чтобы все халдеи и все гадатели и все чародеи должны были быть уничтожены. Они очень сильно испугались, конечно, потому что они хотели жить, но они не могли сообщить о сне, о его значении. Как же быть с ними, со всеми? Что с ними делать? Мы читаем с вами о том, что Даниил попросил царя не умерщвлять никого. В конце второй главы книги Даниила все остаются жить дальше. А знаете почему? Потому что Бог спасает каждого человека. И вот в этой истории мы с вами читаем о том, как после этой встревоженности, этого волнения, этой неопределенности, этого заявления о том, что Бог не может открыть нам тайны, что люди не могут тайну открыть, звучит другая торжественная весть. Один из философов такую мысль сказал, что боги, они, если бы и знали истину, они бы нам ее не открыли, пишет он. А в книге Амоса, в 3 главе, в 7 стихе, Бог говорит: «Я ничего не делаю, не открыв тайны рабам своим». И вот в этом повествовании мы замечаем с вами, что Бог на самом деле в этой неопределенности

трудности и хаосе, в этих глубоких переживаниях, открывает тайну человеку, потому что он желает приблизиться к человеку. Мы видим с вами, что среди этих указов об уничтожении и смерти Бог всех спасает через Даниила. И он говорит им: «Скажи царю и всем-всем мудрецам, скажи о том, что я хочу, чтобы каждый из них жил». И самая главная мысль этой главы о том, что вся вавилонская система знаний, такая великолепная, вся эта система астрологии, предсказаний будущего, вся она несостоятельна. Астрология не может помочь человеку. Земные знания не могут помочь человеку. Земная наука, она терпит поражение, когда речь идет о будущем. И Даниил доносит очень главную и важную мысль. Друзья, если мы хотим стабильности, если мы хотим с вами иметь настоящее и будущее, если мы хотим, чтобы исполнились слова эти «вовеки живи», у нас с вами есть только один путь. И Даниил о нем сообщает. Но есть Бог, обитающий на небесах. Он открывает тайны. Он дает жизнь. Он открывает историю. И последнее слово за ним. Он есть та скала, которая однажды установится для того, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную.

Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

«Служите Господу вашему Богу, и Его благословение будет на вашей пище и воде. Я избавлю вас от болезней».

Когда приходит осознание, что живем в последних главах пророчества, тогда ни о чем другом вообще ни думать, ни петь не хочется. Когда и война, и болезни, и голод уже и не в Библии, а в новостях, тогда понимаешь, как Он тебе дорог, а все остальное — прах. Тогда только ближе бы к Нему.

не касаясь земли ногой, над всеми несчастьями мира летать, зная, скоро придет покой. И все понимают, что миру зыбкому скоро придет конец. А ты читаешь главу с улыбкой, зная, в пути, дорогой,

Здравствуйте. Друзья, сегодня в нашей программе я бы хотел предложить вам поразмышлять на тему богатства лишений. Наблюдая этот мир современный, мы видим, что он как будто сошел с ума в погоне за приобретениями. Люди хотят иметь новую квартиру, новую машину, новые вещи и новое платье для того, чтобы люди чаще покупали вещи или какие-то предметы быта. Для этого, к сожалению, стало страдать качество товара. И сегодня средняя продолжительность жизни – 3 года бытовой техники. Помимо этого происходит постоянное функциональное обновление товара. Что-то небольшое изменение для того, чтобы заинтересовать покупателя приобрести новую вещь. Телефоны, компьютеры фактически обновляются каждые полгода. Желания людей подогреваются еще и рекламой. И они стремятся иметь не просто что-то новое, а такую вещь, которая нет ни у кого другого. Таким образом, выделиться хотя бы чем-то. Современный человек испытывает дискомфорт, когда он терпит убытки и какие-то лишения. И действительно, ему становится неспокойно от того, что он что-то потерял, лишился чего-то. И если человек потерпел убытки, он будет страдать от этого. Он будет беспокоиться и прикладывать все возможные усилия к тому, чтобы вернуть утраченное. Наверное, все мы испытывали подобное. И материальный мир воспитывает нас потребителями. Хотим мы этого или нет, но мир диктует нам определенные условия и вкладывает в нас определенные жизненные ценности. Нам, как людям верующим, христианам, живя в этом мире, нужно бодрствовать и понимать, что блаженнее давать, нежели принимать. И когда мы читаем Священное Писание, мы убеждаемся в этом не раз. Я хочу прочитать сейчас слова из книги «Деяний апостолов», 20 глава, 35 стих. «Во всем показал я вам, что так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он Сам сказал: блаженнее давать, нежели принимать». И действительно, испытывать блаженство не от того, что ты приобретаешь, а от того, что ты можешь поделиться тем, что у тебя есть, с человеком, нуждающимся в этом. Как прекрасно действительно испытать состояние радости, что ты кому-то нужен, что ты кому-то мог помочь. В этом мире не пропагандируется искать удовольствие в убытках и лишениях. И это неестественно и не свойственно для нашей человеческой природы. Какие лишения существуют в юридическом и гражданском праве? Я хотел бы перечислить их, они все нам хорошо известны. Например, наказание в виде лишения свободы, лишение водительских прав, лишение родительских прав, лишение права человека на жизнь, лишение человека права на свободу совести и вероисповедания. И многое-многое другое. Все это ограничивает нас в чем-то. И о каких убытках и лишениях говорит Священное Писание?

Писания. Давайте посмотрим с вами, каким лишением и убытком мы, как верующие люди, должны быть готовы, потому что не избежим их. Например, унижение чести, достоинства, клевета, гонения, презрения. Согласитесь, это тоже определенного рода лишения. Об этих лишениях пишет апостол Павел в своем первом послании к Коринфянам. Я хочу прочитать вам эти слова. 4 глава, с 11 по 13 стих. «Даже до ныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем, гонят нас, мы терпим». Хулят нас, мы молим, мы как сор для мира, как прах, всеми попираемый до ныне. Поэтому, дорогие друзья, христианин, который посвятил свою жизнь Богу, будет всегда терпеть убытки в своей жизни. Как часто бывает в жизни верующего человека, что на добро, которое он оказывает человеку, ему платят злом. Тот, кто больше всего переживает за свои убытки, переживает больше всего за свое имущество, тот показывает дьяволу свое слабое место. И рано или поздно он будет связан и порабощен. В Евангелии от Матфея Иисус Христос описывает ситуацию, когда к нему, апостол Матфей описывает ситуацию, когда к Иисусу Христу однажды подошел богатый юноша и спросил его, что мне сделать доброго, чтобы обрести жизнь вечную? И какой ответ услышал он, я бы хотел вместе с вами прочитать из Библии. Евангелие от Матфея, 19 глава, с 16 стиха. «И вот некто, подойдя, сказал ему, «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Он же сказал ему, «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Говорит ему, «Какие?» Иисус же сказал, «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать и люби ближнего твоего, как самого себя». Юноша говорит ему, «Все это я от юности моей сохранил, чего еще не достает мне?» Иисус сказал ему, «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое, раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах. И приходи, и следуй за мною». Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам своим, «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царствие Божье». Мы видим с вами в этой истории, что этот юноша, будучи богатым, он был обеспокоен, достоин ли он войти в Царствие Божье. Он испытывал постоянное какое-то внутреннее недовольство собою. И, подойдя к Иисусу Христу, спрашивает, «Но что еще мне сделать, чтобы войти в жизнь вечную?» И мы видим из ответа Иисуса, он говорит, что ты должен соблюдать все заповеди, перечисляет, какие именно. И это не новое для этого богатого юноши. Он говорит, все это я соблюдал от юности моей. И тогда Иисус Христос говорит ему следующее. Если хочешь быть совершенным, все, что у тебя есть, а он был богатым, я подчеркиваю, продай все, полностью все продай, раздай это нищим, и тогда приходи и последуй за мною. Какая реакция была богатого юноша, мы прочитали? Он отошел с печали. И вот именно

В этой истории, которая реально произошла, мы видим, что многие люди, они стараются соблюдать скрупулезно все заповеди Божьи, но Бог, видя их сердце, говорит им: а готов ли ты отдать все нищим и пойти за мною, последовав таким образом? Поэтому, чтобы обрести жизнь вечную, нужно быть готовым к лишениям, готовым к убыткам. И всю жизнь, хотим мы этого или нет, нам грозят какие-либо убытки и лишения. В первом послании к Коринфянам, 6 глава, 7 стих, записаны слова апостола Павла, как совет не только для тех, кто читал в те дни, но и сегодня для современных людей. Послушайте, насколько это актуально и сегодня. «И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения?» И действительно, апостол Павел показывает, насколько важно на другом сосредотачивать внимание свое, действительно блажение давать. И в этом мире лучше потерпеть убытки, чем над кем-то господствовать. Лучше пусть тебя обкрадут, чем ты будешь вором. Всю жизнь нас могут беспокоить мысли и заботы о каких-то возможных потерях и убытках, унижениях и, возможно, даже бедность. Все повседневное, все мелочи жизни, какие бы они ни были в этой жизни, они не должны нас ослеплять, связывать и порабощать, делать рабами этого. Христианская писательница Елен Уайт по этому поводу пишет такие слова: «Христианин, сохраняющий терпение и радость в страданиях и лишениях, даже саму смерть, встречающий с миром, спокойствием и непоколебимой верой, может сделать для Евангелия больше, чем христианин, добросовестно трудящийся всю свою жизнь». Мы должны быть настолько готовы к лишениям и убыткам, что готовы даже умереть за имя Христово. Искусство сносить лишения требует от человека двух условий. Первое. У него должно быть в жизни некая высшая, все определяющая ценность, которая действительно должна быть больше всего в его жизни. То, что он любит, и эта ценность заслуживает любви. Это и есть то, что, чем он живет, за что он борется. В этом и есть весь смысл, и он вкладывает всю свою жизнь в это и самого себя. Когда мы читаем христианскую писательницу Елену Уайт, она пишет о апостоле Матфее. Послушайте, какие слова она говорит, когда Иисус Христос призвал его быть его учеником. Матфей, оставив все, встал и последовал за ним. Он не колебался, не задавал вопросов и даже не подумал о том, что может потерять прибыльную должность и что меняет ее на бедность и лишение. Он довольствовался тем, что будет с Иисусом, что может слушать Его слова и делить с Ним Его труды. Вот что на тот момент для Матфея было ценностью или стало ценностью. Все остальное он отложил, он не жалел и готов был пойти на эти лишения и убытки ради этой ценности, о которой здесь написано. Довольствоваться тем, что будет с Иисусом, сможет слушать Его слова и делить Его труды или разделять. Второе. Человеку нужна способность
сосредотачивать свое внимание

не на том, чего у него нет, а довольствоваться тем, чем он обладает, и быть всегда довольным и благодарным. Кто постоянно думает о недостающем, тот будет всегда голоден, всегда будет завистлив, всегда будет недовольный и будет заряжен ненавистью на всех окружающих его людей. Вечная мысль об убытках может свести человека с ума и даже загнать его в гроб, в могилу. В рассказе Антона Павловича Чехова «Скрипка Ротшильда» рассказывается об одном таком человеке. Я хочу прочитать вам небольшие выдержки из этого рассказа. Послушайте. В этом рассказе Чехов рассказывает об одном гробовщике по имени Яков Иванов, который жил в маленьком городке. Хотя в этом городке жили почти одни старики, но они умирали крайне редко. И ему от этого было очень досадно. Жил он бедно, как простой мужик, в небольшой старой избе. Его была одна только комната. В этой комнате помещался он, его жена Марфа, печь, двуспальная кровать, гробы, которые он делал своими руками, и верстак. Яков никогда не бывал в хорошем расположении духа, так как ему постоянно приходилось терпеть страшные убытки. Например, воскресенье и различные церковные праздники. Было грешно работать. Понедельник – тяжелый день, и таким образом в году собиралось около 200 дней, когда поневоле приходилось ему сидеть, сложа руки. Полицейский надзиратель был 2 года болен и чахнул. Иаков с нетерпением ждал, когда он умрет. Но надзиратель уехал в губернский город лечиться, но там и умер. Как-то Иаков весь день сидел дома. А когда совсем стемнело, взял книжку записную, в которой каждый день записывал свои убытки. И от скуки стал подводить годовой итог. Получилось больше 1000 рублей. Куда ни повернись, он от досады сделал вывод, одни убытки в его жизни. И вот однажды поздним вечером его жена Марфа почувствовала себя весьма плохо. И она позвала своего мужа и сказала ему, что, наверное, скоро умрет. И Иаков, глядя на умирающую свою жену, вспомнил, что за всю жизнь он ни разу не приласкал свою жену, не сказал ей доброго слова, не пожалел ее, ни разу не догадался купить ей даже маленький платочек, а только кричал на нее, бранился и бросался на нее с кулаками. Яков вспомнил, что завтра день Иоанна Богослова, послезавтра Николая Чудотворца, а потом воскресенье, потом понедельник. Тяжелый день. 4 дня нельзя будет работать. Тогда он взял свой железный аршин, подошел к старухе, своей жене, снял с нее мерку и стал тут же делать гроб. Когда работа была закончена, он надел очки и записал в свою записную книжку. Гроб Марфе Ивановой 2 рубля 40 копеек. К утру Марфа скончалась. На похоронах, чтобы не платить лишнего дьячку, Яков сам читал псалтырь. И за могилку с него ничего не взяли, так как кладбищенский сторож был кум ему. 4 мужика несли до кладбища гроб, но не за деньги, а из уважения. И Яков похоронами своей

жены был очень доволен. Все так было честно, благопристойно и, самое главное, дешево. Потом он, соображая, что от смерти все-таки одна только польза. Не надо ни есть, ни пить, не надо платить налоги, не надо обижать людей. А так как человек лежит в могилке не один год, а сотни и даже тысячи, то если подсчитать, то окажется, какая огромная польза от смерти человека. И он пришел к такому выводу. От жизни человека одни только убытки, а от смерти только польза. Друзья мои, вот к такому цинизму и унынию может прийти человек, который всем своим естеством заряжен на то, чтобы считать свои убытки. Вечный трепет перед возможными лишениями унижает человека и готовит его к рабству. И наоборот, тот, кто умеет с любовью вживаться в дарованное ему, он действительно счастливый человек. Он будет находить в каждой жизненной мелочи глубину и прикосновение Божьей руки в своей жизни. Такому человеку довольно простого цветка и прикосновения к нему, чтобы ощутить радость в своей жизни. Однажды ученики великого основателя восточного монашества Антония Великого спросили: «Скажи, учитель, как это ты видишь Господа?» И он ответил им: «Ранним утром, когда я выхожу из моей землянки в пустыню, я вижу, как солнце встает, слышу, как птички поют, тихий ветерок обдувает мне лицо, и сердце мое видит Господа и поет от радости». Каким богатством владеет бедняк, если он умеет радоваться и быть богатым в бедности? Поэтому нехорошо человеку обходиться без лишений. Они нужны ему. Они могут принести ему истинное богатство, о котором он раньше никогда не помышлял. И это богатство духовное. Они более глубокие для каждого из нас. Не ропщите на лишения и убытки, постигшие вас в этой жизни. Христос, чтобы вновь приобрести нас себе, похищенных сатаною, потерял абсолютно все. Лишился всего. И об этом мы читаем во втором послании к Коринфянам, 8 глава, 9 стих. Послушайте эти слова. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою». Чтобы мы обогатились Его нищетою, Он, написано, обнищал ради каждого из нас, друзья мои. Царь неба, владыка вселенной, оставил свой царский престол и пришел здесь в образе простого человека, нуждающегося в хлебе, в воде. Он часто нуждался в том, чтобы кров иметь над своей головою. И ради того он пошел на эти лишения, чтобы мы стали богатыми в нем, обогатились его нищетою. И христианская писательница Елена Уайт, я хочу прочитать еще одно высказывание ее. «Задолго до своего воплощения Христос видел весь путь, что предстояло ему пройти, чтобы спасти погибшее. Боль, которая пронзит его сердце, оскорбление, которое обрушится на него, лишение, которое он должен будет перенести,
Все было открыто.

ему еще до того, как он отложил в сторону свой венец и царственные одежды, и сошел с небесного престола, чтобы облечь свое божество в человеческую природу». Удивительно, Елена Уайт описывает, на что пошел Иисус Христос. Друзья мои, мы никогда с вами не испытаем то, что испытал Иисус Христос. Бог стал человеком. Он обнищал ради нас, чтобы мы обогатились Его нищетою. Мы стали навеки богаты во Христе, когда принимаем Его как своего личного Господа и Спасителя. Благодаря Его благодати мы стали богаты в Нем, всем необходимым в этой жизни. Если бы Иов, праведник Иов, не лишился всего, чем обладал в этой жизни, он бы так и не познал истинного богатства, которое раньше ему было неведомо. Жена же Лота, не пожелав терпеть лишения, она обернулась на город, в котором жила, нечестивый город, и, по слову Господа, она превратилась в соляной столб. Как наглядно мы видим из примеров вот этих двух библейских персонажей. Один увидел и обрел то богатство, о котором каждый из нас может только мечтать и обрести во Христе. Другой же, не пожелав терпеть эти лишения, он превратился в соляной столб. Самое страшное лишение в жизни человека – это лишиться благодати Божьей. И об этом пишет апостол Павел в своем послании к евреям. 12 глава, 15 стих. Послушайте. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». Друзья мои, будем же стремиться к тому, чтобы постоянно познавать нашего Господа Иисуса Христа, волю Его, которая изложена на страницах Священного Писания. Будем возрастать в вере, будем стойкими в вере, и тогда никакие лишения не отлучат нас от любви нашего Бога. Всего доброго, до свидания.

Иисус Христос сказал своим ученикам: «Но всем вам, слушающим меня, говорю, любите врагов ваших, делайте добро тем, кто ненавидит вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за тех, кто оскорбляет вас. Если ударит тебя кто-нибудь по одной щеке, подставь ему и другую, и кто снимает с тебя верхнюю одежду, тому не препятствуй взять и рубашку. Каждому просящему у тебя давай. Если кто возьмет у тебя что-то, не требуй этого назад. Поступайте с другими людьми так, как вы хотите, чтобы они поступали с вами. Если вы любите только тех, кто любит вас, то какую благодарность ожидаете за это? И самые последние люди любят тех, кто их любит. Если делаете добро только тем, кто вам делает добро, то какую благодарность ожидаете за это? И самые последние люди так поступают. И если вы даете взаймы лишь тем, от кого надеетесь получить то же самое назад, то какую благодарность ожидаете за это? И самые последние люди дают взаймы друг другу, надеясь получить назад столько же. Но вы любите своих врагов. Делайте добро и взаймы давайте, ничего не ожидая получить обратно. И велика будет награда ваша. Вы будете детьми Всевышнего.

0: Нужно ли от всех страхов избавляться? Или что-то можно оставить?
1: Страха, ну, не существует. Человек уже заранее заведомо себя ставит в категорию жертвы. Здесь нужны серьезные специалисты. У меня есть враги, и я их боюсь. Господь желает взрастить каждому из нас этого победителя.
0: Дорогие друзья, мы вновь рады вас приветствовать. Сегодня вместе с нами Василий Половинко, психолог-консультант. Василий, прочитал такую цитату: «Лучше страшный конец, чем бесконечный страх». Как думаешь, что из этого лучше? Конец,
1: ну, наверное,
0: или страх?
1: Лучше страшный конец, чем бесконечное состояние страха, в котором ты находишься или находится твой человек, который рядом с тобой.
0: Почему?
1: Почему? Чаще всего человек выбирает второй вариант. Бесконечный страх, потому что он боится столкнуться лицом в лицо с этим страхом, чтобы решить его и поставить в этом точку. Поэтому он выбирает более такой растянутый вариант. Возможно, время решит вопрос. Кто-то извне включится в эту ситуацию, ее разрулит, и тогда мне не придется напрягаться в этом.
0: Скажи, вот практически как со страхом можно справиться? То есть, вот, допустим, у человека есть страх определенный. А как он может выйти из этого положения, то есть какие-то практические шаги, начиная от самых банальных страхов, там, боязни собак, да, заканчивая там страхом, ну, каким-то глобальным, допустим, летать на самолетах.
1: Ну, на самом деле, здесь необходимо понять первое, причина, почему у меня есть этот страх, откуда он берет свое начало. Навязан он кем-то. Кто-то, может быть, из моих близких друзей этого боялся. Либо, на самом деле, какие-то есть глубинные причины, которые тянутся еще из детства. И я уже на подсознании своем, просто не пытаясь вникнуть, разобраться, что это, оказывается, не страх или мнимый страх, а его реальной опасности никакой нет для меня, я автоматически, у меня сознание срабатывает, что тут у меня срабатывает защитная реакция.
0: Здесь скажи такой момент. Страх, он может рождаться в разное время. То есть это не обязательно, что из детства должно идти. То есть в разном возрасте он может появляться, ну или, так сказать, приобретаться.
1: Смотри, Игорь, вот ребенок, когда он только рождается, он ничего не боится. У него, он открыт этому миру, открыт этому обществу. И постепенно где-то, возможно, мы, взрослые, находясь рядом с ним,
0: навязываем, да, какие-то страхи.
1: Где-то, возможно, говорим, пожалуйста, там, да, бойся там общаться там как бы с людьми незнакомыми, там, да, это очень опасно. К примеру, конечно, есть важные моменты, которые имеют, на самом деле, предупреждение для ребенка, который идет со школы, и посторонние люди, которые имеют разные мысли, вот, они могут какие-то определенные даже злые поступки совершить. Это необходимо знать. Но когда постоянно идет, так скажем, этот, муссирование этого страха, этой опасности определенной, вот тут начинает уже вырабатываться определенный страх, который уже формирует в тебе площадку для того, чтобы на протяжении всей жизни тебя сопровождать.
0: Ну да, вот, то есть, когда мы, допустим, видим, что ребенок на сцену не боится выходить, да, то есть у ребенка нет, как у нас, там, чувства стыда, то есть ребенок не краснеет. Но что-то потом происходит с человеком, что его изменяет. И вот такой момент, все-таки побороть страх — это очень тяжело. И кому-то, вот есть такое, что кому-то это легче сделать, а кому-то это сложнее.
1: В принципе, по большому счету, каждый человек принимает для себя решение, оставаться ли ему дальше идти по жизни с этим страхом, либо все-таки найти в себе силы для того, чтобы его попытаться преодолеть. Мы, как люди верующие, как люди, которые имеем Священное Писание, говорим о том, что есть Бог, который может еще в этом плане помочь. Когда мы говорили о том, какие пути, этапы, шаги можно пройти, чтобы преодолеть страх. Первый момент, мы уже проговорили, это то, когда человек пытается понять, откуда истоки этого страха берутся. Второй момент, он пытается понять, а на самом ли деле это страх, навязанный
0: или это надуманное что-то,
1: либо надуманное, либо это мнимое совершенно. Вот. И у него теперь возникает вопрос, что с этим делать дальше? Я с этим не хочу дальше жить, не хочу с этим мириться. И что можно сделать? У нас есть возможность обратиться к Богу, который, нашему Творцу, который нас создал. И он может помочь нам эти страхи в своей жизни преодолеть. Что удивительно, что мне нравится в этом.

0: в этой книге Библию, которая у нас есть почти у каждого человека, да, в своих книжных полках стоят, читаем мы ее или не читаем, это другой вопрос. Но в этой удивительной книге Господь позаботился и порядка около 360 раз повторил одну и ту же фразу «не бойся». То есть Господь, как наш Творец, прекрасно понимал, что дьявол будет использовать сильнейшее оружие, страх, чтобы нас сковать, чтобы нас поработить, чтобы нас сделать, условно говоря, подданными кого-то, кто мог бы нами манипулировать. А Господь говорит, я хочу, чтобы ты был свободен от этого, от этих страхов, чтобы ты не был рабом. И вот это вот внутреннее состояние мира в душе, которое ты получаешь от соприкосновения со своим Творцом, в молитве, в чтении Священного Писания, оно постепенно, постепенно, не сразу, не сразу это произойдет, оно высвобождает тебя от этого страха и дает тебе свободу вздохнуть полной грудью и понять, что на самом деле это то, что тебя вчера еще держало в жестких ежовых там рукавицах, в жестких тисках. И ты с Божьей помощью мог это победить,
1: смотри,
0: мог это преодолеть.
1: Смотри, вот сейчас очень много разных платформ, которые помогают нам жить. Я не знаю, слышал ты или нет. Сейчас, допустим, можно там по СМС отправить, чтобы за тебя помолились, да, или совершили какой-то церковный обряд. Сейчас такие функции вводят. И я знаю, в разных таких вероисповеданиях, когда ты можешь исповедоваться по телефону. И там, говорит, даже вводят такой чат-бот. И вот мы настолько к этому привыкаем, что, допустим, если человек не знаком со Священным Писанием, и когда он понимает, что у него есть страхи, как это сейчас модно, да, он хочет с ними справиться. Вот кому ему нужно первоначально идти? Да, к психологу, там, консультанту, там, священнослужителю или какой-то, может быть, еще другой личности? Вот в таких действиях практично что мы можем рекомендовать сегодня людям?
0: Есть моменты, которые мы называем фобиями, то есть такими устоявшимися страхами, где человек на самом деле ничего не может сделать, реальных шагов предпринять. Здесь нужны серьезные специалисты. Нужны серьезные психологи, консультанты, психотерапевты, которые могли бы работать с человеком и помочь ему эту фобию выйти из нее или преодолеть, победить. Но во многом этот фактор зависит именно от личного желания этого человека. Но, как правило, человек и хочет, и боится.
1: И хочется, и колется.
0: И хочется, и колется, да. Вот. Другой момент, когда мы говорим о том, что есть гораздо такие, но несложные формы страхов, когда человек понимает, что на самом деле это то, что он в себе, в своем сознании заложил, и он живет с этим, но на самом деле он пытается разобраться и понять, что это как такового страха, ну, не существует. И он может быть или не быть, а я уже боюсь, я уже себя загоняю вот в это патовое состояние. Вот здесь может прийти на помощь священнослужитель, да, то есть духовный наставник, человек, который может показать этот путь выхода из этой ситуации, помолившись за него, открывая Священное Писание, показать путь, как от этого освободиться. Мне нравится история, пример, который записан в Священном Писании, где речь идет о том, когда ученики Иисуса Христа испытали страх. Шторм на Галилейском море, вечер, темно уже, да, стемнело, буря, лодка, и в лодке ученики с Иисусом. Все в смятении, все в страхе, кроме Христа. Он спит спокойным сном. И вот этот момент, эпизод, он записан очень интересно. Я хотел бы его тоже посмотреть вместе с вами. «Когда же вошел он в лодку, за ним последовали ученики его, и вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал. Тогда ученики его, подойдя к нему, разбудили его, сказали, Господи, спаси нас, погибаем». Вот он страх, о котором мы говорим. «И говорит им Иисус, что вы так боязливы и маловерны? Потом, встав, запретил ветром и морю, и сделалась великая тишина». Вот эта вот глубина этой мысли заключается в следующем. Господь сравнивает состояние боязни с отсутствием веры. Он говорит, что вы так боязливы, маловерны. Когда в моем сердце, в моей жизни и в моем внутреннем состоянии есть то, что меня терзает в виде страхов разнообразных, которые не имеют под собой на самом деле вот, веской причины, Господь говорит, ты должен задуматься, что это первый сигнал, это колокольчик по поводу того, что у тебя отсутствует вера. Очень хороший, красивый пример, яркий.

0: И тому для подтверждения это рассказывают об одном канатоходце, где натянули канат вот, между двумя вершинами. Вот собралось огромное количество людей. Этот канатоходец спокойно проходит с одной, так скажем, вершины на другую.
1: Все оценили, канату. Наверное, со стороны это, да?
0: Все оценили.
1: Восторг, аплодисменты.
0: Аплодисменты, да. Вот он берет тачку. Угу. Эта тачка, так скажем, проходит
1: еще поэтому, раз.
0: Туда-обратно. Он спрашивает, а вы верите, что я могу это сделать? Все, конечно, восхищаются. Говорят, да, мы, конечно, верим, что ты можешь сделать. Это все нормально, все отлично. И тогда он задает следующий вопрос. А кто из вас готов сесть в эту тачку, чтобы я его провез на ту сторону и обратно? И тут, условно говоря, лес рук. Никого нет желающих.
1: Молчание.
0: Знаешь, Игорь, получается, картинка очень такая интересная. Мы, с одной стороны, в этой жизни говорим, что мы верим в Бога. Угу. Мы говорим, что мы верующие люди. Мы живем в христианской стране. Но, как правило, мы видим уже реальную картину. В нашей жизни, в жизни наших друзей, знакомых, в сердцах многих людей живет этот страх, он имеет место быть.
1: Скажи, пожалуйста, а вот с этой
0: позиции... Который крадет эту веру.
1: Вот когда мы видим человека, у которого есть страх, и у нас есть желание помочь ему, как мы можем со стороны оказать действие? То есть что практично можно сделать для человека? И всегда ли вот оно может получиться? Или все-таки мы иногда должны отойти и... Ну, как бы человек живет уже с этим, пусть живет.
0: Знаешь, Игорь, вот очень часто человек находится в состоянии жертвы. Угу. То есть у него страхи есть, у него есть боязни, комплексы неполноценности. Угу. То есть набор всего-всего, что у него есть, что мешает ему жить полноценной жизнью. Угу. И он надеется, что вот благодаря вот преодолению вот этих вот моментов он все-таки сможет каким-то образом решить этот вопрос.
1: Я тебе даже более скажу, что я тоже встречаю людей, которые внешне очень кажутся сильными людьми, но ты знаешь, как бы, когда ближе знакомишься, что у человека очень много страхов, которые у него тянутся очень давно. Но внешне он создает такую картинку стены, которую нельзя ни обидеть, ни слова лишнее сказать, такого вот уверенного победителя. Вот, может быть, о чем-то.
0: Вот как раз-таки вот о чем ты сейчас сказал, на самом деле человек уже заранее заведомо себя ставит в категорию жертвы. Угу. Меня обидит, меня унизит, у меня там на работе будут проблемы с моими коллегами, угу. И он уже в некой такой стойке находится, в ожидании того, что еще не случилось.
1: Что какое-то действие могут, да, проявиться?
0: Какое-то действие навстречу, как бы, по отношению к нему. Угу. А в данной ситуации, на самом деле, Господь говорит нам, я хотел бы, чтобы вы поверили в себя. Поверили в то, что не то, что у тебя, Василий, есть сила, или у тебя, Игорь, угу. А что я тебе могу эту силу дать. И ты сможешь это преодолеть, ты сможешь с этим страхом расстаться. И тогда, когда ты победитель, у тебя мышление совершенно другое. Ты уже и на других смотришь с уважением. Ты уже не ждешь подвоха определенного от людей, а ты готов к ним проявить уважение, проявить снисхождение, проявить поддержку. Вот эти слова, которые Господь говорит, побеждающему дам сесть со мною, как и я победил и сел с Отцом моим на престоле моем. Господь желает взрастить каждому из нас этого победителя. И в первую очередь над самим собой. Над теми страхами, которые мешают и разрушают нашу жизнь.
1: Скажи, пожалуйста, вот, ну, ты тоже человек, наверное, тоже есть какие-то, может быть, страхи были. Есть такой положительный опыт, когда ты какие-то страхи в своей жизни преодолел?
0: Я скажу так, что у меня в свое время была молитва, которой я молился, и я говорил, Господи, я прошу Тебя, чтобы Ты помог мне каким-то образом, чтобы я мог тех людей, которые являются для меня врагами, я мог как-то вот поменяться к ним, или они поменялись ко мне. Я прям даже, когда молился, у меня такая сразу картинка всплывала, враги. А это вот тот, у тебя еще, наконец, враг у тебя еще, да.
1: Этот вот, набирался, да, список?
0: Да. И я как бы сразу так вот при встрече с людьми в стойке, в стойку такой становился, как будто я говорил уже, ожидание того, что что-то сейчас будет в мой адрес, но я уже готов. Я уже готов защищаться и так далее. Знаешь, Игорь, я потом, вот, я думаю, что Бог мне это открыл, поменял вообще стиль молитвы. Я говорю, Господи, помоги мне относиться к людям правильно, которых ты пошлешь в этом дне навстречу мне. И ты знаешь, буквально в скорости я забыл про эту категорию врагов своих. Они просто буквально как-то вот, может быть, у меня где-то, может быть, испарились. Потому что я каждый раз себе не напоминал, что у меня есть враги.

0: и я их боюсь, и, Господи, помоги мне дальше, чтобы победить или продолжать. Ты помогай мне, Господи, победить, но я продолжаю бояться их.
1: То есть все это на самом деле реальностью становится.
0: Понимаешь, Игорь, когда ты просишь об этом Бога, помощи, Господь помогает не сразу, не мгновенно. Нужно, конечно, время где-то, какие-то определенные обстоятельства, в которых ты попадаешь, и они тебя учат другому, они учат быть тебе победителем. Мне очень нравится хорошая фраза, которая звучит так, что иногда худшие, или, так скажем, худшие люди иногда делают лучшее будущее. Вот мы в своей жизни, нарисовав вот этих негодяев, условно говоря, от которых мы терпим свою жизнь, мы уже поставили на них крест. Все, с них ничего доброго, хорошего не будет. И по отношению ко мне, и по отношению к другим. Мы все в черный список занесли. Но вот эта фраза, она очень вещи, как бы, на самом деле, серьезно говорит. Иногда вот эти даже худшие люди, благодаря тому, что Господь касается их сердца, они делают гораздо лучшие дела в своей жизни, потому что они нахлебались, они были на этом дне, и видели, Господь помог им стать победителями. Господь хотел бы, чтобы мы тоже становились победителями, выходя из этих страхов,
1: скажи,
0: побеждая.
1: Пожалуйста, нужно ли от всех страхов избавляться? Или что-то можно оставить?
0: Ну, есть здоровые страхи, которые должны быть. Как, допустим, ты должен думать о том, чтобы твоя семья была в безопасности. Да. Твоя супруга, твои дети. И ты уже как глава семьи работаешь над тем, чтобы ты, возможно, мог защищать свою жену от своих родителей, к примеру, да, которые тоже имеют частые моменты сложности вот в этих ситуациях. Это тоже защита определенная. Вот. Или ты, допустим, защищаешь, скажем, свою жену от ее же самой в каких-то определенных ситуациях, непростых, потому что наша прекрасная половина человечества — это такие эмоциональные творения Божьи уникальные, где на самом деле нужна и мужская поддержка, какая-то нужна стабильность, какая-то нужна твердая позиция, где твоя любимая женщина, она будет в тебе уверена, и она будет спокойна, что вот эти ее эмоции, они не выйдут из берегов. А благодаря уравновешенному, да, мудрому мужу это будет, это уравновесит.
1: И то же самое наоборот, да? Благодаря уравновешенной жене.
0: То же самое, может быть, как бы, да, наоборот. Муж эмоциональный, жена более такая, так скажем.
1: Или когда дети уже могут, да, за родителями обеспечивать и содержать, может быть, заботиться, тоже должны вот проявлять такие моменты.
0: То есть вот она защита, как бы, да, вот она. Мы думаем о безопасности определенно, она здоровая, она нормальная. Но когда это является уже патологической, то тут начинается проблема. Мы должны сразу задуматься.
1: Василий, спасибо тебе за интересную беседу. Дорогие наши друзья, поделитесь, какое ваше мнение о страхах и какие страхи могут быть здоровыми. Всего вам доброго.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: Здравствуйте. Бог есть в каждом из нас. Но как принять Его призыв и последовать за Ним? Сегодня поговорим об этом. Сегодня у нас в гостях священнослужитель из города Тула Вадим Качкарев. Вадим, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Спасибо вам, что вы нашли время, приехали к нам. Вадим, вы не всегда жили в Туле. Расскажите, где вы родились, где выросли?
1: Родился я в прекрасном городе, в прекрасной стране, в которую я влюблен. Это Азербайджан, город Баку. Древнейший город,
0: очень красиво,
1: от которого я просто без ума. Я благодарю Бога, что мне посчастливилось родиться в этом городе, в этом народе, в этом обществе многонациональном, многоконфессиональном, очень красивом, хорошем обществе.
0: Здорово. Вадим, скажите немного вот о маме вашей, о папе. Они были вообще вот верующими людьми? Вот все-таки как-то вы же подошли вот к Богу, к вере. Они у вас заложили что-то? Вот расскажите об этом.
1: Вы знаете, родился я, несомненно, в семье интеллигентной. Мама моя всю жизнь проработала в школе. Она обучала детей грамоте, русскому языку. Обучала даже детей, которые к русскому народу не имели никакого отношения, иностранцев. И она была всегда очень сильным педагогом, к которой стремились. Среди ее учеников очень было много медалистов.
0: Здорово.
1: А вот. Папа мой, которым я также горжусь, он был представителем благороднейшей профессии. Он был офицером пожарной охраны. И начиная от бойца обычного, дослужился до начальника штаба. Вот. Но, к великому сожалению, папа мой очень рано умер. Вот. Но перспективы были у него великолепны.
0: Да, и, несомненно, нужно отметить, что сила духа у него была достаточно крепкая, если он достиг таких высот.
1: Ну, к этому хотелось бы сказать, конечно, родился я и вырос в то время, когда исповедовался коммунизм. Мы жили все в стране под названием Советский Союз, в которой коммунизм был исповедуем практически всеми, ну и тем более людьми, которые носили погоны. Папа мой был коммунистом, папа мой закончил университет марксизма-ленинизма, вот, он был достаточно таким четким, строгим, но и вместе с этим был очень добрым, добрым человеком. Вот в такой семье я родился, в такой семье я рос. В такой семье я получал навыки какие-то, и родители, они очень всегда дорожили нами, родители всегда хотели, чтобы из нас получились нормальные, хорошие люди, члены общества, за которых впоследствии не было бы стыдно.
0: Это очень важно.
1: Да, я благодарю Бога за то, что я родился вот в такой семье.
0: Да, слава Богу. Вадим, скажите, а как вы вообще можете себя охарактеризовать вот на тот момент, как личность, да, как вот тот парень, вот сейчас себя вспоминая, вот что вам было свойственно в характере?
1: Мне лично,
0: да,
1: в характере лично. Что было свойственно? Ну, я с детства тяготел к творчеству. Вот. Мое детство проходило очень спокойно. Я был послушным ребенком в семье. Мне не приходилось ругать там часто за что-то. Вот. Я был склонен к творчеству, к размышлениям, к музыке.
0: А к творчеству здесь вот поконкретнее. Вы пели, да? Вы же поете, причем очень красиво.

0: сразу. Вы поете?
1: Да, не сразу. У меня были какие-то определенные способности. Угу. Я начал заниматься на аккордеоне. Вот мой учитель пения в школе, он был моим преподавателем по аккордеону. Я занимался частным образом. А потом со временем я стал тяготеть к ударным инструментам. Угу. Я научился играть на этом инструменте, играл во всевозможных группах разную музыку, сидел за ударной установкой. Потом со временем, значит, это некая такая эволюция. Угу. Эволюция. Со временем мне очень захотелось освоить духовые инструменты. И я остановился на саксофоне. Вот. Я стал заниматься на саксофоне и уже, собственно говоря, стал саксофонистом.
0: Здорово.
1: Вот так. Что касается пения, да. Дело в том, что у меня пела очень хорошо моя мама. И мой дедушка, мамин отец. И когда бабушка моя слышала мое пение, она всегда умилялась и говорила: «Ну, вылитый дедушка, вылитый дедушка». То есть муж ее хорошо пел, мой дедушка. И каким-то образом вот ко мне перешла вот эта способность, что ли. Я не учился нигде пению. Вот, просто оно у меня получалось, да и все. И я этим был доволен.
0: Но опять же, это дар от Всевышнего?
1: Наверное,
0: конечно.
1: Да. Наверное, да. Это способности, которые он в нас закладывает. Вот. Но эти способности по-разному можно использовать.
0: Да, абсолютно верно. Ну, вы играли же разную музыку?
1: Разную музыку.
0: А сейчас вот как разную. Ваши предпочтения?
1: Ну, в этом плане тоже произошла определенная трансформация. Почему? Потому что музыкой, которой я занимался до своего обращения, до своего прихода к Богу, она была определенного плана, определенного характера. Вот. Хотя можно утверждать, что музыка, она есть музыка, да? Знаете, но все же, когда человек приходит к Богу, и в его сердце происходят какие-то изменения, вот, то и, естественно, отношение ко всему тому, что ты делал до этого, оно тоже меняется. Соответственно, и музыка, которую ты исполнял, она тоже в каких-то отношениях меняется. Вот. Песни, которые ты пел, они уже будут иметь совершенно иное содержание, понимаете? Музыка же это язык.
0: Да, абсолютно.
1: Это же не просто пение или извлечение каких-то звуков. Угу. Музыка это язык. И причем язык, изобретенный Богом. Понимаете? Поэтому, когда человек обладает способностью на этом языке разговаривать, то он, конечно, должен отдавать себе отчет. А что он говорит? О чем он говорит? На этом языке, что человек, который послушал эту речь, скажем так, да, музыкальную, что он для себя извлек? Ты возбудил его, ты напряг его, ты вывел его из себя или наоборот? Своей музыкой или пением ты успокоил его, утешил его, или, так скажем, подтолкнул его к каким-то добрым мыслям.
0: Хорошим мотивам.
1: Понимаете, да? И, естественно, когда вот в моей жизни произошла эта перемена, естественно, и музыка изменилась, и содержание песен изменились, потому что до этого я отдавал предпочтение все-таки вопросу: мне это нравится, я это хочу. Угу. Понимаете, да? Мало задумываясь о том, что это несет.
0: А это было касательно не только вот именно предпочтений музыкальных. Вот мне это нравится, я вот хочу это, вот это по греховной природе, это свойственно нам всем.
1: Но это всего касается.
0: Да, и вот мне здесь интересен момент, когда вы непосредственно выбрали Бога, что вот вы поставили на весы, да, жизнь до и жизнь уже непосредственно

0: выбирая Бога, какая она. Да. Как вы подошли к этому, ваш путь? Вот расскажите об этом.
1: О, это такой интересный путь. О нем я могу судить уже сейчас, когда прошло 30 лет. Потому что в то время, когда я находился на пути, мне было очень трудно видеть и замечать нечто. Я шел себе и шел, и пришел да, к чему-то. А вот когда прошло много лет, я смотрю назад, анализирую прошлое, я вижу руку Божью, который мной управлял, посылая в мою жизнь то одного, то другого человека. И усилиями этих людей, их словами, их поведением, их наставлениями, Бог как будто бы подталкивал меня к определенному выбору, жизненному выбору. И вот, слава Богу, таких людей было много. Но, наверное, началось все с моей бабушки. У меня было две бабушки. К сожалению, я своих дедушек не знаю. Вот. Но было две бабушки. Вот. И вот мамина мама, она в этом плане оказала на меня огромное влияние. Она была человеком безграмотным. Вот. Но она была, как оказалось, человеком очень верующим. Глубоко верующим человеком. И я имел возможность наблюдать за ней, потому что очень часто я был с ней. Вот. Я наблюдал за тем, как она ходила в церковь, она сам меня брала с собой, как она ставила свечки, как она молилась, она меня учила даже, как это нужно делать. А потом я еще и наблюдал за тем, как она готовилась к Пасхе. Вот она красила яйца, там, пекла вот, куличи, пироги, потом она развозила все это, привозила к нам, к моим тетям в семье. И я у нее постоянно спрашивал, я был маленьким, и я же понимал, что вот из года в год в определенное время бабушка начинает это делать. И мы даже этого времени ждали, что сейчас мы вот так наедимся этих сладостей, этих яиц крашеных. Вот. И я подходил, у бабушки спрашивал, я говорю, бабушка, а что это, к чему это, вот, почему постоянно? Она мне, к сожалению, не могла ничего объяснить. Но вот эта фраза ее, она и легла в основу моих размышлений. Она говорила... Говорила так, так Боженьке угодно, так Боженьке угодно. Вы знаете, тогда, ну кто Боженька, какой Боженька, почему ему это угодно?
0: Но вы запомнили эту фразу.
1: Да, вот эта фраза, вот она отложилась у меня в сознании, и я с нею рос, Постоянно эти мысли крутились в моей голове, а я уже становился повзрослее до тех пор, пока я уже не приобрел друзей многочисленных, музыкантов, с которыми мы часто общались. Вот. И среди них тоже находились философы такие, которые любили вот, пофилософствовать на эти темы. Вот. И я мало тогда что мог сказать, вот, но в основном я постоянно слушал, о чем они говорят, на какие темы они пытаются побеседовать друг с другом. Потом в моей жизни была армия. Я тоже считаю, что по милости Божьей я человек без академического музыкального образования попадаю служить в элитное музыкальное подразделение советской армии. Это я попал служить в оркестр штаба Краснознаменного Закавказского военного округа без академического музыкального образования. У меня было музыкальное образование, но частное. Кто-то меня там этому научил. Но я

0: Я не ходил в музыкальные школы, я не заканчивал, не учились, ни консерватории. И меня прослушал там один музыкальный дирижер, военный дирижер, вот, и сказал мне, поедешь служить в оркестр штаба. Ему понравилось, наверное, что-то. И я вот оказался в городе Тбилиси, вот в этом оркестре штаба. И, конечно же, я благодарен Богу за то, что, попав туда, я, собственно, закончил и училище, и консерваторию, потому что уровень музыкального мастерства, который требовался в этом оркестре, он был достаточно высок. Вот. И я там потихоньку этот уровень, так скажем, приобретал. По крайней мере, после армии я вернулся домой уже немножко другим музыкантом.
1: Вот. Я думаю, что вы не только другим музыкантом вернулись домой, но и другим человеком.
0: Да,
1: вот расскажите
0: да,
1: про то, что
0: и
1: вас
0: вот
1: знает.
0: Это обстоятельство, оно в моей жизни сыграло большую роль и в духовном смысле слова, потому что в армии тоже было много людей. Наш оркестр состоял, по-моему, тогда это было 65 человек, наверное, вот большой оркестр. Среди них были солдаты, срочники, музыканты, и были сверхсрочно служащие, да. Вот, мы их ласково сверчками называли, да. И вот с одним парнем я подружился, он играл в группе ударных на вибрафоне, на ксилофоне, вот. И мы с ним по вечерам размышляли. Почему? Потому что я видел, как он читает какие-то духовные книги, и его интересовало тогда индуистское вероучение. Он любил размышлять про всякие реинкарнации и так далее, про будущее, что с человеком после смерти происходит и так далее и тому подобное.
1: А вас что привлекло? Вас что в этом привлекло?
0: Меня привлекла вообще беседа на эту тему.
1: Ага.
0: Вот, беседа на эту тему. Вот. И мне было интересно с ним посидеть.
1: Поразмышлять.
0: Потому что, да, но остальные все говорили о девушках, о сигаретах, о выпивке и обо всех вот этих вот, в кавычках, прелестях этой жизни. А вот нас интересовали, так скажем, другие немножко вещи, вот, которые создавали вот такое приятное наслаждение такое, говоря на духовные темы. Вот, побеседовав с ним, прошли эти два года, я вернулся домой. Я вернулся домой в 89-м году, вот, и как раз через некоторое время случился вот этот кризис, развалился Советский Союз, развалилась эта коммунистическая система, и на смену этому пришла вот эта религиозная свобода. Открылись двери для провозглашения Евангелия.
1: Угу.
0: И как раз вот в ту пору это мне очень сильно помогло, потому что, вернувшись из армии, я не мог найти Библию нигде. Она была очень дорогой, и она больше была сувенирной, нежели какой-то вот такой продукцией печатной. Вот. И как раз тогда, обуреваемый этими мыслями, я нечаянно, в буквальном смысле слова, наткнулся на один плакат. На этом плакате большими красными буквами было написано «Три ангела над Баку». И вот это название, вы знаете, оно меня так привлекло. «Ангелы над Баку». Я же это все воспринимал буквально.
1: Угу.
0: Буквально, что какие-то ангелы появились над Баку. Но вообще слово «ангелы» – это же все связано с божественностью, все связано с запредельным вот этим миром.
1: И
0: это
1: вас
0: мне очень сильно привлекло. Да. И я тогда был связан контрактными обязательствами с одним из звезд, так скажем, советской эстрады. Был такой певец знаменитый.

0: Это и композитор Крис Кильми. Вот. Он был на гастролях в Баку, и он набирал музыкантов, которые могли бы ему помочь оформить вот этот концерт. И одним из этих музыкантов был я. Он меня пригласил, потому что в его репертуаре были песни, где звучала партия саксофона и так далее. И я подписал с ним вот, обязательства такие. У нас было два концерта, и между концертами был промежуток небольшой.
1: Вам нравилось вот то, что происходило?
0: Ну, конечно, конечно. Это же была моя... Это же была моя жизнь, конечно. Мне это очень нравилось. Кто-то там играл в футбол, там кто-то
1: Вы
0: играл...
1: чувствовали в этом себя? Вот,
0: да, да, это мое.
1: Именно свое развитие.
0: Конечно, это было мое. Я не хотел никаких изменений. Мне нравилось это дети играть, когда люди слушают, что я играю, и так далее, и тому подобное. И вот, мы отыграли, я помню, один концерт. И между концертами было окошко такое. И вот как раз в этот день я попал, вот нарвался, можно так сказать, на этот плакат нечаянно. И увидел «Вечера духовных размышлений», «Приглашаем». И я побежал туда, по этому адресу, где проводились эти «Вечера духовных размышлений». Оказывается, один вечер уже прошел. Один вечер – это тот, на который я попал. И следующий вечер, на который я уже не мог прийти, потому что у меня концерт был. Вот. И я, конечно, захотел... Людей, толпа людей, уйма людей. Пройти практически невозможно. Столпотворение. Потому что молодцы тогда руководители церкви, они так хорошо все организовали. И пригласили, и организовали продажу духовной литературы, музыкальное служение. Молодцы, ну что сказать.
1: Все было оформлено.
0: Да, да, в это было вложено сердце, действительно. Тем более, когда только-только открылись двери для Евангелия. Да. Конечно же, церковь получила возможность... поделиться с людьми верованиями своими. И вот я попытался туда войти, меня не пустили сразу. Почему? Потому что зал был переполнен. Вот. Но потом, спустя некоторое время, я все-таки туда попал. Вот. Нашел еле-еле там место и послушал лекцию.
1: Так, что вас привлекло в этой лекции?
0: Я вам честно скажу, вы сейчас попросите меня вспомнить, что это была за лекция, я ничего не смогу вам сказать, кроме одного слова.
1: Так.
0: Это слово, которое вызвало у меня кучу вопросов. Проповедник произнес его так. Адвентус. Адвентус. Причем по латыни его произвел. И я тогда познакомился с женщиной, которая сидела рядом со мной, вот, которая дала мне понять, что она знакома с духовной литературой, с этим вопросом. И я ей задал тогда вопрос, скажите, а что такое адвентус? Она сказала мне, давайте мы дослушаем до конца, потом я вас провожу до метро и расскажу вам. Вот. Так оно и произошло. Она проводила меня до метро и рассказала мне не только это. Не только это.
1: Она
0: рассказала
1: она верующая,
0: мне все,
1: да?
0: Что мне нужно было к этому моменту узнать, чтобы влюбиться. Чтобы влюбиться в общество людей, провозглашающих Евангелие. Я тогда даже и не знал, что в Баку есть такая церковь. Но при входе в метро она мне вручила ласково буклетик такой. И в этом буклетике было четко и ясно показано, где, что, когда и так далее и тому подобное. И я тогда пришел.
1: Вы говорите «влюбиться». Что вас привлекло вот, в характере этой женщины, вообще в этой всей атмосфере? Что вы для себя открыли? Почему вы захотели именно...

0: посещать, да, вот подобные заведения и общаться с этими людьми.
1: Но учитывая то, что я все это время искал Священное Писание, Библию, и не нашел, вот, меня очень сильно привлекло, потому что я ей задал вопрос, а Библию мне можно будет там? Она говорит, да, конечно. И это меня очень привлекло. Я в буквальном смысле слова выхватил у нее из рук этот буклет, и в ближайшую субботу я пришел на это первое в своей жизни богослужение. И вы знаете, и все. Я уже оттуда никуда не уходил. Впоследствии, конечно. Но я был тогда еще человеком новым, ко мне тоже присматривались и так далее. Кто я? Потому что время-то было сложное, понимаете, и оно было связано с недоверием к религиозным организациям. Поэтому, естественно, ко мне присматривались, занимались со мной, объясняли. Но я был очень хорошим учеником, я слушал. Я приходил домой, я изучал, потому что мне сразу дали Библию там. Я смог получить Библию, и я просто ее проглотил. И благодарю, конечно, Бога за то, что в этот момент, я считаю, критический момент, рядом со мной оказались, ну, в буквальном смысле слова, знатоки.
0: Ну, это здорово. Просто Бог, вот такое ощущение, что вокруг вас вот создал прям вот эту вот почву, лишь бы вы служили, лишь бы вы росли.
1: Совершенно верно.
0: Кстати говоря, хочу отметить ваш невероятный талант вообще в исполнении песен. Дорогие друзья, с участием Вадима у нас есть потрясающие композиции музыкальные. Вы можете их посмотреть на нашем сайте, на YouTube-канале. Вадим, вы также, я знаю, что пишете красивые стихи, красивые песни. Вот расскажите мне о песне «Я верю, я надеюсь, я молюсь». Как она у вас родилась, эта песня?
1: Этой песне уже почти 30 лет. Родилась она у меня на заре вот моего осознанного уже христианства. Потому что, когда я попал в церковь, когда я стал знакомиться с библейской истиной, когда я стал знакомиться с людьми, знающими Библию, конечно же, это не могло не произвести на меня определенных впечатлений. И вот под этими впечатлениями, вот влюбясь в Библию, в истину, я обрел, ну что ли, музу такую. Вот. У меня стали рождаться песни, причем очень быстро стали рождаться. Мне оставалось только подбежать к инструменту, наиграть.
0: Уже все само там у вас происходило.
1: Да. Я стал сочинять тексты сам для этих песен и так далее. И вот таким образом родилась вот эта песня «Я верю, я надеюсь, я молюсь». Она состоит из трех куплетов, трех припевов. Да. В первом куплете я пою о том, как я хотел бы уже встретиться с моим Господом. Вот, как я с нетерпением это жду. Вот. Во втором куплете я пою о том, что, приняв Его, я готов следовать за Ним, испытывая на себе Его любовь, Его заботу. И в третьем куплете этой песни я обращаюсь к людям.
0: Я думаю, сейчас самое время послушать эту песню.

расскажет нам про милость Божью. Человек, ты оглянись назад.

0: я молюсь.
1: Какая потрясающая песня в исполнении Вадима прозвучала сейчас. Как же все-таки важно верить, надеяться и молиться. Вадим, потрясающая песня. Вот действительно, спасибо. Я настолько воодушевилась сама, и она ободряет, поддерживает, подкрепляет, что есть надежда, что никогда не нужно опускать руки, что возможно все абсолютно вместе с Богом.
2: Спасибо большое. Это действительно так. Да.
1: Вы начали расти и развиваться в творчестве, постепенно также познавая, открывая Бога. Это все так достаточно стремительно у вас происходило. Вот
2: ну, да.
1: Немного расскажите также вот о своей семье. Как вы вообще познакомились с супругой, как вы повстречались, о своих детях?
2: Вы знаете, это тоже такая интересная история. Дело в том, что вот в тот вечер, когда я оказался в этом дворце культуры, Церковь адвентистов седьмого дня организовала специальный сбор пожертвований благотворительный. Вот. И я, выходя из зала, увидел, что по обе стороны вот, от косяков дверей стоят две девушки. И так скромно держат корзиночки, в которые можно было опустить свои пожертвования. Ну, я тоже, выходя, достал из кармана деньги и бросил их в эту корзиночку.

0: девушки, которая находилась справа от меня. И ушел. Ну, естественно, я на это особого внимания не обращал, поэтому это событие, оно как-то выветрилось очень быстро из моей головы, потому что я был сконцентрирован на том, что такое адвентус. Вот. И вот эта женщина мне объяснила, я пришел, я остался в церкви, и там в церкви уже когда я стал адвентистом седьмого дня, когда я принял крещение, кстати, 21 марта будет день моего духовного рождения, 21 марта 92 года принял, 91 года принял крещение. Вот. И благодарю Бога, что это случилось вот в моей жизни. И там в церкви молодежь, знаете, мне было тогда 22 года, все молодые люди, вот очень много было таких же парней, девушек, верующих. Вот. И мне так нравилось находиться в этом обществе.
1: Атмосфера.
0: Да, очень нравилось. Это было, это другие люди, понимаете? Это люди с другими мыслями, с другими побуждениями и так далее. И вот там я заметил, так скажем, одну девушку. Потом, как оказалось, она была дочкой пастора этой церкви, уклеенной Ивана Ивановича, а мама ее была руководителем, мама ее была учителем субботней школы, и от уроков которой я получал просто наслаждение, потому что у нее дар от Бога объяснять, помогать понять что-то, понимаете? И вот всякий раз, когда заканчивалось служение, я подходил к Любови Алексеевне, садился прям в буквальном смысле слова у ее ног и задавал ей кучу вопросов. И вот однажды такая встреча у меня с ней произошла, мы с ней беседуем, вдруг подходит девушка, такая хрупкая, такая изящная, симпатичная, такая. Я на нее так посмотрел, и что-то вот в сердце такое промелькнуло, что-то какие-то такие приятные чувства, так она мне понравилась. Вот. И она к Любови Алексеевне обращается, говорит: «Мам, ну я пошла домой». И я понял, что это дочка, там, как оказалось, самая младшая дочка. В общем говоря, положил я на нее глаз.
1: Здорово.
0: Да.
1: У вас...
0: И мы познакомились. И мы познакомились. И вот сейчас я хочу вспомнить опять вот то событие. Прошло уже достаточно много лет, может быть, 3-5, когда мы уже в браке с ней были. Я не могу ночью уснуть. Она сходила к парикмахеру, пришла, а я на нее смотрю, и ночью не могу уснуть. От мысли, что-то вот у меня в сознании воспоминания какие-то тех дней. И потом у меня озарение. Она лежит, спит, я ее бужу. Я говорю: «Ответь мне срочно на один вопрос». «Какой?» «Это не ты стояла у дверей, собирая пожертвования?» Она говорит: «Я». Я говорю: «А с какой стороны ты стояла?» Она говорит: «Ну вот, с правой стороны». Я говорю: «Слушай, я вышел и бросил в твою корзиночку деньги, пожертвования. И на всю жизнь запомнил твою прическу». Я говорю: «Так это была ты?» Она говорит: «Да». Вы знаете, мы посмеялись, я, конечно, там пошутил: «Верни мои 3 рубля», там, и так далее, и тому подобное. Вот. Но это такое дело, знаете. Вот. А я трешку, советские 3 рубля, такие зелененькие, я бросил ей тогда в корзинку. Но я с таким...

0: воодушевлением тогда. Я думаю, Господи, даже тогда, еще тогда, ты уже знал, кто будет моей женой.
1: У Бога все под контролем.
0: Представляете? Вот это была такая чудесная история вот, моей женитьбы, моего брака.
1: Это потрясающе. Да. Очень интересно, правда. Ну и дети ваши, соответственно, у вас двое детей.
0: У меня двое любимых детей, от которых я в восторге. Знаете почему? Потому что они хорошие дети. Потому что они очень уважительные дети к нам.
1: Опять же, это ваша заслуга, как родителей, я считаю. Ну, вот как мне кажется.
0: Я не знаю, насколько это наша заслуга, потому что мы по отношению к ним тоже ошибки какие-то допускали. Но, вы знаете, они выросли любящими людьми. Что
1: это
0: сын,
1: главное.
0: Что дочь. У меня и сын, и дочь. Старший сын, ему 28 лет, Виталий, и младшая дочка, ей 17 лет. И, вы знаете, я благодарю Бога за моих детей. Они очень умные дети. Они очень, как бы вам сказать, так, со стержнем внутри. Со стержнем внутри. И я восхищаюсь ими. Вот мы вчера разговаривали по телефону с сыном. Он мне рассказывал о своих планах, о своих намерениях. И я ему давал какие-то советы, и он очень много приятных слов в мой адрес сказал. Для меня это такая честь. Вы знаете, что дети, они гордятся своими родителями, не только родители своими детьми. Дочка у меня просто великолепный человек, очень ласковая, очень любвеобильная, очень умная девочка, любит учиться. Любит познавать. Она очень хорошо знает Священное Писание.
1: Но опять же, вот тяга это, да, детей к этому, ко всему, к светлому, к доброму, к познанию истины, она же все равно закладывается, понятно, что Всевышним, но и родители, они обязательно должны показывать пример. И
0: конечно,
1: вы тому достойны.
0: Мы старались с женой. Я не хочу сказать, что мы во всем, скажем так, были идеальны и совершенны. А вот наверняка мы делали какие-то ошибки, может, подавали не тот пример, который нужно подать. Но, тем не менее, наша семья была очень хорошей, доброй.
1: Да, это тоже очень важно. Вадим, огромное вам спасибо за то, что вы выделили время и приехали к нам. И за
0: спасибо
1: это общение.
0: Вам большое за приглашение, всегда рад.
1: Дорогие друзья, благодарю вас за то, что вы нас смотрите. К Богу можно прийти и можно последовать за Ним, но важно открыть свое сердце и полностью довериться Ему. Пусть Господь хранит ваши семьи. Всего самого доброго. До свидания.

Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его.

Я сейчас хочу поделиться не совсем своим опытом, но опытом моей свекрови. Я очень ее люблю, всегда называю мама. Наша мама работала начальником металлографической лаборатории. И какие-то сложные случаи всегда предоставляли писать заключение ей. В ее подчинении было достаточно много лаборантов, которые тоже работали в этой лаборатории. Это была очень ответственная работа. И вот однажды мама рассказывает, что случай, с которым они столкнулись и по которому нужно было написать заключение, был непонятен для них. Лаборанты ничего не могли понять, найти какой-то аналогии. Ну, естественно, они переложили

как на начальника эту ответственность на нее. Она должна была писать заключение и сделать вот эти вот все анализы спектральные и другие. А мама говорит, я тоже никогда не сталкивалась ни с чем подобным. Но понимала, что на утро мне нужно давать заключение, потому что ну, это очень важно. И она пришла пораньше в лабораторию и стала молиться. Говорить, Господи, я не знаю, как решить этот вопрос. Я абсолютно не понимаю. Сотрудники ждут от меня заключения, но я не знаю, что писать. И она говорит, что ее рука машинально потянулась вот к той лабораторной библиотеке, которая была у них. Она говорит, я взяла книжку, даже просто как-то в своих мыслях. Книжка открылась на том месте, я увидела, что это мой случай. И когда пришли сотрудники, мое заключение было полностью готовым. И они все говорили, Вера Ильинична, мы восхищаемся вами. Она говорит, это не я, это Господь, Он мне помог, я молилась. Ну, рассказала все, что я рассказала вам. Ну, они не хотели в это верить. Но это было действительно так. Господь, Он творец Вселенной, и Он знает все тонкости ее происхождения, и Он может открывать нам какие-то особенности, какие-то знания, которые нам недоступны. Я ему очень благодарна, и мама всегда благодарит его за вот этот случай в том числе.

0: любая аудиоверсия, любая проповедь проповедника из-за кафедры, когда он читает библейский стих, это интерпретация. Интерпретация с помощью интонации, с помощью каких-то логических ударений, которые мы ставим, с помощью даже пауз, которые мы делаем в тексте. Ну, естественно, я уже не говорю про тембр голоса, темп речи и прочие моменты. Ведь мы воспринимаем информацию не только из слов, которые мы слышим, но в целом из речи, включая и голос, включая какие-то голосовые особенности. Поэтому интонационно какие-то смыслы, те или иные смыслы, любой чтец книги, в том числе и Священного Писания, вкладывает. Поэтому эта интерпретация присутствует, но ее не нужно бояться, потому что мы ее не можем избежать. Просто когда мы с вами будем говорить о Священном Писании, например, и будем цитировать его друг другу, каждый из нас будет в каком-то смысле своей интонацией и другими речевыми инструментами интерпретировать его. Так устроен язык.
1: Варвара Морозова – одна из первых бизнес-леди России. Властная, независимая, расчетливая. Москва полнилась слухами о ее личной жизни. Даже сыновья осуждали ее либеральное поведение. Но благотворительность ее была выше всех сплетен. Она щедро раздавала деньги на школы, больницы и библиотеки. Это и осталось, когда все слухи были забыты.
2: Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь есть твердыня вечная.

Добро пожаловать на четвертый из восьми дополнительных вечеров для семьи, которые объединены темой «Если бы любовь».

любовь, троеточие. В рамках этих восьми встреч первые две мы посвятили вопросам созидания семьи. Вторые две темы посвящаются вопросам взаимоотношений в уже состоявшейся семье. И вот сегодня вторая такая тема, и речь пойдет об искусстве общения. Искусство общения. Вспомним несколько известных поэтических строк из наследия, литературного наследия России. Алексей Апухтин, 1876 год. «Ни отзыва, ни слова, ни привета. Пустынею меж нами мир лежит, и мысль моя с вопросом, без ответа, испуганно над сердцем тяготит. Ужель среди часов тоски и гнева прошедшее исчезнет без следа, как легкий звук забытого напева, как в мрак ночной упавшая звезда?» 1876 год. Поэт переживает по поводу того, что взаимоотношения, уже состоявшиеся, уже имевшие место, могут оборваться. Он находится в неведении, будет ли возможность ему получить ответ на свой вопрос. Он говорит: «С вопросом без ответа есть опасность остаться». И несмотря на то, что во взаимоотношениях многое было и многое связывает, кто его знает, напишет, не напишет, или, как сегодня мы бы сказали, позвонит или не позвонит, будет ли продолжение? Это стихотворение отражает сложности в общении, сложности в ожиданиях продолжения оного. Еще одно. Федор Тютчев, 1830 год. «Молчи, скрывайся и таи, и чувства, и мечты свои. Пускай в душевной глубине встают и заходятся они. Безмолвно, как звезды в ночи, любуйся ими и молчи. Как сердцу высказать себя, другому как понять тебя? Поймет ли он, чем ты живешь? Мысль изреченная есть ложь. Взрывая, возмутишь ключи, питайся ими и молчи. Лишь жить в себе самом умей, есть целый мир в душе твоей таинственно-волшебных дум. Их оглушит наружный шум, дневные разгонят лучи, внимай их пенью и молчи». Кто из вас когда-то чувствовал себя подобным образом, бывал в подобном настроении? Вы не уверены, сможет ли человек тебя понять? Порой даже самый близкий, муж, жена, кто-то из семьи твоей, тот, с кем, как говорится, принято быть открытым, с кем ожидаешь ясности и плодотворности во взаимоотношениях, порою он тебя не слышит. И человек принимает решение вообще не рассказывать. Лучше, оберегая себя, свои чувства, свой внутренний мир, лучше меньше высказывать, меньше будет ранений, меньше будет разочарований. Когда люди общаются, то прежде чем человек их сможет уразуметь, им необходима мысль облечь словами. Дальше эти слова должны прозвучать. Человек, как собеседник, должен их услышать, потом их должен истолковать для себя и попытаться соотнести смысловой вариант услышанного со смысловым вариантом сказанного. Это очень трудный процесс. Общение – дело нелегкое, и, к сожалению, многие из нас не раз обожглись, пытаясь откровенно с кем-то пообщаться. Не только вот такого рода есть проблема в общении, когда не уверен, стоит ли говорить. Бывает и
прямо наоборот. Скажите, что означает вот на наших широтах

Просыпанная соль. Как люди это дело истолковывают очень часто. Да, говорят, к ссоре, соль просыпана, к ссоре. Есть вот такая примета, так? И некоторые в рабстве ее находятся. И вот рассказывают, как однажды, значит, муж возвращается с работы домой, и жена его встречает словами: «А я просыпала соль». Он уже знает, что это означает, и знает, чем это дело обычно заканчивается. Он говорит: «А может быть, сегодня обойдется?» Она ответствует: «Нет, я уже настроилась. Хочешь слушать, не хочешь слушать, я тебе все равно скажу». И иногда понимаешь, что не поймет человек, и думаешь, может быть, лучше не говорить, а иногда столько много внутри, что тебе вообще уже не важно, слушает или не слушает, но надо все равно сказать. Тема сложная, вопросов много. И сегодня, когда мы приступаем к этой теме, в контексте желания открыть Слово Божье, Священное Писание, Библию, мы должны сразу же давать или отдавать себе отчет в том, что на эту тему в Библии очень много сказано. О речи, о языке, об устах, о словах. И Священное Писание настолько много об этом говорит, что нам не вместить весь этот объем материала в рамки одной беседы. Потому мы сегодня попытаемся рассмотреть лишь некоторые базовые принципы. И я надеюсь в конце этой беседы дать ссылочку на дополнительные материалы, которые могли бы быть для желающих эту тему изучить более основательно полезны. Первый вопрос, который мы ставим сегодня, звучит так: молчать или говорить? Молчать или говорить? Вот какой принцип открывает нам Священное Писание в книге Екклесиаста, мудреца, 3 глава, стихи 1, 7 и 11. «Всему свое время, и время всякой вещи под небом». И дальше идет ряд антитез, ряд противопоставлений. Время рождаться и время умирать, время насаждать и время врывать посаженное и так далее, включая в 7 стихе вот такую антитезу, такое противопоставление. Время молчать и время говорить. И 11 стих, вывод: «Все соделал Он, Творец Всевышний, все соделал Бог прекрасным в свое время и вложил мир в сердце их, хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает от начала до конца». Священное Писание, начиная отвечать на вопрос «молчать или говорить», говорит о том, что порою это уместно, обязательно надо говорить, а порою противоположно уместно – не надо говорить, надо именно молчать. И вот мудрость и разум заключается в том, чтобы быть в состоянии различать, когда говорить, а когда молчать, как написано в первой книге Паралипоменон в 12 главе, в 32 стихе. 1 Паралипоменон 12:32. «Из сынов Исахаровых пришли люди разумные, которые знали, что, когда надлежит делать Израилю». Это в действительности очень важное знание. Знать, что когда надлежит делать, когда молчать и когда говорит. И слава Господу, мы все можем с вами сподобиться хотя бы отчасти этой мудрости, потому что Священное Писание на этот вопрос отвечает. Когда, для начала, когда нельзя молчать? Давайте посмотрим на книгу Левит, 5 главу, 1 стих. Левит, 5 глава, 1 стих. Есть ситуации, когда время говорить, и если не говоришь, то это может обернуться делом серьезным. Итак, читаем. «Если кто согрешит тем, что слышал голос проклятия и был свидетелем или видел или знал, но не объявил, то он понесет на себе грех».

Если человек был свидетелем чего-то, услышал или увидел, или как-то узнал, но не отреагировал, если то, что он услышал, увидел или узнал, это грех, это нарушение воли Божьей, нарушение законов Божьих, а человек промолчал, он становится кем? Соучастником. Он несет на себе этот грех. Если он знает и ничего не делает, если он знает и молчит, он несет на себе грех. Это очень серьезный вопрос. Давайте представим себе ситуацию, где и когда в семейной жизни это может иметь место. Допустим, жена знает, что муж периодически с работы что-то приносит, нарушая заповедь «не кради». Так? Это, конечно, не какие-то крупные, как у нас говорили, не в особо крупных размерах и так далее, да, но что-то такое по мелочи, там, для дома, для хозяйства и прочее, прочее, например, да. И вот она знает, что заповедь такая есть – «не кради». И она знает о том, что Господь очень серьезно относится к этому вопросу. Но она знает также, что если она начнет говорить с мужем на эту тему, то ее ожидает конфликт. Ей не хочется портить взаимоотношений. И она взвешивает, или тут я буду сейчас справедливость Божью восстанавливать, да, вселенского уровня, или я буду просто счастливо и благодатно жить со своим мужем. Зачем это мне надо? Как у нас говорят, моя хата с краю, да? Вот это касается взаимоотношений между мужьями и женами, это касается взаимоотношений между братьями и сестрами в церкви, это касается любой ситуации, любого вида отношений. Ты порой знаешь, что это неправильно, но не говоришь, потому что не хочешь этих разбирательств, не хочешь тратить время, не хочешь тратить эмоциональных ресурсов своих. Просто хочется жить спокойно, он сам или она сама за себя перед Богом в ответе, и все тут. Нет, говорит Священное Писание. Если происходит что-то на уровне слов, на уровне поступков, что является нарушением воли Божьей, и ты об этом знаешь и молчишь, то грех на тебе, душа, говорит Господь. В 19 главе книги Левит, в 17 стихе, мы читаем об этом следующее. Левит, 19 глава, 17 стих. Еще одна заповедь. «Не враждуй на брата твоего в сердце твоем, обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха». Итак, повторяется, когда понесешь за него грех? Когда не обличишь, так? «Обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха». Вот в этом стихе представлены две противоположных реакции. Бывало ли у вас такое, что когда вы в очередной раз видите, как он или она нарушает волю Божью, у вас внутри поднимается буря негодования, и у вас уже внутри приготовлено несколько емких тирад, и вы уже знаете, что надо сказать и как сказать, и вы вот-вот готовы это сделать, но опять же, зачем портить отношения? А может быть, вы от этого человека зависите? А может быть, вам вообще никак нельзя каким-то образом досаждать им, потому что потом вам будет худо? И вот человек внутри себя враждует. Бывает, и год проходит, бывает, и десятилетия проходит. И внутри постоянно вражда, в сердце вражда. Но этому человеку ничего не говоришь. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, да, да. Вот, ничего, ничем, все нормально. Как говорят, тишь да гладь, Божья благодать, все хорошо, все хорошо. Господь говорит, на тебе грех, душа, на тебе грех, если ты молчишь. Таким образом, это очень-очень серьезные предостережения. Не враждуй в сердце твоем, обличи и не понесешь за него греха. Еще одно место из закона Господня, из Пятикнижия Моисеева, книга Числа, 30 глава, 15 стих. Числа, 30 глава, стих 15. Написано: «Если же муж ее молчал,

о том, день за день, то Он тем утвердил все обеты ее и все зароки, которые на ней утвердил, потому что Он, услышавши, молчал о том». Скажите, как это называется у нас? Молчание – знак согласия. Это из Священного Писания. Если ты знаешь и молчишь, значит, ты соглашаешься. Представляете? Если знаешь и молчишь, значит, ты поддерживаешь, значит, ты соучастник, значит, ты заодно. Это очень серьезное дело. Итак, когда нельзя молчать? Согласно Священному Писанию, нельзя молчать, когда ты видишь, или тебе, может быть, кажется, что человек что-то не то говорит или делает, когда какое-то нарушение воли Божьей случается. Надо говорить, обязательно. Приведем иллюстрацию из священной истории, книга «Бытие», 21 глава, стихи 25 и 26. Книга «Бытие», 21 глава, стихи 25 и 26. И Авраам упрекал Авимелеха за колодец с водою, который отняли рабы Авимелеховы. Авимелех же сказал: «Не знаю, кто это сделал, и ты не сказал мне, я даже и не слыхал о том до ныне». Бывала ли у вас подобная ситуация? Бывает так, что во взаимоотношениях в семье вдруг, спустя лет 15-20, всплывает во время какого-то конфликта, во время какого-то тяжелого разговора ситуация, имевшая место давным-давно, о которой человек молчал тогда и все это время враждовал в сердце. А что со временем проходит, если вражда в сердце продолжается? Чувства охлаждаются, люди друг от друга отдаляются, и вот этот вот ком все нарастает и нарастает. И при выяснении порой оказывается, что вот тогда, вот те, как говорится, 15 лет тому назад, супруг, когда сказал что-то, или наоборот, не сказал то, что вторая сторона ожидала увидеть, вовсе и не имел в виду зла причинить. Или в это время задумался о чем-то, ответил не впопад, или посмотрел чуть-чуть правее, чем нужно было, и просто правильно не отреагировал, или же в действительности что-то сказал обидное, но не то имел в виду. И если бы тогда этот вопрос был поднят, то сразу бы изъяснились, и не было бы этой вражды. И сегодня они были бы близки друг к другу. И порой бывает так, что спустя годы уже невозможно ничего исправить. Вот посмотрите на Авраама. Сказано, он упрекал. Вот как вы себе представляете эту картину? Представьте себе патриарха, такого почтенного, длиннобородого, такого уважаемого и уважительного вида. И вот он начинает упрекать. А твои... Вот что такое упрек? Это же, знаете, это не просто так вот. А знаешь ли, любезный, вот такое дело произошло, что вот это... Нет, упрек – это нечто негативное. А этот вот Авимелех говорит: «Не знаю, ты мне не сказал, и у меня до сих пор информации не было». Бывало у вас такое, что человек... Вот вы наблюдаете, вы видите, что человек смотрит на вас из-под лобья. Вот все смотрит. И вы чувствуете, что что-то вот он против вас имеет. Вы понятия не имеете, что? А человек не говорит. Вы спрашиваете: «Может быть, я тебя чем-то обидел или оскорбил?» «Да не-не-не, все нормально, да». И проходят годы, и этот человек от вас все больше и больше отдаляется, а вы понятия не имели. Господь говорит: «Если не жить по Божьим законам, если не говорить и не решать вопрос, как говорится, в режиме реального времени, то это... Во-первых, является соучастием в его грехе, если грех был реальный. А если ситуация была надуманная, то это просто людей отдаляет друг от друга, и часто взаимоотношения страдают. Со стороны Авимелеха не было ни

Никакой информации. Еще одна иллюстрация из истории Священного Писания. Третья книга Царств, первая глава, стихи 5 и 6. Третья книга Царств, первая глава, стихи 5 и 6. «Адония, сын Агифы, возгордившись, говорил: „Я буду царем“, и завел себе колесницы и всадников и 50 человек скороходов. Отец же никогда не стеснял его вопросом: „Для чего ты это делаешь?“ Он же был очень красив и родился ему после Авессалома». Вы помните, что произошло дальше? Дворцовый переворот, люди погибли, семья была разрушена. А все из-за чего? Отец знал, что происходит. Знал, но не стеснял его вопросом: «Для чего ты это делаешь?» А ведь такой простой вопрос мог бы многое прояснить. И многое можно было бы исправить вовремя, чтобы не дожидаться катастрофических последствий. Родители, если вы что-то видите или слышите в отношении своих детей, если вам вдруг кажется подозрительным их поведение, вы часто и понятия не имеете, насколько возможно, не дай Бог, но насколько возможно серьезно является проблема, с которой ваше дитя пытается справиться. И это такая тема, на которую он сам или она сама не заговорит. Надо обязательно, даже если ничего нету, значит, все хорошо, слава Богу, но задать вопрос, спросить, выяснить, предложить помощь нельзя молчать. Первый вопрос, который мы рассматриваем сегодня в контексте исследования темы искусства общения, это вопрос, когда нельзя молчать, чтобы не было трагических последствий, как были оные в семье Давида царя. Мы с вами уже обращались к книге Левит, 19 главе, 17 стиху, где говорится о необходимости обличать. И вот сейчас нам чуть-чуть пристальнее надо посмотреть на этот отрывочек Священного Писания в попытке ответить на вопрос, как обличать, как говорить. Мы выяснили, что у нас выбора нету. Если знаешь, говорить надо, обсуждать надо. Но очень важно знать также и как. Вот что вновь по синодальному переводу написано: «Не враждуй на брата твоего в сердце твоем, обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха». Как вы себе представляете вот это дело? Что значит «обличи»? Многие тут же рисуют себе фигуру Иоанна Крестителя. «Порождение ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева?» И так далее, и так далее. Обличать часто воспринимается в сознании как вот такое, знаете, грозное слово от Бога. Вот. И это именно обещание, наказание и так далее, и так далее. Однако, когда мы обращаемся к подлиннику, мы находим, что там используется глагол, который термином «обличать», вот именно в современном смысле этого слова в русском языке, не совсем удачно было бы переводить. Во-первых, там дважды используется один и тот же глагол. То есть, если бы вот так вот, как у нас, то «обличай», «обличай». Ну, кстати, слово «обличать» в русском языке означает, собственно, «выявлять», да? То есть демонстрировать, показывать. Вот, если вдуматься в этимологию этого слова. Но сегодня оно уже так не воспринимается. А вот как в одном из современных переводов передается – «увещевай», «увещевай ближнего твоего». В других переводах «поговори откровенно с ближним твоим». То есть это не то, чтобы посулить ему наказание, да, и сказать: «Ах, ты такой-сякой» и так далее, «ну-ка, быстренько покайся». Именно «увещевай», «поговори откровенно». Вот что о том, как выполнять следует эту заповедь, говорится в комментарии Санчина. Эта заповедь считается крайне трудной для исполнения. Обратиться к человеку со словами назидания в предельно тактичной форме, так, чтобы не вызвать его раздражения, и при этом не испытывать раздражения по отношению к нему, доступно только людям с добрым сердцем.
переживающим за других.

другого, и испытывающим чувство ответственности за ближнего. Если поучение не будет высказано с любовью, то его результат будет прямо противоположен тому, что заповедано Торой. Вместо исправления недостатков и налаживания взаимопонимания между людьми появится взаимное раздражение, и человек, который поступал неправильно, еще упорнее будет стремиться продолжать то, что он делал. Увещевай. Увещевай. Два раза один глагол. То есть постарайся достучаться до сердца человека. Недостаточно просто указать человеку на его грех. Надо подумать, как сказать так, чтобы услышанное не было сказано на ветер. Как сказано в книге Иова в 18 главе, стихи 1 и 2. «Обдумайте, и потом будем говорить». Обдумайте, и потом будем говорить. В книге Есфирь, в 5 главе, в стихах с 1 по 8, в 7 главе, в первых трех стихах, рассказывается о том, как царица Есфирь должна была решить сложнейший вопрос, вопрос спасения своего народа. И вот когда царь ей сказал: «Проси хоть до полуцарства, что хочешь, будет дано тебе». Вот тут бы сразу и спросить, правда? Вот это и это хочу. Она понимает, что нет, еще рано. Еще рано. И она говорит: вот мое желание, приди ко мне на пир. Раз пришел, опять рано. Давай еще раз. И вот только уже во время второго пира, когда царь расположился соответствующим образом, когда обстоятельства созрели, вот тогда она об этом говорит. Часто бывает, не успел муж вернуться с работы, жена начинает сразу же решать наболевшие вопросы. Или наоборот, жена не успела в дом зайти, муж ее сразу же берет, что называется, на таран. Дети пришли со школы: а ну как у вас прошла математика, а ну какие оценки, и так далее. Дайте отдышаться человечку. Подумайте, стоит ли сейчас сказать, стоит ли позже об этом поговорить, каким образом, каким тоном. Вот это все надо принимать во внимание, чтобы был результат, чтобы говорить не на ветер. Мы продолжим разговор об этом во время второй части нашей встречи.

0: когда рождается ребенок, как будто бы все на свои места так раз-раз. И нельзя сказать, что я очень любила детей или всегда хотелось нянчиться. У меня даже это не получалось. Я ее кормила, и она так подняла глаза, улыбнулась. И тут, конечно, не отношу себя к тем женщинам, которые вот смысл жизни да там в детях. Но на самом деле это так и есть для женщин.
1: Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

Возвожу очи мои горам, откуда придет помощь моя? Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю.

Здравствуйте. Что такое самость? Следование своей воле, эгоизм или что-то другое? Приемлемо ли для христианина изучать

0: и развивать свою самость. Сегодня это тема нашей программы. На наши вопросы сегодня отвечает психолог Айгуль Иншакова. Айгуль, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Еще одно новое понятие.

0: чем все, что говорили все знаменитые психологи, самость — это про некую индивидуальность. Это совокупность качеств, черт личности, ценностей, способов самореализации личности, которые человек осуществляет. То есть, знаете, это некая уникальность, ценность и индивидуальность.
1: Угу. Способен ли человек сам понять и оценить свою индивидуальность?
0: Вопрос неоднозначный, потому что так или иначе мы все друг для друга зеркала, и зеркала непрямые. Каждый из нас дает некую призму ко всему, что он отражает, и, следовательно, благодаря другим мы лучше узнаем себя. Но в то же время у самости, наверное, уникальность заключается в том, что это то, с чем взаимодействуешь только ты сам. То есть человек по-настоящему должен с этой самостью столкнуться, к ней идти, с ней взаимодействовать.
1: Угу. Ну, и каким образом это сделать? Как, например, ну, себя познать, понять свою самость?
0: Вы знаете, у самости есть четыре основных способа осуществления. То есть нельзя сказать, что самость — это какая-то устоявшаяся структура, потому что человек — существо динамичное. И поэтому мы не можем сказать, что вот все, я себя познал, я теперь с собой знаком, и никаких сюрпризов я себе не преподнесу. И поэтому для того, чтобы со своей самостью взаимодействовать, нужно четыре принципа осуществить. Первое — это научиться понимать свои ощущения. Ну, ощущения, конечно, в таком очень грубом формате. Самоощущения. То есть наблюдение за собой. Некоторое, знаете, есть такой термин интроспекция, наблюдение внутреннее, за внутренними движениями, мыслей, эмоций, состояний. Второй элемент — это самоутверждение. То есть когда я с собой познакомился, когда я в какой-то мере там понял некоторую структуру своей личности, то заявить внешним о том, каков я, представить себя окружающим меня людям и этому миру. Третий элемент — это самореализация. Это когда весь тот потенциал, который у тебя есть, ты осуществляешь. И последний — это самоактуализация. То есть самоактуализация — это когда ты совершаешь то призвание, которое у тебя есть, которое ты обнаружил в недрах своей личности, которое требует выхода и которое требует служения окружающему миру.
1: Угу. Ну вот хотелось бы к первому пункту обратиться. Это самоощущение, да, или самопознание?
0: Да, самоощущение. Ну, самопознание, да. Хороший вопрос.
1: Вот не является ли этот процесс все-таки каким-то слишком направленным на себя и эгоистически окрашенным процессом? Потому что получается, что как будто мы хотим копаться в себе, изучать себя. И вот особенно для верующих людей нам говорят: вы изучайте Бога, познавайте Бога. Для вас Бог – идеал, Он совершенный, Он ваш Создатель и Спаситель. А вы хотите копаться в себе, что-то там искать, ну, как бы выискивать. Что вам в себе выискивать? Вы грешники. Вам непонятно до сих пор? Вы грешники. Не надо в себе копаться и смотреть вглубь себя. Не надо. Вот докажите сейчас, что это полезно, ну, для верующего человека. И это нужно.
0: Ну, во-первых, я могу согласиться с теми людьми, которые выдвигают подобные аргументы, что вот прям копаться, что-то выискивать, возможно, не стоит. Потому что действительно у нас есть греховная составляющая личности, которая может привести действительно к эгоизму, к какому-то погружению в себя. Но очень важный момент. Для взаимодействия с нами у Бога нет другого инструмента, кроме нас самих. Даже читая Библию, мы читаем ее через призму своих убеждений и мнений. Даже в молитве мы общаемся с Богом через призму того, что у нас уже есть в нашем багаже. Да, Бог может сверхъестественным образом на нас повлиять, каким-то образом открыться по-новому, да, но даже вот этот вот первый импульс духовного познания Бога, он все равно в дальнейшем базируется на наших каких-то установках, принципах и привычках. И, следовательно, если мы хотим сотрудничать с Богом, если мы хотим с Ним строить диалог, то нужно помнить, что в диалоге участвуют две личности. И личность Бога, она конкретная, она уже, Бог, Он целостен всегда. И Бог, Он всегда является тем, кто с Ним готов сотрудничать именно так же,

0: приходя к нему. Он говорит, придите ко мне такие, как вы есть. А если мы с идеей того, что я греховен, перестаем с собой взаимодействовать, то с кем общается Бог? С какими-то, ну, не, получается, не с вами, а с вашими представлениями о вашей греховности. А ведь помимо греховности Господь заложил в нас и частичку себя. Он вложил в нас способность быть творческими, Он вложил в нас какие-то индивидуальные особенности, Он вложил в нас темперамент, Он дал нам все обстоятельства нашей жизни, которые повлияли на формирование нашего характера. И, следовательно, через все эти моменты Бог задумал для нас определенный план, в том числе и по диалогу с Ним. И поэтому, если мы изучаем себя только ради изучения себя, чтобы порадоваться, какой я замечательный, или поплакать, какой я ужасный, это, конечно, проблема. А когда мы понимаем, что я изучаю себя, чтобы увидеть то, что в меня вложил Господь, чтобы увидеть ту работу, которую Бог надо мной совершает, чтобы позволить Ему эту работу совершить, то нам очень важно понимать, кто я такой.
1: Я вот сейчас думаю, допустим, очень важный для верующего человека процесс покаяния, вот это явление покаяния, мне кажется, оно невозможно без некого самокопания. Оно невозможно без изучения глубин своей души, из которых мы извлекаем, ну, да, свои грехи, да, какие-то свои страсти. И мы понимаем, насколько глубоко они в нас. И мы к Богу это приносим в покаянии, мы просим прощения, мы просим нас изменить. Мы вообще это, ну, потрогали и ощутили. Мы не просто формальные слова Богу говорим в молитве, там, как надо, как правильно, по книжке, по какой-то, по молитвеннику, так скажем. Этот молитвенник, он у нас вот в голове, в сердце, то есть мы изучаем себя.
0: Да. Да, молитва – это очень глубокий диалог. Даже если мы проведем параллель, общаясь с другим человеком, если мы хотим близкого, такого нежного общения, то нам нужно быть максимально откровенным. А как с Богом быть откровенным, если ты не знаешь, кто ты, если ты не знаешь, что у тебя там внутри? И, по-моему, это очень важный фактор. И, кстати, вот тоже про покаяние, ведь есть еще и некоторая видимость покаяния. Когда мы сами выискиваем какие-то мнимые проблемы и приносим их Богу просто потому, что мы считаем правильным каяться в этом. А может быть, Бог от нас не этого хочет. Может, если бы мы остановились и начали по-настоящему себя исследовать и позволять Духу Святому проникать в те части нашей личности, которые для нас ранее были закрытыми, то мы бы увидели новые моменты. А, кстати, вот момент, да, важный, что Дух Святой, он очень деликатен, и он не будет лезть в те сферы нашей внутренней жизни, куда мы его не пускаем. А если мы сами себя не знаем, то, получается, мы его и никуда не пускаем. Мы какую-то вот гостиную открыли для него, где порядок навели, и давай мы с тобой вот тут поговорим. А Бог-то стучится в наши двери, чтобы проникнуть глубже, чтобы свет Божьей благодати, он во все уголки нашей души проник.
1: Итак, следующий пункт, который вы называли, напомните, пожалуйста.
0: Это самоутверждение.
1: Да, самоутверждение. Вот можно подробнее о том, что сделать с этим?
0: Ну вот, кстати, с христианской точки зрения это тоже кажется несколько неправильным. Да. То есть нужно заявить о себе, окружающим людям, каков я. Но я повторюсь, да, что мы друг с другом взаимодействуем и друг другу являемся зеркалами. И если на уровне самопознания мы научились входить с Богом в диалог, то самоутверждение — это будет не утверждение нашего греховного «я», а утверждение божественной части, той части личности, на которую действует Господь. И поэтому самоутверждение — это, во-первых, способ заявить окружающим людям о том, каким меня сделал Господь, а во-вторых, получив какую-то обратную связь, углубляться туда, где мы, возможно, еще не были вот именно в процессе самопознания. Потому что вот до тех пор, пока ты сидишь один там в красивой комнате на красивом кресле, ты кажешься себе, да, вроде я и неплохой человек. И как только ты сталкиваешься с другим человеком, который проявит к тебе грубость, и тут внезапно оказывается, а у меня там гнев внутри какой-то скопился, а у меня есть непримиримость, а у меня есть несогласие. И вот когда мы реализуем и самоутверждаемся, это нужно не для того, чтобы другим показать, каков я, а для того, чтобы вот в этом взаимодействии дать возможность себе увидеть новые грани личности и другим людям тоже таким образом работать над собой.
1: Хорошо. Так, следующий у нас какой был пункт?
0: Саморазвитие.
1: Саморазвитие.
0: Я думаю, что само

0: По себе понятие саморазвития предполагает, да, что весь тот материал, который есть внутри нас, это не просто декорации, это инструменты, которые необходимы нам и необходимы Богу для того, чтобы мы учились сотрудничать с другими людьми, для того, чтобы делать мир лучше, для того, чтобы служить, для того, чтобы заниматься определенными делами, для того, чтобы там, трудиться в семье, на работе, в церкви, осуществлять некоторую миссию, да, которую Господь возложил. Поэтому саморазвитие — это когда я понимаю, что вот у меня есть вот такой потенциал, я могу определенным образом его применить и прийти к чему-то большему.
1: Ну, оно, я думаю, вот этот пункт очень даже созвучен, в общем-то, с христианством и с библейским учением, потому что если мы действительно развиваемся для дела Божьего, ну, даже я говорю не о церкви только, здесь понятно все, а просто о деле нашей жизни, о нашей работе, да, мы же как бы служим Богу не только в церкви, а служим Богу и в семье, и на работе, и мы делаем какие-то добрые дела, ну, как бы пользу приносим, да, пользу приносим этому обществу. И здесь как раз я думаю, что вот это, этот пункт очень созвучен вообще с христианством, когда мы развиваем лучшее в себе для того, чтобы еще большую пользу принести окружающим людям.
0: Да. Согласна.
1: Итак, и четвертый пункт.
0: Это про самоактуализацию.
1: Самоактуализация.
0: Кажется, что самоактуализация где-то очень тесно связана с саморазвитием, но у самоактуализации более глубинные механизмы. Потому что если про саморазвитие, мы говорим про то, что я взял элементы и из них что-то творю. А самоактуализация — это уже некоторое преобразование личности под влияние миссии. То есть саморазвивающийся человек — это человек, который достигает результатов. Самоактуализирующийся человек — это человек, который познает себя, преображает себя и осуществляет себя. То есть в нем выражаются его ценности. То есть получается, знаете, вот Абрахам Маслоу, он написал, что самоактуализация — это вершина пирамиды потребностей. Некоторая часть жизни человека, при которой он уже сформировал все свои ценности, провел инвентаризацию всех своих возможностей, всех своих инструментов, и теперь он их использует во благо и себе, и людям. И вот я в слове «самореализация» говорила слово «миссия», но, наверное, все-таки слово «миссия» больше подходит к термину «самоактуализация», что я осуществляю Божий план своей жизни и влияю на окружающий мир.
1: То есть, ну, когда мы говорим об актуализации, это значит, что мы как будто заостряем, как будто еще больше совершенствуем свое мастерство, какие-то свои навыки, то, что нам дано, мы еще больше, с большей остротой, что ли, используем в своей жизни.
0: Ну вот если сделать небольшое такое образное сравнение, то саморазвитие — это про построение какой-то модели. То есть в саморазвитии я могу заниматься там, развитием физическим, профессиональным, в семье себя реализовывать и так далее. А если мы говорим про самоактуализацию, это, наверное, про то, что посадить дерево, которое будет укореняться вглубь, еще больше сотрудничать с теми дарами и ценностями, которые заложил в меня Бог, и питаться от них, и при этом расти вверх, давая плоды окружающим людям. То есть вот самоактуализация — это нечто, что сразу движется и вглубь, и ввысь.
1: А вот теперь хочется узнать, как это все осуществлять. Вот вы рассказали, что как бы нужно делать, как бы, но теория, это теория. А вот на практике как это делать? Потому что мне-то кажется, что слишком замудрено. Да? Простите, да, слишком замудрено. Как-то хочется попроще.
0: А я думаю, что все мы с этим в своей жизни сталкиваемся. Вот смотрите, для того, чтобы на практике как это понять, нам нужно первое – установить диалог с Богом. То есть такую плотную вертикальную связь с тем, кто нас создал, с тем, кто заложил в нас определенный потенциал, с тем, кто предусмотрел для нас определенные условия для жизни, для того, чтобы в этом диалоге черпать понимание того, а что хочет для меня Господь. И затем уже после этого строить горизонталь отношений, когда все, что я взял от Бога, я, во-первых, в себе хорошо укоренил, а во-вторых, начал с этим взаимодействовать с людьми.

0: Вообще здесь я прослеживаю, знаете, такой образ креста. То есть первый диалог с Богом – это вот эта вот первая часть, когда вертикаль строится от поверхности вверх. Затем строится горизонталь от середины по сторонам, да? И затем, когда мы сталкиваемся с людьми, с необходимостью решать задачи, мы всегда обнаруживаем, что нам не хватает ресурсов, нам не хватает любви по-настоящему, нам не хватает терпения, нам не хватает способности реализовать свои таланты. И в этот момент мы осознаем, что мы нуждаемся в том, чтобы погрузиться глубже внутрь. И здесь мы сотрудничаем с Духом Святым над тем, чтобы смиряться, над тем, чтобы соглашаться с Божьей волей, над тем, чтобы соглашаться с тем, что те люди, которые вокруг нас, даже если вызывают у нас протест и сопротивление, мы обязаны их любить. И вот это вот погружение вглубь, это вот нижний конец креста, который, наверное, где-то символизирует «возьми крест свой и иди за мной», как сказал Иисус. То есть на практике все очень духовно.
1: Все очень духовно, да?
0: Да.
1: Это важно. Спасибо за такую интересную, непростую тему, глубокую. Может быть, ну, не все поймут до конца, как в каждом из этих процессов, из этих пунктов действовать. Ну, лично я как бы что-то поняла, что-то не до конца поняла. Но я думаю, что если у человека есть искреннее желание свою самость ощутить, и развить, особенно если это верующий человек, потому что как бы мы творение Божье. С Божьей помощью человек, конечно, это постепенно, он к этому придет.
0: Согласна.
1: Главное быть искренним.
0: Да.
1: Большое спасибо, Айгуль, за участие в программе.
0: Спасибо вам.
1: Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Это была программа «Принято считать». Всего вам доброго. До свидания.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Тема нашей сегодняшней встречи – «Тайна Иисуса и Марии и Евангелие от Филиппа». Вместе с существующим текстом Священного Писания есть версии альтернативной жизни Иисуса, так называемые апокрифические книги. Откуда они появились, можно ли им доверять и насколько они влиятельны сегодня стали в обществе, мы говорим с литературоведом, филологом и богословом Александром Богданенком. Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте, Олег.
0: Александр, сразу вопрос. Мы знаем 4 Евангелия, Священное Писание, но сегодня даже человек, который, может быть, не глубоко погружается в исследование Священного Писания, ну, по крайней мере, он может привести в пример такие Евангелия от Филиппа, от Иуды, от Петра. И этот список можно продолжать. Откуда появляются эти Евангелия? И как к этому относиться? И заслужит ли они свое внимание, чтобы их читать и исследовать?
1: Давайте разберемся и для этого откроем Священное Писание. Евангелие от Луки, первую главу.
0: Хорошо, давайте.
1: Лука, прежде чем начать рассказ об Иисусе Христе, делает такое небольшое введение, объясняя, почему он решил написать свое Евангелие. И

0: Вот в первой главе мы читаем, как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала, по порядку, описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Смотрите, в самом начале, как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях. Смотрите, уже до Луки он знал о целом ряде Евангелий. Тем более, многие Евангелия появились после Евангелия от Луки. Таким образом, четыре – это канонические, богодухновенные, а их десятки. Вот вы упомянули Евангелие от Филиппа, Евангелие от Марии, Евангелие от Никодима, Евангелие от Петра, Евангелие детства, многочисленные и разные, Евангелие креста, Евангелие от Назареев, Евангелие от Эбионитов, Евангелие от египтян. Многие из них не дошли до нас. Их.
1: Александр, я прошу прощения, вас перебью.
0: Да, ну хорошо.
1: Вот они стали вот для общественности известны в последнее как-то время? Или, вот как в прошлых программах вы говорили, уже отцы церкви, может быть, их читали, исследовали, знакомы были с этими текстами? или это более какое-то последнее какое-то вот такое
0: они
1: вот явление?
0: Они были известны давным-давно, но каждое поколение обыкновенно открывает их для себя заново. Вот, знаете как? Это как... Фильмов об Иисусе Христе очень много, рассказывающих о жизни Иисуса Христа. Помните, по Евангелию от Луки,
1: да, есть по Евангелию от Луки,
0: «Страсти Христовой», много всего выходит. И заметьте, если вы сопоставите образ Иисуса Христа в разных фильмах, вы заметите, насколько он не похож.
1: Абсолютно бывают противоположные вообще какие-то версии фильмов.
0: В одном он такой меланхоличный, задумчивый, уходящий часто, побыть, чтобы побыть одному. А в другом он там... Прям скоморох какой-то.
1: Да. В некоторых даже фильмах он даже и не совсем понимает своей миссии на Земле.
0: По-разному.
1: То есть это тоже влияние вот этих апокрифов?
0: Просто мы можем сравнить разные Евангелия, создававшиеся разными людьми, иногда с определенной целью создавались, для определенной группы людей. Через свое понимание, иногда вообще далекое от настоящего исторического Иисуса Христа. То же самое с режиссерскими версиями. Каждый режиссер, собственно... иногда не столько Иисуса Христа пытается представить, а свою версию Иисуса Христа. Ну, знаете как, еще можно так. Вот Библия у нас есть, Слово Божие.
1: Да.
0: Мы знаем, что Библия не была написана на русском, украинском, белорусском или английском языке. Так? Библия была написана древнееврейский, древнеарамейский, Ветхий Завет и древнегреческий Новый, как вы прекрасно знаете.
1: Да.
0: И то, что у нас есть, это перевод Слова Божьего. Мы, русскоязычные, пользуемся синодальным переводом.
1: Но не
0: Но
1: только.
0: Есть, да, есть современные...
1: программа, вы нам рассказали о других
0: Да,
1: переводах.
0: Есть современные авторитетные переводы. Например, перевод Российского библейского общества. Или перевод Института перевода Библии в Заокском. И одновременно с авторитетными переводами с языков оригиналов есть такие, знаете, подтасованные, нечестные, крапленые переводы.
1: Такие тоже существуют,
0: Конечно,
1: да?
0: их пруд-пруди. Которые имеют определенную цель. Они обслуживают взгляды определенных движений, и все неудобные тексты переведены так, чтобы они стали удобными.
1: Ручными. Как-то удобные, если не ошибаюсь, Лев Николаевич Толстой, да, вот Евангелие он переводил как-то
0: говоря,
1: немножечко.
0: Евангелие, да, свои взгляды.
1: Вот свои взгляды
0: что
1: просто...
0: не надо, выбросил. Чудеса, например. Угу. А Нагорную проповедь он ставил весьма высоко, да, поскольку он не считал Иисуса Христа Богом, Божественным. Да. Но это к чему? Это к тому, что некоторые Евангелия были написаны сугубо с целью подтвердить точку зрения определенной группы людей.
1: То есть они выразительно отличаются от Евангелий библейских.
0: Иногда, да.
1: То есть если впервые и взять, и пытаться читать, то эти отличия можно заметить.
0: Конечно. Да.
1: Вот есть какая-то четкая какая-то черта, отличающаяся вот этих... библейских Евангелий, канонических. То есть вот какая-то главная идея, которая прямо так она там сквозит. Знаете, и чувствуется в нем.
0: Вот здесь нужно аккуратно быть с опознавательными знаками. Да? Если Евангелие богодухновенное, не богодухновенное, канонические, не канонические, анонимные и псевдоэпиграфические.
1: Ой, сколько обозначим.
0: Многоточие.
1: Не запутать нам зрителей.
0: В общем,

0: однозначно так сказать, вот, ага, увидел это, значит, знай, что это. Нельзя так сказать однозначно. Такого универсального, идеального критерия нет. Но нужно доверять каноническим четырем Евангелиям и уже сопоставляя с ними, просеивать. Противоречит, не противоречит.
1: Александр, вот популярная точка зрения с учетом и, наверное, написание книги Дэн Брауна «Код да Винчи», да. И опять же, экранизации. Да. Вот жизнь Иисуса, она все же представлена как в близких отношениях с Марией, в котором дальше продолжается их род. И вот, ну, в общем, это уже эпизод и
0: есть специальный книги, орден, да, который сохранит детей Иисуса и Марии.
1: Ну, как к этому относиться?
0: Ну, давайте так. Прежде чем мы поговорим об Иисусе и Марии, ну, Марии Магдалине,
1: да,
0: давайте поговорим вообще об отношениях мужчин и женщин во времена Иисуса Христа. Хорошо, обозначим их. Угу. Они были сложными. Помните историю Иисуса и Самарянки? Вообще, приветствовался разговор мужчин и женщин? Как вы думаете, это нормально было или ненормально?
1: Нет,
0: Евангелие от Иоанна, 4 главу откроем. Как вы считаете?
1: Я считаю, что это было ненормально даже в культуре иудейской.
0: Ага.
1: А если вы вспоминаете самарянка, так это женщина вообще иной культуры.
0: Но мы не говорим сейчас сугубо о самарянах. А вообще, вот разговор мужчин и женщин теперь нормально. Там на остановке заговорить, да, еще где-то.
1: Ну, конечно,
0: а вот тогда это было нормально
1: нет,
0: или
1: нет?
0: Не
1: я
0: очень?
1: Думаю, даже сегодня на Востоке нечто, вот такой консервативный взгляд у нас остался по отношению к женщине и отношениях между мужчиной.
0: Давайте подтвердим это из Библии. Евангелие от Иоанна, 4 глава, 27 текст. Помните, у колодца Иисус один,
1: да,
0: утрудился, жаждет, просит, да, подать воды у женщины, которая днем в летнюю жару пришла к колодцу. И вот мы читаем. Потом их ученики увидят, помните?
1: Конечно,
0: ученики увидят, что Иисус разговаривает с женщиной. Смотрите, их оценка. 27 текст. В это время пришли ученики его и удивились. И он разговаривал, что он разговаривал с женщиною. Однако ж ни один не сказал, что ты требуешь или о чем говоришь с нею. На остановке мужчина и женщина разговаривают. Вы видите, что они разговаривают? Ничего себе! Женщины разговаривают.
1: Дружинник не подходит и не останавливает разговор.
0: Прекрати разговаривать с женщиной. То есть... Разговор мужчин с женщиной были чем-то нетрадиционным.
1: Не вписывался в формат культуры,
0: да,
1: так?
0: Да, не вписывалось в формат культуры. И поэтому разговор Иисуса с самарянкой, и не важно, что она самарянка, здесь важно, что она женщина. Чего он с ней говорит? Да, поэтому вообще я вам так скажу. А помните, как делилось сакральное пространство храма?
1: Где
0: Иродово уже,
1: Иродово, то есть, храма, где могли приходить вообще?
0: Да, как пространство
1: для священников и вообще только для первосвященника, то есть
0: в саму скинию, в сам храм,
1: двор,
0: могли
1: который
0: войти,
1: могли входить, да.
0: Да. А потом двор, да, двор для мужчин, могли в двор для мужчин войти женщины?
1: Не могли.
0: Все. Двор женщин, двор язычников, да. То есть женщина не может войти туда, не имеет права. Почему? Потому что она женщина. То же самое в синагоге. Пространство, сакральное пространство синагоги тоже четко делилось. Мужчины и женщины сидят по разные стороны. Не может женщина сесть на скамеечку рядом со своим мужем. Не может. Это так же строго, как, к примеру, мужской и женский туалет. Ну, простите за сравнение. Ну, не может мужчина войти в женский туалет. И наоборот. То же самое синагога, место богослужения.
1: Если не ошибаюсь, ортодоксально сегодня синагоги по-прежнему остаются,
0: да,
1: такая,
0: да,
1: практика, да?
0: Да, да, да. Вот перегородки, и потом типа дранки такой сетки, да, да. Абсолютно. Не может женщина сидеть
1: В реформатских, уже иудейских, да, уже по-другому все.
0: Да, не говорить.
1: Да.
0: Поэтому представьте, да я вам больше скажу. Вот возможность получения высшего образования для женщин в России открылись только в 1869 году.
1: Не может быть.
0: Да, я вам говорю.
1: Да.
0: Это уже так после, это, после отмены...
1: Можно сказать, недавно?
0: Не так давно, да. После отмены крепостного права.
1: А так, а в принципе,
0: реформы,
1: наверное,
0: Александра II.
1: И в той же Америке, наверное, не особо, наверное, или европейское, наверное, образование. Но не так, опять же, не, по
0: то
1: крайней мере, не в Средневековье.
0: Женщины, да, все. Вот, понимаете, помните историю Марии Соломеи Складовской Кюри?
1: Да.
0: Это подданная Российской империи, живущая в Варшаве. Дважды Нобелевский лауреат. Потом. Но она не имела права учиться. Она посещала подпольные курсы.
1: Даже в силу своей образованности, своей эрудиции.

0: интереса к исследованиям. Да,
1: и достижений определенных. Не имела права учиться в Российской империи. Она посещала, помните, подпольные курсы в Варшаве. Летучий университет это называлось. Она была вынуждена оставить, бросить, бежать из Российской империи во Францию, в Сорбонну, где она могла учиться. То есть... А движение феминизма, движение суфражисток, все же это 19 век.
0: 19 столетие. Но, и, по крайней мере, Европа тоже к этому приходит. Но, не может, чуть раньше, но это 19 столетие.
1: А тем более иудея первого века. Поэтому женщины и мужчины даже разговаривать вместе, по сути, не могли. Тем более находиться в одном пространстве. Вот теперь можем подойти, можете спросить о Марии и Иисусе.
0: Ну так вот, давайте вот все же поясните.
1: А что вас, вот что смущает? Вот эта вот версия о близости?
0: Ну конечно, ведь сегодня с учетом и в силу этих экранизаций, версий, книг, апокрифов, популяризации вот в нашей сегодня вот культурном пространстве, есть такая точка зрения, да, что отношения Марии Магдалины и Иисуса, ну, были более близкие, чем, может быть, предполагается, там, например, в Священном Писании.
1: Да. Так, кстати, посмотрите, будет... целый ряд современных писателей, ну, в частности, скандально известный Никос Казантзакис и Дэн Браун.
0: Ну, Дэн Браун
1: книга
0: более знаком,
1: Никоса,
0: да,
1: Казантзакиса, угу, даже внесена католической церковью в список запрещенных книг.
0: Вот а Дэн Брауна не запретили?
1: А вот я не знаю насчет Дэна Брауна. Да. По-моему, там был скандальчик еще, да, как-то.
0: Нет, скандал-то однозначно был.
1: Их романы стали известны.
0: По крайней мере, экранизацию запрещали.
1: О, да, значит, и книгу, возможно, занесли в этот список. Индекс запрещенных книг. Экранизации скандальные, потому что они представляли, что якобы у Иисуса Христа и Марии Магдалины были... супружеские отношения,
0: да,
1: они говорили.
0: Такая.
1: Стоит ли верить этому? Откуда растут корни? Мы с вами говорим, когда исследуем, да, нам, да, нужно понять, откуда растут корни.
0: Вот
1: корни растут,
0: апокрифы, да,
1: корни растут, в частности, из Евангелия от Филиппа. Конечно, важны еще Евангелие от Марии и диалог Спасителя. Ну ладно, мы же не можем говорить обо всем.
0: Но только вы, Александр, обозначите, что это за Евангелие от Филиппа или там, да, другие. Вот...
1: Это гностическое Евангелие, которое... рассказывает, в частности, об отношении женщин Марии Магдалины и Иисуса Христа, Марии Магдалины и апостолов.
0: Можно вас остановить, Александр?
1: Да, уже
0: остановили. Хотелось бы, чтобы вы пояснили гностические. Да. Это что это?
1: Значит, в раннем движении христиан были целый ряд гностических движений. Это от древнегреческого гнозис – знания. Это такие мистические движения, якобы обладающие неким тайным знанием. А оно в связи с тем, что христианские, тайным знанием от Иисуса Христа, недоступным...
0: Во времена вот эти движения апостола Павла христиан были,
1: конечно,
0: уже?
1: Конечно.
0: Мы можем что-то знать из Священного Писания?
1: Конечно.
0: Что об этом?
1: Конечно.
0: Павел об этом поминает? Или
1: безусловно.
0: Там? Есть.
1: Безусловно. Иоанн оппонирует гностикам.
0: То есть вот эти движения были, да?
1: Были, безусловно. Безусловно. А потом Маркион прекрасно известный. И печально известный.
0: И такой. Поэтому, то есть, вот эти движения гностиков, они, опять же, как мы в прошлых передачах говорили, чтобы защитить, ну, свою, или
1: обосновать
0: свою точку зрения, то есть, они писали вот
1: определенные
0: вот тексты, да, и которые обозначили Евангелие,
1: да,
0: то есть, попытаясь поставить в один ровень вместе с библейскими Евангелиями, так?
1: Ну, для них библейские Евангелия ничего не значили. Они претендуют на обладание тайным знанием, якобы переданным Иисусом через, ну, в данном случае, через Марию. И, а обычные апостолы, они этим знанием не обладают. Они, знаете, эдакие Санчо Панса, далекие, не понимающие великие замыслы Дон Кихота, скажем так.
0: А есть какая-то, Александр, общая черта у этих гностиков, которых... Вот
1: гнозис,
0: эти движения,
1: тайное знание.
0: Гнозис, тайное знание.
1: Да. О чем оно... материального мира, к примеру. Очень часто
0: то есть, характеризует. Вот, есть для них эти понятия «Христос пришел, и Он Спаситель». Вот, они могут,
1: конечно,
0: говорить, что Христос,
1: да,
0: Спаситель,
1: да,
0: то есть умер на кресте, искупил вот человека
1: от греха. С Христом очень аккуратно.
0: Или как-то у них вот другие какие-то идеи.
1: Неприятие материального мира. Он не мог стать человеком.
0: Он не мог стать.
1: Помните, в первом послании от Иоанна: «Духа заблуждения и Духа Божия узнавайте так, что всякий, не исповедующий Христа, пришедшего во плоти, не от Бога, а Дух заблуждения».
0: Вот об этом и
1: поэтому. Это гностики, я... это полемика с гностиками.
0: Вот это влияние гностиков.
1: Да, да, да. И вот гностическое Евангелие от Филиппа, оно рассказывает нам о якобы телесных отношениях, супружеских отношениях Марии и Иисуса. Но этому не стоит доверять. Вообще... эти Иваны.

0: Евангелии, знаете, в некоторых гностических Евангелиях создавался культ Марии Магдалины вместо культа Марии Матери Иисуса, как альтернативный культ. Некоторые Евангелия, гностические Евангелия, создавали женскую Троицу. Например, три Марии. Да. Мария Мать Иисуса, Мария Магдалина супруга Иисуса и Мария Сестра Иисуса. Не в противовес Троице Отец, Сын и Дух Святой, а как бы в дополнение. Это вот эти языческие корни женских божеств тут и тут.
1: То есть это такой синкретизм, да, влияние других религий, да?
0: Да, в том числе, в том числе.
1: Языческих, там, иудаизма влияние, да. И так далее, да, то есть.
0: Иногда Марию отождествляли с Духом Святым, который якобы как женское божество оплодотворяет. То есть там, знаете, там, там такое. Вот, касательно Евангелия от Филиппа. Оно было найдено не так давно, в раскопках в Египте, в рукописи, так называемой рукописи Нагхаммади.
1: Ну, известно.
0: И там, да, понимаете, старые документы сохранились.
1: Это, Александр, в какой период, скажите?
0: Это середина 20 века.
1: Середина 20 века.
0: Вторая половина 20 века. После уже раскопок кумранских рукописей, после. И вот текст плохо сохранился, некоторые моменты. Где-то оборвано, где-то уже просыпалось, кусочки, прорывы. И там в Евангелии от Филиппа есть следующий текст. Я вам прочитаю его. И реконструкции прочитаю, которые использовали и Казанзакис, и Дэн Браун, в частности. И многие другие использовали. Спутница, вставка, Спасителя, Мария Магдалина, вставка. Но Христос любил, дальше, ее больше, чем, вставка, всех учеников, и целовал ее, дальше, вставка, часто, в, вставка, уста ее. Остальные из, вставка, учеников скорбели от этого. Они говорили ему: почему ты любишь ее больше, чем всех нас? Спаситель отвечал: почему я не люблю вас, как ее? То есть есть прорванные моменты, прорванный текст неизвестный. Нужно вставить, дополнить, реконструировать текст. И вот фрагмент, в частности, был следующий. Целовал ее в ее. В Евангелии от Филиппа. И тогда некоторые богословы реконструируют это следующим образом. Целовал ее часто в уста ее.
1: И ну, порождалась в последующем потом версии.
0: И встает вопрос. Они тогда пытаются объяснить, что это значит. Ну, наверное, у них были специфические отношения. Да. А текстологическая реконструкция данного отрывка вовсе не обязательно так его реконструировать. Не обязательно. Совершенно не обязательно. Вот у нас есть текст перед глазами, и там фрагмент пропущен. Ну, мы приблизительно знаем, 4-5 букв, сколько влезет. И мы уже понимаем...
1: Если работать с архивным текстом иногда.
0: Да, текстолог
1: всегда что-то
0: реконструировать текст. Да. И он начинает подбирать слова. Вот скажите, он и целовал ее часто. А могло быть на этом месте и целовал ее иногда, подчас, порой. Могло быть такое?
1: Но все
0: могло быть,
1: конечно,
0: без проблем.
1: Конечно.
0: Но это нас не интересует сильно. А вот дальше. И целовал ее, пусть будет часто, в ее уста. Ха. А могу я предположить и сказать чело? Щеку. Ну, щеку маловероятно.
1: Предполагать, конечно,
0: можно. И целовал ее часто в чело ее. Могло так быть?
1: Конечно, могло быть.
0: Да. То есть само Евангелие от Филиппа, даже несмотря на то, что это гностический документ, не обязательно выглядело так, как преподносят некоторые фантазеры сегодня.
1: Кроме того, что есть гностический там, да, материал,
0: да.
1: Его еще пытали там нанизать вот какими-то там реконструкциями, которые в итоге вот получалась вот, ну, вот, ну, такая идея, такая мысль, которая ну, просто иногда будоражит. Что там не представляешь, как такое могло быть.
0: Фантазия на фантазии, и фантазии погоняет.
1: Понимаешь? Можно так обозначить апокрифы.
0: Особенно эти. То есть есть апокриф, который предлагает альтернативную версию. Мы уже понимаем. Нам нужно основываться на этом тексте. Более того, не обязательно, что этот апокриф звучал именно так, как некоторые, не все, заметьте, некоторые реконструируют. А потом другие, взяв реконструкцию некоторых этого апокрифа, фантазируют и создают художественные тексты.
1: И человек уже сегодня вот в современник, не вдаваясь в какие-то вот подробности, детали, что даже откуда это взялось. То есть услышал, может быть, на слуху у него появилась вот первая какая-то идея, и все. И вот он уже будет готов и защищает, что да нет, вся церковь обшибается, да, Священное Писание неправильно, да.
0: Конечно.
1: Вот эта версия, потому что утаили там вот этот древний манускрипт.

0: чувствуете, чем там пахнет?
1: Да, конечно. То есть,
0: жареным пахнет.
1: Оно ломает вот, вообще вот, ну, принципы вот, спасения Иисуса Христа. То есть какие-то вещи, которые, ну, очень важны.
0: Традиционное понимание спасения.
1: Конечно, традиционное.
0: Давайте библейски разберемся. Откроем Евангелие от Луки, 10 главу. А все-таки Иисус и Мария, какие отношения? Но важный нюанс, скажу вам. Дело в том, что со временем две Марии, как бы в Средневековье, даже раньше, они слились в одну. Вот есть Мария, сестра Марфы и Лазаря, да. Есть Мария Магдалина. И когда уже в Средневековье даже гностические, ну, не гностические тексты, то они часто путают этих Марий. Поэтому мы будем говорить с учетом этой путаницы. Евангелие от Луки, 10 глава. Иисус с учениками приходит в Вифанию, в дом Марфы. И там происходит следующий эпизод. С 38 по 42 текст. «В продолжении пути их пришел он в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в свой дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: Господь, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне. Иисус же сказал ей в ответ: Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Это скандальная история.
1: Почему?
0: Весьма скандальная. В чем проблема? На первый взгляд кажется, что Мария не помогает Марфе по кухне. Но нет. Помните, мы с вами не случайно говорили так много, как насчет мужчин и женщин в том обществе?
1: Отдельно. Отдельно. Ну, не должны как-то так они общаться свободно, как сегодня в нашей советской культуре.
0: И не только в храме и синагоге, но и пространство дома, обыкновенного дома, где жили, тоже четко разделялось. Мужское пространство, женское пространство. И женщине нечего делать в мужском пространстве. Нечего делать. По сути, муж и жена пересекались только в спальне.
1: То есть вот здесь, в одном помещении.
0: Она не может там сидеть. Она не может там сидеть. Это все равно, ну простите, но опять прибегну к этой иллюстрации. Это все равно, что вы, ну, мы с вами пошли в баню, и вдруг приходят женщины и сидят в бане. И как мы реагируем?
1: Да, это ненормально.
0: Ненормально. Ну, мы не немцы, мы не Германия, да? Вот что вы тут делаете? То же самое, только там то же самое пространство четко делилось. Мужское пространство, женское. Женщина не могла находиться в мужском пространстве. Если она там находится, то вопрос о ее статусе. Кто она? И, возможно, эта женщина вечной профессии, древней профессии. Да. А она там сидит.
1: Предположения такие бы, да.
0: А она там сидит. Она нарушает обычаи того времени, традиции того общества. Она пришла в мужскую баню и уселась. Ну,
1: как бы и Иисус тоже вот может нарушать.
0: А Иисус ноль эмоций.
1: Допускает нарушение.
0: А чего она сидит-то?
1: Выбрала.
0: Стульчика не хватило.
1: Нет, она слушает Иисуса.
0: А чего она сидит у ног его?
1: Ну вот, как написано, выбрала благую весть.
0: Что значит сидеть у ног? Это вполне конкретное значение имеет, технический термин. Сидеть у ног.
1: Сидеть у ног — это учиться.
0: Учиться. Не просто, вы правы. Ну давайте откроем для подтверждения Деяния 22 главу, третий текст. Деяния 22 глава. Сидеть у ног — это не просто сидеть у ног. Рядышком сесть. Некая жажда. Сидеть у ног — это вполне конкретно чем-то заниматься. И не обязательно у самых ног сидеть. Это слово, смотрите, Деяние, то же самое Писание, Луки, принадлежащее, 22.3. Павел, апостол Павел говорит о себе: «Я иудеянин, родившийся в Тарсе Киликийском, воспитанный в всем городе при ногах Гамалиила, тщательно наставленный в отеческом законе, ревнитель по Боге, как и все вы ныне». Она претендует на то, чтобы стать, по сути, раввином. Она ученица. Женщина не могла учиться. В Российской империи до 1869 года не могла учиться.
1: Но и в Европе тоже.
0: Да, ну раньше начали учиться. В Сорбонну поехала Мария Складовская. А она учится. Она претендует на то, чтобы быть раввином. По сути, учась у раввина.
1: То есть ее интересуют мировоззренческие вопросы.
0: Ее интересует
1: смысл жизни.
0: Евангелие и спасение. Поэтому Иисус и Мария не были мужем и женой, как предполагают некоторые фантазеры. Мария

0: была ученицей Иисуса Христа. Возможно, будь другое время, она могла бы стать апостолом. Но время тогда, иудейское патриархальное общество, она была одним из учеников Иисуса Христа.
1: Как нам быть, Александр, с Евангелием? Доверять мы можем только Библии. Что мы можем сказать
0: Библии,
1: апокрифам?
0: Библии, только Библии. Доверяйте только Библии. Все остальное испытывайте Библией.
1: Хорошо, Александр, спасибо вам большое. Времени у нас уже нет. Мы надеемся, что встретимся в очередных наших программах. Всем наилучшего. Дорогие друзья, Священное Писание никогда не теряло своей актуальности для человека и читателя. Поэтому пусть желание ваше будет всегда и постоянным обратиться к этому Слову, изучать его, читать его. И только Слово Божие может вам принести по-настоящему спасение в жизни, по-настоящему мир, который Господь готов вам подарить. Пусть это желание у вас никогда не исчезает. Пробуйте, читайте, молитесь и найдите обязательно время для того, чтобы помолиться, поговорить с Господом. И поверьте, что Господь не замедлит себя ждать. Он обязательно ответит в вашей жизни. Будьте благословенны и всего вам наилучшего.

Аллилуйя! Славлю Тебя, Господи, всем сердцем моим в совете праведных и в собрании. Велики дела Господни, вожделенны для всех любящих оные. Дело Его – слава и красота, и правда Его пребывает вовек. Памятными соделал Он чудеса Свои, милостив и щедр Господь. Пищу дает боящимся Его, вечно помнит завет Свой. Силу дел Своих явил Он народу Своему, чтобы дать Ему наследие язычников. Дела рук Его – истинный суд, все заповеди Его верны, тверды навеки и веки, основаны на истине и правоте. Избавление послал Он народу Своему, заповедал навеки завет Свой. Свято и страшно имя Его. Начало мудрости – страх Господень, разум верный у всех исполняющих заповеди Его. Хвала Ему пребудет вовек.

изменить в своей жизни что-то можно. Но нельзя без Бога стать святым. В свое время я впервые увидел, как из куколки появляется бабочка. Это удивительно, но рядом на дереве много гусениц. Когда видишь их, задаешься вопросом, как? Ну как из такого мерзкого существа, как гусеница, получается такая дивная красота? Не может быть, говорю я сам себе, но тем не менее это правда. Кажется, что гусеница умерла, что ее просто нет, что бабочка – это что-то другое. Но, тем не менее, это не так. Удивительная метаморфоза происходит в мире природы. Совсем недавно мне посчастливилось встретиться с интересным человеком. Это пастор. Он перевелся в наш город из другого города, и вот, собственно, так мы встретились. И у него есть хобби – он посещает спортзал, занимается бодибилдингом. И вот когда я смотрел на его сильные руки, как-то невольно вспомнил, как в свое время в детстве нарвался на грудь.

У ребят, они отнимали у прохожих деньги. И вот даже если они, эти парни, не требуют денег, а просто смотрят на тебя, невольно ощущаешь какую-то, ну, как бы сказать, отрицательную энергетику. Этот циничный взгляд, которым тебя как бы раздевают. И понятно, что интересен таким парням не ты сам, а содержимое твоего кармана. И вот с тех пор на душе остался такой неприятный осадок. Сейчас мне до сих пор трудно любить таких людей. И вот мне урок. Я как-то поделился с пастором своими размышлениями на этот счет. Я сказал: пастор, вот как хорошо, что ты не такой, как те выродки из моего детства. Ведь с такими данными, как у тебя, ты был бы опасным человеком. И как хорошо, что ты не такой, как они. На это он кое-что рассказал мне такое, к чему я не был готов. Он рассказал мне, что вот как раз в прошлом он таким и был. И не просто таким. Он раза три сидел в тюрьме. Я не мог себе поверить, когда случилось увидеть его без рубашки. Все тело было картинной галереей самых разных татуировок. Мне не верилось. Я смутился. Не может быть. Тот человек, который был мой пастор в прошлом, и то, что сейчас передо мной, удивительная метаморфоза происходит не только в мире природы, но и в церкви. Бог меняет людей. И как это происходит? Можем ли мы сами измениться? Вот вопрос. И об этом я бы и хотел сегодня с вами поговорить. Слово Божье призывает людей к переменам. Мы склонны грешить, и в самом желании перемен нет ничего плохого. Это желание заложено в нас Богом. Без этого наша жизнь на этой земле, ну, никак не станет лучше. Вот в чем дело. Дело в том, что Иисус призывал не просто к изменению, не просто к тому, что должны измениться, а кардинально измениться. У верующего человека планка поднята очень высоко. Речь идет о святости. Почему? Ну, потому что верующий человек надеется на жизнь не на этой земле, а в Царстве Небесном. И тут речь идет не просто о каком-то совершенстве, а о святости. В те дни, когда Иисус Христос ходил по земле, люди тоже стремились достичь требуемого Богом совершенства. Духовные лидеры народа, соблюдая предписания Торы, считали себя членами Небесного Царства. Но вот Иисус почему-то говорил о многих из них, не о всех, о многих из них, ну, не совсем так, мягко выражаясь, лестно. Религиозные вожди, учителя народа, священники часто становились предметом порицания. Только послушайте. Порождение ехидны. Как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Да, и эти слова вы можете найти в Евангелии от Матфея. Их говорит Христос. Вот как о них выразился сам Христос. Змеиное отродье. Чуть позже апостол Павел будет интерпретировать эту проблему следующим образом. Он пишет: «Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божьей». Вот как это так получилось, что искреннее стремление к святости не увенчалось успехом? Они смогли стать праведными, но только праведность была не Божья, а своя. Они стали праведниками
в своих глазах, но не в глазах Божьих. Ну, то есть они считали себя достигшими божественных высот и стяжали себе славу учителей народа. Но в глазах Иисуса они были просто грешники, самые обыкновенные. Вот как-то так получилось, что стремились они к лучшему, к чистоте, к Богу. Но как только на землю пришел Иисус Христос, Бог во плоти, они Его же приговорили к смерти. Это надо же! Они у Бога умудрились выискать грехи, достойные казни на кресте. Они Иисуса Христа убили. Вот оценка того же апостола Павла. Там же, в послании к римлянам, он написал во второй главе. Вот ты называешься иудеем и успокаиваешь себя законом, хвалишься Богом и знаешь волю Его, и разумеешь лучшее, научаясь из закона, и уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения и истины. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого, проповедуя «не красть», крадешь. Говоря «не прелюбодействуй», прелюбодействуешь. Гнушаясь идолов, святотатствуешь. Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. Ибо ради вас, как написано, имя Божье хулится у язычников. Да, но стремление этих людей ведь было весьма искренно. Вот как-то так могло получиться, что вот эти религиозные люди стремились к праведности без Бога. Вот в чем проблема, ведь это возможно и сегодня. Изменить в своей жизни что-то возможно, но нельзя без Бога стать святым. Вот так Иисус озвучил некоторую проблему. Послушайте. Никто, как он сказал, к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани. Иначе вновь пришитая отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Никто не вливает молодого вина в мехи ветхие. Иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут. Но вино молодое надобно вливать в мехи новые. Об этом написано в Евангелии от Марка во второй главе. Что, собственно говоря, происходит? Мехи – это шкуры животных. Ну, в основном коз или овец. Ну, мясо, попросту говоря, съели. А вот шкуру, которую аккуратно сняли, ее выделали. И, завязав места, где у забитой скотины были ноги и шеи, вот сделали такой своеобразный сосуд, в котором можно было хранить разные жидкости. Воду, например, молоко или вино. Но мехи со временем изнашиваются и становятся, ну, непрочные. И вот если в такой мех налить вино, виноградный сок, то, скорее всего, он, конечно же, в мехах будет дображивать, ну, внутри меха. При этом, как известно, выделяются газы, от которых мех, ну, если он старый, просто может разорваться. И тогда вино вытечет. Нет, ну, конечно, не говорит о том, что старый мех нужно уж выбросить. Он еще послужит, но вот в него не нужно наливать виноградный сок. Он годен только для хранения воды. Для вина не годен. Для вина нужен новый мех. Одним словом, невозможно вот как-то поправить старый мех, чтобы в него можно было залить вино. Не годится. Как ни старайся, ничего не выйдет. Новым ему уже никогда не стать. Вот то же самое с ветхой старой одеждой. Но вот как быть, если в ней дыра образовалась? А надо сказать, что во времена Иисуса Христа
Бедные люди старались долго носить одежду, ну, чтобы не, ши-

новую. Можно пришить заплату. Да вот мудрые хозяйки знают, что происходит с тканью, которую ни разу не постирали, не отбеливали. Стоит постирать ее в первый раз. Что произойдет с тканью? Ну, да.

сядет и прорвет рубаху, дыра станет больше. Какой вывод? А вывод прост. Нельзя поправить старую рубаху при помощи новой ткани. Вот ничего путного не выйдет. Старая рубаха новой не станет, вот как ни старайся. Нужна новая рубаха, новый мех. Старые поправить нельзя, как ни старайся. Это притча. Что же она означает? Во времена Иисуса Христа люди старались стать святыми, соблюдать заповеди, чтить предания старцев, исполнять предписания Торы. И сегодня люди тоже стараются изменить к лучшему свою жизнь, не так ли? Но Иисус сказал, что поступая так, они путного, ну, путного ничего не произойдет. Почему? Да потому что невозможно залатать старое. Нужно стать чем-то качественно новым. Изменить что-то в жизни возможно. Но нельзя без Бога стать святым. Нужно родиться снова, стать качественно новым человеком в результате рождения. Рождение – это не изменение старого, это появление качественно нового человека. Так однажды к Иисусу Христу пришел один из учителей народа, член Синедриона по имени Никодим. Пришел ночью, чтобы никто не видел, как он общается с ненавистным для евреев Иисусом Христом. Он хотел поговорить. И вот разговор как раз пришелся на эту тему. Никодиму Иисус объяснил так. «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа. Эти слова можно найти в Евангелии от Иоанна в 3 главе. Крещение в воде есть символ умирания для этой жизни и воскресение для новой. Библия говорит не об изменении старого, а об умирании старого и рождении нового. То есть нужно не просто измениться, просто измениться не получится. Кто этого не понимает, тот не избежит проблем. Он не сможет измениться так, как того требует Господь. Нет, конечно, безусловно, изменить что-то в жизни возможно и, может быть, нужно. Но вот в чем дело. Нельзя без Бога стать святым. Однажды к Иоанну Крестителю подошел тот, ну, в общем-то, кого крестить-то не надо, это был сам Иисус Христос, Спаситель мира. «Господи, – сказал Иоанн Креститель, – это мне надобно от тебя креститься, и ты подходишь ко мне?» На что Иисус Христос ответил: «Оставь сейчас, так надлежит нам исполнить всякую правду». Иисус показал правду. Дело в том, что как только Иисус вышел из воды, на него тотчас сошел Дух Святой в виде голубя. И вот правда, вот в чем правда. Крестившийся человек получает от Бога некий такой дар, влияние удивительной личности Святого Духа. Вот это своеобразное такое божественное управление жизнью. Дух Святой, собственно говоря, призван вести нас по жизни, пока мы живы. Апостол Павел называет это залогом Святого Духа. Да, он дан как бы залог того, что Бог воскресит человека для жизни вечной в Его Царстве. Да,
Всякий раз, когда я

испытываю некое влияние внутри меня, призывающее меня к чему-то святому, я радуюсь. Это вмешательство Святого Духа. По крайней мере, так говорит Священное Писание. Но есть проблема. А проблема в том, что его призывом можно пренебречь. Не говорим ли мы часто про кого-нибудь? «О, это человек бессовестный». Дело в том, что совесть – это данный Богом нравственный инструмент, если можно так выразиться, благодаря которому мы чувствуем внутри себя укор, говорящий, что я не прав вот в той или иной ситуации. В общем-то, ясно, что в человеке должно появиться что-то качественно новое, новая жизнь. А не хотите ли вы меня сейчас спросить, а куда же деть старую? Новая-то жизнь, допустим, появится. А со старой-то что делать? Как отделаться от всего того, чем была наполнена моя жизнь в прошлом? От друзей в пивной, от любовниц, который бегал на сторону, от нечестных сделок, ну, вообще от всего прочего, что осуждается законом Божьим. Иным образом, что делать, когда чувствуешь сильное желание жить по-старому? Что стремиться противостать желаниям или, может быть, поступить как-то иначе? Вот как апостол Павел говорит о том, куда делась его старая жизнь. Послушайте. «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верой в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Это послание к Галатам, вы можете найти эти слова во второй главе. Одним словом, Павел говорит, что старый он, то есть прежний Павел, умер. И даже объясняет, как. Он сораспялся Христу. Где? Там, на Голгофе. И в этом важно разобраться. Закон приговорил Павла к смерти, но вместо Павла умер Христос. И Павел, ну, как бы умер вместе с ним. И он эту смерть Христа верой принял, когда крестился. Вот видите, как-то вот непросто достается святость. Если бы мы сами могли стать святыми, то ничего не надо было бы из всего этого. Не надо было бы Иисусу Христу рождаться от Девы Марии. Не надо было бы ему проживать в человеческом теле 33,5 года на земле, при этом испытывая искушение от дьявола и ни разу при этом не согрешив. Не надо было бы ему умирать на кресте. Не надо было бы воскресать из мертвых и, став священником, ходатайствовать в небесном храме перед престолом Бога за грешных людей. Но чтобы мы могли жить с Богом в Его Царстве, Иисус, тем не менее, все это проделал. В это надо только поверить и принять Иисуса Христа в свою жизнь. И Он, принятый нами, эту жизнь изменит. Не я, а Он. Одним словом, вот два пути. Первый – стараться изменить себя самому, чтобы стать святым. То есть стараться противостоять искушениям, думая при этом, что мы что-то можем и что-то значим и чего-то достигли. Мы уже увидели, что святостью этот путь даже не пахнет. Кроме высокого самомнения о себе, он ни к чему не приведет. И есть второй путь – умереть для этого мира. Не буквально, конечно, ведь за нас это сделал Иисус Христос. Умереть и родиться снова для жизни в небесном царстве. То есть стать новым творением, качественно новым. Но тогда вся слава в том, чего...

чего мы достигли, принадлежит не нам, а Иисусу Христу. Изменить что-то в жизни возможно, но нельзя без Бога стать святым. Я крестился 16 июня в 1990 году. На следующий день я проснулся полный надежд, что от старого уже ничего не осталось. Однако меня ждало разочарование. Мой старый человек никак не хотел умирать. Нет, вернее, он умирал, но все вновь и вновь старался во мне воскреснуть, всякий раз давая о себе знать. Время от времени он тянул меня к старой жизни, и приходилось постоянно помнить, что вообще-то он умер. С момента моего крещения до сегодняшнего дня я испытываю побуждение пойти по старому пути. И всякий раз этот мертвец дает о себе знать. И мне приходится всякий раз делать выбор и укладывать его в могилу. Вот послушайте совет апостола Павла, записанный в послании к Галатам в 5 главе. Вот он советует. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти, они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны, а не суть. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное предваряю вас, как и прежде предварял, так поступающие Царство Божие не наследуют. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны». Вот оно противостояние. Старый человек – это плоть, а новый – это дух. И то, и другое будут сопровождать нас вплоть до второго пришествия Иисуса Христа. То есть, тогда, когда я чувствую искушение, я не стремлюсь его побороть. Это невозможно. Я по совету апостола Павла почитаю себя умершим для него. И оно проходит мимо меня. Но скажите, можно ли искушать мертвеца? Конечно же, нет, но только в том случае, если я почитаю себя мертвым для греха. Приходится постоянно делать выбор между добром и злом. И то, и другое есть во мне. Но, как сказал апостол Павел, вы не по плоти живете, а по духу, если только, конечно, Дух Божий живет в вас. Если кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Эти слова записаны в послании к римлянам в 8 главе. Иисус и Дух – две ипостаси божества. Они здесь идентичны, как одно целое. Мне нужно постараться,
чтобы, испытывая искушение,

решение считать себя умершим для них, чтобы во мне жил Дух Христа. Видите, что представляет из себя верующий человек? Внутри верующего человека две противоборствующие силы – плоть и дух. Два желания, и важно то, кого вы выбираете себе в наставники. По большому счету человек не может делать все, что он хочет. Человек может только выбрать себе господина, который в вас сделает правильный выбор. Пусть Господь даст вам мудрость выбрать Иисуса Христа. И очень важно помнить, ведь изменить в жизни, конечно же, что-то можно, но нельзя без Бога стать святым. Каждый день приносит все новые и новые заботы. Чем накормить, во что одеть, как заработать и многое другое. Заботясь о насущном, важно не пропустить главного. Иисус однажды сказал: «Ищите прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Очень важно не пройти мимо главного. Бог приготовил вам Царство. Начать думать об этом никогда не поздно. Для того, чтобы каждый день узнавать, что Господь хочет сказать вам, необходимо иметь Слово Божие – Библию. Если у вас ее нет, мы поможем вам, но мы не хотим брать денег. Мы ценим ваше святое желание. А посему мы просим выполнить нашу просьбу. Если вы внимательный слушатель, то вы заметите, что каждая из программ «Познавая истину» начинается с ключевой фразы, которая несколько раз за программу повторяется как утверждение. Напишите 5 ключевых фраз из 5 любых программ «Познавая истину» и пришлите нам. В ответ мы вышлем вам Библию бесплатно. Спасибо тем из вас, кто жертвует нам свои средства на приобретение Библии.

0: Девиз этого мира – деньги решают все. Как не потерять вечность, гоняясь за богатством? Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем разбирать послание от Иакова, первую главу. Мы уже говорили на очень важные темы, что же все-таки важно взращивать себе. Если вы хотите об этом узнать, смотрите наши программы. А сегодня мы продолжаем говорить на то, что должно быть у нас все-таки внутри. И мы говорим и раскрываем такую тему, как богатство. На эти и другие вопросы у нас отвечает священнослужитель Михаил Юрьевич Долженко. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вот, Михаил Юрьевич, давайте, наверное, начнем читать. Скажите, с каких стихов и до какого мы сегодня читаем?
1: Да, мы сегодня коснемся то, без чего Иаков тоже не мог написать свое письмо, свою проповедь. Угу. Это тема денег, извечная тема,
0: вечный
1: существующая,
0: вопрос.
1: Вечный вопрос, вопрос денег и то, как ими управлять. И как раз Иаков, он тоже в своем послании затрагивает тему не просто денег, как материального чего-то, да, он больше говорит о том, а что за деньгами скрывается, да, и как на самом деле вопрос веры и дел, они вот через призму денег объясняются. И мы сегодня прочтем несколько текстов с 9 буквально по 11. Но лучше всего и понятнее всего в Институте перевода Библии написано, потому что здесь используется как раз тот оборот речи, который помогает вот прочувствовать вот саму суть, сам смысл текста.
0: То есть более понятен для современного,
1: человека,
0: кто живет в 21 веке.
1: Да. Итак, «Те из братьев, кто в бедности пребывает, пусть радуются этому, им открывается подлинная высота. Богатый же да поймет».

0: поймет, что его-то как раз положение и есть низкое. Увянет он скоро, как цветок полевой. Да, вот здесь остановимся.
1: Очень интересных два таких текста. Хоть мы и говорим о том, что, наверное, это будет понятно, так скажем, человеку, кто живет в 21 веке, но какой-то он немножко как будто бы нелогичный. Угу. Вот мы говорим здесь про бедность, да, и радость. Как вообще эти два слова могут чему там радоваться? То есть как они между собой вообще соединяются?
0: Да, если мы вообще обратим внимание, что изначально мы с вами говорили, главное читать послание, читать Библию через правильные очки. Да?
1: Так, поэтому, объясните, пожалуйста, что за правильные очки.
0: Да, Иаков сразу объяснил, что он раб Божий. И когда ты на мир смотришь глазами осознания того, что Бог твой Господин, ты Его творение, ты Его дитё, ты понимаешь, что взаимоотношения Бога с тобой, это не, они не построены на принципе «бойся меня», да, как говорит Господь, но не на страхе, на уважение, на любви, на очень тесных взаимоотношениях. И как раз когда Иаков продолжает поднимать тему, важную тему для общества всех времен и народов, да, тему богатства, тему денег, он начинает, опять же, говорить о нелогических вещах, которые в обычном мире, они воспринимаются по-другому. И вот здесь вот это противостояние, противоречие иногда сбивает с толку, потому что Иаков говорит, те из братьев, да, он обращается к верующим, кто в бедности пребывает? Вопрос, вот бедность – это что? Это причина, это следствие или это выбор? И когда ты начинаешь понимать, о чем говорит Священное Писание в отношении бедных, то, вы знаете, в Библии очень много говорится о том, что у бедности есть несколько причин, одна из которых – это неразумное отношение к инструментарию, к тем ресурсам, которые человек получает для распоряжения. Это одна причина. Есть еще причина бедности. Это когда человек находится в определенных обстоятельствах, поменять которые он не в силах, он не может. Это тоже. И к той категории в те времена относились люди, которые были социально незащищенные. Здесь могли оказаться вдовы, которые лишились мужей, за которыми они были как за стеной, потому что в то время, извините, не выплачивали пособие по потере кормильца.
1: Да.
0: Этим не занималось государство, и человек вынужден был надеяться на родственников. А если и родственников нет, то исключительно на волонтерство, как мы сегодня сказали бы, со стороны других. А здесь же могли оказаться инвалиды, которые не выплачивали с пенсии по инвалидности. Потому что, все, ты как бы, и тем более в той культуре, человек больной, инвалид, это, в проклятии Божие.
1: Да,
0: ты как-то заработал, ты как-то получил это, ты чему-то Богу не угодил. Но это, конечно, тоже
1: что-то сделал не так.
0: Неправильное представление было, но оно в то время было. А еще была категория бедных людей, которые выбирали для себя добровольно быть бедным. По какой причине? Они предпочитали отдать последнюю рубашку тому, кто в ней нуждается. Поэтому зачастую именно эти люди, они готовы были, проявляя милость, проявляя жертву по отношению ко всем остальным, раздать свое имение и даже то, что у них было, для того, чтобы вот как-то помочь восполнить нужду других людей. О какой категории бедных здесь говорит Иаков, нужно только догадываться. Но, говоря здесь о радости, я больше допускаю эту мысль, что здесь, скорее всего, Иаков говорит не о той категории людей, которые бедные по нерадивости своей, а те, которые или в определенных обстоятельствах жизненных, и они не могут выпрыгнуть из этой ситуации, или же о тех, кто добровольно для себя выбирает бедность, как некое служение другим людям. И как раз здесь он говорит, радуйтесь этому, то есть радуйтесь этому состоянию. А дальше он будет говорить, почему.
1: То есть, что так получилось, да?
0: Да, здесь он говорит, им открывается подлинная высота.
1: Да, что это за высота?
0: Да, и вот как раз вот это противоречие, с которым мы сталкиваемся в мире. В мире мы наоборот говорим, и это пропагандируется в средствах массовой информации, это как бы такая идея, общее присутствует в обществе по поводу того, что у тебя есть деньги, у тебя есть доступ к ресурсам, у тебя есть власть.
1: Да.

0: есть власть, ты на высоте. Это дает тебе еще больший доступ к ресурсам и еще больше власти. И такая лестница, она бесконечна, пока у тебя лет жизни хватит. И ты на высоте. Да? Но здесь Иаков говорит о другой высоте. Это другой уровень.
1: Так.
0: И как раз вот эта высота, о которой говорит Иаков, она связана с богатством духовным. Она связана с умением относиться к обстоятельствам бедности и к добровольному решению бедности. Это сильные люди. То есть человек, который способен пожертвовать последним для того, чтобы поддержать нуждающегося, это сильные люди. Они не перестраховщики. Это люди, которые сегодня говорят о том, что «мне Бог дал, я поделюсь». Ну, завтра да, Бог даст мне.
1: Не от того, что там, допустим, вот если я дам, то мне это потом вернется, наверное, стократно. Но просто как бы от по доброте душевной.
0: Да, даже про таких людей в Библии написано, что если они даже так делают, ну, ничего, как бы, решу вопрос. Но, здесь в большей степени это вопрос доверия. То есть я знаю, что я раб Божий, у меня есть Господин. Если я жертвую как раб Божий то, что Бог дал мне, да, как мой Господин, Господин может дать мне еще, если он видит, что я распоряжаюсь этим не в угоду эгоизма своего, а для поддержания тех, кто находится в худшем положении, чем даже я. И вот здесь как раз об этом Иаков говорит. Эти люди на высоте. То есть их выбор, их решение – это высокое решение. Это решение, которое уважаемо со стороны Бога. Вот почему милостыня, она во все времена в религиозной среде занимала почетное положение, потому что это особое служение. Но опять же, милостыня от чистого сердца, а не для того, чтобы там галочку поставить, заснять себя другого в красивой позе, как я передаю что-то и этим повысить свой рейтинг. Нет, он говорит здесь по-другому. И наоборот, он говорит, что богатый же да поймет, что его-то как раз положение и есть низкое. Увянет он скоро, как цветок полевой. Да, тоже парадигма.
1: Богатый, как цветок, только увянет.
0: Да, то есть сравнение очень интересное. Иаков не зря делает вот это сравнение, и он берет из природы. Потому что, глядя на полевой цветок, ты удивляешься и поражаешься его красоте, его величию, его особенности, его цвету, радующему глаз там, и так далее, и тому подобное. Но сколько живет цветок?
1: Не так долго.
0: Не так долго.
1: Сезон.
0: Да. Тем более здесь дальше говорится, что есть обстоятельства, которые могут ускорить, да, его увядание. И вот как раз низость богатого, она от того, что богатый человек, особенно в современном мире, в то время это тоже было очень сильно распространено, но и в современном мире, сколотить богатство честным ручным трудом, вопрос очень такой непростой. Возможно это, конечно, сделать. Речь здесь ведется о том, что человек, который достигает высот в завоевывании ресурсов и власти за счет ущемления других, это такое себе возвышение.
1: Это не говорит про мудрость Божию, это о которой говорит, мы говорили.
0: Да, это не говорит про мудрость Божию. И как раз вот в этом сравнении здесь Иаков просто он обозначает. Это только первое упоминание о богатстве и бедности. Дальше он эту тему поднимет еще раз. Мы об этом будем говорить более подробно. Но здесь он поднимает вот эту тему и говорит вот эту разницу между человеком, который жертвует и становится бедным для того, чтобы помочь и поддержать другого, и богатый, который живет ради собственного эгоизма, да, богатый, который утешает себя тем, что я заработал, я достиг, я знаю и все остальное. То есть категория людей, которые заявляют, Бог мне не нужен, я все сделал сам. То есть я такой классный, что я всего добился самостоятельно. Ну, молодец, что ты добился самостоятельно, но ты забыл вообще-то, под кем ходишь.
1: Но вообще, вот мы же говорили с вами в прошлых программах, и вы в этой сказали о том, что я раб Божий. Да? То есть вот это, так скажем, самоопределение, мы говорим это не как унижение, мы говорим это про то, что как возвышенное, это говорит о том, что у меня есть принадлежность Богу. Мы вообще все существа социальные, и мы, в принципе, хотим кому-то, к чему-то принадлежать.
0: Да.
1: Вот. В нас это заложено. И поэтому очень

0: важно, вот мы с этим как бы определиться, что, допустим, я сын, дочь, раб Бога живого, да, и когда мы, мне кажется, понимаем вот эту свою сущность, свое такое самоопределение, да, то все, мы уже говорили о том, что, да, это делается из любви, да, когда мы делимся с кем-то тем, что, допустим, у нас в избытке, да, тем, что у нас много, да, то тогда мы можем, ну, как бы делиться и с окружающими. Это тоже понятно. Но вот как вот здесь вот вообще понять, и перейти, не переходить вот эту вот грань. Ну, как бы богатые люди тоже могут быть, наверное, какими-то хорошими людьми, да? И бедные люди как бы могут быть хорошими людьми. Как вот все-таки уравновесить, как вот урегулировать вот этот вот процесс, да? Что здесь нам Иаков, может быть, советует вот в этом плане? Как достичь вот этой вот действительно подлинной высоты?
1: Иаков, он пытается просто показать, и заострить внимание не на самих деньгах, не на самих средствах, как может показаться при первом прочтении. Да? А мы, люди, иногда не видим какие-то вещи, которые нам показывает Бог. Мы хватаемся за какие-то очевидные моменты. Хотя то, что спрятано немножечко как бы в стороне, мы как бы это отметаем. Но Иаков, он здесь не, он не проблему поднимает самих денег. Деньги, если они для человека инструмент, если они не самоцель, понимаете, да, вот как бы достичь богатства, там, стать там крутым, вот, и всем управлять, и всеми командовать. То есть не в этом дело. Иаков пытается объяснить, что то, как ты добиваешься денег, то, чем они становятся для тебя, вот это проблема. Потому что деньги, они могут идти на очень благие намерения. Человек может использовать даваемые Богом ему средства для того, чтобы возвышать Бога, а не возвышать себя. И как раз вот Иаков, он же не останавливается в этих текстах. Он же не просто говорит, вот бедные на высоте, богатые
0: увяли уже.
1: Увяли, да, все нет. Он говорит причину. И дальше в 11 стихе он говорит, стоит показаться палящему солнцу, трава иссыхает, цвет ее опадает, гибнет краса ее, так и богатый пропадает в суете дел своих.
0: О, вот она, суета, которая
1: да,
0: собрала
1: то есть
0: всех.
1: Проблема, которую Иаков здесь поднимает, это проблема суеты. Соломон тоже об этом говорил, он говорит, суета, сует, все суета. Да, и он дальше, Соломон тоже начинает говорить, а в чем суета? А в том, что человек пытается постоянно как-то возвысить себя, за счет унижения других. Так не работает. То есть этот принцип Богу неприемлем. Бог вообще, Царство Божие на таких правилах не строит. И если ты раб Божий, ты подчиняешься правилам любви, правилам помощи, поддержки, милосердия, сострадания и всего, чего в этом мире, к сожалению, все больше не хватает.
0: То есть любовь, она как раз-таки не говорит о том, что мы должны через унижение приходить к богатству. То есть...
1: Да, как раз вот и Иаков, он и поднимает эту тему. Он говорит о том, что проблема богатого не в деньгах. Проблема в том, как он их получает, как он их зарабатывает. Если это происходит за счет унижения других людей, если это происходит за счет того, что человек толкается локтями, пихается и спинывает, как говорится, со своего пути.
0: По головам пройдет.
1: Да, то вот это проблема. И здесь он говорит о том, что в суете зарабатывания денег люди, к сожалению, теряют главное. То есть они говорят, я зарабатываю деньги для того, чтобы обеспечить семью всем необходимым. Да? Но в процессе зарабатывания, да, может быть, ты купил хороший дом, классную машину, да, земельный участок там, и счет в банке, но пока ты в современном мире зарабатываешь деньги, тебя нет дома.
0: Говорили в прошлой программе вообще о характере, о стойкости характера, о вот самоопределении, о том, что это рождает некий глобальный смысл, в принципе, бытия в жизни. А когда мы гонимся за чем-то, когда мы гонимся за определенными какими-то целями, более материальными, мы не говорим, что это плохо, да, как бы, но когда у нас очень много вот этой суеты, да, и мы говорим, что мы все сами, мы не можем заработать все сами, мир-то тоже нам не принадлежит. Поэтому как бы вопросов, да, про то, что я все сам, ну как бы это не твое, все. Вот.
1: Современное средство зарабатывания денег – это очень серьезная гонка на выживание, где не просто тебя там чуть-чуть

0: бортанули и отстали. Нет, в современном мире добивают, и добивают очень жестко. И поэтому вот в этой суете, в стремлении не потерять, человек реально теряет совесть. То есть ты начинаешь принимать решения, которые... Ну, я не говорю о всех, да, я говорю конкретно вот определенные...
1: Когда, мне кажется, сама цель становится просто вот именно власть, именно просто заработать. Когда деньги — это не средство, это цель.
0: Когда ты стараешься стать лучше, когда ты не просто лучше, а ты стараешься абсолютно стать лучше, да, там, добиться максимума, да, то есть как бы... И это далеко не позитивное стремление. То есть ты обладаешь вот этим, ты готов задавить конкурентов, ты готов как бы во что бы то ни стало добиться своего, ты готов договориться с кем угодно, хоть контракт с дьяволом заключить, лишь бы только получить свое. И как раз почему мы говорим о мышлении вообще? Иаков начал свое послание именно с мышления.
1: Да,
0: он говорит о том, что когда твое сознание, когда твой разум начинает полностью зависеть вот от каких-то таких вот устремлений, которые рано или поздно воплощаются в действие, они полностью охватывают весь твой мир, все твое естество. Да, и поэтому здесь тоже, когда человек стремится заработать все и абсолютную власть приобрести, понятно, что его сознание, его разум просто становится одержим
1: вот этой идеей. Да, вот эта одержимость, наверное.
0: Да, и он готов променять все. Он готов променять, как говорится, друзей, семью на то, чтобы добиться максимальной власти и максимальных денег, максимальной карьеры. И как раз об этом Бог говорит, извините, человеческая жизнь, что это такое? Это маленький отрезок. Это как цветок, который появляется на время. И как раз вот, а так как мы живем в обществе, в котором ты не один на этом этапе, и таких, как говорится, людей с таким сознанием, их много, ну, потому что потребительская идея сегодня муссируется очень сильно, то выжить это нелегко. Только самые кровожадные акулы могут выжить в этом, в этой системе. А из-за этой системы ты теряешь самое дорогое. То для начала ты теряешь...
1: Одержимость, да.
0: То есть это тянет за собой. Для начала ты теряешь здоровье, ты теряешь семью, и ты в итоге можешь потерять все. Даже если ты не потерял материально, ты можешь потерять духовно. В итоге, когда ты сидишь... Да, у тебя классный дом, у тебя там счет в банке, у тебя яхта на море, но ты сидишь и ты думаешь, а ради чего?
1: А у тебя больше ничего нет.
0: Я начинал с того, чтобы жена имела все, и мои дети ни в чем не нуждались. В итоге я сижу, у меня ни детей, ни жены.
1: И меня тем более нет. Я тут сижу, у меня ни цели, ни смысла. Ничего нет.
0: Я не говорю, что это у всех, но зачастую именно так и случается.
1: Ну, по большей же части не зря сейчас в современном мире депрессия стоит, занимает, так скажем, одно из самых первых.
0: А поэтому Иаков говорит, он говорит, о какой проблеме? Он как раз и поднимает, говорит, суета дел своих.
1: То есть настолько
0: ты пропадешь в суете дел своих. Почему я говорю, что Иаков опережает время? А он уже тогда говорил о серьезных проблемах, связанных с депрессией, со стрессом и со всем остальным.
1: Вот здесь вот вопрос такой, вот мы говорим, попадает в суету дел своих. Но в самом начале с чего начинается? Стоит показаться палящему солнцу, трава иссыхает. Что может являться палящим солнцем?
0: Обстоятельства, с которыми мы сегодня сталкиваемся, и совершенно непредсказуемые.
1: Это тоже испытание какое-то?
0: Да, это испытание, но... Вы знаете, дело в том, что одно дело воспринимать испытания через призму «я раб Господень», другое дело, когда ты воспринимаешь испытания через призму «я всего достиг сам». И когда волна каких-то проблем, или как здесь описывается, палящее солнце, под палящим солнцем может быть экономическая проблема общая в государстве, в мире, а сегодня мы очень зависимы в мире, да, вот страны друг с другом, вот как бы все переплетено. И поэтому котировки каких-то там акций и так далее и тому подобное. В одночасье ты можешь потерять все. И это настолько ошеломляющий стресс. Даже вот когда была статистика кризиса 2008 года и последующих экономических серьезных кризисов, которые коснулись крупных корпораций, компаний, огромное количество людей, достигших больших высот, под высотами, да, я имею в виду человеческое представление в мире бизнеса, заканчивали жизнь самоубийством. Потому что в одночасье они потеряли все. Да. Все, что они строили поколениями, и все увяло под палящим солнцем, изменяющиеся, как говорится, погоды в нашем мире, все просто в прах.

0: это все такое неживое. Ну вот, если мы проводим параллель, да, с человеком, который духовный, да, и мы говорили про то, что подлинное богатство, подлинная вот эта вот высота, это вот эти взаимоотношения с Богом, которые вот потерять, их можно потерять, но их можно восстановить. В отличие от каких-то таких, ну, ценностей, у нас же есть это вот ценности, которые очень, кстати, пропагандируются, о том, что у нас есть какие-то более физиологические, потом и самая высокая – это духовная ценность. Мы можем, мы как бы должны обо всех ценностях заботиться, обо всех потребностях, да, если так говорить. Но вот когда мы только вот крутимся вот в этих вот первичных каких-то потребностях, мы не растем выше, у нас, в принципе, вот эта вот взаимосвязь с Богом-то теряется, если мы только вот, ну, так скажем, на первых уровнях как бы ходим. Мне кажется, это очень такая важная часть, которую мы должны понимать, которая нам помогает быть в правильной зависимости. Вот очень часто говорят о том, что, ну, как бы нужно быть независимым человек. Но мы не можем быть независимым вообще. У нас очень много зависимостей есть таких разрушающих нас. Mm-hmm. Мне кажется, мне понравилось, точнее, которое я сделала вывод для себя вот в прошлой нашей программе, что классно, когда у меня есть зависимость от Бога. В том плане, что я обращаюсь к Нему всегда, я спрашиваю у Него, да, что я могу прийти с любым вопросом, да, если мы говорим про то, что Он может дать нам все, Он дает вот это богатство, вот этот смысл, цельность человека, цельность и зрелость характера, да, то, мне кажется, Он, в принципе, дает нам, и вот как мы говорим про эти самые основные базовые потребности, которые могут быть. Вот, поэтому это очень здорово, когда мы достигаем вот этой подлинной высоты.
1: Ну, совершенно верно, потому что Яков как раз он говорит, он опять указывает через вопрос бедных и богатых, он опять указывает на взаимосвязь веры и действий. Угу. Потому что человек веры — это человек, умеющий полагаться на Бога. Угу. А это видно из его действий. Почему высок бедный человек? Потому что он свои проблемы отдает в руки Божьи. Угу. И Соломон, между прочим, когда писал свою книгу «Екклесиаст», можете почитать на досуге еще ее, то вы увидите, он там описывает опыт своей жизни, в которой было все. Угу. Вино, женщины, богатство, он строил, он сажал, он пробовал науки, он все попробовал. Какой он вывод сделал в книге «Екклесиаст»? Угу. Он говорит, он проговорил про суету, которой он был одержим, но в конечном итоге он говорит, вышло своим сущность всего.
0: Да.
1: Бойся Бога и заповеди Его соблюдай. И в этом все для человека. Все.
0: Угу. Сколько там он всего перепробовал?
1: Да.
0: Сколько он всего...
1: А человечество до сих пор пытается опровергнуть эту мудрость, да, из поколения в поколение. Угу. Одни и те же грабли. Да, то есть человек
0: мы все проверяем, проверяем.
1: Человек усердно эти грабли носит с собой и постоянно на них наступает. Угу. То есть вот, Бог ясно говорит, ребята, доверие мне, осознание того, что вы мои дети, угу. Я решаю эти вопросы для вас, угу. Если вы захотите. Но угу. Вот мы как бы пытаемся искать все время чего-то другого. Мы говорим, Бог это устаревшее, это архаика, нам это не нужно, мы всего достигнем сами.
0: Нам нужны деньги, мы всего достигнем сами.
1: Да.
0: Но на самом деле вот оказывается, что потом это все пустота, что все это просто суета, это, и это не дает вот этого удовлетворения, которое мы имеем, обогащаясь духовно. Вот мне кажется, вот это наполнение, которое может дать только Бог, он может все, мне кажется, он может дать тебе и денег, ну, чтобы там, допустим, тебе на жизнь хватало, да. Он может тебе все это предоставить, когда есть вот именно вот эта взаимосвязь, когда мы понимаем, что я раб Божий, а не какой-то там.
1: Если я инструмент в руках Божьих, Бог даст мне все необходимые средства, угу. Чтобы выполнить миссию, которую Бог дает каждому человеку. Как индивидуальную миссию, которая есть у нас у каждого с учетом нашей индивидуальности. Uh-huh. Но это можно понять только, когда ты близок к Богу. И как раз Иаков, он к этому приглашает. Он приглашает к вере, которая позволяет тебе осознать свое предназначение, осознать здесь и сейчас, в твоем времени, в твоем мире, в котором ты живешь, а для чего ты здесь. Если тебе нужны будут деньги для того, чтобы выполнить эту миссию, Бог говорит, я тебе дам, uh-huh. Столько еще сверху насыплю. Если ты умеешь ими распоряжаться. Угу. Но если ты только для себя, ты будешь сидеть у разбитого корыта, потому что это не поможет.
0: Совершенно верно. То есть мы получаем такие важные ответы.

0: Ответы на трепещущие вопросы. Это как найти тишину и осознанность в этом мире, это только в Боге. Как обрести истинное богатство, это только в Боге. И как обрести стойкость и характер, это тоже можно обрести только в Боге. Спасибо большое, Михаил Юрьевич, за такой интересный разговор.
1: Обязательно продолжим.
0: Дорогие друзья, Иаков напоминает нам, настоящее богатство не в деньгах, а в Боге. Мирское богатство проходит, вечность остается. Выбирайте вечные ценности. Благословений!

мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца.

летало над землей. Встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песню петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, о, мои

0: О, здравствуйте, дорогие ребята! И я рад, что вы пришли сегодня на урок в нашу веселую школу здоровья. У меня сегодня в гостях чудесные люди. Посмотрите, какие замечательные ребятки. У нас Самуил сегодня и Настенька. И, конечно же, моя помощница Веселинка.
1: Да, да. Привет, Самуил. Привет, Настенька.
0: Моя дорогая, это очень хорошо, но мне кажется, что ты перепутала.
1: Ой, неправда.
0: Да,
1: привет, Самуил.
0: Самуил.
1: Привет, Настенька.
0: Да, вы представляете, было бы странно, если бы меня звали на Веселинка, а себя профессор Бодрячок.
1: Это и правда было бы смешно, но я вот не хотел бы, чтобы меня перепутали. Да, Настя?
0: Да, конечно же. Давай познакомимся заново. Вот у нас в гостях Самуил.
1: Да.

0: Мальчик, тебя Самуил зовут? Да?
1: Да.
0: Вот, да. Это мальчик, и у него поэтому имя мужское. Самуил.
2: У тебя мужское имя?
0: Да.
2: Здорово. А это
0: вот
2: Настенька.
0: Настенька. Это девочка.
2: Значит, у нее женское имя.
0: Совершенно верно,
2: да.
0: Правильно.

0: А как же ты их различаешь, если они одинаковые?
1: Ну, вот, например, да. Например, барсик, да? У него большие такие вот лапы. И он вот так вот, вот так широко ими расставляет.
0: Кот
1: у него
0: такой.
1: Вот такой большой нос. Да. Да, и да, вот, да, вот да. Он так смотрит из-под лоби на всех.
0: Похоже, слушай, да. А как же ты отличаешь Мурку?
1: Ой, а Мурка настоящая принцесса. Она вот так вот нежно ставит свои лапки, как балеринка, да. У нее такой маленький носик, и она такая пушистенькая, такая нежненькая.
0: Да. Да, все правильно. Вы знаете, у моего соседа одно время было две собаки. Мальчик и девочка. Мальчика звали Тризор, а девочку звали Найда. Они тоже так же похожи себя вели. А у вас есть дома какие-нибудь животные? Ну, может быть, не дома, а там у друзей.
1: Да, кошечка, может быть, как у меня. Или,
0: может быть, где-нибудь.
1: Есть, Настя, у тебя кошечка?
2: Да.
0: Кошечка? Ага.
1: Как ее зовут?
2: Мусенька.
1: Так это же девочка.
0: Да, это девочка.
1: Это девочка.
0: Кошка Мусенька, это девочка.
1: Да. А у Самуила есть? Кошечка, собачка. Нету?
0: Нет никого.
1: Но он заведет обязательно кота. Вот как ты назовешь девочку? Кота да. Своего?
2: Знаю.
1: Барсик. Назови его Барсик, как
0: можно
1: мой кот.
0: Можно Васькой назвать. Ну,
1: шариком.
0: Можно Муську завести.
1: Можно шариком.
0: Можно шариком.
1: Да.
0: Как угодно. Имен очень много.
1: Да.
2: И будет как шарик и тест.
1: Точно. И будет эта вот собачка прыгать и летать как шарик.
0: Как шарик, да.
1: Точно.
0: Да. Тоже будем тебе, почему собачку называют шариком, я не знаю. Ну, это шарик, собачка, песик.
2: Хомяк.
0: Может, да.
1: Хомяк.
0: Да.
1: Да, а если это мальчик, то как его может зовут хомяк?
0: Ну, это у меня был хомяк, обычно называют Хома.
1: Да.
0: Да, назвать можно по-разному. Видите, дорогие мои ребята, мальчики и девочки есть повсюду. И в мире животных, и в мире людей.
1: А я, между прочим, знаю, когда мальчики и девочки вырастают,
0: так.
1: Они становятся мужчинами.
0: Точно.
1: И женщинами.
0: Да? Правильно. Ребята, скажите, а как звали первого мужчину на Земле? Не помните?
1: Мужчина. Кого сотворил Бог?
0: Да, самого первого. А, ну я вам
1: напомню. По-моему, это было на букву А.
0: Так.
1: В Эдемском саду.
0: Был такой, да?
1: Да, а, совершенно. Так это был Адам, точно, это был Адам.
0: Да, правильно, моя помощница, совершенно верно, Адам. Когда-то Бог сотворил самого первого человека и назвал его Адам.
1: Да.
0: И как-то однажды Адам вышел погулять, посмотреть на этот прекрасный мир.
1: Как на нашу полянку, да?
0: Да, он же никогда его не видел. Он гулял, он ходил. И заметил, что у всех животных есть пара. У слона есть слониха, у ежа есть ежиха, у тигра есть тигрица, и даже у крокодила есть крокодилиха или крокодилица.
1: А у зайчика?
0: Зайчиха.
1: Зайчиха?
0: А у него никого нет.
1: Наверное, так расстроился, да?
0: Ой, как
1: первый
0: сильно.
1: Человек, наверное, так расстроился,
0: очень
1: да, профессор Бедричев?
0: Очень сильно расстроился, очень сильно. И тогда Господь создал Адаму женщину.
1: Адамочка.
0: Нет. Что ты? А вы не помните, ребята, как звали первую женщину? Не помните? Но Веселинка, вспомни.
1: Я думаю, что Адамочка.
0: Да? Нет, не Адамочка. Первую женщину звали Ева.
1: Ой, какая красивая. Евочка.
0: Да, Евочка. Адам и Ева. Первая пара.
1: Ага.
0: Жили они, поживали. И как у всех пар, у них тоже когда-то родились девки.
1: И они играли в куклы, как я. Я вот очень люблю играть в куклы.
0: Куклы, наверное, нет. Потому что это были мальчики сначала. Вот. А мальчики и девочки играют в разные игрушки. У мальчиков свои, у девочек свои. Вот в какие любите игрушки играть, Настюша? Какие у тебя есть игрушки? Ты любишь играть в куколки? Любишь играть?
2: Да.
0: Вот.
1: Я тоже люблю.
0: А еще а что?
1: У меня есть еще домики такие тоже. Потом у меня есть вот такая парикмахерская. Есть у тебя парикмахерская? Вот.
0: А Самуил, вот все есть игрушки?

0: какие игрушки ты любишь играть?
1: Машины.
0: Машинки. Ух ты. Вот видишь, у мальчика машинки, у девочки куколки.
2: Отлично. Вот.
0: А бывают игрушки, которые, в общем-то, и для мальчиков, и для девочек.
2: О, точно, я люблю играть в мячик.
0: Да, мячик или
2: Смыл,
0: конструктор
2: ты любишь играть в мячик?
0: Подходит да. и для мальчиков, и для девочек. Да. Совершенно верно. А вот есть вещи, которые носят только мальчики, или вещи, которые носят только девочки.
2: Или игрушки.
0: Или игрушки, да, предметы.
2: Да. А я, между прочим, сегодня, когда бегала, я увидела на полянке мальчики и девочки, мои друзья, оставили свои вещи.
0: Ой,
2: давайте им поможем их собрать. Поможем?
0: Это хорошее дело.
2: Да.
0: Пойдемте,
2: отлично.
0: Поможем. Итак, на полянку.
2: Ура!
0: Вперед на нашу полянку.
2: Пошлите, ребята,
0: так, пойдемте посмотрим.
2: Ох
0: ты, растеряшки же наши мальчики и девочки. Так, надо это собрать. Помощница
2: моя. Держите вот корзиночку.
0: Так, давай корзиночки. Так, тогда мы Настеньку попросим собрать вещи для девочек. А Самуил у нас, давай соберем с тобой вещи для мальчиков. Держи корзиночку.
1: Да.
2: Так, где же у нас тут для девочек?
0: И давай
2: Ой,
0: мы сейчас
2: соберем.
0: Соберем.
2: Отлично.
0: Так, бросаем
2: О,
0: сюда.
2: Давай платье я пока подержу.
0: Оно
2: большое.
0: Так,
2: красивое,
0: а вон еще он тут одежка. Что это за одежка? Давай посмотрим. Давай посмотрим. Давай посмотрим. Ага, футболочка.
2: Молодец.
0: Так, ну вот.
2: Молодец,
0: вот.
2: Настенька.
0: Вещи для мальчиков. Так, давай садимся. Да. Самуил, садись сюда. Садись сюда.
2: Ой, смотрите, вы что-то забыли.
0: О, правильно, совершенно верно. Отвертка, вот, тут очень много. Так, ну что же, давайте посмотрим, что мы тут собрали.
2: Так,
0: вот есть такая вот... Футболка для мальчиков. Смотрите, она с капюшончиком.
2: Играть
0: она,
2: в футбол.
0: Да, от ветра защищает. Вот такая
1: так,
0: футболочка.
1: Можно я
0: отвертка. Это чтобы что-нибудь отворачивать. Отвертка.
2: Интересно.
0: Так, а вот такой вот есть самосвальчик.
2: Что-то возить нам.
0: Робот-трансформер.
2: Да.
0: Вот это он летать умеет и ездить. И все на свете.
2: И ходить.
0: Так, а это у нас что это такое? Это какой-то погрузчик.
2: Нет, это кран похож.
0: Кран
2: нет?
0: Похож, да.
2: Который дом строит.
0: Ну, наверное, вот такая вот игрушка, значит, вот.
2: Ага.
0: Машинка. А есть вот такая машинка. Это, значит, пожарная машина. Она так ездит. И
2: это
0: есть еще у нас вертолет. Вертолет, который летает. Он крутится, летает и прилетел вот прямо сюда.
2: А у нас тоже есть интересные вещи для девочек. Давай, Настя.
0: Давай, посмотрим.
2: Так,
0: посмотрим,
2: вот смотрите, да. что у нас есть. Настя, показывай. Вот такое красивое платьице.
0: Да,
2: которое красит носит... любую девочку.
0: Да, девочки
2: Ну-ка,
0: любят
2: посмотрим.
0: Носить платье.
2: Видите, какие мы стали
0: верно,
2: красивыми
0: да.
2: сразу. Так, что у нас еще есть?
0: Ну.
1: Куколка.
2: Да, у нас есть куколки. Вот две такие красивые куколки.
0: Настя рассказала, что она играет в куколки. Вот.
2: Да, две нам хватит как раз по одной куколке.
0: Здорово. А еще что у вас есть?
2: Так, что у нас там еще есть? Так,
1: бантики.
2: У нас есть еще бантики, да, которые могут украсить любую девочку.
0: Да. Вот. Видите, вот. Дорогие мои ребята, есть вещи для мальчиков, а есть вещи для девочек, как
2: да.
0: вот эти бусы, например.
2: Профессор Бодрячок, но у нас же веселая школа здоровья.
0: Да, да, веселая.
2: Причем тут мальчики и девочки, что тут здорового?
0: А, моя дорогая помощница, вот это-то здорово и здорово. Но чтобы это понять, нужно... провести один эксперимент и разгадать одну очень важную загадку.
2: Интересно,
0: чтобы,
2: мы любим загадки.
0: Да, чтобы могли это сделать, я приглашаю вас за столик.
2: Ура!
0: Да,
2: пойдемте проведем да. эксперимент.
0: Пойдемте. Так, корзиночки мы заберем с собой.
2: Отлично.
0: Чтобы они тут на полянке не лежали. Вот, вот, дорогие мои, вот куколки. Так. Веселинка, ты же любишь играть в куколки?
2: Очень люблю играть в куколки.
0: Да, ты, Настя?
1: Да.

0: Давайте сделаем следующее.
1: Так.
0: Двух мальчиков мы посадим рядом с Самуилом. Вот здесь.
1: Ага.
0: А рядом с Настенькой мы посадим двух девочек.
1: Так.
0: Вот. И посередине пусть будут у нас сидеть мальчик и девочка.
1: Эх, как интересно. Так, ребята, вот поможете посадим. Мне?
0: Ну,
1: давайте, помогайте.
0: Будем сажать.
1: Давай. Вот тебе вот еще одного девочек. Мальчика. Да. Вот у нас тут будут сидеть. Отлично.
0: Так,
1: совершенно. Ой, молодец, верно. Настя.
0: Так.
1: Профессор Бодрячок, а куда мы посадим вот этого пупса? Ой, молодец, сажай сюда. Отлично.
0: Молодцы. Вы чудесно разгадали мою загадку.
1: Правильно, потому что, профессор Бодрячок, у каждого пупса и у каждого мальчика и девочки должны быть мама и папа.
0: Совершенно верно. Ведь только у мужчины и у женщины может быть ребеночек, поэтому мы его посадили сюда.
1: Так молодцы. Это получилось, профессор Бодрячок, настоящая семья.
0: А семья делает человека радостным и веселым.
1: Ну разве в семье не болеют, профессор Бодрячок? Да, ребята?
0: Болеют.
1: Да.
0: Но если заболел кто-то, у кого есть семья, то любящие мама, папа или кто-то, кто в семье, помогут ему, и он очень быстро выздоровеет.
1: Мне мама очень помогает. А вам помогает?
2: Да.
1: Мне всегда говорит: Веселинка, выпей сиропчик,
0: вот.
1: Помери температурку, попей водички и вообще ложись спать.
0: Вот. Да. Потому что мама тебя очень любит.
1: Да, меня очень мама любит.
0: Мама, это очень хорошо. Видите, дорогие мои, в семье все друг другу помогают.
1: Это вот. У нас получилось три семьи.
0: Совершенно верно. В семье друг другу помогают, а я спою вам об этом чудесную песенку.

семья. Бог устроил мир так не зря. Хорошо живется вместе, это значит все на месте, это значит радостно, друзья. Папа настоящий герой, за семью свою он горой. Он намного мамы сильней, помогает тем, кто слабей. Мама, папа и ребенок, семья. Бог устроил мир так не зря. Хорошо живется вместе, это значит все на месте, это значит радостно, друзья. Мама приготовит обед, даст, конечно, добрый

0: освоил. Мир так не зря, хорошо живется вместе. Это значит, все на месте, это значит, радостно, друзья.
1: Ой, какая чудесная песенка, вот, профессор Медрячук.
0: Вот,
1: очень
0: дорогие
1: чудесная.
0: Мои, вот семья – это самое сильное лекарство в мире.
1: Ой, так это что, у нас получается мир, наша планета состоит из лекарств семей?
0: Да, совершенно верно.
1: О, ребята, я придумала одну поделку, которую я так и назову «Планета семей».
0: Ух ты! Это мы что, планету будем делать?
1: Да? Готовы?
0: Ну-ка, давай попробуем, попробуем.
1: Ребята, для нашей поделочки я приготовила вот эти два апельсина.
0: Ух ты!
1: Эти апельсины – это наши планеты. Держите вам планету и нам планету.
0: Апельсиновая планета.
1: А вот эти цветочки

0: это семьи, которые будут заселять нашу чудесную планету.
1: А, нам нужно заселить планету семьями.
0: Да, вот этими цветочками. Давайте попробуем ее сделать.
1: Давай я поручаю тебе поселить первую семью.
0: Вот видите, какая планета получается красивой, когда в ней живет очень много семей.
1: Все, сейчас. Вот. Будут у нас, держи.
0: Молодец. Давайте помогу.
1: Так, так, так.
0: Отлично.
1: Вот такая вот кудрявенькая у нас получается планетка.
0: Давай. Получается? Молодец.
1: Веселинка, а вот у тебя есть тут такие красненькие цветочки с желтеньким. А что это они означают?
0: Эти цветочки я приготовила для того, чтобы вы могли заселить на своей планете свои семьи. Представляете, вот это семья Настеньки.
1: Ух,
0: это ваша семья.
1: Это моя семья?
0: Да, это семья Самуила. Держи.
1: Да,
0: вот.
1: Да, да, да.
0: А
1: да,
0: это
1: да,
0: моя
1: да.
0: семья.
1: Да, давайте мы будем кто... жить на разных планетах. Вы на этой, а мы с Настенькой.
0: О, ничего страшного.
1: Да, давай вот
0: давай,
1: тут
0: держи
1: вот
0: это.
1: Поселим.
0: А это я починю.
1: О, вот давай покажем. Вот это наша семья. Вот это моя, это Настенькина семья.
0: Смотрите, какая у нас... красивая получилась планета. И у вас тоже очень красивая планета. Ребята, попробуйте сделать такую же планету вместе с мамой, с папой, с братиками и сестрами.
1: Да, с друзьями, кем угодно. Обязательно сделайте эту планету апельсиновую. Ну, а нам пора прощаться, дорогие мои. Всего вам доброго. До скорых встреч. До свидания.
0: До свидания, ребята.

0: Они едят жуков, пауков и даже скорпионов. У них темно-бежевый мех. Они настолько малы, что весят меньше килограмма. А хвост у них такой же длинный, как и их тело. А на конце у него симпатичный черный кончик. Они обожают копать. Их глаза и нос устроены так, чтобы грязь не попадала в них во время копания. А еще им нравится стоять вот так. В этом выпуске мы говорим о сурикатах. Творение учит нас! Чаще всего сурикаты встречаются в пустыне.
1: Днем жара в пустыне может быть гораздо сильнее, чем в Сингапуре.
0: Но сурикаты не пьют воду. Может, это мама с папой забывает им напомнить попить водички? Да нет. Просто они получают всю необходимую влагу из насекомых, которыми питаются. Но нам, людям, нужно гораздо больше воды, чтобы выжить. Вот почему наши родители всегда напоминают, чтобы мы пили воду. Глаза сурикатов устроены так, что помогают им лучше видеть в пустыне. Темные пятна вокруг их глаз уменьшают блики от солнца. Эти пятна как настоящие солнцезащитные очки. Сурикаты такие милашки, когда весело резвятся друг с другом. Они живут в семьях, которые называют колониями. Колонии сурикатов может быть от 3 до 50 особей. А живут сурикаты в глубоких подземных норах. Вот почему они все время копают. Так они делают себе норы для укрытия, а по-английски норы – болты. Болты? Это вроде гаек и болтов?
1: Нет, болт – это когда приходится бежать изо всех сил.
0: Болт-холл – это норы, в которые сурикаты могут быстро нырнуть, чтобы спрятаться при приближении опасности. А о приближении опасности они узнают от своего сторожа, который подает им сигнал тревоги. Это тот самый сурикат, который любит стоять вот так.
1: Сторож – это тот, кто стоит один на возвышенном месте, высматривая опасность.
0: В то время как остальная часть колонии охотится или играет. Но самое интересное вот в чем. Часовых никто не назначает.
1: Кто-то из них просто выбирает защищать колонию добровольно, потому что они понимают, что должны заботиться друг о друге.
0: Это похоже на то, как и мы заботимся о наших братьях и сестрах.
1: В настоящей семье все заботятся друг о друге.
2: Не только семья, но и друзья тоже.

0: тоже. Как говорит Библия, почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других.
1: Когда мы делаем работу по дому без просьбы наших родителей
0: или помогаем нашим друзьям, когда им нужна помощь, мы заботимся о тех, кто нам дорог. А еще сурикаты добровольно вызываются быть няньками. Когда они следят за детенышами, они могут весь день ничего не есть, лишь бы все малыши были в безопасности.
2: Я не смогу целый день обходиться без еды.
0: Ну, ты, конечно, можешь поесть, если хочешь, когда заботишься о своей семье.
1: Просто тебе нужно помнить, что нужно серьезно относиться к своей работе, когда тебе ее поручают.
0: Сурикаты такие дружные, что все делают вместе.
1: Взрослые сурикаты присматривают за малышами, чтобы другие члены семьи могли отправиться на поиски еды.
0: Я точно так же присматриваю за младшей сестрой, когда папа уходит за продуктами.
1: Сурикаты всегда трудятся сообща, чтобы построить под землей свое жилище.
0: Совместную работу также можно назвать сотрудничеством. А когда мы сотрудничаем, мы не только помогаем друг другу, но можем сделать гораздо больше дел. Когда мы играем по очереди, вместо того, чтобы отбирать игрушки у братьев, сестер или друзей, мы сотрудничаем.
1: Когда мы кладем нашу грязную одежду в корзину для белья без просьбы родителей, мы помогаем им быстрее закончить стирку.
0: А если мы без возражений ложимся спать по просьбе родителей, мы показываем, что мы умеем работать в команде.
1: Сурикатами или люди, мы все можем достичь великих целей,
0: когда мы заботимся друг о друге и сотрудничаем. А как ты показываешь родителям, что ты готов работать в команде?

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечке его нальем.

0: ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: мне подходит, там говорит, а ты не мог бы стол сделать там или там дверь сделать? Я говорю, да я в основном по резьбе там, если что-нибудь вырезать, надо скульптуру какую-нибудь. А люди думают, с деревом, значит, это столяр.
1: Я отказываюсь, потому что и сам не заметишь, как вот так вот размоешься. Лучше это время, если у меня нет заказа, я этими вещами для себя буду заниматься. Ну, для себя просто, чтобы вот, не покупать, а самому сделать, как бы я на этом экономлю. А так заказы я не это. На это время не хочу, чтобы и молва во мне шла, что я плотник там, раз у меня эта стезя.

нас многие, вот когда закончили, когда учились, вот, а закончили, потом я узнаю, там один перестал быть художником, другой, там третий, талантливый, в администрацию ушел. Вот. Ну, как бы. Ну, уже все же, нельзя сказать, что он там речь художник.

крестьяне летом, понятно, там на полях, вот, а зимой руки освобождались, и они начинали там, например, у них обязательно в доме бревно лежало, отец отпиливал, раскалывал, вот из этой половины какую-то скульптуру делал. А то, что он обрубал, вот такие вот щепки, жена делала игрушки. Вот. Но и от них какие-то кусочки оставались, дети делали там солдатиков, ну так прям буквально, там барышни, там каких-то вот

0: мелкие, как семечки, и их продавали стаканами.
1: А это кузнецы. Знаете, вот это на планке медведь и мужичок с этим, с молотом, и тут наковальня, нет, тык-тык-тык-тык-тык-тык. Роден еще сказал, что народ, который создал такую игрушку, великий народ.
0: Мама у меня хорошо рисует, но война, там она, конечно, не училась и не развивала. Но мне это передалось, и потом же, когда выбор стал, куда, ну, меня родители спросили, ну куда ты хочешь? Говорю, ну вот хорошо бы художником хотелось бы. Ну и поехали искать, куда. Ну, так сказать, высшее. Я на тройке учился выше, мы не дерзнули. И тем более у нас в поселке ни художественной школы, ничего не было. Я даже не знал, что такое композиция, перспективы, ничего не знал, поехал поступать. Мне так наскоро объяснили. Я думаю, просто Господь поступил.
1: Однажды я услышал историю про человека, который тоже услышал историю про женщину. Удивительное тем, что на ее пастбище волки не обижают овец. Кто знал, в какой деревне это, туда приехал. И, значит, идет по улице и у первого прохожего спрашивает. А правда, вот есть вот такая женщина, вот, у которой волки не обижают овец. А, это вон она, говорит, пасет. И он увидел, пошел на поле и увидел такую картину, значит, женщина сидит, читает Слово Божие, Библию, и с одной стороны овечка, а с другой стороны волк лежит. Вот. То он тоже так поразился и подошел со стороны овцы, на всякий случай, спрашивает, говорит, а как это вам так удается? Она говорит, а мне, говорит, главное примириться с Богом, а он все мои проблемы решает, он все примиряет, все остальное.
2: Он туда всю душу вкладывает. Вот он переделывать может, не знаю, он может начать работу, она ему не понравится, и он может начать все сначала. Иногда я просто до слез, просто говорю, ну мне же так жалко, но ты же уже все сделала. Он говорит, нет, так не пойдет, это фальшь, это не то, что надо. И он может сначала начать и делать большой заказ. Хоть он неделю на него потратит, он начнет все сначала, пока не сделает так, чтобы это было с душой, он не отдаст эту вещь никогда человеку.
1: Это богородский стиль, он отработан на технологии по стадии. Значит, ну, первая стадия, там, самая первая, отрубили этот чурбак, раскололи пополам, вот полено для заготовки. Потом на промысле там не рисуют, а там прикладывают шаблон, обводят его, вот, и где-то отпилят, где-то топором зарубят. Потом большой стамеской отверстие, там где-то между ног, основные отверстия под животом пробьют. А потом стамеску помельче, а потом ножом на фаске. А потом каждую фаску разбивают мельче-мельче, и уже такая доведенная работа получается. Просто стало понятно, что нужно какую-то композицию вот отработать, чтобы она, как говорят, от зубов отскакивала, чтобы с закрытыми глазами делать. И именно то, что самое вот в точку, что востребовано. Ну а что может быть более востребовано, чем этот образ пастырь добрый? Зайди. Ну, что интересно, если долго не делаешь, первое сделаешь за день, а потом медленнее, просто это, как бы аппетит проходит, охотка сбивает.

0: Я смотрю, скульптуру эту, носовую скульптуру сбили. 2008 год. Тут был ангел, голова ангела. Тут рука вот так и труба.
1: Пошел, давай, катись!
2: Я когда училище закончил, диплом получил, а сам думаю, а что мне делать? Вот, как художнику, что меня вдохновляет? Ну, самое обычное дело – это рисовать плакаты на праздники и соцобязательства писать. Ну, все, вот оформительская работа. И одна из причин, что я на Богородское после училища поехал, хотя бы вот этих животных что-то интересное делать. Вот. А когда крещение принял, и я как-то по-другому стал видеть, что в основном по искусству, вот, возрождение, вот, средневековое – это же все на религиозные темы. Тициан, там, Рубенс. Вот. И у меня тоже как-то вот сразу оживление пошло, что на религиозную тему. Оно вот, как бы, источник вдохновения Бог. Как говорится, все отдай, да? Надо Господу все отдать, чтобы потом иметь единицу, и потом к ней плюс. Бог впереди. Все, пожалуйста, средства, все, вот дом отдам, все. А вот профессию, что-то я как-то думаю, ну как это, а чего тогда, что?
3: Конечно, когда он что-то режет по библейскому сюжету, для меня это очень дорого. Ну, например, вот, может, вы дома видели колесницу с Ильей, это на свадьбу он мне подарил. Вот, это уже шедевр.

0: когда строили дом, мы молились: «Господи, помоги, этот дом будет служить тебе». То, что как жить христианину в основании Христос, и у него жизнь меняется, так и дом. Заложи необычное основание, фундамент, и такой дом вырастет необычный. Вот. Но меня это вызвало тем, что далеко жил, и чтобы ходить пешком по сугробам сюда, вот, думал, должно тянуть, должно что-то быть интересное, твориться, не просто банальное что-то, квадратное, а необычное. Вот, и поэтому заложил необычный фундамент, и вырос такой дом. Тут два дома, две крыши. Один вот, вот, да, коробка одного дома, а вторая коробка вот так вот стоит. И две крыши, здесь крыша и здесь крыша. А вот здесь балкон. Такой дом. Мне повезло, у меня жена, которая там не говорит: а что ты за мужик, там иди зарабатывай. Вот она уважает то, что у меня профессия, там, и понимает, что не всегда деньги.
1: Сейчас мало людей, которые себя настолько глубоко могут посвятить для Господа. Я это воспринимаю как то, что Он делает для славы Бога, и меня это, ну, просто умиляет.
0: Внутренне чистым нужно быть. Не зря же художники, вот иконописцы, они постились, очищались и создавали. Всегда себя ищешь, вот возвращаешься к тому, что учился, и где ты сейчас, и хочется дальше двигаться. Это постоянный процесс. Вот и пока жизнь есть, то всегда будешь продолжать искать. Вот поиск, он не остается. И на небе он будет продолжаться в том деле. Если убрать Бога, а что прославлять? Скажите мне. Я не знаю.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия».
1: Я боюсь. Стыдно себе признаться, но мне страшно идти туда. Там все не так, как здесь. Здесь все понятно, здесь дом. А там меня никто не ждет. Некуда идти.

правда, что ли, поехать в Тулу? Слабо верится, но говорят, что там могут дать жилье и работу. Хотя бы будет что поесть. Бог. Бог, он добрый. А вдруг и люди бывают такие же? Хотя сказки, все это, наверное.

0: Вот опять я в Туле. Видимо, раз уже пятый, шестой сюда приезжаю. И мне дали надзор, и я освободился, хотя не зная, что поеду сюда в Тулу. Многие сами меня привели. Я сразу не поехал на надзор, потому что если я поеду, мне там друзья, все, закувыркаюсь и сяду опять же.
1: Ну, некуда было пойти мне все это. Я приехал,

0: сюда, у меня не было паспорта. Помогли с паспортом. Ну, побеседовал Николай Назарович. Вот. И оставил меня у себя ночевать. Вот. И с тех пор я уже 10-й год здесь.
1: Так же и сложилось. Оказали без документов и без работы. Ну, без документов. Да, и попали на улицу. Ну что, и водка для согрева. С утра выпил, день свободен, вечером выпил, поспал. В холоде, не в холоде, как получилось. А везде. И в подъездах, и да, где да, притулился на ночь. По-всякому было. Дали адрес Николая Назаровича, приехали сюда.
2: Николай Назарович Лебенко – наш современник. Церковный и общественный деятель, архитектор и писатель. В десятках городов России можно увидеть храмы, в проектировании которых принимал участие Николай Назарович. Но главной целью его жизни стало созидание разрушенных судеб, восстановление образа Божьего в тех людях, которые его утратили. Более 30 лет он является председателем Тульской региональной общественной организации «Христианская ассоциация служения осужденным».
3: Мне самому пришлось побывать в местах лишения свободы. Осудили меня в 1972 году за литературную и подпольную деятельность, за изготовление материала и распространение его. Вот. В то время я уже был служителем. И я, когда там был, я там познакомился с людьми, с образом жизни их, что это за люди, почему они оказались в местах лишения свободы, какой их возраст, чем они живут, дышат. Это оказалось, что это молодежь. Это меня очень сильно озадачило. В нашу зону был этапирован человек, который занимал большой пост в нашем государстве. И вот он попал на 12 лет, и как раз в нашу зону. Пришлось разговаривать на самые разные темы, в том числе и темы о Боге. Он говорит, я неверующий человек. Ну, неверующий. Это каждый решает, сам для себя лично делает выбор. Однажды был у нас Сабантуй. Там присутствовали люди тоже высокопоставленные. Зашел разговор о том, почему молодежь в этом мире, в нашем государстве, почему она совершает преступления, да еще их приговаривает к высшей мере наказания. Как же это так в нашей социалистической стране? Вот мы тут уже 70 лет почти, или там 60 в то время было сколько вот, лет, и основы для того, чтобы совершать такие преступления, да еще их расстреливать в высшей мере наказания, это немыслимо. Вот. Вот этот вопрос его мучил. Я ему этот вопрос перезадал, как ваше на этот взгляд? Он говорит, на мой взгляд, что да, это связано, конечно, с тем, что условия разные у людей бывают. И тогда я говорю, нет. Вот, это не совсем не так. Это речь связана с Богом, я ему говорю. Потому что если бы люди верили в Бога, если бы жили в соответствии с Его законами, они бы не нарушали бы. Началось это вот с чего. Это в 85-м году в нашу общину, уже в Туле, я уехал из Караганды, в Туле пришел Сергей Александрович Блохин. Трижды был судим. И он в это время искал истину. Так он когда рассказал, я говорю, я тоже был судим. Ну так давай будем что-нибудь делать. Начали с того, что тот круг людей, который знаком был Сергею. У него были друзья, с которыми он сидел. Начали с этого. А потом это расширилось, когда начали переписку вести, начали с семьями их общаться, начали им высылать посылки, письма и так дальше. Мы старались прежде всего, чтобы люди уверовали, чтобы они познакомились со Христом. Вот это вот было. С этого началось. И вот мы эту газету начали выпускать. Газета называется «Весь

0: «Надежды», издание Христианской ассоциации служения осужденным ХАСО, еженедельная газета. «Свет во тьме». Ну, мы тут только Христа проповедовали. У нас другого нету, не было цели этой. «Весть надежды» сама по себе. Вот. Здесь вот «Освобождение благодаря любви». Вообще-то она представляла большой интерес. По всей России мы ее распространяли. А в 90-м году встал вопрос о том, чтобы посещать места лишения свободы. То есть посещать там, где люди находятся за какие-то совершенные преступления. А пробиваться туда как? Каким образом можно туда пробиваться? Невозможно, если не иметь определенного статуса юридического. Вот мы и решили зарегистрировать нашу ассоциацию. Христианская ассоциация служения осужденным.
1: Когда я отбывал заключение и колонию посещал Николай Назарович Лебенко. Вот, когда я освободился, отучился на права и пришел в ассоциацию. Вот. И с тех пор моя жизнь связана с ХАСО.
0: Начиная с 90-го года мы имели право в любую, каждую неделю. Я 5, 6, 7 и так дальше посещений зоны или колонии. Первоначально на ура принимали. То есть люди интересовались и шли. У нас мы создавали группы такие, скажем, 20, 30, 40, 50 человек. И с ними проходили уроки. Уроки познания учения Иисуса Христа, Господа нашего.
2: Зовут меня Матвеев Александр. Мне 62 года. Из этих 62 лет я 25 лет провел в местах лишения свободы. И однажды я шел по зоне и увидел надпись: «Кто хочет получить Новый Завет, придите в молитвенную комнату». Я пришел в молитвенную комнату, мне подарили хороший Новый Завет. Я пришел, вот услышал Николая Назаровича, он проповедовал. И мне почему-то показалось, и я убежден в этом, не то, что это даже не показалось, так и есть, что проповедовал именно для меня Бог, говорил через него. Я 3,5 года досидел, освободился, приехал в ассоциацию ХАСО. Ему слава, вечная слава Христу. Я, если попаду в вечность, я и верю, что я попаду, я буду всю вечность ему целовать ноги и руки его пробитые за то, что он для меня сделал, Христос.
3: Без Бога была очень плохая жизнь. Я и в тюрьме побывала. Тяжело очень вспоминать, аж до слез. Я познакомилась с девочкой там, которая была здесь, в ХАСО. Она мне посоветовала написать Николаю Назаровичу.
0: И потом они освобождались и приходили в ассоциации. Нам говорили, можно у вас где-нибудь расположиться? У нас не было где. Вот у нас в 91-м году мы купили здание здесь. Здание, где была когда-то пошивочная мастерская, а потом стало для художников, рекламы и так дальше. И, конечно, оно было не подготовлено, ну, во всяком случае, они же неприхотливые, те, которые были в местах лишения свободы. Вот тут вот поставили там несколько коек, и они стали жить там. Вот это было первое место.
4: В 2000 году реабилитационный центр подожгли. Не всем нравилось такое соседство. Теперь это здание ждет ремонта. Для этого существует проект, но нет средств. Несмотря на пожар, Николай Лебенко и его друзья не опустили руки и начали искать новое место приюта для осужденных.
0: В 1993 году мы еще вагон тащили из Министерства путей сообщения. И там тоже человек 15-17 жило бомжей и ранее судили.
5: Увлекся спиртным, разошелся с женой, тормозов никаких. И пошло-поехал, в общем, допился я. Ну, тут вот волей Всевышнего попал я в ХАСО, оклемался. Вот уже 10-й, скоро 10 лет. Чувствую себя нормально. Не увлекаюсь, забыл про эту водку.
4: В 1999 году, благодаря помощи администрации Тульской области и начальнику Московского военного округа, Христианская ассоциация получила возможность расположиться на территории

0: бывшего пионерского лагеря «Прогресс». Своими силами восстановили заброшенные домики, залатали крыши, вставили окна. Теперь там живут те, кто, обратившись к Богу, решил начать новую жизнь. Каждый начинает ее с нуля.
1: Приходит, мы говорим так, что, пожалуйста, у нас свобода. Кто хочет, живите, кто не хочет, уходите. Вот и все. У нас никого. Вот с других центров приходит, тут чуть не на замок, на ключ закрывают, никуда не имеешь права. У нас такого нет. Мы говорим так, что мы хотим прежде всего вас познакомить с учением Христа, чтобы вы с ним познакомились, чтобы вы вообще поняли смысл жизни. А если вы не верите, что эта жизнь сотворена Богом и вам дала жизнь, то, конечно, вы будете жить, как вам кажется, правильно. Каждый будет для себя правила какие-то устанавливать в своей жизни, каждый свой путь будет строить. А когда вы признаете, что Бог есть Творец, Он начало, и что Он на определенных условиях жизнь дает своему творению, тогда вы по-другому будете относиться к жизни.
2: В этом году мне исполнилось 50 лет. За эти 50 лет, можно сказать, половину жизни я провел в местах не столь отдаленных. Порой уже было такое состояние, я уже устал жить. Меня ничего не радовало. Ни большие деньги, там, ни хорошие машины. А здесь, вот именно здесь, ну, где я нахожусь, здесь очень-очень хорошее место, если человек действительно хочет избавиться вот именно от такой греховной жизни, как алкоголь. Там, ну, у каждого человека всякие бывают, ну, недостатки. Это бесполезно сюда привозить силой, навязывать. Это ничто не поможет. Но вот если у человека есть свое желание, именно желание, здесь захочешь, а все остальные тебя просто поддержат.
1: Человек, который приходит, он не знает, куда он приходит. Мы вообще говорим о том, что вот он прислал письмо, откуда это, из Алтайского края, Новоалтайск называется. И он просится к нам в ассоциации. И пишет так. Вот я желаю, значит, приехать к вам. И да будет на то воля Божия. Принять водное крещение, приобрести опыт ведения тюремного служения, быть полезным в жизни церкви. Вот так вот. Вот он написал такое письмо и даже стихотворение написал. И пишет, что, пожалуйста, для оформления проездных билетов вы напишите мне такое письмо в колонию. Вот оно, это письмо. Так вот, конечно, желательно. Мы таким людям пишем, что нам нужно познакомиться с вами, а вы с нами, для того, чтобы нам взаимно понравиться. Потому что вам может не понравиться те цели, которые мы ставим, тот образ жизни, в котором мы ведем. А нам может кое-что тоже из вас не понравится. И мы свои тоже можем высказать свои пожелания в отношении вас. Основанием, материальной базой для существования людей, которые там живут, у нас коровы, животноводство и огородничество. Коровы нам дают молоко. Молоко, значит, мы можем либо само молоко продавать, либо можем творог, масло можно продавать. Сыр даже, пусть не в больших масштабах, но делает. И вот в результате того, что мы реализуем, получаем какие-то денежные средства. Сложностей и трудностей там нет, особых таких напряжений нет.
3: Но я был такой человек неуправляемый. Ну, 91-го года, знаете сами, вот эти бандитские, вот эти разборки. Сейчас я даю корову. Это ребята, вот которые, они не верят, никто не верит. Да ладно, говорит, не может быть такого, Володь, говорит. Чищу, ну, вот за коровами убираюсь. Мне прям тянет, я не знаю. Вот видите, что Бог делает? И Бог нас сюда привел.
1: Все, что здесь, все, что получает ассоциация, что ребята, оно все идет на нее. А наличные нужны. У нас никто не получает зарплаты. Ни один человек. В том числе и я. Я за все время не получал ни копейки. Если бы я ставил такой перед собой цели обогащаться, я бы пошел бы где-нибудь бизнесом заниматься. Я сам архитектор. Я мог

этом мире, ведь сколько мне предлагали в этом мире, я не пошел и не стал работать ни по специальности, ни по... ради Христа. Во имя Его я этим делом занимаюсь от начала. Меня другое ничего не влекло, не привлекало и так дальше. Вот. Я проповедовал эти семь

0: говорить о нем, о том, что он является для человечества спасителем, что он хочет, чтобы мы не вели этот дурной образ жизни здесь. Если человек пьет, мы можем с ним и раз, и два поговорить и сказать, что оставь нас, нельзя пить. Нежелательно курить. Мы постоянно говорим об этом и говорим о том, что здоровье ваше дано Богом вам. Если вы курите, вы просто свое здоровье убиваете на корню. Может случиться так, что вы однажды вам скажет врач, что вы онкологически больной человек.
1: Тут благоприятная такая атмосфера. У себя я тоже обращался к Богу, Господи, помоги. И пошел свои дела делать, похмелиться искать. Это моя вся была. А здесь природа, Господь, все, вот. Общайся, читай, размышляй. Мне нравится.
2: Так что очень я благодарна, конечно, что я попалась сюда, к Николаю Назаровичу. Очень хороший человек, приводит нас к Богу, всех, всех. Он никому не оставляет, он хочет, чтобы мы все шли к Богу, и были мы, чтобы все с Ним.
3: Когда сюда приехала, и через Николая Назаровича я встретилась со Христом, полностью поняла свое бессилие, поняла вот эту любовь, как Господь вот использует Николая Назаровича, я поняла, вот он это, приехали в эту ассоциацию, он очень любит людей, и говорил, что надо, самое главное, научиться любить.
4: Многие, кто обращается за помощью к Лебенко, находят в себе силы не только заново начать жизнь вне зоны, но и обрести семью. В лагере проживает сразу несколько семей с детьми.
2: Приехала сюда, освободилась, познакомилась с мужем здесь, детишек родила. А перед этим мне говорили врачи, что я не могла детишек иметь.
5: Будучи уже здесь в ассоциации, я думал, что не буду создавать семью, что мне уже ничего не надо, буду здесь жить, трудиться для Бога, участвовать в этом. Не думал, не гадал, что Бог подарит мне вот супругу. Она, конечно, очень сильно молилась за нас обоих, потому что я об этом не думал. Вот, и в социальных сетях начал, так сказать, друзей заводить с целью проповеди. Ну вот, мы познакомились, начали общаться, вот, встретились. И я уехал в Омск. Вот, мы создали семью. Вот Бог благословил нас ребенком. И еще ожидаем.
0: Инициатором, источником этого, конечно, был Господь. Это Он положил на сердце, это Он побуждал к этому, чтобы отдавать и время, и здоровье, и средства материальные, какие мы обладаем, все ради этого. Потому что невозможно иначе объяснить это, потому что это контингент очень сложный, трудный. Разочароваться ничего не стоит. Вот. И поэтому вытерпеть вот, это невозможно человеческим. Это только с помощью Слова Божьего, Божьего Духа. Ну, такого, чтобы вот махнуть рукой, нет, такого не было у меня. Наоборот, я всегда с ревностью делал это. Всегда. Потому что Господь не оставлял меня лично, и даровал для этого силы, способности, и терпеливо относиться ко всем людям с их всякого рода недостатками, с их качествами, характером.
6: Думаем мы об одном, мечтаем об одном, читаем, учимся, исправляемся. Все в руках Божьих. Он исправляет, Он очищает, Он показывает, где что в нас не так.
1: Желание учиться у старших есть, соответственно, и стремиться к Богу. Потому что Господь учит, всякий

0: начальник от Бога. То есть этими словами он говорит: прислушивайся. Но я не спорю, не всегда бывает, я не без греха, бывает, срываюсь, но тем не менее это уже намного меньше, чем раньше было.
1: Что бы ни случилось там, любые обстоятельства, значит, так надо. Слава тебе, Господи. Или для научения, или для обличения. Что... Все это процесс, когда Господь очищает и обличает. Он же ранит, он и врачует.
0: Я рано встаю очень. Ну, вот перед дойрами. Ну, Господи, благодарю тебя, что ты даешь мне возможность сегодня увидеть снова этот утро, этот день. Помоги мне его прожить, чтобы я хоть чем-то тебя прославил. И понимаете, как-то вот тебе хочется самому, не то, что вот иди это сделай, там, по чьему-то просьбе, приказанию, а тебе самому хочется добро человеку сделать. Не знаю, вот какая-то благодать на душе.
2: Поэтому преимущество жить со Христом – это есть величайшая нам привилегия грешникам, величайшая привилегия оставить эту жизнь, оставить этот путь, по которому мы идем, и жить по божественным законам, жить по любви Его, потому что все, что можно, нравственную жизнь, она заключается в слове «любовь».

Это горбатые киты. Громадные, прекрасные, от одного их вида просто захватывает дух. И неважно, напевают ли они таинственные песни, которые разносятся на тысячи миль в открытом море. Работают ли как слаженная команда, чтобы окружить, поймать и поглотить огромное количество криля и рыбы своей пастью, широкой настолько, что туда поместится большой автомобиль, или легко возносят в воздух свои 14-метровые и 40-тонные тела. Чем бы ни занимались киты, они всегда являются одними из самых изумительных существ на Земле. Но их поразительные физические характеристики гораздо удивительнее любых ярких примеров из мира природы. Одна их способность процветать в жидкой вселенной представляет собой значительный вызов дарвиновской эволюции и материалистическому объяснению существования сложной жизни. Как могло получиться млекопитающее, которое проводит всю свою жизнь от рождения и до самой смерти в воде? Какое лучшее объяснение тому, что мы видим? Дарвиновское объяснение эволюции китов весьма известно. Давным-давно, в доисторическом прошлом, четвероногое наземное млекопитающее размером с волка или овцу претерпело ряд постепенных биологических изменений в течение миллионов лет.

Это стандартный учебник, который я воспринимаю как художественную литературу. Когда вы представляете, как сухопутное млекопитающее перебирается в водную среду, и ему приходится делать там все свои дела, включая даже размножение, вам нужно учесть и объединить целый ряд адаптаций, которые ему необходимы. И это невероятно сложно. Даже когда мы рассматриваем только несколько этих специфических изменений в их анатомии, сложно это мягко сказано. Животное должно было кардинально трансформировать свой череп, чтобы переместить ноздри на верхнюю часть головы, преобразовать передние ноги в ласты, реконструировать скелет, включая шаровой шарнир, который позволял хвосту двигаться вверх и вниз. А что насчет превращения нескольких десятков зубов в сотни пластин, выстланных щеткоподобными волокнами? Реорганизации тканей и почек, чтобы приспособиться к приему соленой воды. Также их легкие стали гораздо больше, чтобы выдерживать интенсивное давление при глубоких погружениях. Под кожей образовался жир для сохранения тепла в холодной воде, а уши, глаза и кожа модифицировались для эффективной работы в новой среде. Просто представьте себе все те параметры, которые для этого должны быть изменены, а затем умножьте это на, я не знаю, 1000 раз или даже больше. Таков масштаб проблемы, с которой вы имеете дело. Так как же эволюционные биологи объясняют цепи огромных физических адаптаций, которые теоретически могут привести к такому драматическому преображению? Согласно теории Дарвина, движущей силой естественного отбора являются случайные мутации, то есть изменения в генетическом материале, которые повлияют на ход развития организма. Существует пошаговый сценарий, в котором непроизвольные изменения в ДНК направляют процесс развития совсем в другую сторону, что преобразует анатомию существа, живущего на суше, в пригодную к непрерывной жизни в воде. Как правило, мутации возникают независимо от того, что происходит в окружающей среде. Это случайности в генетическом мире. Потому что окружающая среда абсолютно не способна повлиять на эти перемены. Они – простая случайность. Чтобы сделать эту гипотезу еще более маловероятной, имейте в виду, что полезные мутации крайне редки, и когда они происходят, то должны работать в тесной координации с другими редкими мутациями, чтобы привести к каким-либо положительным изменениям в организме. Вот один из примеров. Представим, что преобразование, которого вы хотите добиться, это превращение ноги наземного млекопитающего в ласту млекопитающего водного, например, дельфина или кита. Теперь мы посмотрим на возможный набор мутаций, которые будут необходимы. Допустим, у нас есть А, которая повлияет на кости. Но если вы вспомните о своей собственной конечности, то для этого потребуется гораздо большее. Есть мышцы, сухожилия, нервы и связанные с ними функции. Итак, вы просматриваете список мутаций. Вы говорите, ну, у меня есть А, начало моей трансформации, но мне также нужны Б, С, Д, Е и F. Но знаете что? Эти мутации – несчастные случаи в генетическом материале. Так что, по сути, вы полагаетесь на удачу. И есть шанс того, что вы промахнетесь мимо цели на целую милю. Исследования показывают, что потребуется не менее 100 миллионов лет, чтобы случайно сгенерировать одну единственную пару подходящих мутаций в популяции крупных млекопитающих. Тем не менее, ученые до сих пор утверждают, что при наличии достаточного времени возможно любое биологическое преобразование. Столкнувшись с такой проблемой, как происхождение горбатого кита, даже если я дам вам миллионы и миллионы лет, чтобы осуществить эту трансформацию, вы все равно столкнетесь с весьма реальными ограничениями. Размер популяции, скорость мутаций, время генерации и количество признаков, которые должны быть изменены.

0: Если рассматриваемый процесс невозможен, то он и не произойдет. И на самом деле не имеет значения, сколько у вас есть времени, хоть целая бесконечность. Если этот переход произошел, то он точно не являлся дарвиновским процессом, поскольку с точки зрения биологии это просто невозможно. Дарвинизм как бы дал объяснение невероятной сложности и продуманности в мире природы, но при этом исключил Творца, а конструктором объявил естественный отбор. Он признает, что в устройстве живых существ просматривается наличие замысла. И разве не логичным было бы сделать вывод, что эти вещи кажутся разумно созданными просто потому, что они действительно созданы? Множество элементов живой природы выглядит слишком эффективными и идеально подходящими под окружающие условия. И кажется просто невероятным, чтобы все это было собрано каким-то бессистемным, случайным механизмом. И для эволюционного взгляда это своего рода game over. Конец игры. Не сомневайтесь в существовании Творца. Невозможно представить, что сформировать и обеспечивать существование Вселенной могли простые случайности. Сэр Исаак Ньютон.
1: Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него.

0: Задумывались ли вы когда-нибудь о том, как связаны Евангелие и Божий суд? Здравствуйте, дорогие друзья! Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Фимовна Уткина, очень рады приветствовать вас на новой встрече, когда мы размышляем о том, что есть Евангелие. И теперь уже говорим о Евангелии в действии, о том, как оно действует в нашей жизни. Говорим на основе книги «Деяния апостолов», но, хоть она была написана очень давно, очень много находим важного, полезного и значимого для нас с вами сегодня. Лена, вот хочу с этого вопроса начать. Евангелие – это, мы знаем, что это благая весть, с греческого переводится на русский язык, что это добрая весть, да? А Божий суд – это все-таки у людей ассоциируется вот с чем-то страшным. Так все-таки весть о Божьем суде, библейская весть о Божьем суде, она является евангельской?
1: Ну, я думаю, что весть спасения, добрая весть, да, о том, что приблизилось к нам Царствие Божие, которое начал еще Иисус Христос, проповедуя среди своих учеников и среди всех иудеев, вот, она продолжается его учениками и апостолами. Это благая весть о том, что Царствие Божие действует. И мы сейчас как раз с вами в «Деяниях апостола» говорим о том, что оно действует. Но чтобы попасть в Царствие Божие, не миновать никому суда. Mm-hmm. Хотя написано, что верующий на суд не приходит, но за верующего на этом суде предстоит Иисус Христос. Наш ходатай, наш защитник, наш адвокат, который представляет наше дело на суде. Потому угу. что мы доверили ему свое сердце, свою жизнь, и все то, что принадлежит нам, и угу. то, что принадлежит ему, принадлежит нам, что принадлежит нам, принадлежит угу. ему.
0: То есть получается, что весть о Божьем суде – это добрая весть, да, для тех, кто... ну, хочет иметь Господа в своем сердце. Я думаю, что большинство людей, наверное, этого хотят. Мне почему-то даже кажется, что вообще все люди этого хотят. Они могут сами этого не понимать, они могут сами этого не знать пока, не осознавать. Ну, вот мы, наверное, коль как-то приближаем, да, вот понимание людей о том, ну, насколько Бог нам близок вот этими нашими программами.
2: Ну, вообще, Евангелие не может быть без суда Божьего. Вообще, в принципе, тогда это будет не Евангелие, а вседозволенность, что ли. То есть, значит, все люди, что бы ты ни делал в этой жизни, получат спасение, получат доступ в Небесное Царство. Тогда как весть о суде говорит о Божьей высшей справедливости, что греху не будет места в Божьем Царстве. Ему и здесь-то не должно быть места, и на земле. Угу. И мы это все подспудно, не подспудно, мы все это понимаем, что грех – это убийца. Грех развращает человека.

0: Грех ничего доброго не приносит с собой. И с грехом должно быть покончено.
1: Угу.
0: Вот это да. Весть суда. Угу. Это добрая весть, конечно.
1: Но вот грех, он же ведь вот не существует сам по себе, изолирован. То есть грех все-таки... Человек является носителем греха, да?
0: К сожалению, так случилось, да.
1: Ведь вот, по-моему, нельзя сказать, что, например, животные носители греха, у них же ведь нет вот такого уровня сознания, как у человека. Нельзя сказать, что какие-то природные явления являются носителями греха. Ну да, они, конечно, катаклизмы происходят, но это по воле дьявола происходит.
2: Как в самом начале, в Священном Писании, еще с первых глав книги «Бытие» сказано, что за грех Адама и Евы проклята земля. И в чем это проклятие? Что тернии и волчцы она будет произрастать, а человек в поте лица будет добывать хлеб свой. И это, казалось бы, ну, выглядит как проклятие. Но вообще это, конечно, спасение человека от греха. Mm-hmm. От, вот, ну, как бы сказать, от праздной жизни. Mm-hmm. Потому что в праздной жизни уже грех появился, и они бы тогда только бы и думали, как наслаждаться этим грехом. Mm-hmm. А Господь сказал, что 6 дней работай.
1: Mm-hmm.
2: И таким образом ты будешь избавлен от греха.
1: Вот про наслаждение грехом я вот почему-то всегда вот возвращаюсь вот к такой мысли, что это кажущееся наслаждение, что на самом деле вот человек, вот, который, может быть, никогда не грешил там каким-то грехом, ему кажется, ой, вот это вот было бы так здорово, а я вот удерживаю себя, я такую жертву приношу. Но те, кто грешил, вот о каких бы грехах мы ни говорили, от греха очень-очень тяжелое всегда последствие. Он от дьявола. Вот, он не может на самом деле давать наслаждение, да? Вот, Лен, еще раз тогда мысль сформулируй, пожалуйста, вот какую ты сейчас мысль хочешь привести?
2: Я имела в виду, что когда человек занят полезным трудом, у него не приходят какие-то мысли жить праздно. Угу. И, ну, в праздности все равно человек может начать позволять себе то, что не, ну, что против его же, и против Бога, и против близких его.
1: Угу.
2: Вот.
0: Ну, проблема греха, конечно, лежит гораздо глубже, чем просто какие-то дела человека. Проблема в том, что человек произвел разделение с Богом, и у него теперь нет с ним связи, нет единства, что человек отлучен от Бога, он отсечен от него, и таким образом становится смертным. И в конце концов Адам и Ева, они умерли, сколько бы они ни прожили долго, потому что последствия греха вот такие вот. Разделение с Богом всегда несет смерть,
1: угу.
0: Уничтожение. То есть. И угу. Поэтому Христос пришел для того, чтобы мы с Богом стали вновь едиными, чтобы вот эта связь с нами восстановилась, наша связь с Богом. Угу. И Он это сделал на кресте.
1: Угу.
0: И вот Павел об этом говорит проповедь в Антиохийской синагоге. И заканчивает он свою проповедь. Мы как раз на этих словах закончили.
1: Прошлую программу, да?
0: Да, прошлую программу. Закончил он на воскресенье. Вот эти тексты. «А что воскресило его из мертвых, так что он, то есть Христос, уже не обратится в тление, о сём сказано так, я дам вам милость обещанную, Давиду, верно. Посему и в другом месте говорит, не дашь святому твоему увидеть тление». «Итак, да будет известно вам, мужи, что ради Него возвещается вам прощение грехов. И во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий».
1: Коль, то есть вот мы фактически вот в этих словах мы подошли к тому, что Божий суд – вот это евангельское, это добрая весть, потому что грехи-то наши на себя берет Христос, да?
0: И весть суда здесь – весть оправдания.
1: Угу.
0: То есть на суде оправдывается преступник, по сути. То есть человек, вину которого берет на себя адвокат Христос.
1: Угу. Но ведь Христос может это сделать только, если человек его об этом просит. Если он ему осознанно передает свой грех, если он понимает, что Христос умер за него, за его грех, да?
0: Ну да, потому что

0: прощение грехов, которое возвещается ради него, оно ему предшествует покаяние. Без покаяния прощения нет. А покаяние должно исходить от нас.
1: И, конечно, то есть это двустороннее, это никогда не бывает односторонним, что Бог спасает, и все люди могут быть в этом уверены и могут быть спокойны, да? Нет, пока человек не примет это, то спасение не работает.
0: И мы должны понять, что же такое для нас есть грех, вот что такое разделение с Богом, нужен ли нам Бог. И когда человек это понимает, то, конечно, вот, покаяние не вызывает никакого вообще, никакой сложности, никакого отторжения. И никакого там, я не знаю, насилия, что ли.
1: Ну, я бы вот не согласилась, наверное, что никакой сложности. Вот мне кажется, что покаяние – это все-таки очень сложный процесс. Потому что покаяние – это смирение своей гордыни. То есть человеку признать, что он в чем-то неправ, очень трудно. Даже перед Богом. Ну, даже как бы не перед человеком каким-то, а внутри себя признать это перед Богом. Вот, поэтому это... Ну, это освобождающий процесс, но к нему надо прийти через, ну, что ли, вот смирение, через смирение себя перед Богом.
2: Ну, и вообще вот этот процесс прощения, да, он же очень непростой. Вот даже можно посоветовать нашим зрителям смотреть программу «Где сейчас Бог», да, где мы подробно говорим именно о служении во святилище, которое являлось прообразом служения Иисуса Христа. Mm-hmm. И там вот, ну, мы очень подробно об этом говорим, что это действительно, это процесс. Mm-hmm. Это процесс такой, в котором участвуют Бог и человек. Mm-hmm. То есть, чтобы действительно получить оправдание.
0: Ну вот упала вот такая мысль, звучит, что во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий.
1: Верующий.
0: То есть не по делам закона оправдания. Вот это главная мысль, наверное, Ветхого Завета, что... Конечно, дела закона, да, это важно, закон Божий, мы призваны соблюдать, исполнять его, но жизнь в законе – это никакое не бремя и даже не обязанность наша, это наше внутреннее побуждение, побуждение сердца, это наше желание жить в свято, в заповеди, в святых заповедях Божьих.
1: И возникает оно вот именно вот на основе веры, то есть на основе взаимоотношений с Богом.
2: И, да? И, по сути дела, это благословением является для человека, да? Жить под охраной Божией, жить в единстве с Богом и быть вот, ну, действительно благословением и для себя, и для окружающих людей. Потому что это же, ну, просто радость и действительно в Господе благословение для всех.
0: То есть радость не может нести какие-то тяготы. Вот, да? То есть если Иисус говорит, вы вот налагаете, вот эти, вы бремена. Законники, книжники, вы налагаете, налагаете на одну заповедь, на другую, там, твое постановление. И так сделали настолько неудоваримыми их исполнение, что люди просто-напросто, ну, вынуждены грешить идти опять, чтобы, ну, потому что невозможно выполнить все требования закона, налагаемые вот людьми книжными. И он говорил еще так: «Иго мое легко».
2: Да, Христос говорит, да. «Придите ко мне, да. Все труждающиеся и обремененные, да. Я успокою вас». То есть, иго мое благо, да? Нет.
1: И бремя мое легко.
2: Да, и бремя мое легко.
0: Когда мы думаем, что вот заповеди действительно тяжело исполнять, там, их не, даже, может быть, невозможно исполнить, там, мы, может быть, себя хотим освободить сами от греха при этом, думая, что вот будем соблюдать заповеди, и тогда мы станем безгрешными, тогда, может быть, Господь усмотрит, что вот, может быть, Он увидит, что мы все-таки хорошие люди, что мы все-таки заслуживаем спасения. Но мы же не заслуживаем его никак.
1: А как на самом деле происходит?
0: А заслуживает-то спасение только Христос. Вот он, Павел, ты говоришь, что им оправдывается, им, Христом, то есть. Оправдание – это не наше. Мы не можем сами себя оправдывать ничем. Только верой вот, в Иисуса Христа, который нас оправдал на кресте, который взял на себя все бремя наше, все наши грехи. Все
1: то есть все-таки наша вера – это наше оправдание? Вот это ведь вот очень-очень важно понять, что наша роль, вот наша роль в нашем спасении – это наша вера.
0: Даже не вера, даже вот тут даже, вот, как сказать…

0: Мы спасаемся не верой, мы спасаемся по благодати Христа. Вот Христос наше оправдание. Не вера наша, а Христос, в которого мы веруем, да. Конечно, мы веруем. Но вот есть такое мнение даже, что и язычники, которые не знают ни закона, ни Христа, ни Бога, они получат оправдание, потому что вот это они по внутреннему своему, ну, не знаю, убеждению, состоянию, они, по сути, выполняют Божьи заповеди, исполняют.
1: Да, если вот они слушают, да, свой внутренний голос, как на них действует Дух Святой, если они
0: голос услышат. То есть они не убивают, не крадут, не насилуют, там, не изменяют там, и так далее. И почитают родителей. И это все происходит каким-то естественным образом в их жизни. И Бог говорит, эти люди достойны спасения, достойны оправдания.
2: Поэтому вот... Но можно, наверное, сравнить. Ведь недаром Господь сказал, когда его ученики спрашивали, ну, кому же Царство это Божие? И он, кто больше в Царстве Божьем, да? И он, поставив дитя, сказал, что будьте как дети. И, в принципе, не знающие, может быть, закона и не читающие закон, но живущие по закону, который записан в сердце, то есть человек и спасается тем самым Богом, потому что у человека есть близкие отношения с Богом. Он слышит Бога, он понимает Бога, он действует по воле Божией. Поэтому ребенок же, он многому чему не научен, да, но Господь сказал, что он больше в Царстве Божьем.
0: Но это, наверное, относится к детям послушным.
2: Ну да.
0: Те, которые...
2: Ну, конечно.
0: Родители ни во что не ставят. То есть это дети, да, которые осознают свою зависимость от родителей и благодарны родителям, и живут в послушании им. Я думаю, что такие дети в Царстве Божьем. Ну вот здесь вот, да, Павел подошел к кульминации своей проповеди вот этой в синагоге, что главное у него в его проповеди зерно – это воскресение Иисуса Христа. Христос воскрес из мертвых. Он сделал вот такой вот, ну, совершил подвиг на кресте, да, он умер там, но воскресение Христа все вот делает возможным и наше спасение, и наше оправдание – и наше освящение даже, и наше прощение, да.
1: То есть вот про это не надо забывать, да, что Христос умер за наши грехи, но главное, что Он воскрес, и что мы совоскресли вместе с Ним. Он воскрес безгрешным, и мы совоскресаем вместе с Ним, в Нем мы безгрешны, да.
0: Мало того, Он наделяет нас своей природой при этом, мы становимся святыми, Он нас так и называет. «Вы мой святой народ». Очищенный, оправданный, вы прощенный народ. То есть он и прощением нас наделяет, и всем. А взамен он забирает нашу греховность.
1: Да. И это тоже процесс. То есть Павел говорит, я не почитаю себя достигшим. Ни один из нас не достиг вот этого совершенного состояния. Но мы стремимся к нему, да, мы движемся к нему. И все больше и больше приближаемся.
2: Ну, вообще вот святость, может быть, не всегда правильно понимается. Все-таки святой Господь. Это что? Это отделенный от греха. И, по сути дела, когда Он называет нас святыми, Он отделяет нас от греха. То есть святой – это отделенный именно от греха. И для праведной жизни человек уже.
0: И для Божьего служения Богу. Да.
1: То есть это возможно только когда мы в Господе.
2: Да?
1: То есть когда мы ощущаем себя едиными с Ним. Когда мы понимаем, что мы в Нем.
0: Я хочу сказать, что это возможно, когда мы воскресаем из мертвых.
2: Да.
0: Вот как тот блудный сын, о котором Иисус рассказывал в Евангелии от Луки, вот эту историю, что он пришел в себя, будучи в таких стесненных, страшных обстоятельствах, когда ему и поесть-то нечего было. И вот он приходит в себя, как бы вот это вот и есть, вот это воскрешение из мертвых. И он идет, пойду все равно к отцу, вымолю у него прощение, чтобы он меня только принял к себе. И вот так это относится притча к каждому, наверное, человеку на земле, который воскресает из мертвых и принимает вот эту весть о воскресении Спасителя. И он становится вот таким вот воскресшим, и для него теперь вот эта весть о воскресении становится и стимулом, и целью жизни, что даже если я вот закончу свои дни на земле и умру, то я воскресну во Христе, потому что воскресение тоже мое, оно мне даровано Христом. И мало того,

0: То есть человек, который был мертв и ожил в духовном смысле, да, он теперь сам способен воскрешать людей.
1: Давай, Коль, поподробнее, что ты имеешь в виду?
0: А то, что когда человек несет Божью весть о воскресении другим, он тем самым может воскресить и еще других людей, которые находятся вот без надежды.
1: То есть даже не он сам, а вот именно та весть, Божья весть, которую он несет, она воскрешает, да?
0: Ну да, и его опыт тоже лично очень важный, потому что когда человек уже видит свою, себе, ну, видит цель своей жизни, то, что я теперь должен быть в Боге, я теперь должен быть воскресшим и жить воскресением Иисуса Христа, то эта весть, она захватывает и окружающих тоже. Потому что они видят, что человек радостный становится, он оптимист, он не ноет, он не жалуется вот на эту судьбу, да, как все плохо. Он не ждет страшных событий, которые грядут на эту землю, о которых Христос говорил в Евангелии от Матфея, в 24 главе, этих катаклизмов, этих войн, да. И многие говорят, да ничего хорошего от этой жизни нам не светит, ну все плохо, все вот только хуже и хуже становится. Человек воскресший, он так не думает, он ждет Царство Божие, причем на земле. И вот то, что он распространяет вот это влияние вокруг себя, оно вот это Царство Божие как раз и расширяет. И люди, видя это, сами воскресают из мертвых.
1: Да. То есть Дух Святой, Дух Святой воскрешает.
2: Да. Вот интересно, я просто как раз полистала и нашла вот ту притчу, о которой говорил Николай Генрихович в Евангелии от Луки, 15 главу, да, и вот в последнем тексте отец как раз старшему своему сыну говорит...
1: Это притча о блудном сыне.
2: Да, о том надо было радоваться и веселиться, что брат твой был мертв. Он прям говорит, да, хотя он не был, ну, как бы физически, и ожил, пропадал и нашелся. То есть он вот прямо то, как вы сказали, то есть вот именно воскрешение, что он ожил, он был мертв, и он ожил.
0: По сути дела, человек, который находился в состоянии блудного сына, это, по сути дела, живой мертвец. То есть у него ничего, никакой надежды, и остается только дождаться вот реального физического исполнения того, что он мертв. Но человек вот так жить не должен, не может. Так нельзя жить. И поэтому Павел и вот такое вот воскресение Иисуса Христа все решает. Все. Вот эта весть о воскресении. В это поверить, конечно, неверующим человеку невозможно. Но поверить неверующим, конечно. Да. То есть человек, который не воскрес сам, он вряд ли поверит, что такое возможно. Реально. Воскресение человека из мертвых. И, конечно, многие не верили.
1: Коля, скажи мне, а вот можно утратить это состояние? То есть, вот, например, какое-то время, даже вот на протяжении одного и того же дня, вот какое-то время ты со Христом, и ты ощущаешь себя святым и безгрешным, и воскресшим, да? А вот потом что-то происходит, ну вот какое-то, я не знаю, недомогание, которое, не знаю, какой-то выброс гормонов, еще там что-то. Вот, и у тебя начинает, как бы в тебе что-то начинает такое происходить, что ты становишься отделенным от Бога.
0: Это вот это состояние хорошо иллюстрирует случай с учениками и с Иисусом на море. Когда Петр, увидев Христа, идущего по воде, заявил такой: «Господи, повели мне идти к тебе по воде». А там бушуют волны, шторм. И вот Иисус говорит: «Давай».
2: Он пошел.
0: И Петр шагнул через борт и пошел. Батюшки Света, иду.
1: Иду по воде.
0: По воде. И вот он вот так, такой вот окрыленный идет по воде, но увидит набегавшую волну, и эта волна от Христа его заслоняет, и он Христа не видит, и начинает
2: тонуть.
0: Волна-то все-таки идет, и пошел тонуть. То есть вот утерян взгляд, вот этот вот, утерян
2: контакт
0: с Христом, он его потерял из виду. И когда человек теряет из виду Христа или отворачивается от Него куда-то, на другое, на что-то внимание обращает, то тут мы начинаем тонуть.

0: И какой выход?
1: И выход обратно срочно искать, где же Христос, где же Он, куда же я его потерял, где?
0: Да-да-да.
1: Вот надо срочно искать Христа всеми силами, чтобы не утонуть.
0: Да, здорово.
2: Я буквально недавно в какой-то проповеди слышала такую иллюстрацию очень интересную, что девочка говорит отцу: «Папа, держи меня за руку». А папа говорит ему: «Ты держись сама». А я могу испугаться и отпустить руку. Вот ты меня держи за руку. И вот это точно так же, как мы должны доверить Богу держать нас за руку. Потому что мы можем отпустить свою руку по причине тех или иных обстоятельств или еще чего-либо. А вот Бог держит нас за руку. Он никогда нас не отпустит, если мы Ему доверяем это.
0: Да.
1: Ну вот еще тут один момент. Ради... Итак, да будет известно вам уже, братья, что ради Него возвещается вам прощение грехов. Вот эта весть о прощении грехов, она гораздо серьезнее, гораздо важнее, чем если бы я попал в рай. То есть попадание... важнее, чем попадание в рай, что ли. Прощение грехов. Это делает нас свободными вот здесь, вот уже сейчас.
0: А объясни, Коля, а почему ты именно вот эти вещи связываешь между собой? Что то, что Бог прощает грехи, это более важно, чем попасть в рай? Я это не поняла.
1: Более важно вот этой надежды попасть в рай.
0: Более важна надежда.
1: Да, да, что вот вера человека — это тот, кто надеется попасть в рай. То есть все, эта земная жизнь меня не интересует, меня вот только туда, мне на небо, мне в рай. Там хорошо, там блаженство. Но груз грехов куда мне деть? Вот этот вот груз вины, вот груз вот этих вот моих сомнений, моих переживаний, вот это все.
0: То, что меня отравляет, и отделяет.
1: Отравляет мою жизнь, вот это. Вот где рай. Когда я вот от этого всего свободен, я уже здесь в раю. Я уже здесь могу себя чувствовать в раю. И когда у меня есть еще и цель. Да, я должен быть во Христе, да, у меня должен быть с Богом. Все, что говорит Бог, это для меня очень важно и приятно, и полезно. И это моя цель моей жизни – следовать за Богом. Моя жизнь – Христос. Вот так же вот Павел об этом пишет, да? Живущий во мне Христос. Вот Он сейчас во мне живет, а я должен жить в Нем. Вот моя цель. И когда я вот освобождаюсь от вины, от вот этих тягостных переживаний, от горьких там каких-то разочарований.
0: Это Христос меня освобождает, да?
1: Меня освобождает Христос Святым Духом, да. Когда Он говорит, что: «Слушай, Коля, твои грехи-то прощены. Ты что об этом думаешь? Ты что об этом печалишься? Я же взял их на себя и умер. Мало того, что я умер, я же еще и воскрес». Все, твоих грехов больше нет. Это я тебе говорю, живой Христос. И когда Он мне говорит: да, Господи, я же прощенный, я же свободный от этой ноши. Несмотря на то, что многие люди могут говорить, что ты такой сякой, ты вот это сделал когда-то, ты вот то-то, ты таким-то был. Вот.
0: Да и сами мы о себе это слишком хорошо знаем, да, какие мы.
1: И мы сами про начинаем себя там есть себя, вот да, да, вот это моя вина, вот то, что там произошло, вот то, что не уберег, там вот это недолюбил, и так далее, и так далее. Иисус говорит: брось ты это все, я прощаю тебя. Угу. Вот это важно. И это вот и есть тот самый рай. Я думаю, вот уже сейчас.
0: Но прощение ведь все-таки происходит неразрывно с раскаянием, да? То есть прощение наступает после раскаяния человека. То есть не то, что я вот отмахнусь и скажу: да не важно, что я там когда делал, да, я слабый, грешный, Бог меня все равно прощает. Нет, должно быть конкретное покаяние в конкретном грехе, и тогда наступает конкретное прощение.
1: Интересно, что вот человеку свойственно себя оправдывать. И когда он что-то, вот какая-то совесть, какая-то вот вина тяготит меня, да, я думаю: да что это такое сделал особо? Я начинаю вот искать, переложить кого-нибудь, мою вину на кого-нибудь там или на что-нибудь другое. Угу. Что вот обстоятельства так сложились там. Или вот, это просто такие люди были, вот они вот такие, вот это вот, на. И я туда хочу свою вину вот направить и тем самым оправдать себя. И тогда зачем мне прощение?

0: грехов. Я себя сам прощаю. Мне не нужно Божье прощение. И дожидаться, когда там дойдет до меня, что Бог меня во Христе простил. Ну, и тогда вот, да, вот я себя просто, вот этот выход такой вот я для себя определяю, самооправдание.
1: Отмахнуться.
0: Да, переложить вину, больше не чувствовать себя виноватым.
1: Там, а как-то. Надо как?
0: А надо ее признать. Вот это первый шаг, наверное. Признай вину свою, говорит Господь. Признай ее только. И все. И возненавидеть вот этот грех. Вот то, что ты сделал, у тебя должно быть вот это, к этому отвращение. То есть вот это вот чувство отвращения, чувство, ну...
1: Сожаление.
0: Ненависти, что ненависть. К тому, что я сделал, да. Вот к греху. Я должен грех возненавидеть. Это вот, мне кажется, такая вот финальная стадия покаяния, что ли. Ненависть к греху, чтобы его больше никогда не делать. Может быть, это происходит как-то, ну, без всяких слов, вот это чувствами. Мы вспоминаем, когда женщину приволокли к Иисусу Христу, взятую в прелюбодеяние, и сказали, вот она вот сейчас только что, вот мы ее застали на месте преступления, и Христос посмотрел на ее состояние, что она чувствовала при этом, эта женщина, и он увидел, что там царит глубина вот этого раскаяния, что то есть просто отчаяние там творилось от того, что зачем это все со мной, зачем это я сделал, зачем это все было так гнусно, так противно, так мерзко. Человек сам, она сама себя осуждала при этом. И это Христос увидел в сердце. Это не написано в Евангелии, что она там что-то говорила ему. Но у нее, наверное, и слов-то не было. Но Иисус видит наши сердца. Он видит, что там творится на самом деле. Оправдываем мы себя там или осуждаем? И когда вот я себя за это виню, я себя осуждаю, Христос говорит, не вини. И я взял вину. Угу. Вот вину я взял.
1: Вот надо именно с Богом это связать. Потому что когда человек сам себя осуждает, это ни к чему хорошему не приводит. Он все равно выхода не находит. А тут именно надо Богу просто вот передать это. То есть понимаешь свой грех, понимаешь свою беспомощность перед этим грехом, понимаешь свое бессилие и говоришь, Господи, я очень сожалею, я ничего не могу с этим сделать. Возьми этот грех, возьми, я его тебе отдаю. Я не хочу, чтобы он был на мне. Ты же ведь... сказал, что ты эти все мои грехи понес на кресте, да? Вот я их тебе отдаю.
0: Иисус говорит, я тебя не обвиняю, я тебя не виню. Я тебя не виню. Я тебя прощаю, если ты винишь себя. Но когда человек говорит, а я себя не виню, Иисус говорит, все, это не ко мне. Это уже вопрос к Святому Духу. Вот Святой Дух тебе подскажет, виноват ты или нет. А моя задача снять с тебя вину. Вот мне кажется, так вот можно распределить ну, обязанности Божества, Бога Христа и Бога Святого Духа. Господь, Дух Святой мне дает подсказку, что ли, вот, обличает меня в грехе, а Иисус, Он меня снимает меня, с меня вину. За этот сделанный грех. И вообще за это переживание, за то что состояние, которое я себя ввел, может быть.
1: Угу. Да, очень интересно. Очень глубоко, очень неоднозначно, да. Но Господь, вот он сложный. То есть не так, что вот по полочкам можно разложить, как это происходит. Вот мы пытаемся это нащупывать.
2: Понять.
0: Да. Да, Господь говорит, я вину себя снимаю. При условии, что она... что ты ее признаешь, что ты вот ее чувствуешь. А если ты ее не чувствуешь, так я же не к праведникам пришел, я же пришел к грешникам сюда спасать-то. А праведных людей это вот Дух Святой есть. Есть Моисей еще. Вот, то есть, как он говорил, если Моисея...
2: Не слушаете.
0: Не слушаете. Так если мертвый воскреснет, не поверят даже. Ну вот мертвый воскрес, а многие и не поверили. В частности, вот те люди, которые обвиняли Павла, которые побили камнями Стефана. И Стефан тоже говорил подобную проповедь. Он в историю всю еврейского народа им изложил прям так вот, очень ярко. И они осознавали, что они вот какие они

были, Дух Святого все время отмахивались от нее всю историю, по сути. И Стефан тоже сказал о Христе распятом и воскресшем. Воскресшем Христе, потому что вот его последние слова были этой проповеди, может быть, мы сейчас помним. «Вижу отверстие к небеса и Сына Божьего, стоящего одесную от Бога». Он там стоит,

0: и так это злобно просто выволокли и убили. Но весть о воскресении у Стефана тоже прозвучала.
1: То есть вот такая борьба, к сожалению, против этой Божьей вести, вот она все время, она человеку свойственна, да? Она свойственна человеку, потому что дьявол очень сильно на человека воздействует. Не хочет, чтобы человек эту спасительную весть принял. Не хочет, чтобы он, ну вот, воскрес вместе со Христом. И поэтому он, дьявол, действует на нас.
0: Да. И вот то, что Христос воскрес из мертвых, и то, что теперь верующие, ну, окрылены этой вестью и распространяют влияние Духа Святого на окружающих, это расширяет, как мы уже говорили, небесное царство на земле и исполняет самые заветные мечты Господа нашего Иисуса Христа, когда Он молился вот этой самой известной молитвой, «Отче наш, да придет царствие Твое, и да будет воля Твоя и на земле, как на небе». На земле, вот исполнение Божьих слов. Вот самая известная молитва, которую молятся люди.
2: И интересно, вот вы вспомнили, да, Стефана, да, и вот последние его слова, это практически слова Иисуса Христа. «Не вмени им греха сего». Да, также Иисус молился, да, «Господи, не вмени им греха сего».
1: То есть такая великая любовь, да, Бога.
2: Да, тем, кто его распинает, те, кто его проклинают, те, кто на него плюют. То есть он говорит:
1: «Господи, и вот это мы с вами тоже должны сегодня понимать, да, что даже когда у нас по какой-то, ну, нехорошей причине наступает такое состояние, Бог не хочет нам вменять этот грех. Да, Он говорит: «Отцу, не вмени им этого греха». Они не понимают, что они делают. Вот такой вот великий любящий Бог. Так хочется откликаться на Его любовь.
0: Ну, далее мы читаем как раз весть суда. «Во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдаться им всякий верующий». И далее: «Берегитесь же, чтобы не пришло на вас сказанное у пророков: смотрите, презрители, подивитесь и исчезните, ибо я делаю дело во дни ваши, дело, которое не поверили бы вы, если бы кто рассказал вам». Вот последние слова это проповедь Павла. По сути дела, это весть о суде. «Берегитесь, чтобы это не пришло, чтобы не пришло на вас сказанное у пророков». А он цитирует пророка Аввакума из первой главы, там такой есть стих. Когда Бог поднимает на свой народ ополчение языческое, чтобы, ну, произвести суд над своим народом, делающим неправду, то есть нарушающим заповеди Божии, обижающий сироту, убивающий пророков. То есть вот Божий долготерпение заканчивается однажды, и Он воздвигает Божьему народу противников таких, что... Вот, смотрите, презрители, подивитесь и исчезните. Это в том случае, если человек не принимает весть о спасении, отвергает жертву Иисуса Христа и продолжает жить в грехе без покаяния, без чувства вины. Или если оно есть, то он ее, как мы говорили, так подавляет, как-то перекладывает, оправдывает себя. И весть суда, она такая отрезвляющая все-таки. Павел не случайно заканчивает свою проповедь таким вот образом, чтобы он увидел, кто там, вот, какими глазами на него смотрят в этой синагоге. И вот те люди, которые выражают какую-то, во взгляде какую-то неприязнь и ненависть к его словам, он обращает именно вот эти вести. Вот вам последняя встряска вот сейчас. А почему последний, мы там дальше увидим.
2: Ну да, тут мы увидим главы. Далее, что...
0: Да. Вам последний, вот сейчас, если вы сейчас вот не измените отношение сейчас к Христу, к своему собственному спасению через Него, вы исчезнете просто. У Бога для вас две вести – жизнь и смерть, благословение и проклятие. Вот Он предлагает вам избрать жизнь, то есть принять сейчас Христа, который воскрес, который умер за вас, который... прощает вас, ваши все преступления и вину. Только покайтесь, только примите его. Вот это весь суда у Павла в проповедь прозвучало в конце.
1: Ну что же, очень-очень интересно.

0: Николь, мы завершили 13 главу. Нет еще?
1: Не совсем, да.
0: Еще не завершили. Итак, продолжим в следующий раз, на следующей встрече, 13 главу Деяний апостолов. Пусть все то, что звучит на наших встречах, прозвучало сегодня, пусть Господь каким-то глубоким образом запишет это в сердце каждого из вас, в сердцах наших, участвующих в этих программах, чтобы мы с дерзновением, с радостью, с уверенностью пришли на Божий суд, который есть доброе. Ну, если нам не придется прийти, как у Господа это предусмотрено, мы увидим. Вот, но в любом случае, пусть Божий суд будет для нас доброй, благой евангельской вестью. До свидания, дорогие друзья, до следующей встречи.

0: Надеюсь на Господа, надеется душа моя, на Слово Его уповаю.
1: Мир вам, друзья! Ощущаете ли вы себя счастливым человеком? Прямо сегодня, в этот день. На всякий случай расскажу вам одну историю о человеке, который признан самым удачливым, самым везучим человеком в мире. Фране Селах. Он родился в Хорватии в 1929 году прямо в рыбацкой лодке. В 1962 году во время путешествия его поезд, на котором он ехал, сошел с рельсов и начал тонуть в ледяной воде горной реки. Фране удалось выплыть, несмотря на сломанную руку. В 1963 году он летел самолетом, и уже самолет заходил на посадку. Фране отстегнул ремень для того, чтобы перекинуться пару словами со стюардессой. В это время самолет коснулся деревьев крыльями и буквально начал разрушаться в воздухе. Фране выкинуло потоком воздуха из самолета, и он приземлился прямо в сток сена. Но на этом все не закончилось. В 1966 году автобус, на котором он ехал, сорвался в пропасть. Опять, отделавшись только несколькими царапинами, он смог избежать гибели. В 1970 году его автомобиль взорвался. Взорвался бензобак. Но Фране уцелел и даже не было никаких серьезных повреждений. Через два года его автомобиль снова загорелся прямо по дороге. Что-то случилось с топливной системой. У него только опалились брови. В 1996 году, когда он гулял по городу, его сбил автобус. Он отделался парой синяками. Но и этого мало. В 2002 году, первый раз в жизни, единственный, он купил лотерейный билет и выиграл почти миллион долларов. Будучи уже пожилым человеком, деньги он частично пожертвовал церковь, частично раздал неимущим людям из своего села. Ну, счастливый человек, удачливый. Друзья мои, когда я открываю послание к Эфесянам, то я могу вам сказать, что он жалкий неудачник по сравнению со всеми вами, кто имеет драгоценную веру в Иисуса Христа. Посмотрите, что пишет апостол Павел. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». То есть апостол Павел утверждает, что каждый верующий человек получил все благословения неба. Они наши. Они принадлежат нам по великому дару Божьей благодати. И этого достаточно, чтобы мы могли быть счастливыми, чувствовать себя таковыми каждый день жизни. И пусть этот день будет наполнен для вас радостью, любовью Господа и ликованием того, как благ Господь.

0: Ну, если и ощущаем, то здоровую конкуренцию. Вот. Мы считаем, что наши переводы друг с другом не столько конкурируют, сколько друг друга дополняют. И в подтверждение этого я могу засвидетельствовать, что мы распространяем заокский перевод также и в Российском библейском обществе. То есть можно прийти в наш магазин на Садовом кольце и приобрести там, наряду с нашими переводами, синодальным переводом и церковнославянским переводом Библии, также и заокский перевод Библии на современный русский язык. Так что, и кроме того, мы находимся в рабочем контакте, консультируемся по некоторым вопросам. Ну и некоторые сотрудники Института перевода Библии являются также и членами Российского библейского общества. То есть наша работа, она, можно сказать, происходит в сотрудничестве и во взаимных консультациях. Так что, ну а конкуренция, наверное, есть. Я думаю, это даже не столько конкуренция, сколько, может быть, опробование разных путей. Потому что, как я уже подчеркивал в своем докладе, современный перевод Библии РБО и современный перевод Библии Института перевода Библии в Заокском, они разные. Они разные по подходам, они разные по стилистике. Хотя в экзегетической части они более или менее совпадают, то есть смысл передается более или менее такой же. Вот. Ну, конечно, есть и некоторые расхождения в экзегетической части, но они не столь существенны. Но вот именно в плане передачи или стиля передачи божественной вести, манеры передачи, у нас подходы довольно сильно разнятся. Как подчеркивал Иван Лобанов в своей статье о лексических особенностях перевода Библии, перевод Библии был в Заокском создан с оглядкой на синодальный перевод, на ожидание верующих, на представление верующих о Библии, причем верующих определенной традиции, адвентистов седьмого дня или вообще протестантов. Вот. Существует такое представление у множества верующих, что Библия вот должна быть такой. Вот. А на наш взгляд, Библия никому ничего не должна. Это мы должны, так сказать, воспринимать Библию такой, какая она есть, и должны, так сказать, ее для себя открывать. Вот. Ну и, кроме того, я же был лично знаком с Михаилом Петровичем Кулаковым. Он также был членом Российского библейского общества. Он являлся членом, потом почетным членом нашего правления. И у нас были с ним личные беседы, в том числе и относительно подходов перевода Библии. Я у него, помню, спрашивал еще в начале 90-х, это был год где-то 93-й, 94-й, может быть. Вот, каков образ, так сказать, того, что вы собираетесь создать? Вот что вы хотите, к чему вы стремитесь, предпринимая перевод Библии? Он только-только еще, даже, по-моему, еще не начал, а только хотел начинать. Вот. И он сказал, что я вот хочу сделать такой перевод, который бы звучал бы по звучанию своему, напоминал синодальный, но в то же время, так сказать, все-таки более точно, более ясно передавал божественную весть.
1: Все идет от семьи. Ребенок вырастает, уже его мировоззрение практически невозможно поменять. И мы, родители, должны его направлять в правильное русло. Толерантность, уважение к другим национальностям, к другим религиям. И я считаю, что доброе, честное, открытое отношение к людям – это залог мирной и счастливой, а самое главное – органичной жизни.
2: Утро – это начало дня, рождение.

0: Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
1: Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои

Горной шел дорогой, во враге раненый лежал. Ожидал бедняга помощь, но пастырь мимо прошагал. Напои меня любовью и одень меня в любовь. И под любящую кровью ты укрой меня в любовь. Мои тюремные решетки ты любовью отвори.

0: Хроническая усталость, стресс, выгорание. А есть ли вообще способы вернуть себе мотивацию и продуктивность? Приветствую вас, мои дорогие друзья. Мы сегодня поговорим о теме, которая, к сожалению, стала очень актуальной в последние времена. Это хроническая усталость, выгорание. И вообще, есть ли какие-то способы, как мы можем вернуть себе желание жить, мотивацию, творить, ну, как-то двигаться дальше?
1: Руслан Ларин – психолог, бизнес-тренер. Любит путешествовать. Считает, что для благополучия важно не откладывать жизнь на потом. Девиз – счастье – это состояние души.
0: Давайте мы начнем, ну что ли, с определения. Вот мы много таких страшных слов произносим. Что такое вообще стресс? Что такое хроническая усталость? И что такое выгорание?
2: Ну, если говорить о стрессе, конечно, наш организм ежедневно подвергается влиянию различных неблагоприятных факторов. И как раз реакция нашего организма, эмоциональная, физиологическая реакция, она и является вот этим состоянием стресса, как ответ на это неблагоприятное воздействие.
1: Мария Вачева, семейный консультант, магистр психологии. Любит задушевное общение в компании друзей. Считает, что любовь – это не то, что мы чувствуем, это то, что мы делаем. Девиз – каждый новый день – это новая возможность.
3: Да, и когда таких стрессов в жизни человека становится много, человек находится под таким прессом стресса, это ситуации, которые могут возникнуть у человека в повседневной жизни. Там может быть какая-то проблемка с детьми, в семье, может быть, на работе. Может быть, нехорошо, некачественно обслужил кассир человека в магазине. И человек не успевает восстанавливаться от таких вот маленьких стрессов и не успевает отдохнуть нормально, у него возникает хроническая усталость. Он все думает, ну, чуть-чуть позже отдохну, ну, нужно сейчас многое что-то сделать, вернусь к этому вопросу позже. И, соответственно, человек вот может даже потом эмоционально выгореть.
1: Иван Соклаков. Психолог-предприниматель. Любит командные виды спорта. Проводит классные часы в школах по активной жизненной позиции. Девиз «Счастье – не чья-то ответственность». Несчастье – не чья-то вина.
4: Да, и получается, что если мы возьмем какую-то динамику, то получается, что история такая. Ты сталкиваешься со стрессом, стресса становится слишком много, не успеваешь от него отойти. Получается такая история, как хроническая усталость. И затем, если мы ничего не делаем со всем этим, не пытаемся вернуть себе какую-то вот способность правильно отреагировать, способность позаботиться о себе, то все это выливается в состояние выгорания, которое приводит к тому, что человек полностью лишается вот той самой мотивации что-либо менять и находится в максимальном таком подавленном состоянии в течение длительного времени. И причем мы чаще всего сталкиваемся с термином выгорания именно в плане профессиональной деятельности, но также мы можем говорить о том, что бывает материнское выгорание, бывает выгорание, связанное с какими-то определенными обстоятельствами семейными, да, и это вот как раз-таки говорит о том, что произошла слишком такая глубокая, серьезная нагрузка на тело, на психику, и человек теряет возможность жить нормальной, активной жизнью.
1: Айгуль Иншакова – психолог, тренер личностного роста, арт-терапевт. Мама троих детей, неутомимая путешественница и просто активный человек. Обучается

0: профессии более 20 лет. Является волонтером службы психологической помощи «Ангел-7D». Девиз – ключ от счастья в ваших руках.
1: Я думаю, мы чуть детальнее, конечно, поговорим сегодня еще в ходе нашего разговора. Вот хочется спросить, а сработает ли, знаете, вот то, что у людей чаще всего, ну, сейчас отосплюсь, и все пройдет. В таких ситуациях это помогает?
2: Не, у кого-то может. Но действительно, если какая-то небольшая тревожная ситуация, человек пошел, поспал, проснулся, и все. Мы люди, мы сталкиваемся с этим ежедневно. И сон – это, ну, отличное такое, как бы, лекарство для того, чтобы восстановиться после какой-то маленькой напряженной ситуации. То есть у кого-то это может помочь.
3: Но если такая длительная ситуация, и мы говорим о хронической усталости или о выгорании, то, конечно, тут одного просто выспаться недостаточно будет. Потому что есть, ну, некий ряд факторов, которые сон не решит эту проблему, поэтому однозначно, помимо того, что выспаться, должен быть какой-то комплекс мер самопомощи или помощи этому человеку для того, чтобы он мог восстановиться.
4: Дело в том, что когда мы впадаем вот в такое глубокое стрессовое состояние, то у нас не просто меняется отношение эмоциональное к ситуации, у нас меняется работа всего организма. Наш мозг по-другому начинает реагировать, потому что если накапливалось большое количество негативных факторов, которые влияют на мозг, на организм, на психику, то для того, чтобы это исправить, то опять-таки нужно вернуть вот эту вот систему взаимодействия с самим собой так, чтобы она стала работать нормально. И просто сон – это только один из факторов, который влияет на состояние. И поэтому сон – это хорошо, здорово, когда человек находит эту возможность. Нужно понимать, что помимо сна – это еще и психофизиологическое напряжение, это еще и способность правильно реагировать на обстоятельства, это еще и какая-то социальная среда. Этот комплекс факторов необходимо учитывать в совокупности.
1: А в чем вообще опасность такого состояния, если, ну, ничего не делать с этим? Потому что, ну, как я и сказал, многие думают, ну так, сейчас это, там, где-то отосплюсь, видимо, не доспал, и запускают это состояние. Вот к чему может привести это?
3: Ну, если вот так по-простому, в простонародье вот посмотреть, то у человека пропадает желание что-то делать. Он что-то делает, но он это делает, потому что надо, глазки не блестят, желания нет. Он делает это потому,
1: такая лень потом хроническая
3: это
1: наступает.
3: Это даже не всегда лень. Человек делает, но иногда он это делает с неким раздражением даже, либо внутри, либо снаружи. Как вы меня все достали, но я вынужден это делать. И с домашними, и в отношениях, и на работе. Вы меня достали, но я вам вот поддала официант, да, эту тарелку вот вам еда, которую вы заказали. То есть это, если ничего с этим не делать, это влияет на все сферы жизни человека. И на его работу, и на его отношения социальные. Он начинает дистанцироваться. И поэтому эти все вещи, но не стоит запускать. Это состояние обязательно нужно что-то делать с этим.
1: Приведет потом в итоге к депрессии?
3: И к депрессии, и к какой-то апатии может привести, к охлаждению, к социальной какой-то изоляции, потому что человек не хочет общаться. Если очень много перегруз какой-то и потеря смысловая в том, что он делает, вот если у него эмоциональное выгорание, он старается как будто бы подсобрать энергию, подкопить, чтобы ее не растрачивать. И тогда он начинает дистанцироваться от людей. И вот в этой дистанции тоже есть опасность, потому что он как будто бы включает режим энергосбережения, дистанцируется от окружающих, но энергия, она не прибавляется от этого. Он остается один на один с этой проблемой, и поэтому обязательно нужно исследовать причины, и нужно вот в том комплексе, о котором говорила Айгуль, решать эту проблему.
1: Да, сталкивался с тем, что у человека появляется, например, прокрастинация. Он вроде бы считает, что эта прокрастинация начинает потом с этим работать, ну, изучать техники, как работать с прокрастинацией. А в реальности причина была в хронической усталости. То есть нужно было копнуть вот туда, в эту тему. Хорошо, вот какие звоночки, что ли, мы можем отметить для человека, чтобы он понимал, что это уже начинается хроническая усталость или это уже выгорание? С этим нужно поработать. Можем какие-то симптомы поговорить об этом?
2: Ну, очень важно сказать, наверное, о стадиях эмоционального выгорания, потому что не сразу человек приходит вот к апатии, подавленности.
3: К цинизму какому-то.
2: Да, то, о чем вот мы говорили. Все начинается хорошо. Энтузиазм, вот она работа, о которой...

0: я мечтал, мне все так нравится, я считаю, что это самое важное в жизни.
1: А вот это сделаешь, сделай. Да. А вот это еще возьмешь на себя, возьми.
0: И человек вообще уже теряет...
2: трудоголизм.
0: Да, трудоголизм. Человек теряет свои границы, на него все вешает, а он готов, потому что его все устраивает, у него есть определенные ожидания. Но проходит какое-то время, и, кстати, очень... много достаточно серьезная проблема эмоционального выгорания в таких профессиях, как айтишники, вот, которые думают и решают вопросы, связанные с эмоциональным интеллектом, думают о том, как продвинуть будущее нашего человечества, как будем развиваться. То есть они не знают наперед, что будет. Угу. И поэтому есть как бы определенная какая-то неизвестность. И поэтому каждое решение...
2: Это высокая интеллектуальная нагрузка, да?
0: Да, каждое решение, оно всегда продумывается. И если вдруг что-то не так пойдет, то может привести это к большим последствиям.
2: Ты про искусственный интеллект, который они там разрабатывают, чтобы он не захватил человечество?
1: В том числе. Все равно айтишников не так много. А в основном все равно это люди, помогающие профессии.
0: Да, другие, там, например, врачи, учителя.
1: Да, делаешь.
2: Сложно, пожарники.
1: Взял на себя много. Да. Ну, та же медсестра, она может много делать. Но если, к примеру, попался начальник, который это не замечает, а ты вот это сделаешь, сделаю, вот это сделаешь, сделаю, а это не замечают, потом поощрили кого-то, к примеру, в конце квартала другого, И вдруг вот это ощущение, вот звоночек
0: да,
1: появляется.
0: Да, человек много вкладывает, но мало получает.
1: Отдачи нет, которую он ожидал, да.
0: И, друзья, я хочу сказать, что мы, как психологи, тоже подвержены эмоциональному выгоранию, потому что нам приходится работать с людьми. Мы в какой-то мере определяем их образ жизни, потому что мы им помогаем. И порой...
1: Ну, для этого есть супервизия.
0: Да, да, да. В этом прекрасная
1: помощь. Забота о себе, забота о себе.
0: Так вот, если человек делает ставку только на работу и считает, что... Работа для него – все. Это просто вопрос вселенского масштаба. И забывает про другие сферы колеса жизненного баланса, мы говорили. Да, хобби, семья, здоровье, там, самосовершенствование, духовность. Да? То есть он в меньшей степени обращает внимание тогда. Получается, такой вот он идет в стадию уже выгорания. Такого хронического утомления, да? И выгорания, в конце концов.
2: Ну, в основе всего, о чем мы говорим, все равно лежит стресс. То есть начинается все от стресса, и иногда это может быть, казалось бы, мелочь ну, для человека. Ну, например, там нормально он не высыпается, у него открыта форточка, шум с улицы, и он одну ночь нормально не высыпается, вторую. И это не стресс, который он там получает на работе или где-то там в общественном месте, да. Просто надо бы вот эту часть там как-то подкорректировать, но начиная со стресса. И в основе вот действительно всякие стрессовые ситуации. С мелочей до каких-то крупных, да?
1: Нет, ну, конечно, я вот вспоминаю пример, как семья жила, вот современная семья, она живет в студии. Он ложится поздно и встает поздно, а она ложится рано, потому что ей рано идти на работу. И вот одно пространство, он ходит, что-то делает, не ложится, смотрит телевизор или еще что. Она хоть и с берушами, она хронически не высыпалась.
2: Да.
1: И
2: у каждого же своя чувствительность.
1: Да, и она, конечно, была вот в этом состоянии, просто пика достигла, когда я уже встретилась с этой
0: женщиной.
1: То есть
0: банально нет личного пространства.
1: Банально нет личного пространства, чтобы выспаться.
2: И а потом поэтому... человек попал к психологу.
1: Ну, попал, потому что уже некий рубеж был. Рубеж был накопленный от того, что человек просто не высыпается. Ну, у них не получалось договориться о том, что вот как бы это пространство делить, чтобы комфортно было.
2: То есть вот начиная вот с таких вещей, а уже заканчивая какими-то сложными вещами. Ведь мы сталкиваемся в течение дня, как ты приводил пример, да, там в общественном транспорте или там на кассе не так обслужили и так далее. И сложными вещами, о которых мы говорили, там утраты могут быть и так далее.
1: Да
2: это,
1: мы просто,
2: это все стресс.
1: Мы просто выходим в город, если мы живем в большом городе, вышли из дома. И мы уже оказываемся в ситуации некого влияния, воздействия на наш организм. Мы садимся в транспорт общественный. Это уже стресс для нашего организма. Шум метро, люди, толчья,
0: пробки.
1: Это все. То есть мы обычно мы связываем стресс с работой. Вот там какая-то неблагоприятная обстановка, начальник не очень такой слышащий, поддерживающий. Но на самом деле... Вся жизнь, весь образ жизни, он уже подвержен стрессу. И когда человек с этой работы, пусть даже все у него там грамотно спланировано на работе, но возвращается, к примеру, там 8-9 вечера, и поздно ужинает, и пока он там... То есть получается, что стрессу подвержены мы все в той или иной мере нашей жизни. И дети в том

0: электричестве, которое не работает. Это... Он пока добирался в школу, он уже в стрессе был. Хотя школа – это тоже стресс.
1: Конечно. Да, но нужно признать все-таки, что...
2: Нужно признать, что жизнь – наша сплошной стресс.
1: Да? Даже ребенок, когда рождается, что он делает? Кричит. Почему? Да. Потому что он попал в стрессовую ситуацию. Да. Потому что там у мамы было ему комфортно, тепло, уютно. Нужно признать, что все-таки 8-10 часов своего дня мы тратим на работу. Угу. И, наверное, это самая большая такая
0: стрессовая ситуация. Да, стресс.
1: И представьте, человек работает где-то в офисе. Да, он получает хорошую заработную плату. Но ему приходится подчиняться какой-то корпоративной этике, где нужно соответствующим образом себя вести. Может быть, не проявлять каких-то прям чрезмерных эмоций. А человек, он другой. Угу. Естественно, все это давит на него. Вот, и сказать человеку, да что ты, ладно, брось эту работу, найди другую. Но это самое простое, то, что можно сказать, и, наверное, самое неправильное.
0: Не самое неработающее.
1: У человека ипотека, у человека там дети. Да, то есть, и вот так вот просто сказать, и найди что-то другое, пойди там, устройся там, не знаю, в такси, дворником и художником, получай удовольствие от этого. Нет.
3: Мы сейчас наших зрителей в стресс не ввели вот этими всеми рассуждениями.
2: А я к чему веду? Так вот, медленно к тому, что самое главное, нужно развивать себе стрессоустойчивость.
1: Да.
2: Да? И вот я хочу к этому. А какие рекомендации можем давать-то людям для того, чтобы они развивали себе стрессоустойчивость?
3: У меня есть пример вот по поводу того, все, о чем здесь говорили, да, что на нас все время давит огромный атмосферный столб. Постоянно. Но почему мы этого не чувствуем? Потому что в нашем организме есть система кровообращения, есть система давления нашего, которая компенсирует. То же самое со стрессом эмоциональным. Все, что мы испытываем, это стресс. Но самое важное, чтобы изнутри были опоры, была какая-то вот такая вот точка противодействия влиянию негативному, и она основывается на большом количестве факторов: физический, эмоциональный, социальный, духовный, и нам важно про них помнить. То есть мы должны понимать, что человек – это не существо, которое живет ради того, чтобы там добиваться, потому что он что-то должен, потому что просто хоть как-то выжить. Mm-hmm. Нет, человек – это существо, которое строит свою позицию жизненную на основании интересов, на основании какой-то миссии духовной, на основании каких-то дел, которые он может совершить. И просто для того, чтобы уметь наслаждаться, уметь взаимодействовать с собой, с окружающими. Вот я думаю, что мы сейчас можем подробно эти моменты обсудить, что такое эмоциональный, социальный, физический компонент стрессоустойчивости.
2: Мы можем вот так сказать. Вот, если бы я у вас спросил любую одну-две рекомендации по развитию стрессоустойчивости. Вот что у вас сразу же в голове там вот щелкает, да? Вот что бы вы порекомендовали? Любую рекомендацию.
1: Я бы порекомендовал просто банально отдых. Угу. Ну, скажете, отдых? Ну, окей, я не работаю. Хорошо, взял смартфон и поскроллил ленту новостей. Угу. На самом деле это не такой отдых, потому что, не совсем верный, да, потому что человек все равно находится в этом эмоциональном напряжении, когда он смотрит какие-то новости, вот, или он пытается поднять себе там в дофамин, гормон удовольствия. Mm. Но в конечном итоге все это падает, и человек возвращается на круги свои, это может быть даже такой порочно замкнутым кругом, то есть одно подогревает, подстегивает другое, и человек еще больше стрессовой ситуации может находить. То есть отдых...
2: Но ты подразумеваешь, отдых – это что? Ты только 8 часов поработал, дальше ты не должен работать. Или, например, в твоем подразумевании отдых – это там, чаще брать отпуск. Или выходные вообще не прикасаться к работе. Вот что в твоем понимании?
1: Во-первых, отдых нужен человеку, который устал. Угу. Очень часто люди не чувствуют, что они устали. То есть они не могут обращать внимание на свой организм. То есть они не могут его просканировать и понять, так, у меня вот сейчас усталость. Угу. Просто пойти... Я не знаю, даже во время рабочего процесса, но есть же перерыв, в конце концов, выйти на улицу, закрыть глаза, я не знаю, как-то порелаксировать, подумать о хорошем, выйти подышать брюшным дыханием. Угу. Вот даже 10-минутный такой маленький отдых способствует тому, что можно восстановиться. Но это только ежедневный, да, отдых. Но еще мы говорим об отдыхе еженедельно, то есть когда должен быть один выходной, что мы можем... отдохнуть с семьей, переключиться на другие сферы своей жизни, например, там, друзей, природа. Вот. И я думаю, что это тоже способствует восстановлению.
4: Мне нравится, что сегодня такие достаточно такие мотивированные, осознанные работодатели, когда подбирают в команду людей, они интересуются не только навыками будущего, профессиональными. Они интересуются

0: занимается его социальным окружением,
1: хобби.
0: Да, и причем уделяют этому вот в этом интервью достаточно важное внимание большое. И мне кажется, это делается с той целью как раз, чтобы этот сотрудник был достаточно работоспособным и не ставит во главу угла. Есть такое осознание, что если он имеет достаточно помимо работы, есть, да, места, в которых пропагандируется дольше сидишь, значит, и лучший сотрудник.
2: Таких мест все меньше.
0: Да, и как бы кто кого пересидит.
2: Есть понимание, что это неэффективно.
0: Да, но все больше и больше таких все-таки рабочих мест, которых ценится, когда у человека есть еще другое что-то, помимо работы, социальные связи, это встречи с друзьями, какое-то общение, хобби, и не эпизодические хобби.
2: Знаете, человек живет такой полной жизнью.
0: Да, что живет человек полной жизнью. Поэтому эта полная жизнь, она у каждого своя. Но однозначно есть некие базовые вещи. И мы говорим о достаточном сне, о регулярном вот таком движении, которое должно быть в жизни человека. Будь это просто пешие прогулки вечерами, или если человек целый день работает, к примеру. Это обязательно какие-то социальные связи. Конечно, в больших городах не все имеют вот большая семья, и собрались, и общаются. Но даже если этот человек живет один, там молодой работник или девушка работает, но есть у нее кто-то, с кем она может общаться, встречаться, иметь какие-то связи, это все профилактика выгорания и усталости.
2: Ты знаешь, я для себя лично очень люблю тему контрастного душа. Когда-то я для себя ее открыл. И вот каждое утро для меня вот контрастный душ – это просто вот укрепление нервной системы и стрессоустойчивости. При том, что, конечно, нужно сказать, если там нет никаких противопоказаний, то я сейчас разрекламирую, у кого-то, может, там проблемы с сердцем.
0: Ну, к этому надо постепенно подходить, и тогда будет
2: бережно. Знаешь, надо вот это один раз просто сделать, сказать, хоть мне не нравится, начать, а потом нормально.
0: Но, вы знаете, я хочу еще один отметить момент, очень важный момент для верующего человека, который вот эту стрессоустойчивость помогает формировать. Это то, что в Слове Божьем написано 6 дней работай и один день отдай Господу. Вот этот один день – это то, что Бог заложил, чтобы мы не выгорали. Это день отдыха, который Бог предусмотрел. Бог, создавая нас, предусмотрел, что мы будем нуждаться в этом отдыхе.
2: Цикл, да?
0: Цикл,
2: работа,
0: да,
2: отдых.
0: Работа, отдых. Отдых. Причем Бог не сказал отдыхай, отдыхай, отдыхай все время, потому что это тоже безделье не идет нам на пользу. И поэтому Он предусмотрел, что да, мы должны отдыхать. И в этом цикле Он не только предусмотрел, что мы один день, это день, когда мы с Ним встречаемся, переключаем свое сознание, мы заземляемся, что вот мы здесь, вот Он там, и мы не боги этой жизни, мы не управляем чем-либо в этой жизни, мы расставляем приоритеты. И этот день важен не только для того, чтобы выспаться, как многие думают. Этот день важен для того, чтобы в своей ментальной сфере провести какую-то переоценку, переосмысление, что где Бог, где я в этой жизни, что мне в этой жизни подвластно, что не подвластно. Но для верующего человека вот такие маленькие остановки, моментики, остановки, они в течение дня есть, когда христианин может начинать день и приветствуется, когда он начинает день с размышления. И это уже одно дело, когда ты просто встал, как-то себя там привел в порядок, и вот такой полусонный вышел, едешь в транспорте на работу. И совсем другая, по-другому проходит день, если человек посвящает утром время для того, чтобы прочитать Слово Божие, получить какое-то наставление на этот день, помолиться. И тогда, даже если он выходит в стресс, он уже как будто щитом каким-то огражден. Он как будто подготовлен к этому стрессу.
2: И он подготовил свое мышление в том числе.
0: Он подготовил свое мышление, свое восприятие ситуации. И также вечером он вернулся домой, и верующий человек, заканчивая день молитвой. И когда он заканчивает день молитвы, он перечисляет, что было в этом дне. Он это отдает Богу. Он не ложится с этим бременем, с этим грузом. Поэтому молитва – это тоже общение с Богом. Это тоже очень важные факторы, которые помогают стрессоустойчивость формировать.
2: Особенно если это молитва благодарности. Да,
0: да.
2: Потому что техника благодарности, которую психологи сейчас используют, в общем-то, давным-давно была в молитве, в Библии прописана.
3: Да. Я думаю, что вообще жизнь верующего человека, она именно отличается тем, что все содействует ко благу.
2: Да.
3: И вот именно вот этот вот смысл, когда мы понимаем, что все события, которые с нами происходят, в том числе и негативные, они предусмотрены любящим Творцом, который

0: обладает абсолютной мудростью, абсолютной любовью и абсолютным вниманием к каждой детали нашей жизни, причем не только внешней жизни, но и внутренней жизни. А следовательно, у него ничего не выбывает из-за его внимания, и мы можем довериться ему. И вот это вот чувство доверия миру, человека, который знает лично Творца, оно является очень мощной базой для того, чтобы мы свою жизнь воспринимали как... Приключения, может быть, да, может быть, иногда странное, иногда неприятное, но мы понимаем, что в конце все будет хорошо, потому что Бог уже все предусмотрел для нашего блага.
1: Спасибо большое. Ну, смотрите, для того, чтобы укреплять себя, там, свою нервную систему, стрессоустойчивость, мы с вами знаем, что есть классные техники, техники расслабления, ну, либо релаксации их называют, и техники осознанности. Это техники, которые мы рекомендуем и работаем с нашими клиентами, прорабатываем, чтобы они научились в своей жизни это использовать. Может быть, у вас есть какие-то такие самые любимые там, техники расслабления, техники осознанности, которые вы рекомендуете? Что мы можем порекомендовать нашим зрителям тоже?
2: Да, многие люди думают, что техники осознанности и расслабления – это что-то такое... не бог весть что, что-то такое тяжелое, что нужно что-то сделать, такое, требует там, таких усилий, времени. Нет, на самом деле это можно даже делать на рабочем месте. Вот если вы сотрудник офиса, то достаточно просто вот положить локти на подлокотник, взять да, вот, ладони, так, сильно сжать их, вот, закрыть можно глаза, сильно сжать, очень-очень сильно, несколько секунд расслабить. И вы почувствуете, как... происходит расслабление по вашему телу вот в этой области. Точно так же взять можно стопы ног, тоже натянуть на себя, расслабить.
1: Ну, то есть, и такая вот такие физическая, вот... значит, зарядочка на рабочем месте.
2: Да, и это способствует снижению кортизола.
1: Кортизола, да.
2: Да, и стресс, соответственно, еще образом уходит, и человек чувствует себя более спокойно и перестает беспокоиться.
1: Да-да-да, потому что очень часто ведь проблема... нашей там, тревожности и стресса, потому что уровень кортизола повышен. Его нужно понижать, выводить из организма. То же самое, как и с адреналином. Лишний адреналин, человек чувствует себя сначала вроде бы как бодрым, а потом может перерасти в стресс. Для этого там прогулка, просто прогуляться. Может быть, ну, в офисе работаешь или там дома находишься, по лестнице там, спустился, назад поднялся, и ты лишний адреналин там, вывел из организма. Я люблю технику вот осознанности, ну, такое современное слово, но это момент, когда ты находишься здесь и сейчас. Например, ты выходишь на улицу, и ты вместо того, чтобы находиться в своих мыслях, а именно мысли, мы уже говорили с вами об этом, приводят нас к стрессу, потому что наша реакция. Да? Для кого-то, ему там кто-то что-то сказал в магазине, мимо ушей пролетело, а кто-то идет и думает, как это она мне ответила, или он на меня так посмотрел, или еще что-то. И это человека выгоняет в стресс. Вместо этих мыслей, для меня такая как бы техника, да, техника туриста, я ее таки рекомендую, пройдись по улице, которая, возможно, она рядом с твоим офисом или с твоим домом, но ты по ней не ходил раньше. И пройдись по ней, как будто ты приехал в новый город, а ты когда в новом городе что-то делаешь? Ходишь такой, рассматриваешь новые дома, вывески, названия улиц. И ты так заземляешься, приходишь в чувство от своих мыслей, и состояние налаживается.
2: Причем очень важно делать это безоценочно. То есть желательно смотреть и просто даже про себя говорить. Вот я вижу дерево, я вижу там дом, я вижу лавочку, вот эти люди.
1: Да-да-да.
2: То есть и раз ты причем начинаешь как бы отвлекаться от своих каких-то тревожных мыслей и просто начинаешь замечать те вещи, которых ты, может быть, не замечал и проезжал на уровне такого автоматизма. Вот. И это здорово, помогает.
1: Спасибо, дорогие коллеги, за то, что мы сегодня так хорошо обсудили различные и техники, и подходы, и затронули моменты, как мы вообще должны начинать свой день и заканчивать, для того, чтобы свой уровень стрессоустойчивости просто постоянно развивать. Потому что, ну, живем мы в мире, где так много стрессов, но это всего лишь наша реакция на то, что происходит вокруг. И мы можем обретать внутренний мир и спокойствие только лишь тем, что мы, развивая свою стрессоустойчивость, следуя тем принципам, о которых мы говорили, которые заложены еще были там в Писании, начиная вот с этих вещей, уделяя внимание себе, чувствуя себя, и тем самым возвращая себе продуктивность и мотивацию. Спасибо за этот хороший такой конструктивный разговор.
2: Спасибо.
3: Оставил я тебя на краткое время, но приму обратно милостями

осыпов. Скрыл я лицо свое от тебя в пылу гнева на краткое время, но по любви моей вечной помилую тебя, говорит Господь твой Избавитель.

Как понять, что у вас посттравматическое стрессовое расстройство? Конечно, любое состояние, любое расстройство лучше диагностировать и лечить вместе со специалистом. Это быстрее и это качественнее. Поэтому именно это я рекомендую вам сделать после того, когда вы увидите в себе один или более признаков того, о чем мы сегодня будем говорить в этой программе. Я поделюсь с вами признаками, которые наверняка будут говорить о том, что у вас посттравматическое стрессовое расстройство, и вам обязательно следует обратить внимание на свое состояние. Итак, чтобы провести такой самотест, я рекомендую вам взять прямо сейчас листочек бумаги, ручку и фиксировать свое состояние, свои мысли по поводу того, что вы услышите. Также имейте в виду, что чем больше признаков посттравматического расстройства личности у вас совпадет, тем больше вероятность того, что вам действительно нужна профессиональная помощь. Кроме того, важным условием такого самотеста является тот факт, что эти состояния должны повторяться на протяжении как минимум одного месяца. То есть, если вы столкнулись, ну, с каким-то признаком один раз в своей жизни, и дальше он просто прошел, то мы не можем здесь вести речь о том, что у вас посттравматическое стрессовое расстройство. Наверняка все знакомы с эффектом медицинского справочника. Когда читаешь медицинский справочник о заболеваниях, ты их все в себе обнаруживаешь. Именно поэтому это очень важное условие нашего самотеста. Обратите внимание, насколько длительно у вас сохраняются или повторяются те или иные симптомы. Ну что ж, итак, симптомы посттравматического стрессового расстройства. Их можно разделить на несколько больших групп. И первая группа – это симптомы искажения. Дело в том, что посттравматическое стрессовое расстройство кардинальным образом влияет на то, как мы воспринимаем окружающую нас действительность. И первое искажение, которое характерно для ПТСР, это повторяющиеся, непроизвольные, навязчивые, вот, тревожные воспоминания или сны. Если вас мучают эти воспоминания, они не дают вам спокойно, в общем-то, жить, или вас постоянно мучают кошмары, то это может быть одним из признаков того, что травма имела место в вашей жизни, и она продолжает разрушать вас изнутри. Следующая причина. Человек действует или ощущает себя, как будто бы это событие не закончилось. То есть с вами что-то произошло, что-то плохое, что-то страшное произошло много лет назад, но дискомфорт по этому поводу вы испытываете и сейчас, в текущее время, в настоящий момент. Это могут быть разные ощущения, это могут быть такие, знаете, внезапные воспоминания, их еще называют флешбеками. То есть это, ну, своего рода сон наяву. Как будто бы вы вдруг видите какую-то травмирующую вас картину прямо перед вашими глазами. И это такие вкрапления, такая интервенция в вашу жизнь. Вы не можете контролировать эту ситуацию. Следующий симптом, который искажает нашу реальность,

Это такой психологический или даже физический дискомфорт, который человек испытывает, когда попадает в места, похожие на место, где совершилось какое-то травматичное событие. Но, предположим, вы попадаете в крупное скопление людей, и именно это вызывает у вас вот такую бурную

ужаса. Это может быть вызвано тем, что именно в рамках вот большого какого-то сообщества, большой группы людей вы испытали над собой психологическое насилие. Допустим, вас когда-то кто-то публично унизил в присутствии большого количества людей. В таком случае конкретное место, место, где совершенно другие люди, никак не связанные с вашим травматичным опытом, но они, их количество вызывает у вас вот такую бурную эмоциональную реакцию. Следующая группа симптомов – это симптомы избегания. Это тогда, когда человек с ПТСР пытается дистанцироваться от всего того, что напоминает или может напомнить ему о трагических событиях, которые причинили боль человеку. Это может быть вот такое постоянное желание избегать мыслей, избегать разговоров, избегать чувств, которые были вызваны или которые вот мы испытывали во время травматичного опыта. В такие моменты человек может как бы дистанцироваться от воспоминаний. То есть как только какое-то воспоминание появляется в сознании, мы тут же пытаемся блокировать, тут же пытаемся переключить свое сознание на что-то другое, на что-то более позитивное. И, кстати, в условиях такой, знаете, тотальной популярности позитивной психологии, это очень такой, ну, популярный шаг ухода от реальности. На самом деле, уход от реальности, уход от травматичного опыта, избегание лишь ухудшает состояние человека, который находится в состоянии посттравматического стрессового расстройства. Также избегание мест, связанных с травмой или напоминающих о месте, где травма произошла. Человек намеренно обходит места, где ему кажется, что там с ним может повториться та беда, которая с ним случилась когда-то. Поэтому избегание мыслей, избегание чувств, избегание переживаний, избегание мест, избегание людей. То есть любое дистанцирование от людей, причем важное условие в том, что оно нерациональное. То есть вы понимаете, что конкретно эти люди вам ничего не сделали, что конкретно эти места, они безопасны, они не несут никакой угрозы, да? Но человек, у которого посттравматическое стрессовое расстройство, он считает, что все эти вещи, они несут какую-то угрозу. Поэтому наступает такая реакция избегания. Поэтому если вы замечаете в себе эти симптомы избегания людей, мыслей, чувств, воспоминаний, то, скорее всего, вы имеете дело именно с ПТСР. И следующий симптом из этой большой группы – это потеря памяти о важных составляющих травмирующего события. Это так называемая диссоциативная амнезия, когда человек просто не помнит того, что с ним произошло. Либо полностью, либо частично не помнит. То есть мозг как бы содержит в себе некие следы того, что что-то такое плохое было, но человек не может полностью восстановить всю картину мира о том, что произошло тогда, в тот момент, когда человек находился в состоянии вот такого травматичного стресса. Мы более подробно поговорим о том, как работает память при моменте и после момента самой ситуации психотравмирующей. Но этот важный момент искажения представления, он частый спутник, частый симптом того, что у человека посттравматическое стрессовое расстройство. Следующий симптом – это стойкое убеждение в своих каких-то негативных качествах. То есть человек о себе постоянно думает плохо, что он недостаточно хорош, что он недостаточно красив, что он не стоит как бы уважения. Он просто убежден в том, что он плохой, и поэтому с ним такое происходит. Но, дорогие друзья, хочу сказать, что жертва насилия не виновата в том, что над ней совершили насилие. Даже кажущаяся провокация
ну, как бы провокация жертвы насильника не делает ее виновной.

виновной в акте насилия. Никто не имеет права совершать насилие над человеком, даже если ему кажется, что жертва сама провоцирует этот факт. Также еще одно искажение вот, в области наших мыслей касается того, что мы можем себя воспринимать, ну, от себя, требовать слишком многое. То есть такое явление, как гиперответственность, такое качество, как перфекционизм, зачастую за ним может скрываться как раз посттравматическое стрессовое расстройство. Потому что человек думает, что ему нужно как бы заслужить нормальное отношение к нему со стороны окружающих людей. Это и толкает его на то, что он о себе всегда думает плохо и пытается как-то исправить эту ситуацию. Отличие от предыдущего симптома заключается в том, что в предыдущем симптоме человек чувствует себя плохо. Он чувствует, что он плохой. В этом случае речь идет о его представлении о самом себе. Следующее искажение из этой группы – это не вполне адекватное понимание причины и следствия. Люди, которые страдают посттравматическим стрессовым расстройством, не могут восстановить причинно-следственную связь. Они не могут точно понять, почему это произошло и кто в этом виноват. Именно поэтому зачастую они винят себя в произошедшем. Потому что они не видят другой способ объяснить то, что с ними произошло. Следующее искажение сознания – это стойкое негативное эмоциональное состояние. Человек постоянно чувствует себя плохо. И как результат этого у него занижено желание общаться с людьми, занижено желание коммуницировать, взаимодействовать с людьми. У человека с посттравматическим стрессовым расстройством может значительно снизиться уровень интереса к тому, что раньше у него вызывало интерес. Ну, допустим, человек всегда любил читать книги. И вдруг он обнаруживает в себе, что он просто не может притронуться к книгам. Он больше не может их читать. Иногда это связано с естественными факторами, такими как усталость, ну или желание как-то переключиться, чтение на какую-то другую деятельность. Но иногда это может свидетельствовать о посттравматическом стрессовом расстройстве. То есть то, что раньше у нас вызывало стойкий интерес, сейчас вызывает либо равнодушное отношение, либо даже негативное отношения. Следующий симптом из этой большой группы искажений на уровне работы нашего сознания заключается в том, что человек не способен испытывать эмоции. Это так называемое эмоциональное онемение. То есть, с одной стороны, некоторые люди с посттравматическим стрессовым расстройством испытывают чрезмерные, неконтролируемые эмоции, но другая группа людей, было замечено, что они не испытывают вообще никаких эмоций. То есть, когда случается какое-то знаковое событие, допустим, день рождения близкого человека, или же страдание близкого человека, то есть, ну, условно, жена плачет, да, муж при этом не испытывает никаких эмоций, или ребенок плачет, мать не испытывает по этому поводу никаких эмоций, то вот такая, ну, неадекватная эмоциональная реакция, точнее, отсутствие всяких эмоций, может говорить о том, что у человека серьезные проблемы с пережитой психотравмой. Как разновидность, следующее искажение, следующий симптом – это неумение осознать, идентифицировать и выразить свои эмоции. То есть люди, страдающие ПТСР, зачастую не знают, что они чувствуют. То есть они что-то чувствуют, но они не могут понять, что именно они чувствуют. Им очень трудно описать свое эмоциональное состояние. Им кажется, что у них внутри вот живут какие-то эмоции, но выразить эти эмоции, описать эти эмоции
у них просто не хватает для этого.

этого какой-то фантазии и понимания, что на самом деле с ними происходит. Такой эффект, такой симптом еще называют алекситимией, то есть отсутствием возможности описать свои чувства, свое внутреннее состояние. Еще один симптом, связанный с нарушением познавательных функций нашего мозга, это неспособность сконцентрироваться на каком-то предмете. То есть такие люди, люди, страдающие синдромом посттравматического стрессового расстройства, не могут долго концентрировать свое внимание на каком-то деле, которое они делают. Они не могут долго изучать какой-то вопрос. Очень часто такие люди прокрастинируют. Такое явление, когда человек как бы избегает какого-то определенного действия. Так происходит не потому, что человек устал. В случае обычной прокрастинации человек может просто устать. И это такая какая-то накопленная усталость или какая-то такая вот стрессовая ситуация, которая его побуждает к тому, чтобы как-то вот разрядиться. Но в случае с ПТСР человек просто не имеет такой возможности и способности концентрироваться на предметах. То есть его внутренний фокус, он блуждающий. То есть человек постоянно ищет какого-то нового объекта своего внимания. Ну и, наконец, последняя большая категория признаков посттравматического стрессового расстройства – это нарушение реактивности, нарушение циклов бодрствования и отдыха. И в этой связи, наверное, самый распространенный вот в этом блоке симптомов – это нарушение сна. Люди с посттравматическим стрессовым расстройством очень плохо спят. Не могут нормально расслабиться, не могут отключить поток сознания, не могут справиться с тем внутренним напряжением, которое у них есть. Тревожные мысли, тревожные ощущения, постоянный спутник, который мешает элементарно засыпать. Следующий симптом из этой группы – это неконтролируемые вспышки гнева. Когда человек начинает вдруг агрессировать, и, в общем-то, ну, ничто не предвещало беды. Ну, то есть, условно говоря, человек услышал звук, хлопок от взрыва петарды. И вдруг он приходит в состояние ярости, такой неконтролируемой ярости. Это может быть как раз-таки симптом того, что человек пережил какое-то событие травмирующее, которое связано с громким звуком. Ну, допустим, такое явление часто встречается у тех, кто пережил военное действие. И громкие звуки, они провоцируют вот такое состояние. Также зачастую у людей наблюдается такое состояние, такой симптом, как гипербдительность. То есть человек не может расслабиться, он постоянно вокруг себя сканирует реальность. Он постоянно ищет подвох, он постоянно, его мозг занят тем, что анализирует, а безопасное это место или нет, а безопасные это люди или нет. И этот поток, он никогда не кончается. У человека, у которого нет посттравматического стрессового расстройства, в нормальном состоянии человек может эпизодически включать вот такую бдительность, когда вот ему показалось, что человек посторонний, на него как-то угрожающе посмотрел, да, или вдруг кто-то выкрикнул что-то. Наш мозг, конечно, мобилизируется в этот момент, но такое состояние быстро проходит. У людей с ПТСР это состояние, этот режим не выключается практически никогда. Поэтому, дорогие друзья, если вы после того, как услышали перечень признаков, обнаружили в себе эти признаки как повторяющиеся довольно часто, которые характеризуют вашу жизнь в большей степени, наверняка у вас посттравматическое стрессовое расстройство. И чем больше таких признаков вы у себя обнаружили, тем большая вероятность того, что вам нужна срочная помощь. Поэтому, дорогие друзья, я настоятельно рекомендую

рекомендую вам не заниматься самолечением, не заниматься самодиагностикой. Самодиагностика полезна лишь для того, чтобы обратиться к специалисту. И чем больше у вас признаков совпадает, тем скорее вам нужно обратиться к профильному специалисту, который может оказать вам помощь. Основная задача процесса восстановления заключается в том, чтобы диагностировать в себе определенные признаки и пойти по пути исцеления. Однако далеко не всегда мы используем для исцеления конструктивные способы. Есть некоторое распространенное действие, которое предпринимают люди с ПТСР для того, чтобы справиться с внутренней болью и разрушениями. И эти признаки не работают. Мы поговорим о них в следующей программе.

В любом возрасте, при любой занятости, будь то дом и дети или бизнес и карьера, нам, женщинам, очень важно знать, что тебя ценят и любят просто потому, что ты есть. Почему же порой мы чувствуем себя ненужными? Зададим сегодня этот вопрос.

0: Девочки, а вот что, на ваш взгляд, приводит к тому, что женщина, даже имея семью и работу, порой чувствует эмоциональную какую-то неудовлетворенность?
1: Вообще, мне кажется, для женщины внешние признаки благополучия, вот семья, работа, это, в принципе, не так уж важно. Женщина — это существо эмоциональное. Вот если она понимает, что она нужна, ее ценят, любят, тогда она будет довольна собой, и у нее все будет хорошо в душе. А если этого нет, тогда очень много может быть не так.
2: А может быть, ее и ценят, и уважают, и все остальное, а самореализации нету. Да. Вот тоже может быть. А то ее все ценят, уважают, а она сидит.
0: Она сама себя не ценит, имеешь в виду?
2: Ну, не то, что не ценит, а как бы у нее нет удовольствия в том, что она делает. Например, она там что-то хочет чем-то заниматься, да, или она для себя это открыла, вот она это делает, она прям вся в этом растворяется, она прям там... А то, что ее там ценит, уважает, это важно. Но важно еще найти себя, мне кажется, в этой жизни. Не просто ты мама, там жена, но что-то еще. Потому что ведь, я думаю, и муж, и дети ценят, когда ты не просто мама и жена, кушать им подносишь, еще что-то делаешь, но у тебя есть какой-то род деятельности.
1: Да, что-то оставить для себя, именно вот этим быть довольной.
2: Ну, да.
0: Ну, мне кажется... Если у нас такая хорошая семья, то, в принципе, наверное, нас ценят и любят. Может быть, не стоит трактовать их действия так? Может быть, мы, женщины, склонны к тому, чтобы трактовать их какие-то слова и действия так, что это не проявление нужных нам любви и уважения. И поэтому мы начинаем испытывать какие-то не те чувства. А ты, Танюш, что или Алена, думаете?
3: Не знаю. Я не знаю, почему так может себя женщина чувствовать. Иногда неудовлетворённая и... эмоционально упавшие, расстроившиеся, когда у нее есть там семья, работа. Потому что, мне кажется, вообще для женщины очень важно, что у нее есть семья. Поэтому нет семьи, тоже как-то не совсем.
2: А кто одиночка? Угу. Кто еще не замуж не вышел? Все.
3: Ну, в перспективе будет.
2: Ну, то есть она сейчас еще не удовлетворена, у нее нет эмоционального
3: удовольствия. Надежда,
4: надежда. А, то есть, ну, мне кажется, мы сейчас, обсуждая это... вот особенно с Таниных слов, мы такое впечатление, что лишаем женщину, знаете, образа личности. То есть вот есть у тебя семья, вот ходи, подтирай за всеми.
2: И будь вот,

0: И будь счастлив. Все. В принципе, твоя миссия выполнена. Такое ощущение, что женщина, как только выходит замуж, больше у нее никаких не должно быть интересов.
1: Как единица, как бы отдельно, да. Она не существует.
0: Все, да, она не личность. То есть она жена, она мама, она кухарка, там она прачка, она воспитатель. Но ни в коем случае не человек. Да, получается так? Что, значит, все, что она должна делать, и все ее существование сводится к тому...
1: Служи.
0: Да, просто вот семья, все, семья. Получается так? Когда мы говорим, ну как она может быть несчастлива? Как она может быть несчастлива? Она должна быть счастлива. Работа есть, о, уже муж не попрекнет, что сидит на ее шее. Все, уже одну статью можно вычеркнуть, да? Дети есть, все хорошо, не бесплодное, да?
2: Алена, я знаю, что действительно у тебя есть многое, что сказать женщинам, чтобы мы не впадали в такое состояние. Давай мы дадим чуть позже тебе слово, зная, что сегодня нам Ангелина будет готовить что-то очень вкусное.
3: Вкусная выпечка всегда ассоциируется у меня с мамой. И то, что сегодня я вам покажу, это произведение моей мамы. Но я не скажу то, что у нас в результате получится. Создадим небольшую интригу и начнем замешивать пока тесто. Для приготовления его нам потребуется вода, масло, соль, ванилин, дрожжи, сахар, пшенная каша, которая обогатит и сделает более питательным состав теста. И, конечно же, мука. В качестве красителя нам потребуется сок свеклы и куркума, курага и киви для оформления. Прежде всего, в одной чаше необходимо соединить несколько ингредиентов. Берем сахар, пшенную кашу, дрожжи, сухие или классические, сырые, пожалуйста, любые, ванилин, соль, вода и масло. Все эти продукты необходимо взбить до однородной консистенции.

Почему же женщина может оказаться в своей собственной семье невостребованной? Откуда появляется этот эмоциональный вакуум однажды в ее жизни? Сегодня мы попытаемся разобраться с этим и дать себе совет, что же сделать для того, чтобы выбраться из этой ситуации или не попасть в нее. Для начала давайте подумаем о том, что каждый имеет право. Мы условно назовем это работа над собой. Признайте и поразмышляйте, что все имеют право на свои интересы и увлечения. И самое главное, на это имеете право и вы. Следующая рекомендация. Найдите дело. Условно назовем работа над ситуацией. Подумайте и займитесь каким-нибудь хобби, чтобы это касалось именно вас, чтобы это было ваше хобби. Но если вам интересно это хобби разделить со своими подругами или родственниками, или детьми, то почему бы и нет? Пусть увлечения вас сближают. Если вам необходимо, чтобы вас одобрили, чтобы это было в пользу всех ваших близких, пусть ваше увлечение приносит эту пользу. Например, вы любите читать, и ваша любовь к литературе точно так же может послужить вам в этом. Например, внесите в список вашего чтения какое-нибудь произведение из школьной программы ваших детей. И когда наступит время, вы можете с удовольствием помочь своему ребенку написать на сочинение, и это, возможно, объединит вас. Не ждите сразу внимания и благодарности. Все равно продолжайте делать и работать над собой. И результат обязательно будет.

я покажу, как формируются розы. Как вы видите, здесь мы вставили начинку. Это может быть курага, это может быть изюм, чернослив, что угодно. Маслом смазываем края. По центру масла быть не должно, потому что там нужна такая поверхность, чтобы она хорошо слипалась. Сахаром посыпаем. Можно, кстати, кунжутом или кокосовой стружкой, как вариант. И сворачиваем, начиная с того места, где у нас начинка. Так. Давайте посмотрим. Отлично. Можно немножко вот так вот соединить, чтобы уже наверняка у нас не расползлось ничего. И аккуратненько разрезаем пополам. Так. Переворачиваем. Смотрим, что у нас получилось. Надо немножко подкорректировать. Можно вот так углубить начинку, чтобы она была более такой, более низкой розы. Корректируем. И все, собственно. Кладем на противень. Какая прелесть, правда? Мне так кажется, прям как настоящий. А теперь несколько моментов, что касается дальнейших действий с нашими булочками. Необходимо дать им время подняться в теплом месте. Зависит это от температуры и качества дрожжей. Это где-то 40 минут, а может быть и час нужно будет. А после этого выпекаем при температуре 180 градусов 20-25 минут. Очень внимательно следите за тем, чтобы не подгорел верх изделий. Сами понимаете, что розы тогда потеряют свою привлекательность. Что мы сделаем с ними потом, я вам пока не скажу. Переходим к напитку. Имбирный лимонад. Для приготовления нам потребуются лимоны, мед или сахар, по вашему желанию, куркума и имбирь. Прежде всего нужно нарезать лимоны такими кусочками, которые вас вот устроят, и залить их медом, оставить на некоторое время, чем мы и займемся.

0: Девочки, как вы думаете, вот если хобби занимает не только время, но и деньги, которые мы должны как бы потратить, ну, на что-то там, что нам интересно, как вы думаете, вообще это нормально? Как бы мы можем взять из бюджета денежку или нет?
1: Ну, конечно, нормально. Не может быть такого хобби, чтобы оно не отнимало ни денег, ни времени. В любом случае отнимает. Просто во всем должна быть разумность.
0: Ну,
1: конечно, не больше половины бюджета на это тратить.
2: Ну, а как семья вот, как должна реагировать, да, на это?
3: Ну, мы говорили о том, что мы должны набраться терпения. Что, потому что это не значит, что ваши интересы могут разделяться интересами вашей семьи. Нужно понять, что это определенные вложения тоже. Вложение в саму себя. Вложение о том, что через там, 10 лет, да, Катя такая вот в каком-то состоянии эмоционального вакуума, да, решила заняться, вот, к примеру, своим хобби, и она вот через 10 лет осталась полноценной, жизнерадостной Катей. Они удрученные, депрессивные такой. И это будет, я думаю, что это достойное вложение. И муж будет рад, и дети будут достойны.
0: Вот какой надо аргумент говорить. Да.
3: Только так.
4: А вот по поводу себя, моего хобби, мне вот хочется, чтобы хобби пользу приносило. То есть не просто так, для интереса, для увлечения, чтобы это имело какое-то, ну, для пользу для окружающих, даже, наверное, может быть, для близких.
3: Ты не можешь
4: определить? Не могу определиться. Да.
3: Ну, вот мы же только что говорили, если плавно перетекать, то польза, что есть польза, да? Какая польза? Польза для того, чтобы ты себя чувствовала востребованной, да? То есть

0: опять-таки, через хобби ты, можно сказать, пытаешься, ну, как бы...
1: Получить благодарность, да?
0: Да, получить благодарность, получить внимание. Но дело в том, что как бы мы можем найти такие хобби действительно. Просто у нас как бы есть такой стереотип восприятия хобби. То есть хобби там это вязание, там шитье.
1: Вышивать крестиком.
0: Вышивание, да, еще что-то. Ну вот я, допустим, не обладаю ни одним из этих талантов, честно говоря. И все это меня только раздражает нервную систему. Я не могу сидеть.
2: Наоборот.
0: Но я, к примеру, люблю читать, да? Или, к примеру, люблю писать. Вот, то есть я стараюсь всем своим знакомым, кому нужно там какую-нибудь программу составить или еще что-то. То есть это доставляет, там, участвую в каких-нибудь там лагерях. То есть я пытаюсь реализоваться. Иногда ты просто разрываешься, наоборот, от того, что ты не знаешь уже, куда бежать. И там ты востребована, и там, и там. И при этом я тебе хочу сказать, что не всегда, допустим, я вижу понимание со стороны своей семьи, да, они, конечно, там ворчат, там, зачем это тебе надо, тебе лишь бы смыться из дома.
1: То есть общественная деятельность, это твое хобби,
0: да,
1: можно
0: сказать.
1: Да, вот
0: я могу свадьбу, к примеру, провести, да, и вот муж мне говорит, да хватит, тебе уже сколько лет, хватит там прыгать, как клоун. А все равно, я все равно это делаю, потому что мне это приятно, да. С одной стороны. А с другой стороны, я понимаю, что, допустим, есть моменты, когда вот... Это потому что мне не надо, к примеру, чтобы они 100% меня одобрили. А вот у меня, знаете, одна знакомая, она, к примеру, такое сделала себе хобби. Она каждый день, допустим, вот готовила, если там любит она что-то делать, она каждый день готовила своему мужу, значит, такую маленькую открыточку приятную. Такую. Mm-hmm. И там писала такие слова и запихивала в кармашек. Когда он открывал, он... Срабатывало несколько как бы таких вот моментов. Во-первых, ему было приятно, что она подумала о нем, да, запихнула, что это от нее открыто. Во-вторых, а что она его внимательно выслушала накануне, не просто в одно ухо влетела, что то есть он любим и нужен. И знаешь, я тебе хочу сказать, 100% никто не может пройти против этого. Вот мимо этого, вернее, никто не может, потому что всем нужно, чтобы их любили, всем. Даже всяким букам все равно нужно, чтобы их любили. Мы таким образом можем свое хобби.
1: Но ты знаешь, Ален, вот иногда мне кажется, что женщине уже трудно даже бывает разделить, это дела ее или это ее хобби. Например, многие женщины любят там кулинарию, то есть готовить что-то. Кто-то любит очень огородничество. Есть женщины, я знаю, которые любят убираться. И вот здесь уже вообще не понимаешь, то ли ты занимаешься только постоянными делами, то ли все-таки у тебя есть просто хобби, которые приносят пользу.
2: Так может, ей вообще не надо хобби? Она там готовит, убирает, и вообще у нее удовлетворенности, никакого вакуума нету.
0: Мы говорили о том, что если разобраться, по сути, хобби для чего нужно?
2: Для удовлетворения.
0: Реализация.
2: И да? Реализация.
0: Реализация. Да. То есть, ну, мы сейчас здесь, конечно, безусловно, собрались молодые достаточно женщины, да, которые еще имеют очень много функций, которые затрачивают
1: нам
0: очень
1: скучно,
0: много.
1: Да.
0: Нам не скучно. Нам бы, наоборот, поскучать. Да? А вот я, допустим, очень часто разговариваю с женщинами, которые более в возрасте, да, которые более зрелые, которые действительно в этом эмоциональном вакууме находятся. То есть они пришли к тому пониманию, что дети выросли, дети не нуждаются, дети самостоятельные, они уже в бабушке. Да?
2: А, то есть в свое время они как бы не были хобби,
0: да,
2: они там свои функции
0: они
2: выполняли, функции
0: да, кончились. Катя, они не сформировали совершенно никакие свои увлечения. Знаете, весь ее смысл жизни свелся к чему? К дому, к семье, да? А своей какой-то вот ниши, такой маленького занятия у нее нет. Потому что
1: это очень
0: да.
1: важно.
0: То есть очень важно, чтобы мы были реализованы. Да? Мы же люди. Таким образом мы устроены, нас Бог таким образом создал, что мы прежде всего личность.
2: То есть мы не можем быть реализованы в том, что мы мама,
0: Можем, да.
2: Или если может, это... на каком-то определенном уровне мы...
0: Мы до определенного момента это, безусловно, сидим. Но ты же сама знаешь, что очень много там просто механических движений, да? Очень много просто физических сил отрачивают. Но при этом, допустим, когда ты моешь посуду, ты много реализовываешься.
1: Обычно ты пережёвываешь какие-то другие эмоции.
0: Да, ты в этот момент можешь где угодно, да?
2: Но не с посудой.
0: Да, но не с посудой, безусловно. Нет, есть, конечно, женщины, которые получают колоссальное удовольствие от чистоты, идеально чистоты дома. Или вот есть у меня одна знакомая тоже, которая говорит, вот я люблю готовить, вот люблю я готовить. Вот я проснулась сегодня утром, и мне захотелось, чтобы у меня дома пахло пирогами. Все это хорошо. Если действительно женщина чувствует себя вот комфортно в этой обстановке. Она вот созидает, у нее процесс созидания. Это же тоже творческий процесс. То есть созидание дома – это тоже творческий процесс. Но если дом уже создан...
2: Нет, а если другая ситуация, например, я, да, нашла свое хобби, я нашла то, чем я хочу увлекаться, все вот это вот, и вот я знаю, я иду. Но семья у меня страдает. Говорит, иди лучше на кухню.

0: кухне мне муж говорит, чего ты тут сидишь? Иди на кухню, вари.
1: Понимаешь, если они уже не хотят понять тебя в этом отношении, да, то тут проблема не в твоем хобби. Проблема в том, что ты говоришь, послушайте, мне нужно немножко воздуха, мне нужно немножко реализации. Я чувствую, что мне это необходимо. Вот сейчас, в данный момент. И проблема же не в хобби совершенно, а проблема в том, что тебе нужна какая-то, у тебя возникла какая-то потребность, а эта потребность нарушает планы твоей семьи. Они хотят видеть тебя в другом месте, понимаешь? И они всегда будут хотеть там тебя видеть. И более того, если, допустим, ты все-таки решишь пренебречь своими собственными потребностями, однажды ты поставишь им вину, что ты не пошла по пути своей собственной реализации, понимаешь? А пошла на кухню. Да, они были накормлены, но завтра они снова будут голодные.
2: А послезавтра ты будешь злая?
1: Да.
2: Конечно, а ты что хотела сказать?
3: Да я подумала о том, что, мне кажется, есть еще другая группа людей, у которых крайность, наверное, в другую сторону будет. Они хотели бы, может быть, хобби какое-то иметь, чем-то заняться, но они не уверены, что они смогут что-то сделать. То есть они не верят в свои силы, что получится, что они что-то умеют, что что-то смогут достичь. Просто
0: если не пробовать, то ты никто и не узнает. Надо куда-то. Просто если у тебя это уже есть, ну, то есть потребность, что как-то себя реализовать, ты найдешь, я думаю.
4: Вот это... неуверенность в себе, мне кажется, она идет у женщины от того, что она чересчур на самом деле занята семьей. Когда ты постоянно в заботах о муже, о ребенке, еще о чем-то, то ты вот в этот круговорот погружаешься и боишься уже сделать шаг вправо, шаг влево, что-то поменять в своей жизни. Уже думаешь, я не смогу. Вот в этом я ключе живу, и все, больше уже никуда и не стоит пытаться. Вот у меня была мысль, я в лекции тоже об этом услышала. Должно быть еще какое-то хобби, которое объединяло бы семью. Вот мы говорим лично о своих сейчас. У кого-то такое, у кого-то такое. А должно быть еще какое-то общее увлечение. А не то, чтобы муж в одном углу квартиры, жена в другом, ребенок вообще в третьем. Хочется что-то найти вот такое, что было бы приятно всем. А до сих пор этого не нашла. Вот как в этом случае быть, пока я еще и не придумала. Не знаю.
1: Кать, но все-таки, мне кажется, слово «должно быть» — это неправильное слово в этом случае. Потому что все мы, ну, люди с правом выбора, да? И если, допустим, не надо себе ставить это вот прям в цель, так, напрягаться и думать, у меня нет хобби, обвиняющий, знаешь, я семью, да, у меня нет хобби. На самом деле, просто нужно, мне кажется, что нужно просто стремиться к пониманию, и просто свою жизнь стараться разнообразить. Вот это очень важно. Потому что, как ты сказала, мы очень часто себя загоняем вот в эту рутину. Мне кажется, важно разнообразить свою жизнь.
2: Ведь... То есть, имеешь в виду, будем пробовать какие-то разные моменты все вместе, и вдруг наткнемся на то, что нам всем понравится.
1: И стараться быть интересным друг для друга. То есть, если ты знаешь, допустим, о том, что твой муж увлекается рыбалкой, ну ты хотя бы сделай попытку заинтересоваться этим тоже. Не надо заранее себя отгораживать, к примеру, от этого. Ребенка. А почему нет? Запросто. Вот да, у нас у всех дети. Естественно, мы их любим, как без них. Мы для этого их и рожали, чтобы любить. Да? Значит, детьми надо заниматься? Надо заниматься. Все, давайте организуем детей и нас вместе с ними. То есть мы организовали, допустим, там детский какой-то коллектив. Одна пишет музыку, другая пишет стихи, третья шьет костюмы на вот этот наш коллектив. Мы все путешествуем семьями, понимаете? Хобби? Хобби. Всем нам очень весело. Выезжаем на природу. И там, почему нет? И, казалось бы, мы в пределе. Да, и семья в пределе, и мы с детьми рядом. Мы не тяготимся им присутствием. И как наши мужья говорят, вам лишь бы повод. А нам лишь бы повод, почему бы нет? А все же от этого хорошо всем. Хобби, оно и есть, это как бы дополнение. Это какая-то такая изюминка, да, твоя вот, которую ты бы вот подчеркнуть, вот какие-то свои вот
2: свои
1: качества. Да. Ну, я же говорю, вот Бог нас создал очень вот такими творческими людьми. Мы же по образу и подобию, да? Мы созданы творческими людьми. И, естественно, у нас все равно возникает какая-то потребность, чтобы нас воспринимали как личность. Как вот личность, которая имеет вот спектр всяких талантов, да? И вот как бы, когда мы вот занимаемся просто повседневными делами, рутиной, вот этими бытовыми проблемами, постоянно изо дня в день мы делаем одни и те же движения, да, изо дня, особенно когда у нас маленькие дети. И, естественно, все равно возникает какой-то момент, когда нам хочется вот все, что в нас вложил Бог, тоже реализовать, да.

Ой, девочки, спасибо вам огромное. Спасибо, Алена. Я думаю, тема эта просто неисчерпаемая. Есть нам теперь над чем подумать и пофантазировать. Давайте посмотрим, что же в итоге получилось у Ангелины.

Осталось добавить имбирь, куркуму. И охлажденную воду. Для того, чтобы специи равномерно растворились, будем воду добавлять понемногу. Вот и готово. По желанию можно процедить напиток и подавать. Давайте посмотрим, какие получились розы. Правда красиво? Дарю?

0: Ни шагу назад, ни шагу на месте, а только вперед и с хобби вместе.
1: Хобби моей мамы и мое личное хобби – кулинария. Мы открыли для себя удивительный мир и нашли себя в нем.
2: Сегодняшняя встреча вдохновила меня на поиск новых семейных увлечений. Я хочу, чтобы и моя семья, и ваша тоже стали еще дружнее и счастливее благодаря новым семейным традициям.
3: Милые женщины, желаю вам непременно обрести себя и с Божьей помощью найти понимание.
4: Я благодарна программе и девочкам, которые сегодня были тут, потому что я убедилась в том, что мое хобби – это важное вложение в мое будущее.
5: Не забывайте, что творческое начало заложено в нас самим Богом. Всего вам самого доброго, благословений!

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

Так будьте тверды и неколебимы, братья мои возлюбленные. Отдавайте себя беспредельно делу Господню, определенно

0: Здравствуйте, дорогие зрители! Вы смотрите программу «Мужчина и женщина». И сегодня в нашей студии Ольга Лебедева, которая является клиническим психологом. Ольга, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Роман.
0: Я хочу начать с одной истории. Это интервью одной интересной пары. Я видел их и это интервью еще тогда, когда не был женатым, и мне они стали очень симпатичны, эти мужчина и женщина. Они рассказывали о своих взаимоотношениях, рассказывали о том, что уже на протяжении многих лет, а порядка 40 лет они были вместе, их отношения становились все лучше и лучше. Они продолжали улыбаться друг другу, продолжали дарить друг другу подарки. Mm-hmm. И каждый год, встречаясь, отмечая годовщину своей свадьбы, они делились вот этими чувствами, нежные слова друг другу говорили. Ну, в общем, смотрел я на них, mm-hmm. умилялся, удивлялся, мечтал, чтобы в моей жизни mm-hmm. так было. И такой вопрос. У этой пары что-то не так, как у всех. Они застряли на влюбленности, той, которая была в самом mm-hmm. начале. Либо же они развили эту влюбленность. Или еще какой-то вариант. Вот mm-hmm. скажите, что с ними происходит? Может быть, что-то не так?
1: Мне кажется, что с ними все так. И наоборот, и вот то, что есть у этой пары, я бы желала всем парам, всем супружеским союзам, которые есть. Вот. Но я думаю, что эти люди просто развивают свои отношения, и они развивают свою эмоциональную связь, укрепляют ее. В принципе, они делают очень правильно. А с другой стороны, вот здесь вот речь в вашем вопросе шла о влюбленности, как о таком начальном периоде, большинство отношений начинается вот именно с нее. Большинство отношений.
0: Ну, я прошу прощения, складывалось такое впечатление, как будто они действительно только познакомились. Вот только три месяца назад влюбились друг в друга.
1: Да.
0: Вот, наверное, отсюда и вопрос.
1: Вот нормально ли это?
0: Да, нормально ли это?
1: Ага. А сколько они были?
0: Ну, в районе 40 лет.
1: А, порядка 40 лет.
0: Да.
1: Здорово. Ну, этой паре можно только позавидовать, в хорошем смысле слова, пожелать счастья.
0: Угу.
1: Да. Ну вот, что происходит, да, я вот хочу немножечко, может быть, по циклам, которые проходят отношения, как бы немножко пройти, что эти люди сумели сделать это просто правильно. Вот. Обычно, как я уже сказала, большинство отношений начинается с влюблённости. Вот. И ну, очень важно, чтобы эта влюблённость переросла именно в любовь. Очень важно. Потому что что такое влюблённость? Это надетые розовые очки, это такие нереалистичные ожидания. Это очень много ошибок, которые люди совершают в плане того, что ошибок не в действиях, а ошибок того, что они приписывают свои чувства другому человеку, качества, они дорисовывают образ. То есть что такое влюблённость? Это когда есть какой-то образ у человека в голове, складывается из каких-то сказок, мифов, мультиков, фильмов, реальной жизни. И потом приходит человек, и этот образ, он на него надевается, ну, как бы неосознанно. То есть когда еще узнать человека его настоящего со всеми плюсами и минусами как раз еще предстоит. И почему вот в браке одним из таких тяжелых периодов может быть, когда эти розовые очки спадают, когда человек, mm-hmm. у человека возникает очень много разочарования.
0: Ну так, может быть, эти розовые очки спадают еще до бракосочетания?
1: Например? Может быть. У кого? У всех по-разному.
0: Но это может быть кризисом. Я знаю одного молодого человека, mm-hmm. были хорошими друзьями еще в далекой молодости, и он встречался с девушкой. Mm-hmm. Потом вдруг, внезапно, они расстались. Ну, девушка хорошая была, mm-hmm. и мы ценили их mm-hmm. отношения. Mm-hmm. Я стал задавать ему вопросы, что не так. Он говорит, ты знаешь, что-то как-то все уже скучно. Я понял, что хочу еще вот этих вот mm-hmm. чувств особенных.
1: То есть у него притупились чувства? И он пошел искать.
0: Ну, с другой стороны, чувства. Не сказать, что в их отношениях что-то шло не так. Все вроде бы как благополучно было. Человек стал понимать, что влюбленность куда-то пропадает, и их отношения

0: приобретают более стабильный характер. Угу. Вот это его испугало?
1: Я думаю, да, может быть. Да, может
0: а
1: быть,
0: если это в браке происходит, не может быть разочарования?
1: Может быть, люди разочаровываются, и возникает очень много ссор, скандалов. Угу. И главное то, что люди винят в этом партнера. Хотя на самом деле все вопросы должны быть к самому человеку, что это я.

0: хочу поговорить, а о том, как, с чего начинаются большинство отношений. Конечно, не все. Есть из этого исключения. Но все-таки такая статистика, что большинство пар начинает свои отношения именно с влюбленности, и большинство пар начинают свои отношения с так называемого симбиоза. То есть вот это вот полная слитость с другим человеком. И это эйфория. То есть кажется, что это рай. И кажется, что у нас одна жизнь на двоих, одни чувства на двоих.
1: Шалаша и... только не хватает.
0: Вот это, вот эти вот, еще причем, ну, все песни, романтические фильмы, они вот именно подыгрывают вот этому вот образу. Вот такая песня: «Я — это ты это я», то есть границ никаких нету, и нам так хорошо, и так вообще здорово в этом вот симбиозе. И то есть, и если это представить так вот графически, ну, метафорически картинка, это представить вот... Если два кружочка, две отдельные жизни, которые раньше были у людей, что они полностью слились воедино, полностью. То есть границ никаких нет.
1: Но... Я прошу прощения, Ольга, если вернуться к тому примеру, который я рассказал в самом начале. Вот у этой пары, у них сохранился этот симбиоз или у них что-то другое?
0: Нет, я думаю, что они перешли на новый, более качественный уровень.
1: О, расскажите об этом.
0: Да.
1: Это интересно.
0: Но вот я продолжаю свой рассказ, что вечно вот так вот продолжаться невозможно. Вечно в симбиозе быть нельзя. Кому-то становится тесно, душно, скучно, ну, как бы надоедает. Это уже такая вот... Потому что это не зрелая любовь, это, скорее всего, что зависимость. Это эмоциональная зависимость. Конечно, поначалу это приносит огромную-огромную какую-то эйфорию. Но... Законсервировать свои отношения навсегда вот в этом вот, это невозможно. Почему? Потому что у отношений есть, естественно, цикл развития. Это все равно, что понятно, что когда у нас рождается ребеночек маленький, это вот сладкий младенчик, мы его так любим. Но я думаю, ни один родитель не захочет, чтобы ребенок и в 20 лет сохранял такой же вот вид младенца. Такое иногда бывает. Это огромное горе, это болезнь, ну, то есть это серьезная болезнь, это горе для родителей. То есть мы понимаем, что сейчас этот маленький сладенький младенчик, которого мы вообще любим просто безусловно любовью, он будет расти, и у него будет неприятный кризис 3 лет, у него будет неприятный подростковый возраст, а потом он вообще уйдет из нашей семьи. Мы понимаем, что все эти стадии немножко болезненные, они будут. Также и здесь отношения, они не могут законсервироваться, ну, вот в этой вот стадии. И происходит какая дальше вещь, какая вот естественная как бы эволюция отношений, что происходит дальше? Дальше происходит, что кому-то из партнера становится немножко скучно и тесно, и уже происходит тяготение вот этой вот зависимостью. И обычно это бывает мужчина, потому что мужчины, ну, чаще всего мужчины, потому что более ценят свою какую-то независимость, самостоятельность. И мужчина на каком-то этапе, он понимает, что ему уже здесь вот полностью слитым быть с другим человеком скучно. Хочется выйти куда-то, хочется вернуться к своим развлечениям, хочется вернуться к своим каким-то хобби, к друзьям, ну, какие-то вот как бы начать опять вести, вернуться к той прежней жизни, которая у него была до отношений. И получается, что вот этот вот наш круг, он вытягивается в такой треугольник. То есть получается, что на одном углу треугольника он, на другом углу треугольника она, на третьем углу треугольника его интересы, его какие-то интересы прежние. И для женщины, если она не перестроится, вот эта ситуация, она воспринимает очень болезненно, как предательство. То есть особенно это мы говорим о женщине, которая, ну, скорее всего, находится не в состоянии взрослой ответственной личности, она находится в состоянии ребенка. То есть симбиоз он кому нужен? Симбиоз нужен маленькому ребенку. Вот. И обычно, если такая ситуация происходит, женщина очень болезненно, очень ревностно начинает реагировать вот на эти вот, на попытку, ну, супруга, мужа или парня, да, если у них еще отношений нет, ну, в смысле не зарегистрирован брак, вернуться к каким-то своим увлечениям. Вот. Она начинает очень ревновать его к этим увлечениям, к друзьям, к старым, и все это заканчивается слезами, ссорами, сценами, ревностью. Вот. Таким образом, женщина неосознанно пытается вернуть вот эти вот отношения опять в круг. Но это уже сделать невозможно. Как ребенок у нас вырос, мы его опять не затолкаем в те самые размеры. Угу. То есть либо здесь происходит разрыв, такой достаточно болезненный для женщины. Для мужчины это понятно, что он хочет вырваться на свободу. Ну вот если его так начинают, ну, как сказать... Угу. Вот, возвращать в зависимость, то есть то, что я рассказываю, это эмоциональная зависимость. Угу. Вот. Либо здесь выход такой, что женщине нужно вот эту фигуру треугольник, превратить до фигуры квадрат.

0: То есть у нее свое еще должно что-то
1: да, вести. Да, то есть он, она, его интересы, ее интересы. То есть он, она, его интересная жизнь, ее интересная жизнь. И вот
0: Прошу прощения, а может оставаться треугольник, когда он, она и их что-то совместное интересное?
1: Да, тут даже знаете, какая вот как бы правильная схема? Вот если мы показываем графически кружками, да, вот он, она, их жизни, они соединены, ну вот, вот настолько, да. То есть, конечно, у них есть перехлёст, конечно. Это мы, обязательно в паре должно быть наша интересная жизнь, наши интересы. Но, с другой стороны, вступая в брак, вступая в отношения, человек не должен терять себя. Ни в коем случае. Ни женщина не должна полностью растворяться в мужчине, в детях, в семейной жизни. Ни мужчина не должен полностью растворяться в жизни женщины вот, и иметь только семью, и все.
0: Ну вот я прошу прощения, не должен или не может?
1: Не должен. Он, конечно, может. Он, конечно, может, но это уже называется перекос. То есть есть отношения такие симбиотические, есть отношения, где люди порознь вообще находятся, между ними ничего общего нету. Как бы перекосов на самом деле их, ну, существует достаточное количество. Но единственный возможный вариант, когда отношения способны именно приносить огромную радость и удовлетворение, это когда и он, и она являются взрослой самостоятельной ценной личностью. И общаются они на равных, то есть они партнеры. У них отношения взрослый-взрослый. Это не отношения ребенок и ребенок. Вот этот вот симбиоз – это отношения ребенок и ребенок. По сути, иногда бывают такие пары, что ну вот у нас тело вырастает, нам там по паспорту уже много лет, а душевный человек может оставаться в детской позиции, ну, из-за каких-то травм детства. И он всю жизнь может пытаться искать партнера, который заменит ему недополученную, там, допустим, материнскую любовь. И всю жизнь он будет пытаться прыгать, сделать симбиоз, ну, вот, с каким-то человеком. Ну, просто такому человеку нужно расти. Вот. И бывает такой также перекос, когда, например, кто-то из партнеров находится в состоянии ребенка в детской позиции, кто-то занимает родительскую позицию. То есть есть женщины, которые становятся мамами, ну, в кавычках, мама.
0: Но им эта позиция нравится? Устраивает их эта позиция?
1: Кому? У кого? Мужчинам? Вот
0: женщина как мама.
1: Видимо, устраивает, если она туда забирается. Другой вопрос, как чувствует себя мужчина? Некоторым мужчинам тоже это выгодно и интересно, и просто. То есть кто такая мама? Ну, в кавычках, мама для своего мужа. Она указывает мужу, что нужно делать.
0: Так, может быть, их оставить в покое, пусть живут себе счастливо?
1: Это недолговечный союз. Недолговечный союз, потому что либо женщина устает быть постоянно мамой, и она, ну, потому что это достаточно большая нагрузка, она просто выходит. Кто-то из них может выйти просто из отношений. Вот. Либо мужчине надоедает быть в роли ребенка. И чаще происходит так, что он находит себе другую женщину и уходит из этих отношений. По сути, он уходит от мамы, ну, от мамы в кавычках. Вот. Ну, женщине, конечно, приносит это очень много страданий. Она не понимает, почему так случилось. Вроде бы как она заботилась,
0: старалась,
1: любила, да, и все делала. То есть эти вещи нужно очень, ну, как, хорошо отслеживать. Бывает, конечно, перекос в другую сторону, когда женщина находится в состоянии ребенка, и она ищет себе папу, то есть муж ее находится в состоянии папы. Но это все перекосы, то есть разные варианты перекосов есть. Но единственный вариант, вот, как можно достичь тех отношений, о которых вы рассказывали в этой паре, это когда каждый из партнеров повзрослеет, когда отношения не будут партнерские. А партнерские отношения – это равные отношения. И здесь идет уважение к личности другого человека и уважение к его границам. То есть партнеры, они не переступают границы личности, ну, другого человека, супруга. Ну, ни в ту, ни в другую сторону. Они уважают чувства, они уважают мнение другого человека. Они не берут ответственность друг за друга. Не поучают, не воспитывают, не переучивают, не переделывают.
0: На практике это в чем может выражаться? Я имею в виду вот эти вот моменты. Развлечение может быть какое-то, может быть хобби. Или еще что-то. Об этом вы говорите? Свой какой-то интерес? Или, может быть, профессиональные навыки определенные?
1: Это на практике что означает?
0: Я имею в виду, когда мы говорим о квадрате.
1: Да, да, да.
0: Есть мужчина, есть женщина, а в противоположных углах это
1: их,
0: что?
1: Их интересы, какая-то их личная жизнь.
0: Личная жизнь. Но это профессиональная личная жизнь? Или, может быть,

0: какое-то развлечение.
1: Какая им, им нравится. То есть до этого же, до того, как люди встретились... Они же были личностями, они имели, вели свою какую-то интересную жизнь. Вот почему? Может быть, не вели, конечно, да, но это проблема. Если человеку скучно, это ты скуки, он пытается эту скуку решить супружеством, ну, как бы это проблема. Но, по сути, мы берем сейчас двух, допустим, зрелых, здравых личностей. По сути, у мужа была какая-то интересная жизнь до брака, и у жены была какая-то интересная жизнь до брака. Свои хобби, увлечения, может, какая-то самореализация в любимом деле, в профессии. И они соединили свои, свои жизни. Но, с другой стороны, они остались, они не перестали быть личностью, они не перестали быть самостоятельным людьми, они полностью не растворились друг в друге. То есть вот это ненормальная ситуация, она потом аукается и приносит очень много проблем, когда люди стремятся полностью раствориться друг в друге. Долго вот эту ситуацию выдержать нельзя, кому-то станет ну, тесно, скучно, кто-то кого-то потянет вернуться опять к интересам. То есть когда женщина имеет интересную жизнь, когда мужчина имеет интересную жизнь, с другой стороны, у них есть еще то, что очень сильно связывает их. То есть еще их совместное что-то есть.
0: Действительно, тема очень важная, актуальная, наверное, для каждого из нас. Спасибо вам большое, Ольга. А мы желаем вам сохранить свою индивидуальность, цените отношения, и пусть семьи будут ваши счастливы. Вы смотрели программу «Мужчина и женщина». Мы прощаемся с вами. Всего доброго. До свидания.

0: Как-то у нас с детьми получается, мне так кажется.
1: Я не ощущаю себя взрослым сейчас. Дети выросли, а мы стали моложе. Я с ним общаюсь на равных, мы с ним говорим на одном языке. Он меня понимает, я понимаю его прекрасно.
0: Они очень разные, я люблю их по-разному, но всем на всех всего хватает.
1: Мне с ними очень хорошо. Они моя компания.
2: Дорогие друзья, телекомпания «Три ангела» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте 3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
3: Блаженны миротворцы, Божьими их назовут детьми. Блаженны те, кого за праведность преследуют, их царство. Царство Небесное.

подходящие по ценности все остальные. И эта способность распознавать голос Божий в шуме дел, повседневности. И Библия свидетельствует, Бог, Он не перестал говорить. То есть Его Слово сегодня, оно так же живо и действенно, как и тысячи лет назад. Поэтому, когда мы учимся слышать Его и повиноваться, наша жизнь, она наполняется невероятной глубиной, смыслом и удивительными Божьими сценариями, которые мы бы не могли бы придумать сами. Общение с Богом – это всегда диалог. И мы уже много говорили на предыдущих темах о том, как общаться с Богом, как обращаться к Нему. Но вот подлинная близость, она рождается, когда мы начинаем не только говорить, но и внимательно слушать. Представьте, Владыка Вселенной жаждет общения с вами. Каждое ваше утро – это новая возможность для Него сказать что-то важное, открыть свои мысли, направить ваши шаги. И сегодня мы начинаем с вами завершающий цикл наших тем и вопрос исследования того, как настроить свое сердце на его чистоту, как отличить его голос от множества других и как сделать так, чтобы эти диалоги стали неотъемлемой частью вашей, моей повседневности. Готовы ли вы к этому самому важному уроку вашей духовной жизни? Если да, то давайте начнем. Дорогие друзья, приветствую вас вновь на очередной теме нашего цикла встреч онлайн с Богом. Эти встречи посвящены вопросу того, как лично общаться с Богом, как иметь эту связь с Ним. Поэтому сегодня у нас начинается такой небольшой завершающий цикл, где мы больше будем говорить именно о том, как слышать Бога и через какие способы или инструменты Бог обращается к нам. Несколько тем мы посвятим именно этому. Как услышать голос Божий? Потому что я думаю, что каждый, особенно те, кто смотрит эту тему, каждый желает, и верю, что, и надеюсь, что у каждого был определенный свой опыт, когда вы слышали Бога. И нам, конечно, хочется слышать Его голос без каких-то особых усилий, может быть, даже чтобы вдруг внутри нас Он звучал или говорил, что делать, с кем общаться, встречаться, дружить, куда пойти, что одеть и так далее. То есть вот, знаете, как сегодня мы уже многие привыкли к помощникам, виртуальным помощникам, когда ты просто дал запрос, и он тут же тебе ответил, окей, Google, и все. Да? Но ясно понимать, что Бог говорит нам различными способами. И когда Бог говорит нам, знаете, это наивысшая точка практического познания Бога. То есть если мы научились только говорить Богу и не слышим Его, но это говорит о том, что что-то нарушено в нашей христианской жизни, в нашем общении с Богом. Быть близким к Богу означает общаться с Ним, говорить Ему о том, что у нас на сердце, да, но также и слышать, и понимать, что Он говорит нам. Именно вот эта вторая половина нашего разговора с Богом очень важна, но в то же время может быть очень сложна для нас. Как мы слышим Его голос? Как мы можем быть уверены, что то, что нам кажется, да, и то, что мы слышим, действительно принадлежит Богу, а не просто нашему подсознанию. Какую роль в этом играет Библия? Что, если то, что Бог говорит нам, оно непонятно? Попытаемся в этом разобраться, и важно понять, что Бог говорит нам через Святого Духа, и Он делает это разными способами. В Священном Писании мы видим достаточно много способов того, как Бог говорит человеку. Начиная от таких, скажем, нечасто встречаемых каких-то уникальных случаев, потому что мы видим, что Бог может и через ослицу сказать пророку, Бог может послать ангела, сон, видение, сам проговорить своим голосом. Но при этом есть те способы, которые чаще встречаются в нашей христианской жизни. И мы поговорим об этих способах в этих передачах. Это общение с Ним или умение слышать Бога через Священное Писание, в молитве, через различные обстоятельства, через верующих людей и церковь. И вот в Библии мы видим, что Бог общался с людьми, опять же, да, какими-то иными способами. В Ветхом Завете мы также можем вспомнить, там использовались камни Урим и Тумим. Были знамения, чудесные какие-то проявления. То есть, и я не исключаю того, что в жизни верующего такое может произойти. Но все-таки, общаясь, анализируя свой опыт, опыт других людей, я вижу, что Бог
вообще

общается посредством Святого Духа чаще всего через вот те инструменты, которые я перечислил. И если ты находишься в тесном общении с Ним, у тебя есть эти личные отношения, то ты будешь узнавать Его голос. Да? И это сложно порой объяснить тем, кто не переживал этого опыта, но я верю, что большинство из вас переживало. Ну, если нет, то, возможно, после этой темы вы сможете тоже пережить этот опыт слышания Бога. И это тот момент, когда ты понимаешь, что к тебе обращается Бог. Ты понимаешь, что это не просто твои мысли, не просто, ну вот ты размышлял об этом, и у тебя родилась какая-то мысль. Нет. В этот момент происходит нечто сверхъестественное, если так можно сказать. В этот момент ты соприкасаешься с чем-то непонятным для тебя, и у тебя есть четкое, устойчивое понимание того, что это не просто так. То есть в этот момент Бог говорит к тебе. И по моему мнению, да, и поэтому мы сегодня начнем в этой теме, что основной способ общения с Богом, с человечеством, это Слово Божие, то есть это Библия. Да, это и есть речь Бога, сохраненная для нас в письменной форме. То есть Бог непосредственно обращался к Моисею, Иезекиилю, Павлу и многим другим, затем уже к их устами к народу Израиля или к церкви, а посредством Библии ко всему миру, то есть ко всем поколениям. И есть два подхода к восприятию Божьего Слова. То есть в духовной жизни существует принципиальное различие между таким поверхностным и глубоким восприятием Слова. То есть первый тип людей, ну, лишь формально присутствует там, где звучит Слово Божие, при этом, ну, со своей стороны не прилагают усилий для его осмысления. Или они, может быть, читают Слово, не просто его слушают в церкви, они открывают, читают, но читают его поверхностно. Второй тип – это те, кто с искренним рвением ищет Божьего водительства, да, записывая какие-то важные моменты, задавая вопросы и стремясь применить услышанное в жизни. И вот такой активный подход, первое можно назвать пассивным подходом к Слову и к слушанию Бога через Священное Писание, а второй – это активный подход к изучению Писания. Да, и прекрасно можно этот пример проиллюстрировать примером, помните, верийцев, благомысленных верийцев, христиан, которые не просто слушали проповедь Павла, но они ежедневно проверяли его слова, да, по Священному Писанию. То есть апостол Иаков также он подчеркивал важность не просто слушания, но такого глубокого проникновения, да, как он пишет, закон совершенный, закон свободы, с последующим исполнением того, что вы узнали. К сожалению, многие верующие могут десятилетиями оставаться вот такими пассивными слушателями, они регулярно посещают богослужения, но Слово Божие, оно не оставляет какого-то глубокого следа в их сердцах, потому что где-то там они не верят или не пришли к этому пониманию того, что Слово Божие – это, ну, не просто полезная истина для жизни. Они не пришли к пониманию того, что Слово Божие – это и есть ответ Бога на твои запросы, на твои нужды, вызовы, перед которыми ты стоишь. То есть это непосредственно то, что Бог сегодня желает тебе сказать. Да? И здесь это есть в этом слове. Если так позволить сказать, он знал, что однажды, в определенный день, вы откроете это место из Писания. И вы должны будете через действие Святого Духа в вашей жизни и прочитанные слова получить ответ именно на те, ну, чаяния, или те проблемы, которые у вас сейчас есть. И, конечно, когда Слово Божие не оставляет вот этого глубокого следа, да, в жизни человека, в результате, даже после многих лет в церкви, такие люди, они, ну, оказываются неспособными поделиться библейской истиной с другими или, может быть, дать какой-то духовный совет. То есть представьте, ну, если бы вы получили личное письмо от самого Бога. Ну, и это было бы действительно так. Открываете вы свою электронную почту, а там письмо от Бога. И вы были бы уверены, что это именно так. Разве стали бы вы откладывать его чтение или, не знаю, пробегать глазами по диагонали? Да, конечно, нет. Да, мы бы с трепетом изучали каждое слово, перечитывали и размышляли над, этим посланием. Вот Библия – это и есть такое Божье письмо каждому из нас, которое содержит истины, способные преображать нашу жизнь. Поэтому так важно не просто механически слушать Слово или читать, но вникать в него всем сердцем, позволяя ему изменить наши мысли, изменить наши поступки.

И вот цель Библии состоит в том, чтобы мы воплотили библейские принципы в жизнь. И псалмопевец, он, восклицая, говорил так: «Закон Бога совершен, укрепляет душу, откровение Бога верно, умудряет простых, повеление Господа праведно, веселят сердце, заповедь Господа светла, просвещает очи». В первой главе книги Иисуса Навина мы также читаем очень известный отрывок, да, связанный опять же со Словом Божьим, где Иисус Навин говорит следующее: да, «Но только будь тверд и мужественен, и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой, не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Бог открывает свою волю в Слове Своем. Да, каким образом это может происходить? Ну, те, кто уже слышал голос Божий, я думаю, надеюсь, многие уже слышали, это происходит, и вы поймете, о чем речь. Это происходит таким образом, что вы читаете, да, какую-то главу, какой-то текст, какой-то отрывок Священного Писания, и вдруг в определенный момент вы, ну, встречая этот отрывок и прочитывая какие-то места, вы можете вновь вернуться к нему, и вдруг это место, оно вас цепляет, если так можно выразиться. И, знаете, ты присматриваешься, и такое ощущение, что даже, у меня иногда создалось такое впечатление, что даже шрифт как будто там другой в этом отрывке. То есть ты вдруг понимаешь, что вот, вот эта мысль, да, заложенная в этом тексте, это то, что Бог именно тебе сейчас и сегодня приготовил. И вы начинаете исследовать этот отрывок, читать, и он особенно как-то ложится на ваше сердце. И вы где-то можете записать этот текст, поразмышлять над ним, с кем-то поделиться и сказать: ты знаешь, как Господь мне сегодня ответил. Посмотреть, может быть, другие места Священного Писания, которые тоже говорят на эту тему. И когда Бог открывает вам текст, да, что можно сделать? Можно отделить время. И, возможно, кто-то сегодня это сделает, когда услышите эту тему. Отделить время, чтобы пообщаться с Господом. А именно попытаться услышать Его голос через Писание. Потому что читать Библию тоже можно по-разному. Но из своего опыта скажу, что я читаю Библию по-разному. То есть разные есть мотивы и цели чтения Библии. То есть я читаю Библию, первое, как уже говорил в предыдущих темах, желая познать Господа. То есть для меня это основной, да, такой способ чтения Библии. Но при этом я скажу, что у меня, допустим, есть графики, где я читаю Библию по определенному количеству глав каждый день для того, чтобы в целом, да, видеть весь контекст Священного Писания. Я могу читать Библию с целью изучать ее. Допустим, готовясь к проповеди, к служению, я изучаю какие-то отрывки и так далее. А можно читать Библию именно с целью услышать, что же Господь сегодня желает сказать мне, да, опять же, на какие-то мои вопросы. Поэтому вы можете даже записать ваши вопросы. Запишите их в блокнот, составьте список вопросов, да, которые у вас есть и на которые вы хотели бы получить ответ. Что делать, куда двигаться, как поступить в какой-то вашей ситуации. Я верю, что Бог будет давать вам ответы. Да. Важно сформулировать, что вы конкретно хотели бы услышать от Господа. И дальше начинайте читать Священное Писание. И при этом Он не обязан ответить вам именно сегодня, да, всему свое время, именно так, как, может быть, вам хотелось. То есть Он может ответить в любой момент. Но вы, читая Священное Писание, встречая ответ, вы будете понимать, что да, это ответ на тот ваш запрос. Что Бог открыл вам, да, о себе, о своих намерениях, что вы должны произвести в вашей личной жизни, семье, церкви, на работе. И вы можете записать свою ответную молитву. Ну, приведу пример. Например, читая книгу Псалтыри, например, Псалом 36, что там написано в 21 тексте? Написано следующее: «Нечестивый берет взаймы и не отдает». Ну, просто такой, можно сказать, рандомный текст. «Нечестивый берет взаймы и не отдает». И, возможно, кто-то много раз читал этот псалом, этот текст. Но в этот раз этот текст влечет человека. То есть он в раз...

возвращается к нему, он перечитывает его. Почему? Не случайно. Он вспоминает о долге, который не вернул. И Дух Святой, он обращает внимание его на этот стих. Да, он обличает его в этом грехе. Да, и таким образом Бог говорит через это слово. Он хочет, чтобы у каждого из нас не было каких-то препятствий в отношениях любви с Ним. Чтобы не было какого-то греха или еще что-то, что мешает нам быть в этом близком общении. Да? Ну и следующий шаг, когда ты услышал голос Божий через Писание, которое обличило тебя или наставило, вдохновило. Важно, как ты ответишь на это. То есть, применишь ли ты это слово, этот ответ, который дал Бог в своей жизни. То есть, конечно, по-хорошему мы должны согласиться с этой истиной, потому что эта истина относится к нам. Да, и исповедовать, и исправить обстоятельства, проявив это послушание к Слову Божьему. Ну, из своей жизни могу привести несколько примеров. Конечно, такое случается регулярно и постоянно. Я думаю, так же, как и многие из вас, я не записываю все случаи, когда Бог мне отвечает через Писание. То есть, ну, потому что не всегда записываю. Он ответил, я обрадовался, да, у меня есть определенный опыт, какое-то время я живу этим опытом, ну, дальше он может где-то забываться, и да, приходит следующий опыт в твоей жизни. Но есть какие-то такие яркие опыты. Я, наверное, хотел бы привести один из таких самых для меня ярких опытов, который произошел еще когда я был студентом. Но тогда впервые я... понял, что Бог мне вот прям ответил сейчас из Библии. Это было практически тогда, когда я только пришел к Богу, стал посещать собрания, я стал читать Писание, и вдруг я где-то услышал от кого-то мысль о том, что мы должны всегда спрашивать волю Божию в различных наших делах. И так как я очень хотел, чтобы именно воля Божия исполнялась во всей моей жизни, во всех обстоятельствах моей жизни, то я очень буквально и прям очень буквально и ревностно воспринял эту мысль, идею, и я стал во всем спрашивать волю Божию. Ну, я скажу так, доходило до, ну, даже крайности, абсурда, может быть. Я мог спрашивать во всех таких мелких вопросах. Типа, Господи, есть ли Твоя воля, чтобы я сегодня пошел на занятия в университет? Или, Господи, есть ли Твоя воля, чтобы я сегодня там, ну, одел это? Ну, то есть буквально вот в каждом вопросе я задавал этот вопрос Господу. Господи, в чем воля Твоя? И знаете, ну, я задавал этот вопрос. И читая Священное Писание, я помню, что как раз передо мной стоял какой-то важный выбор, и я вновь молился, обращался к Господу. Господи, в чем же воля Твоя? В чем воля Твоя? В этом вопросе я уже не совсем помню, в чем был конкретно вопрос, но я помню, что я очень ревностно спрашивал его воли, знание его воли. И открыв Священное Писание после этого, да, Послание к Фессалоникийцам, я стал читать, и конкретно прямо вот первый текст, который мне попался, там написано: «Воля же Божия есть освящение ваше». И для меня это был четкий явный ответ, потому что только что я задал вопрос: «В чем воля твоя?» И тут же я получил ответ. И Дух Святой как бы через этот текст он проговорил ко мне, и я понял: Господи, ну подожди, у меня же другой запрос. У меня был другой вопрос. Условно говоря, Господи, ну, буду немножко утрировать, какой свитер мне сегодня одеть? А ты мне говоришь: воля твоя есть освящение. И вдруг действительно я понял, что мне Бог сказал. То есть вот Дух Святой, он четко мне дал эту мысль, что, Антон, моя воля, она в первую очередь в освящении. А все остальное, ну, я ставил либо в Писании, да, я тебя также наделил разумом, возможностью выбирать согласно моим принципам. Поэтому, ну, ты задаешь слишком много вопросов. То есть ты свободная личность, поэтому, ну, я, если тебе так важно мое мнение знать, я ставил его в Священное Писание. И на данный момент я больше хочу, чтобы ты задавался вопросом не в чем твоя воля, а то, что ты планируешь делать, приведет тебя к освящению в твоей жизни, к твоему духовному возрастанию, к изменению твоего характера. И знаете, для меня это такой был прям четкий ответ, и я вдруг остановился, и после этого я, ну, перестал вот это постоянно, эту практику, да, применять, задавая вопрос так, Богу,

такое количество вопросов на эту тему. Я вдруг понял, что каждый раз, когда у меня вдруг что-то такое происходит, Господи, в чем воля Твоя? Я каждый раз возвращаюсь к этому тексту, знаете, на всю жизнь, что, Антон, не переживай. Мое самое главное желание и воля – это в том, чтобы освещалась твоя жизнь. Вспоминаю еще один тоже случай. Мы только создали семью, поженились, и я помню, как один брат из церкви обратился ко мне с просьбой, что, Антон, ну, мог бы ты выступить поручителем? Я планирую взять определенную сумму денег в банке, под развитие и так далее. Мне нужен поручитель. Я бы хотел, чтобы ты был. Мы были в очень хороших отношениях. И ну, я так подумал, наверное, ну, надо как-то помочь брату. Но другое место из Священного Писания, да, прозвучало для меня как ответ. Потому что, когда я поделился вот этой своей мыслью с женой, она говорит, подожди, но в Библии же написано, не поручайся. Да, за другого. И это тоже был ответ Божий. Я вдруг понял, вот как. То есть действительно в Библии есть ответ на это. И знаете, это было правильное решение. Потому что в дальнейшем, ну, если бы я поручился, у меня было бы много проблем. Вот так Священное Писание, оно может отвечать, да, на какие-то наши вопросы. При этом есть другая крайность, скажу так, что есть люди, которые считают, что в Библии есть ответы абсолютно 100% на все вопросы. Библия не рассматривает все абсолютно житейские вопросы. Здесь нет, может быть, тех вызовов, проблем, которые есть сегодня. Но в Библии есть основные принципы. При этом Бог может говорить к нам и с помощью других способов, о которых мы с вами поговорим на следующих темах, поэтому обязательно послушайте. Поэтому Бог может говорить нам через Писание. Но опять же, здесь, говорит, есть некоторые опасности. Есть опасности попытки поиска ответов на все вопросы различными способами, методом случайности, открывая какие-то тексты. Да. Есть опасность также в том, что мы можем, когда у нас есть уже какой-то желаемый ответ, мы можем искать в Библии тексты, которые подтвердили бы то, что мы желаем, а не то, что Бог желает нам открыть. Да, то есть так бывает, что мы пытаемся соотносить нашу волю со словом из Библии. Поэтому тут надо быть очень аккуратным и не выдавать желаемое за действительное. Знаете, тут важный совет следующий. Относитесь к избранному вами отрывку как к месту священной встречи с Богом. То есть вот прочтя несколько строк, задумайтесь над ними и помолитесь, чтобы Дух Божий помог вам полностью понять их умом, и соотнести их с собственной жизнью. Да? Всегда спрашивайте себя, если это верно, то так ли я живу? Как я должен жить, говорить и действовать? Возможно, вам захочется только что прочитанными словами прославить Бога или обратиться к Нему с молитвенной просьбой. Чтобы обрести спасительное живое знание Бога, совершенно не обязательно быть, не знаю, ученым-библеистом, или вообще ученым, достаточно со смирением и открытым сердцем подойти к Священному Писанию. Те, кто все знает о Слове Божьем, могут так никогда и не услышать его, и не узнать. Те же, кто слышал его и умеет узнавать, могут знать о нем очень мало. Однако, чем больше людей знают Слово и о Слове, ну, тем, наверное, легче будет этот путь к такому единству верующих, и тем полнее будет отклик в их сердцах. Только при этом условии христиане научатся слышать голос Бога. Поэтому сегодня я приглашаю вас к тому, чтобы научиться слушать Бога. Не только говорить Ему, а научиться слышать Его через Слово Его. Запишите вопросы, если они у вас есть. Помните, что Бог вне времени ответит тогда, когда это будет нужно. То, что нам сегодня кажется незамедлительным и важным, Он даст нужное время и, возможно, не сейчас, потому что Он смотрит совершенно в другой перспективе. Почитайте сегодня Священное Писание с целью услышать голос Божий. То есть читайте до тех пор, пока вы не увидите этот текст или какая-то мысль, она не запечатлеется в вашем сознании. Бог проговорит вам через него. Может быть, запишите, поразмышляйте. То есть, если он обличает, примите какое-то решение следовать согласно этому слову. Уделяйте время тому, чтобы слышать голос нашей любви.

любимого Господа. И помните, что первый способ, о котором мы сегодня размышляли, как Бог чаще всего желает обратиться к нам, это именно Священное Писание. Именно в Слове Божьем есть от Бога ответы на многие вопросы в нашей жизни. Именно Слово Божие, как я говорил в одной из тем, это ну, такой мессенджер. Да, это то, что дает нам ответ Бога здесь, сейчас и сегодня. Если мы в молитвенном духе приходим к Священному Писанию и открывая его, мы понимаем, что это способ, как Бог сегодня говорит ко мне. Мы искренне подходим к этому слову. Мы честны сами с собой и пред Богом. То мы можем быть уверены, что Бог будет говорить нам через него. Поэтому я желаю каждому из вас пережить в этой жизни этот опыт и переживать его регулярно. Именно опыт слышать Господа через Слово Его. В завершение я хотел бы совершить молитву и помолиться за вас. Отец Небесный, Господь, благодарность Тебе за то, что Ты предусмотрел такой доступный и простой способ общения с Тобой. Это Слово Твое, которое Ты дал нам и которое каждый день может звучать лично к нам в нашу жизнь, раскрывая Твою волю, Твои желания для нас. Боже, помоги нам быть способными слышать этот голос. Помоги, Господь, нам слышанное верой растворять в сердцах наших, дабы это приносило добрые плоды в нашей христианской жизни. Благодарность Тебе, Господь, за то, что Ты сам инициируешь эти двухсторонние отношения между нами. И Ты предусмотрел много различных возможностей, чтобы в разные периоды нашей жизни, с учетом наших особенностей, Ты мог обращаться к нам. Слава Тебе и хвала за это. Аминь. Ну что, я приглашаю вас досмотреть этот цикл онлайн с Богом до конца, потому что в ближайшие встречи мы расширим эту тему и поймем, что Бог говорит к нам и может говорить к нам и обращаться к нам не только через Священное Писание. У него есть еще и другие удивительные способы, как он может донести до нас свою волю, свои желания. Поэтому обязательно услышьте это для того, чтобы Бог услышал вас. Божьих вам благословений, до скорых встреч, пока-пока.

0: Здравствуйте, дорогие телезрители. Продолжая цикл «Пророки в Коране», мы вновь приветствуем Джабира Исмаиловича. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: И сегодня хотелось бы поговорить с вами о Боге, о Его святости и, как ни странно, о связанных суевериях, как они противоречат или вступают в конфликт со святостью Божией, с тем, что святость только в Боге. В Священном Писании, в Библии, да, в Законе, в Торе у Моисея есть такая заповедь: «Не произноси имени Господа Бога твоего в суе или напрасно». Да? Что такое суеверие? Есть ли в исламе понятие суеверия? Есть ли в исламе то, что на практике противоречит тому, что святость только в Боге? И откуда вообще это понятие взялось, что святость вот в Боге только?
1: Да. Ну, вы знаете, символ ислама, сам символ ислама, он уже как бы вступает сразу в конфликт с суеверием. Он уже вступает в конфликт.
0: Для многих символ ислама – это полумесяц. Вы что и подразумеваете
1: под символом? Символ ислама – это произношение калима. То есть это сокрытых в словах. Калима в словах. Да? Это звучит «Ля иляха илляло».
0: «Нет Бога, кроме Аллаха» обычно переводят это.
1: «Нет Бога, кроме Аллаха». Но вот если так мы говорим, тогда мы оставляем какие-то вещи каким-то святыням, каким-то святостям, которые потом приобретают какие-то формы оберегов, формы амулетов, и мы понимаем, что они могут нас защитить от чего-то, сохранить, там разные цепочки. Там,
0: это если этим. Мы переводим «нет Бога, кроме Аллаха», да?
1: Ну, потому что да. Вот, или даже многие, даже произнося это, просто не понимают, что это такое.
0: Что это такое?
1: И вторая часть — Мухаммаду Расулалла. То есть Мухаммед посланник. Является посланником. А первая часть, что она значит, люди даже не понимают. Конечно, люди, которые арабский язык у них родной, они понимают, что это такое.
0: «Ля Элла» — это еще не просто божество, а это еще и святость, да?
1: Да.
0: Слово может переводиться.
1: Да, «Ля Иляхи». То есть это что-то... «Ля Иляхи Илляллах». То есть нет никакой святыни или святости, кроме Бога, кроме Аллаха. Вот когда мы так это понимаем, то мы понимаем, что нет никаких амулетов, нет никаких надписей, нет никаких записей, нет никаких
0: талисманов,
1: все правильно, каких-то брелков, которые могут спасти нас, понимаете? Если мы на прошлых передачах, да, мы говорили о том, как можно спастись, то мы понимаем, что вот эти маленькие какие-то вещи...
0: Ну, какие, например, вот в исламе...
1: Ну, амулеты. Знаете, детям шьют разные, цепляют там на булавочках какие-то в треугольниках красивых, в таких вот, в материях треугольничками вшивают туда надписи из Корана.
0: Они обращаются
1: к муле и говорят: вот ребенок болеет, что делают? Ага, мула выписывает, там, служитель, духовный служитель выписывает какую-то суру из Корана, они складывают и носят на ребенке. Опять же,
0: и верят, что сама вот эта вот бумажка...
1: И верят, что это дает силу, да, верят в это.
0: Ну, такое же часто бывает и в христианстве, когда берут поясок, например, а на нем Псалом 90-й, живые помощи. И вот этот поясок либо в кармашек кладут, либо опоясываются им и верят, что это их хранит. А смысла Псалма 90-го, что живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится, что Бог защищает этого человека, не понимает. То же самое и тут, мне кажется.
1: Понимаете, вот может быть мы сейчас скажем что-то, может быть, противное слушателям уха, что Коран не может защитить. На самом деле Коран — это всего лишь навсего книга.
0: Так же, как и Библия, так же, как и любая другая.
1: Слово Бога
0: Воспринятое, услышанное и растворенное верой услышавших, как сказано. Вот оно спасает, оно охраняет, оно дает защиту.
1: Да. Написано, что человек не рождается верующим, он становится, потому что вера от услышания, а услышание от Слова Божьего. Поэтому человек не рождается верующим, он становится. А как стать верующим? То есть потихоньку, шаг за шагом, ты меняешь свою жизнь, ты меняешь свои принципы, ты меняешь свое понимание о мире.
0: В результате чтения, изучения священных писаний.
1: В результате молитв, в результате того, что ты уже начинаешь действовать не так, как ты жил вчера. И это помогает тебе начинать изменять.
0: Ну да. А если ты просто взял текст, сложил его, положил куда-то себе, вшил или...

0: и думаешь, что это тебя охраняет, а смысла этого не понимаешь. Вот мне кажется, врагу Божьему, да, врагу рода человеческого, этого и надо, чтобы люди как можно меньше читали, изучали и знали о Боге, о характере Божьем и так далее. И думали, что их при этом, что они в Бога верят,
1: да,
0: что его какие-то священные предметы
1: свитки или
0: их надписи, охраняют.
1: Да, их охраняют. И вот представьте ситуацию. Вот, например, я родитель, да, не свят...

0: писали что-то, и вот я нашел. И вот представьте, ребенок мой исцеляется. Вот исцелился ребенок. Как я эту весть понесу другим родителям?
1: Кто исцелил?
0: Бумажка исцелила, понимаете? Открытка исцелила с надписью. И я уже буду говорить людям о том, что моего ребенка спасла бумажка. Или моего ребенка спас амулет. Понимаете? И я уже начинаю, потому что я сам в это поверил, мне не объяснили, мне толком ничего не сказали. Мне дали эту вещь, сказали, повесь. Вот ребенок исцелился, и теперь, когда я пойду, я-то не понимаю, что в этом деле мне поспешествовал враг Всевышнего. Дьявол.
1: Ну и Бог, я думаю, может, понимая наше незнание, нашу ограниченность, то, что человек искренне ждет и верит, и Бог может, конечно же, исцелять через вот это. Но самое главное, что не Богу, потом люди благодарны.
0: Конечно.
1: Они будут советовать другим не к нему обращаться,
0: конечно,
1: а пойти купить побольше таких,
0: конечно,
1: же амулетов.
0: Купите амулеты, и они вам помогут. Понимаете? И потом в таких случаях сразу цена амулетов растет. И самое главное, что нет понимания о том, что тебе ребенка кто дал? Бог дал. Его судьба в Божьих руках. Если что-то и будет с твоим ребенком, это воля Бога. Нет того, что могло бы меня исцелить или могло дать мне спасение. Это прерогатива Божья. Вместо паломничества, знаете, паломничество.
1: Превратили сейчас, наверное.
0: Толпы людей туда ходят. Толпы людей.
1: Мусульманами себя считающих.
0: Вы верите, что вода вас исцеляет? Вы верите, что камни вас исцеляют? Или вот, например, есть тоже такой оберег, этот глаз Фатимы. То есть, если он моему сыну дал жизнь, это его прерогатива, в какой день его забрать.
1: Но человеку свойственно просто желать видеть какой-то ощутимый предмет, ли какое-то либо изображение, или какое-нибудь, может быть, специальное место, в котором вот сосредоточена определенная святость, да, святыня и так далее. И вот туда приходя, эти люди настраиваются на определенную волну, на определенное, может быть, какое-то вот такое смирение и так далее. Но мы знаем, что много в язычестве очень было этого. И я вот, например, был уверен, что как раз в исламе нету ни изображений в мечетях, да, ни каких-то вот предметов, пред которыми они преклоняются. Я был уверен до сих пор, что мусульмане только Аллаху поклоняются. Да, и даже Мухаммед – это просто вестник. Это не святой, и ему не надо там поклоняться. Он недостоин, как Бог, такого же поклонения. Но вот из ваших слов понял, что не совсем так. А какие примеры есть?
0: Скажу вам, знаете, сплошь и рядом. Вот, может быть, арабоязычные страны, у которых арабский язык родной, которые, когда говорят, что «ля иляха илля Аллах»,
1: они понимают,
0: что
1: нет
0: это
1: святости,
0: кроме
1: Бога.
0: Нет ничего, что может спасти в этом мире. Ничего на земле нет того, что могло бы меня исцелить или могло дать мне спасение. Это прерогатива Божья. Это в его руках. Но люди, которые не понимают арабского языка, это сплошь и рядом. Начинается с источников воды. Вот есть источники воды, туда нужно прийти один раз в неделю, там какой-то день недели, четверг там, или пятница, и там есть время какое-то, да, там с 6 до 7 утра нужно прийти, вот воду набрать, и потом пойти дома попить, там может какое-то исцеление прийти, понимаете?
1: Или вот, это в исламе так, да? Потому что то, что вы говорите, вспоминаю крещение, да, вот в христианской традиции, что крещенская вода, она там исцеляет, и она святая, и там целый год будет стоять и не протухнет, и эту воду ставят вот обычно в какое-то место, и весь год хранят люди. И в исламе такое же
0: есть? В исламе тоже такое же есть, знаете, больше того. Вот в исламе, опять же, я говорю в исламе. Говоря ислам, мы должны понимать,
1: конечно,
0: что это даже, может быть, если и в исламских традициях, но это в странах, где арабский язык не был родным, понимаете?
1: То есть вот. Это не традиционный ислам,
0: ислам, да.
1: Учение Корана.
0: Да. Вот, например, вот там, откуда я родом, да, есть одно место такое, вы знаете, большая пещера, она между городами находится.
1: Между Самаркандом
0: и городом Карши находится одно место, она называется Святой Давид. Так называется эта пещера.
1: Это связано как-то с царем Давидом, нет? Да, вот я

0: когда говорю, спрашиваю. Есть один Давид. И в книге Коран, и в Священном
1: Писании. Который Забур написал,
0: есть один Давид, да, который Дауд. Являлся царем. Да. Как он оказался в наших краях? Якобы он там пришел, вот пещеру, прям камни, прям видно, пальцами раскрыл. За ним гнался якобы дьявол, и он раскрыл пещеру и туда спрятался от дьявола. Угу. И теперь эта пещера является вот местом
1: Паломничества. Давид скрывался в пещерах от царя Саула. Мы читаем в Библии об этом, да, то есть есть похожие
0: штуки. Мы находимся минимум в 3000 километрах.
1: Да, далековато.
0: Да. Ну хорошо, даже если он спрятался. Но это место приведено в место паломничества, знаете, паломничества.
1: Превратили сейчас в него, да.
0: Толпы людей туда ходят, толпы людей.
1: Мусульманами себя считающих.
0: Режут, приносят в пожертвование туда, да.
1: Баранов режут,
0: приносят туда, отдают мясо, приходят, молятся, оставляют свои записки там. Это место превращено в место паломничества, понимаете?
1: И вот эти действия, они суеверием являются, да?
0: Это просто отвержение Бога.
1: И противоречит главному вот исповеданию ислама, что нет святости.
0: Нет святости. Я начинаю объяснять.
1: Кроме Бога, да?
0: Нет как, а как вы понимаете... Тогда для чего вам символ ислама нужен? Зачем вам символ, если вы начинаете ходить, поклоняться? Вы верите, что вода вас исцеляет? Вы верите, что камни вас исцеляют? Вы верите, что вот исцеляют какие-то амулеты? Зачем тогда вам называться мусульман? Зачем вам называться приверженцами ислама?
1: Да и в христианстве то же самое. И в 10 заповедей, из них 2 говорят, да не будет у тебя других богов, не служи им, не поклоняйся им, не сделай кумира, никакого изображения, да, не поклоняйся им также. Но люди со временем отошли от этого тоже, и не исполняются эти заповеди сегодня во многих местах, потому что люди поклоняются видимым каким-то вещам. Причем не просто почитаются эти предметы, а многие доходят до такого в суеверии в своем, естественно, этому не учат официальная религия и церковь, что соскребают там с иконы красочку, вот эту вот, да?
0: Для чего?
1: А смешать, чтобы с кашкой или с чем-то, и вот больного накормить. И верят, что вот таким образом получат исцеление. Рассказывают притчу такую, что одна благочестивая старушка дала записанную молитву женщине, которая к ней пришла, говорит, вот ребенок болеет, что сделать? Она дала молитву, вот это тебе поможет. И она пришла и не знает, что с этой делать молитву. Взяла ее, порезала на мелкие кусочки, в чайник заварила и поила вот этим настоем, этим чаем с этой молитвы. Люди до того в своем суеверии доходят, что не знают, что делать с текстом Библии, что делать с текстом Корана, что это надо читать и изучать, а не чай из него заваривать, там, да, не пришивать к одежде, не опоясываться, потому что это не поможет, поможет только сила Божия.
0: Алексей, вы правильно сказали, человек хочет видеть Бога, вот понимаете.
1: Ну, для меня удивительно, что даже в исламе это. Я думал, ислам все-таки они воздерживаются от таких.
0: Вот в таких странах, арабских странах, там, я не знаю, я не был, но вот откуда я родом, все ходят в пятницу на мечеть, в мечеть на молитву, все совершают намаз 5 раз в день, любят Бога, любят Священное Писание, но при этом, но при этом у них, у маленьких детей, вот есть такой, знаете, от сглаза, оберег такой, от сглаза, он так и называется, от сглаза, да. Детишки носят, да, понимаете, вот. Или вот, например, есть тоже такой оберег, этот глаз Фатимы, сейчас...
1: Из Турции многие привозят такую, да?
0: Его где-то, ну, я не знаю, он, когда я был молодым, я не видел этого сглаза. Вот сейчас, где-то лет 15, может, 10-15 назад, он стал очень модным. Во многие машины садишься, многие там водители вешают этот глаз. Вот. А Фатима, это дочка Мухаммеда, дочь пророка Мухаммеда, она была женой Али, это его и племянник был, и зять, который стал впоследствии вождем шиитского движения, да, вот она как-то его отправляя в путь, она собрала его в путь и взяла камешек, вот, сжала его с сердца там к сердцу, там как-то, ну,
1: Приложила.
0: Вложила свое чувство, свою любовь и дала ему камень этот. И он, уйдя, придя обратно, вернулся живым и здоровым. И вот этот камень он как бы потом начал в дальнейшем хранить. Ну, вы знаете, может быть, на самом деле, когда говорят о камнях, да, когда говорят о камнях, все цари, там, все вельможи тоже на коронах носили драгоценные камни. Да, там алмаз, бриллиант,
1: большие камни. Просто потому, что это украшение.
0: Кто знает?

0: Может быть, это украшение, а может быть, это тоже была какая-то сила оберега, сила там от сглаза. Но я знаю то, что символ ислама, он четко и ясно говорит, что в этом мире ничего нас не спасет, ничего нас не исцелит.
1: Не сохранит.
0: Да, в том плане, да, в том плане, что нас не исцелит, когда мы к чему-то обращаемся и просим у него спасения или исцеления, понимаете? Да? То есть в этом мире ничего такого нет. Это прерогатива Бога. И здесь я всецело согласен вот именно с этой частью символа веры, что «Ля иляха илля Аллах». Нет святынь, нет никаких оберегов, нет никаких амулетов, нет ничего, кроме Бога. Бог для нас дает и жизнь, Бог нам дает и смерть. Понимаете? То есть, если он моему сыну дал жизнь, это его прерогатива, в какой день его забрать. Я могу что делать? Я могу только Богу молиться, просить продлить жизнь сыну, а если нет, просить себе терпение и силу жить дальше. Вот все, что я могу сделать. А вот когда я начинаю уже, знаете, там обращаться к земным вещам, как-то к земле обращаться, да, к земле, то есть там, ну, пещера, дерево, источники, все это.
1: Гадалкам обращаются.
0: Гадалкам,
1: всяким экстрасенсам.
0: Это все земное. Вот в данном случае.
1: И хорошо, говорю, если просто земное, а часто ведь это и бесовское бывает.
0: Все, если я обращаюсь, то есть все, что я должен сделать, я должен понять. Дал Бог. Если ему нужно, возьмет Бог. Но при этом просить себе силы жить дальше. Вот и все. Потому что я без ребенка жил, Бог мне дал ребенка. Если он возьмет, конечно, это теперь...
1: Мы будем скорбеть, но мы понимаем, это воля Божия. Таким образом, если подводить итог нашей сегодняшней встречи, то можно сказать, что святости кроме Бога нет ни в чем. Ни в предметах, ни в местах, ни в амулетах, ни в каких-то там списках и прочих вещах. Святость и сила только у Бога. Да, мы можем, читая Библию, узнавать больше о его характере. Мы можем с помощью текстов священных узнавать о Боге больше, и там приводится много разных молитв, которые мы можем использовать в псалтире, например, да, чтобы это стало частью нашей молитвы. Но если мы превращаем Библию, либо другую какую-то священную книгу в амулет, в талисман, в оберег, то это тоже нам не поможет. Только Господь может дать сил для исцеления, только Господь может сохранить нас в пути, сохранить нас от каких-то недоброжелателей. Нет святости, кроме Бога. Пусть Господь благословит нас в этом.
0: Нужно благодарить уже, потому что мы находимся в этом мире, в это время, в этой стране, где мы находимся. Он все переносил, эти трудности, эти все страдания. Но самое главное, он не понимал, почему это с ним происходит.
1: Значит ли это, что каждый верующий в Бога человек должен стремиться к тому, чтобы жить благополучно, как можно лучше?
0: Это пишутся о таких людях, которые жили не мечтами о богатстве.
1: А что есть богатство на самом деле? Вот есть люди очень богатые, но они недовольны.

Слышали много слов, много мудрых поучений, славных наших праотцов. Чтобы был во всем порядок, много правил нужно знать.

0: Когда случаются проблемы, мы расстраиваемся. И это нормально. Но представьте, если бы кто-то сказал вам: радуйтесь, что у вас трудности. Звучит странно, правда? Именно так начинает свое послание Иаков. Почему? Что особенного он знал о радости и испытаниях? Сегодня на наши вопросы отвечает Михаил Юрьевич Долженко, священнослужитель. Здравствуйте, Михаил Юрьевич.
1: Здравствуйте.
0: Михаил Юрьевич, вот мы с вами, да, на прошлой программе говорили о том, что чем уникально это послание, да, что оно очень такое маленькое, но очень емкое, и в нем есть много практических интересных советов. Вот. И мы сегодня начинаем читать с вами первую главу. Угу. Мы читаем как синодальный перевод, так и институт перевода Библии. Вот мы коснемся, конечно, наших еще вопросов, да, про испытания и радость. Но вот хотелось бы, наверное, начать читать.

0: Да, давайте с первого текста.
1: Да, прочитайте, пожалуйста.
0: Да. Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться.
1: И вот первый вопрос. Да, что вообще, кто такой вообще раб? Да, и вот поясните, пожалуйста, что здесь имелось в виду?
0: Вообще, еще бы хотелось немножко про само послание сказать, да, о том, что Иаков один из первых, кто вообще начал писать откровения о Боге и из всех евангелистов. И датировка послания Иакова примерно где-то 45-49 год. А это говорит о том, что это было раньше, чем евангелисты начали описывать жизнь Иисуса Христа. И по праву можно сказать, что это практически самые первые слова, адресованные будущим поколениям. Естественно, они писались тогда для своих современников, но это легло в основу. И многие вещи, которые потом будут повторяться у других авторов, они вот перекликаются с тем, о чем будет говорить Иаков.
1: То есть он был первопроходцем?
0: Он был практически, да, первопроходцем в этих темах. И что самое интересное, вот обратите внимание, что его послание, его вступительное слово, оно очень короткое, но очень четкое и емкое. Мы сейчас попробуем разобраться, почему. Потому что во всех остальных посланиях, у остальных апостолов, у них есть какое-то там вступление. Иногда там по 10 стихов они приветствуют, они говорят о любви Божией, там еще что-то. Иаков нет. Это даже не послание, не письмо, а это проповедь, которую он просто решил записать. И здесь он излагает те мысли, которые касаются веры и проявления веры в делах. И поэтому он практически, Иаков, врывается в сознание читателя, но он это делает через призму определенных очков, которые он тут же пытается предоставить читателю.
1: Ну, вообще интересно, я раб.
0: Да, вот, и вот и он сразу, и вот возникает вопрос, да, он пишет, Иаков, то есть он говорит, да, Иаков автор. И дальше он говорит, раб Бога и Господа Иисуса Христа. И вот сразу практически, когда человек начинает читать Библию, да, если он вдруг открыл Священное Писание с послания Иакова, первый такой удар очень серьезный по сознанию, по интеллекту, это раб Бога и Господа Иисуса Христа. Для человека не христианина, для человека, допустим, который в Священное Писание глубоко не погружался, это некий шок такой интеллектуальный.
1: Ну, вообще да.
0: Потому что выражение «раб Бога, Господа Иисуса Христа», как понять? У нас же ассоциация с рабом обычного, обычного человека, да, там, рожденного в советское время, особенно, да, это вот средний возраст, мой возраст, который люди начинают читать Библию, потому что жизнь заставила, да, вот. И в нашем представлении раб – это афроамериканец, закованный в кандалы, где-то там на сахарном тростнике пашет под палящим солнцем.
1: Ну да.
0: У нас представление, да, это униженная, это растоптанная личность, говоря языком психологов, да. И человек в таком состоянии, а кто он? Да, ты безличностен, ты безволен, ты не имеешь свободы, ты, в принципе, ну все, ноль. Тобой управляет кто-то другой. Когда Иаков начинает говорить и позиционировать себя, он таким образом пытается разъяснить не униженное состояние себя как раба Бога, а возвышенное состояние. Иаков не стесняется говорить о себе, что он раб Бога. Вот кто бы из нас сегодня сказал, да, я там раб Божий, да?
1: Это понятно. Интересно, вот а возвышенное, что как это, он возвышается над нами?
0: Как раз Иаков пытается объяснить вот эту разницу между представлением рабства, которое присутствует в сознании людей, да, безволие, отсутствие свободы. А он говорит, что рабство в Боге – это, наоборот, привилегия обрести свободу. То есть практически Иаков говорит, он позиционирует «я кто перед Богом?». То есть он четко говорит «мой господин» Бог,
1: так,
0: не человек, да, то есть мой господин Бог. Подчиняться Богу – это высшая степень мудрости и самое высокое звание человека. То есть практически так Иаков позиционирует. И он говорит, дорогой читатель, когда ты сейчас начнешь

0: читать вот эти строки дальше, да, угу. которые пойдут ниже, угу. давай ты как бы сразу в своем сознании, в своем разуме ты выставишь четкое понимание, чей ты. То есть для того, чтобы...
1: Вот это и есть самоопределение человека.
0: Ты должен определиться. Ты угу. вот ты чей сейчас, да? Угу. Ты сейчас раб человеческих интересов, ты раб мирских, ты раб похоти, плоти, там, что чего-то, да? Или ты раб Божий? Если ты раб Божий, для тебя Писание сейчас откроется во всей своей красоте, во всей своей прелести. Практически Иаков дает в руки читателю ключ, который откроет замок его послания. Угу. Если ты человек, который читаешь сейчас, приступаешь к чтению Священного Писания как скептик, критик, да, что я здесь могу увидеть там, а что мне тут вот предлагается, и начнешь А-а-а. Возмущаться там, ты не откроешь эту книгу.
1: То есть получается, когда он говорит, что я раб Божий, он тем самым помогает нам просто быть более открытым к тому, что мы дальше будем читать.
0: Это переформатировать сознание. Угу. Другими словами, человек сразу должен задать себе первый вопрос. Я чей? Угу. Да? Я принадлежу кому? Я вообще себя позиционирую как кто? Угу. Да? Потому что мы люди, мы очень часто как-то пытаемся возвысить себя в том, в чем мы невысоки. Да? Человек всегда пытается представить себя сильнее, чем он есть на самом деле. Mm. Это вот наша греховная такая природа. Вот, и мы очень любим бороться за определенное свое положение в этом мире. И это не касается, ну, начиная от каких-то, не говоря уже о глобальных вещах. Дело в том, что человек, ему не свойственно смиряться, ему свойственно властвовать. И вот это вот проявление власти, оно везде. Допустим, в семье, да? Uh-huh. Например, родители, они любят властвовать над детьми. Я тебе сказала, сделай, да? Вот. А братья и сестры между собой начинают постоянно выяснять, кто старший, кто младший. Uh-huh. И старший всегда требует подчинения младших. Uh-huh. Ты младший, ты давай там, да, делай вот это, вот уберись там, вот то, то, все, потому что ты младший. То есть сразу такое вот принижение uh-huh. статуса. Ты подчиняешься мне. А там муж пытается постоянно... как-то перевоспитать жену, да, говорить о том, что ты жена, ты подчиняешься. А жена сегодня современная, она говорит, а с какой стати? Да? А вообще, как бы, ну, сегодня современный взгляд на мир, он другой. Так что извини,
1: подвинься.
0: Мы с тобой как минимум равны, как максимум, ну, я больше зарплату получаю. Так что сиди, помалкивай. Вот. Ну, то есть, как бы, вот эта борьба за власть, она вот присутствует. И человек никогда не хочет добровольно сказать, что, ну, я раб, я в подчинении, да, то есть я в смирении. Что делает Иаков? Иаков, он сразу говорит, что я принадлежу Богу без остатка. Угу. То есть дышу, вижу, слышу, мыслю. Это все потому, что Бог мой
1: Господин.
0: Господин, да? Я безраздельно принадлежу Ему. Я сейчас, я инструмент в руках Бога. Я подчиняюсь Духу Святому, который через меня дальше будет раскрывать важные вещи. Инструкцию жизни, инструкцию спасения. И то, что сейчас, дорогой читатель, ты будешь делать, ты должен понять. Угу. Ты раб своих мыслей, своих идей, которые ты черпаешь, да, из суетного греховного мира. Или ты сейчас раб Божий. Ты смиришься, и ты будешь принимать все, что ты здесь будешь читать и услышишь, даже если это будет взрывать просто твой мозг, если это будет противоречить твоей человеческой логике, но ты будешь смиряться, ты будешь соглашаться с этим, что я тебе предлагаю. И Иаков, он такой пример, он говорит, я раб Бога. Я раб Бога, я раб Иисуса Христа.
1: Христа. А, то есть получается, что для того, чтобы, мне кажется, признать, что я раб Божий, для этого тоже уже нужна какая-то вера. Ну, потому что как мы можем, допустим, прийти к какому-то смирению, к подчинению, если у нас нет веры?
0: Вопрос, знаете, очень интересный по одной простой причине, потому что технологии сегодня подчинения, они бывают такие, что не до веры. Угу. Но как раз вот особенность Священного Писания, и о чем мы говорили в прошлой программе, о том, что Бог очень индивидуален к подходу к человеку, да, и Он очень осторожен. Если посмотреть на взаимоотношения Бога и человека, Бог очень ласково и нежно на самом деле подступает к каждому человеку, зная его боли, его страдания, его переживания.
1: То есть он не действует

0: как раз-таки через вот...
1: Да, Бог не желает прогнуть во что бы то ни стало, хотя он это может сделать. Для него как бы, ну, раз и все, и ты...
0: Для Бога нет ничего невозможного.
1: И ты смиришься очень сильно. Но вопрос возникает в том, что Богу нужно смирение не потому, что ты боишься, а потому, что ты любишь. Это разные вещи.
0: Да,
1: можно, допустим, я сын своей матери, да? И в какой-то период времени, допустим, будучи сыном своей матери, я подчинялся, потому что мама могла наказать. Но насколько это приносило удовольствие матери, ну, большой вопрос. И я думаю, что, ну, да, может быть, для выполнения какой-то задачи родительской ты действуешь по короткому пути, да, сказал, сделал, и все, не будешь делать, накажу. Но у Бога совсем другой подход, не человеческий подход у Бога. У Бога вопрос смирения и вопрос осознания рабства, он основан не на страхе, а наказания. А это больше связано с переживанием и страхом причинения неудобства Богу, обиды, да, какое-то огорчение, может, больше так сказать. И поэтому Иаков, он с гордостью заявляет об этом. Он говорит, я раб Божий. Это высшая степень осознания человеком своего положения во
0: Вселенной. Мне кажется, принятие даже некого Бога в свое сердце, некой открытости, потому что мне кажется, что Бог, он же не действует, да, вот как мы сказали, не насильно, да, и не действует, допустим, только в свою какую-то там, допустим, выгоду. Он же это делает, потому что он нас любит.
1: Безраздельно, да. Бог делает ради человека. Это просто человек не всегда это осознает и понимает.
0: Это сложно иногда осознать и понять, особенно когда у нас есть, допустим, какие-то, да, уже какие-то убеждения, и нам кажется, что этот мир, он настолько прекрасен, мы знаем какие-то блага этого мира, и нам кажется, что ничего лучшего быть не может. Но когда мы, мне кажется, знакомимся со Христом и признаем Его, то тогда, наверное, и рождается вот это понимание и осознание того, что прекрасно все-таки быть рабом-то Божьим,
1: ну да, а не рабом здесь, человеческим. Находясь в руках господина, Иаков говорит, это лучшее благо. Опять же, если господин Бог, он говорит, это лучшее благо, потому что Бог своим детям, он не пожелает злого. Хотя иногда, вот мы дальше будем читать, может показаться, что как-то это шокирует.
0: Да, вот интересный был такой момент, да, вот испытание, радость в испытаниях. Я думаю, что мы коснемся
1: да,
0: этого,
1: но он да. здесь как раз и пишет, он говорит, 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться, да.
0: Это
1: речь
0: как?
1: Ведется о тех иудеях, верующих во Христа, которые исповедуют религию, новую религию. И, естественно, Иаков говорит, ну, это сложное время. Потому что вы в гонениях за свою веру. И в то время евреи были рассеяны, и не только по причине того, что кто-то из них уверовал во Христа, как в Мессию, и стал его последователем, а в принципе, потому что евреи требовали свободы, независимости от римского ига, что, естественно, по человеческим меркам. Но так как Иаков сказал, ребята, я раб Божий, а вы чьи рабы? То есть вы хотите отстаивать, ну, себя, позиционировать как дети Божии, или вы хотите позиционировать себя как революционеры, которые во что бы то ни стало, вы хотите сменить одну правящую империю на другую, как это в греховном мире всегда происходит.
0: Ну, да, за одной властью
1: приходит другая. Пусто место, да, свято не бывает. Поэтому как бы вот эта вот тема, она как раз говорит о том, что вот вы верующие, вы, которые сейчас позиционируете себя как дети Божии. Вы же как бы, ну, избранный народ, да? Находясь в рассеянии, он говорит им радоваться. То есть ваше состояние, ваше положение, в котором вы оказались, смотрите дальше. Смотрите на это через призму того, что ваш господин Бог. И если ваша ситуация жизни, вот она такая сейчас, это благо для вас. То есть это Бог приготовил что-то, что будет вам важно понять. Уроки, которые вам необходимо будет усвоить. И он говорит, дорогой читатель, то, что будет происходить дальше, это нелогично в некоторых вещах, с которыми ты привык сталкиваться в своей жизни. Ты сейчас столкнешься с тем, что твою логику будет ломать. И первое, что он делает, он говорит, я раб Божий. Ты готов признать, что ты раб Божий? Если готов, читаем дальше, и ты поймешь, насколько все интересно.
0: Мы готовы. Читаем дальше.
1: Да.
0: Что там дальше написано? То есть
1: да, дальше немножко давайте перейдем.

0: институт перевода Библии, потому что оборот речи, он более такой приближенный к нам. «Братья мои, если выпадает на вашу долю какие-то испытания, пусть это будет вам в радость, так об этом думайте. И знайте, что в испытаниях веры вашей обретете вы стойкость, а стойкость должна получить свое полное развитие в вас, чтобы стать вам людьми зрелыми, характера цельного, без всякого недостатка».
1: Вот здесь вот как раз-таки и раскрывается тот самый вопрос, который вначале был задан в том плане, как можно радоваться испытаниям, и вообще о чем здесь может идти речь, потому что эти тексты достаточно насыщены смыслом. Что вы здесь, вот к чему первому мы должны прикоснуться?
0: Ну, во-первых, о чем я говорил, это слом парадигмы.
1: Да.
0: Потому что мы, люди, всегда стремимся за комфорт. Ну,
1: да,
0: то есть, как бы, весь технический прогресс, вся сейчас индустрия потребления, она построена на удовлетворении, ну, комфорта, да, то есть, сотовые телефоны, я не знаю, вся бытовая электроника, техника, она создается для того, чтобы создать комфорт.
1: Ну да, чтобы людям было...
0: Чтобы сэкономить время для чего-то главного. Ну, по крайней мере, так это теоретически звучит. И у нас есть там робот-пылесос, который за тебя все ходит пылесосить, у нас есть стиральные машины, у нас есть хлебопечки, мультиварки там и все остальное, остальное. И оно все высвобождает время для главного. А что это главное?
1: Что главное?
0: И как выясняется, что на самом деле практика жизни показывает то, что мы высвобождаем огромное количество времени, ну, не для главного, а для очень второстепенного и очень приземленного, исключительно плотского, да, там сериалы, интернет, я не знаю, что-то еще, все что угодно, но только не то, что по-настоящему тебя, ну, становится для тебя главным.
1: Порой мы освобождаем время и не знаем просто, чем его занять. И в этот момент мы начинаем убегать в какой-нибудь там сериал. Нам, мне кажется, не хочется иногда думать о главном, потому что нам порой очень сложно осознать и принять, что я раб Божий. Нам легче быть рабом чего-то другого.
0: Да, поэтому Иаков и задает этот вопрос. Но когда мы читаем этот текст, посмотрите, он обращается сразу с определенным повелением. То есть мы с вами читаем, что Иаков – это книга действий.
1: Да.
0: Вера, которая проявляется в делах. Он обращается к братьям по вере, он говорит: «Братья мои, если выпадают на вашу долю какие-то испытания, пусть это будет вам в радость». И вот почему я задаю этот вопрос. Да, когда мы сталкиваемся с дискомфортом, мы пытаемся решить эту проблему, вернуться опять в зону комфорта. Да, то есть никто не будет самостоятельно сидеть на горошине, да, и там терпеливо выдавливать из себя новые черты характера. Понятно, что он попытается как-то с этим дискомфортом что-то решить. Но здесь речь о чем? Здесь Иаков говорит не просто о каком-то бытовом дискомфорте. В контексте речь ведется о том, что испытания, с которыми сталкивается верующий человек здесь на земле, это испытание противопоставления, как раз осознание того, что я раб Божий, тому, что в этом мире царит.
1: А что это может быть за испытание?
0: Для верующего человека того времени, представьте себе, вы буквально недавно приняли Христа, вы называетесь христианином. Вы автоматически становитесь проблемным человеком для существующей иудейской традиции. По одной простой причине. Потому что иудеи официально Христа не приняли. Он не их мессия. А значит, последователи Христа, они не больше не ходят в храм. Они не приносят денежку в храм. Они не покупают жертв, которые приносили до этого. Да? Они не платят за это. Они собираются отдельно. У них отдельное богослужение. Появилась какая-то форма поклонения, которая и иудеям неприемлема. Это вопрос политики. Это вопрос контроля и власти. И поэтому, естественно, христиане становятся невоспринимаемыми иудеями и их лидерами. С другой стороны, присутствуют римляне, у которых своя жесткая система, в которой есть свои боги, да, в которой есть своя система поклонения, своя есть система подчинения, и эта римская машина отлично работает. И когда появляется конкурентоспособная какая-то организация или угрожающая конкуренция,

0: конкуренции, да, и которая подвергает сомнению власть императора, как Бога на земле и всего остального, естественно, для римлян, кто такие христиане. И вот в этих тисках оказывается верующий человек. Это испытание, внешнее давление, которое он испытывает, и каждый из этих сторон, с одной стороны иудеи, с другой стороны римляне, пытается тебя прогнуть, чтобы ты остался шестеренкой в этой огромной системе, сидел, как говорится, и не блеял. Вот, и поэтому он обращается к ним и говорит, когда вы испытываете, когда вы попадаете в дальнюю ситуацию, он говорит, радуйтесь. Почему? Потому что это подтверждает ваше звание раба Божьего. Ваша принадлежность к Господу. А раз вы принадлежите Господу, понятно, весь мир будет вас ненавидеть. Но это, они говорят, это не ужасно, это неплохо, это радость. И дальше фундаментальная вещь, которая звучит из уст Иакова. Это формула для того, чтобы иметь силу переживать вот эти испытания. Он говорит, так об этом думайте. Так об этом думайте. Сегодня уже доказано о силе мысли.
1: Да.
0: Дело в том, что мысль практически формирует человека. Любое желание, которое возникает в наших мозгах, оно сначала здесь, оно здесь формируется. Дальше мы его пытаемся как-то реализовать. Из-за этой, когда мы продумываем четкую реализацию каких-то своих действий, рано или поздно они вот будут проявляться. То есть на более научном медицинском уровне, да, мы формируем новые связи нейронные, да, которые начинают диктовать, да, свою волю. Да, и
1: да,
0: а так как человек сегодня греховен, понятно, нам сформировать какие-то отрицательные вещи очень легко.
1: Да.
0: Это быстро происходит. И поэтому здесь, когда речь об этом ведется, да, он говорит, смотрите, знайте, что в испытаниях веры вашей обретаете вы стойкость. Вот как раз ключевая тема – это победить проблему своей похоти на уровне мыслей. И поэтому он говорит, когда вы попадаете в проблемное испытание вашей веры внешними факторами, да, он говорит, вы вооружитесь мыслью, что вы дитё Божие. Вы представитель Бога на земле, царя Вселенной. То есть, вооружившись этой мыслью, вы начнете понимать на самом деле, что ваше испытание, оно временно, оно касается, ну вот, земли. И тяжесть этого испытания закаляет вашу верность, ваш характер, о чем здесь как раз идется и речь. Вот это Иаков здесь четко выстраивает то, к чему пришли сегодня ученые-мужи, там, которые занимаются психологией там, и нейрохирургией, о том, на медицинском уровне, психологи на другом, о том, что мысль формирует определенное настроение человека. Да, это настроение человека, оно толкает к решениям. Решение к действиям, а действие, в свою очередь, формирует привычки, черты характера.
1: Да,
0: а характер определяет судьбу в итоге.
1: Еще бы вот я хотела здесь затронуть такой момент. Сейчас очень многие люди стремятся к некой какой-то осознанности, да, это используя различные там медитации или различные там практики и тому подобное. Мне кажется, здесь мы, кстати, видим о том, что преодолевая какие-то, может быть, маленькие испытания, мы как раз-таки вырабатываем эту стойкость и осознанность, когда мы обретаем свободу во Христе, ну, то есть начинаем ему верить, начинаем смиряться перед ним в том плане, что вот открываем свое сердце для чтения, да, да, как вы ранее сказали о том, что здесь мы можем увидеть и для кого-то найти спокойствие, для кого-то там обрести, может быть, поддержку какую-то в испытаниях, да, ну, выстоять, так скажем. И вот через это как раз-таки обретается та самая осознанность, да, вот когда мы преодолеваем, да, как вот вы рассказывали про то, что да, действительно у нас происходят разного рода физиологические процессы в голове, вот, когда мы идем не по уже протоптанному пути, а немножечко вырабатываем в себе новые нейронные связи или новые навыки, да, обретая вот эту осознанность и стойкость нашего характера.
0: Да, вот в этом как раз и связь у Иакова между верой и делами. Потому что вера, которая формируется в сознании, да, вот в этот момент, то есть я переживаю проблемы, я переживаю стойкость, да, я переживаю гонения какие-то, да, со стороны там евреев, со стороны римлян. В современном мире мы

0: верующий человек сталкивается вот с гонениями со стороны вот менталитета мирского, да, как бы вот человека пытается прогнуть под систему потребления там или чего-то еще, дальше мы об этом будем говорить. Но когда верующий человек, он понимает, я кто, да, я чей, он как бы таким образом он отдает свою проблему своему господину. Говорит, Господи, слушай, я твой раб, да, вот сейчас проблема, да, ну, ты, Бог, разрулишь. И это очень серьезно формирует как раз вот представление в голове о том подчинении, которое позволяет тебе выйти из сложной ситуации, потому что ты отдаешься в руки Божьи. Это вопрос веры.
1: Да.
0: А дальше Бог говорит тебе, радуйся, проявляй стойкость. То есть эта радость позволит тебе выстоять. Понимание глобальности твоей принадлежности Богу, это позволяет тебе выстоять.
1: То есть мы, получается, приобретаем ценность и радость, когда...
0: А это выливается в поступки, в дела.
1: Да.
0: Поэтому твердость христиан, она была независима от внешних факторов. Они готовы были умирать за Христа с улыбкой на лице. Они пели гимны, потому что они знали, чьи они.
1: И это вот обрели эту главную ценность.
0: И по-настоящему это вот ломает современные стереотипы.
1: Благодарю вас, Михаил Юрьевич, за такие ценные советы.
0: Да, мы только начали, обязательно продолжим.
1: Дорогие друзья, спасибо, что это время вы были вместе с нами. В следующий раз мы поговорим о том, как справляться с гневом. Советами Иакову уже более 2000 лет, но они работают и сегодня.

мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

Ведь вы благодатью спасены, на основании веры спасены. Не за заслуги ваши сей дар Божий.

0: Привет, ребята. Марк, я смотрю, ты не теряешь времени даром. Уже какую-то поделку мастеришь. Что ты на этот раз нам приготовил?
1: Нет, Настя, я не поделку мастерю. Это я себя в порядок привожу.
0: Марк, у тебя рукав от кофты отвалился.
1: Ну вот опять. Он не отвалился, мне его дедушка один оторвал.
0: Дедушка?
1: Ну да, когда мы с Колькой и Витькой брали вражескую крепость.
0: Подожди, подожди, Марк. А что, дедушка на стороне врага воевал, что ли?
1: Ну, не совсем. Понимаешь, Настя, мы построили две крепости. Колька сказал, что мы с Витькой еще малявки, а он на 2 года старше нас. Поэтому он генерал, а мы солдаты. И все его приказы выполнять должны.
0: Ну, Марк, что же делать? Какая же армия без солдат?
1: Вот мы и стали с Витькой солдатами. Тут Колька приказал нам брать штурмом вражескую крепость. Но как только мы к ней подбежали, нас оттуда вражеская армия стала забрасывать колючками и обливать водой. Колька сказал, что нам надо отступать. Но тут же отдал новый приказ, что нам надо брать камни и бомбить крепость издалека.
0: Ого, так и покалечить кого-нибудь можно. Вы что, и этот приказ выполнили?
1: Не, мы отказались. А Колька сказал, что раз он генерал, и мы должны выполнять все его приказы, а если не будем, то мы трусы. А я сказал, что главнее всех генералов Бог. Я в первую очередь его слушаюсь. Бог велит выполнять только добрые приказы.
0: Угу.
1: Тут Колька взял камень и как кинет его во вражескую крепость, но попал в окно. Окно разбилось, а Колька скрылся.
0: А потом пришел хозяин разбитого окна, да?
1: Не пришел, прибежал. И как начал нас с Витькой трясти, у меня аж рукав оторвался, пока мы ему все объясняли.
0: Бедный дедушка. Ему надо было помочь стекло-то вставить.
1: Я тоже бедный. Мне рукав оторвали.
0: Ну, твой рукав, Марк, я быстро пришью. Главное, что ты остался послушным Богу. А значит, все у тебя будет хорошо. Марк. А ты помнишь, какие чудеса происходили с людьми, которые тоже брали вражескую крепость, но при этом оставались послушными Богу?
1: За правду. А теперь об этом узнаете и вы, ребята.

0: Эта история произошла давным-давно, когда народ Божий вышел из плена в новую землю, которую Бог пообещал ему.
1: На его пути был город Иерихон, окруженный высокой крепостью. Жители этого города не были послушными Богу и не захотели впустить его народ.
0: Тогда Господь сказал вождю народа Божьего: «Никто не устоит пред тобою, только храни и исполняй закон мой».
1: То есть будь мне во всем послушным, и тогда ты победишь.
0: Верно, Марк. После этого вождь народа Божьего послал в город двух лазутчиков, чтобы они выведали, много ли в городе вооруженных людей и как можно преодолеть стены крепости.
1: А в это время царь Иерихона узнал, что в его город проникли лазутчики, и отдал приказ поймать их.
0: Стража повсюду искала этих людей, но не нашла. А они были в доме девушки по имени Раав.

0: Она спрятала их на крыше своего дома, потому что знала, что Бог этих людей совершает великие чудеса и хотела быть послушной ему.
1: Когда стража ушла, лазутчики покинули дом.

0: прав. Но пообещали ей, что помогут позже за то, что она спрятала их.
1: А в это время народ Божий

0: города Иерихона неприступны.
1: Тогда Бог объяснил вождю народа Божьего, как взять город. А вождь дал приказ народу, и послушный народ стал в точности исполнять повеление Бога.
0: Каждый день народ Божий обходил крепость один раз в полном молчании.
1: Только священники, которые шли после воинов, трубили трубами. Так они делали целых 6 дней.
0: А в 7-й день народ встал очень рано и обошел город не один раз, а целых 7. Им, наверное, очень хотелось поговорить. Трудно ведь целый день ходить по жаре и ни одного словечка не вымолвить.
1: Конечно, трудно. Но они были послушны Богу. А он велел им воскликнуть громким голосом только после того, как священники затрубят трубами в 7-й раз.
0: И когда в 7-й раз затрубили трубы, весь народ закричал изо всех сил. Произошло настоящее чудо. Стены города рухнули.

0: Взаправду, так и было. Из всего города спаслась только девушка Раав и ее родственники.
1: Вот так Бог помог взять неприступную крепость народу, который слушался его. Знаешь, Надь, мне кажется, что Колька никогда не слышал эту историю. Значит, бы он знал, что любую крепость можно взять, только когда Бога слушаешься.
2: Теперь ты можешь рассказать ему эту историю. А чтобы было понятней, можно смастерить модель Иерихонской стены.
1: Здорово! А как?
2: Очень просто. Сейчас покажу. Берем альбомный лист и нарисуем на нем стены древнего города. Так... Какая надо будет башня, кошечка, и здесь тоже такую же башню нарисую. Так, теперь мне понадобится кисточка и краски.

такая крепость у нас получилась. Теперь надо ее вырезать. Самое главное, не забыть оставить по 1 сантиметру с каждого края для склеивания.

0: Теперь нужно приклеить ее на лист бумаги, на котором мы нарисуем голубое небо.
1: А еще можно нарисовать солнце, облака и птиц.
0: Хорошая идея, Марк. Давай ты пока вот этим займешься. Вот тебе краски, кисточка. Пока ты рисуешь, Марк, я возьму лист картона и напишу на нем такие слова. Я Господь Бог ваш.

0: У тебя тоже все готово, да, Марк?
1: Да.
0: У меня тоже. Смотри, что у меня получилось. Теперь с обратной стороны этого листа нужно будет приклеить небольшие кусочки картона. Это

0: Наш держатель готов. Смотри. Мне нужно твое небо, Марк. Давай пока положим сюда. Так. На твоем рисунке, Марк, мы тоже отрезали все лишнее и оставили края по 1 сантиметру для склеивания. Теперь начинаем клеить. Наносим клещ на эту сторону и на эту. И приклеиваем нашу иерихонскую стену. Так. И здесь то же самое делаем. И теперь поставим обе части одну за другой.
1: И когда я буду рассказывать Кольке эту историю о том, как народ Божий обходил крепость, на счет 7 я подтолкну наш макет, и откроется надпись.
0: Ребята, если вы захотите рассказать эту необыкновенную взаправдышную историю своим друзьям, то такая поделка вам поможет.
1: И песня тоже.

ребенком привела. Вот такая служба. Бог важнее, чем генерал. Он задание мне дал. Я его исполнить рад. Тоже лучший я солдат. Все задания на пять я намерен выполнять. Жить со всеми дружно. Слабым буду помогать. И, конечно, защищать, хоть и без оружия. Бог важнее, чем генерал.

0: Я не понимаю. Ты хочешь, чтобы я выбросила эту пустую, ненужную коробку или нет?
1: Хочу.
0: Так дай выбросить.
1: Ты ее не туда выбросишь.
0: Куда еще можно выбросить эту коробку, как не мусорное ведро?
1: Другое мусорное ведро.
0: Больше не могу. Забирай. Я Маша Грачева.
1: А я Сережа Сироткин. И сегодня мы будем говорить о мусоре. У меня есть важная информация. Чтобы спасти землю, нужно перерабатывать мусор раздельно. Коробки, еду, все в разные ведра.
0: А если в одно, что будет?
1: Придется на другую планету переселяться. На Марс, скорее всего. Последние новости смотрела?
0: Нет.
2: Глава аэрокосмической компании SpaceX и миллиардер Илон Маск изложил свой план освоения Марса людьми. Гвадалахарион рассказал, что SpaceX разрабатывает гигантский космический корабль. Он может перевозить 100 пассажиров и 450 тонн груза. Пилотируемый корабль может полететь на Красную планету уже в 2024

0: 2025 году. Затем SpaceX намерена отправлять корабли к Марсу каждые 26 месяцев. По словам Маска, нет никакой гарантии, что будущие колонизаторы Марса выживут во время опасной миссии.
1: Я лично туда не собираюсь. У нас на Земле в 1000 раз красивее. А там даже пофоткаться негде. И при чем здесь мусорные ведра?
2: Если мусор не перерабатывать, Маш, а перерабатывать его нужно раздельно, то селфи можно будет делать только на фоне большой помойки.
1: А народ-то об этом знает?
2: Спросим.
3: А вы бы хотели сфотографироваться, если бы сзади вас была куча мусора?
4: Нет.
3: А ты слышала когда-нибудь о том, что разный мусор надо в разные ведра складывать?
5: Да.
3: А что?
5: Я видела мусорки, которые распределены, то есть у меня туда пластмасса, туда стекло, еще что-то. Ну, что угодно.
3: А что ты об этом слышал?
6: То, что разный мусор загрязняет землю, и батарейки загрязняют очень-очень сильно землю.
2: А ты слышала о том, что разный мусор надо в разные ведра складывать?
5: Да, я слышала.
2: А что?
5: Не знаю.
3: А ты слышал когда-нибудь о том, что разный мусор надо в разные ведра складывать?
7: Ну, нет, это я не слышал такого.
3: А что ты об этом слышала?
5: Ничего.
7: Нет.
2: Почти никто не знает, что надо разделять мусор. А дело-то ведь серьезное.
1: Взрослые идут.
8: Дело в том, что старые свалки инфицируют воздух, воду и землю болезнетворными видами жизни и неестественными для природы веществами. Если мы не начнем в срочном порядке перерабатывать повторно, пускать в дело создаваемый нами же хлам, то вскоре отравим свою среду обитания до неузнаваемости. Причем перспектива...
1: В трех словах ваша планета в опасности. Ну, дела. Вот бы ученые придумали такого робота, который бы сам разделял мусор.
2: Уже придумали, только не ученые, а дети. Пойдем, покажу.
9: Юные дарования из Белоруссии приняли участие в национальном этапе Всемирной олимпиады роботов. Лучшие команды будут бороться за победу на международных соревнованиях в Дели. Тема предстоящей олимпиады – «Борись с отходами». И робот одной из команд, похоже, может успешно справиться с этой задачей.
10: Наш робот, вы его можете увидеть, он сам автоматически находит мусор, допустим, в парке. Ну, здесь такие ленивые люди, которым лень дойти до мусорки и выкинуть бумажку, там, допустим, от мороженого. Вот, наш робот находит такой мусор, собирает его, определяет, из чего сделан этот мусор. Там, допустим, пластик, стекло, металл, пищевые отходы, банановая кожура и так далее. И раскидывает по трем контейнерам.
1: Поняла. Классно! Только что делать людям, у которых нет таких роботов?
2: Есть люди, Маш, которые знают, что делать.
1: Ты куда пошел? Пойдем.
5: Ага, ну ладно.

0: Расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь? С чего все началось?
1: Начали мы данную акцию год назад, в октябре прошла прошлая эта акция. И, то есть, сейчас мы собираем за одну акцию минимум 500 килограмм вторичного сырья.
0: А почему нужно разбирать мусор?
1: Свалки накапливаются и занимают большую территорию. Кроме этого, при разложении выделяются вредные вещества и в воду, и в воздух, и загрязняют почву. Плюс это же все то, что мы делаем, там банки стеклянные, какая-то упаковка, это все изначально были природные ресурсы, которые исчерпали.

0: Поэтому лучший выход – это собирать их, перерабатывать и изготавливать другие предметы.
1: Спасибо большое.
0: Ребят, я хочу вам подарить ручки, как раз сделанные из переработанного вторичного сырья.
1: Спасибо. Держите.
0: Пользуйтесь, рассказывайте всем.
1: Спасибо. Здравствуйте, расскажи, пожалуйста, с чего все началось?
2: Я первый раз увидела этой акции ВКонтакте, в группе, и решила в ней принять участие. Первый раз я пришла как просто участник акции, а сегодня я здесь как волонтер. Я занимаюсь разделением мусора, который приносят другие люди.
3: Началось все с того, что я начал собирать макулатуру, старые газеты, книги. Они захламили у меня там полки, балкон. И я подумал, куда мне их деть? Пошел в ближайший какой-то пункт местный сдавать. А сюда, когда мы на акцию приезжаем, здесь можно сдать все виды вторсырья. Коллеги мои стали тоже собирать сейчас вторсырье и привозить его сюда, либо в ближайшие пункты какие-то. Вот.
1: А почему нужно разделять мусор? Почему нельзя перерабатывать его весь сразу?
3: А нужно ведь, чтобы пластик был пластиком, дальше стал. Целлюлоза, это макулатура, книги, бумага, журналы. Она должна дальше пойти тоже в целлюлозу, в переработанную бумагу. Ее могут отбелить, а могут просто так лотки для яиц, например, сделать. Или какую-то упаковку.
1: А что случится, если не разделять мусор?
3: Это на самом деле опасная вещь, мусор. Там начинаются ядовитые вещества поступать в грунтовые воды, отравлять воду. И чтобы этого не было, делают полигоны специальные. Там дно у них не пропускает ядовитые вещества. Но под эти полигоны вырубаются леса. А леса производят кислород, которым мы дышим. И их становится все меньше. И почва, которая там есть, на ней уже никогда ничего не будет расти. А если мы сможем это все во вторичную переработку поставлять как можно больше, тем меньше мы лесов вырубим, тем больше у нас будет свежего воздуха.
1: Получается, вы спасаете нашу землю от гибели?
3: Ну, я вношу свой вклад посильный, какой я могу внести.
1: А как разделять мусор дома?
3: Берешь два пластиковых контейнера и складываешь, допустим, начинать надо с чего-то малого, в один бумагу, а в другой, например, пластиковые бутылки. И начать можно с этого.
4: Ну, наверное, началось с поездки в Швецию. Там мусор собирают раздельно.
5: Там в домах вообще очень интересная система. Стоит сразу много контейнеров и просто собирается мусор отдельно.
1: Как собирать мусор дома?
5: А у нас разные коробочки стоят.
4: В одну мы складываем стекло, в другую бумагу, в третью пластик и еще пакетик под жесть. Вот, можно коробки.
5: А стекла
4: какие-то
5: у нас много, потому что наш малыш кушает детское питание.
4: Да, вот. Соответственно, мы это все копим, и когда накапливается, заполняются коробки, мы отвозим их сюда, сдаем.
1: То есть, получается, даже сможет сделать маленький ребенок?
5: Может.
4: Конечно, если он умеет отличать стекло от бумаги, то он вполне может сам разделять мусор.
1: Спасибо. Ну, дела. Теперь понятно, почему ты про Марс говорил. Вся земля может мусором покрыться. Жди, пока он весь испарится.
6: Сейчас взрослый что скажет.
7: Дело в том, что консервные банки не исчезнут с поверхности Земли около 100 лет, а полиэтиленовые бутылки около 200 лет, а стеклянные бутылки около 1 000 000 лет. К тому же, если пищевые отходы хранятся в полиэтиленовых кульках, то образуется вредоносный газ метан.
1: Проще говоря, чтобы чистым воздухом дышать, надо мусор разделять. Воду чистую, чтобы мусор разделить. Еда полезной будет, если Маша не забудет, как правильно мусор разделять. Для начала ставим 2 ведра. Ой, да все просто, как в игре, съедобное и несъедобное. В красную коробку, в синюю пиццу. Шутка, что-нибудь вредное или лишнее. Научилась. Слушай, Сереж, а ведь есть такой мусор, который можно выбрасывать, не разделяя. Ну что же это? Жадость, зависть, злость, обиды, ворчалки, обзывалки и все тому подобное. Ну, дела.

За несколько десятков лет у нас в голове очень сильно засело слово «мусор», которое вызывает неприятные ассоциации. Он плохо пахнет, разлагается и течет, источник инфекции крыс и, конечно же, портит красивый пейзаж. Когда начали говорить о сортировке мусора, то все с отвращением представляют себе грязную и вонючую кучу и говорят: «А почему я должен это разгребать?» Но мало кто понимает, что мусором все становится только когда вы все смешаете у себя в одном ведре. И надо ввести еще два понятия – отходы и вторичное сырье. И это разные вещи. Давайте разбираться. Отходы – это когда вы отделили органику от остальной упаковки, и у вас получается два ведра. Теперь упаковку вы можете отнести в специальные контейнеры, а пищевые – компостировать. А если вы сполоснули, высушили, смяли, удалили этикетку и пленку с упаковки, то получаете вторсырье. Вторичное сырье вы можете сдать на акциях раздельно или в приемные пункты. Теперь вы знаете разницу. При сортировке у вас не остается мусора, а только полезные отходы для переработки и компостирования.

Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.

0: Библия на славянский язык переводилась много столетий.
1: Вот те части Библии, которые читались за богослужением, они были переведены в первую очередь.
2: А была ли эта Библия русской? Ну, вообще-то она была церковно-славянской.
3: В этой программе перевод Библии на церковно-славянский язык. Геннадьевская Библия, Острожская Библия, Елизаветинская Библия, синодальный перевод.
4: Что мы называем Библией. Для нас уже людей 20-21 века это такая толстая книга, содержащая полный перевод Священного Писания Ветхого и Нового Завета, отпечатана в достаточном количестве экземпляров, чтобы любой желающий мог ее